0: Начинаются гугенотские восстания опять. А одним из центров гугенотов была Ла-Рошель. Это великолепный порт, и там есть прямой доступ куда? В Англию, где живут братаны, протестанты, пускай англиканского толка, но все равно они их всегда поддержат, если что. И Ла-Рошель после восстания, по-моему, 1627 года пришлось осаждать и штурмовать, потому что англичане вместе с герцогом Бекингемом прислали на помощь им аж 80 кораблей с подкреплениями. То есть это было очень опасно и было серьезным риском утраты той самой Ла-Рошели, просто англичане заберут и все. Пришлось воевать. Вот в 1628 году была сложнейшая, но вполне успешная осада Ла-Рошели, которая закончилась я взятием. Руководил лично кардинал Ришелье всем этим.
1: А если возвращаясь обратно к роману и к творчеству Александра Дюма, именно скандал Огюста Маке и Александра Дюма породил такой термин, как «литературный негр». А как ты считаешь вообще, какую роль Маке сыграл в написании романов и в том числе...
0: А я точно не знаю, какую часть он их писал в самом деле, но Дюма-то выступал в данном случае как продюсер и антрепренер, не только как писатель. То есть он объяснял людям, не только Маке, что конкретно он должен написать и в каком объеме. Потом он это все сводил, обрабатывал в своем стиле и придумывал-то сюжеты именно он. Он просто не успевал писать такой объем работ, потому что он же как публиковался? Это так называемая быстрая литература, раз в неделю новая глава в газете.
1: Ну это как наши сериалы сейчас снимают, на самом интересном моменте нужно завершить.
0: Клиффхенгер, чтобы все ждали следующего. Вот, поэтому, да, конечно, он один не успевал и не успел бы никогда. То есть ни один человек столько слов из себя породить, да еще вручную, не на компьютере, не сможет, это невозможно. Я, кстати, не вижу в этом ничего плохого, какая разница, как ты конкретно организовываешь собственную работу.
1: Но я так лично, понимаю, например, у него были ассистенты, да, которые собирали информацию, ему предоставляли для написания.
0: Собирали информацию, предоставляли, писали какие-то сцены. И, собственно, что? Основатель движения Возрождения живописного в Италии в начале 14 века Джотто вообще рисовал только лица, а модные польты рисовали его ученики. Но однако это считаются фрески, иконы, картины Джотто, а не его учеников, хотя он только физиономию рисовал.
1: А что ты начал про себя говорить? У тебя тоже
0: я,
1: есть рабы,
0: например, не обладаю такими дарованиями, чтобы объяснить третьему лицу, что мне нужно, чтобы он написал. Поэтому мне никогда нет и никогда не будет такого рода литературных помощников. Я просто не понимаю, как, блин, это сделать, чтобы у этого человека в голове сложилась та картинка, которую вижу я. Понятно, что потом это все придется обрабатывать, но хотя бы в первом приближении. Мне легче самому написать. Ну, а Дюма был такой хороший организатор, что мог сконцентрировать вокруг себя трудовой коллектив.
1: Смотри, а при просмотре именно этого фильма тебя как историку какие именно ляпы сложнее было всего воспринимать, смотреть?
0: Все! Весь фильм один сплошной ляп. Это водевиль натуральный, это не историческое полотно. Я уж молчу, что основа-то Дюма, она к истории имеет очень такое косвенное касательство. Ну и, естественно, и фильм и вполне очевидно повторяет все ляпы, которые сознательно приделал в роман Александр Дюма-старший, породив, в общем-то, один из гениальных приключенческих романов, настоящую икону жанра, безо всяких дураков. Это очень крутое приключенческое произведение, я его с большим удовольствием читал в свое время. И потом перечитывал тоже с удовольствием. А тут к ляпам, которые допустил Дюма, ну, полное наплевательское отношение к материальной культуре, ее там просто нет. Они одеты черт знает во что, вооружены черт знает чем, фехтуют черт знает как. Вот ставил баллон фехтования, я его знал на излете лет его. Он почему-то, я не знаю почему, хотя он был очень толковым специалистом, у него была масса книжек, и он знал, как это делать про 17 век, но... Он им всем поставил дворянское фехтование 19 века. Стойка 19 века, открытая пронированная рука. Нет, супинированная рука, прошу прощения, пронация это вот так, супинация это вот так, да. С которой они фехтуют. Вот эта вот стойка, с вот так вот развернутой ладонью, в которой удерживается шпага. Но это уже вторая половина 18-го, там-то конкретно приемы 19 века, это просто дворянская шпага. И это возможно стало сделать только потому, что у них дрянные шпаги, они все изображают из себя, ну, так называемый крокодил, когда у тебя просто к современному клинку, а обычной олимпийской спортивной шпаге приделан какой-то развитый эфес. Они очень легкие и гипербалансированные, поэтому можно... Мальчишка, щенок, каналья! Это невозможно сделать со шпагой 17 века, потому что шпага 17 века – это очень внушительное орудие. Я их многие сотни в руках передержал. Там от начала 17 до конца 17 века, ну понятно, в конце там все сильно начинает меняться, но тем не менее, это оружие, которое зачастую требовало, чаще всего требовало вооруженной левой руки, кинжал в левой руке должен быть, щит или плащ или что-нибудь еще, что позволяет тебе парировать вражеский удар, потому что шпага длинная и очень тяжелая. Ты, нанеся укол, очень может быть, просто не успеешь отбить вражеский контрвыпад собственной шпагой из-за ее большой инерции. Поэтому нужна была вооруженная левая рука, чтобы можно было просто защититься. И поэтому это такое вот фехтование в две руки, которое вообще не выглядело как то, что нам показал Балон в фильме «Три мушкетера» и «Д'Артаньяна Три мушкетера», да, наш 78-79 года замечательный образец киноискусства водевильного. Потому что шпага тяжелая, ей не только кололи, ей активно рубили, потому что, опять же, такой длинный клинок может нанести чудовищный порез совершенно. И стойка была не такая, фехтовали с абсолютно другой постановкой руки, чаще всего именно пронированной вот таким вот образом. Очень много было переноса центра тяжести, ну, знаешь, что все стоят в этой красивой дворянской стойке, такого классического фехтования, когда центр тяжести посерединочке, ножки так полусогнуты. Посмотрите учебники от Ахилла Мароццо до Николетто Жиганти, например. Это же активный перенос центра тяжести в заднюю, в переднюю стойку, вынесенная вперед рука, даже невооруженная, например, в кольчужной перчатке, чтобы можно было удар отбить. Масса приемов просто рукопашного боя, потому что сильный укол шпагой мог дестабилизировать противника, можно было отойти в сторону, схватить его там за шею, уронить, сделать подножку, что-нибудь. В общем, это просто по-другому выглядело в принципе. А тут, да, нормально, водевильчик, водевильные фехтования, они там прыгают по столам, какие-то песенки одновременно при этом. Ну, мне как знатоку и любителю исторического фехтования, в том числе и 17 века, это просто больно смотреть. Вот откровенно.
1: Ну, я так понимаю, что у них просто не было задачи.
0: Не было задачи, хотя, повторяю,
1: историчность.
0: Балон знал, как это сделать, просто потому, что у него была масса пособий.
1: Но просто почему... была другая задача
0: просто
1: фильма.
0: Сказали, сделайте что-нибудь.
1: Снять музыкальный, развлекательный фильм.
0: Ну и, конечно, все-таки, я понимаю всю сложность этого, поставить нормальные 17 века бои, которые бы выглядели реально круто и не наигранно, для огромной массы людей, которые вообще не понимают, что такое шпага и с какой стороны за нее браться, это тяжело. Вот конкретно тяжело. И даже не знаю, а кто бы смог такое сделать. Потому что если там все-таки много актеров профессиональных, которые учились в профильных вузах, а у них там сценическое движение, сценическое фехтование есть. То есть они там что-то, они хотя бы какие-то азы знают, и вот к этим азам приделать нечто можно быстро и легко. А переучить их, как правильно делать на манеры 17 века, это ж прямо, я даже не знаю, комплекс мероприятий такого размера, что их нужно просто на 3 месяца запереть, чтобы они только фехтовали. А потом, когда они научатся хоть как-то двигаться, похоже на то, что было в 17 столетии, уже поверх этого еще 3 месяца бои ставить. Дорого, долго и не факт, что получится.
1: Роман Дюма много раз экранизировали.
0: Десятки. Раз.
1: Да, начиная с конца 19 века даже.
0: Ну, да.
1: Начало 20-го, да.
0: Начало 20-го.
1: Из всех фильмов, которые были сняты, есть фильм, который тебе больше всех нравится?
0: Никаких.
1: Ни одного?
0: Ни одного. И наш фильм, к сожалению, на меня произвел гнетущее впечатление еще в глубоком детстве, когда я его смотрел. Но произвел на меня гнетущее впечатление ровно по одной причине. Я тогда не знал, как фехтовали в 17 веке, как выглядит костюм 17 века, который там очень плохо показан. Но лучше, чем в фильме Жанны Дюбари, костюм 18 века, значительно. Там вот понимание эпохи гораздо больше. Я всего этого не знал, но это уже особенности моей испорченной психики. Я просто возненавидел этот фильм за постоянное вытье. Че вы поете-то? Давайте уже зарежьте кого-нибудь по-интересному. Столько времени тратится, вы ходите и орете. Зачем вы орете? Мне это неинтересно. Я хочу про мушкетеров смотреть там. Там интриги отравления. Отравите хотя бы кого-нибудь, чтобы я не скучал. Че вы орете? Вот у меня с детства прямо неприязнь ужасная, чтобы у меня было впечатление, чтобы меня обманули. Я собирался смотреть про мушкетеров, а меня какие-то песенки поют. Ну что это за бред? Я до сих пор очень не люблю музыку оттуда. Я сейчас знаю, что многих прямо обижу своим таким отношением, но это у меня прямо детская травма до сих пор. Я, естественно, знаю все эти песни наизусть и могу их своим дурным, но очень громким голосом исполнить. Однако это мне не доставляет ни малейшей радости. Как и весь фильм, потому что из трех серий, ну не знаю, там минут 20, наверное, поют. А меня это бесило. Лет, наверное, когда я первый раз посмотрел. Мне годиков 6, наверное, было, или 7, или типа того. Я с тех пор обижен. Меня обманули. У меня украли фильм, который я себе уже представил.
1: И после этого ты решил стать историком?
0: Нет, тогда я хотел стать астрономом. Потому что я думал, что астроном — это очень хорошая профессия, потому что можно, а, не ложиться спать ночью, и тебя никто не заставит, потому что тебе нужно смотреть на звезды. Ну и б, я могу смотреть на звезды очень легко. Прямо сидишь и смотришь на звезды. Потом мне, правда, сообщили в классе во втором, что это сопряжено с глубоким знанием математики и физики. Я тут же разочаровался в профессии навсегда.
1: Есть хоть одна какая-то сцена в фильме, которую ты считаешь, что она так
0: хорошая? Отличная сцена, когда король Людовик XIII как раз в полевом военном лагере весь такой, хо-хо-хо, как обычно, заходит в шатер, ну такой он прямо, такие у него сплины, такое легкое утомление, он так со всеми разговаривает, так нехотя, а там уже поляна накрыта, Сирич стол, он что-то подходит, там съел какую-то тарталетку, положил вишенку и ушел. И тут же все эти придворные как прыгнут на еду, как давай он трескает, так, вот думаю, вот это вот очень хорошо. Что-то такое в военном лагере реально могло быть. Доедать за королем — это святое. Непонятно, где был королевский дегустатор, правда, потому что сразу начинать жрать еду — это было опасно, тебя могли отравить. И поэтому сначала заходил королевский дегустатор, который все это пробовал, а потом король. Но, тем не менее, неплохо. Ну, конечно, божественная сцена Мурлезонского балета, я имею в виду в смысле постановки. То есть, такие вымуштрованные балерины там снимаются, прям вот натурально любая воинская часть позавидует, как они там это ногами все делают. Ну, понятно, что никакого отношения к реальному балету 17 века это не имеет, костюмы к 17 веку отношения не имеют, но я имею в виду сама постановка сцены, вот такая вот показательная роскошь, такая вот выучка придворных, которые реально, они же очень много танцевали, они все должны были, обязаны были хорошо танцевать. И было очень странно, что человек не танцует. Прям странно. Не танцующий человек, он бы сказал: ну извините, пожалуйста, вы тут при дворе танцуете, а меня под Ларошелью в колено ранило вот такой пулей, и я что-то как-то с тех пор не очень танцую. И сказал, что извини. Но в целом это было ненормально не танцевать. И вот это вот все в целом мне, да, понравилось. Ну и такая Алиса Фройнлих выходит, подвеска такая. Красиво, ничего не могу сказать. Красиво. Ну, многие находки вот всех этих фехтовальных мизансцен тоже хороши, но именно в силу своей изобретательности. То есть замаскировать Ригу и Выборг под Париж — это уметь надо. Однако все эти ландшафты и интерьеры какого-то противоречия, прям такого резкого и моментального, не вызывают, согласимся.
1: Но все равно не похоже.
0: Ну, конечно, нет. Но ведь вы понимаете, что этот фильм не мог сниматься в Париже. Потому что это очень дорого. Просто бюджета бы не было такого. А, ну, в Выборге снимали. Я по всем местам боевой славы ходил тысячи раз, наверное. Как и в Риге в свое время. Теперь не скоро там окажусь. Опять же, такое у меня есть стойкое ощущение, понятно почему. По поводу просмотренного фильма...
1: И твоя детская травма.
0: Моя детская травма, нет, так моя детская травма никакого отношения не имеет. Вконтакте пару лет назад очень активно гулял завирусившийся мем, что первый признак того, что ты взрослеешь, Это когда при просмотре «Трех мушкетеров» ты понимаешь, что министру, государственнику, кардиналу де Ришелье мешают, сверлят мозг и всячески путаются под ногами 4 алкоголика и 3 проститутки. И болван в короне. Вот это очень смешно. И если мы посмотрим на фильм, это правда. Но это не правда историческая категорически, потому что, во-первых, Людовик XIII не был тряпкой в короне, отнюдь. Да и мушкетеры короля в основном занимались тем, что волокли службу, а не путались под ногами у кардинала Ришелье, тем более, что у кардинала Ришелье и Людовика XIII не было никаких разногласий, ну, по крайней мере, таких, о которых стоило бы говорить, потому что они как раз действовали в одном направлении вместе всю политическую карьеру. Ну, а значит, и противостояние каких-то гвардейцев, которые почему-то гадят королеве, и мушкетеров короля, которые почему-то королеву за каким-то хреном защищают, вот не было такого.
1: Спасибо тебе, Клим, за разбор.
0: Спасибо. Зовите еще. Уж извините, пожалуйста, если мое мнение, подчеркиваю тремя жирными чертами, мнение по поводу этого фильма и мои впечатления не совпали с чьими-то другими. Это, повторюсь, вот в данном случае, в этом пункте только мое личное видение. Так как я с этим фильмом вырос, я на него имею право.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Приветствую всех, кто интересуется космосом и астрономией. И сегодня мы в студии Московского планетария поговорим о том, о такой сложной и противоречивой в некоторых обсуждениях теме, как космическая радиация. Меня зовут Виталий Егоров, я популяризатор космонавтики, блогер «Зеленый кот». Недавно я выпустил книгу под названием «Люди на Луне» о том, как люди, собственно, летали на Луну. И разобрал вопросы, которые связаны с этим полетом. Один из этих вопросов – как люди могли преодолеть космическую радиацию, радиационные пояса, как они там не получились, почему они успешно вернулись здоровыми и даже без лучевой болезни. И чтобы ответить на этот вопрос, потребовалось изучить вообще, что там известно про космическую радиацию, что известно про радиацию на Луне, по пути на Луну. И в целом, благодаря этому сформировалась вот такая лекция, о которой я расскажу сейчас, поделюсь информацией не просто о том, что такое радиация и сколько ее на Луне, но и кто ее измерял, как мы можем убедиться в том, что те данные, которые рассказывают про астронавтов программы «Аполлон», они совпадают со всеми другими данными, которые получали на Луне другие ученые, другие исследования, и советские, и китайские даже. Они пока сами не долетели, но дозиметры посылали в космос, измеряли там, сям. И теперь мы гораздо лучше себе представляем о том, что такое космическая радиация, насколько она способна помешать нам летать в космосе, по крайней мере, там, до Марса, например. И в целом, что из себя представляет это физическое явление. Вот так можно увидеть радиацию, так называемая камера Вильсона. Нашими глазами радиация практически не видна, хотя тяжелые заряженные частицы космонавты в глазах видят, и взаимодействие это видят в виде вспышки. Это тоже зафиксировали как раз во время полета Аполлона. Ну и сейчас наши космонавты тоже переживают что-то похожее, когда пересекают южную магнитную аномалию, о которой мы сегодня поговорим. Если попытаться изучить поподробнее, что такое радиация, или просто прочесть что-нибудь понятным языком, то здесь можно столкнуться с серьезной проблемой, что в различных источниках, в различных публикациях, даже относительно понятного характера, можно встретить огромное количество единиц, и постоянно их одно переводить в другое, это просто какое-то безумие. И вот примерно я перечислил здесь, вот изобразил те термины, которые можно встретить в контексте радиации. И мы поговорим о гораздо меньшем количестве терминов. По сути, нам нужно знать только две единицы. Это грей, это единица поглощенной дозы. И зиверт – это единица эквивалентной дозы или биологической дозы. То есть той дозы, которая уже непосредственное влияние оказывает на организм. Это разные понятия, хотя стартуют они с одного и того же. Но я тоже объясню, с чем это связано. Электрон-вольт – это единица энергии частицы, которая летит, и, в общем, нам про нее знать не нужно, хотя в некоторых графиках, которых я сегодня буду показывать, там указан этот самый электрон-вольт. И если говорить о радиации, то начать нужно с мифов о космической радиации, потому что их гуляет в прессе, даже там, журналисты тоже транслируют это через средства массовой информации. И у многих в голове присутствуют вот эти такие стереотипы, которые, в общем-то, далеки от реальности или не совсем ею соответствуют. И первое – это то, что главный источник радиации у нас – это Солнце. Не совсем так. Ну и да, наверное, начать нужно еще чуть дальше. Что такое вообще радиация? Радиация – это английское слово на русский напрямую переводится как излучение. Но если можно сказать солнечное излучение вот видимого диапазона, это не радиация, по крайней мере, не, в том, не используется в значении радиация. Под радиацией подразумевается ионизирующее излучение. И вот о нем мы будем говорить в контексте, когда я буду использовать слово радиация, просто радиация более широко распространена в бытовом плане, поэтому я его использую, хотя ученые не любят это слово, именно потому, что оно может по-разному трактоваться. Итак, Солнце не единственный источник радиации. Второй очень распространенный стереотип, многие даже ученые придерживаются его, о том, что Землю от космической радиации защищает магнитное поле. Она, конечно, защищает, и мы об этом тоже поговорим, но это далеко не единственная защита от космической радиации. И самая главная защита для нас все-таки другая. Ну, подскажу, это атмосфера. Гораздо более в вещественном плане, более плотная среда, которая и позволяет блокировать все потоки или потоки наиболее энергичных заряженных частиц из космоса. А следующий миф, который тоже связан уже с полетами в космос, это представление о том, что если мы хотим защитить наших космонавтов или нашу электронику от космической радиации, нам нужно гораздо толстые стенки использовать, желательно свинцовые или хотя бы бетонные, как это и делается в земных ядерных электростанциях. И говорят, что если у нас нету, а космические корабли вообще это очень довольно тонкая конструкция и в основном из алюминия состоящая, и если там нет свинца, значит космонавты не защищены, значит они не могут лететь там на Луну, например, или куда-то, или на Марс, и значит будем навсегда обречены оставаться на низкой околоземной орбите, где нас прикрывает ласковое магнитное поле. Но это тоже не совсем верно, и мы тоже сегодня об этом поговорим. И о том, что происходит за пределами магнитного поля, за пределами околоземной среды, мы тоже на сегодня прекрасно знаем благодаря измерениям дозиметров, которые запускались на различных космических аппаратах. И эти измерения опубликованы, они известны, их можно взять, сравнить друг с другом и убедиться, что это все измерения в одной и той же, в одном и том же космосе производятся, и показания очень близки к друг другу, независимо от того, кто их делает. Там американцы, русские, европейцы, китайцы. Это мы сегодня тоже обсудим, и какими приборами измерялись, и что они наизмеряли. Ну и да, очень распространенный стереотип о том, что американцы все врут, и про все врут, включая радиацию в космосе. В данном случае можно убедиться, что это не так, по крайней мере, в вопросах радиации в космосе и полетов человека на Луну. В тот момент, когда мы сравниваем их данные, их показания, их дозиметров, которые возили астронавты с собой, которые были установлены на Аполлонах, с теми измерениями, которые производились после них и на Луне, и в межпланетном пространстве, и в полете на Марс. И можно просто сравнить и убедиться в том, что никаких противоречий между одним и другим практически нет. Ну и в контексте полетов на Луну и Марс тоже есть распространенный стереотип о том, что там много радиации, и предполагается, что источником этой радиации выступает поверхность. То есть любой камень с Марса должен быть радиоактивным, любой там камень с Луны, поверхность на Луне и на Марсе. А если она радиоактивна, значит, мы никогда не сможем туда летать и так далее. Это не совсем так, хотя источником поверхность и Марса, и Луны выступает источником заряженных частиц и там гамма- и рентгеновского излучения, но это далеко не главная угроза радиоактивная на Марсе или Луне, и средства против этого есть, в общем-то, достаточно простая. Ну и последний момент, это не миф, это, в общем, верно, что после полета на Марс весь экипаж умрет, но он не обязательно сразу после полета умрет, а и, в общем-то, как сказал один мой знакомый, лучше слетать на Марс и умереть, чем не слетать на Марс и умереть, что, в общем, нам всем и нас и ожидает. Ну ладно, поговорим все-таки про космическую радиацию. Что такое ионизация вообще? Вот мы говорим ионизирующее излучение. Что такое ионизация? Вот посмотрите, это очень упрощенная, научно недостоверная, но вполне понятная так называемая планетарная модель атома. В центре у нас ядро, состоящее из протонов и нейтронов, и вокруг обращаются электроны. Если у нас количество протонов положительно заряженных и электронов отрицательно заряженных у атома равно, это нейтральный атом, у него нет заряда, и он не представляет угрозы с точки зрения ионизирующего излучения. Если же мы воздействуем энергией на один из электронов или большее количество электронов, и он улетит, просто покинет эту орбиталь, и у атома окажется неравное число между протонами и электронами. Это будет заряженный атом уже и заряженная частица, которая представляет серьезную угрозу в плане, она может либо повлиять на другие электроны, также заставить их покинуть, либо может перетащить от другого атома к себе свой электрон, чтобы вернуться в нейтральное состояние, но при этом ионизирует другой атом, и уже процесс пойдет. Почему это важно? В принципе, электроны вроде много никого не пугают. У нас электроникой мы пользуемся, у нас в розетках много электрончиков бегает, и мы активно их используем в своей жизни. Что такого, что электроном больше, электроном меньше? Здесь как раз мы говорим про негативное воздействие ионизирующего излучения. Проблема в том, что наша проблема, как людей, которые летят в космос и находятся под воздействием ионизирующего излучения, в том, что вся химия, а на химии построена и биохимия, и физиология, и жизнедеятельность нашего организма, вся химия, известная нам, она построена на взаимодействии электронных оболочек, атомов. То есть вот те орбиты, которые мы нарисовали, электроны, это как раз электронные оболочки ядра атома, и вся химия, все изменения в нашем организме, они строятся именно на изменениях, на взаимодействии этих оболочек, электронных оболочек. И если мы вытаскиваем электрон из этого взаимодействия, это можно сравнить с механизмом, очень сложным механизмом часов, у которых мы в шестеренках ломаем зубья. И чем больше мы нарушили вот этих, убрали этих электронов, переместили куда-то, зарядили атомы, тем хуже для вот всего этого механизма. И особенно существенно это для молекул ДНК, которая кодирует развитие клеток и, по сути, всего нашего организма. И в данном случае это как раз мутагенный эффект радиации, которая влияет на изменения уже в наследственности, конструкции клеток, которые будут строиться в результате деления из той клетки, которая подверглась воздействию ионизирующего излучения. То есть это не прямое воздействие, что вот летит ядро атома заряженное, врезается в клетки, крушит их в разные стороны. Немного не так, но воздействие все равно не очень хорошее. И чем больше этого воздействия, тем хуже организму и в близкой перспективе, и в дальней с точки зрения мутаций, там, онкологии и прочего. Если мы попытаемся ионизирующее излучение или радиация, то, что мы используем эти термины, попытаемся разложить, что из этого что, то мы увидим два больших, точнее, одно небольшое, а второе побольше семейства. Это, собственно, излучение, то есть лучи, рентгеновские лучи, гамма-лучи, это фотоны. Если у нас мы видим, благодаря фотонам видимого света, у него мало энергии, поэтому мы его воспринимаем, и он для нас серьезной угрозы не представляет. Если мы будем добавлять энергии этим фотонам, то начнется там ультрафиолетовое уже излучение, которое может навредить нашей коже или нашим глазам, а потом уже рентген, гамма, все хуже и хуже. И вот в данном случае фотоновое излучение ионизирующее – это рентген и гамма-лучи. Остальное, о чем мы будем говорить, вот там тяжелые заряженные частицы, потоки протонов, электронов, это, собственно, частицы, это то, что мы понимаем под материей. Протоны – это, например, ядро атома водорода без электрона, альфа-частица – это ядро атома гелия, и это уже более привычные нам атомы, но это заряженные атомы, потому что у них не равно или вообще отсутствует электронная оболочка, это просто ядра атомов, летящие с большой скоростью, вплоть до там близкой к скорости света, и взаимодействующие со всем, что они встретятся на своем пути, и вот это взаимодействие как раз и вредит сильнее, чем непосредственно прямой удар, который наносит то самое ядро летящее с нашей клеткой, с молекулой или ядром атома в молекулу нашей клетки или там ДНК. И вот это разделение гамма и корпускулярное, то, что называется, заряженные частицы, оно отличается так называемым понятием коэффициента качества. Вот сейчас немного поговорим про это. Помните, я говорил, что есть грей, а есть зиверты. И то, и другое прилетает нам в тело. И вот там один и тот же грей, в зависимости от того, точнее, частица, различная частица или фотон, имеющий одну и ту же энергию, вот один и тот же, исчисляемых в грэях, она способна нанести повреждения различного характера, различной силы. И вот, вот эта разница в повреждении ученые называют красивым словом коэффициентом качества. То есть, чем выше коэффициент качества, тем более качественно заряженная частица наносит вред нашему организму. То есть, ну, в общем так, нанести этому организму качественный вред. Это значит, у частицы высокий коэффициент качества. И чем она тяжелее, чем больше ее физический размер, тем больше у нее коэффициент качества, и тем больше вред она способна нанести. Исходя из этого, у рентгеновских лучей и гамма-лучей один, по сути, коэффициент качества, единица, а у остальных там больше, больше и больше. И один грей рентгена или один грей гамма-излучения даст один зиверт излучения,

надо переводить отдельно, чтобы учитывать, каково будет воздействие этой энергии, этих заряженных частиц в каждом отдельно взятом месте в нашей Солнечной системе или дальше, если мы полетим. И вот здесь такой пример, который хорошо как раз показывает тот самый коэффициент качества. Это, по сути, фотоматрица, обычная, запущенная в космос, которая не фотографировала космос, а просто регистрировала движение заряженных частиц через эту матрицу внутри фотоаппарата. Ну, там даже не фотоаппарат был, просто отдельно камера, не закрытая, без объектива. И мы видим, что вот этот путь этой заряженной частицы сильно отличается. И чем тяжелее эта частица, чем, вот, например, здесь есть изображение и протонов, вот эти в левой верхней части, сейчас, вот здесь. Вот так. Вот в этой части, да. Очень тонкие такие линии. Это путь протона. Это самое малое ядро атома, которое у нас есть. Это, по сути, состоящее, собственно, из одного протона. Все остальное — это много протонов с нейтронами и так далее. Все остальные вещества, которые мы знаем в таблице Менделеева. И, соответственно, чем их больше, протонов и нейтронов в ядре, тем больше она способна не просто нанести вред, но и передать энергии от себя на окружающее пространство, на окружающие атомы. И вот эта энергия выражается как раз вот этими такими широкими полосами. Это не значит, что она прям дыру пробила такого размера. Это значит, что вот эта энергия передалась, энергия одной частицы передалась на такое количество электронных оболочек молекул и атомов вот именно в этом, в этой фотоматрице. Примерно то же самое происходит с человеческими глазами, например, и тогда космонавты видят вспышку. Но опять-таки это не значит, что там пробита дыра, это значит, что вот эта энергия воздействия все-таки передалась от частицы к материи, с которой она взаимодействовала. Ну, пойдем к более понятным картинкам. Что у нас испускает космическую радиацию, что представляет для нас угрозу во время космического полета? Самое главное вред, который способен нанести космос с радиационной точки зрения нашему организму, приходит вот эти заряженные частицы не от Солнца. Самые серьезные, самую большую энергию просто и самое серьезное воздействие на организм способны оказывать тяжелые заряженные частицы, которые были выброшены где-то далеко, иногда очень далеко, за миллиарды световых лет. Эта часть космической радиации называется галактическим излучением. Оно может исходить как из нашей галактики, например, от сверхновых, вот как здесь сфотографировано, так и из других галактик, как правило, из ядер активных галактик, которые выбрасывают джеты. Ну, вот сейчас я покажу пример такого. Солнце тоже является источником заряженных частиц и источником и рентгеновских лучей, и гамма-лучей, но они достаточно слабы и не представляют заметной угрозы в контексте полета в космосе, потому что их просто мало, и энергия их слаба. А вот протоны, которые испускает Солнце, а наше Солнце по большей части это водородный шар, и как раз именно заряженные частицы, ядра атома водорода, протоны, она и активнее всего испускает. И протоны способны нанести эту определенный урон и нашему организму, и нашему оборудованию, но тоже не всегда, и это взаимодействие достаточно редко, но мы тоже сейчас еще об этом поговорим подробнее. И вторичная радиация – это как раз то, что представляет угрозу на поверхности планет со слабой атмосферой или у атмосферы на низкой околоземной орбите. То есть тяжелые заряженные частицы от галактического излучения или протонные события солнечные врезаются в другую материю. Это может быть и атмосфера, если мы летим на низкой околоземной орбите, например, и поверхность Марса, Луны, если мы на них находимся, и корпус космического корабля. И энергия этих галактических частиц передается на там, либо атмосферу, либо поверхность планет, либо космический корабль, и уже взаимодействие с материей, там, либо грунта, либо корабля, порождает потоки вторичных заряженных частиц, которые способны достичь уже и нанести определенный урон нашему организму. Даже если они врезаются отвесно сверху вниз, то снизу может возникать уже излучение. Именно вот это излучение и опасно, если мы собираемся лететь на
на Луну.

Луну или на Марс, но это излучение уже менее опасно, чем то, что просто прилетает сверху. То есть если в нас прилетела заряженная частица сверху вниз из космоса, это опаснее, чем если она врезалась где-то рядом, а нам прилетело только ответное вторичное излучение. Но оно вносит свой определенный вклад в общую дозу, полученную во время полета или на поверхности другой планеты, и это тоже надо учитывать, если мы собираемся туда лететь или, что более существенно, например, долго жить. И, собственно, там. И пример вторичной радиации можно увидеть, вот здесь у меня что изображено, это взаимодействие солнечных заряженных частиц и заряженных частиц земного радиационного пояса с нашей атмосферой. Заряженные частицы врезаются в атмосферу, проникают на определенную глубину, которая определяется энергией этой частицы, и взаимодействие с молекулами воздуха вызывает свечение, которое мы называем полярное сияние или северное сияние. И, ну да, мы здесь еще про это упомянем, но надо сказать, что чаще всего где у нас наблюдаются сияния, ну, исходя из названия, полярный и северный, на севере, ну, и на юге тоже. И это вовсе не означает, что если там много полярных сияний, значит, там много космической радиации обрушивается. Точнее, это означает, что космическая радиация обрушивается в атмосферу. Но не значит, что люди, которые живут, например, в Мурманске, облучаются сильнее, чем, например, жители Москвы. Наоборот даже. К слову, потому что главный фактор природного радиационного фона, который есть, он везде есть, на всей Земле, и наш организм в нем развивался, и он зависит больше от излучения из недр Земли, не от результата взаимодействия с космосом, а из-за того, что в Земле есть радиоактивные элементы, которые вносят свой вклад в облучение нашего организма, всех жителей Земли. И в данном случае космическая радиация начинает сказываться, если мы забираемся куда-нибудь наверх, туда, где плотность атмосферы сокращается. Или, например, летим в самолете, и мы уже ощущаем вторичную радиацию от тех потоков заряженных частиц галактического излучения, которые врезаются в нашу атмосферу. Ну, пойдем дальше. Вот такой пример есть ядра активной галактики. Вообще считается, что не считается, а в центре галактик уже известно, есть черные дыры, сверхмассивные черные дыры. Они поглощают материю, и она далеко не вся поглощается. Примерно 10% этой материи выбрасывается в виде таких узких жгутов с очень высокой скоростью этих частиц, выбрасываемых оттуда. И эта скорость настолько высока, что эта заряженная частица способна преодолевать миллиарды световых лет, долетать до нашей Солнечной системы, врезаться в нашу атмосферу или в наши космические корабли и представляет угрозу для полетов в космосе вообще или в межпланетном пространстве более существенно. И эти эффекты изучаются эти ядра активных галактик, изучаются частицы, которые они выбрасывают. Причем можно их изучать как по видимому излучению, как вот здесь. Но это пример комбинации радиоизлучения, вот эти струи, которые расходятся, и видимого излучения, которое мы видим в центре ядра галактики. Но второй способ изучать вот эти явления, именно изучая на Земле потоки вторичных частиц, вот тех заряженных частиц, которые прилетают оттуда, и просто по этой энергии, которую они принесли с собой, можно уже оценивать, какой процесс был источником подобного события. Еще одно событие, которое тоже является источником космической радиации, это взрывы сверхновых. Вот мы здесь видим затухающую сверхновую. Это сверхновая в другой галактике, но относительно близкой к нам. Это событие произошло, по-моему, этим летом даже. И вот космический телескоп Хаббла зафиксировал это. Во время взрыва сверхновой как просто происходит разброс материи, так и тоже формируются джеты, и эти джеты способны еще больше в более узком пучке разогнать атомы тоже, или ядра атомов в данном случае, другие заряженные частицы до очень высокой скорости, которая может прилетать. Но в целом считается, что вот тот фон галактического излучения, который воздействует на нашу Солнечную систему, он не имеет какого-то точного источника, и нельзя было сказать, что вот оттуда летит больше, а вот оттуда меньше. Примерно в нашу Солнечную систему обрушивается со всех сторон, а поскольку взрывы сверхновых происходят не со всех сторон или со всех сторон, но редко,
то считается, что все-таки это именно внегалактическое излучение, которое способствует тому, что на нас летит все со всех сторон. И так происходит, по сути, во всей Вселенной. И это тоже надо учитывать, если мы собираемся через нее летать. А вот это интересное наблюдение, это съемка или такая серия съемки за несколько дней космического телескопа Ферми, который регистрирует именно гамма-излучение. И мы вот здесь видим вот такая плоскость поперек всего кадра, поперек этой панорамы. Это плоскость нашей галактики. То есть гамма-излучение, она светится сильнее, чем окружающая Вселенная. Но есть несколько источников гамма-излучения довольно сильного. Мы видим за пределами плоскости этой галактики. И это очень далекие квазары, это те самые активные ядра галактик, которые находятся за миллиарды световых лет, там 3, 5, до 10 миллиардов световых лет могут находиться. Это очень далеко, но при этом они светятся в гамма-диапазоне гораздо ярче. И самое главное, что мы здесь не видим Солнца. Солнце на этих снимках есть, но оно настолько бледное в гамма-диапазоне, оно практически черное в гамма-диапазоне, так что его практически не видно, потому что все остальное ярче. То есть источники гамма-излучения за миллиарды световых лет от нас светят ярче в гамма-диапазоне, чем Солнце. Поэтому, когда говорят, что вот, если мы Солнце, источник радиации, нужно защищаться от гамма-излучения бетоновыми стенами, не надо от солнечного гамма-излучения бетонных стен, потому что его так мало, что при подсчете суммарной дозы, вообще при перелете там, космонавтов или космических аппаратов, гамма-излучение Солнца вообще не считается, и гамма-излучение всего космоса тоже не считается, потому что его совсем мало в сравнении с тем, что дают заряженные частицы. Там, ну, прежде всего, протоны – это вот главная проблема в космосе, во время перелета в космосе, как солнечные, так и несолнечные. Идем дальше. Солнечные вспышки. Вот здесь мы, в данном случае, мы видим как раз пример рентгеновской вспышки, которая происходит в рентгеновском, ну, там и гамма-диапазон тоже, и она довольно сильна, но она считанные секунды длится, и в данном случае не представляет заметной угрозы для экипажа просто за счет своей краткосрочности. Хотя, если бы под таким излучением экипаж находился там сутки или недели, это было бы проблемой. Но поскольку это короткая вспышка, она не дает серьезного вклада в общую дозу, поэтому это... Такие события, они важны в наблюдениях за Солнцем, если мы там летим куда-то в космосе, только потому, что сами по себе такие вспышки не происходят. Как правило, они сочетаются с корональным выбросом массы. Вот это более серьезный фактор, который сказывается в том числе и на Земле, на земной магнитосфере, и на людях, которые летают в околоземном пространстве, и спутниках в том числе. Это выброс огромной массы заряженных частиц с поверхности Солнца. Ну, это, как правило, ядра как раз атомов водорода или гелия, то есть либо протоны, либо альфа-частицы. Они летят огромным количеством и долетают до Земли, но для защиты от них не нужно, опять-таки, бетонных или свинцовых стен, потому что их энергия очень слаба. Вот такой выброс, он летит через Солнечную систему, но там не линейно, а по магнитному полю, так по линиям магнитного поля, и немного закручивается. Но до Земли он долетает примерно за трое суток. Это значит, что скорость, с которой он летит, всего несколько тысяч километров в секунду. Для нас, для космических кораблей, это суперскорость, до которой мы не знаем, когда доберемся, а для заряженных частиц это очень мало. Это заряженные частицы с слабой энергией, которые легко блокируются внешним корпусом космического корабля. Но в сам момент формирования этой вспышки, этого выброса массы, формируется другое явление, которое называется солнечное протонное событие. И вот протонное событие уже более серьезно. И вот мы здесь видим как раз тот же самый корональный выброс массы сначала, а потом видим снег. Почему мы это видим? Это не снег, это протоны, выброшенные из Солнца, с гораздо более высокой скоростью долетают до солнечного телескопа, который находится у Земли. И посмотрите, волна протонного, сначала, точнее, волна выброса массы коронального медленно расходится от Солнца, а снег уже здесь, то есть снег уже долетел до Земли. И вот почему? Потому что скорость его намного выше. Снег, понятно, я говорю в кавычках, это именно протонное событие.
И это протонное событие, протоны этого события имеют скорость уже десятки тысяч километров в секунду, приближаясь к скорости света. Они долетают до Земли там, примерно за 10 минут, то есть чуть-чуть медленнее, чем свет от Солнца долетает до Земли. И вот их энергия этих частиц позволяет им пробивать корпуса космических кораблей, и они создают определенную угрозу и наносят определенный вклад в суммарную дозу при полете, там, либо при работе возле Земли или там, возле Луны, или при полете на Марс. И вот здесь как раз возможность предсказания этого события и своевременного принятия мер от этого события или для защиты от него, это уже важный фактор, который надо учитывать при полетах на Луну или дальше. О том, сколько это в количественном плане наносит урона, и мы еще поговорим, какую дозу все это несет, и вклад какой в общую дозу наносит. Вот такое моделирование движения солнечной плазмы можно увидеть. Это специалисты НАСА подготовили. И здесь видно, что у Солнца есть своя орбитальная скорость. Она разбрасывает вот эти потоки заряженных частиц, и видно, как они распространяются по Солнечной системе. Видно, что возле Земли, Марса, во внутренней так называемой Солнечной системе плотность их высока, потом они все дальше расходятся. Но в целом они добираются до определенного предела, за которым сила давления от Солнца, вот этих самых волн плазмы, компенсируется силой давления с внешних, с уже галактического пространства. И это место, вот это называется гелиопауза, а все, что находится внутри, это гелиосфера. По сути, это верхние слои солнечной атмосферы. И все, что находится внутри, все планеты, Земля, даже Плутон, и дальше там еще некоторые тела космические, все это находится внутри гелиосферы. И размер гелиосферы меняется, и вот здесь мы видим как раз вот это распространение, и здесь нужно учитывать, что у Солнца есть определенные солнечные циклы. Есть пик солнечной активности, когда она чисты солнечные вспышки, чисты корональные выбросы массы, они разлетаются более интенсивно, распространяются вокруг Солнца и наполняют эту гелиосферу. А есть солнечный минимум, когда такие вспышки редки, происходят вообще там раз в год или раз в несколько месяцев. И тогда солнечная активность малая. Вот мы сейчас находимся в завершении солнечного минимума, который уже начинает снова расти новый цикл солнечной активности. И солнечная активность бывает 11-летнего цикла, а бывает 100-летнего цикла, более длительные периоды. И у 100-летнего цикла есть минимум и максимум, и у 11-летнего. И вот буквально год назад это был минимум минимума, когда солнечная активность была низка даже не в масштабе 11 лет, а в масштабе целого века. Но в ближайшие годы солнечная активность будет возрастать, и это неплохо в контексте межпланетных перелетов, а почему, чуть позже расскажу. Про магнитные поля теперь скажем. Да, Земля обладает магнитным полем, которое позволяет, принимает на себя удар вот тех самых солнечных вспышек или прежде всего солнечного ветра, вот тех потоков плазмы низкой скорости, там несколько сот километров в секунду, несколько тысяч километров в секунду. И в целом, вот если смотреть такую анимацию, кажется, что вот такое моделирование, что да, вот смотрите, вот такой удар пришел от Солнца, и наше магнитное поле сжалось, но удержало его, и, значит, спасло нас, и вот это хорошо. А если находиться за пределами магнитного поля, то немного будет похуже. Вот эта концепция, она правдива для работы на низкой околоземной орбите. Если же говорить про пребывание на поверхности Земли, то нам все равно. Вот нас все равно защищает атмосфера, и есть магнитное поле, нет магнитного поля, есть солнечные вспышки, нет солнечных вспышек. На нашу дозу суммарно накопленную это практически никак вообще не влияет жителей Земли. Для космонавтов это более существенно. Почему? Потому что, несмотря на то, что магнитное поле выступает такой защитой, но оно взаимодействует тоже с заряженными частицами,
И это взаимодействие зависит от энергии частицы. Если у частицы очень высокая энергия, будь то солнечное протонное событие или галактическое, она пролетает через магнитное поле вообще не глядя и врезается в нашу атмосферу. Если энергия чуть меньше, то эта заряженная частица может либо отклонить траекторию, либо может оказаться в радиационном поясе Земли, то есть она может быть захвачена земным магнитным полем и задержаться, вот, путешествуя вот по таким траекториям вокруг Земли и остаться на какое-то время, но в конце концов все заряженные частицы, попавшие в радиационный пояс, поглощаются нашей атмосферой. Но точка поглощения атмосферы или место, регион поглощения этой атмосферы отличается. Это не вся атмосфера вообще. Есть точки более высокой плотности, куда врезаются направленные уже по магнитным полям заряженные частицы. Есть меньшей плотности. И вот подобная картина того распределения того, где интенсивнее врезаются заряженные частицы земных радиационных поясов, которые пополняются и солнечными вспышками, и вторичная радиация, которая возникает от ударов по заряженных частиц, галактических и солнечных, по нашей атмосфере. И мы видим здесь две такие полосы, ну, понятно, это развертка в проекции Меркатора. Если мы это обернем вокруг глобуса, то мы увидим, что есть два участка высокого взаимодействия заряженных частиц радиационных поясов с земной атмосферой. Это у полюсов кольца, вот здесь они видны на изображении в виде таких линий, немного изогнутых вверх, сверху и снизу. А вот это большое красное пятно – это очень важный фактор, который влияет на работу космических аппаратов и работу и суммарную дозу наших космонавтов, которые летают даже на низкой околоземной орбите. Это так называемая южная магнитная аномалия или бразильская аномалия. Это то место, где радиационный пояс, нижний радиационный пояс, вот тот самый, вот обратите внимание, здесь есть внешний слой, это по большей части электроны. Они имеют малую массу, мало энергии и серьезные угрозы не представляют, там, даже если мы через них летим на космическом корабле. А вот внутренний пояс, он уже, сейчас попробую вам его показать, вот, да, нет, не покажу, вот здесь, ну, точнее, по направлению, ближе к Земле. Внутренний пояс – это протонный пояс, и, как я говорил, протоны – это самый такой существенный фактор негативный от нашей космической радиации. И протонный пояс, он уже имеет там серьезная энергия у заряженных частиц, и он оказывает серьезное воздействие. И поскольку наше магнитное поле, оно не идеально симметрично лежит, скажем так, на нашем шарике, то вот одно из-за наклона, излишнего наклона, несовпадения наклона земной оси и оси магнитной оси, вот этот радиационный пояс нижний, он прижимается к нашей атмосфере в районе магнитной аномалии ближе всего. И если мы посмотрим, то в остальных участках, если мы летаем на низкой околоземной орбите, вот здесь синий цвет, это значит мало заряженных частиц врезается в атмосферу и в космические корабли, если они там летают. А вот эта южная магнитная аномалия много. И если мы посмотрим измерения дозиметров наших космонавтов, то мы увидим, что вот этот вклад радиационных поясов, это самый важный фактор облучения наших космонавтов, ну или астронавтов их, он оказывает самое серьезное влияние, и стенки космической станции, и земное магнитное поле не влияет на защиту и даже усугубляет это, потому что благодаря магнитному полю есть радиационные пояса, и оказывается, что именно благодаря защищающему и доброму магнитному полю наши космонавты облучаются сильнее всего. Ну и, наконец, вторичная радиация. Это есть два разных понятия. Есть наведенная радиация, когда мы воздействуем на какие-нибудь элементы, там меняется их изотопный состав, и они начинают излучать свою радиацию. Это немного не то. Вторичная радиация – это момент, когда взаимодействующая частица, тяжелая, заряженная, либо сталкивается с другим там, ядром атома или с другим электроном, либо просто передает энергию на их электронные оболочки, их становится больше. Вот они передали энергию, электроны с этих оболочек отскочили, полетели дальше, и еще, если у них энергии много, они могут дальше там, по цепной реакции передавать
И вот здесь мы видим как раз на анимации, видим момент. Это, в общем, те кадры, которые я в самом начале лекции показывал. Но обратите внимание, вот если смотреть на надпись, под буквой R возникает точка взаимодействия, которая порождает поток такой по дуге. Нет, вот так он. По дуге разлетается уже пучок вторичных частиц. Вот это как раз пример вторичной радиации. И его нужно учитывать, когда она возникает. Когда заряженная частица взаимодействует либо с ядром атома, либо с его электронной оболочкой. И, соответственно, частота вот этих взаимодействий, частота, количество вот этих появлений каскадов этой вторичной радиации прямо зависит от плотности материала, которым мы защищаемся. Чем больше в ядре, в отдельном ядре атома протонов и нейтронов, чем плотнее они друг к другу находятся, тем больше каскадов вот этой вторичной радиации каждая заряженная частица, врезающаяся в материю, будет порождать. И именно поэтому свинец, сталь и более плотные элементы – плохая идея для конструкции космического корабля. Зато чем мягче, условно, чем меньше плотность материала, тем выгоднее для защиты от космической радиации. Не потому, что мы за более мягким материалом сможем спрятаться лучше, а потому что этот материал пропустит через себя эту заряженную частицу, она не передаст на него никакую энергию или передаст на нее меньше энергии, чем если бы она врезалась в свинец, и свинец бы породил нам целый каскад вторичных заряженных частиц и излучения, которое долетело бы до организма. И даже сохранившая энергию тяжелая заряженная частица способна пролететь через организм человека. И точно так же она, да, может произвести там столкновение с ядрами других атомов, но при этом и передать энергию электронным оболочкам, но при этом это... она передаст не всю энергию и пролетит через организм и улетит дальше, нанесет, конечно, какое-то негативное воздействие, но это негативное воздействие будет меньше, чем если бы она врезалась в свинец и дала после свинцового листа более мощный пучок, более широкий пучок, который способен эффективнее передать энергию на наш организм. В данном случае, как та шутка про килограмм ваты и килограмм чугуна, в космосе лучше защищаться килограммом ваты, чем килограммом чугуна. Пойдем дальше. Мы дошли до измерений. Благодаря чему и кому, если мы говорим про людей, которые проводили эти измерения, мы знаем о том, что у нас вообще происходит с космической радиацией не только на низкой околоземной орбите, но и на ней тоже. Там наиболее активно проводятся исследования эти, но и в межпланетном пространстве. Я здесь на иллюстрации собрал названия приборов или космических аппаратов, на которых проводились исследования и измерения. И вот мы можем видеть... Международная космическая станция, много научных команд, и российские, и американские, и канадские, и японские, и европейские, ну, практически все, кто использует Международную космическую станцию, там проводил свои измерения радиации. Измеряли в зависимости снаружи и внутри, в зависимости от высоты полета станции. Раньше она летала там на высоте 360 километров, сейчас переместилась на 410, там 408, и разница уже заметна. В разных модулях измеряли. Измеряли за водяным баком или вне водяного бака. В общем, огромное количество исследований. Здесь перечислены далеко не все эксперименты, которые проводились. Но вот Люлин-5 – это российско-болгарский эксперимент. Матрешка-Р – это российско, по-моему, европейский эксперимент. Бабл-дозиметр – российский. И канадцы, похоже, делали. Ну и другие примеры. Вот этот R3, DR2 – это исследование снаружи космической станции, которое проводилось, и уже оценивали, каково радиационное воздействие на космонавтов, вышедших в открытый космос. Другие измерения, которые радиационные проводились не на МКС, здесь тоже перечислены. Например, эксперимент BIRD – это проводился на экспериментальном полете корабля «Орион», который... когда он будет закончен, его разработка, должен возить людей до Луны или даже подальше. И вот его капсулу, где должны были находиться люди, туда разместили дозиметры, вот названные BIRD, и запустили, причем не просто на околоземную орбиту, его запустили еще по более высокой орбите, и он пролетел
двукратно через нижний радиационный пояс, тот самый протонный. Там прям серьезное изменение данных было видно, что космический корабль не защищает или не полностью защищает от воздействия радиационного пояса. Но если мы летим куда-нибудь подальше, пересечение радиационного пояса краткосрочно, и благодаря этим исследованиям мы знаем, что чем короче по времени этот путь через радиационный пояс, тем лучше для космонавтов. И еще один пример. В радиационных поясах несколько лет чуть ли не 10, наверное, работали так называемые Van Allen probes. Это зонды для изучения, собственно, радиационных поясов, которые называются пояса Van Allen. И там точно так же измерения проводились не просто полетать и с дозиметром, но там было много дозиметров. Некоторые были за разной защитой, там, от практически тонкой фольги до 1 сантиметра алюминия их защищало. И они тоже насчитали разные показания. Если мы говорим про Луну, вот здесь у нас в правой части экрана, тут тоже были измерения, причем некоторые измерения радиации проводились до пилотируемого полета. Вот иногда можно встретить разговор, что да как они туда отправили, там же радиация была неизвестна, непонятно было их, что так взяли, отпустили в неизвестность. Нет, проводили измерения, проводились измерения американскими Lunar Orbiter на окололунной орбите и по пути от Земли до Луны. На поверхности посчитала Луна-9 еще в 1966 году. И вот что удивительно, данные, собранные Луной-9 на поверхности, практически идеально совпали с данными, которые собраны китайским зондом Чанэ-4 вот буквально год назад. То есть 50 лет прошло, а радиация на Луне не изменилась. И в целом эти показания даже ниже того, что намерили американские астронавты во время своих полетов, ниже того, что показали их нательные дозиметры. То есть никакого противоречия между этим нет, но мы сейчас тоже об этом еще кратко поговорим. Про Марс можно судить о том, что на нем, что происходит в контексте радиации по пути до Марса или на его поверхности, мы можем судить благодаря американскому марсоходу Curiosity и эксперименту RAD на его борту, и российско-болгарскому эксперименту на космическом аппарате ExoMars, который пролетел до Марса без посадки. Но вот то, что Curiosity намерил, и то, что ExoMars намерил во время пути полета, оно практически совпадает, поэтому мы можем доверять тому, что Curiosity намерил и на поверхности Марса. И в межпланетном пространстве, то, что далеко и от планет, и от Земли, и от земной магнитосферы, проводились измерения тоже несколько раз. Можно найти и на других космических аппаратах, но я смотрел данные вот по гелиофизическому аппарату CE. Розетта — это полет она совершила несколько витков вокруг Солнца, отлетала до Юпитера и проводила для изучения кометы Чурюмова-Герасименко. И там тоже велись измерения в течение почти 10 лет. Дозиметр считал, и мы теперь очень хорошо понимаем, какие условия в межпланетном пространстве. И «Вояджеры», те самые, которые на сегодня, по сути, звездолетами стали, которые покинули ту самую гелиосферу, о которой мы говорили, и набрали третью космическую скорость и покидают Солнечную систему, никогда сюда не вернутся. Они тоже вели измерения заряженных частиц по своему пути, и благодаря им мы знаем, куда мы можем долететь, как мы можем долететь и где распространяется или где заканчивается потенциально доступная для нас среда. По поводу измерения. Вот здесь можно сконцентрировать внимание на колонке «Средняя доза в сутки». Это в левой части колонки, вот здесь мы видим наименование космических аппаратов, которые проводили измерения страна, проводившая эти измерения. То есть мы понимаем, что измеряла не только Америка, Советский Союз, Россия, Европа, все это делали. Ну, здесь такой графический, толщина оболочки, средняя толщина оболочки, защищавшая измерительные приборы. И результаты измерений, да, и длительность, вот обратите внимание, в правой части. То есть измерения велись, там, Луна-9 совсем мало, несколько дней измеряла, по сути, вот пока летела 3 дня и 1 день на поверхности.
Что-то большее, зонды советские, там, 19 дней, а вот Розетта почти 4000 дней, то есть 10 лет, больше 10 лет даже велись измерения, и, то есть, статистика у нас накоплена немалая, и мы можем себе относительно хорошо понимать, что там ждать. И теперь, наконец, добираемся до средней дозы в сутки. В целом, эта доза примерно совпадает в некоторых случаях с дозой космонавта, дневной дозой космонавта на Международной космической станции. У него примерно 0,25 миллигрея в сутки будет. А здесь вот видим, где-то есть даже поменьше, индийцы насчитали, где-то побольше. Но в целом вот где-то половина миллигрея в сутки. Это тот уровень, который и на Луне, и по пути на Луну, и по пути на Марс нам показывают различные дозиметры. И можно увидеть, что даже вот нижняя графа Аполло, там показатель больше, но этот показатель еще, на него повлияли радиационные пояса, которые Аполло пересекали по пути на Луну, или там в случае возвращения на Луну, а Аполлон-14 и туда и обратно умудрился его пересечь. И суммарно вот на общую, на среднюю дозу в сутки это повлияло, но в целом порядок один, независимо от того, измеряется это полвека назад, измеряется это год назад, измеряется китайцами, русскими, американцами, неважно. Показания практически везде одни и те же. Ну и вот про Аполлон еще поговорим. Вот эта иллюстрация из как раз моей книги про людей на Луну. Здесь серые столбики – это длительность полета, черные – это суммарная доза, накопленная астронавтами во время полета. И обратите внимание, что высота черного столбика очень сильно отличается, и иногда экспедиции, имевшие практически равную длительность полета, например, смотрите, 10 и 11 Аполлон, летали практически одно время, а доза отличается практически в два раза. Аполлон-14 пролетал чуть дольше, а доза отличается вообще в 4 раза в сравнении с Аполлоном-11. И секрет, причина этой разницы именно в радиационных поясах. Если Аполлон при старте с околоземной орбиты к Луне пересекает нижний протонный радиационный пояс, то доза его примерно вдвое выше, чем если бы он не пересекал. Если он двукратно это делает туда и обратно, то его доза еще больше возрастает. Это говорит о том, что действительно вот те полчаса, которые они проводили в радиационном поясе, пока его пролетали на второй космической скорости или почти на второй космической, совпадал с той дозой, которую они накопили за 7 или там 9 суток, или даже больше, как Аполлон 17 летал, там, по-моему, 13 суток было, почти 2 недели. Доза вот за полчаса в радиационном поясе почти столько же, сколько можно накопить за 2 недели за его пределами в межпланетном пространстве. То самое пространство, то лунная поверхность, окололунная, полет на Марс, все это межпланетное пространство, и там воздействие намного ниже, чем в околоземных радиационных поясах. Это нужно учитывать тоже, если мы летим куда-то, но, как я уже говорил, здесь суммарная доза все-таки зависит от срока пребывания в радиационном поясе и в межпланетном пространстве. Если мы будем долго лететь до того же Марса, там мы, конечно, наберем такую дозу, что пролет через радиационный пояс не составит большой разницы, не будет вообще заметен даже, и будет заметен, но совсем незначительным. Ну да, здесь я такой за эталон взял дозу нашего космонавта, если на низкой околоземной орбите, то есть если там доза в два раза больше в межпланетном пространстве, в греях, то есть энергия частиц, поглощенная его телом, то нужно понимать, что разница именно вот такая. 0,25 миллигрея на околоземной орбите и примерно 0,5 миллигрея в межпланетном пространстве. И чем дальше мы летим, тем больше эта доза. Но если сравнивать с земной дозой, с каждым жителем Земли, то разница между Землей и МКС, ну, примерно 100 раз. Может быть, даже побольше. То есть земную годовую дозу жителя, каждого жителя Земли, или среднюю земную годовую дозу, потому что в разных регионах дозы разные накапливаются,
обычных жителей Земли, которые не ходят в свинцовых штанах и не задумываются о радиации вообще. Вот за год житель, ну пусть России, набирает эту дозу, а космонавт, находящийся на Международной космической станции, наберет эту дозу примерно за 4 дня. 4-5 дней, может быть, там, до недели, в зависимости от разных факторов. Ну и, соответственно, вот от 50 до 100 раз разница между Землей и низкой околоземной орбитой, где работают наши космонавты, а разница между низкой околоземной орбитой и межпланетным пространством в энергии, в греях в 2 раза, в зивертах в 4 раза. Мы сейчас еще это обсудим. Марсоход Curiosity провел очень интересное исследование, когда он не просто, во-первых, он летел он внутри спускаемой капсулы, то есть, по сути, его измерения были близки к тому, что будет переживать космический корабль и экипаж космического корабля, то есть люди, когда полетят на Марс. Когда он сел на поверхность Марса, капсулы уже не было. И вот он провел, видите, этот график, верхняя часть его – это измерение в полете внутри капсулы. Вторая часть графика, вот там отмечено лендинг, это уже на поверхности, причем это доза на улице Марса. На улице Марса, как мы видим, намного ниже, чем в межпланетном пространстве. Почему? Есть два главных фактора. Первое. Во-первых, практически половину полусферы нашей закрывает сам Марс. Ну, если мы летим в межпланетном пространстве, а заряженные частицы галактической радиации летят на нас со всех сторон, то при посадке на Марс половину мы их отсекаем просто потому, что мы сели на Марс, и Марс большой, и он все поглощает, все, что к нам снизу летит. Там есть вторичная радиация от того, что прилетает сверху, о чем я рассказывал. Но второй фактор, который нас защищает, это атмосфера Марса. Она довольно тонкая. Если земная атмосфера, ее плотность будет соответствовать примерно плотности 10 метров воды, вот эта толщина, тот самый атмосферный столб, который давит на нас каждого, соответствует примерно 10 метрам воды, но не только давит нам на плечи, но и защищает нас от космической радиации. И 10 метров воды намного более серьезная защита, чем какое-то там магнитное поле. И именно она поглощает главную, практически всю энергию частиц, которые там, галактических, даже очень тяжелых, которые космический корабль не в состоянии остановить. На поверхности же вот плотность атмосферы Марса, она соответствует примерно толщине 20 сантиметров. 10 метров на Земле, 20 сантиметров на Марсе, что, конечно, намного меньше, но при этом, если заряженная частица летит не отвесно сверху вниз, а под каким-то углом, то путь в атмосфере ее увеличивается, и за счет этого энергия этих частиц уже гасится самой атмосферой, и до поверхности долетает не так много. И помните, мы разговаривали про коэффициент качества. Вот здесь это очень важно. Самый большой коэффициент качества у тяжелых заряженных частиц в межпланетном пространстве, потому что практически ничто, ну почти ничто, не гасит их энергию, и они со всей дури прилетают к нам в организм или там в космический корабль. На планете, если мы находимся... Вторичная радиация из грунта планеты, которая тоже может воздействовать на организм и проникать через скафандр, например, но его коэффициент качества ниже, потому что энергия уже меньше. И те частицы, которые врезаются, заряженные частицы галактической радиации, которые врезаются в атмосферу, они могут порождать каскады вторичных частиц, они тоже имеют коэффициент качества ниже, чем у галактических частиц, и воздействие на поверхности Марса и с точки зрения энергии, и с точки зрения коэффициента качества ниже, чем если бы мы летали вокруг Марса или подлетали к нему, или летели куда-то дальше от Марса. И это тоже нам помогает, если мы собираемся туда полететь когда-нибудь. Если мы попытаемся подсчитать вот эту разницу между дозой, полученной на низкой околоземной орбите космонавтами, суммарной дозой за много экспедиций, например, и дозой, получаемой экспедицией, расчетной дозой в полете до Марса и обратно, то мы можем сказать, что есть один человек, который пережил на себе, накопил за время полетов на низкой околоземной орбите, накопил в себе столько, сколько получит человек, если он слетает на Марс и немного уже пролетит обратно, там примерно четверть пути или треть пути. Это Геннадий Падалко. На околоземной орбите он провел
878 суток. До 1000 не добрался, конечно, хотя был готов. И за это время он не накопил предельно допустимой дозы, которую позволен накапливать космонавтам на низкой околоземной орбите. Если мы говорим про полет на Марс, то полет туда и обратно приведет к накоплению примерно 60% от предельно допустимой дозы для карьеры космонавта. Ну вот по радиации, хотя мечта его не исполнилась, я знаю, что он мечтал полететь на Марс, к сожалению, не произошло в его карьере этого, хотя это на сегодня самый заслуженный космонавт с самым колоссальным опытом, рекордсмен. Но по степени воздействия космической радиации он туда точно долетел, даже немного успел вернуться. Но учитывая, что он там еще на Эверест ходил, на Эльбрус, будем честны, после всего этого дела показывает, что в целом космической радиации никаких негативных факторов ни на него, ни на всех космонавтов до него и после него не оказало. И они живут вполне полноценной жизнью после завершения космической карьеры. Это говорит о том, что как минимум один раз до Марса и обратно мы слетать все-таки можем. Ну и про Марс, про измерение на поверхности. Вот тот самый Curiosity, который нам посчитал дозу на Марсе, сравнили с той дозой, которую насчитали на Международной космической станции, внутри Международной космической станции. И оказалось, что в Греях внутри Международной космической станции радиация выше, чем на поверхности на улице Марса. Это тоже такой факт, который для многих оказался неожиданным, я думаю, и когда говорят, ай, караул, на Марсе нельзя жить, потому что там радиация, не забывайте о наших космонавтов, которые обитают в условиях, да, они не живут, они там летают по полгода, бывали годовые экспедиции, но они находятся в радиационном фоне, который выше, чем на улице Марса, а на улице Марса они не будут в трениках, в майках летать. Там будут тяжелые скафандры, даже более тяжелые, чем для выхода в открытый космос на низкой околоземной орбите. И защита человека на поверхности Марса будет выше, чем сейчас защита космонавтов внутри Международной космической станции. Но здесь, да, нужно понимать разницу в том самом коэффициенте качества. Здесь все-таки на Марсе, на поверхности Марса коэффициент качества радиации выше, чем на Международной космической станции. Поэтому если мы посчитаем, попытаемся пересчитать в зиверты эти графики, они, наверное, поменяются местами. По крайней мере, доза на Марсе, на улице Марса будет чуть выше. Биологический эквивалент дозы на Марсе будет выше, чем внутри Международной космической станции. Но опять-таки, если мы наденем скафандр на Марсе, а по-другому никак не получится, то доза все равно будет ниже, чем для космонавтов, те, которые работают и летают сейчас. Ну и про защиту. Мы поговорили о том, как это плохо, о том, как даже космический корабль не все способен остановить. И сейчас действительно разрабатываются различные проекты, идеи, там и какой-нибудь гигантский ускоритель построить в космосе, чтобы он блокировал, генерировал магнитное поле и блокировал заряженные частицы вокруг корабля. Или что-то попроще, вот вроде таких пластиковых прототипов. Сейчас предлагаются, конечно. Но если мы будем думать о том, как лететь, у нас есть другие способы защищаться без какого-то специального усилия. Во-первых, первое, что защищает нас в космосе или космонавтов в космосе, это космический корабль. Вот в данном случае как раз приведен космический корабль «Аполлон», и мы видим выделенных вот здесь, сейчас вот так, фигурки людей, которые окружены огромным количеством оборудования, а уж за спиной у них целый служебный отсек, который там несколько метров железа и топлива, или там алюминия и топлива представляет, что вообще сравним вполне со свинцовой стеной или с бетонной стеной какой-либо толщины. С других сторон они, конечно, ослаблены послабее, но в данном случае, если на нас радиация летит со всех сторон, суммарное экранирование все равно будет рассчитываться, исходя из полной защиты по всей окружности, а не только с какой-то одной части, и космический корабль оказывает существенное экранирующее воздействие, но далеко не всегда. Например, средняя поверхностная плотность космического корабля «Аполлон» даже без служебного отсека примерно 30 сантиметров. Точнее, 30 грамм на квадратный сантиметр – это сравнимо со слоем воды 30 сантиметров или со слоем алюминия со слоем где-то 10 сантиметров. Там чуть побольше, 12 сантиметров алюминия.
Примерно такой же слой, такая же поверхностная плотность у модуля «Звезда» Международной космической станции, где обитают, работают наши космонавты. Но разница у них есть, потому что вокруг астронавтов Аполлона было много оборудования, а вот о наших космонавтах как-то не думали, когда конструировали этот модуль, точнее, думали об их комфорте. И сделали им каюты с окошком на улицу, то есть каюты, которые плотно прилегают к внешней части космической станции. Вот здесь на плане нижняя часть, это проекция сверху, нижняя схема. И здесь видно как раз вот эти заштрихованные участки. Это каюты космонавтов, которые как раз с окошком на улице, очень удобно, утром проснулся, глянул, что там на улице, ага, дождя нет, можно по-легкому одеваться и идти на работу. Но в случае с радиацией это проблема. Более того, оказалось, что вот именно стекло иллюминатора защищает лучше, чем вся остальная обшивка, потому что стекло толще, и оно эффективнее поглощает заряженные частицы окружающей космической радиации, чем обшивка та, которым собственно, прикрывается все их тело. И чтобы их спасти от этого, чтобы снизить это воздействие, наши ученые придумали эксперимент под названием «Шторка защитная». Вот это видео с канала Олега Артемьева, это российский космонавт. У него на видео на YouTube можете найти его, там много интересного видео. И вот под этим роликом он делает защиту от излучения, вот укладывает как раз на внешнюю стенку своей каюты из влажных салфеток. По сути, это упаковка, толстая упаковка с огромным количеством влажных салфеток. Сейчас попробуем мы отмотать и обратно показать. Вот смотрите, вот эти бело-синие брикетики – это пачки влажных салфеток. Да, там, оказывается, они запасли влажных салфеток довольно много для экономии воды. И такие, все равно у нас их много, давай защищаться от радиации этими влажными салфетками. Если посмотреть комментарии под этим видео, там такие критические замечания. Да что ж вы смеетесь над нами влажными салфетками от радиации защищаться. Да как же, что ж Чернобыль от этого не знали, пытались там свинцом, бетоном защищаться. Вот взяли бы влажных салфеток, защитились бы и пошли спасать. Конечно, это странноватая критика, просто потому что люди не знали. Сам по себе факт, ну да, что там влажная салфетка, как ей от радиации защититься, это же салфетка. Но защищает, главное, не сама салфетка, а влага в ней. Вот в данном случае, в этой защите, которую космонавт установил возле своей каюты, масса этой защиты примерно 70 килограмм. Соответственно, это слой воды массой 70 литров или вот массой 70 килограмм защищает его сейчас от воздействия космической радиации. И такая шторка снизила суммарную дозу, которую он получал за время нахождения в этой каюте, примерно на 40%. Не так уж существенно, но 40% это 40%. И лучше, что защита хоть такая есть, чем ее нет. Лучше не получить 40%, чем получить. И в данном случае обычная влажная салфетка, ну, много, конечно. И самое главное, вода. Помните, я говорил, что лучше защищаться легкими элементами, и вода в данном случае, которая состоит из водорода и кислорода, очень удобна и в использовании, и в применении в качестве защиты от космической радиации, именно за счет того, что она не порождает или порождает гораздо меньше вторичных заряженных частиц, не гораздо сложнее там наведенную радиацию сделать на воду. И все это помогает в защите гораздо лучше, чем свинец той же массы. Теперь про Солнце немного поговорим. И важный момент, как защищаться от солнечных вспышек. Мы об этом говорили. Вот смотрите, здесь много графиков. И если посредине мы видим график, просто измерение, ежедневное измерение дозиметром на низкой околоземной орбите. И мы видим несколько пиков вот в середине измерения. Мы видим такие значимые всплески. Это солнечные вспышки. Мы видим, что этот график немного идет по снижению. Это потому, что меняется солнечный цикл. Сначала была высокая, низкая солнечная активность, поэтому доза выше. А потом стала низкая солнечная активность, точнее наоборот, высокая солнечная активность приводит к снижению дозы. Мы сейчас тоже об этом поговорим. Соответственно, сначала была низкая солнечная активность, поэтому доза была высокая.
у измерений. Потом она снижалась, потому что солнечная активность возрастала. А нижний график – это общая доза, накопленная дозиметром. Мы видим только два заметных порога. Вот эти два порога были добавлены солнечными вспышками. Суммарно за все время этот дозиметр получил именно от солнечных вспышек, от солнечных протонных событий, примерно 14% от суммарной дозы. Здесь, по-моему, он года 3, наверное, летал и ввел измерения. И за это время примерно 14% общей дозы было накоплено от Солнца. Все остальное – это та самая галактическая радиация, о которой мы говорили, и говорили о том, что у нее самая высокая энергия, высокая скорость заряженных частиц и наиболее серьезное пагубное воздействие там, и на электронику, и на организмы биологические. Ну и дозиметры это все точно отражают. И второе измерение, которое мы посмотрим, второй график, получен космическим аппаратом «Розетта». У него было два дозиметра, причем один находился на солнечной стороне. У космического аппарата были солнечные батареи, поэтому одной стороной он всегда был к Солнцу. И на этой солнечной стороне стоял дозиметр. И был другой дозиметр с обратной стороны. И мы видим здесь график накопления дозы. И мы видим два заметных расхождения в определенный момент. Этот момент соответствует солнечной вспышке, которая прилетела в Розетту. Мы видим, что в одном случае на солнечной стороне дозиметр показал резкое возрастание суммарно накопленной дозы, а второй почти не заметил этого. Ну, там небольшие перепадики видны, но в целом эффект гораздо меньше. В чем разница? А разница в том, что солнечную вспышку, энергию солнечных заряженных частиц этой вспышки поглотил сам космический аппарат. И тот модуль, который, дозиметр, который стоял с обратной стороны, просто не получил эту энергию, не получил удар солнечной вспышки. Соответственно, если мы летим куда-то далеко, и мы не хотим, чтобы набрать вот эти самые там, 14 или сколько-то, марсоход Curiosity показал 5% от суммарной дозы, полученной от солнечных вспышек, если мы хотим избежать этих там, от 5 до 14%, то нам нужно просто следить за Солнцем, и когда происходит солнечная вспышка, брать самую толстую часть корабля, там служебный отсек, топливные баки, двигательный отсек, и разворачивать в сторону Солнца. Мы получим тот же самый эффект, когда никакого воздействия от серьезной солнечной вспышки наш корабль просто не получит. Но это актуально как раз только для полетов куда-то далеко, когда идет высокая длительность полета, кратковременные полеты к Луне, даже можно этим не заморачиваться. Ну и одна из последних мыслей, о которой я уже упомянул, но нужно, это эффект известный, причем известный достаточно давно, но только глубоко в научной среде, в широкой, в массовой какой-то среде. Про него вообще никто не слышал, и немногие даже готовы понять, как такое происходит. А все мы здесь говорим о солнечной модуляции. Что это такое? Это как раз тот самый эффект, когда высокая солнечная активность, большое количество солнечных вспышек приводят к снижению суммарно накопленной дозы на дозиметрах или на экспедициях, пилотируемых в межпланетном пространстве. Как это так? Почему Солнце взрывается все больше, а облучение все ниже? Именно потому, что доля от солнечных вспышек примерно сравнимо там, пусть до 20% от суммарной дозы в межпланетном пространстве. Все остальное – это галактическое излучение. И галактические заряженные частицы летят в нашу Солнечную систему со всех сторон и встречаются с гелиосферой. Это остаточные там, солнечные магнитные поля, которые на потоках плазмы переместились к внешним частям. Это сами потоки плазмы, которые тех же самых заряженных частиц, которые исторгало из себя Солнце. И все это начинает взаимодействовать, и все это, по сути, противостоит влетающим в нашу Солнечную систему из внешних пределов галактическому излучению. И на противодействии всем этим факторам, и магнитному полю, и облакам плазмы, которые разлетаются от Солнца, на этом противодействии заряженные частицы галактические начинают терять свою энергию. Какие-то просто поглощаются, если у них энергия была слабая. Какие-то теряют энергию и прилетают в космический корабль, в автоматическую станцию, в атмосферу планеты, в поверхность планеты или, в конце концов, в тело космонавта более ослабленными, чем если бы Солнце им не противодействовало.
И если мы можем посмотреть вот эти графики, то обратите внимание на один в районе 70-го года. Видно, что пик солнечной активности приходился примерно на время начала лунных полетов. Вот высший пик солнечной активности был в 68-м году в этом цикле, тогда, когда начались эти полеты. Полет Аполлона 8, как раз 68-й год. И потом по снижению уже было.

Красные, синие графики – это заряженные частицы разной энергии. Там вот. Но это и то, и другое. Они относятся к уже достаточно высокой энергии. Но видно, что в первые годы, обратите внимание, здесь график начинается в 81-м году и дальше длится до 2000-х годов. Первая примерно треть графика, они идут такими вполне закономерными волнами, а потом волны уже разъезжаются, и дальше они вообще не видны. Вот эти волны – это та самая солнечная модуляция. Много заряженных частиц – значит низкая солнечная активность. Падает количество заряженных частиц – значит высокая солнечная активность. И видно, что вот в районе 93-го года это заканчивается. Voyager в это время были уже дальше Плутона. Поэтому, если мы говорим о том, что мы хотим летать в Солнечной системе, если мы научимся летать до Луны и до Марса, то в дальнейшем та среда, которая будет нас окружать по пути на Юпитер или там даже на Плутон, она будет примерно одна и та же, однородна. И разница будет только в длительности полета. Соответственно, дальше мы можем, придумав средства защиты определенные, сделав поправку на солнечные циклы, мы дальше можем только учитывать длительность полета и стремиться к тому, чтобы сократить ее до минимальных показателей. Если же задаваться задачей летать в межзвездное пространство, то там уже все гораздо хуже. И вот там, наверное, и метровая защита из свинца, или пятиметровая из бетона очень даже нам в этом пригодится. Но я предлагаю пока сконцентрироваться на освоении нашей близкой и знакомой Солнечной системы, а к соседним звездам полетим чуть позже. Спасибо за внимание. Сейчас я постараюсь ответить на ваши вопросы. Ну и немного рекламы про мои книги. Вот «Делай космос» — это про автоматические межпланетные станции, про исследование Солнечной системы. А «Люди на Луне» — это вот про полет на Луну. И вся книга состоит из вопросов и ответов на них. Почему раскачивался флаг? Как пролетели вот через космическую радиацию? И все вопросы или почти все вопросы, которые вы слышали в контексте этих дискуссий «Летали, не летали», все они там или большая их часть рассмотрены в этой книге, и даны ответы, развернутые с опорой на научные данные, в том числе по радиации. Да, сейчас мы переходим к ответам на ваши вопросы. Сейчас у нас небольшая техническая пауза, чтобы мне вывели на экран. По поводу сверхновой и взрыв Бетельгейзе. Я в этом плане не сильно переживаю насчет воздействия сверхновых на биосферу. В целом результаты таких воздействий уже регистрировались и геологами, и палеонтологами. И они, эти воздействия, то есть относительно близкие вспышки сверхновых, практически никак не влияли на численность популяции Земли. То есть здесь в данном случае наша атмосфера достаточно высокую защиту обеспечивает даже от близких сверхновых. Поэтому на этот счет я вообще не переживаю. Лучше, конечно, во время вспышки близкой сверхновой находиться где-то там в подвале или хотя бы в квартире. Но с этим проблем сейчас нет. У нас самоизоляция и все такое. Поэтому все и так дома сидят. И если сейчас Бетельгейзе бахнет, то мы этого вообще не заметим только. Поэтому насчет вспышек сверхновых я предлагаю вообще не переживать. Потому что пока мы на Земле, для нас это лишь красивое зрелище и не представляет прямой угрозы. Где будет атмосфера без магнитного поля? Атмосфера наша будет по-прежнему на Земле. Улетучивание атмосферы планет идет постоянно. Это происходит и с Венерой, и с Землей, и с Марсом. И главный фактор удержания атмосферы у планеты не то, есть ли у нее магнитное поле или нет, или не то, насколько под сильными ударами солнечного ветра она находится. Главный фактор сохранения или несохранения атмосферы – два фактора, на самом деле. Первый фактор – гравитация, сила притяжения. И второй фактор – вулканизм. Сила притяжения удерживает от улетучивания легкие газы, например, водород, а вулканизм пополняет то, что улетело. Земля сегодня теряет атмосферу в 3 раза интенсивнее, чем Марс. Просто по весовому соотношению – там сейчас навскидку не вспомню, но что-то вроде Земли за секунду или за сутки 300 килограмм улетает атмосферы, а с Марса 100 килограмм. И
с Марса улетучивается, но Марс находится дальше от Земли, а Венера, так она еще ближе к Солнцу, и у нее нет магнитного поля, атмосферы.

95 раз плотнее, чем на Земле. Так что в этом плане тоже магнитное поле, я уже говорил, что оно принимает удар солнечного ветра, что-то отклоняет, но какие-то заряженные частицы собирает просто и направляет к полюсам, где происходит взаимодействие заряженных частиц с нашей атмосферой. И вовсе не значит, что если бы у нас не было магнитного поля, то плотность этих частиц сократилась бы. Просто они были бы распределены по всей планете, а не конкретно у полюсов. С Марсом так и происходит, собственно. И здесь не главный фактор того, что наша Земля обладает магнитным полем. Здесь нам повезло иметь все вместе. Да, я не ученый, я популяризатор, но вот тот обзор, который я подготовил про космическую радиацию, мне таких не встречалось. Когда я задался целью узнать подробнее об этой теме, я не нашел возможности, где вот такой обзор можно было бы прочесть. Я решил его подготовить именно потому, что такого нет, по крайней мере, на русском языке. И вот того обзора с научными статьями, которые вот те самые измерения, которые я в таблице собирал и показывал, это надо было найти и данные по этим дозиметрам, узнать вообще о том, что они есть в науке, что они использованы, и собрать их в одном месте, сравнить эти показания, привести к общему знаменателю, в одни единицы перевести это, потому что раньше там в радах считали, сейчас в греях, где-то в зивертах посчитано, и все это надо было свести к одному. Эта задача непростая, и я был бы рад год назад, когда заинтересовался этой темой, встретить подобную лекцию, чтобы мне стало хоть немного понятнее, и я бы понимал, куда двигаться дальше. В данном случае я рассказываю основы. Если вы хотите идти дальше, вы, по крайней мере, знаете теперь, чем интересоваться. То же самое про космическую солнечную модуляцию. Вот этого у нас нету даже такой статьи в Википедии, хотя про космическую радиацию там, в принципе, неплохо рассказано. Про исследования, если мы говорим про результаты исследований в СМИ, действительно, про нашу космическую радиацию и про воздействие, биологическое воздействие этой радиации, из ученых, наверное, только Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем рассказывал. Сейчас он как раз возглавляет лабораторию, которая занимается именно этим вопросом воздействия космической радиации на космонавтов. И он читал мою книгу даже перед ее публикацией и смотрел, и сказал, что да, все нормально у тебя написано, пусть достаточно популярным языком, но все-таки принципов научности она не нарушает. И вот он иногда дает интервью, и в целом это, пожалуй, единственный ученый, от которого можно услышать на русском языке адекватную информацию о космической радиации. Он тоже немного пугает тем, что да, это серьезно, с этой проблемой надо бороться, но если мы говорим про полеты к Луне, это не так существенно, и в целом те данные, оценки, которые он приводит, вполне достоверны.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и дорогой гость у нас сегодня.
2: Добрый вечер, представим завкафедры термогидромеханики океана Московского физико-технического института, завлаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Жмур Владимир Владимирович.
1: Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, сегодня у нас... «Мифы и легенды Атлантического океана».
1: Ну, такая вообще, тема. Мы даже откроем небольшую тайну. Мы хотим несколько передач сделать про Атлантический океан, потому что он большой. И начать вот как раз хотим с мифов и легенд.
2: Но прежде чем знакомиться с океаном, надо познакомиться с нашим гостем. Расскажите немного о себе, Владимир.
3: Ну, я закончил тот же институт, в котором сейчас являюсь завкафедрой, по специальности «Физика моря». И вся моя жизнь в том или ином варианте была связана с физикой моря. Атлантический океан был для меня первым океаном, в котором я ушел в рейс, в научную экспедицию. И в этом океане я провел что-то порядка 10 экспедиций. Ну, а общее количество экспедиций у меня штук 15. Общее такое время, проведенное в море, хоккейное время, ну, где-то 3,5 года.
1: Ничего себе. А экспедиция, она насколько долго длится?
3: Вот в те времена, когда я начинал, самая маленькая экспедиция была 3,5 месяца. Следующая 4 месяца. Потом шла 6.
1: Угу. По нарастающей как бы.
3: По нарастающей, да.
2: На келдыши ходили?
3: Да я ходил на всех кораблях. И на келдыши тоже.
2: Ничего себе. А какие еще корабли? Мы кроме келдыши ничего не знаем.
3: Дмитрий Менделеев, академик Курчатов, Витязь, потом вот знаменитый Келдыш, академик Мстислав Келдыш, он, это полное его название. Потом академик Юфе, академик Вавилов, профессор Штокман. Угу. Ну, вот на всех я.
2: Как выглядит научный корабль изнутри? Это спартанские условия или пятизвездочный отель?
3: Это пятизвездочный отель все-таки. Там хорошо. Хорошо кормят, чисто очень. Но приходится работать круглосуточно. И если бы не были хорошими условия, то работать было бы трудно.
1: Скажите, а физика моря, что подразумевается, ну, может быть, если кратко, под этим?
3: Вот в океане есть много всяких явлений. Вот те, которые относятся к физическим явлениям, это течение, температура, вихри всякие, все силы, которые там действуют на частицы, вот описание этих явлений, все волны, это физика океана, физика моря.
1: То есть вы специалист и по цунами тоже, и по гольфстримам всяческим и
3: но
1: так далее.
3: В широком смысле да, но у меня есть узкая специализация, я по волнам специалист, по вихрям. Значит, во всяком случае, мои две диссертации, кандидатские и докторские, были посвящены этим.
2: Я предполагаю, вы выходили в море непосредственно в шторм, чтобы попасть в эти вихри все?
3: Ну, как придется. Мы выходили в море по расписанию. А дальше, если попадали в шторм, то это был шторм. Но вот в своей жизни я был в очень двух крупных штормах. Один около острова Кергелен есть такое. Это циркумполярное течение около... Антарктиды в тех краях. И один около Исландии. Там крупнейший шторм был. Всю жизнь их помню.
2: Там 10 баллов прям настоящих.
3: 12.
2: 12 даже. А сколько вообще шкала?
3: 12.
2: 12, да? 12 из 12.
3: Да.
2: Ничего себе. Вы привязаны были к палубе?
3: Нет, мы не привязаны, но ходить было почти невозможно.
2: Невозможно. И вода заливалась, да, прям на палубу?
3: Конечно. Она заливала на палубу, на уличную часть палубы. Ну, так толщиной 1-2 метра.
2: А где проще пережить шторм? Ну, чисто вот физически. Где меньше укачивает? Внутри корабля или снаружи?
3: Внутри корабля есть центр тяжести, вокруг которого вся качка и происходит. Это как это под водой. Ну, примерно в центре корабля под водой там 3 метра, наверное.
1: И все собираются, наверное, в этой точке.
3: Не все. Вот когда я был молодой и мне было интересно, в качку я выходил наоборот, чтобы покачаться.
2: Ух ты, на нос прям, да?
3: Прям на нос, да. Но если только не заливало, да, самая большая амплитуда действительно на нос.
1: Но там же волны, не знаю, там по 10 метров могут быть, да, больше, наверное.
3: Ну, конечно, на такие волны меня не выпускали. И вообще тогда все закрывается, все двери задраиваются, и можно только на самой верхней палубе.
1: Но это же жуть, это же какая морская болезнь должна быть сильнейшая при таких вот волнах. Я просто чуть-чуть знаю, потому что я дайвер, и часто плаваю на разных кораблях не очень больших. И иногда просто перед тем, говорят, сегодня погода будет не очень хорошая, съешьте таблеточку, пожалуйста, перед выходом в море, потому что иначе вам просто будет нехорошо. Это даже на маленьких кораблях, а представляете, на больших что происходит?
3: Вот на больших проще.
1: Проще, да?
3: Да. Но прежде всего, вот морская болезнь, она действует не на всех. Очень малое количество людей, может один, может два, действительно никак не могут привыкнуть к качке. Очень небольшое количество людей, но уже заметно больше, им все равно, будет качка или не будет. А остальные, они прикачиваются. И несколько дней, дня три, происходит привыкание, после чего уже качка не действует.
1: То есть вестибулярный аппарат как-то адаптируется?
3: Абсолютно верно.
2: Интересно как. Мы что-то в науку сегодня пошли. Да, давайте оставим это на субботу. Да, ведь мы в субботу будем работать за понедельник. У нас снова будут тайные океаны. Да. А сегодня давайте войдем в Атлантический океан в дверь, где мифы рассказывают.
1: Да, я, кстати, тоже сейчас только понял, что у меня тоже Атлантический был первым.
2: Нормально. А какие мифы и легенды существуют в Атлантическом океане?
3: Ой, их достаточно много, но вот есть одна из них, самая древняя, это легенда про Атлантиду.
1: Атлантида – это именно Атлантика.
3: Ну да, это логично. Слово, конечно, я только не знаю, откуда произошло слово Атлантида, или из Атлантического океана, или Атлантический океан из Атлантиды. Потому что очень эта история просто очень древняя. А вот человечество ее знает по имени древнегреческого философа Платона, который впервые описал некое общество людей, которое жило на острове под названием Атлантида. Они были сильные и владели всем миром. Но тогда слово «мир», видимо,
1: пару островов,
3: было, да, это было очень-очень такое ограниченное. А время, о котором шла речь, это где-то 9,5 тысяч лет до нашей эры. То есть это время конца ледникового периода, вот тот, к которому можно привязать время существования. И, конечно, сам Платон, он всего этого не видел. Он тоже это описывал из каких-то рассказов, откуда-то свою информацию брал. То есть
1: бабушка друга Платона рассказала.
3: Ой, там много было бабушек. Чувствуется, что там много-много было рассказов.
1: Мойры.
3: Да. И вот по легенде у бога морей Нептуна было какое-то количество сыновей.
1: У них у всех много было очень.
3: Да. И вот от них пошел вот этот род сильных людей, рост их вот 3 метра был. Вот так это все описано.
1: Атланты, которые.
3: Атланты, да. И вот они завоевали мир. А мир это был Греция, Египет и Азия. Но что под словом Азия, я тоже не понимаю, потому что куда их знания распространялись. Но вот тогда это был весь мир. И сам Платон описал войну греков с этими атлантами, в которой якобы греки побеждали, но до конца не смогли победить, потому что вдруг остров этот погрузился в воду вместе со всеми войсками и атлантами, и с греками. Вот после чего война прекратилась сама по себе, греки остались и в этом смысле войну выиграли.
2: А остров-то где был?
3: А вот это одна из интриг. Мы не знаем, где остров был. По названию следовало бы ожидать, что он где-то в Атлантиде находится. А сам Платон. Сам Платон описывает, что это остров был около Геркулесовых столбов. Это где-то на выходе между Средиземным морем и Атлантическим океаном. Да. И непонятно, то ли он был в Атлантическом океане, то ли наоборот, в Средиземном море. И до сих пор мы этого не знаем.
2: Давайте сейчас сделаем небольшую передышку. Мы общаемся с завкафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, завлабораторией морских течений Института океанологии имени Шершова РАН. Все правильно?
3: Правильно.
2: Доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. У нас в гостях, говорим об Атлантиде в данном случае.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, и мы продолжаем наш разговор о тайнах Атлантического океана, пока говорим о мифах, о легендах, и первая, самая большая, крупная легенда — это Атлантида, и мы вот остановились, что, вероятно, она, по тому, что писал Платон, Атлантида находится где-то между Средиземным морем и Атлантическим океаном, около Геркулесовых столпов, правильно ли я все?
2: Столбов.
1: Столбов, да.
2: Да.
1: А правильно ли я все излагаю?
2: Да, абсолютно правильно, абсолютно правильно. И вот... До сих пор вопросы, где же была Атлантида, волнуют как ученых, так и просто обыкновенных людей, потому что вопрос необыкновенно интересный. Вот один из таких моментов, была найдена такая подводная гора Ампер, которая находится прямо на выходе из Средиземного моря в Атлантический океан. На ее поверхность, такая плоская поверхность, были найдены, похожи на останки города. И один из вариантов, что вот это был там. Но доказательств нет никаких, да и откуда они могут быть, столько лет прошло.
1: Я помню, один из самых, наверное, ярких впечатлений детства был такой фильм, он назывался «Вожди Атлантиды». Что на самом деле Атлантида существует, и находится она где-то в Бермудском треугольнике, и там есть подводный мир, где до сих пор живут люди.
2: Ну, это еще одна из интригующих территорий Атлантического океана, Бермудский треугольник. Вот я в этом треугольнике был... 5 раз.
3: О, ну мы до него доберемся буквально через несколько минут. Просто хочется с Атлантидой разобраться.
2: Да,
3: что в итоге случилось с Атлантидой? Что-то там плохо асфальт положили, она провалилась?
2: Ну, предполагается, что была какая-то подвижка земной коры. В результате часть земной коры просто ушла под воду вместе с островом. Вот так думается. Потому что до конца, конечно, мы этого не знаем и уже и не узнаем.
1: Ну почему? Может, найдем еще все.
3: Может быть.
2: Правда, есть еще некие рассуждения интересные, связанные с тем, что атланты были настолько развитой нацией, и что они сами себя же и погубили своими знаниями, своей техникой и воздействием на природу. Вот если мы посмотрим, смотрите, вот мы обсуждаем время, конец ледникового периода. В это время про Россию, территорию России, там просто ничего не было. Европа была пустой, леса были одни. Ну, можно сказать, что очень слабая была развита цивилизация. За это время, за 10 тысяч лет, вот мы поднялись почти от дубины, от копья, поднялись до уровня, когда мы сами можем разрушить планету. Сколько времени? 10 тысяч лет. А человек сколько существует? Человек существует...
1: Миллионы.
2: 3 миллиона, от 5, говорят, до 3 миллионов лет. Вот возьмем просто миллион лет. 100 раз 10 тысяч лет умещается в одном миллионе. Значит, 100 раз могло произойти явление, когда человек, общество развелось настолько, что они могли погубить мир. Так было, такая возможность была 100 раз. Так что, возможно, они действительно себя погубили, и, возможно, такое происходило многократно.
1: Ну, то есть, история Атлантиды – это, в общем-то, возможно, история апокалипсиса.
2: Да.
1: Когда атланты были настолько развиты нации, что они изобрели, ну, условно, не знаю, ядерное оружие и разрушили всю планету.
3: Бозон Хиггса нашли.
2: Ну, дыру сделали черную.
3: Черную. Точно. Да, и никак вот не найти теперь их, да, вообще?
2: Вряд ли, потому что даже если найти то место, где они реально были, мы не сможем ни понять, ни доказать этого.
1: Что
2: это реально...
1: Но предположим, что там, не знаю, через 10 лет у нас будут такие классные подводные корабли, лучше всяких подводных лодок, что мы можем и путешествовать, и развивать, и искать. И если это действительно была же какая-то развитая цивилизация, то, наверное, под водой мы найдем что-то отличающееся, ну, от тех... Условно говоря, если это будет город 10 тысяч летней давности, но будет выглядеть как современный Нью-Йорк или Москва, мы же поймем, что это она, Атлантида, что это что-то другое, чего не могло быть в то время.
2: Да, мы это обязательно поймем, но представьте, что египетским пирамидам 5 тысяч лет, а Атлантида 10 тысяч лет назад была. Так что вот такие строения, как пирамида, конечно, должны устоять. А более мелкие вряд ли. Так что там мы, скорее всего, не найдем. Даже если будет Нью-Йорк, мы найдем какие-нибудь развалины.
3: Угу. Верхушки.
2: И верхушки, да, и все.
3: Не докопаешься.
2: Да.
1: То есть хорошо. Можно забыть про Атлантиду, да?
2: Думаю, можно
3: забыть. Давайте забудем про Атлантиду.
1: Была надежда, последняя оставалась.
3: И вспомним про еще одну интригующую легенду. Это легенда Бермудского треугольника, в котором наш гость побывал неоднократно.
2: Вот. Да, я действительно там бывал 5 раз. И моя первая экспедиция была в том районе. И удивление, которое мы все испытали, вот молодые тогда еще студенты, что это абсолютно тихое место, без всяких, без всего, вот тишина и все.
1: Ну вот давайте, может быть, совсем примитивно начнем, прям со снов. А что считается, какая территория считается так называемым Бермудским треугольником? Что это вообще такое?
2: Так, это действительно треугольник, в вершинах которого находится Майами, собственно, Бермудские острова и остров Пуэрто-Рико. Угу. Значит, вот такой треугольник. Это часть Атлантического океана. Севернее проходит Гольфстрим. И севернее, и западнее проходит Гольфстрим. А в этом месте довольно тихая такая зона с точки зрения всяких движений. Но вот штормы там бывают регулярно. Там зарождаются циклоны, антициклоны, тропические циклоны. Это все там есть.
3: И вы там были в шторм?
2: Да, я и в шторм бывал там тоже. Но штормы... Там были так себе штормы. Это не было серьезным чем-то. Угу. Вот сама эта легенда началась в конце 1945 года, сразу после войны, когда 5 американских самолетов вылетели из Флориды и двинулись в сторону океана. И они пропали.
3: А с какой целью они выдвинулись?
2: Это тренировочный полет был. Причем руководил ими очень опытный летчик. У них, судя по переговорам, это все, что осталось от них, это переговоры по радио, которые фиксировались, и это все многократно обсуждалось. Они полностью потеряли ориентацию в пространстве. Они не понимали, куда они летят, и где находится там запад, север. Вот этого они просто не понимали. Они блуждали по морю, несколько раз меняли курсы, но в конце концов у них кончилось топливо, и они просто упали в море.
3: Давайте продолжим сразу после новостей изучать тайны Атлантического океана. Добрались мы до Бермудского треугольника, и сразу после новостей мы продолжим. У нас в гостях Владимир Владимирович Жмур.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш дорогой гость.
2: Заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Жмур Владимир Владимирович.
1: Да, и мы говорим сегодня о тайнах Атлантического океана. Мы пока еще находимся на мифах и легендах. Прошли мы уже Атлантиду и находимся в Бермудском треугольнике. Уже поговорили о том, с чего все началось в 1945 году.
2: Пять самолетов пропали.
3: Да. После чего стали обращать внимание на вот этот треугольник, ну, на эту территорию побольше, и периодически стали пропадать корабли. Вот по современным представлениям, примерно 100 кораблей в год там пропадает. Но это корабли включают абсолютно все. И плотики небольшие, и лодки, и реальные корабли. Но вот что касается кораблей, то их действительно там бывали, что они пропадали, но их пропадает достаточно мало. Например, с проливом Ла-Манш. В Ла-Манше огромное количество по сравнению с тем...
1: Ну, там что... и трафик больше, наверное.
3: Там и трафик, там необыкновенно большой трафик. И вот больше всего в Подоколее, самая узкая часть Ла-Манша, там больше всего. Но там видно, там слишком много свидетелей, и поэтому они не пропадают бесследно. А вот в треугольнике там малая судоходная территория, и там они пропадают. Пропадать они могут, ну, вот по нашим представлениям сейчас, по многим-многим причинам. Ну, я так попробую их так вот быстренько сконцентрировать в нескольких пунктах. Угу. Первое. Волны-убийцы. Это такая огромная волна, уединенная. И корабль, когда, если эта волна попадает на его середину, он просто разламывается. И все, мгновенно тонет.
1: Но это типа цунами что-то, нет?
3: Это хуже цунами.
1: Хуже цунами, да.
3: Просто высокая и узкая волна. Ее ширина меньше размера корабля.
2: Их не видно, эти волны, со спутника, например?
3: Видно. Они реально есть, их... Только они редкие, и так, чтобы она попала на корабль, это действительно редкое событие. Но бывает.
1: Но они часто именно случаются в тех широтах, да, в Бермудском треугольнике, или они...
3: Нет,
1: настолько же часто может, они, не знаю, в другом каком-то месте быть, в Тихом океане, в Антарктиде, еще где-то.
3: Где угодно они могут быть. Это не связано с территорией. Угу. Это где угодно. Дальше, что еще может быть? Вот одно из таких... распространенных представлений, куда может деться корабль, когда описано явление, что он просто проваливается в воду, и все, и с концами. Вот это может происходить, когда вода становится такой газировкой, газированная вода. На дне океанов полно всяких хранилищ и природных хранилищ метана. И вот если по какой-то причине этот метан выходит, землетрясение произошло, подвижка какая-нибудь, то он может выйти на поверхность и там начать вести себя как шипучка, как шампанское. И тогда корабль, конечно, тонет вот в этой в этих пузырьках.
1: А почему в пузырьках тонет?
2: Воздушную яму проваливается.
3: Да, как воздушная яма. Он просто проваливается. Там плотность маленькая. И он просто проваливается, и вода смыкается сверху, и все.
2: Ничего себе. Это вот предсказать невозможно.
3: Невозможно. Хотя вот эксперименты подобные были, и действительно удалось потопить вот небольшие такие суденышки прямо вот с помощью вот этой вот шипучки. То есть такие эксперименты были, так что мы считаем, что это возможно.
2: Угу. А что в итоге вот с этими пятью самолетами? Почему они потерялись? Как они сбились с курса?
3: У них, я думаю, компас, что это был человеческий фактор. Приборы несовершенны, и у командира корабля прибор вышел из строя. Значит, он отвечает за все, он их вел. У остальных они работали, они ему говорили, что наши приборы показывают совсем не то. Но он упорствовал и вел их по своему сломанному прибору.
1: Mm-hmm. Вот, ну а как же вот эти вот...
2: А их нашли потом на дне?
3: Нет. их до сих пор не нашли.
1: А как же эти легенды о том, что вот в Бермудском треугольнике именно прибор начинает себя вести черти как, может быть, такая там магнитная аномалия и так далее? Ну, отчасти как одна из версий, почему там пропадают корабли, самолеты и так далее.
3: Магнитной аномалии там нет, потому что их бы просто бы нашли бы современными приборами. Если они появляются, внезапно исчезают, ну, это вот относится к полностью неизвестным для нас явлениям. Мы этого не знаем. Не знаем, почему. Если это есть, то мы не знаем, почему. Ну, возможно, там какие-то сильные токи вдруг в Земле. Тогда магнитное поле начнет меняться. Но токи должны быть очень сильные.
1: А можно ли сказать, что в Бермудском треугольнике, ну, по сравнению с какими-то другими местами, больше все-таки пропадает кораблей и самолетов, чем в других местах? Или все-таки это уже из области действительно мифов и легенд?
3: На мой взгляд, это все-таки мифы и легенды.
1: То есть столько же в других местах, не меньше?
3: Просто не меньше. Там просто больше смотрят и больше говорят об этом. И все.
2: Откуда взялась легенда о том, что часы останавливаются, отстают, там, я не знаю, вот возвращаются
3: это,
2: на
3: это
2: годы?
3: Это загадка. Я на этот вопрос ответить не могу. Мне кажется, что это просто сломанный прибор. Но если это не так, то я бы хотел присутствовать вот при этом явлении, чтобы самому посмотреть, что же это такое.
1: Вот вы 5 раз, да, были в Бермудском треугольнике, и ни разу у вас даже часы не отстали, батарейка не села.
3: Ничего, ничего. Все было настолько спокойно, что даже неинтересно.
2: А площадь этого Бермудского треугольника большая? За сколько его можно обойти весь?
3: Большая. Я думаю, что-нибудь порядка дня на корабле хватит, чтобы вот одно ребро обойти этого треугольника.
2: Интересно. А дно исследовали вот в этом Бермудском треугольнике?
3: В этом треугольнике яма находится, Бермудская котловина. Но там ничего интересного нет, вот котловина и котловина.
1: Она глубокая?
3: Ну, как обычно, это несколько километров, и перепад там, ну, если не ошибаюсь, порядка километра. Могу сейчас...
1: По сравнению с остальным, морским домом.
3: То есть она действительно там яма, и вот что удивительно, вода из Антарктиды, которая в другой части света, вот она приходит, и здесь она... теряется на берегу, вот, и дальше мы не знаем, куда она движется. Вот она сюда уходит, и все. И там она окончательно пропадает.
2: А живность там какая? Обычная? Там обычные рыбы, как и везде?
3: Да, да, да, там ничего удивительного.
1: Но ведь наверняка при современных технологиях можно было исследовать, и наверняка исследовали дно Бермудского треугольника. Если говорить, что там несколько километров, это, ну, даже не Марианская впадина. Это и там... спускаемые аппараты можно посмотреть.
3: Да, да.
1: Исследовали?
3: Исследовали, да. Исследовали и, например, просто искали вот эти самолеты. Кстати, их искали, но находили другие. Много других самолетов и кораблей. И, наверное, будут находить. Потому что все-таки не 100 лет эта история идет с треугольником, вообще с плаванием кораблей по морям. И тонут они регулярно.
2: А ваше личное мнение о Бермудском треугольнике? Что это такое? Что там вообще происходит? Или...
3: Я думаю, что ничего не происходит. Это просто спокойное место. Ну, вот пока... По некоторым случайностям вдруг человечество просто обратило на это большее внимание, чем это нужно.
1: Это как с крысой и выдрой, да? Просто у выдры пиар лучше, вы считаете? То есть у треугольника лучше пиар, чем у остальных каких-то мест. Оно поэтому стало более популярным.
3: Да, да, да.
2: Давайте тогда перейдем к третьей легенде Атлантического океана, связанной с Титаником. Трагедия Титаника.
1: Тоже в Атлантике у нас, да, все было?
3: Да, но это уже не легенда, это явь, которая была...
1: Печальная быль?
3: Печальная быль. Трагедия с Титаником произошла в 1912 году, в апреле месяце. Значит, корабль, очень современный по тем временам, из Англии должен был пройти в Нью-Йорк, и не больше недели путешествия должно было быть. И владельцы хотели поставить рекорд, как можно быстрее прийти в Нью-Йорк. Для этого нужно было севернее, уйти севернее, чем раньше они до этого ходили.
2: И это была их главная ошибка.
3: Это была главная ошибка. А кроме того, было стечение многих-многих обстоятельств, которые, ну, все в одну сторону сработали, в сторону ухудшения. Угу. Значит, ну, для начала, там оказалось, что из командного состава только 5% были реально обучены тем навыкам, которыми должны были обладать.
2: Давайте здесь сделаем небольшую передышку. У нас в гостях Владимир Владимирович Жмур, завкафедры термо-гидромеханики океана Московского физико-технического института.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Мы говорим о тайнах Атлантического океана сегодня. У нас в основном сегодня мифы, легенды и какие-то такие штуки. Мы поговорили об Атлантиде, поговорили мы о Бермудском треугольнике и сейчас остались на Титанте. У нас гость, не сами с собой мы разговариваем.
2: Владимир Владимирович Жмур нам сегодня рассказывает о мифах и легендах Атлантического океана. Тут спрашивают у нас на WhatsApp, правда ли, что на дне Бермудского треугольника лежит какая-то маленькая пирамида с мощным излучением?
3: Нет, я про такое не слышал, но я поинтересуюсь, если там хоть что-то лежит, то хоть кто-нибудь из научного мира об этом знает.
1: Хорошо. Там же все тайны как раз заключаются в том, что вроде бы и дно изучили, и ничего особенного там и не нашли.
2: Ну да.
1: А куда-то все пропадает, как будто засасывает их в черную дыру.
2: Ну да. Давайте перейдем к «Титанику». Итак, мы выяснили, что современный корабль пошел севернее, команда набрана была из каких-то странных людей.
1: А почему, кстати, так произошло?
2: Экономили.
3: Уже непонятно. Да, экономия там была сильная. В частности, корабль был сделан из худшей стали, чем это требовалось. Вот днище. И это тоже имело некие последствия. Теперь удивительно, что некоторые люди, конкретно порядка 50 человек, почувствовали неладное и забрали билеты. Все они были из первого класса. То есть вот богатые люди, которые побоялись и спаслись этим. Далее, как только корабль оказался в море, на нем начался пожар. И этот пожар в топливном отделении загорелся уголь. Его стали тушить своими силами. Никто из пассажиров об этом не знал. И чтобы потушить быстрее, нужно было как можно быстрее прийти в Нью-Йорк. Это одна из причин, по которой они ушли на север.
2: Теперь, то есть пожар полыхал, они его не могли потушить?
3: Не могли потушить, да. Они закрыли этот отсек, и он должен был задохнуться сам по себе.
2: Вплоть до столкновения с айсбергом он горел?
3: Я сейчас просто не помню, но просто когда столкнулись с айсбергом, про пожар уже рассказов не было.
1: Уже было не до него.
3: Не до него было, да. Теперь, что было еще интересного здесь? Вот всего было, я так чуть-чуть буду округлять, 2200 пассажиров, из них 700 уже с небольшим спаслись, и 1500 погибли. По какой-то случайности или не случайности количество спасательных шлюпок было меньше, чем нужно. Дальше.
1: Халтура, коррупция?
3: Ну, возможно. И еще одно стечение обстоятельств. Погода была такова, и ветер в те времена, что они загнали айсберги южнее обычного. И «Титаник» зашел уже в айсберги. Ему сообщали другие корабли, которые в этом районе плыли, о том, что там действительно плавают айсберги. Таких сообщений было 7 штук. 7 раз ему предупреждали. Но все равно капитан принял решение идти через эту зону, потому что у него пожар, ему нужно поставить рекорд и так далее. В те времена никаких локаторов не было. Люди смотрели, смотрящие смотрели. Удивительно, что бинокли у них оказались закрытыми в сейфе. А ключ был у человека, которого ссадили с корабля перед тем, как уходить в море. Его просто сняли с корабля. Я не знаю, в
1: чем причина. А ключ у него остался, да?
3: А ключ у него остался. Поэтому они оказались еще и без биноклей. И ночью они налетели на айсберг. Айсберг был черного цвета. То есть это был айсберг, перевернувшийся. только что перевернувшийся, еще не успевший там побелеть от того, что вода там стекла, его тоже не было толком видно. Корабль чиркнул, и обшивка лопнула или была прорезана, ну, почти по всей длине корабля. Ну, после чего он стал тонуть. К сожалению, там было три класса. Третий класс был закрыт на ключ, чтобы они не мешались садить на лодки первый, второй классы. И они, вот это те люди, которые в основном погибли.
1: Угу. А насколько долго он тонул?
3: Это продолжалось несколько часов.
1: Только несколько часов? То есть это не то, что за пять минут раз?
3: Нет, это несколько часов. Вот он столкнулся с айсбергом за полчаса до полночи 14 апреля 2012 года, а затонул уже где-то там в ночи 15-го. Числа.
1: А как же вот эта мистическая история про вот как бы невезение Титаника и его брата-близнеца Британика, который тоже там, по-моему, на минус,
3: да,
1: что ли,
3: натолкнулся? Да, был такой корабль, причем принадлежащий той же самой фирме, тем же владельцам, который точно так же с ним произошло несчастье, ну, кроме как совпадением таким несчастливым, тут не специально же он на мину.
2: А сейчас налетел. Современные корабли ходят по этим трассам или все-таки южные
3: ходят, да? Ходят. Современные корабли ходят где угодно. Сейчас локаторы позволяют видеть и обходить, и спутниковая навигация. Очень. Тут сейчас все хорошо.
2: Угу. Интересно. Ждем вас в субботу тогда, Владимир Владимирович. Приходите.
3: Обязательно продолжим. Приду.
2: Завкафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, завлаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Жмур Владимир Владимирович был у нас в гостях и будет еще в субботу.
1: Да, сегодня мы говорили о мифах и легендах Атлантического океана, ну а в субботу, может быть, поговорим чуть более научно и серьезно.
2: До свидания.
3: До свидания.
0: Тайны океана.
1: Вечер добрый, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. И как мы и обещали, мы продолжаем сегодня говорить об Атлантическом океане. У нас будет вторая передача. У нас в гостях Владимир Владимирович Жмур, заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук и профессор. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: С наступающим вас праздником.
3: Спасибо, вас также поздравляю.
2: Спасибо большое.
1: В прошлый раз мы разговаривали
2: о мифах и легендах.
1: Да, вспоминали Атлантиду, Бермудские треугольники, ну а сейчас поговорим более, что ли, научно-широком смысле слова об Атлантическом океане. Ну, для меня вообще это первая любовь, потому что Атлантический океан первый, который я увидел вообще вживую. И скажите, пожалуйста, начнем с того, чем Атлантический океан отличается, в принципе, от всех остальных океанов.
3: Если мы посмотрим на глобус, то мы увидим, что два океана как-то очень похожи друг на друга. Это Тихий и Атлантический. И вот имеет смысл именно их сравнивать. Но у них есть отличия. Если Тихий океан с севера упирается практически в землю, там маленький пролив, через который мало воды протекает. А вот Тихий океан, он спокойно проникает в Северный Ледовитый, и там общение двух океанов происходит практически свободно. Это вот такое отличие.
2: Тихий, значит, холоднее.
3: Тихий, ну, на севере он не холоднее, теплее, наоборот, на севере. Потому что туда вода не протекает.
2: Не протекает.
3: Да. Угу. А... наверное, более важная особенность – это то, что Атлантический океан – самый соленый из всех океанов вообще.
1: Но какой процент соли в нем находится?
3: 35,5 промиллей, а средняя соленость морской воды – 35.
2: Ого! 35 промиллей – это на ногах не держится.
1: Но если сравнить, например, с Красным морем?
3: В Красном море больше.
2: Больше.
1: Да, ну, там... вообще самый соленый, по-моему.
3: Да, да, да. Вот имеет смысл
2: говоря, еще... стакан воды, это сколько ложек надо соли кинуть, чтобы получить такую модель Атлантического океана?
3: Задумался. Много, да. Я как-то тоже посчитать. С лету не могу сказать.
2: Хорошо.
3: Но это точно не одна, потому что там... С одной ложки на вкус еще вода будет соленая. А морскую воду пить-то очень тяжело. Угу.
1: Ну, то есть, в принципе, в Атлантическом океане довольно хорошо купаться, потому что тебя вода держит, потому что соли много.
3: Да, только не на севере, а на юге.
1: Ну, на севере так. Это для особенно...
2: Для моржей.
3: Для моржей, да. А вот Северный Ледовитый океан, наоборот, самый пресный. И соединение двух, самого соленого и самого пресного, вот там рождает там интересные явления.
1: Какие?
3: Ну, я хотел бы чуть позже об
1: хорошо,
3: этом рассказать.
1: Хорошо, ладно, давайте чуть позже, да, давайте чуть позже.
2: Так, что, что
3: явление? За... Ну, пожалуй, вот это главное такое отличие.
1: Главное отличие, да, что да. Он посоленее будет, да?
3: Посоленее, да.
2: Угу. А откуда там течения появляются? Вроде же огромные такие пласты воды должны лежать себе спокойно, и все. Течения какие-то придумали.
3: Вот все течения происходят от Солнца. Точнее, от неравномерного нагрева Солнцем поверхности Земли, атмосферы. Ну, понятно, что если мы просто северного полушария будем рассматривать, то на севере там плохо прогревается, на юге хорошо прогревается. Возникает разница температур и разница давлений между на одном и том же горизонте между севером и южными точками. В результате течение как в атмосфере, так и в океане начинает двигаться от высокого давления к низкому. Это начальный этап. Но здесь вступает влияние вращения Земли. И вращение Земли приводит к тому, что так называемая есть такая сила Кориолиса, очень такая интересная для физиков, и название красивое.
1: Да, мне кажется, завихрения какие-то.
3: Нет, это вот такая сила, которая действует перпендикулярно скорости. И получается, что вот эта сила Кориолиса, сила давления уравновешивают друг друга, а скорость перпендикулярна и тому, и другому. Угу. Вот в результате вот такого равновесия возникает течение. Но в атмосфере проще, там действительно там параметров меньше. Но если посмотреть на океан, то там еще есть соленость, температура. И эти факторы тоже влияют на давление на одной и той же глубине. В результате там тоже возникает перепад плотности, перепад давления. Начинается движение, на котором сказывается вращение Земли. И вот возникают такие вот течения. Что касается Атлантического океана, то ветер там устроен таким образом, что должны быть круговорот, такой крупномасштабный круговорот на всем северном полушарии с очень маленькой скоростью. Ну, порядка там 2-3 сантиметров, так вот, небольшая скорость. Но вращение Земли прижимает это течение к западному берегу, то к берегу Америки. И вот такое вот искаженное течение, в котором посильнее и более интенсивное течение у берега, значит, вот оно и существует. Кстати, как в Тихом океане, там точно такая же картина, так и в Атлантическом океане.
2: Вообще неспроста, что практически друг напротив друга у нас океаны расположены, Тихий и Атлантический. Это из-за того, что Земля вертится, чтобы как бы сбалансировать систему.
3: Нет, Земля бы и так бы была сбалансирована, просто водой бы. Воды бы натекло в другом месте побольше, и она бы вращалась как положено.
1: У меня всегда был такой глупый вопрос, а это и морей тоже касалось, и океанов. А как вообще границы определяют? Ну, например, даже приезжаешь, говорит, а вот здесь заканчивается, говорит, Средиземное море, и начинается Эгейское. Видишь, вода другого цвета? Да такая же точно вода. Как вы определяете, где заканчивается Атлантический, начинается Тихий океан?
3: Ну, вы знаете, здесь есть какое-то такое житейское представление, где начинается одна вода и заканчивается другое. Или географическое. Потому что географическое представление, он просто по координатам как-то проходит, эту линию проводит.
1: А кто ее придумал-то? И почему ее именно здесь провели? Вот в чем вопрос.
3: Но начиналось, когда начинали проводить, из каких-то разумных соображений проводили. Либо там какие-нибудь острова есть, которые отделяют, либо действительно вода другого цвета. Это тоже совершенно такое правдоподобное объяснение, что вода другого цвета, здесь одна вода, там другая, и вот по ней проводят условную границу.
2: И по солености, и по наличию живых организмов.
3: Да, она отличается сильно. Вот мне приходилось видеть такие границы, они фронтами называются в океанологии. Вот этот фронт, и там с одной стороны одна вода, одного цвета, одной солености, и через несколько метров другая вода. Тоже, ну, притекшая сюда с другого места.
2: А что питает Атлантический океан?
3: Питает,
2: ну, в смысле... реки какие-то впадают в Атлантический океан.
3: Ну, есть реки, конечно.
2: Да?
3: Конечно. Реки есть. Их, ну, Амазонка самая главная река, которая...
2: Крокодилы? В океане.
3: Ну, крокодил, они туда не доплывают.
2: Конечно.
3: А вода очень хорошо.
2: Не всякий крокодил
3: доплывает до середины Атлантического океана.
2: Что с ним случится? Он напьется соленой воды. Бедный.
1: Да, поэтому... Не, ну вообще, ведь все-таки океаны поддерживают, наверное, и Атлантический в том числе поддерживают свой уровень. Ведь, ну, не за счет, наверное, рек втекающих, а каких-то подземных, может быть, в смысле.
3: Там много, много причин, но осадки – это один из главнейших моментов, когда из-за которых пресная вода поступает в океаны. Реки поменьше дают, а льды тающие тоже вносят свой вклад. Вот сейчас, в наше время, льды считаются одним из таких важных факторов, которые поднимают уровень.
2: Давайте поговорим о Гольфстриме, но уже сразу после небольшой паузы. У нас в гостях Владимир Владимирович Жмур, заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, завлаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова-РАН, доктор физико-математических наук, профессор. Прервемся, скоро с вами.
1: Краба засолить.
2: Добрый вечер, да, особенно там.
1: А в детстве хотел на море засолить краба. В соль его посадил, сверху, значит, крышку закрыл. А ему хоть бы хна этому крабу, понимаешь, живет себе, живет. Он живет в соленой воде, в воде. Про крокодилы вспоминали. И вот вы сказали, что в основном океан и Атлантический океан питают ледники тающие и осадки. Но ведь если предположить, то по логике вода в океане должна становиться все более и более пресной, менее и менее соленой. Происходит это вообще, в принципе, или нет?
3: Нет, есть... это только в поверхностном слое происходит, локально, там, где вытекают эти воды. А вода подмешивается, и нужно сказать, что вот баланс соли, он поддерживается снизу, со дна поступает более соленая вода постоянно. И эта соленая вода держит и среднюю соленость, и... состав воды по минералам.
2: Угу. Мы уже выяснили, откуда получаются течения в океане. Хотелось бы поговорить, наверное, о самом крупном течении, о Гольфстриме.
3: Да, это самое крупное течение.
2: Почему оно образуется?
3: Ну вот мы там несколько минут назад говорили о том, что крупномасштабная такая океаническая циркуляция из-за вращения Земли прижимается к западному берегу. Ну, в данном случае, к берегу Америки. Вот это и есть Гольфстрим.
2: Ах, вот оно что.
3: Вот, да. Вот это струйное течение, с помощью которого замыкаются вот линии течения...

0: Вот если не очень быстрые, не очень быстрые пароходы там или лодки, то Гольфстрим их заметно несет.
1: Ну, вообще, это бывает и опасно. Я помню, что даже когда вот занимался там дайвингом, когда попадаешь в течение, важно из него вовремя выскочить, потому что тебя может унести вообще черт знает куда, по идее.
2: А температура по сравнению с общей массой океана теплее в этом
0: теплее.
2: Течении?
0: Теплее. Гольфстрим – это теплое течение. Вот вода прогревается в районе экватора, потом эта вода движется, там они, это еще не называется Гольфстримом, а Гольфстримом это же течение называется от Флориды. И вот это течение от Флориды вдоль побережья движется на север. Потом около мыса Гатерас оно отрывается от берега и уходит в океан, но еще называется Гольфстримом. И вот только около банки Ньюфаундленд вот это название Гольфстрим заканчивается. Но это название заканчивается для географов. На самом деле есть понятие такой большой Гольфстрим, когда все теплое течение, которое начинается от реального Гольфстрима, идет на север, и там около Шпицбергена заканчивается. Да, опять, вот как, это все большой Гольфстрим.
1: Как тебе определяют границу, вот здесь закончился Гольфстрим, а там дальше уже не Гольфстрим идет, а другое течение какое-то. Как? Оно же одно и то же вроде бы.
0: Вода одна и та же. Это вот по каким-то причинам назвали его по-другому.
1: Ну, хорошо, да.
2: А чем характеризуется еще Гольфстрим? Что такое меандры Гольфстрима?
1: Меандры?
2: Меандры.
0: Вот как только Гольфстрим оторвался от берега, ушел в берег, он становится, это струйное течение становится неустойчивым. Оно начинает вилять, крутиться, и вот образует такие изгибы сильные. Эти изгибы друг к другу очень близко подходят с разных сторон и могут замыкаться, и образуется такое кольцо из воды Гольфстрима, в центре которого еще вода, фоновая вода, окружающая вода. И вот это кольцо вначале уходит на юг, это теплое такое кольцо, холодное кольцо, уходит на юг, а потом поворачивает к западу, и года через 2-3 опять вливается в Гольфстрим.
2: Как определяют скорость, через сколько, через 2-3 года? То есть неужели какие-то маркеры запускаются в воду?
0: А его видно со спутника, эти все, их штук 10-11, это ринги Гольфстрима. Называются вот ринги, вот эти отрываются.
2: Кольца, типа. Нет, да. Кольца, это понятно, да. Но меня интересует, как в течение 2 лет вот происходит круговорот воды. Запускали какую-то бутылку с письмом, или, может быть, там, я не знаю, какие-то.
0: Это просто видно со спутников. Вот идет это теплое пятно идет в течение 2 лет, так, вот пока не исчезнет опять в Гольфстриме. Угу. Вот угу. Это видно, и их всех видно, все эти ринги видно. Угу. Значит, это очень интересное явление. Вообще говоря, вот в атмосфере мы знаем, что погоду делают циклоны и антициклоны. А что такое погода для океана? Погода для океана – это вот изменение тех параметров, которые в океане есть. Соленость, температура. Так вот, погоду в океане делают вот такие вихри. Они в России называются синоптическими вихрями. Ринги Гольфстрима к ним относятся. Но не все вихри являются рингами Гольфстрима. Есть еще такие вихри таких же размеров, которые в толще океана. Они путешествуют тоже года 2-3, начинаясь у берегов Европы. Они состоят из воды Средиземного моря. Вода Средиземного моря, она более тяжелая, она тонет в Атлантическом океане, попадая в Атлантический океан, скапливается там где-то на глубине более километра, и там образуется такой водяной мешок из воды Средиземного моря. Этот водяной мешок закручивается, превращается в ринг, и в течение 2-3 лет путешествует, доплывая аж до берегов Америки.
1: А как определить, что это ринг Гольфстрима или это какая-то просто вот тяжелая вода из Средиземного моря? Пришла это какое-то другое извлечение?
0: Нет, ринг Гольфстрима – это другой вихрь.
1: Другой,
0: вот,
1: да.
0: Который образовался у Гольфстрима. А вот,
1: но они чем-то отличаются или, по сути, это одно и то же?
0: По физике мало чем отличается. Там силы одинаковые, описание очень близкое. И вот для нас, для физиков, это

0: это явление одного типа. Только один поверхностный вихрь, другой в толще воды.
1: Вы сейчас сказали про вес воды, а ведь что, он действительно настолько отличается, что там тяжелая вода в Средиземном море, там более легкая вода в Атлантическом океане.
2: Из-за чего? Из-за минералов, которые в ней
0: находятся? Из-за солености и температуры. Значит, вот плотность воды зависит от солености и температуры, ну, два главных фактора. И они вроде бы совсем чуть-чуть отличаются, но вот это чуть-чуть таково, что аналогичная плотность в Атлантическом океане существует на глубине 1,5 километра. И вот эта вода Средиземного моря вот опускается на эту глубину и дальше путешествует.
2: А птицы, рыбы как-то используют это течение Гольфстрима? Человек как-то научился использовать? Или это просто красиво?
1: Кататься можно.
0: На границе, обычно на границах Гольфстрима, на границах любых перепадов температур много очень живности. Там рыба есть. Вот действительно граница очень такая живучая. И человек использует его как место, где добывают что-нибудь.
2: Это богатые места, в общем.
0: Богатые места.
2: Там, где водится рыба. И птица тоже.
0: Да.
2: Охотится.
1: А крокодил не доплывает, как можно выяснить.
2: Крокодил нет.
1: Из Амазонки остается в Амазонке.
2: С крокодилами мы все выяснили.
1: Мы говорим сегодня об Атлантическом океане. У нас в гостях заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Жмур Владимир Владимирович. Мы сейчас прервемся на новости и после новостей вернемся к рассказу и обсуждениям Атлантического океана. Сейчас мы говорим о Гольфстриме, самом большом теплом течении.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Сегодня мы говорим об Атлантическом океане. В гостях у нас заведующий кафедрой термо-гидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. И мы говорили о Гольфстриме. А вообще, можно ли остановить Гольфстрим? Знаете, остановите Гольфстрим, я сойду.
2: Или повернуть его вспять.
1: Да. И как реки мы поворачивали, повернули, чтобы он пользу нам какую-то приносил.
3: Вы затронули очень интригующую тему. Дело в том, что несколько лет, точнее, в 2010 году, когда в Мексиканском заливе был разлив нефти на нефтедобывающей платформе, то все стали рассуждать и рассчитывать, что же будет в результате этого разлива. И некий итальянский физик, пользуясь своими расчетами, показал, что Гольфстрим становится вот-вот. А это катастрофа для всего человечества. Ну, слава богу, его расчеты не оправдались, но тон рассуждений он задал. Действительно, если меняется ветер над Атлантикой, если меняется температура, то меняются и параметры Гольфстрима.
1: А почему они меняются? Ветер, почему меняется температура? С чем? Это с глобальным потеплением
3: связано? Да, например, глобальное потепление, опреснение там, верхнего слоя. И даже не это страшно, что меняется там температура, а то, что у Гольфстрима есть ответвления. Эти ответвления подогревают ту или иную часть суши. Ну, например, вы знаете, что Мурманск у нас тоже обогревается одной из ветвей Гольфстрима, которая уходит в Баренцево море. Вот теперь представьте, что что-то изменилось, и эти ветви стали вести себя по-другому. В частности, вот если вдруг та ветвь, которая в Баренцево море уходит, она исчезнет, то тогда Мурманск у нас станет холодной, наша часть Европы похолодает, но южная часть Европы потеплеет, потому что вода туда уйдет теплая. Значит, у них будет более жарко, у нас более холодно. Но вообще это очень тонкое явление. Его нужно очень хорошо знать и рассчитывать. Не всегда это удается. Потому что какие-то еще другие ветви. Например, одна из ветвей уходит в Северный Ледовитый океан. И вот чуть-чуть левее, если по карте смотреть, но на уровне Шпицбергена она тонет. Это теплая вода, но более соленая, сравнивается с плотностью Северного Ледовитого океана и начинает тонуть. Там образуется такая полынья во льду. Там хорошо ловится рыба, там это используется. Но вот если чуть-чуть изменить плотность, это место затопления струи изменится. Оно может уйти дальше в Ледовитый океан, и тогда там будет теплее. Или раньше начнет тонуть, там тогда у нас будет холоднее. Вот эти все явления, они рассчитываемые, но вот точности у нас и уверенности в том, что мы вот абсолютно правильно посчитали, нет.
1: Но скажите, за последние, не знаю, 100 лет, например, как-то Гольфстрим сильно изменился, да?
3: Нет.
1: То есть вот он как был последние 100, 200, 300 лет, так он остается, и никаких не намечается серьезных изменений.
3: Никаких. Его может сбить только очень совсем сильное какое-нибудь явление. Ледниковый период или вот что-нибудь такое.
1: Не знаю, какая-нибудь комета упадет, метеорит прямо внутрь Гольфстрима.
3: Если упадет комета, это будет просто большая волна, и все. Вот с точки зрения физики ничего не изменится.
1: Ничего. Конечно, чтобы поменялась температура, поменялись какие-нибудь климатические условия.
3: Нет, да? Воды так много, что поменять температуру ее практически невозможно.
2: А искусственные каналы, сооружения какие-то на воде тоже не могут поменять направление течения, его скорость?
3: Мы же не сможем канал сделать размером прям с океан. Если бы сделали, да, поменял бы. А так Сейчас нет. Сейчас
2: интересно. Нет. А вот меня интересует такой вопрос. Ведь все в мире взаимосвязано и сбалансировано. Если есть течение, значит, где-то должны быть места полного покоя, так называемые океанские болота.
3: Но вот некоторое время считалось, что в глубине моря, вот болото это располагается в глубине моря. Пока туда не добрались исследователи и стали измерять эти течения. Но вот вы помните лодку «Комсомолец», под лодку «Комсомолец», она лежит прямо на дне. Так скорость течения там очень большая, прямо на самом дне. И придонный слой, он такой переменчивый. Там есть места, где покой, есть места, где сильное течение. Но вот в последнее время были исследования, проводимые Институтом океанологии, где, например, нашли подводные водопады, когда более тяжелая вода течет по наклонному такому дну и сваливается, ну, в какую-то яму. И вот она падает.
1: Это видно, водопад. Это как бы глазом можно увидеть?
3: Это на глубине, нет, только приборами. Угу. Приборами померить скорость, померить температуру, понять, что это водопад. Угу. Да, такие вот вещи интересные происходят.
2: А если снять весь водный слой океана, что перед нами откроется? Какой рельеф? Ландшафт, да, рельеф? Как выглядит дно Атлантического океана?
3: Дно выглядит... Вот гор там явно меньше, чем на Земле. У берега будет такой уклон, несколько градусов, градуса 3, там, 4, вот такой вот. И дальше он будет, вот этот уклон, идти до глубины километра там 4-5, и опять будет равнина с небольшими вариациями. Но вот в центре всех океанов есть такой цепь гор. Срединно-атлантический хребет, если...
1: Ну, как Уральские Атлантики. Горы, только среднеатлантические.
3: Да, да. Но они могут быть повыше уральских.
1: Ну, наверное, да. Уральские не высотой своей славны.
2: Да, да, да.
1: А ролью?
2: Они как-то влияют, этот хребет как-то влияет на течение в океане, на жизнь?
3: Конечно. Да, конечно, влияет. Его приходится учитывать, когда делается расчет течений. Там много интересных явлений. Вдоль этого хребта бегут волны, захваченные волны. Это такие крупномасштабные, медленные волны, внутренние волны, которые там в глубине. И вот они на огромное расстояние распространяются. Это один из видов движений, так сильно выраженный около неровности дна. Такие же волны есть вдоль берега, захваченные, бегают. Ну, это гидродинамика, физики хорошо знают.
1: А что там происходит с тектонической активностью? Ну, например, мы знаем, что Красное море за счет того, что находится, ну, фактически на вулкане, да, в некотором смысле, то оно прогрето практически одинаково, ну, по всей глубине. То есть там на поверхности, условно, 25 градусов, на 100, на 200 метров погрузишься, и там все равно будет плюс 25 градусов. А как с температурами обстоит дело в Атлантическом океане?
3: В Атлантическом океане температура, конечно, меняется. Верхний слой – это однородный слой. Он, ну, метров 100, условно так, иногда больше, иногда. На севере этот слой меньше, на юге больше. Ну, почти однородный по температуре. Потом температура начинает уменьшаться. Вот в начале, в конце этого однородного слоя сильно меняется слой скачка. А потом медленно начинает. И медленно, почти постоянная в основной толще океана, ну и на дне там несколько градусов температура.
1: Какая самая низкая температура в
3: Атлантическом океане? Ну, если была бы пресная вода, это было бы 4 градуса, плюс 4. А для здесь вода, температура чуть больше.
1: Чуть больше, чуть меньше? Самая низкая?
3: Самая низкая больше.
1: Ну, сколько? Минус 2, плюс
3: 1? Нет, один так вот что-нибудь.
1: Плюс-минус 1,
3: да? Немножечко, да, немножечко меняется.
1: То есть, в принципе, не очень холодно.
3: Не очень тепло,
1: наоборот. Ну, и не очень тепло. Но, нет, ну, соленая вода, она же, по идее, могла бы быть и холоднее. То есть, она же не замерзла же бы даже при носовой температуре, скорее всего.
3: Да, да. Небольшой минус, там минус 1 градус. Вот если те, кто бывал около Антарктиды, ну, не дай бог, купался в такой воде. Я купался, я знаю. Да,
1: мне как ощущение?
3: Очень хорошее ощущение. Сильно бодрит.
2: Но сначала банька была.
3: Нет, банька потом.
1: Сильно бодрое ощущение. А мы сегодня говорим об Атлантическом океане. У нас в гостях Жмур Владимир Владимирович, заведующий кафедрой термодидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова, РАН, доктор физико-математических наук, профессор. Мы продолжим совсем скоро. Сейчас ненадолго прервемся.
2: Меня вот интересует вопрос, как проложить кабель по дну Атлантического океана. Я бы с удовольствием бы спросил нашего гостя, как это технически возможно. Ведь океан огромный, глубокий, а кабель нужно протянуть, и он протянут.
1: Вот, да, об этом поговорим буквально через несколько минут. Ну, а сейчас небольшая пауза у нас в эфире.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Сегодня говорим об Атлантическом океане. А сегодня в гостях у нас Владимир Владимирович Жмур, заведующий кафедрой термодидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова, РАН, доктор физико-математических наук, профессор. И Павлик спросил,
2: как же вот прокладывают этот кабель, через который идет интернет по дну Атлантического океана?
3: Ну, его, естественно, прокладывают с кораблей. В начальном виде катушек находится. И
2: вот эта катушка, огромные катушки.
3: Огромные катушки. И разматывается, кабель тонет. Когда катушка кончает, ее присоединяют к другой катушке.
2: Так вилка и штепсель?
3: Нет, там более сложно.
2: Другой,
3: да? Там должно быть более надежно все. Но что там... Кабель, тут трубы прокладывают нефтяные.
2: Ну, например, то есть нефть идет по трубам по дну океана?
3: Ну а как же?
2: Да вот, ладно. Вот.
3: Нет, не по океану, а по морям. Ну, в Балтийском море. Северные потоки, там вот эти все. Вот они все идут по трубам.
2: А если прокладывают. Течь?
1: А мне интересно другое. Это,
3: есть метод, как исправлять.
1: Течью, да. Ну, а вот проложили мы интернет через весь Атлантический океан. И где-то обрыв, как узнать, где?
2: Да, как вот это вот делается.
1: И потом чинить-то на глубине, не знаю, 3 километра.
3: Вот у инженеров есть способы, как определить. И действительно точно определяют. Но вот мне пришла, ну, вы вот этим разговором про обрыв напомнили одно очень интересное явление, которое прямо в Атлантическом океане произошло. Где-то в начале века на банке Ньюфаундленд, сегодня она уже упоминалась, была подвижка дна, и в воду свалилась, и по наклонному такому дну пошли массы грунта. Они ускорялись, разбились на такие грязевые потоки, и вот скорость этого потока, вы не поверите, но она была 120 километров в час средняя.
2: В воде?
3: В воде.
2: Ничего себе.
3: И она порвала много кабелей, почему я и вспомнил, много кабелей, трансатлантических кабелей, которые соединяли Америку и Европу. И вот по месту обрывов определили скорость этого потока. И увидели, что потоки могут быть очень большие. Это опасное очень явление. И, не дай бог, там была бы труба уже, ну, не с кабелем, а уже с нефтью. Вот тогда бы нефть вылилась. И тогда уже было бы совершенно другое дело. Ну, кабель, его починили, в конце концов. А само явление...
1: И как далеко эта грязь залетела? Насколько далеко она путешествовала?
3: Ой, она путешествовала 1500 километров. То есть она вот полилась, и вначале шла по наклонному дну, а потом вылилась на равнину, еще там часов 12 текла с огромной скоростью.
2: Ничего себе. А какие еще проблемы есть у Атлантического океана? Может быть, он чем-то болеет? Может быть, он грустит? Да. Но наверняка же есть какие-то проблемы, с которыми сталкиваются исследователи Атлантического океана.
3: Да, такие, конечно, проблемы есть. По-видимому, главная проблема – это вот взаимодействие Атлантического океана с Северным Ледовитым. И потоки тепла, которые уходят из Атлантического океана в Северный Ледовитый. Если туда тепло уходит много, то, значит, там будет потепление. И вот это как раз и интересует исследователей, будет ли там потепление или не будет. И такие исследования происходят. Ну, примерно раз в год Институт океанологии проводит исследования по 60-й параллели, делаются измерения, чтобы оценить потоки тепла, соли, воды, вот всех характеристик, которые описывают океан.
1: Но в ближайшем будущем, в общем, никаких катастроф не намечается, все хорошо, она стабильно будет. Ну, в смысле океана. Гольфстрим не остановится.
3: Нет, не остановится.
1: Не похолодает Атлантика у нас в ближайшее время.
3: Нет, не похолодает. Вообще, вот сильные изменения, резких изменений нам ждать, ну, вряд ли.
1: А как же вот таяние льдов, колпаков вот этих, полюсов, это никак разве не...
3: Это все равно медленное явление. Если это должно очень долго, ну, тысячи лет.
1: Сейчас говорят, за 30 лет там стаяло, черт знает сколько на этих самых
3: это,
1: на полюсах.
3: Да, стаяло сильно, но это не очень сильно влияет. Если вы посмотрите, там, на 1 градус за 100 лет поднялось или на 2 градуса. Вот такой подъем. Вот ожидать, что вода закипит вдруг в океане... Но пока что не приходится. И 1000 лет она кипеть не будет.
2: Человек не виноват, да, в тех проблемах, которые вот
3: есть? На мой взгляд, нет. Если мы посмотрим, что было, когда человек вот совсем не влиял на природу. Вот последний малый ледниковый период, который был 10 тысяч лет назад, он закончился, а продолжался 12 тысяч лет. Человек там никак не влиял. А какое было сильное похолодание? А перед этим... ледниковые периоды были миллионами лет, десятками, сотни миллионов лет были похолодания, совершенно не связанные с человеком. Так что здесь роль человека, мы сейчас преувеличиваем роль человека, но, знаете, есть такая пугалка всегда, когда нужно у правительства выпросить деньги, то вот нужно какую-нибудь пугалку рассказать. Ну и глядишь, деньги получишь.
2: Может, мы тоже сейчас мы нагреем вам океан, дай денег.
1: Давайте мы тоже воспользуемся этим. Может быть, тоже нам дадут с Павликом денег.
2: Направление мысли понятно. Владимир Владимирович, спасибо вам огромное. Прощаемся с вами. До новых встреч. У нас в гостях Владимир Владимирович Жмур, заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института. До свидания.
1: Всего доброго. До свидания.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем разговоры об астрономии. Я говорю именно разговоры, а не изучение астрономии, имея в виду, что мы с вами не решаем задачи. А вообще говоря, мои объяснения того, как устроена Вселенная, немного будут стоить, если вы в процессе знакомства с этим курсом не будете, используя мои или другие задачники, решать задачи по астрономии. Ни одна наука, тем более естественная наука, естествознание, не останется у вас в памяти, если вы не будете тренироваться на решении задач. Я очень советую вам решать или смотреть, как они решены в задачниках, те задачи, которые следуют тематике нашего разговора об астрономии. Сегодня мы переходим ко второй части курса, то есть к изучению конкретных астрономических объектов. До сих пор мы говорили об общих свойствах гравитации, об общих типах движения космического. Сегодня будем говорить, и начиная с сегодняшнего дня, все дальше и дальше, о конкретных, и начнем с ближайшего к нам конкретного космического объекта, с планет Солнечной системы. Наша Солнечная система – это звезда Солнца, 8 больших планет и еще некоторые небольшие, но многочисленные члены нашей Солнечной системы. Вот номенклатура, которая сегодня принята в астрономии, то есть система названий. Звезда Солнца, она единственная в нашей Солнечной системе, 8 больших планет. Ну, вы знаете, от Меркурия до Нептуна. Меркурий, Венера, Земля, Марс, планеты небольшого размера, и гиганты. Ну, Меркурий, Венера, Земля, Марс тут, и гиганты Юпитер, Сатурн, газовые гиганты, и гиганты умеренного размера, мы их называем ледяными гигантами, Уран и Нептун. Нет полной уверенности, что в Солнечной системе других крупных тел нет. Может быть, они есть, но мы их пока не обнаружили. Зато обнаружили очень много вокруг и рядом с этими крупными планетами еще много мелких тел. Предыдущая картинка была для иллюстрации, а вот эта важна для понимания. Здесь в одном масштабе, и это очень важно, в одном масштабе я изобразил Солнце и 8 больших планет. Я говорю больших, хотя в астрономии это не обязательно. Само слово «планета» говорит о том, что речь идет вот об этих 8 достаточно крупных телах. Все остальные называются не планетами, а иначе. Посмотрите, во сколько раз Солнце по размеру, а уж трудно представить, во сколько раз по массе, больше любой из планет, даже самой крупной, Юпитера. Например, Юпитер по массе составляет 1/1000 долю от Солнца, но все остальные планеты еще меньше. Землю я тут специально обозначил вот этой стрелочкой, потому что иначе бы ее там, наверное, было и не найти. Рядом с ним, с Землей, планеты земного типа, маленькие каменистые планетки, а Венера, Марс и Меркурий. Где там Меркурий? Я его уже не вижу. Попробуйте его там рассмотреть. Такой он маленький. Вот это очень важно, что в Солнечной системе доминирует своей гравитацией, своим мощным излучением Солнце. Все остальное очень маленькое. Но на больших планетах не заканчивается Солнечная система. Вот тут эта иллюстрация, это очень важно, сделана не в одном масштабе. Шкала расстояния от Солнца логарифмическая. То есть каждый следующий шаг в 10 раз длиннее предыдущего. Одна астрономическая единица – это орбита Земли, 10 – это примерно орбита Юпитера, 100, 1000, 10 тысяч, 100 тысяч и так далее. И вот это все Солнечная система. Дальше 100 тысяч астрономических единиц уже начинаются владения соседних звезд, других звезд. А до 100, может быть, до 150 тысяч астрономических единиц в этой области доминирует гравитация Солнца. И оно все, что тут, держит рядом с собой своим притяжением. У нас нет полной уверенности, что вот мелкие тела на границе Солнечной системы именно так шарообразно расположены. Условно мы эту область называем облаком Оорт. Оорт – это голландский астроном, который предсказал, что эта область существует, что она населена мелкими объектами такого льдистого типа, типа комет. Ну, а дальше вот пояс Койпера – это область близкая к орбитам больших планет, и переходная область, пояс Хиллса от сферического облака Оорта к плоскому, более или менее плоскому поясу Койпера и очень плоской системе орбит больших планет.
Как изучают планеты? Ну, прежде всего, наземными телескопами. И возможности их чрезвычайно ограничены. Большие телескопы имеют маленькое поле зрения, и они не в состоянии охватить все небо и изучить всю Солнечную систему. Мы же находимся внутри Солнечной системы, значит, нам надо весь небосвод окинуть взглядом телескопа, чтобы все объекты Солнечной системы обнаружить. Есть телескопы с более широким полем зрения, но их возможности пока довольно ограничены, они не видят небольшие слабо светящиеся тела. Недавно стали создавать специальные телескопы-роботы, иногда многообъективные, как правило, многообъективные, да еще и с широким полем зрения каждый объектив. И такие конструкции, такие системы многоглазых телескопов позволяют довольно быстро контролировать небесную сферу. И вот что мы понаоткрывали за последние годы. А эта кривая показывает, сколько объектов в Солнечной системе в том или ином году было обнаружено. Дальше я ее не стал рисовать, потому что такая статистика идет и до наших дней. Примерно 150-200 новых объектов ежесуточно открывают астрономы. Что это за объекты? Как правило, небольшие кометообразные или камнеобразные тела, мы их называем астероидами, размером в километры, иногда даже в сотни метров. Ну, их очень много. На сегодняшний день, вот сейчас, я говорю, в 2021 году, открыто чуть более миллиона астероидов и ядер комет. Открыто. Эта кривая говорит, сколько из них достаточно подробно исследовано. То есть их орбиты прослежены, и мы можем, уже зная параметры орбит, вычислять, где они, в какой момент времени в нашем пространстве находятся. А самая нижняя кривая – это количество астероидов, получивших собственные имена. У астрономов есть такая традиция давать собственные имена, имена каких-нибудь выдающихся людей, писателей, художников, ученых, или имена родной школы или родного города. Все это рассматривает специальная комиссия Международного астрономического союза. Если это имя приличного человека или хорошей школы, то его присваивают данному астероиду. Как правило, это делается медленно, поэтому так мало поименованных астероидов пока в Солнечной системе. Что касается небольших тел, то прежде всего мы обращаем внимание на спутники планет. Ну, спутник Земли – Луна. У Меркурия и Венеры нет спутников. Это статистика, я специально это сделал, на 1980 год. Это такой год, когда астрономы еще работали с помощью фотопластинок и глазом исследовали небо. То есть, так сказать, ручная была работа. И тогда у Земли, ну, и сегодня у Земли только один спутник, у Марса два спутника Фобос и Деймос, вы знаете. У планет-гигантов было открыто побольше. Я даже включил сюда Плутон, потому что это планета-карлик, ну, тоже планета в каком-то смысле. Тогда было 45 спутников, астрономам известно. В наше время, вот в нынешнем, 2021 году, с помощью телескопов-роботов мы открыли намного больше спутников. Вот их количество. В основном они новые спутники у планет-гигантов открыты. Даже у Плутона оказалось не один, а пять спутников. И сегодня их насчитывается более 200. И я уверен, что это еще не последнее слово, сказали астрономы. Мы найдем и другие, но небольшие спутники у планет. Вот эта статистика обнаружения. Первый, исключая Луну, про Луну-то мы всегда знали, первые спутники у других планет открыл Галилей с помощью своего первого телескопа. Это четыре спутника Юпитера, 1609-10 годы. И потом статистика пошла-пошла. Астрономы работали глазами, на фотопластинках. А в нашу эпоху, с конца 20 и 21 веке, телескопы-роботы стали стремительно открывать новые спутники. Но возможности наземных телескопов очень скромные. Вот важная вещь – угловое разрешение. Дело в том, что колебание воздуха, мы с вами с этим уже знакомились, размывает то изображение, которое телескоп нам дает. И когда мы смотрим на поверхность соседней планеты, мы не можем заметить там мелкие детали, они просто не проявляются. Изображение не очень резкое, такое пульсирующее, плывущее постоянно перед нашим взором.
Даже на поверхности Луны мы практически не замечаем деталей мельче 2, ну иногда 1 километра удается, но уж меньше километра почти никогда. Когда смотрим на Марс, то видим детали только крупнее примерно 300 километров. На Юпитере 3000, а на Плутоне 30 примерно тысяч. Но учитывая, что сам Плутон имеет размер, диаметр около 3000 километров, ясно, что на поверхности Плутона в наземный телескоп мы ни одной детали увидеть не можем. Он нам кажется точечкой, маленькой звездочкой, где-то там на краю Солнечной системы. К счастью, мы имеем в последние десятилетия возможность запускать к планетам космические зонды. И вот даже до Плутона в 2015 году добрался первый в истории космический аппарат, и он нам впервые показал эту планету. Вот как мы ее видели раньше на астрономических фотографиях. Что вы тут видите? Маленькую звездочку. Это так и был открыт Плутон, так мы его и видели в наземные телескопы. Но потом появился космический телескоп Хаббл, он тоже рядом с Землей, но все-таки атмосфера ему не мешает. И он увидел Плутон вот таким. Это самая лучшая фотография в наземный телескоп Плутона и его спутник Харон. Никаких деталей на Плутоне не видно. Это уже фотография телескопа Хаббл. Харон отдельно, Плутон отдельно. Тут уже они, так сказать, разделились, более четко стали видны. Но никаких деталей на поверхности тоже не видно. И, наконец, мимо Плутона промчался космический зонд New Horizons, новые горизонты. И он нам впервые показал детали поверхности Плутона. Мы теперь их изучаем, изумляемся тому, что увидели. Очень много интересного. Мы еще поговорим о нем. Обнаружили. Вот это все благодаря технике космической. То же самое в отношении близкой Венеры. Уж казалось бы, ее-то можно изучить? Нет. Она покрыта плотной атмосферой. В атмосфере все время облака закрывают от нашего взора поверхность Венеры. Но благодаря тому, что к ней подлетели космические аппараты с радиолокаторами, сначала 2 советских аппарата Венера 15 и 16, затем американский аппарат Магеллан, и этот имел радиолокаторы, и наши имели. И они сквозь облачную атмосферу Венеры прозондировали ее почву, и теперь поверхность, верхний слой почвы. Теперь мы видим, перед нами карта венерианской поверхности. Это радиокарта. Тут цветами показан уровень, высота. Голубое – это низменности. Ну, если бы на Венере была вода, это были бы океаны и моря. Но вода там не может существовать в жидком виде. Там очень высокая температура поверхности. Зеленовато-желтоватые – это возвышенности. Можно назвать их континентами, но там в прямом смысле континентов нет, таких как на Земле. А красное и особенно белое – это самые высокие точки на поверхности Венеры, аналоги нашего Тибета, такие горные структуры. А самая высокая – это вот белая структура, горы Максвелла. Максвелл, Джеймс Клерк Максвелл, отец теории радиоволн, теории электромагнитного поля, а именно благодаря радиоволнам как раз эта карта и была получена. Поэтому именем Максвелла назвали вот эту высочайшую горную вершину на Венере. А все остальные географические названия на ней женского рода, ну, Венера сама планета женского рода, поэтому и все названия там в честь реальных женщин, чем-то прославивших себя, Терешкова там есть, и в честь разных сказочных и мифических персонажей женского рода, которые, ну, Баба-Яга, например, Снегурочка, тоже вы найдете на карте венерианской поверхности. А на поверхности Венеры садились космические аппараты, но они работали там недолго, потому что очень жаркая планета, быстро выходили из строя. А вот на более прохладных планетах там работают наши роботы очень продуктивно и долго. Кстати говоря, первая мягкая посадка на поверхность этой планеты, вы уже поняли, что это за планета, да? Марс, была осуществлена советскими инженерами. Наш аппарат «Марс-3» в 1971 году первым опустился на поверхность Марса. Но потом более удачливыми оказались инженеры США, которые до последних лет запускают на Марс стационарные и передвигающиеся аппараты, марсоходы. Полет к малым телам Солнечной системы тоже очень важное и интересное дело. Но это сложное дело. В последние годы им занимаются инженеры Японии,
США и Европы. И вот первый, пожалуй, удачный полет к одному из астероидов осуществил японский зонд Хаябуса. В 2005 году он приблизился, не стал садиться на поверхность астероида, просто приблизился к нему, отщипнул кусочек, совсем несколько пылинок, несколько песчинок с поверхности этого тела, упаковал в специальную капсулу, и потом, пролетая мимо Земли на парашюте, сбросил их, и мы впервые получили образцы вещества с поверхности астероида тогда. Ну, в наше время эти эксперименты продолжаются. Люди тоже побывали на космических телах, но этим телом пока была только Луна. С 1969 по 1972 на поверхность Луны опускались 6 экспедиций в рамках проекта «Аполлон», «Аполло». И 12 человек, 12 астронавтов американских работали на поверхности Луны, делали исследования, собирали образцы грунта, оставляли там приборы, которые потом после их возвращения на Землю еще долго работали и передавали нам важные сведения о Луне. Это были полезные экспедиции, но человек давно уже не возвращался на поверхность Луны. Даже на Луне работать очень трудно, ведь там нет атмосферы, и приходится в скафандре работать человеку. А скафандр, вот такой скафандр, на Земле весит около 100 килограмм. Попробуйте 100 килограмм на плечи и поработать на Земле. Даже шага не ступишь. Но на Луне сила тяжести в 6 раз ниже земной, поэтому скафандр весил около 16 килограмм и не так сильно обременял человека. Хотя и это тоже немало. Рюкзак 16 килограмм. Оденьте когда-нибудь на себя и попробуйте ямку выкопать лопатой с этим рюкзаком за плечами. Но космонавты были хорошо тренированные, и они работали по несколько суток на Луне, собирали образцы грунта, фотографировали, вот фотокамера у него. Ну, в общем, исполняли ту научную работу, для которой их туда и послали. Вся Солнечная система иногда бывает изображена вот на таких картинках. Я вам специально демонстрирую эту, чтобы отметить ее недостатки. Вот вы увидите некоторые учебники. Я, кстати, эту картинку взял из весьма хорошего американского учебника общей астрономии. Но в данном случае я большой противник вот таких вот коллекций планет. И даже тут звезда присутствует, вот наше Солнце. Когда все тела вписаны в одинаковые клеточки и имеют одинаковый или почти одинаковый видимый размер. Тогда встает вопрос, а почему же одни тела холодные, другие теплые, третьи невероятно горячие, ну, в данном случае Солнце? В чем же разница, если они все вот такие одинаковые? Да дело в том, что тут не соблюден масштаб. Они все разные, я вам показывал, насколько Солнце больше, массивнее любой планеты. Именно по этой причине у Солнца огромное давление внутри, высокая температура, при которой термоядерные реакции происходят, оно греет и освещает все остальные планеты. Это неправильная картинка. Но такие картинки во многих учебниках вам встретятся. Вот пример. Если вы откроете учебник биологии, ну или конкретно зоологии, то на странице одинакового размера будут изображены разные животные, там слон и водомерка. Но водомерка бегает по поверхности воды и не проваливается. А слон не может понять, как можно бегать по воде. Она же такая жидкая и податливая. Разная физика управляет жизнью этих тел, потому что их массы различаются в сотни миллионов раз. То же самое в отношении небесных тел. Надо всегда вспоминать, держать в голове их размер и массу. Иначе вы не поймете, почему они такие разные. К сожалению, в учебнике все, или там на экране компьютера, все они имеют одинаковый размер, но надо мыслить более глубоко и думать физически. Понимать, что масса – это, как правило, главный параметр, управляющий жизнью и живых организмов, и неживых звезд и планет. Вот вам пример. Соотношение массы таракана, человека и кита примерно такое же, как планеты, звезды и галактики. Но мы же понимаем, что планета отличается от звезды, от звезды от галактики. Разные физические процессы доминируют в каждом из этих тел. Точно так же, как
таракан может упасть с небоскреба на асфальт, и с ним ничего не будет. Человек упадет со второго этажа и сломает себе руки и ноги. А киту вообще не надо никуда падать. Положите его на поверхность суши, и он под собственным весом себя раздавит и умрет. Поэтому таракан ничего не будет, даже если вы его с эльфовой башни сбросите. То есть одни и те же физические силы по-разному влияют на тело, имеющее разную массу. И это мы хорошо помним, когда думаем о процессах, происходящих на астероидах, кометах, в спутниках планет, планетах и звездах. Всегда должны ощущать, как же там их собственная масса руководит их внутренней геологической жизнью, если говорить о планетах, или термоядерной жизнью, если вспоминать о звездах. Вот это правильная картинка. Советую вам закрепить ее в голове и всегда помнить, что планеты, даже гиганты, намного меньше Солнца, а планеты земного типа вообще микроскопический размер имеют в этом масштабе. Ну, так можно себе представить Солнечную систему, 8 больших планет, мы об этом говорили, и небольшие тела, кометы, астероиды, летающие в пространстве между ними. А в чем же различие между звездой и планетой? Еще раз повторяю, в массе даже гигант Юпитер в 1000 раз менее массивен, чем Солнце, в 10 раз меньше по размеру, а значит и по объему, и мы понимаем, что плотность у них примерно одинаковая. Химический состав, как выясняется, примерно одинаковый. Звезда состоит в основном из водорода и гелия, и Юпитер, ну и Сатурн, вообще любая планета-гигант, тоже в основном состоит из водорода и гелия. Но звезда светится, а планета практически холодная, потому что масса ее маленькая, давление в недрах маленькое, температура не очень высокая, и там не могут протекать термоядерные реакции, которые дают энергию звезде. Номенклатура тел Солнечной системы, еще раз повторю, такая. Звезда, планеты. Лучше, чтобы не ошибаться, добавлять какой-то эпитет. Большие планеты, классические планеты. Но это не обязательно. Если вы говорите «планета», то имеется в виду большое тело от Меркурия до Нептуна. Вот 8 этих больших тел. Но обычно добавляют «большая планета» или «классическая планета». Планеты-карлики. Ну, аналог мы знаем – это Плутон, ну и похожие на него. Dwarf planet по-английски. Можно говорить «планеты-карлики», либо карликовые планеты, ну, это синонимы планет-карлики, спутники планет и вся остальная мелочь, которую мы называем малые тела Солнечной системы. Астероиды, твердые ядра комет, еще есть такое понятие метеороиды, это просто очень мелкие астероиды, которые иногда влетают в атмосферу Земли, от них иногда метеориты остаются на поверхности Земли. Метеороид он в космосе, а метеорит то, что упало на поверхность Земли. Масштабы Солнца велики, я еще раз это повторяю, и не только в отношении массы, но и в отношении выделившейся энергии. Но есть одна величина, которую, физическая величина, которую несут на себе планеты, и она в малой доле касается Солнца. Речь идет о моменте, о механическом моменте, или, как говорят, момент вращения. Но на четком физическом языке это момент импульса. Он по-разному в разных учебниках называется, но вообще говоря в справочниках только одно название – момент импульса, ну то есть количество вращательного вот этого движения. Хотя планеты-гиганты невелики по массе, но их довольно большая скорость и большой радиус орбиты приводит к тому, что именно в них сосредоточен момент импульса Солнечной системы. Солнце массивное, но оно медленно вращается. А планеты вращаются быстро и на большом расстоянии, рычаг, так сказать, большой. Поэтому почти весь момент импульса Солнечной системы сосредоточен в Юпитере и некоторое количество в Сатурне. Остальные планеты маломассивны. А Солнце, неся большую массу, почти не обладает, или обладает сравнительно небольшим моментом импульса, ну, моментом вращения на другом языке. Разнообразие планет, об этом мы уже говорили, два газовых гиганта, два ледяных гиганта, ну и планеты земного типа. О них я уже не раз упоминал. Посмотрите, какая удивительная симметрия присутствует в Солнечной системе. Четыре гиганта, четыре небольших планеты земного типа. Эта группа делится пополам.
два газовых, два ледяных гиганта. Эта группа тоже, можно ее разделить пополам. Планеты очень похожие на Землю, Земля и Венера, и планеты не похожие на Землю, практически лишенные атмосферы. А это Марс, ну там атмосфера очень разреженная, и Меркурий, у него только следы атмосферы, можно сказать, что полное ее отсутствие, ее там нет. Тут, вот каждый раз мы видим такое разбиение на два, такая иерархия в устройстве Солнечной системы. Далеко не каждая планетная система, мы их уже немало изучили и обнаружили, а она имеет вот такое симметричное иерархическое строение. Когда речь идет о планетах-карликах, почему мы их вообще отделили от больших планет? Ну, пожалуй, самое главное – это их малая масса. И к чему это приводит? Орбиты больших планет не пересекаются. У них настолько большая масса, что если бы они сближались на своих орбитах, они бы очень сильно влияли на движение друг друга, возмущали движение друг друга, и орбиты стали бы хаотическими, и, возможно, планеты просто выбросили бы друг друга из пределов Солнечной системы. Возможно, так когда-то в период молодости Солнечной системы и было. Орбиты карликовых планет пересекаются, разнообразную форму имеют, разнообразную ориентацию плоскостей орбит. Они настолько маломассивны, что друг на друга почти не влияют. Вот в этом их главное различие. Ну а почему же все-таки мы их называем планетами? Хоть и карликами, но планетами. А вот почему. Вот один из спутников Сатурна, Гиперион. Форма его совсем даже не шарообразная. Почему? Он мал по размеру. Тяготение на его поверхности слабое, и оно не может преодолеть жесткость его пород, его тела. Тело его почти изо льда целиком состоит, но слабая гравитация не может его округлить, сделать шарообразным. А планета-карлик Плутон потому и называется все-таки планетой, хоть и карликом, что гравитация преодолела жесткость вещества в недрах этого тела и округлила его. А значит, там внутри происходит какая-то геологическая жизнь. Разделяется вещество по плотности. Плотное оседает к центру. Легкое всплывает на поверхность. Вот эта вот большая светлая область на поверхности Плутона, она так на сердечко немножко похожа, да? Светлая. Она почти не имеет на себе метеоритные кратеры. Вот тут много... Приглядитесь внимательно. Тут много метеоритных кратеров. Они давно туда падали и накопились там. А здесь вы не увидите ни одного. Значит, это свежий лед. Он недавно образовался на поверхности. Значит, из недр там поднимается жидкая какая-то масса. Ну, это в основном азот. Потом он застывает на поверхности. Это значит, что тело в геологическом смысле живое, что там что-то перемешивается, какое-то тепло выделяется. В этом смысле Плутон аналог любой планеты, большой планеты. Но он маленький. Он маленький, поэтому dwarf planet, планета-карлик. А планеты-карлики настолько маленькие, что иногда какой-нибудь спутник планет, например, наша Луна, по массе намного и по размеру намного их превосходит. Вот диаграмма, где показана масса нашей родной Луны, спутника Земли, а вот это суммарная масса всех планет-карликов. Сегодня известно 5 карликовых планет. Ну, первым был Плутон, потом в эту компанию попал крупнейший астероид Церера, он тоже довольно шарообразный. Ну и в поздние годы, недавно открыли еще спутник Плутона, он тоже так имеет отношение к самому Плутону, Хаумею, Макимаки и Эриду, которые, каждая из них значительно уступает по массе нашей Луны, и даже в сумме они не соперники нашей Луне. Так что это, правда, маломассивные тела, но по внутренним своим свойствам они планетообразные. Кстати говоря, а чем Луна хуже? Почему она не планета? Да вообще говоря, не почему. Крупнейшие спутники планет, в том числе и наша Луна, по внутренней своей жизни, по внутреннему устройству, они аналогичны планетами, они шарообразны. В них происходит, ну, вспомните, Ио, спутник Юпитера, там вообще вулканическая деятельность запредельно мощная. Да и на Европе, вот это Европа, второй спутник Юпитера, там тоже подледный океан, там гейзеры, то есть все признаки планет.
но они находятся рядом с еще более массивным телом. В данном случае это Юпитер, Луна находится рядом с Землей, поэтому их называют спутниками, потому что рядом с ними есть еще более массивное тело. Но вообще-то крупные спутники ничем принципиально от планет не отличаются. Это Меркурий, мельчайшая из планет. А это в том же масштабе наша Луна, она чуть меньше Меркурия, и спутник Сатурна Титан. А ведь у Титана, во-первых, Титан размером с Меркурий, даже чуть побольше. А во-вторых, у Титана есть атмосфера, которой лишен Меркурий. То есть Титан как бы больше планета, чем Меркурий. Но Меркурий мы называем планетой, а Титан спутником. Это, конечно, не совсем справедливо по отношению к крупным спутникам планет. И надо как-то эту номенклатуру тоже привести в такое физическое соответствие. Но иногда вообще трудно понять, кто чей спутник. Вот перед нами Плутон и его крупнейший. У Плутона 5 спутников, но те 4 маленькие, а Харон крупный. Кто из них спутник кого? Оба они обращаются вокруг общего центра масс. Ну да, Плутон немножечко там в 8 раз помассивнее, чем Харон. Поэтому про Харон мы говорим, это спутник, а про Плутон это планета, карлик. Но Харон тоже планета, и Луна наша тоже планета. И можно выделить рядом с каждой планетой, у которой есть спутники, крупные спутники, которые претендуют на звание планет. Ну, только надо их называть планетами-спутниками. Есть планеты-карлики, а есть планеты-спутники. Это мое предложение. Я как астроном выдвинул его лет 20 или 25 назад, потом его поддержали некоторые другие астрономы, мои коллеги в России, за рубежом, и мы постепенно приходим к мысли, что надо ввести такой термин в номенклатуру современной астрономии, выделить

появится. Астероиды и ядра комет принципиально ничем друг от друга не отличаются. Астероиды каменистые, там меньше летучих веществ, там воды и так далее, а в ядрах комет побольше летучих веществ, льдов и водяных, и там метановых льдов. Ну, просто кометы подальше от Солнца живут и не так сильно нагреваются, поэтому не испаряются активно. А астероиды поближе к Солнцу, и оно их подсушило, испарило те летучие вещества, которые там присутствуют. Поэтому астероиды поплотнее, у них каменистое тело. Вот астероид Итакава, к которому подлетал японский зонд Хаябуса, у него средняя плотность 2 грамма на кубический сантиметр. Ну, это примерно такая же плотность, как у земного вот, грунта, который на поверхности Земли лежит. Такой каменистый грунт, но не особенно плотный. У ядра кометы Чурюмова-Герасименко средняя плотность 0,5 грамма на кубический сантиметр. То есть это лед, пронизанный какими-то порами, какими-то полостями, ну, может быть, даже пещерные крупные полости там внутри этого ледяного тела. Поэтому у него средняя плотность меньше плотности льда, лишенного таких пузырьков. Происхождение и эволюция планетных систем. Мы приблизительно представляем себе, что и звезды, и планеты формируются за счет силы тяжести, за счет гравитации из разреженного межзвездного вещества. Это вещество постепенно стягивается в такие плотные облака, непрозрачные для света, и в их недрах сжимается большая часть вещества в звезду, а меньшая часть, остатки этого вещества, продолжая движение вокруг центра гравитационного, постепенно складываются в планеты, в их спутники, ну и в межпланетное вещество, в астероиды и кометы. Очень долго мы лишь мысленно представляли себе этот процесс, потому что не могли наблюдать его в природе. А правда, как его наблюдать? Вот давайте вернемся сюда. Непрозрачное для света темное межзвездное облако. Наш оптический телескоп туда не может заглянуть, а там, именно там и происходит формирование звезд и планет рядом с ними. Но нашлись телескопы, которые могут туда заглянуть. Помните, я вам рассказывал, телескопы микроволнового диапазона. Это миллиметры и доли миллиметров длина волны. Это такая пограничная область между радио и инфракрасной астрономией. Нашлись такие телескопы. И вот эти вот теоретические картинки, как в молодости выглядело наше Солнце, как оно нагревало внутреннюю часть протопланетного облака. И тут сформировались планеты земного типа, сухие, лишенные большого количества летучих веществ. А за границей, за холодной границей, на периферии этого облака планеты-гиганты, богатые водородом и гелием, сформировались. Все это были фантазии, теоретические фантазии ученых, пока не появились радиотелескопы микроволнового диапазона. И вот космический, наземный радиотелескоп «Алма» сегодня показывает нам, показывает формирующихся протопланетных дисков. Молодая звезда и газово-пылевой диск вокруг нее, и уже дорожки протоптанные, вероятно, отдельные. Мы еще не видим эти планеты там, но уже чувствуем, что они там есть. Они собирают вещество на себя, притягивают его и вычищают область вдоль своей орбиты. Я заканчиваю рассказ на том, что советую вам продолжить изучение этой темы, ориентируясь на выпущенные мной и моими коллегами книги, ну, где гораздо полнее и подробнее, я думаю, интереснее, чем я вам сегодня успел рассказать, рассказано прежде всего о нашей Солнечной системе. Она все-таки для нас основной объект исследования. Но и другие планетные системы мы тоже изучаем. Всего доброго!

Более 5 веков прошло с той поры, как немецкий художник Альбрехт Дюрер создал одну из самых загадочных работ в истории искусства. Он назвал ее «Меланхолия». Гравюре посвящены несколько томов исследований, однако ни один из авторов так и не дал однозначного ответа на вопрос, в чем суть таинственного послания 43-летнего мастера, создавшего этот шедевр графики. Исполнил гравюру в 1514 году, когда он был уже признанным мэтром как в живописи, так и в графике. Он преуспел и в науках, хорошо знал математику, астрономию, даже воинское инженерное дело. В триптихе, вошедшем в историю искусства как «Мастерские гравюры», художник рассказал о 3 различных путях, ведущих к познанию мира. В первой работе «Всадник, смерть и дьявол» доблестный воин, закованный в латы, избравший свою судьбу, движется верным путем, невзирая на происки дьявола и не страшась встречи со смертью. Он словно не замечает песочных часов, которые напоминают ему о бренности быстротечной жизни. На второй гравюре святой Иероним в келье изображен мудрец, чья жизнь прошла в молитве и поисках единения с Господом. Покойный смиренно спят рядом собака и царь зверей, могучий лев. Огромные песочные часы, отмеривающие годы, часы и минуты добровольного уединения, не омрачают мыслей отшельника. Перед ним распятие, а его скромную келью наполняет свет, льющийся из окон. Сияние исходит и от старца, занятого рукописью. Его склоненная голова вскоре превратится в зияющий пустыми глазницами череп. Смысл 3-й гравюры, носящей название «Меланхолия», является собой величайшую тайну. Дабы направить мысль зрителей и дать ключи к разгадке своего послания, Дюрер сопроводил его комментарием. Привязанные к поясу меланхолии ключи являются символом власти. Кошель означает богатство. Это обычный атрибут меланхоликов, означающий также и скупость. Летучая мышь связана с меланхолией, потому что ее стихия – вечерний сумрак, и ей сопутствует одиночество и уныние. Собака же, потому что из всех животных она одарена наиболее высоким интеллектом и вместе с тем более других подвержена заболеванию бешенством, в чем усматривали родство со склонностью меланхоликов к психическим заболеваниям. Сидящий на жернове и что-то усердно рисующий мальчуган, может быть, олицетворяет практическую деятельность, лишенную знания и мысли. Сопроводительный комментарий Дюрера, впрочем, лишь ставит новые вопросы. Что означает крылатая фигура, изображенная на гравюре, и почему от нее исходит такая печаль? Отчего именно меланхолии Дюрер отдал центральную роль в своих философских размышлениях о таинстве творчества и основах бытия? Есть основания полагать, что художник находился под влиянием учения знаменитого астролога, философа и алхимика Агриппы Неттесгеймского. Так же, как и Дюрер, тот некоторое время служил при дворе императора Максимилиана I. Опираясь на труды Платона и Аристотеля, Агриппа утверждал, что мир можно постичь с помощью особых типов магии – физической, религиозной и астральной. Он подчеркивал, что характер, свойственный меланхоликам, способствует развитию ума и обостряет чувства, и что именно такие личности ближе всего к озарению. А потому меланхолия – не удел унылых и мрачных людей, а божественный дар – меланхоликов он подразделял на 3 типа. Первые, обладая богатым воображением, становятся художниками и поэтами. Вторых отличает проницательный ум, свойственный политикам и ученым.
Третьи, наделенные обостренной интуицией, прирожденные философы и богословы. Возможно, римская цифра 1, поставленная Дюрером рядом с надписью «Меланхолия», указывает на то, что перед зрителем именно меланхолик первого типа, то есть художник-творец. Крылатый гений лишен возраста. Одетый в платье, он обладает мужскими чертами лица и совсем не женственными руками. Его взор печален. Власть, богатство, ремесла, науки не дают ответа на вечные вопросы. Без дела брошены инструменты, необходимые ремесленнику-профессионалу. В руке остановился циркуль, книга закрыта. В равновесии застыли чаши весов. Внимание творца не привлекают ни магический шар, ни многогранник, ни загадочный математический квадрат. Его составил сам Дюрер. Сумма цифр по вертикали, горизонтали и диагонали, а также углам квадрата всегда одинакова. Она равна 34. В нижней строке зашифрован год создания гравюры 1514. Все это лишь игра ума и принадлежность мира тварного. Только Всевышний способен управлять Вселенной. Он передвигает светило, являет радугу и отмеривает время. За пределы гравюры, а значит и нашего познания, уходит лестница. Кто-то невидимый прозвонит в колокол, возвестив о начале богослужения или о страшном суде. Все человеческие усилия – суета, сует. Ремесла и науки далеки от истины и абсолюта. Может ли земной творец, даже если он гений, прикоснуться к разгадке бытия? Историки искусства строили множество предположений, пытаясь расшифровать образы и символы, изображенные на гравюре. Одни находили, что это падший ангел, бунтарь, готовый бросить вызов творцу. Другие видели в нем музу или поэта, осененного божественным прозрением. Третьи утверждают, что меланхолия является собой самую суть личности художника. Гравюре Дюрера посвятил строки итальянский живописец и писатель 16 века Джорджо Вазари. Это одно из тех творений, что повергли в изумление весь мир. Прожив неполных 57 лет, Альбрехт Дюрер оставил потомкам целую галерею автопортретов. Он изображал себя в совсем юном и более зрелом возрасте, запечатлевал себя в рисунках, гравюрах и в живописи, профиль и анфас, порой дерзая превратить черты своего лица в иконописный лик. В гравюре «Меланхолия» он рассказал о себе, раскрыв духовный мир Творца в исповеди.

0: Всем добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброго времени суток. Мы приветствуем вас на канале культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет про природу как дизайнер, как эволюция одевала животных. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Приветствую всех. Итак, как все, наверное, догадались, сегодня речь пойдет о каких-то покровах животных. Я, правда, вопреки названию, не столько буду рассказывать про какие-то необычные цвета и сочетание, там, не знаю, дивное сочетание меха и перьев, а буду рассказывать про то, как в принципе сформировались те или иные покровы, почему и когда у каких-то животных появилась чешуя, у других перья. Ну и, конечно же, немножечко мы поговорим и о том, зачем все это тем или иным организмам было нужно. Поэтому какая-то практическая польза, какая-то, может быть, жизненная необходимость, или же хотя бы может ли тот или иной внешний вид доставлять другим живым существам, а не только нам, эстетическое удовольствие. Итак, поговорим о покровах различных животных в течение истории нашей планеты. Ну, начнем с того, что буквально чуть-чуть, вот так вот, пару слов скажем о том, какова, собственно, функция самых разных покровов. Зачем у нас есть, не знаю, шерсть, кожа, в конце концов, а у кого-то и вовсе чешуя или перья. Конечно же, во-первых, это защита. Защита нас от всего на свете, начиная от каких-нибудь там вирусов, болезнетворных, бактерий и прочего, и прочего. Ну и заканчивая защитой, например, от солнечного света. Вот здесь вот такая вот очаровательная собачка с шапочкой как раз отображает защиту от солнечной радиации. Защиту от солнечной радиации дает, например, определенные пигменты в коже или же сама, собственно, шерсть, которая на коже находится, или же перья. Вот. Но если брать нас, у нас, вот, например, вот есть такие прекрасные волосы, которые отражают солнечный свет во многом и защищают нас и от перегрева, ну и предохраняют в первую очередь самую важную нашу часть, наш головной мозг. Кроме того, можно не только защищаться от всяких разных воздействий окружающей среды, но можно еще и согреваться. Ну, собственно, тоже это в некотором степени защита от воздействия окружающей среды, но воздействие от таких вот перепадов существенных температур, скажем так. Здесь может помочь, конечно же, и жировая прослойка, и прослойка пуха, и прослойка шерсти. Ну, собственно, большинство, я думаю, зрителей, которые в данный момент этот эфир наблюдают, тоже укутались в какую-нибудь там шерстяную одежду, в какой-нибудь пуховичок, если они находятся на улице. Ну или если вы сейчас не укутались во что-то сильно теплое, то уж точно, если вы захотите выйти на улицу, вам понадобится либо какая-нибудь дополнительная шерстка, либо дополнительный пух. И сразу станет очевидно, зачем могут понадобиться покровы и какие-то производные кожи. Кроме того, с помощью того или иного покрова можно мимикрировать под окружающую среду. Или же, кстати, мимикрировать под какое-то другое живое существо. Например, притвориться кем-нибудь особо опасным, и, глядишь, тебя тогда никто особо трогать не будет. Вот как раз на прошлой неделе в зоопарке я общался с замечательной совершенно молочной змеей, которая такая яркая, полосатая, ну, уверен, что многие из вас ее представляют, такая красненькая. Выглядит она просто безумно красиво и в то же время очень пугающе. И это не случайно, потому что змея мимикрирует под другую змею. Молочная змея не опасная, а вот коралловый аспид, на которого она очень похожа, он является одним из крайне ядовитых представителей вот этих самых чешуйчатых. И молочная змея ловко притворяется коралловым аспидом. Ну, а как вы, наверное, догадались, на данной картинке собака притворяется ковром, чтобы никто ее не засек, и чтобы она могла подкрасться к своей основной добыче, ну, например, какой-нибудь котлете, которая находится на тарелке. Но Помимо всех вышеобозначенных функций, есть еще одна крайне важная функция. И любой дизайнер вам об этом скажет. Конечно, бывают дизайны, которые, так сказать, не особо броские, да? Но я вот, правда, не помню, чтобы, например, какой-то был супердизайн в виде, там, не знаю, кирпичной стены или же в виде дерева, чтобы можно было так вот хорошо мимикрировать под окружающую среду. Но бывают такие дизайны, которые просто позволяют слиться с окружающей толпой. Вот это тоже в некотором роде, между прочим, мимикрия. Но все-таки подавляющее большинство каких-то дизайнеров старается сделать что-то максимально броско. То есть мы понимаем, что еще одна функция покровов – это показать себя миру. Конечно же, особенно хорошо и выгодно показывать себя миру, если ты, например, какой-нибудь самец-молодец, и ты пытаешься привлечь внимание максимального количества самых разных, максимального количества самых разных самок. Ну, хотя, в принципе, тоже некоторые такое практикуют. Но вообще, в целом, задача просто привлечь внимание какой-то конкретной самки. Тогда тебе надо быть ярким, тогда тебе надо иметь какой-нибудь яркий хохолок, какие-нибудь очень насыщенные цвета на твоей чешуйчатой коже, если ты рептилия, или же вот там, ну, допустим, может быть, яркие перья, ну, что-нибудь такое, что тебя будет отличать от окружающей среды. Подчас подобные образования, вот эти вот всякие сами покровы или же производные покровы, например, такие производные кожи, как рога, всевозможные шипы. Это же все тоже в первую очередь нужно для того, чтобы как-то продемонстрировать себя в первую очередь противоположному полу. Ну и кроме того, заодно и, может быть, поучаствовать в каких-то сражениях за продолжение рода, за внимание противоположного пола. Вот. Все эти образования вроде ярких хвостов или очень больших рогов частенько могут навредить организму, и они уже будут скорее не полезными, а вредными для выживания. Но, как говорится, что не сделаешь для того, чтобы передать свои гены потомкам. Ну, а теперь давайте попробуем пройтись по истории нашей планеты, вспомнить, какие мы все разные на этой Земле, и какие же покровы имеют животные. Ну, если мы начнем прямо с самого-самого начала, то, конечно же, мы элементарно не встретим еще никаких представителей царства животных. Конечно, можно говорить о покровах тех или иных и у растений, и у грибов, и у, конечно же, бактерий каких-нибудь, у архей. Но так как эта лекция все-таки не бесконечная, мы ограничимся только царством животных. Поэтому вот в самом древнем море что-то такое древнее появилось. Скорее всего, это были какие-то вначале отдельные молекулы, потом отдельные клетки, возможно, археи, потом бактерии. Ну и вот мы так вот перемещаемся и подходим к началу формирования, собственно, животных. Первые животные, ну, если брать, по крайней мере, учебники школьные, это существа одноклеточные. И отличаются они тем, что, будучи одной клеткой, они как раз-таки не имеют того, о чем мы сейчас говорим. У них нету никаких покровов. Что делают все уважающие себя вот эти вот клетки прокариотов, клетки безъядерные? Они покрывают себя какой-нибудь надежной, классной оболочкой. Ну, например, бактерии покрывают себя оболочкой... покрывают себя оболочкой из мурина. Да. А что же делают, допустим, какие-нибудь клетки с ядром, которые медленно и верно растут? Ну, например, те же растительные клетки, которые, кстати, тоже могут быть, ну, буквально один организм, одна клетка. Да. Какую-нибудь эвглену зеленую вспоминаем. Опять же, не будем сейчас влезать в систематику. То есть, я уверен, что множество людей меня поправят и скажут, что эвглена зеленая, она к растениям уже никакого отношения не имеет. Ее там в отдельную группу протистов определили. Да и протисты – это уже неправильный термин. Ну, да ладно. Не будем сейчас во все это влезать. Ну, в любом случае, если мы возьмем одну клетку растения, неважно, одноклеточного или многоклеточного, она будет покрыта тоже оболочкой. У нее тоже будет защитная оболочка, целлюлоза. Причем здесь, конечно же, не приходится говорить ни о каком дизайне, ни о каком там, скрывании никакой мимикрии под внешнюю среду. У оболочки клетки защита, в первую очередь, именно Функция, в первую очередь, именно защитная. Грибы тоже, там с хитиновой оболочкой, у них тоже порядочек. А вот животные, они как раз-таки отличаются тем, что изначально они от всех этих оболочек-то избавились. То есть они практически голыми стали. Вот такая вот голая, беззащитная клеточка. Не, ну конечно же, все-таки какая-никакая оболочка и на этом уровне тоже у них была. У них была и, собственно, и остается вот на клеточных до сих пор тоненькая такая мембрана клеточная. Она, конечно, способствует тому, чтобы хотя бы как-то отделить себя, свою клетку от окружающей среды, но это, пожалуй, что все, на что она способна. Какие-то вещества она может удерживать внутри, какие-то вне, может даже контролировать как-то вот поток веществ туда-сюда, но защитная функция у нее вот прям минимальная по сравнению с нормальными такими клетками, вроде клеток тех же грибов или растений. Животные, конечно, подкачали. Но, благо, животные потихонечку становились многоклеточными, и когда они стали уж прям такими уж очень многоклеточными, и прямо такие у них клетки стали дифференцироваться, вот тут-то уже появилась возможность и сформировать какой-нибудь внешний покров. Ну, собственно, то, что мы называем кожей. Таким образом, мы плавно перемещаемся уже в мир многоклеточных живых существ и смотрим на древнейших двусторонне симметричных животных, которые нам сейчас известны на данный момент. Опять же, можно было бы, допустим, вспомнить и не обязательно про двусторонне симметричных, и вспомнить каких-нибудь древнейших представителей фауны из, там, не знаю, типичных таких эдиакарских живых существ, которые почти наверняка являются животными. Или же из хайнаньской биоты возрастом более 600, а то и там 700 миллионов лет, которые уже не факт, что являются животными. Но, опять же, к сожалению, временные рамки не позволяют посмотреть на всех живых существ, которые, на всех представителей царства животных, которые когда-либо жили на нашей планете. Поэтому вот все-таки я хотел бы сосредоточиться на каких-то более нам понятных животных. Поэтому давайте плавно перейдем уже, минуя все эти древние группы, минуя даже, не побоюсь этого слова, кишечно-полостных с их радиальной симметрией, идем прямиком к двусторонне симметричным организмам. Вот перед нами возможный прародитель двусторонне симметричных организмов. Слева парочка его моделей, в разное время предложенных разными специалистами. Вот такую штуковину гастреей назвали, такую штуку назвали орбилотерией. А вот справа это то, что удалось от этого организма обнаружить. То есть это, собственно, вот такой вот микрочервячок размером с рисинку, который рылся в древнем илу, и он вот, красавчик такой, оставил свой след в истории. Оставил свой след в эдиакарских породах Австралии, и теперь мы можем предполагать, по крайней мере, что это прародитель большинства современных животных, всех, у кого двусторонняя симметрия. Ну или, по крайней мере, он максимально близок к этому самому прародителю. Назвали вот это вот животное, которое уже реальное, а не гипотетическое, икарий. Что мы можем сказать о покровах этого древнего чуда животного? По большому счету ничего, потому что у нас от него сохранились только какие-то непонятные, невнятные отпечатки. Что мы можем в принципе сказать об этом животном? Ну, мы можем сказать, что оно обладало двусторонней симметрией, что у него...
0: Просим прощения за технические неполадки с интернетом. Мы очень надеемся, что в ближайшие неделю мы сможем их исправить. Ах, Ярослав,
1: как возвращаемся. Как вы красиво сказали, ближайшие неделю.
0: Ближайшую неделю, да.
1: В ближайшие неделю мы уже как, это пытаемся исправить.
0: Как говорится, и поможет нам в этом урбилотерии, гастреи и икарии. Я думаю, они нам в этом помогут.
1: Нет, в этом они нам не помогут. Они уже всем, чем могли, они уже помогли. Они уже помогли тем, что мы тут и есть. Это уже хорошо. Продолжаем. Ладно, давайте продолжим, действительно. Итак, значит, мы выяснили, что икария – это то самое животное, которое действительно реально существовало. И предполагается, что это либо наш непосредственный предок имеется в виду всех нас, двусторонне симметричных животных. Мы — это люди, тараканы, там, не знаю, эти черви и, конечно же, там, динозавры. А с другой стороны, да, котики. И с другой стороны, ну, если икария и не является нашим непосредственным предком, то она максимально близка к нашему гипотетическому предку. Поэтому нам бы, конечно, было бы очень интересно узнать, какой у нее покров и как он, насколько он похож на покров, там, не знаю, других позвоночных, беспозвоночных или не похож. Но, увы, ах, у нас есть отпечаток, на котором вот сегментики видны. И видно, что симметрия двусторонняя. И, пожалуй, что на этом все. Никаких покровов тут нету. Так что тут остается лишь гадать. Единственное, что можно сказать, что, видимо, покров этот был очень тонкий, ну, ибо через него все-таки как-то сегментированная мускулатура хорошо пропечаталась. Если бы он был бы толстый, то никакой мускулатуры мы бы не увидели. Вот когда жуки какие-нибудь падают и в илу потом сохраняются, вот там мышц не видать. Тут мышцы видно. Значит, видимо, покровы были тонкие. Дальше, собственно, от орбилотерии можно идти в две стороны. Ну, там, точнее говоря, много, на самом деле, сторон, строго говоря. Но вот множество-множество ветвей мы обычно тоже такой вот смелой нашей рукой объединяем словом «беспозвоночные». Хотя, на самом деле, это огромное количество самых разных животных, вообще там мало родственных друг другу, очень дальнородственных. Ну, и с другой стороны, одну из этих ветвей мы выделяем прям особым статусом «позвоночные». Но оно и понятно почему, потому что мы позвоночные, нам позвоночные как-то интереснее всего. И так как нам позвоночные интереснее всего, я тоже своей вот смелой рукой вот прям дальше возьму и буду вам рассказывать только про позвоночных. Вот так вот отодвигаю в сторону всех беспозвоночных. Может быть, когда-нибудь опять же про них еще поговорим, но не сейчас. Я лишь могу напомнить, что, конечно же, у беспозвоночных огромное количество самых разных покровов. И вот, ну точно совершенно не на одну лекцию разговор о них может растянуться. Помимо просто очевидной кожи, которая может быть как сухая, так и какая-нибудь увлажненная там с многочисленными железами, выделяющими слизь. Так у них еще и могут быть всевозможные раковины, панцири, они могут строить чашечки, домики. И при этом, в отличие от позвоночных, они могут еще и все свои вот эти покровы строить из самых разных веществ. Из органики, из извести, из кремнезема, из фосфатов. Ну, в общем, тут фантазия, как говорится, природы весьма и весьма велика. А почему тот или иной покров строится, например, из извести или же из кремнезема? Ну, опять же, об этом можно подискутировать, но не сейчас. Одно можно сказать, что у беспозвоночных в целом все те же функции покровов, которые и у позвоночных, тоже вполне себе актуальны. Есть беспозвоночные, которые какие-то особо яркие, хотя вот с этим у них, кстати говоря, пореже как-то все-таки они так вот цветами кого-то привлекают не так часто. Но бывают там они яркие для того, чтобы кого-нибудь отпугнуть, бывают они там сливаются с окружающей средой, покровы их защищают, ну и так далее и тому подобное. Ну, в общем, это все примерно, я думаю, все понимают, но в детали мы сейчас вникать не будем. Вникнем же мы с вами в особенности дизайна покровов позвоночных животных. И, уверяю вас, тут тоже есть о чем поговорить, и разговор будет тоже не такой уж короткий. Двигаясь в сторону позвоночных, нам, конечно же, сначала надо пройти мимо хайкоихтиса, который является не позвоночным еще в узком смысле слова, но его, скорее всего, прародителем. Он относится к тому же типу, что и позвоночные, к типу хордовые, но в то же время как бы позвоночника как такового у него еще не появилось. Ну, что можно сказать про этого прародителя современных хордовых? В отличие от икарии, хайкоихтиса, ну и его близких родственников, вроде той же хайкоэллы какой-нибудь пикайи, ну, в общем, такие всякие маленькие червячочки, вот эти вот длиной несколько сантиметров хорды вдоль спины, они известны очень хорошо, известны они из разных местонахождений, и самое главное, что они даже имеют немножечко разную степень сохранности, что позволяет нам неплохо представлять себе их морфологию. Ну и в целом получается, что они максимально похожи из всех современных аналогов на ланцетника. Ланцетник – маленькая такая вот буквально с ноготочек червячулька. Ну, при этом она там где-то в илу копается, особо на глаза не бросается, хотя иногда их много встречается, но в любом случае каждая из них очень-очень маленькая и очень-очень тоненькая. И самое главное, что если вот на этот ланцетник лампой-то посветить, его прям насквозь будет видно. Там можно без всякого рентгена смотреть, как у него органы работают, как у него там, значит, ил по кишечнику бежит, ну и так далее. О чем это нам говорит? Какую эту информацию нам дает о его покровах? Это говорит о том, что покровы у него, конечно же, есть. У него есть кожный покров, но он невероятно тонкий. Это очень-очень тоненькая кожица. И, разумеется, ни о какой чешуе, там, не знаю, ни о каких там костных щитках, ни о чем таком говорить еще и близко не приходится. Опять же, если мы посмотрим на реконструкцию Хайку Уихтиса, которая здесь сделана весьма симпатично, мы видим, что вот как бы она, вот эта кожная структура, она максимально тонкая и прозрачная. Она выполняет свою функцию защиты от всяких там болезнетворных бактерий. Она, кстати говоря, выделяет небольшое количество слизи, чтобы вот так вот в воде скользить очень было удобно. То есть там уже есть какие-то железистые клетки, которые выделяют свой секрет, свою особую жидкость. Ну и на этом, собственно, все. Идем дальше в сторону позвоночных животных. Если мы двигаемся в сторону позвоночных животных, нам попадается великое множество в древних морях всевозможных бесчелюстных организмов. Чем они отличаются от рыб? Собственно, в английской литературе их называют бесчелюстные рыбы. У нас все-таки обычное слово рыбы не употребляют, в крайнем случае рыбообразные организмы. Ну, потому что у нас принято называть рыбами то, что обладает челюстями. Селедка – это рыба, а вот какая-нибудь миксина – не рыба. Но вот эти вот ребята, они челюстями-то, может, не обладали, но самое главное, что они уже обладали позвоночником, а еще они обладали уже гораздо более интересными покровами. Мало того, что некоторые из них довели вот эту свою кожицу с железами до совершенства полнейшего. Ну, например, та же миксина, она такими невероятными железистыми клетками обладает, что может буквально целое ведро слизью заполнить, которое будет секретироваться ее кожей. Собственно, те, кто что-то знает про миксин, наверняка видели эти классные такие кадры с ведром, в котором торчит миксина, и вокруг все-все-все-все-все в слизи. Другие бесчелюстные стали совершенствовать кожу в другом направлении. Они не стали как-то увеличивать количество железистых клеток, они стали скорее заботиться о том, чтобы кожный покров как-то защитить. И вот появляется группа, я бы даже сказал, несколько групп древних живых существ с костными панцирями. Причем эти панцири формируются внутри кожи. Мы вполне представляем себе механизм возникновения кожаных вот этих вот панцирей. Благо у нас есть сейчас, например, какие-нибудь там, те же черепахи, у которых панцирь образуется в коже, да. И мы видим, как может кожа формировать кость. Вот также кость формировалась внутри кожи у, например, цефалясписа, на которого мы сейчас любуемся. И вот с таким панцирем он потом потихонечку продолжил эволюционировать и в конце концов стал первой настоящей рыбой, собственно, панцирной рыбой. Пожалуйста, прошу любить и жаловать, это панцирные рыбы. Ну, в качестве примера панцирной рыбы я тут показываю знаменитейшего Дункалиостея. Но вообще панцирных рыб было много. Они были разные, они были весьма по-разному устроены, но у всех у них, безусловно, были вот эти самые кожные пластины. Давайте же посмотрим, что они из себя представляли. Ну вот кусочек вот этой самой брони. Мы видим, что она относительно толстая. Здесь, конечно же, по фотографии сложно оценить ее толщину, но эти пластинки имеют толщину, как правило, не меньше 1 мм, а иногда и до 5, и даже чуть больше, чем 5 мм. Но 5 мм броня, вот такая вот кость 5 мм, это уже прям серьезно. Это вполне нормальная, полноценная кость. А вот черепа у многих там меньше толщину имеют. И получается, что обладая такой броней, животные получали уже хорошую защиту и самую главную свою функцию, именно защитную, вот такие вот доспехи выполняли просто отменно. Впервые, как мы выяснили, подобные щитки в коже стали формироваться еще у бесчелюстных. Случилось это в силурийском периоде, ну, соответственно, ориентировочно где-нибудь там 440-430 миллионов лет назад. Ну, а в дальнейшем с небольшими изменениями все это передалось панцирным рыбам, которые до самого своего вымирания в конце девонского периода, где-то получается около 360 миллионов лет назад, они вот с этим, соответственно, замечательным с этой замечательной броней продолжили существовать. Здесь что еще можно заметить? Можно заметить многочисленные такие вот бугорки. Эти бугорки выполняли разные функции, но в первую очередь они тоже усиливали конструкцию. Ну и с другой стороны, вот такой вот узор из бугорков, он уже мог выполнять какие-то эстетические функции, ну, например, позволял лучше одному виду отличаться от другого. То есть они по вот этому разнообразию бугорков, ну, просто-напросто могли буквально мордально друг другу отличать. Эти бугорки на каждом панцире имели уникальное такое расположение, в некотором роде как отпечатки пальцев. Однако же, конечно же, броня это хорошо, но броня это тяжеловато. Это не самый идеальный покров, что мы видим прекрасно по разнообразию современных животных. Кого у нас сейчас только нету, но бронированных животных все-таки не так уж, чтобы много. Конечно, мы можем вспомнить каких-нибудь броненосцев, там, не знаю, черепах тех же. Но все-таки подавляющее большинство живых существ обходится без брони. И причина совершенно очевидна. Да. Броня дает защиту, но броня в то же время ограничивает подвижность и делает организм более тяжелым, что одинаково актуально как на суше, так и в воде. Только разное. Ну, по-разному это проявляется, конечно, на суше. Животное просто становится очень неповоротливым в океанах. Как правило, такие бронированные ребята частенько оказываются придонными, потому что, опять же, они слишком тяжелые. Но в итоге для того, чтобы все-таки получить какую-то защиту, но в то же время улучшить подвижность, в природе стали появляться какие-то новые типы покровов. И, наверное, один из самых удачных покровов, по крайней мере, для водных организмов, это, конечно же, чешуя. Возможно, первыми чешуёю обзавелись телодонты. Вот так вот выглядят телодонты. Это очень своеобразные организмы, очень разные. Мы видим, что они разные были по форме, некоторые были придонные, такие уплощенные, некоторые были активными пловцами, но при этом, опять же, они все бесчелюстные, они поэтому фильтровали только воду. Но самое главное, что их отличает, это очень своеобразная чешуя. Чешуя имеет вид таких вот маленьких шипиков. Внутри этой чешуи есть полость. И вот такая вот немножечко такая вот гребнистая чешуя настолько характерно имеет облик, что, собственно говоря, по телодонтовой чешуе в основном вся классификация этого группы, этого класса и ведется. К слову, какое отношение телодонтовая чешуя имеет к другой чешуе, к чешуе современных рыб, к чешуе древних рыб, сказать затруднительно. Ну, пожалуй, что самый вероятный вариант, что никакого. То есть, попросту, вот эта самая телодонтовая чешуя, она была характерна только для телодонтов, и вместе с этой группой она полностью исчезла. И остальные рыбы независимо стали изобретать свою чешую. Древнейшая чешуя, уже которую можно приписать рыбам, появляется в породах ордовикского периода, опять же. Кстати, примерно тогда же, когда и телодонтовая чешуя. То есть, ну, где-нибудь там, получается, 400... Сколько? 450, где-нибудь так, миллионов лет назад. В целом, вот эта чешуя, которую нашли в Колорадо в США, она похожа больше всего на чешую современных акул и прочих хрящевых рыб. То есть, можно сказать, что это чешуя плакоидного типа. Действительно ли эта чешуя принадлежала самой древней акуле и акулу существует на Земле более 450 миллионов лет, сказать пока что затруднительно. Но вот сама по себе плакоидная чешуя, безусловно, заслуживает особого внимания. Особенно учитывая, что она крайне похожа по строению на наши зубы. У плакоидной чешуи внутри находится пульпа, в которую заходил нерв и кровеносные сосуды. Дальше можно выделить цемент, который был в основании. Потом дентин, который располагался внутри. И сверху зубчик, который торчал на поверхность, он покрыт особым веществом, похожим на эмаль. Но если быть точнее, это витродентин, но он по своей структуре очень напоминает эмаль. И в целом сходство этих чешуй с зубами намекает на то, что данная чешуя, с большой долей вероятности, оказавшись в ротовой полости у уже челюстнородных живых существ, то есть тех, которые челюстями обзавелись, она в конечном итоге превратилась в зубы. Ну, то есть получается, что наши зубы – это наследие вот такой древней чешуи. Ну и раз уж мы с вами начали разговор про чешую, то давайте будем дальше разбираться в чешуе. А здесь, честно говоря, есть о чем поговорить. Как мы уже выяснили, первая чешуя на Земле появилась примерно 450 миллионов лет назад. Но в дальнейшем постепенно чешуи становилось все больше. Начиная с силурийского периода, это значит, получается, от 440 до 300, сейчас соображу, до 410 миллионов лет назад, интервал времени. Так вот, вот за этот интервал времени сформировались практически все группы рыб, и вместе с ними сформировалась практически вся известная на данный момент чешуя. Чешуя рыб. А чешуи мы знаем много, и мы знаем, что все эти чешуйки устроены по-разному, и даже примерно представляем себе, как и каким образом эволюционировала та или иная чешуя. Ну, насчет плакоидной чешуи мы с вами немножко уже поговорили, да? То есть, есть у плакоидной чешуи такие особые выросты, похожие на зубчики. Есть основание, которое погружено в кожу, и внутри эта конструкция крайне напоминает зубы. При этом в основном эти чешуйки крайне маленькие. Если мы посмотрим на ту же акулу, то заметить у нее чешую довольно-таки сложно невооруженным взглядом. Кажется, что акула ну, просто такая гладенькая, с голой кожей, но при этом крепкая, если ее потрогать. Однако же достаточно посмотреть ее под микроскопом, и становится очевидно, что вся она покрыта чешуей. Ну, даже на самом деле лупы уже достаточно, чтобы чешуйки отдельно разглядеть. Насколько эта чешуя эффективна, и можно ли было бы этой чешуей ограничиться? Вообще-то говоря, чешуя очень удачная. Она и крепкая, она и позволяет рыбе получать защиту. В то же время вот, конфигурация этих самых гребешков-шипов позволяет перенаправить потоки воды, чтобы вокруг рыбы не формировались турбулентные движения, которые замедляли бы ее, а все движения оставались бы так называемые ламинарными, то есть течение вокруг рыбы было струйками, и рыба могла двигаться в нужном направлении, а не там вот, находиться в постоянной вот, турбулентности, как иногда там самолет трясет, бедняги. Ну, получается, что в целом эта чешуя настолько удачно устроена, что можно было бы ей, по большому счету, наверное, и обойтись. Но дело в том, что, судя по всему, что мы сейчас представляем, акулы и прочие хрящевые рыбы, а это акулы, химеры и скаты из современных рыб, ну и куча еще древних рыб. Так вот, вот эти все рыбы, они пошли своим путем вот буквально в самом начале. Они отделились раньше всего от общего какого-то рыбьего предка. Есть даже предположение, что они независимо приобрели челюсти. И чем больше данных появляется, тем больше эта версия кажется оправданной. То есть мы когда выделяем там, класс, отдельный класс хрящевых рыб, вот, эта идея очень правильная. И если посмотреть на самые новые классификации, там нету надкласса рыбы. Там просто есть класс хрящевые рыбы и класс костная рыба, класс там, пластинокожие. А вместе они ни во что не объединяются, потому что есть большой вопрос, стоит ли их действительно вместе объединять, не будет ли это объединением дальнородственных организмов, то, что называются полифилетический таксон, то есть как бы группа, в которой объединены разные животные, не имеющие какого-то общего предка или без, собственно, этого общего предка. Так сейчас не принято делать. Короче, выражаясь простым языком, такое ощущение, что акулы независимо стали рыбами, они независимо обрели челюсть и независимо изобрели вот такую вот чешую. И, соответственно, такая чешуя доступна была только им, потому что другие живые существа такой чешуи никогда не имели. А что же тогда другие группы рыб? Другие группы рыб, видимо, пошли следом за плакодермами, за первыми пластинокожими рыбами. И, конечно же, изначально они имели просто панцирь. Собственно, часть этого панциря в дальнейшем либо стала вот такими вот пластинами, которые формируют череп рыб, ну, либо у тех животных, которые вылезли на сушу, просто стали частью единого черепа. Ну, вот, собственно, у нас эти пластины, которые когда-то были в коже, формировались, они у нас до сих пор есть, это кость нашего лица. Вот это потомки вот этих самых покровов пластинокожих рыб. И они, собственно, до сих пор выполняют ту же самую функцию, что и у пластинокожих. Они выполняют функцию защиты. Вот, только они теперь находятся там вот уже основательно внутри кожи, и основательно они слились с основным таким скелетом нашим. Что же касается остальной части тела, там пришлось изобретать какую-то новую чешую. И, видимо, изначально эта чешуя была очень-очень тяжелой и мощной. Это была так называемая космоидная чешуя. Вот здесь она показана, сейчас я ее чуть поподробнее тоже покажу, расскажу. В дальнейшем от этой космоидной чешуи, которая была очень толстая, очень мощная, конечно, классная, прям отлично защищала, но невероятно тяжелая, из-за чего, ну, как бы рыбам перемещаться было все равно тяжеловато. То есть, хотя они, казалось бы, избавились от цельного панциря, заменили его на отдельную чешуйки, это удобно, но в то же время эти отдельные чешуйки, ну, слишком толстые. Четырехслойная чешуя – это перебор. А в дальнейшем эта чешуя стала терять отдельные слои, и сформировалась ганоидная чешуя. Это чешуя, в которой уже осталось, если память не изменяет, два слоя. Это прям уже гораздо лучше, ганоин и дентин. Но при этом можно было бы и еще облегчить, и все равно, облегчив конструкцию, не сильно потерять прочности. И в итоге получить костную чешую. Ну и, собственно, ганоидная чешуя у многих древних рыб была распространена. На протяжении мезозойского периода она была практически у всех рыб. Но в дальнейшем все-таки эти рыбы вымерли. Не уверен, что главная причина только в чешуе, но в целом, скорее всего, их чешуя тоже была не самой идеально устроенной. Сейчас ганоидными, носителями ганоидной чешуи остались, например, щуки, миссисипские панцирники, ну и, допустим, те же осетры. А вот собственно, костная чешуя – это чешуя, которая, по сути, состоит просто только из одной кости. То есть, по большому счету, получается, с чего начинали рыбы, да, с костного панциря, к этому же и пришли. Только, наконец-то, вместо единого костного панциря они сформировали вот такие вот уже отдельные костные чешуйки. И эта конструкция оказалась настолько удачной, что, собственно говоря, почти все современные рыбы являются носителями именно этой костной чешуи. При этом есть вот такой вот более устаревший вариант с закрученной костной чешуей, циклоидной ее называют. Она характерна для более медленно плавающих рыб, ну и более, как считается, примитивных. Ну а, наконец, быстро плавающие рыбы являются счастливыми обладателями ктиноидной чешуи. Тоже костная, но только с такими многочисленными этими гребешочками, которые, как у акул, позволяют перенаправить потоки воды и исключить турбулентность в воде. Вот такая эволюция у рыб. Ну, собственно говоря, есть еще некоторые рыбы, вроде той же мурены, которые вообще потом снова повторно от чешуи отказались, ну, в связи с тем, что им надо там просачиваться между какими-то узкими препятствиями. Но большинство рыб довольны своей костной чешуей и ничего другого от жизни особо не хотят. Им и так комфортно. Но давайте посмотрим еще немножко чешуи и будем двигаться дальше. Вот плакоидная чешуя, та самая, которая у акулы, если ее очень близко посмотреть. Вот если ее еще поближе посмотреть, можно увидеть прям отдельные вот эти красивые чешуйки. А вот так выглядит космоидная чешуя. Та самая, которая изначально была, видимо, у всех рыб. По крайней мере, она считается прародителем для всех чешуй рыб. Тут, правда, справедливости ради, стоит отметить, что это лишь гипотеза, что из этой чешуи сформировались другие чешуи. Доказательств этого у нас, по большому счету, нет. Мы знаем, что космоидная чешуя была у древних мясистолопастных рыб. Но являются ли мясистолопастные предками для всех, мы не знаем. Но конкретно, если посмотреть мясистолопастных, там вот четко наблюдается, как такая супермассивная космоидная чешуя потихонечку превратилась в легкую костную. Ну, возможно, что такой же путь прошла чешуя и у других групп рыб от какого-то общего предка с космоидной чешуей. А вот так выглядят мясистолопастные рыбы. Если вдруг, опять же, кто-то подзабыл, кто это такие, или же вдруг вы их ни разу не видели, не слышали слова мясистолопастные, такое тоже бывает. А мясистолопастные – это рыбы, у которых очень массивные плавники. И это их особенность очень оказалась кстати, когда некоторые из них стали ползать по дну, а в дальнейшем вылезать на сушу. Именно мясистолопастные являются нашими непосредственными предками. Вот благодаря таким очень классно сохранившимся экземплярам мы, собственно, и знаем, как выглядела космоидная чешуя. Мы, собственно, и знаем, как выглядела космоидная чешуя. Мы видим здесь вот эту

после того, как Марджери Куртане Латимер ее открыла, ходила версия, что эта рыба является, ну, прям полным аналогом наших предков. То есть именно вот такая рыба когда-то вылезла на сушу и дала начало всем наземным позвоночным животным. Сейчас мы понимаем, что это точно не так, что все-таки эта рыба относится к тупиковой ветви мясистолопастных. Вот они как бы такими были и такими и остались, и никуда они никуда никак не вылезают. А те, которые вылезали, они уже давно вылезли и превратились, ну, например, в нас. И вот, пожалуйста, если мы посмотрим на чешую той самой Латимерии, мы увидим, что у Латимерии, в общем-то, такая весьма своеобразная, но, по большому счету, циклоидная костная чешуя. Ну, обычно циклоид ее не называют, называют ее особой какой-то чешуей, но я бы сказал, что больше всего она на циклоидную похожа. То есть никаких многочисленных слоев, как у древних мясистолопастных рыб, у Латимерии уже нет. У нее чешуя тоже стала очень легкой. К слову, у предков Латимерии точно чешуя была более мощной. Ну а вот разные направления мясистолопастных рыб. Здесь другой термин указан, лопастеперы, но это синонимы. Мясистолопастные, лопастеперы, саркоптеридии, это вот все одно и то же. Так вот, мы видим, что вот эти самые мясистолопастные делятся на целокантов, к которым относится Латимерия, на двояко дышащих, которые до сих пор двояко дышат. И на земле, и в воде в Африке такие живут очень прикольные. Кстати, если вы где-нибудь там рядом с каким-нибудь океанариумом или же там зоопарком с аквариумом находитесь, можете туда сходить, наверняка там двояко дышащую рыбу посмотрите. Она прикольная. В Москве есть, например, двояко дышащие в, собственно, аквариуме, океанариуме, и есть, например, в экзотариуме Московского зоопарка. Ну, а репидистии, еще одна линия лопастеперых, вот она-то привела к наземным позвоночным животным. То есть там лягушки, тритоны, ящерицы, птицы, котики. Ну, вот как происходил выход. Сегодня я подробно об этом рассказывать точно не планирую. Так что я надеюсь, что многие из вас представляют себе данный путь, который прошли наши предки. Но если вдруг вы его не очень хорошо себе представляете, я думаю, что по этим картинкам можно себе это вполне живо представить. Вот тот самый Элстеноптерон, еще с нормальной такой космоидной чешуей. А вот потихонечку-полегонечку он преобразуется, получает локти и потом уже преобразуется его конечности в лапы. В конечном итоге дело доходит до ихтиостеги. Вот она там сверху была как раз изображена. Это уже вполне себе наземное позвоночное животное. И что же мы знаем про ихтиостегу, акантостегу и прочую вот эту девонскую стегу? А мы-то знаем, что они все еще покрыты были чешуей. То есть, если мы говорим об их покровах, то они, вот как здесь правильно совершенно на картинке показано, все еще были чешуйчатыми. И в этом плане были очень похожи на своих далеких древних лопастеперых предков. И лишь потом, в дальнейшем, постепенно они от этой чешуи избавились для того, чтобы, ну, собственно, лучше и комфортнее себя чувствовать именно на суше. Потому что на суше им перемещаться было крайне сложно, имея вот такие лапы, расставленные в стороны. И да, чешуя вещь классная, но смысл тебе от этой чешуи, когда ты двигаться не можешь. Надо для начала было как-то облегчить свое тело, и в том числе это делалось за счет избавления от чешуи. Кроме того, изначально на суше-то особо и защищаться было не от кого. Не было особо врагов. Те же ихтиостеги, акантостеги – это были самые крупные животные на Земле. И кого бы им было опасаться. Они могли смело избавиться от чешуи. Потом же конкуренция на суше станет куда как жестче. И некоторые не то что чешую, но даже себе панцирь снова решат отрастить. Но это будет потом. А вначале они избавляются от чешуи и снова возвращаются к тому же, с чего начинали какие-то их далекие-далекие предки еще в кембрийском периоде. Просто голой кожи с многочисленными железами. Благо чего-чего, а вот желез-то у земноводных было предостаточно. Вспоминаем какую-нибудь такую мокрую, сочную лягушку или, не знаю, там, тритона. Они же такие вот прям склизкие во всех местах.

0: Ну, может быть, конечно, потому что они только что из-под воды вылезли, но, скорее всего, они просто очень много выделяют различных секретов. Буквально все покрыты какой-то определенной слизью, которая защищает их от высыхания. Ну вот еще одна ихтиостега, очень симпатичная. Тут вот тоже она показана с чешуей, правда, с очень мелкой такой, едва уже заметно. Это более реалистичная, конечно, картинка намного. Вот. Ну а дальше, соответственно, покровы у разных животных будут формироваться по-разному. У земноводных вот так и останется вот эта кожа, покрытая слизью. У пресмыкающихся появится в дальнейшем кожа с роговой чешуей. И здесь причина изменения внешнего покрова была связана не с тем, что надо было как-то защитить себя. В конце концов, ну, скажем честно, прокусить подобную чешую больших проблем не составляет. Для того, чтобы защитить себя, некоторые из пресмыкающихся потом костные щитки стали выращивать. Вспоминаем, например, спинку крокодила. Вот это да, это вот прям прикольная штука. Или можно прям целый панцирь, как у черепахи. А, ну, так вот, укусить змею, это, мне кажется, задача не самая сложная. Я, конечно, никому не рекомендую сейчас вот брать и кусать змею, вот, потому что змея может ответить. Но в целом она вполне себе прокусуема. А главное, конечно же, для чего сформировался такой покров, это защита от высыхания. Потому что земноводные, они, конечно, всем хороши, но вот с такой вот мокрой вечно кожей особо долго без воды не протянешь. У пресмыкающихся уже ситуация намного лучше и симпатичнее. Но был еще один путь. Путь, по которому пошли наши предки. Наших предков, кстати, объединяют большущую группу синапсиды. Я не побоюсь этого слова. В смысле, я не боюсь слова синапсиды. Я его буду сегодня использовать. И млекопитающие тоже синапсиды. Они не только обладают сейчас кожей, но еще и шерстью. Про шерсть мы сейчас тоже обязательно поговорим, но для начала сосредоточимся на коже. Кожа-то млекопитающих, по большому счету, мало чем отличается от кожи земноводных, если так вот брать глобально. Она тоже голая, и она тоже с большим количеством желез. Впрочем, в целом она, конечно же, стала более сухой. Ну, допустим, нашу кожу мы, конечно, не очень любим, когда она совсем сухая, она у нас трескаться начинает. Вот там зимой, например, такая неприятность может происходить в сухом воздухе. Но в любом случае она намного более сухая, чем кожа земноводных. Это позволяет в каком-то степени защитить кожу от, ну, собственно, обеспечить существование кожи в более сухом режиме. Но в то же время, конечно же, для того, чтобы кожа уж совсем не высыхала, приходится тоже использовать различные железы, например, сальные железы, которые кожу снабжают таким природным кремом. Но это я все, так сказать, такие сведения говорил по современным животным, относительно там кожи земноводных, пресмыкающихся. А что у нас по ископаемым остаткам? Так ли это было раньше? Может быть, раньше, там, не знаю, у земноводных прям до недавнего времени была сплошная чешуя. И только вот сейчас земноводные стали такие голенькие. А предполагаем мы, что нет. Это не так, что земноводные уже в каменноугольный период, где-нибудь там 300, там, не знаю, 40, 330 миллионов лет назад, избавились от чешуи и стали ходить с замечательной такой голой лягушачьей кожицей. Однако ж реально у нас нету отпечатков кожи каких-нибудь лабиринтодонтов с каменноугольного периода. Увы, ах. У нас есть, пожалуйста, классные какие-нибудь тритончики, лягушечки. Причем вот конкретно эта лягушка из Испании, она просто идеально сохранилась. Там удалось не только кожу найти, но еще и найти различные структуры внутри кожи. Например, там нашли меланосомы. Это особые такие части клеток, которые несут в себе пигмент и позволяют определить цвет животного. Ну, заодно оказалось, что меланосомы еще и способствуют накоплению отдельных редких элементов, которые организму нужны. Вот в 2019 году очень классная была работа про исследование конкретно кожи этой лягушки и некоторых других древних земноводных и не только. Но В любом случае, вот эта вся красота, она имеет возраст уже куда как более скромный. Это, ну, где-нибудь там 7-8 миллионов лет. А есть, конечно, и земноводные, может, не такой феноменальной сохранности, но более древние. Но, к сожалению, это все равно уже далеко не палеозойская эра. Это уже, по-моему, самые ранние с мезозоя известны такие хорошо сохранившиеся земноводные. У хорошо сохранившихся земноводных кожа была такая же, как у современных, судя по тем данным, которые мы можем получить. Ну а насчет более древних, самых первых земноводных, нам остается лишь предполагать, как была устроена их кожа, как был устроен их покров. Что же касается рептилий? Что касается рептилий, опять же, долгое время мы предполагали, что они изначально были чешуйчаты. И вот чешуя, подобная чешуя, допустим, какого-нибудь крокодила, это такой прям базовый вариант, с которого все начиналось. Но предполагать мы могли все, что угодно, а доказательств у нас, опять же, никаких особо не было. У нас есть отпечатки кожи, хорошие, из мелового периода. Ну, что-то такое худо-бедное можно еще наскрести из юрского периода, вот там со времен там, стегозавров, каких-нибудь диплодоков. Древнее, опять никакой кожи, к сожалению, у нас нет по наземным животным, в том числе вот по наземным рептилиям. Точнее, не было до этого года. И вот свершилось чудо в 24-м году, то бишь в нынешнем году, нашли кожу каптарина. Каптарин – это вот такое животное, похожее на ящерицу, но на самом деле он ни разу не ящерица по строению. Это суперпримитивное такое древняя рептилия. И особенно она прекрасна как раз тем, что она супер примитивная. Она вот буквально близка к еще даже вот предкам рептилий. И, соответственно, глядя на строение ее, в том числе кожи, мы можем понять, с чего все начиналось. Какая была базовая ситуация для рептилий. А потом уже там какие-то варианты пошли. И когда нашли кожу от этого самого каптарина, выяснили, что базовая ситуация для рептилий – это обычная вот такая роговая чешуя. Ну, что, собственно говоря, и ожидалось. Но приятно, что теперь у нас есть подтверждение, теперь у нас есть кожа возрастом 289 миллионов лет, древней рептилии, и мы видим, что она чешуйчатая. Ну, и дальше, конечно же, уж если 200 с лишним миллионов лет назад была чешуйчатая кожа, то и дальше этих чешуйчатых было великое множество. В том числе и многие динозавры были чешуйчатые. Опять же, кто имеет возможность, можно, например, в Москву в палеонтологический музей сходить, там вот под диплодоком такой вот классный отпечаток кожи от монгольского утконосого динозавра лежит. Такая вот прям чешуя, такая отменная, вкусная. Вот приходите, полюбуйтесь. Ну, а я пока демонстрирую вам на слайде кожу одного из очень близких родственников тираннозавра, динозавра-горгозавра, жившего в Альберте 77 миллионов лет назад. И вот, пожалуйста, она тоже вся из себя чешуйчатая. Ну, то есть получается, что вот этот покров, который сформировали когда-то древнейшие рептилии для того, чтобы защитить себя от высыхания, он оказался настолько классный и удачный, что, собственно, миллионы лет он потом не менялся. Ну, опять же, ничего супер уникального в этом нет. Мы уже видели, что с голой кожей прекрасно живут, ланцетники до сих пор. С чешуей до сих пор живут рыбы, тоже не жалуются с обычной такой чешуей. И вот с роговой чешуей, пожалуйста, уже десятки, сотни миллионов лет существуют рептилии. То есть, если какая-то удачная конструкция появляется, она потом вполне себе закрепляется в эволюции. Вот так вот выглядели эти интересные ребятки. Прекрасная картина Влада Константинова. Однако, это не значит, что дальше она не может меняться. Она, конечно, может меняться, эта конструкция. Если нет необходимости, если все работает, если рептилии сохраняются в том же виде, в котором они до этого существовали, приобрели там, совсем другую походку, другой размер, но им комфортно с чешуей, и никаких новых мутаций у них не произошло, которые оказались удачные, то они будут и дальше ходить с чешуей. Но если что-то пошло не так, если они, например, взяли и в воду ушли, вот тут-то возможно, что чешуя окажется не самым удачным вариантом. У нас есть несколько отпечатков разных водных рептилий древних, и мы видим, что некоторые из них, например, мозазавры, такие большие мордастые хищники, с головой больше, длиной 2 метра, с длиной тела до 17 метров. Классные морские охотники. Они обладали чешуей, и вот с чешуей в воду ушли. Там чешуя была у их дедов, которые ходили по суше, у их прадедов, которые ходили по суше. Вот они тоже так с чешуей остались. Но мозазавр в этом плане скорее исключение из правила. А если мы посмотрим, например, на некоторых черепах древних морских, кстати, на некоторых современных морских тоже, например, в кожистых черепах, а также на ихтиозавров, у которых кожа так хорошо сохранилась, что даже ее отдельную структуру удалось изучить, там, посмотреть, как там волокна коллагеновые шли, насколько она была упругой и крепкой. Так вот, глядя на эту кожу, мы понимаем, что чешуи там никакой нет. Хотя у предков она была. Мы видели предковое состояние чешуйчатое. А вот здесь уже чешуи нет. Причина, ну, тоже плюс-минус очевидна. Если животное ушло в воду, и при этом не просто ушло в воду, а оно начинает пытаться конкурировать с рыбой в плавании, роговая чешуя оказывается уже не помощником, она оказывается уже врагом для этих животных. Потому что роговая чешуя, она не обладает какими-то уникальными особенностями своего строения, допустим, там, предохраняющими организм от турбуленции. Да? Роговая чешуя, она в то же время довольно-таки тяжелая. И если возникает мутация, которая избавляет организм от роговой чешуи и делает организм более обтекаемым, то эта мутация оказывается очень удачной, и такие организмы выживают и передают эти свои прекрасные признаки потомкам. И в итоге мы получаем ихтиозавров, похожих на дельфинов, с абсолютно голой, обтекаемой такой красивой, упругой кожицей. Кстати, скорее всего, такими же были и ихтиозавры, и плезиозавры, и, например, какие-нибудь плиозавры. Ну, многие морские древние рептилии были с голой кожей. В то же время на суше, начиная как минимум с юрского периода, а может быть даже и раньше, появляется новый тип покровов у рептилий. Это перья. Вот здесь вот мы видим первого пернатого динозавра, который описан в Китае в 1996 году, синозавра Птерикса. Вот сейчас находят перышки в других местах, например, в янтаре они очень хорошо сохранились. И мы понимаем, что да, у динозавров точно совершенно были перья. Причем первые перья, вот если посмотрите на того же синозавра Птерикса, они были похожи скорее на шерсть. То есть это были просто отдельные такие волоски. Скорее всего, главная функция этих перьев была теплоизоляция. Ну, а в дальнейшем еще им можно стало эти перья как-то красить особым образом. Рептилии, в принципе, ребята довольно-таки яркие. А если ты рептилия с перьями, ты можешь быть еще ярче. Ты можешь, ну, собственно говоря, какой-нибудь там себе гребешочек сделать яркий, хвост полосатый, как сделал синозавр Птерикс, или еще какую-нибудь интересную, необычную штуку изобрести. В дальнейшем оказалось, что перья – это очень универсальная штука. Можно их по-разному компоновать, можно разных перьев понаделать. Например, сделать перья с более сложным строением, с бородками второго и первого и второго порядка, еще и крючочков тут понацеплять, чтобы поверхность стала вот такой цельной. И в итоге тогда перья приобретают еще и некоторую аэродинамическую функцию. И помимо того, что ими что-нибудь демонстрировать можно, можно еще с помощью них всякие интересные штуки вытворять. Но мы совершенно четко видим по тому, как растет современное перо, что оно формируется абсолютно так же, как и чешуя. То есть это тоже образование кожи, причем образование самого верхнего слоя кожи, образование так называемого эпидермиса, который идет складками, и в итоге вот на границе эпидермиса и дермы формируется перо. И отсюда возникает вполне резонный вывод, что, видимо, перья сформировались из чешуи. Ну, благо, перья формировались у рептилий, поэтому из чего бы им еще появиться. И есть даже вот такие странные объекты, которые находят палеонтологи, которые похожи одновременно и на перо, и на чешую. Например, перья приорниса. Это казахская такая находка, найденная в довольно известном местонахождении Каратау на юго-востоке Казахстана. И это перо приорниса имеет вид какой-то мощной чешуи, но при этом немножечко такой распушенной. То есть как будто бы чешуя буквально превращается в перо. И одна из версий возникновения перьев вот как раз была основана на этих перьях приорниса. Вот мы видим, что более такие высокие чешуи, потом получилось уже такое перо упрощенное, потом отдельные лопасти стали вот такие вот уже формироваться, и в конце концов сформировалась единая цельная конструкция уже знакомого нам пера с костью, с вот этими бородками первого, бородками второго порядка и так далее. К слову, это, конечно, не единственная версия, особенно учитывая, что первые перья-то, они скорее на волоски были похожи, и, ну, как бы, волосовидное перо тут из этого явно не получится. Ну, правда, волосовидное перо просто из чешуи неплохо получается. Вот. Но одна из версий выглядит вот действительно именно так. В конечном итоге многие животные обзавелись перьями. Под многими животными я, конечно, в первую очередь имею в виду динозавров. Но в то же время, помимо динозавров, мы знаем, что еще как минимум птерозавры тоже были счастливыми обладателями перьев. Птерозавры – это те, которые летают, всякие там птеродактили, кицеркуатли и прочее. Я уже тут вскользь упомянул, что есть такая методика изучения перьев этих ископаемых под микроскопом, расглядывания буквально каждой клеточки и поиском маленьких структур, известных как меланосомы, структур, которые несут в себе пигмент. И изучая форму меланосом, можно попробовать восстановить цвет. Когда эта технология была в 2008 году отработана, появилась возможность восстанавливать окраску древних животных. Не всех, только тех, у которых очень хорошо сохранились перья или шерсть, и в них, в каждой клеточке, сохранились меланосомы. Но оказалось, что и таких в природе сохраняется немало. И мы в итоге стали получать реальную окраску древних животных. И неожиданным образом оказалось, что окраска-то у этих животных была такая же, как у современных. Ну, например, мы видим, что у анкиорнисов, у некоторых, кстати, был вот такой вот красный гребешочек. У других, между прочим, его не было. А о чем это говорит? Ну, видимо, о том, что одни были самцами, другие самками, и у самцов были вот такие вот красные гребни. То есть они использовали их для демонстрации своей красоты великой. Примерно так же для общения или для демонстрации использовать перья могли кайхуны. Если посмотреть на вот эту фотографию, видно, что как будто бы немножко тут перья сверху переливаются. Ну а если посмотреть под микроскопом всю эту конструкцию, можно найти те самые меланосомы. И, сравнив их с меланосомами современных животных, увидеть, что больше всего меланосомы в их голове похожи на меланосомы у колибри в перьях. А значит, голова и верхняя часть крыльев у этого животного, у кайхуна, переливалась всеми цветами радуги, как оперение колибри. Вот даже такие симпатяги были. Но в то же время были, например, и животные, которые старались особо не отсвечивать. Скажем, бариала пельта, у которой сохранилась кожа окаменевшая, тоже с меланосомами. Это такой панцирный бронированный динозавр. Она демонстрирует, что спинка у нее была коричневатая, вот такая темненькая, а брюхо-то белое. То есть получается, что она имела типичную покровительственную окраску, типичную такую маскировку, для того, чтобы ее никто особо не мог приметить в окружающей среде. Но помимо того, что перья оказались хорошим инструментом для того, чтобы показать себя, для того, чтобы согреться. Опять же, вспоминаем наши пуховики, которые мы сейчас используем, чтобы согреться. Кроме того, перья оказались весьма эффективны и для некоторых других задач. Например, когда перья не просто стали отдельными волосками, а появились вот эти вот перья с несколькими бородками разных порядков и крючочками, у этих перьев появилась поверхность цельная, И появилась аэродинамичность некоторая. И даже если эта аэродинамичность не позволяла сразу взлететь тут же прямо, допустим, перо было симметричное, то все равно такое перо уже помогало, допустим, животному, ну, как-то держать себя в воздухе. Например, можно было попробовать парить с таким пером. Хотя, я думаю, что симметричным, наверное, все-таки не получилось бы. Ну, хорошо, парить не получится, но можно, например, бежать, расставив крылья и немножечко ими махая, ускорять себя. Вот так делали, видимо, некоторые животные. И вот здесь я привожу картиночки из новой статьи. Вот прям супер-супер новая статья 24-го года. Это в Южной Корее нашли следы маленького такого динозаврика. Высотой там сантиметров 15 где-то. Ну, еще такой этот небольшой голубь динозаврового пошива. И при этом он, судя по своим следам, имел два пальца, третий задрал кверху, то есть намекал он на то, что он дромеозавр. Он родственник велоцираптора и дейнониха. Такой очень маленький такой. И вот этот вот самый малыш туда-сюда носился, и по следам можно хорошо определить скорость, с которой он носился. Оказалось, что носился он со скоростью, приближенной к 40 км в час. Это вот, да, вот такое вот животное, вот 40 км в час. Вот, сразу мне лично вспоминается, например, этот дорожный бегун. Вот, наверняка Луни Тюнс многие смотрели, там койоты, дорожный бегун. Вот, вот дорожные бегуны вот там вот по дороге туда-сюда носились, такие вот маленькие, в то же время бегают очень быстро. Кстати, у дорожного бегуна есть реальный прототип, это кукушка, одноземная кукушка из Северной Америки. Ну и для того, чтобы вот такому маленькому животному бегать с такой скоростью, ему точно нужны крылья в помощь. То есть он крыльями махал и буквально себя подгонял. Может быть, еще взлететь-то был не способен, а вот бегал за счет этого очень шустренько. Вот. Кроме того, в прыжках крылья какие-то небольшие, которые, может быть, еще не были сильно функциональны для полета, но в прыжках они могли помогать. И подобную сцену, как крылья могли помогать в прыжках, многие из вас могли видеть в одной замечательнейшей документалке «Доисторическая планета». Если вдруг вы его еще не видели, обязательно посмотрите. И вот это кадр оттуда, где там велоцирапторы с скалы охотились на птерозавров и вот как раз использовали свои вот эти небольшие крылья, которые не способны были поднять их в воздух полноценно, но способны были немножечко смягчить их прыжок и сделать прыжок более управляемым. При подъеме вверх на склон тоже крылья хорошего помогают. Вот бежишь по дереву, крыльями машешь, и уже как-то бодрее бегается. Ну и, наконец, все это могло привести к полету и, собственно, и привело. Вообще есть разные версии, как именно пошел полет. Может быть, вот как раз бегали-бегали и улетели. Может, прыгали-прыгали и допрыгались. Может, по деревьям вверх бегали. Вот. А может быть, вначале парили, а потом улетели. Но, откровенно говоря, в последнее время как-то все больше и больше склоняются к одной из этих версий. Я бы даже сказал, к одной вот из этих первых двух версий. Что вот бегали, прыгали и, в конце концов, допрыгались, улетели. Таким образом, мы неожиданным образом от просто преобразования своих покровов дошли до полета, что всегда приятно. Ну и, наконец, что же наши? Наши – это синапсиды, о чем я сегодня уже упомянул. Вот они, синапсиды, самые разные. Конечно, они на нас пока не очень похожи, но через несколько сотен миллионов лет они исправятся. Это древние синапсиды, некоторые прям вот вообще на нас не похожи и явно совершенно еще никакой шерсти в помине не имели, а вот некоторые уже такое чувство, что как будто какую-то шерстку-то, может, уже и заполучили. Ну и как минимум всех их объединяет то, что у них нету роговой чешуи, у них покровы кожные с многочисленными железами. Мы это, кстати, знаем. То есть у нас прям есть на это этому доказательство. Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Уникальнейший экспонат, собственно, самый древний кусочек кожи на данный момент известный нам по синапсидной линии. Это кусочек кожи эстаминозуха. Вот такого вот мордастика древнего представителя синапсид, или как их часто называют, звероящеров, живущего в воде, чувствующего себя настоящим бегемотом и при этом обладающим вот такой вот кожей. Кожей с многочисленными костными вот такими шариками, которые, возможно, защищали его от какого-нибудь там хищника, вроде пермазухи там ходили какие-то, ивантозавры с клыками большими. Но самое главное, что кожа-то у них в целом похожа на нашу. Можно даже заметить вот верхний слой из омертвевших клеток, который выполняет защитную функцию. Нижний слой, собственно, дермы, подкожную жировую клетчатку, то есть вот жир, который сохраняет тепло и в то же время дает запас питательных веществ на голодные времена. Вот все, все как у нас, все у них есть. Позже, значительно, уже в 2020 году, был найден еще один вот такой вот хороший, еще одна хорошая окаменелость. Это мумия, прям полноценная мумия бедняги Лестрозавра. Ну, если быть точнее, там их даже несколько нашли в одном месте. Считается, что эти небольшие звероящеры пришли попить водицы в высохшее русло реки, но оказалось, что высохшее русло реки, оно высохшее, и водиться там не водится. И в итоге пришлось им срочно высохнуть, превратиться в мумию, а потом, когда вода вернулась, и она эти мумии покрыла тоненьким слоем ила, все это безобразие окаменело. И получилась вот такая вот окаменевшая мумия, в которой очень четко видно, что они обладали кожей голой, без роговой чешуи, правда, к слову, и без волос. Случилось это печальное событие в начале триасового периода, ну, то есть где-нибудь там порядка 250 миллионов лет назад. А вот так выглядели эти симпатяги древние синапсиды листрозавры. Итак, получается, что вот такая вот картиночка, которую можно увидеть в учебниках по биологии, которая посвящена коже нас самих любимых, она была плюс-минус актуальна для синапсид еще десятки миллионов лет назад. За некоторым нюансом. Вот эти вот штуки, они вот не сразу появились, волосы. А вот кожа с несколькими слоями, эпидермис, дерма, вот жировая клетчатка, это все уже имеет возраст. Ну, минимум там в 310 миллионов лет. Железы, потовая железа, сальные железы, все тоже очень-очень древние. Вот сальные железы, то показываю, сальные железы. А волосы, вот когда появились волосы, это вот уже некоторый вопрос. Есть косвенные доказательства того, что им минимум 260 миллионов лет. Вот есть у нас такой вот титанофаней, древний звероящер, синапсид. У него мордочка есть. В мордочке присутствуют многочисленные следы от отверстий. Отверстия кровеносных сосудов и отверстия от нервов. И судя по тому, что мы знаем о современных синапсидах, мы знаем, что, как правило, такое большое количество кровеносных сосудов и нервов ведут к вибриссам, к таким тоненьким усикам, тем самым усикам, которые можно увидеть, например, у котов, там, у собак и так далее. И выходит, что это животное, даже если и не было с шерстью, то как минимум было с вибриссами. Есть предположение, что именно вибриссы стали появляться у древних синапсид. Это было тоже просто такое своеобразное изменение кожи, которое привело к появлению таких длинных торчалок, которые позволяли ощущать мир вокруг себя, то есть передавали новую информацию, что, конечно же, оказалось очень ценно. В дальнейшем, когда шли миллионы лет, и потомки вот этих вот больших крупных хищников обмельчали, стали прятаться в норы, им эти вибриссы стали еще более актуальны. Они буквально все покрылись этими вибриссами, чтобы ощущать вокруг окружающий себя туннель. А когда они полностью покрылись вибриссами, они еще и тепло стали сохранять с помощью вот этого вот шарика из волос, который их окружил. Так, собственно, появилась шерсть как уже теплоизолятор. Ну, а дальше можно было еще всячески эту шерсть красить и, например, скрываться от хищников. для наших маленьких вот этих вот родственничков размером с мышь, которые появились в триасовом периоде и в последующем, как раз быть максимально незаметным было очень актуально. То и такие вот пушистики появились. Но это, конечно, не маленькое млекопитающее, которое пряталось в норы. Это еще иностранцы, это крупный древний горгонопс. Но не факт, что он был такой вот пушистый, но картиночка мне это очень нравится. Есть, кстати, еще одно отличное доказательство того, что в каком-то виде шерсть уже была еще у предков млекопитающих, еще у древних синапсид пермского периода. Во Владимирской области, в деревне Вязники, обнаружены капролиты. Это окаменевшие экскременты. И при их исследовании были найдены волосы. Мы таким образом понимаем, что кто-то наелся волос, и потом эти волосы попали ему в экскременты. Потом все это безобразие окаменело. Правда, кто кого ел, вот это вот большой вопрос. Ну, вот там гуляли, например, мегавайтси, и, может быть, вот это их творчество, но это не точно. К слову, мы даже не знаем, это кто-то съел кого-то волосатого или кто-то там, не знаю, себя вылизывал, своей шерсти наелся. Но в любом случае какие-то волосы в желудочно-кишечный тракт попали. В итоге у млекопитающих появился свой аналог перьев. Я бы даже сказал, что скорее, наоборот, перья в некотором плане стали аналогом шерсти млекопитающих, потому что, вообще-то говоря, шерсть появилась раньше. То есть шерсть гарантированно имеет появление 252, а скорее всего 260, может быть, чуть побольше миллионов лет. А перья гарантированные – это где-нибудь 160 миллионов лет. То есть получается, что шерсть на 100 миллионов лет пораньше будет. И оно, опять же, понятно отчасти, потому что пока вот эти вот будущие носители перьев-то в основном были ого-го какого размера, вообще-то нашим-то пришлось вот этим вот млекопитающим сильно уменьшиться, и, будучи теплокровными животными, надо было как-то сохранять тепло. Значит, надо было покрыться шерстью. Ну и в итоге вот они такие все себя шерстяные ходили. Потом, конечно, стали использовать шерсть не только для того, чтобы скрываться, но и заодно и для того, чтобы выделяться. Вот. Иногда можно это было сочетать. То есть, с одной стороны, быть не очень заметными, а с другой стороны, и красивыми. Вот мармозетки не дадут соврать. Так, значит, они эволюционировали, и выэволюционировали, в конце концов, в приматов. А приматы, в свою очередь, жили себе не тужили, пока не стали в том числе и нами. Ну и в конце я хотел немножко рассказать, собственно, про нас, любимых. Как частенько говорят, мы голые обезьяны. Ну, вообще-то говоря, голые животные есть. То есть шерсть хорошее образование, оно миллионы лет появлялось, и... Казалось бы, зачем избавляться от хорошей штуки? Но, как мы уже видели, например, некоторые обзавелись чешуёю, а потом от нее избавились, чтобы вылезти на сушу. Или же там обзавелись роговой чешуёй, а потом от нее избавились, чтобы опять в воду уйти. Так и некоторые млекопитающие тоже избавились.
1: И вновь продолжается бой, эволюция. И, значит, голые землекопы опять юные и впереди.
0: Ярослав. Короче, давайте продолжим. Да. Ну что ж, закончили мы на самом интересном, как обычно, закончили мы на разговорах о голых обезьянах, то бишь нас. Вот, мы же голые обезьяны, как известно. Давайте разбираться, почему мы голые обезьяны, насколько мы голые обезьяны, и как вообще такое случилось, что миллионы лет, значит, вот покровы эволюционировали, шерсть появлялась, и вдруг, значит, взяли и от нее избавились зачем-то. Как мы дошли до жизни до такой, и вообще когда-нибудь такое происходило ли, и из-за чего можно избавиться от шерсти, с чем может быть это связано. Ну вот я... Здесь на слайде привел несколько примеров, что нет, люди далеко не уникальны, в том смысле, что другие животные тоже иногда избавляются от шерсти. Голые землекопы, хотя не целиком от шерсти избавились, и по ним это видно, они все-таки все еще как вибрисы шерсть используют, но в целом шерсть оказалась просто не нужна ни для контроля температуры, ни для каких-то других целей. Опять же, очень похожая история, как с ихтиозаврами, которые ушли в воду и избавились от роговой чешуи, чтобы стать более обтекаемыми, так и животные, которые ушли сейчас уже на базе млекопитающих в воду, тоже избавились от шерсти почти что полностью. Хотя, если постараться, можно иногда найти некоторые волоса и у дельфина. Но, как бы там ни было, получается, что есть сценарии, при которых от шерсти снова животные избавляются. Что же касается нас? Ну, начнем с того, что мы от шерсти, вообще-то говоря, не избавлялись. И я говорю не только о том, что у нас шерсть осталась на голове, у нас осталась шерсть там вот над глазами, чтобы там вода в глаза, например, не попадала, а еще чтобы мимика была более мимичная. Ресницы, опять же, полезная штука. Там усы, борода, куда уж без них. Но у нас, вообще-то говоря, и на теле волос видимо-невидимо. Вот. Правда, главная, собственно говоря, особенность наших волос на теле – это то, что по большей части их все-таки невидимо скорее, потому что они очень тонкие и очень короткие. Конечно, всякие можно волосы вспомнить, некоторые волосы побольше, некоторые поменьше, это индивидуально, и в разных местах они у нас немножко тоже по-разному проявляются в связи с разными причинами. Вот, например, под мышками они у нас замечательно так бодренько растут, чтобы запах сохранять, это очень нужно, чтобы подмышки пахли, иначе неинтересно будет. Но и в целом получается, что у нас по телу волос-то предостаточно осталось. Если померить на 1 сантиметре количество наших волос, а так делали, окажется, что у нас волос-то столько же, сколько и у других обезьян. Так что мы в этом плане ничем не хуже, чем другие обезьяны, а некоторых даже лучше. Если я ничего не путаю, по-моему, у нас так же, как у шимпанзе по концентрации волос, у нас больше волос, чем у орангутана. Но, конечно, если сравнивать с какими-то вот такими более далекими от нас обезьянами, вроде какой-нибудь там мартышки-макаки, у них волос будет побольше. То есть мы, получается, не лысые обезьяны, мы скорее короткошерстные обезьяны. Почему же все-таки у нас волосы-то вот так вот укоротились? Определенно это связано с выходом в саванну. То есть люди, видимо, стали вот похожими на людей в плане волосяного покрова, когда оказались в саванне. А вот дальше начинается фантазия, дальше начинаются догадки, а как условия саванны могли повлиять на наш волосяной покров. Ну и одна из версий — это то, что большая густая шерсть могла поспособствовать тому, что, ну, собственно, днем было бы слишком жарко, а ночью потом вспотевшие вот эти бедные несчастные люди могли бы уже замерзнуть. Поэтому те, у кого шерсть была покороче, те оказывались в более выигрышной ситуации. Они днем не так жарились, а и ночью не так мерзли, потому что не так сильно потели. Вот и быстрее этот пот испарялся. Возможно, что сценарий был именно такой. При этом на макушке волосы остались. Причем, как бы, если мы вспомним исходный наш вариант, да, то есть у нас на макушке-то волосы, по идее, должны были быть вот такой вот большущей шапкой курчавые. И в таком виде они прекрасно защищали нас от перегрева. Ну и, конечно же, понятное дело, что в дальнейшем эти волосы еще и стали играть важную социальную роль. Да, то есть мы там всякие прически делаем самые разные, вот, всячески за своими волосами ухаживаем, там, обращаем внимание на цвет волос, об этом сейчас тоже немножко поговорим и так далее. При этом стоит заметить, что наши волосы имеют еще одну уникальнейшую особенность, они имеют неограниченный рост. То есть обычно даже грива у какого-нибудь льва, она все-таки конечная. Волосы же наши, как известно, бесконечные. Они все растут и растут и растут, и расти не перестают. И это странно. Определенно это был какой-то генетический сбой в какой-то момент, когда волосы стали расти постоянно и не останавливаясь. Но самый главный вопрос, почему этот генетический сбой не отсекся отбором? Почему оказалось, что быть с очень длинными волосами – это прикольно. Есть версия, что, возможно, это просто было красиво. То есть, если бы это бы не было бы красиво, мы бы не посчитали бы, что это красиво, но, скорее всего, такие люди бы не получили бы продолжение, у них бы не было бы детей. А, видимо, людям понравилось. И, в конце концов, всем вот такие вот волосатые стали. Что касается бороды и усов, да, борода и усы тоже штука красивая, в первую очередь, мы это понимаем, потому что борода и усы есть только у самцов людей, то бишь у мужчин. Почему? И больше того, и у детей-то их нет, у мальчиков, да, развивается это только с возрастом, когда вот мужчины становятся уже взрослыми. Это означает, что явно совершенно это какой-то признак, который, с одной стороны, отпугивает другого самца, с другой стороны, наверное, привлекает женщину. Ну и изначально, видимо, сейчас, конечно, в разных культурах по-разному бывает, но изначально, видимо, действительно бородатые мужчины казались особенно привлекательными представительницам женского пола. Есть, правда, еще очень любопытная версия, которая относительно недавно была высказана, что борода – это еще и классная такая штука, которая позволяет держать удар. В прямом смысле слова. То есть мужички, особенно в древние времена, очень любили поколотить друг друга, а когда есть борода, то сложно попасть по челюсти, по шее или куда-либо еще. Особенно, если борода длинная. Не поймешь, куда бить. Это во-первых. А во-вторых, даже если попадешь, то борода, она удар смягчает, что тоже весьма и весьма приятно. Ну и, значит, вот мы и пришли к нам. К человеку разумному, бородатому, такому вот кудрявому. Ну, а дальше, начиная где-то от последних там 10 тысяч лет, уже пошло наше вот это вот многообразие формироваться. В первую очередь мы понимаем, что в некоторых случаях это многообразие тоже чистая случайность, просто сформировавшаяся в том или ином месте. Ну, как и во многих случаях с животными, мы можем гадать, почему вот у этих птиц там такие полосочки, а не сякие. Но, скорее всего, это просто так случайно получилось. Но в некоторых случаях все-таки мы понимаем, почему те или иные признаки в тех или иных местах сформировались. Как только люди перестали туда-сюда кочевать и где-то осели в одном месте и смогли выращивать скот, заниматься сельским хозяйством, у них появилась возможность потихонечку формироваться в разных местах какими-то разными. И вот тут начинают формироваться отдельные расы. И в Африке остается исходный вариант, потому что там много солнышка. Когда много солнышка, нужно, чтобы кожа была темная. Такая кожа защищает максимально от ультрафиолета, и, соответственно, не будет никаких проблем с кожей, не будет ожогов, прям таких очень серьезных, и не будет, самое главное, очень опасных заболеваний вроде рака кожи. Однако же в каких-то местах, где солнца мало на севере, там, наоборот, кожа высветляется. И с чем же это может быть связано? Это, собственно, с тем, что солнца мало. Казалось бы, чем плохо? Ну, можно все равно остаться с темной кожей. Просто, как бы, если солнца много, она защищает. Если солнца мало, это уже, оказывается, не нужно. Но она все равно темная. Но все не так просто. Нам нужно какое-то количество ультрафиолета для того, чтобы вырабатывать витамины. Например, витамин D. И если солнца мало, то надо, чтобы кожа максимально этот самый ультрафиолет улавливала. А значит, в ней должно быть минимум пигмента, который будет защищать кожу, и максимум ультрафиолета должно усваиваться. Иными словами, кожа должна белеть. Заодно могут побелеть еще и волосы, и глаза, которые, ну вот, ну это уже скорее какие-то детали, связанные просто с какими-то случайностями. Ну, железы, понятное дело, тоже всякие разные развились у нас и у других животных. Ну, про млечные железы, я даже не знаю, наверное, не совсем они сейчас в тему. Тем более, про них особо рассказывать нечего. Наверное, я, пожалуй, что это пропущу сегодня. Вот. Ну и про волосы с ногтями и копытами, думаю, тоже оставим за кадром. Если возникнут по этим темам вопросы, ну, пожалуйста. Это тоже производная кожа. Тоже вещь хорошая. А заканчивая рассказ про людей, я могу сказать еще, что люди, конечно же, не ограничились только своим эволюционным изменениям. В конечном итоге люди стали использовать еще и одежду. И с одеждой история получилась абсолютно такая же, как и с нашими природными покровами. Вначале это все использовалось в первую очередь для согревания, для того, чтобы скрыться на местности, а потом в дальнейшем даже стало использоваться и для того, чтобы как-то отличить себя. Начиная от каких-то украшений, которые появлялись, ну а потом уже и, собственно, дизайн той или иной одежды, какие-то особые цвета или какие-то необычные образования одежды. Но это, как говорится, уже совершенно другая история. А на этом я сегодня рассказ заканчиваю. Спасибо за внимание. Мы все-таки завершили эту лекцию, несмотря на все технические сложности, и я готов отвечать на ваши вопросы.
1: Ярослав, большое спасибо. Перейдем к вопросам. Не забывайте, что вы можете нас поддержать донатами. Если вы поддержите донатом с вопросом, то он будет задан вне очереди. И первый вопрос, который нам прислал Евгений через донат. Спасибо, Евгений. Есть ли у других животных разделение на левшей и правшей, как у людей? Что общего с приматами в этом?
0: По идее, я не вижу никаких ограничений, которые бы не позволили животным стать левшой или правшой. То есть это связано в первую очередь с деятельностью мозга. Вот. Но другой разговор, как бы это можно было бы проверить. У нас все-таки очень сложная такая производственная деятельность, поэтому нам как бы актуально многое делать, и в том числе делать, там, не знаю, писать, например, той же правой левой рукой. Больше того, по большому счету, даже когда мы не пишем, вот сейчас вот мы мало пишем, по крайней мере, не знаю, я вот в своей жизни не очень часто пишу, ну, разве что, может быть, на телефоне набиваешь пальцами, то уже как-то и меньше замечаешь, ты правша или левша, ну, там, не знаю, ложку еще держишь в правой руке. У животных, я не знаю, но если только действительно приматов посмотреть, у приматов, да, у приматов есть разделение на правшей и левшей. У других животных я просто не представляю, как это можно было бы проверить. Ну, вот, допустим, те же котики, ну, вот они правши или левши, кто их знает, они... Какой лапой удобней, какой лапе мышь ближе, той лапой будут ловить. Может быть, они и правши, но если мышь слева, значит, придется левой лапой. Как-то так. Так что, да, в принципе, такое разделение есть, но просто для нас это максимально актуально, а у других животных это сложно проверить.
1: Олег присылает нам донат и пишет: «Хочу, чтобы открытые эфиры продолжались, и мы этого хотим». Очень.
0: Спасибо большое.
1: Вопрос. Какое приспособление раньше считалось турнирным, а потом оказалось, что решение вопросов экологии?
0: Так, приспособление, которое считалось турнирным, а потом оказалось, что связано с экологией. Я даже прямо вот затрудняюсь как-то тоже сразу дать ответ. Если брать по современным животным, тут как бы максимально все просто. Мы видим, когда турнирное орудие используется как турнирное. И тут особых сомнений быть не может. Если же брать с ископаемыми видами, но тут наоборот все как раз не очень просто. И нет каких-то однозначных вот прям вещей, которые точно совершенно считалось турнирным, а потом оказалось ни разу не турнирным. Например, раньше было очень модно считать, что всякие там шипы у динозавров, рога и прочие части, это все нужно для защиты от хищников. Сейчас многие из этих образований скорее считаются за турнирные. Но я не могу сказать, что раньше их не считали турнирными, например. Да, потом стали считать турнирами. Просто раньше считалось, что они в основном все-таки под защитой использовались, потому что хищников вокруг очень много. Ну, а турнирными так уж через запятую, может быть, кто-то про это вспоминал, кто-то не вспоминал. Сейчас, наоборот, считается, что в основном это именно все турнирное. Так, чтобы наоборот были случаи, когда считалось, что турнирное, а потом оказалось, что нет. Даже прям не знаю, опять же. Ну, вот, допустим, пахицефалозавр. Вначале считали, что у него толстая голова, вот эта вот черепушка, для того, чтобы бодаться, как бараны. Потом вот по всем, там, ну, пару статей написали, и по всем популярным источникам разошлась информация, что это полная ерунда, что они не могли друг друга бить головой, что у них будет сотрясение мозга, и что вообще это просто для красоты использовалось. И вот нет, не турниры. Правда, с экологией тоже не связано, но просто чисто украшалка. А потом нашли, собственно, травмы этого черепа. Потом, изучив клеточную структуру, выяснили, что, оказывается, черепа прекрасно восстанавливались, и больше того, что именно в черепах там особое строение было костной структуры, которая позволяла максимально эффективно восстанавливаться. И оказалось, что нет, все-таки турнирное это оружие вполне себе. Так что все время какое-то движение идет, какие-то уточняющие данные появляются, но такие вот яркие примеры, что как-то вот прям ярко ошиблись, не припомню.
1: Есть ли лекции или будут по типу «Наука, палеонтология в лицах» или «Лица в науках», «Лица людей и не очень»? Было у нас несколько лекций про лица в палеонтологии, про ученых. Если вы это имеете в виду в вашем вопросе, ну, возможно, вы имеете в виду что-то другое.
0: Но мне кажется, что имеется в виду именно это, да. И была и не одна. По-моему, три точно, может быть, четыре лекции такие были. Единственное, очень мало было уделено внимания женщинам в палеонтологии. И я все-таки холю-лелею идею когда-нибудь этим вопросом заняться вплотную. То есть все-таки вот такую чисто женскую еще лекцию выпустить. А уж про всяких там этих палеонтологов с бородами у нас уже информации много. Можно поискать на канале.
1: В чате три ссылки на лекции Александра Соколова про шерсть. Он даже написал целую книгу про это. Да. Ярослав, вы знаете, в курсе?
0: Ну, что он написал книгу про шерсть, это я не в курсе.
1: Ну, вот про все, что
0: но
1: связано.
0: Я не знаю, да. Не сомневаюсь, что он знаток бороды.
1: Да-да-да. Да, Александр, вот он. Есть у нас три ссылки. Посмотрите, как мы потеряли шерсть, куда она делась, и все остальное про это дело. Очень подробно, интересно.
0: Следующий... Все, что вы хотели знать про это, про шерсть.
1: Да, все, что вы хотели знать про шерсть, но боялись спросить. Вопрос следующий. Имеется ли на панцирях плакодерм покровительственная светотень?
0: Но я убежден, что она была, потому что очень мало животных, которые живут в воде, имеют иную окраску. Конечно, плакодермы тоже разные бывают. Вот, например, сейчас мы в Динопедии очередную плакодерму сделали, Бринда Белясписа. И известно, что он был обитателем древних коралловых рифов. Вот он, может быть, был какой-то яркий. Но большинство, которые жили просто в каких-то обычных местах, таких не отличающихся особыми цветами, они буквально обязаны были иметь эту самую противотень. Но так, чтобы где-то удалось установить цвет, именно с плакодермами, таких публикаций я ни одной не видел. То есть, скорее всего, пока что этого не удалось сделать. Дело в том, что, собственно, вот эти пластины, они не зря вот называются пластины кожами, они внутри кожи были. Вот я уже упоминал, что наш череп – это, судя по всему, наследие, передняя часть черепа, наследие пластин, пластинокожих. И как бы череп у нас под кожей. И у пластинокожих тоже, видимо, пластины были под кожей. А значит, пластины, они как бы пигменты не содержали. Содержал пигмент кожа. А кожа, как известно, сохраняется не очень хорошо. Вот как-то так.
1: Следующий вопрос. Что общего и в чем отличие уход в водную среду у мозазавров от китообразных? В чем их отличие? По уходу в воду разнообразных форм жизни можно целый стрим посвятить. Как вам такое предложение? Наверное, и по уходу в воду, и по выходу из воды. Там несколько раз
0: по выходу из воды у нас точно такое было, да. А что касается ухода в воду, не знаю, можно подумать, что прям какая-то общая тенденция. подметить у разных животных. Просто конкретно, например, про китов у нас была история.
1: Мозазавров
0: отдельная, и... Отдельная история.
1: Да, китообразных.
0: Вот про мозазавров, кстати, отдельной истории пока что не было. Было просто про рептилий, там мозазавры упоминались. Это как раз недавно было, по-моему, на позапрошлой неделе. Или на... Ну да, на позапрошлой. Или на прошлой. Ну, неважно. Но именно чтобы прям подробно про мозазавров такого не было. Ну, можно подумать насчет эфира. А что касается того, что общего или какие отличия ухода в воду мозазавров по сравнению с уходом в воду китов, ну, общее то, что постепенно идет преобразование ряда структур. Собственно, много чего общего у вторично водных животных. У них, например, у всех...

0: обтекаемая форма тела нужна водным животным, потому что вода, она более плотная среда, там гораздо актуальнее быть каким-то аэро, ну или точнее в данной ситуации гидродинамичным. Вот. И у китов мы это наблюдаем, как они потихонечку становятся такими более покатыми. И та же тенденция у каких-нибудь агилозавров, предков, мозазавров. Изменение конечностей, укорочение их в начале, а потом преобразование власты. Опять же, в обоих линиях это наблюдается. Изменение зубов. Адаптация в первую очередь на рыбную диету у большинства или же на диету каких-то хищных животных. Вот. Ну, так что общего много. А что касается каких-то отличий, ну, отличий тоже предостаточно, потому что все-таки рептилии и млекопитающие сильно отличаются. Поэтому там, конечно, отличия тоже можно много назвать, но я думаю, наверное, всех сейчас перечислять не стоит.
1: Пользователь-слушатель Гиб присылает нам донат, спасибо, и пишет вопрос. А если бы была возможность, то какой бы вид покрытия хотелось бы на себе испытать? Кроме того, наверное, то, что у нас есть, имеется в виду. Эх, хвост чешуя, да?
0: Да. Ну, тут как бы сложно что-либо сказать, потому что затруднительно представить себе какой-нибудь ящерицы. Ну, наверное, оно, конечно, в каком-то смысле прикольно, но не знаю, как оно... линять, мне кажется, не очень. Там вот сидишь, вдруг линять опять надо. Вот, шкуру всю снимать. Причем, если шкура, как говорится, вот известно же, что если шкура слезает лохмотьями, то это значит уже витаминов каких-то не хватает или там влажность не та. Поэтому надо целиком шкуру менять. А потом, значит, ее в рулончик скатывать, выбрасывать. Не знаю, мне кажется, как-то не очень. Вот, перьями обрасти. Ну, сколько там птицы, по-моему, 1/5 своей жизни тратят на уход за перьями. Ну, что-то как-то тоже такая себе перспектива. Чешуя на суше, ну, как-то тяжеловато. Не знаю, мне кажется, что у нас вполне оптимальный вариант. Я, как говорится, ничего другого особо для себя бы не желал. Мне бы, например, ничего бы испытать другого бы не хотелось. Вполне комфортно со своей шкуркой. Наверное, может быть, если была бы возможность, там, не знаю, шерстью обрасти, вот, правда, это, наверное, странно бы выглядело, может, люди бы не поняли остальные, но так вот в целом было бы, наверное, это неплохо, потому что можно было бы, соответственно, поменьше одеждой пользоваться, а может быть, вообще не пользоваться, а ходить вот, всегда не мерзнуть. Еще и если линять научиться, как другие животные, чтобы летом была шерстка короткая, зимой тепленькая, ну, вот это, может быть, было бы неплохо. Все остальное, думаю, не нужно.
1: Вопрос. Можно ли ждать видео или цикл лекции в наших эфирах? Что-то типа книги рекордов? Каких рекордов не уточнено?
0: Когда-то, опять же, вот тут учитывая, что мы уже сколько, года 3, по-моему, вещаем. 4. Там уже... Много чего 4. Было, ну, я имею в виду, вот именно конкретно наш цикл этот.
1: По-моему, идет. 4 уже.
0: Но, короче говоря, много чего у нас было, и была одна лекция, которая, по-моему, называлась «Олимпийские игры динозавров» или что-то в этом духе. И как раз там были всякие рекорды, типа «самый тяжелый динозавр», «самый быстрый динозавр», «самый еще какой-нибудь там кто-нибудь». Ну, так, чтобы это прямо в какой-то цикл превратить, ну, я подумаю, конечно, но... Сходу прям сразу не очень представляю, как это сделать. Ну, спасибо. Я за любые предложения, за любые идеи, потому что, как я уже сказал, вещаем давно, так что всегда свежие идеи приветствуются.
1: Юлия Фнафер, 21 годик, задает нам вопрос, могут ли бегемоты через миллионы лет стать водными млекопитающими, такими, как киты и дельфины?
0: Тут такая же история, как и с любым другим вторично водным животным, которое пытается вторично уйти в воду. Для того, чтобы занять какую-то экологическую нишу, надо, чтобы она была свободна. Сейчас все места, все вакансии уже заняты. Так что в данный момент в... В текущем положении вещей, я думаю, что это невозможно. А вот если предположить, что кто-нибудь вымрет, например, там, не знаю, китообразные вымрут, или же там, не знаю...

0: ластоногие или те и другие. А бегемоты почему-то останутся, например. Вот такой сценарий гипотетически представить. Ну, тогда да, у них прям уже задаток очень хороший. Собственно, если учесть, что полуводные животные, там, не знаю, похожие на таких вот, получается, как бы крокодильчиков на млекопитающей основе вполне смогли уйти в моря и стать когда-то дельфинами, а что-то похожее на выдру смогло уйти и стать, там, не знаю, моржом, ну, я думаю, что бегемоты тоже имеют прекрасный шанс уже за дело на то, чтобы потом стать каким-то полноценным полуводным животным, там уже совсем не связанным с наземной средой. Но только если освободятся вакансии.
1: Слушайте, Келенкин присылает нам донат и пишет: «Хочу поддержать. Спасибо».
0: Спасибо. Птиц ужасов всегда уважаем.
1: А донаты, так, и донаты подошли к концу, и вопросы подошли к концу. Вроде бы больше ничего нет.
0: Как сегодня прям даже скромно. Даже удивительно.
1: Да, можно, вот пишут, можно обрасти шерстью, тем более сейчас есть отличные средства от блох.
0: Угу. Да, да, да, поддерживаю. Вот.
1: Обливаешься, значит, и
0: этим нет, средством? Нет, нет, нет, что, зачем обливаться там? Это буквально 3 капельки на холку, и нормально.
1: На холку. Рост людей будет измеряться высотой в холке.
0: Не, ну для этого надо встать обратно на четвереньки. Это уже, мне кажется, лишнее.
1: Ну, у нас есть тенденции в последнее время.
0: Зато представляете, сколько всяких можно будет этих, как его называется. Прическа-то делать. Вот не только прическу на голове или, там, не знаю, бороду заплетать в косички, а вот там еще и какая-нибудь там прическа, не знаю, шеи. Вот.
1: Сейчас же появились квадроберы, вот, поэтому уже можно измерять высоту холки.
0: Ну, давайте не будем вставать на эту четырехлапую скользкую дорожку.
1: Почему бы нет? Так, ну да. Ярослав, большое спасибо вам сегодня за лекцию, как и всегда спасибо. Мы рады вас видеть в наших эфирах.
0: Ну, на открытые эфиры архешные я уже, наверное, пока зазывать не буду, потому что у нас осталась завтра последняя лекция. А будет ли продолжение, пока еще сказать не могу. Если будет, то мы обязательно еще раз об этом объявим. Вот теоретически там еще про млекопитающих можно будет много что рассказать. А вот это, если что, у нас эфиры открытые, вот прямо-таки вживую проходили последние несколько недель. Вот, если кто вдруг пропустил, имейте в виду, что такое было, и, может быть, еще будет. Так что держите ухо востро. А еще, может быть...
1: Про наши эфиры?
0: Да, я про ваши эфиры, которые в научке.
1: А вот. Они не открытые?
0: Ну, не открытые, господи, это неправильно выражаюсь.
1: Да,
0: господи.
1: Я понял, что
0: офлайновые эфиры. Да,
1: да, офлайновые эфиры.
0: Живые эфиры, живые.
1: А то вот. Я подумал, что вы говорите про наши эфиры, что они заканчиваются.
0: Не-не-не, наш эфир не заканчивается.
1: Не заканчивается.
0: По крайней мере, я на это очень надеюсь. Живые эфиры. Вот.
1: А, живые эфиры.
0: Да. Да, вот живые эфиры были, так что, если что, следите, периодически я вживую тоже выступаю. И, ну, пользуясь тоже случаем, напоминаю, что в ближайшие выходные будет форум «Ученые против мифов», и я там тоже буду. А еще через недельку я буду в Вологде тоже выступать. Так что, если кто-то в Вологде или где-то поблизости, тоже можете поинтересоваться,
1: где,
0: что
1: где?
0: Там за всякие выступления. А в Вологде где?
1: Ну, мы, кстати, да, размещали, да, информацию про ваше выступление в Вологде в нашей группе ВКонтакте. Увидели, да. А еще недавно у вас брала интервью сотрудник Дарвиновского музея.
0: А, да, ну это было дело, но это как бы, ну, где-то там в просторах интернета есть. Да, Яна Шклярская, есть. У нее да, есть можно... свой канал. Она бывший сотрудник Дарвиновского музея. Уже... У второго бывшего сотрудника Дарвиновского музея брала интервью. Да, такой... как это называется-то, когда все собираются с кружечкой чая и что-то вспоминают. Ну, вечер встреч, наверное, так.
1: Да, все ссылки, кстати, можете зайти в нашу группу ВКонтакте, в Архе, и там есть ссылки на Вологду, и на это интервью. Мы размещаем, посмотрите. А что спрашивают, что было в Сочи?
0: В Сочи, ну, судя по тому, сколько там было народа, много кто знал о том, что было в Сочи. Там было 7 тысяч человек, ни много ни мало. Это был, ой, господи, как же это называется-то? Всероссийская конференция молодых ученых. Вот так вот это называлось. В рамках этого мероприятия проходил фестиваль документального кино. И, собственно говоря, я там присутствовал не как молодой ученый, а вот как часть фестиваля документального кино. Рассказывал о том, как там было кино про естественный музей в Вене, естественно, научный музей. А я вот рассказывал, чем он похож, чем не похож на наши, естественно, научные музеи. Ну, конечно, в первую очередь сравнивал с Дарвиновским, в котором 8 лет проработал. Вот. Ну, соответственно, вот такое было интересное мероприятие. И еще было много разных интересных мероприятий, там всякие там выставки этих достижений науки, всяческие макеты. Ну, красиво, интересно. Там вообще Сириус, огромный совершенно комплекс выстроили. Такой институт научный. Любопытно. Любопытно все это.
1: Да, в Сириусе. Не в Сириусе, а на Сириусе. Так, вопросы. Да, спасибо, Юлия, за донат. Прислала нам Юлия донат. Ну, без вопроса. А что там со второй частью путешествия в прошлое?
0: Давайте не будем задавать провокационные вопросы. Этим же интересуется издатель. Теоретически добро дали. Вот. Больше того, очень хотели, чтобы книжка уже к январю была готова. Но желание не всегда соответствует с нашими возможностями. Я знаю точно, что она к январю готова не будет. Но я очень надеюсь, что все-таки в ближайшее время она прям вот так вот ускорится и возникнет. Я не очень знаю, как это случится с ней, но я очень надеюсь, что она вот прямо-таки материализуется в самое ближайшее время. Мыслительный процесс идет. Так что продолжение будет, и точно будет в следующем году. Но вот в каком конкретном месяце, пока, к сожалению, не скажу. Но стараемся, пишем.
1: А у нас тоже будет продолжение через неделю, в то же время, по понедельникам в 16:00 по московскому времени. Это, если что, плюс 3 по Гринвичу. Ну, если кто, например, живет в Владивостоке. А приходите, подключайтесь, ставьте лайки, распространяйте эту запись. Ждем вас через неделю.
0: До свидания. Всем хорошего настроения. Не теряйте интерес к науке.
1: До свидания.

вся история с подвесками королевы, Дюма, это детский сад, младшая группа. Это все отдыхает на фоне супершпионской интриги мамы Екатерины Йоганны. Петру Федоровичу после этого шоу, которое ему устроили, пришлось смириться с предстоящим браком. Первым пунктом инструкции значилось: всегда оставаться лютеранкой, ни в коем случае не переходить в православие, деньги экономить, ни во что не вмешиваться, быть верной жениху и мужу и ни в коем случае не играть в карты. Не было ни одного пункта, который бы Екатерина не нарушила сразу и без всяких колебаний. Екатерина была абсолютным гением пиара. Она создавала гипертрофированно идиотический образ своего супруга. Для Екатерины ситуация значительно ухудшится. Она исполнит роль инкубатора, наследника Павла у нее заберут. Больше она не нужна.

Сегодня мы поговорим о том, как, собственно, получилось, что Екатерина была выбрана в невесты наследнику российского престола. Как так сложились карты? Чтобы понять, здесь надо учесть два фактора. Фактор политический и фактор личностный. Политический фактор таков. Вспомним международное положение тех дней. Значит, значение России как субъекта европейской политики резко возрастает. Соответственно, растет ее роль в разных династических европейских интригах. Россия активно пытается сажать своих кандидатов на разные европейские престолы. Тут игра престолов по полной программе идет. Родственники Екатерины здесь в стороне не остались. Я напомню, что в самом начале царствования Елизаветы, 1741-1743 года, прошла очередная победоносная для России война с Швецией. В Швеции мы воевали практически весь 18-й, начало 19 века. Северная война – это только был первый этап. Потом шведы еще несколько раз нападали на Россию, каждый раз пытаясь получить реванш за поражение в Северной войне, и каждый раз лишались очередной части своей территории, платили контрибуции. Ну, это такая последняя попытка шведского реванша была предпринята буквально незадолго до войны 812 года. Вот с тех пор уже больше шведы к России вопросов не имели. 1741-43 год – это была очередная попытка. Результатом стало то, что еще несколько сот квадратных миль финской, то бишь шведской территории стали российскими. Одновременно были подтверждены все положения, соответственно, Ништадтского мира 1721 года, 300 лет которого в этом году отмечаем. И Россия, пользуясь случаем, пользуясь шведской слабостью, активно включилась в поиск своего лояльного кандидата на роль наследника шведского трона. Я напомню, что шведский король Фредерик I Гессенский был бездетен, и он умрет через несколько лет, не оставив наследника. Вот таким потенциально неплохой кандидатурой мог бы стать галштинский Карл Ульрих, но было поздно, к этому моменту он уже перешел в православие, принял имя Петр, и потом станет императором Петром III. Поэтому в 1743 году под нажимом России наследником шведского престола был избран Адольф Фредерик, родной брат Иванки Иоганны, мамы Екатерины. Елизавета посчитала так, что, ну, коли родственник, значит, будет придерживаться пророссийской линии. История показала, что все это не работает, но факт остается фактом. С 1751 и до своей физической смерти через 20 лет на шведском троне находился родной дядя Екатерины II. Не был сильным политиком, он делал то, что ему указывал парламент, но при этом был вполне доброжелательный человек, в отличие от своей сестры, непутевой мамы Екатерины, примерный семьянин. Россию, правда, он не любил, племянницу свою Екатерину всячески осуждал за излишне фривольное поведение. Как часто бывает, родственная ставка не сработала. Швеция была по отношению к России при дяде Екатерине весьма враждебна. Для межгосударственных отношений того времени и для Германии того времени, для любой абсолютно немецкой принцессы, переехать в Россию в каком бы то ни было качестве, не говоря уже в качестве невесты наследника престола, это счастье было немыслимое. Тогдашняя Германия бедная, страна несчастная, страна, разрезанная на 300 кусочков. Король Фридрих, Фридрих Великий, глава самого мощного германского государства, Пруссии, огромного, по немецким меркам, с присущим ему асексуальным цинизмом, говорил, что немецкие княжны – самый ходовой и популярный товар в Европе. Если девушке повезло выйти замуж за границей, это хорошо. Повезло еще и выйти замуж за русского, то это счастье вдвойне. Пожелания Елизаветы найти немецкую принцессу совпали с чаяниями ее будущего заклятого друга Фридриха Прусского. Они оба хотели видеть женой наследника престола принцессу, но не слишком знатную, из княжества, но самого-самого бедного. Фридрих при этом рассуждал так, что если Россия породнится с сильными странами, там, не дай бог с Францией, то Пруссия от этого будет нехорошо. Пусть лучше у нее будут не сильные родственные союзники. Ну и плюс, чем беднее княжна, тем больше она будет обязана Фридриху за такую свадебную рекомендацию. И он поэтому и активно предлагал императрице Елизавете Катерину как, ну, симпатичную, но бедную. А у Елизаветы была логика другая. У нее была логика женская, не политическая. Она боялась взять невесту из большой, сильной, богатой страны. Ей казалось, что бедная будет более управляемая. Поэтому она последовательно отвергла сначала саксонскую принцессу, потом дочь польского короля, потом одну из французских принцесс. Ну и так или иначе, в итоге кандидатура Екатерины всех устроила. Получилось хорошо. В России тогда, кстати сказать, Фридрих высказывался
со смесью уважения и цинизма. Я зацитирую. «Из всех соседей Пруссии русская империя заслуживает наибольшего внимания, как соседка самая опасная, самая сильная. Будущие правители Пруссии, читая Германию, должны искать дружбы русских варваров». Он же говаривал, что половина его шпионов работает в России, но половина имеется из всего состава службы внешней разведки Фридриха. Вот половина работает на русском направлении. И что он тратит на своих шпионов больше, чем на свою армию. Я думаю, в этом отношении, конечно, он привирал, потому что на свою армию, как считается, Фридрих тратил до 80% государственного бюджета Пруссии, то есть второй половины никак не оставалось. А вот что касается того, что половина шпионов работала, как бы сейчас сказали, в русском отделе, это, скорее всего, правда. В общем, так или иначе, Фридрих был свахой, поскольку он последовательно сосватывает в Россию аж трех императриц. Сначала будущую Екатерину II, а потом еще первую жену Павлу Петровичу, императору, потом вторую, когда первая жена его умрет. Итак, в 43-м году Фридрих предлагает Елизавете кандидатуру Софии Фредерике, давая ей следующую характеристику, цитата. «Молодая принцесса при ее живости и веселонравии одарена отличными качествами ума и сердца. К тому же он напомнил Елизавете вот о чем. На смертном одре мать Екатерина I завещала Елизавете, доченьке Лизе, выйти замуж за Галштинского принца. Галштинский принц был тоже родным братом мамы Екатерины Яганы. Таким образом, София Фредерика была племянницей потенциального жениха Елизаветы, принца Карла. Напомню, что Карл приехал в Россию, что там простудился, заболел, переел. Сложная история, там не поймешь, перепил. В общем, умер. Хотя Елизавете понравился. Вот это воспоминание о несостоявшемся своем замужестве с Карлом и то, что это Екатерина, это его племянница, лично сложилось с политическим. И таким образом выбор был остановлен на Екатерине. София Фредерика к тому моменту уже знает, кому ее будут показывать. И она уже видела один раз еще 10-летней девочкой давно своего будущего мужа в резиденции герцогов Гольштейнов. Тогда, конечно, они были совсем детьми, ни о каком браке, ни о каких планах и речи не шло. Ее просто по-родственному познакомили будущим Петром III. Они, кстати, тоже были дальними родственниками. Вот так в этих княжествах все было запутанно и сплетено. Он приходился, надо посчитать, то ли троюродным, то ли там еще дальше четырехюродным братом. Впоследствии в своих воспоминаниях уже немолодая Екатерина написала, что я уже тогда маленькой девочкой слышала, как обсуждали моего будущего жениха, который еще не был ее будущим женихом. И вот тогда уже говорили, что молодой герцог Гольштинский склонен к пьянству. Приближенные не давали ему напиваться за столом. Ну, я напомню, что речь идет об 11-летнем мальчике. Все это известно исключительно со слов Екатерины, которая всю жизнь прилагала немалые усилия к тому, чтобы опорочить последствия своего свергнутого мужа. Так что не будем к этому слишком доверчивы. Выезжая в Россию в 1744 году, маленькая Фике София Фредерика стремилась не к своему жениху, не к мальчику, которого она, я думаю, смутно помнила. Она напишет: «Он был для меня совершенно безразличен, но не безразличная была для меня русская корона». И, похоже, это была правда. Отец Екатерины, генерал прусской армии, был против брака с русским царевичем. Как подобает снобу немецкому, считал, что Россия страна варварская, страна какая-то нехристианская, православная – это что-то такое неправильное. Ну, в конце концов, с неизбежным он смирился, но дал дочери письменные, подробнейшие инструкции, что делать, чего не делать. Первым пунктом инструкции значилось: всегда оставаться лютеранкой, ни в коем случае не переходить в православие. Остальные наказы: быть бережливой, деньги экономить, ну, естественно, ни во что не вмешиваться, быть верной жениху и мужу и ни в коем случае не играть в карты. Что характерно, не было ни одного пункта из этой инструкции отеческой, которую бы Екатерина не нарушила сразу и без всяких колебаний. Действительно, она была самой русской из всех нерусских правительниц и правителей на нашем престоле. Кстати сказать, в карты играла ежедневно, потом уже будущей императрицей. Очень любила проигрывать. Похоже, даже проигрывала специально. Но всегда играла на очень маленькие ставки. Пригласительное письмо от Елизаветы было подкреплено векселем на дорожные расходы и экипировку. Елизавета разумно предполагала, что денег на дорогу у немецкой княжны просто нет. Когда Екатерина отправилась в Россию, весь ее багаж составлял 3 платья, 6 рубашек, которые она носила днем и в них же спала, также целых 6 носовых платков. Я думаю, что каждый из нас, собравшись на пару недель
Отдохнуть в Крым берет с собой больше багажа. Зима выдалась суровая. 2 недели они под именами графинь Рейнбек тряслись на отвратительных по тем временам немецких дорогах, в холодной карете, ночевали в затрапезных гостиницах, кишащих клопами. Ну и тем разительнее был контраст, когда они прибыли в Ригу. Рига – это уже Россия. Рига – это областной центр, столица Рижской губернии. Здесь их приветствовали пушечной пальбой, барабанами, трубами. Камергер императрицы передал от имени Елизаветы роскошный подарок – 2 соборьих шубы. Из убогой кареты она пересела в сани. Наконец-то сытный обед, наконец-то теплые протопленные комнаты. В общем, как вспоминала потом Екатерина, она попала в сказку. А это забавный штрих. В Риге, возле дома, в котором они остановились, командир роты почетного караула был барон Мюнхгаузен. Тот самый барон Мюнхгаузен, в ту пору обыкновенный ротмистр, капитан русской службы. Это еще один штрих, насколько было большим счастьем для немецкого офицера попасть на русскую службу. Он попал на русскую службу вместе с окружением мужа Анны Леопольдовны, Антона Ульриха, с большой командой немцев. Прослужил в России сначала в действующей армии под началом фельдмаршала Миниха, потом в гвардии. В боях участвовал 1 раз на территории современного Приднестровья, в настоящих боях, штурмах турецких крепостей. Там сейчас в Приднестровье памятник барону Мюнхгаузену стоит, только не сказочнику, а русскому офицеру. И уже потом, женившись, правда, не на русской, а на рижанке, немке, наверное, скорее всего, вернулся в Германию, прожил долгую жизнь, больше 70 лет. Занимался охотой, вечерами у него собирались друзья, среди которых и было пара известных писателей. И вот он им рассказывал, рассказчик он был замечательный, басни о жизни в России, к страшной, холодной стране, о своих ратных подвигах, как он сам на ядре летал в турецкую крепость и обратно, как стрелял он, когда кончились патроны, вишневыми косточками. И вот массу всех этих историй Мюнхгаузен рассказывал за кружками Рейнского. Страшно обиделся, когда потом книги были напечатаны. Даже нанял адвокатов, которые пытались найти этих писателей, пытались найти издателей и засудить. Потому что одно дело рассказ в дружеском кругу, а другое дело, как ему казалось, плохая слава вруна и сказочника. Потом в Европе книги пользовались бешеной популярностью, дополнялись, переиздавались. Уже ничего Мюнхгаузен с этим поделать не мог. На склоне лет, когда ему было там сильно за 70, он зачем-то, супруга у него давно уже скончалась, решил жениться на молодой. Молодой было 17. Мюнхгаузен верил, влюблена она в него по гроб. Влюблена она была, судя по всему, в его фамильное поместье, потому что сразу же ему изменила там, то ли конюхом, то ли кучером. В общем, испортила бедняге старику жизнь. Был скандал, он пытался развестись, изгнать ее из дома. Она его проклинала. В общем, загнала его в гроб. Не совершил бы он такой ошибки, еще бы прожил 10 лет наверняка. Умер от сердечной недостаточности, в большом расстройстве, судясь с собственной супругой. А в тот момент это был молодой капитан русской армии, ротмистр. В 1744 году, накануне дня рождения великого князя Петра Федоровича, невеста прибывает в Москву. В тот же день ее представляют императрице. Императрица ей очарована. Если верить самой Екатерине, она понравилась Елизавете, а Елизавета и Россия очень понравились ей. Вообще в России Екатерине нравилось все, за исключением только будущего супруга. Кто был еще в восторге от изменения образа жизни? Ну, конечно, непутевая мамаша Екатерины Ивановна, Йоганна. Она писала письма, как в России все здорово, как богато, как императрица ее ласкает, как все ее любят. Первая красавица при дворе. Ей к этому моменту 31 год. Она родила Екатерину, так если посчитать, наверное, в 16. Молодая совсем женщина. Вот она хочет стать звездой. Она хочет стать великосветской дамой. Она на балах. Она тусуется бесконечно. Мама Йоганна видит себя, как такая светская львица и первая красавица при дворе. И с головой в омут бросается в придворные интриги. Об этом надо писать роман. Вы знаете, вся история с подвесками королевы, Дюма, это детский сад, младшая группа. Это все отдыхает на фоне супершпионской интриги предельно бестолковой молодой женщины. В общем, с головой кинула шпионские интриги. Дело в том, что тот, кто, собственно, порекомендовал Екатерину потенциальную хорошую невесту, Фридрих Прусский, делал это не за спасибо. Он таким образом хотел усилить свою партию при дворе и обзавестись как бы сетью агентов влияния и шпионов таких. В первую очередь он всячески мечтал склонить Российскую империю к союзу с Пруссией против Австрии. Что он только не делал. Он там подкупал
кого только мог, дипломатов, влиятельных царедворцев. Необычайно много сил и средств потратил на попытку подкупа канцлера Бестужева. Кстати, с Бестужевым никак у него не получалось. Дело в том, что подкуп, ну, по сути, почти открытый, по тем временам был совершенно обыденной дипломатической практикой. Но именно Бестужев приводил в отчаяние многих европейских монархов. Вот посмотрите фильм «Гардемарины». Там внешне не похож на него наш гениальный Евстигнеев, но очень ярко и, мне кажется, удачно передает суть этого видного политика той эпохи, суть его характера. Бестужев деньги брал от всех, не отказывался и никому ничего не делал. Взяв очередную взятку, подношение, он тут же шел к матушке императрице и говорил: «Вот такой-то пожаловал меня такой-то суммой, весьма несерьезной, хочет от меня того-то и того-то. Матушка, что делать?» Матушка говорила ему: «Ну, что делать? Ну, деньги оставь себе, конечно. Спасибо, что донес». То есть, таким образом, во-первых, деньги оставались у Бестужева, обязательства перед иностранцами обнулялись, а императрице он намекал весьма прозрачно. Первое, что неплохо бы платить верному слуге побольше, а второе, какой он востребованный, нужный человек. Все хотят его купить, а он не подкупен. Но что касается Фридриха, то Фридрих в этом отношении в рейтинге взяткодателей Бестужева не занимал первое место, потому что Фридрих был немцем скуповатым. И вот на каком-то этапе, когда он понял, что купить канцлера ему не удается, он решил сменить тактику, решил его свалить. Своему послу в России он писал: «От низвержения Бестужева, буквально в кавычках, зависит судьба Пруссии и всего моего дома. Аналогичные инструкции предпринять исчерпывающие меры для того, чтобы дискредитировать, подставить Бестужева, как-то его опорочить и добиться его отставки, были даны всем платным и бесплатным агентам Фридриха, среди которых видное место занимала Йоганна. Мать Екатерины уже в мечтах видела, как она в роли матери-наследницы престола сокрушает Российский союз с Австрией и кладет Российскую империю в качестве младшего союзника к ногам Фридриха». Ну, в общем, как поется в одной известной песне одного ирландского аристократа Криса де Бурга. Почему аристократа? Я не пошутил. Крис де Бург – прямой потомок Вильгельма Завоевателя. По-моему, барон. Так вот, как поется: «Шпионаж – it's a serious business». Особенно если в холодной стране, где только moonlight and водка. Шпионаж – дело для умных. А вот глупый шпион, он опасен в первую очередь тому, кто его послал. Я думаю, что Фридрих 100 раз проклял день и час, когда он сделал ставку на Йоганну, когда давал ей деньги и какие-то шпионские задания. Потому что эта женщина была совершенно не способна ни понять расстановку сил при дворе, ни, как сказать, сообразить, что к чему, ни почувствовать какие-то тренды, ни, в конце концов, просто соблюдать минимальные меры конспирации. В общем, простота хуже воровства. Йоганна бесконечно шлет Фридриху секретную информацию в рамках своего мироощущения. Кто как одевается, кто что ест, кто что пьет, какие сплетни при дворе, всякую галиматью. При этом, опять же, шлет это все не секретной почтой, не шифруясь. Вся переписка, естественно, при русском дворе периллюстрируется, Бестужев работает. И вот среди этой подобной галиматьи, абсолютно для Фридриха бесполезной, читается, что «Я первая красавица. Я всем превосхожу саму императрицу Елизавету. Вообще Елизавета сильно подурнела в последнее время, поправилась. У нее там прыщи появились». Вот это вот выдергивается, и эти письма кладутся на стол Елизавете. Ну, в общем, Бестужев мог долго говорить императрице о том, что Йоганна переписывается с Фридрихом, и что, может быть, пишет ему что-то лишнее, может быть, сообщает ему какие-то военные сведения. Все это нашу веселую Елизавету совершенно не трогало. Но письмо, где она написала, что Елизавета подурнила, взбесило ее до глубины души. Елизавета с трудом дождалась свадьбы Петра и Екатерины и тут же, через несколько дней, выслала несостоявшуюся Матахари из России на все 4 стороны. Все иностранцы, входящие в так называемый малый двор Екатерины и Петра, тоже были выдворены за пределы державы. Также был выслан и посол Фридриха. Мама ее потом жила в Цербсте. Сначала жила вместе с мужем, вернулась к мужу наконец-то. Потом уже после смерти мужа жила как регент малолетнего сына. Потом переехала в Париж. Ей вечно не хватало денег. Надо, кстати, отдать должное, что как матери жены наследника престола Елизавета назначила ей вполне приличную пенсию. Непонятно за что, правда. Пенсию она это тратила очень быстро. Писала потом слезные и даже истеричные письма с просьбами дать ей денег. Письма эти адресовала то дочери своей, то Елизавете.
общем, в конце концов, скончалась довольно нестарая по современным меркам женщина в 48 лет. Ну, вернемся к Екатерине. Как мы помним с вами, невеста своим женихом очарована совершенно не была. Но вот что удивительно, и что уж то, что и она тоже не понравилась Петру, вот как женщина, абсолютно. За то короткое время, которое Петр к моменту знакомства с Екатериной провел в России, у него уже сложились вполне определенные привязанности. И когда Екатерина к нему приехала, он сразу своей невесте заявил, что он влюблен. Он влюблен в придворную, в дочь Натальи Лопухиной. И как-то ты тут не кстати появилась, потому что я вообще-то собирался на ней жениться. Императрица решила, наверное, придется на тебе. Ну, давай как-то так. Иллюзий не испытывай никаких. Плохое начало для знакомства. Вот что касается влюбленности Петра в дочку Натальи Лопухиной, тут я совершу небольшой экскурс в историю, потому что она очень показательна для нравов того времени, и даже для милосердных нравов времен императрицы Елизаветы. Дело в том, что Лопухина приходилась племянницей Анни Монс, возлюбленной Петра, кто помнит. В годы царствования Анны Иоанновны Лопухина, тоже, видимо, как и мать Екатерины, женщина недалекая, вовсю распространяла слух, будто Елизавета не дочь Петра I, а дочь Вильяма Монса, любовника Екатерины, предположительного. Однажды она даже очень жестоко разыграла молодую Елизавету. Ну, мы помним с вами, что Елизавета была страшной модницей и была вообще помешана на своей внешности, на помолвлении, очень стройной фигуре, во что она одевалась. У нее после смерти 15 тысяч платьев, как написано во всех наших учебниках истории, было. Такая зацикленная на себе была девушка и на своем внешнем виде. И вот однажды к Лопухиной на бал в ее дворец прибыла сама императрица Анна Иоанновна с наследницей Анной Леопольдовной и блестящей свитой. Среди свиты была и дочь Петра Елизавета, тогда находящаяся в таком очень странном статусе члена семьи, без всяких прав, без ничего. Лопухина провела ее в гостиную, когда очень модно было дорого обивать стены дорогими материалами, не клеить обои, не красить. И вот гостиная, где специально все стены, все стулья, диваны, все обито материей одного цвета. Точно такой же материей, того же платья, в котором пришла дочь Петра Елизавета. Она входит, и ощущение, что просто от дивана отрезали кусок и на нее одели. В общем, любая бы женщина, наверное, обиделась. А тут тебе представьте, Елизавета со всем еще своим пунктиком по поводу одежды оказывается в доме, где она одета в драпировку для дивана. Конечно, все это было подстроено заранее. Взрыв хохота. Громче всех хохочет императрица Анна, которая вообще, как мы с вами помним, чувство юмора было своеобразное, мягко скажем. Елизавета буквально выбежала из дома Лопухиной, приехала домой, сорвала с себя платье, изрезала его ножницами, долго рыдала. Запомнила, конечно, это все. Помнила она про то, как Лопухина распространяла слухи, что она не дочь Петра, а это уже дело серьезное. Соответственно, ее мать была неверна Петру Первому. И когда Петр сказал Елизавете, что он не очень хочет жениться на этой немке, он влюблен в дочь той самой Лопухиной, тут Елизавета все сразу вспомнила и пришла в ярость, наорала на племянника, дала поручение тайной канцелярии разобраться, что там еще за Лопухиной числится. Тут же всплыли все старые дела, сплетни, разговоры. Лопухину старшую обвинили в заговоре с целью вернуть на престол Ивана VI Антоновича, напомню, заточенного в крепости. Что, дальше все в духе времени. Лопухину приговорили к четвертованию. Елизавета все-таки никого не казнила. Она милостливо смягчила наказание на ссылку в Сибирь, а дочерей в отдаленные деревни. Но есть нюанс. Перед ссылкой ее все-таки били публично кнутом, а так как главное обвинение было антигосударственные, порочащие императрицу разговоры, Лопухиной подрезали язык. Такие времена. В общем, Петру Федоровичу после этого шоу, которое ему устроили с мамой его девушки возлюбленной, пришлось смириться с предстоящим браком и воле державной тетки покориться. Петр с самого начала внешне не понравился Екатерине, а потом вскоре, через некоторое время, он еще и заболеет оспой, лицо у него будет изуродовано. Он выживет. Тут многие будут думать, что он умрет, как и Петр II умер от оспы, но он выживет. Вот Екатерина потом подробно в своих мемуарах описывала уродство своего мужа внешнее.
На портретах тогда, как вы понимаете, оспины не рисовали. Все было гладенькое такое. Вот. Но выглядел он нехорошо. Кстати сказать, интересная история, вообще болела ли оспа Екатерина. Есть взаимоисключающие свидетельства. Где-то написано, что она болела в детстве. Где-то пишут, что она болела в детстве, но очень легкой формой, может быть, даже ветрянкой. Поэтому следов оспы на лице не было. Я думаю, что если бы она болела настоящей оспой, точно бы она не была таким адептом прививочной кампании. Как мы помним с вами, она первой привила оспу в России и одной из первых, наверное, первой монархиней, привившей оспу в Европе. Но вот у Петра III с лицом были действительно проблемы, это тоже симпатии не добавляло. Но зато сама Екатерина Елизавете очень понравилась. Елизавета говорила, что она умная девушка, почтительная, приятная, вежливая, очень хорошо говорит по-французски. Как мы помним с вами, Елизавета тоже хорошо говорила по-французски, и поэтому у них сразу нашелся общий язык. А сразу возник конфликт между Елизаветой и мамой Екатерины. Мама Екатерины вздумала тут заявить, что моя дочка останется лютеранкой. Елизавета сказала, что лютеранкой вы останетесь обратно у себя в Германии, в церкви. Вот прямо сейчас отворот поворот. Только православная. Надо сказать, что Екатерина с легкостью приняла православие. Очень внимательно вместе с архимандритом Симоном Тодорским, известным просветителем церковным того времени, осваивала основы православной веры. Буквально вместе с ним вгрызалась в старославянский язык. Знала наизусть многие молитвы. Изучала очень старательно русский язык. И потом уже на протяжении своей жизни она не только хорошо говорила по-русски таким с легчайшим очаровательным акцентом, она и блестяще писала по-русски. Она писала по-русски и прозу, как мы знаем с вами, и пьесы, и стихи. Ну, стихи не такие хорошие, все-таки не Державина, вот, но писала стихи. Вот, то есть для нее русский язык стал абсолютно родным. Говоря о ее религиозных взглядах, я не могу не сказать сразу, что к вопросам веры она была глубоко безразлична. Как-то один из наших православных иерархов упрекнул Екатерину в том, что она поддерживает дружескую переписку с главным безбожником Европы, самим Вольтером. Эта переписка дискредитирует русскую веру и церковь православную. Екатерина сказала публично митрополиту следующее. Вы знаете, безбожник Вольтер читается с вниманием при всех европейских дворах. Благодаря моей с ним переписке, он с большой симпатией относится к России и продвигает Россию и мои идеи повсюду. И от этого точно нет никакого вреда ни русской вере, ни русскому государству. А тогда, в молодости, изучая русский язык, она делала это столь страстно, занимаясь по ночам, сидя у открытого окна своей комнате на морозном воздухе, что вскоре заболела, простудилась, заболела воспалением легких. Заболела Екатерина настолько тяжело, что было неясно, выживет ли она. И когда мама предложила ей привезти уже исповедоваться лютеранского пастора, Фике неожиданно отказалась. Отказалась, попросив послать за православным батюшкой. Надо сказать, что это резко повысило ее придворные ставки. Она сразу стала для русских своим человеком. Елизавета расчувствовалась, потребовала от врачей любой ценой вылечить такую сознательную невесту наследника. Проявляла о ней неподдельную тревогу, ежедневно ее навещала. В июле 1744 года Фике, София Фредерика Августа, переходит в православие и уже официально получает имя Екатерины Алексеевны. Такое же имя и отчество, как и у супруги Петра I, Екатерины I. В этот день Елизавета подарила ей бриллиантовую запонку и ожерелье ценой в 150 тысяч рублей. Не считали деньги наши монархи, не считали. В те времена 150 тысяч рублей – это примерно стоимость Михайловского имения Александра Сергеевича Пушкина. Душ на 200 мужского пола. На следующий день в торжественной обстановке, в присутствии членов Сената, Синода и высших чинов, состоялось обручение Екатерины с будущим императором. Екатерина получила титул великой княгини императорского высочества. Ну и очередные подарки, естественно, всякие бриллиантовые браслеты, портреты императрицы в драгоценных камнях, ну и просто там 1030 на карманные расходы. Ну что такое 30 тысяч? 30 рублей – это месячное жалование офицера боевого. Как только Екатерине минуло 16 лет, состоялась по-имперски пышная свадьба. Елизавета, как мы помним с вами, любила праздники, любила поплясать. Она еще тогда молодая, весьма. Вот. Ну и надо было показать всему миру, что продолжается династия
Петра I. 1745 год. Пушечный выстрел из Петропавловской крепости, войска шпалерами от Зимнего до Казанского собора. Везде разъезжают отряды гвардии, извещают население о великом-великом празднике. На Неву выводят, тогда появилась традиция, на Неву выводят знаменитый бочек Петра Великого, дедушку русского флота, вот как знак преемственности от Петра через дочь Елизавету, внуку будущему Петру III. После венчания грандиозный бал. Тут начинается свадебная церемония. Вот все дальше, как в «Игре престолов». Вот везде в Европе были бестактичности к молодоженам, публичные процедуры доведения молодоженов от церкви до брачного ложа. Целый церемониал. Жениха с мужчинами удаляют для переодевания. Императрица сама снимает прилюдно с новобрачной платье княжескую корону. Потом на нее надевает специальную брачную рубашку. Отдельно молодого мужа тоже одевают специальную брачную рубашку. Кстати, подарок Фридриха. Напоминал, что он соавтор этого союза. Затем императрица приводит их вместе со свитой в спальню молодого мужа. Новобрачные встают перед ней на колени. Она их целует, благословляет. Вот, и уходит. Однако целая группа стацдам, гофмейстеров, там мама, все это на руках несут их, укладывают их в постель. В средневековой Европе еще и наблюдали за процессом, как сказать, лишения девственности. Обязательно должны были запротоколировать. У нас вроде уже к этому мы поцивилизованнее стали, поэтому все-таки удалились. Надо сказать, что после всех этих церемоний на протяжении всего дня с возлияниями неудивительно, что у молодых могло в первую ночь ничего не получиться. Не до любви уже. В общем, мы не знаем, что произошло эту ночь. Екатерина потом напишет в своих записках, что как только двери закрылись, ее супруг повернулся к ней спиной и захрапел. Как это было или нет, мы не знаем. Но пройдет месяц, потом год, а брачных отношений все не возникает. Екатерина была абсолютным гением пиара. Я не могу привести сравнение столь удачной персональной пиар-стратегии по формированию мнения о себе в стране, мнения о себе в мире, мнения о России и мнения о себе у потомков. В отношениях вот Екатерина и ее муж Петр, здесь, конечно, она запудрила мозги всем историкам, школьникам и студентам, потому что сознательно, долго в своих записках, воспоминаниях, в записках и воспоминаниях своих придворных, которые, конечно, она контролировала. В записках и воспоминаниях современников, на которые, конечно, она влияла. Она создавала гипертрофированно идиотический образ своего супруга. Ну вот, на чем закончили. Брачная ночь, он отвернулся спиной к ней и уснул. Проходят годы, месяцы, брачные отношения не возникают. Что за этим стояло? Образ создан. Муж ее не любит. Муж ее в открытую изменяет. Муж относится к ней очень плохо. Муж ужасен, муж уродлив после оспы. Он асимметричен, он хил, он увлекается только солдатиками. Даже любовницы его какие-то страшные, одна страшнее другой. Все какой-то парад уродок какой-то. Потом появляется история, что муж вообще якобы ни с кем не имел никаких отношений, потому что у него был фимоз. Никаких здравых доказательств этому нету, потому что мы знаем о том, что, в общем-то, любовницы у него были. Какая кошка пробежала между ним и Екатериной? Она все время пишет, вот он приходил с охоты в Ботфорта, грязно, от него воняет потом. Он в одежде падает на постель, а вслед за ним в нашу общую супружескую постель запрыгивают охотничьи собаки в грязи и возятся, и он с ними играется. Мне потом противно прикоснуться было к этим грязным простыням. Ну, такая трогательная сцена, особенно если учесть, что спали они на разных постелях и в разных комнатах. И никакой общей постели у них большую часть их супружеской жизни никогда не было. Вот он играл в этих оловянных солдатиков. Мы пришли, мы вместе легли на наше супружеское ложе. Я ждала его, а он достал из коробочки солдатиков, разложил их на одеяле и играл в них до 2 часов ночи. Те, кто играл в оловянных солдатиков, знают, что они падают. И играть в них довольно проблематично. В супружеском ложе надо на чем-то твердом. Вообще есть мнение, что супружеские отношения изначально между ними были, но они были прерваны по инициативе Екатерины. Есть письма Петра к Екатерине, где он обвиняет ее в том, что она к нему холодна. Эти письма полностью переворачивают всю картину, созданную записками Екатерины о вонючем недоумке с фимозом, дурно пахнущем, с солдатиками ее супруги. В общем, все это очень запутано и очень не так.
о любовниках Екатерины. Первая ее влюбленность очень невинна, когда она только приехала, за ней стал ухаживать Чернышов, известнейший Дон Жуан придворный, будущий генерал. Тогда он был молодым парнем, ему там 20 с небольшим лет. Он волочится за Екатериной. Вот. И надо сказать сразу, что Петр ревнует. Петру это не нравится. Он называет Екатерину за глаза невестой Чернышова. Она еще невеста, его еще не венчана. Он жалуется Елизавете. Елизавета делает Екатерине выговоры. В итоге Чернышова отправляют куда-то там на границу, по-моему, чтобы этот роман платонически сразу прервать в корне. Затем уже после свадьбы, когда проходит, как я сказал, месяцы и годы, нет детей и явно нету никаких отношений, Елизавета принимает решение, бог с ним, с любовью, нужен наследник, или поимей наследника от Петра, или я закрою глаза, заведи себе любовника, нам нужен наследник престола, империи нужна стабильность, империя должна знать, что обеспечена преемственность власти, обеспечен преемник. Это успокоит элиты, это успокоит народ. Это даст стране нормально политически развиваться. Она скажет, что Елизавета в этом отношении совершенно права. Много слухов о том, кто, собственно, Павел I, чей он сын. Сын он Салтыкова, есть такие намеки. Если посмотреть на портреты, конечно, Павел сын Петра. Там такая генетика. И не только физиономистическая, там генетика характеров. И если бы он не был бы сыном Петра, наверное, бы к нему лучше бы относилась Екатерина. Как женщина, она была несчастна. Она была несчастным ребенком, в несчастной семье, она была несчастной женой. Да и потом как-то не особо складывалось у нее. С сыном отношений не было фактически. Ведь Павла у нее заберут с первого дня. То есть представьте себе мать, у которой сразу забрали сына. Павел воспитывался при дворе Елизаветы. Мать к нему фактически не допускали. Как у разведенных, по выходным повидать. Екатерина всю свою жизнь прожила без нормальной семьи. Екатерина вышла из неблагополучной семьи. И Петр, ее супруг, он тоже ведь, по сути, вырос сиротой. Ребенок не знал любви вообще. Два несчастных подростка, насильно которых женили. Ну, насильно женили Петра. Екатерина была готова на все. Не могла получиться счастливая семья. Петр воспитан при немецком дворе. Екатерина стопроцентная немка. И странные такие, знаете, европейские семейные ценности. Посравните с нашими. Долгорукие. Как они друг друга держались. Как они друг друга продвигали. Как они поддерживали. Вместе пойдут потом на плаху в Сибирь. Мы знаем Григория и Алексея Орловых. Одного самого знаменитого будущего любовника Екатерины, второго его младшего брата, сподвижника, умницу, крупного государственного деятеля. Вообще-то Орловых 5 братьев. Очень любят, почитают отца, новгородского губернатора. Стоят друг за друга горой. Братские отношения Орловых – это образец, как должны братья жить вместе. И потом, какая у них у всех по-разному, но яркая судьба. Ведь если Григорий Орлов умрет достаточно молодым, вкусив всего от этой жизни. Алексей Орлов, прославленный государственный деятель, долгая жизнь, доживет почти до войны 812 года. Его брат Федор, командующий частью нашей эскадры при Чесменской бухте, успешный военачальник, яркий человек, талантливый. Самый младший из братьев, я, наверное, все-таки отдельную какую-то расскажу историю про братьев Орловых, Владимир, он проживет почти 100 лет, учился за границей, университет. Президент Академии наук, историк, яркая семья и очень близкие, близкородственные братские отношения. Вспомните отношения Екатерины с единственным родным человеком, с братом, с которым она вообще ни разу не общалась после переезда в Россию. Наследник в итоге появится. И когда он появится, для Екатерины ситуация значительно ухудшится. Она исполнит роль инкубатора, она родила наследника, наследника Павла у нее заберут, больше она не нужна. И дальше долгие-долгие годы ожидания. Ожидания непонятно чего, в странном статусе. Ожидания, когда придет их очередь. Подведем итоги. Екатерине досталось трудное детство, трудная юность. Она и в детстве, и в юности постоянно находилась среди людей, не любящих ее, людей равнодушных, людей неумных. По своим личным качествам, по умственным качествам гораздо слабее и хуже самой Екатерины. Чему она могла научиться при дворе Елизаветы? Ну, разве что придворным интригам, хитрости и лицемерию. Единственный человек, который к ней отнесся по-человечески в самом начале, это была сама Елизавета. Но и то, уже после рождения наследника, она к Екатерине охладеет. Постылая дочь стала постылой женой человека, который сам был ей постыл. Она прошла трудную и жестокую школу человеческих отношений. Она научится виртуозно использовать мужчин.
сначала в личных целях, потом государственных. Это мы все еще увидим. Ну, собственно, на событиях этого года и заканчивается история бедной немецкой принцессы Софии Августы Фредерики Фике. Исчезает одинокая девочка из неблагополучной семьи, а на исторической сцене возникает их императорское высочество Екатерина Алексеевна. Вот об этом в следующем периоде ее жизни мы и расскажем в следующий раз. До следующей встречи.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: А, мы уже начинаем, да? Вы просто сказали, что скажете раз, два, три, я жду. Все, пошел эфир. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Я очень рад вас здесь приветствовать. И мы продолжаем говорить про беспозвоночных животных, но сегодня мы вплотную подойдем к той самой границе, которая отделяет, собственно говоря, позвоночных от беспозвоночных животных. Вообще сам термин... Сейчас я прошу прощения. Вообще сам термин... Позвоночные, сами термины позвоночные и беспозвоночные, они появились давно. Они еще появились в Древней Греции, но мы продолжаем ими пользоваться до сих пор, но тут важно понимать следующее. Позвоночные – это совершенно конкретная группа, конкретный таксон, конкретная систематическая единица. Про это мы будем говорить живых существ. Беспозвоночные – это на самом деле просто все животные, которые не относятся к позвоночным. То есть отдельная группа систематической позвоночной есть, а систематической группы беспозвоночных нет. Это все остальные. Ну, для нас понятное дело, почему важны позвоночные. Мы-то относимся тоже к позвоночным. И, в общем, взаимодействуем активно с другими позвоночными. По размеру они нам в основном близки. Но давайте все-таки попробуем разобраться, где же вот эта вот граница-то между позвоночными и беспозвоночными проходит. Сегодня мы будем говорить про тип животных, к которому относимся мы сами. Будем говорить про тип хордовые. А, как ни странно, вместе с нами в одном типе располагаются вполне себе самые настоящие беспозвоночные животные. И их достаточно много. И это наши ближайшие родственники среди беспозвоночных. Ну, к чему долгие вступления? Давайте сразу про них и поговорим. Вообще тип хордовые делится на три подтипа. Подтип бесчерепные, подтип оболочники, он же личиночно-хордовые, и подтип позвоночные. Вот к подтипу позвоночные относимся мы и все остальные позвоночные. Ну, то есть это рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие, ну, еще миноги с миксинами, менее известные, но, тем не менее, тоже относящиеся туда. А вот что за бесчерепные и оболочники? Наверное, здесь сразу нужно сказать, нужно уточнить одну важную деталь. Понятное дело, что наиболее примитивные представители типа хордовые, у них развитого позвоночника не было. Соответственно, именно

среди представителей бесчерепных и оболочников, ну, поскольку они не входят в подтип позвоночный, можно логично предположить, что никакого позвоночника у них нету. А где-то среди них нужно искать существ, максимально похожих на наших беспозвоночных предков. Мы обязательно попробуем сегодня ответить на этот вопрос, но для начала давайте постараемся дать общую характеристику вот этого типа хордовой, к которому мы относимся. Ну, потому что, честно говоря, когда смотришь на рыбу, лягушку, крокодила, гуся и человека, ну, как-то, особенно если внутрь них заглянуть, посмотреть, как все устроено, вполне логично, что это существа, которые относятся к одному и тому же типу. Но вот, например, представители подтипа оболочники. Даже просто то, что изображено на этой фотографии, ну, как-то не заподозришь в нем нашего родственника, нашего собрата по типу. Я... Правда, прошу прощения, что мне пришлось использовать такой от руки нарисованный рисунок. Просто, к сожалению, ну, достаточно простых и понятных, с моей точки зрения, иллюстраций того, как устроена обобщенная хордовая, обобщенный представитель типа хордовые, ну, я, по крайней мере, не встречал, поэтому немножко... Не идеально изображено существо, но, по крайней мере, я надеюсь, что вам все будет предельно понятно. Итак, давайте постараемся найти общие характеристики, которые встречаются у всех представителей типа хордовые. Ну, во-первых, это хорда. Что такое хорда? Хорда – это плотный тяж, вытянутая структура, не разделенная ни на какие сегменты. То есть вот наш позвоночник, он эволюционно возникает на месте хорды в процессе эволюции. У нас на стадии эмбрионального развития закладывается хорда, но затем она замещается позвоночником. У нас от нее только отдельные части остаются между позвонками. Но важно, что позвоночник, он разделен на повторяющиеся позвонки. А хорда выполняет те же самые функции, но нет, это просто такой тяж. Ну, по своей структуре, знаете, если не вдаваться во всякие там, как он закладывается в эмбриональном развитии, во внутриутробном, ну, по ощущениям на хрящ такой похоже. Вообще, если вам вдруг по каким-то причинам очень захочется пощупать хорду руками, достаточно купить, ну, там, стерлить или любую другую осетровую рыбу, и отрезав у нее голову, можно будет пинцетом, щипцами или плоскогубцами вытащить у нее хорду из позвоночника, потому что некоторые примитивные позвоночные, ну, такие как, например, осетровые рыбы, они сохраняют внутри своего позвоночника, ну, фактически внутри своего позвоночника хорду, которую можно достать, пощупать, она, в принципе, вкусная достаточно. Раньше, когда осетров было побольше, с осетровой хордой даже пирожки пекли. У нее даже есть русское название визига, пирожки с визигой, соответственно. Ну, бог с ним. Так вот, так или иначе, хорда – это скелетный элемент, который придает телу одновременно некую жесткость и упругость, и расположен ближе к спинной стороне тела. Выше хорды располагается нервная трубка. Нервная трубка – это нервный тяж, то есть тоже вытянутая структура из нервных клеток, в центре которой есть полость, заполненная жидкостью. Ну, жидкость в этой полости выполняет сразу ряд функций. Она позволяет более эффективно осуществлять различные процессы обмена веществ внутри нервной трубки, плюс она ее дополнительно амортизирует, чтобы при ударах или изгибах как-то она с меньшей вероятностью повредилась. Но важно, что только у хордовых нервная система представлена в виде именно нервной трубки. Вытянутая структура, полое внутри, заполненное жидкостью. Также для хордовых характерны жаберные щели. Ну, жаберные щели – это парные структуры.
которые соединяют глотку с внешней средой. Ну, то есть это просто парные щелевидные отверстия в глотке. И еще одно характерное для хор, один характерный для хордовых момент – это наличие хвоста. Ну, тут, честно говоря, кажется, что какой-то совсем детсадовский признак, что такое хвост, кому он вообще интересен. Очень даже интересен. А у абсолютного большинства других типов животных, если пищеварительная система сквозная, то есть есть рот и анальные отверстия, то анальные отверстия, отверстие на конце пищеварительной системы, находится обычно всегда совсем на заднем конце тела. А у хордовых есть часть тела, которая расположена за анальным отверстием. Это и есть хвост. И хвост – это действительно очень важная характеристика хордовых. Но есть еще один, я его здесь не указал, я упомяну его, еще один пункт такой общей характеристики хордовых. Не будем вдаваться с ним в подробности. Так называемый эндостиль. Эндостиль – это фактически особая железа, расположенная на нижней стороне глотки, которая выделяет, ну, в том числе слизь, смазывающую, обволакивающую стенки глотки. Если, правда, посмотреть на нас, то ну, эндостиля у нас этого нету, да у нас и хорда-то нету. Жаберные щели как-то вот не нащупываются. Нервная трубка, ну да, наш спинной мозг, он устроен по принципу нервной трубки. А с остальным-то как? Мы же вроде как с вами сейчас искали общие характеристики для всех представителей типа хордовые. Ответ здесь достаточно простой. Вот все перечисленные мной характеристики – хорда, нервная трубка, жаберные щели, хвост, эндостиль они должны присутствовать и обязательно присутствуют у всех хордовых хотя бы на эмбриональной стадии развития. В процессе нашего эмбрионального развития, внутриутробного развития до рождения, сначала у нас закладывается хорда, потом как бы на ее месте формируется позвоночник. Жаберные щели, ну, надо заметить, у нас тоже закладываются. В общем, с ними довольно интересные у нас преобразования. Но в сравнительную анатомию позвоночных, я думаю, мы сейчас не будем залезать, потому что там много интересного. Но там можно погрязнуть легко. Хвост. Ну, у нас хвоста нет, но все мы знаем, что конечный отдел нашего позвоночника, копчик, это рудимент хвоста. Ну, то есть остаток от хвоста. У нас хвост, в наших предках хвост исчез, а вот маленький его остаточек сидит у нас внутри тела. А зачем вообще все это нужно? Ну, посмотрев на вот это обобщенное хордовое, вообще может показаться, что ну, головастик, не головастик, не пойми что, честно говоря. А самое главное, возникает вопрос, ну и зачем ему хорда, зачем ему хвост, зачем ему жаберные щели? Ответ достаточно интересный. С большой вероятностью древние хордовые были фильтраторами. Причем, опять же, с большой вероятностью они были подвижными фильтраторами. То есть это было существо, которое плыло с открытым ртом. Соответственно, вода затекала в глотку. Через жаберные щели вода выходила. Поскольку в глотке у них был эндостиль, железа, которая выделяла слизь и смазывала слизью стенки глотки, на стенках глотки залипали питательные частицы, и затем стоком этой слизи они попадали, собственно говоря, в пищеварительную систему. А дальше все совсем встает на свои места. Если ты фильтратор, причем плаваешь с открытым ртом, пропуская через глотку, как такой фильтрационный аппарат, воду, то чем быстрее ты плывешь, тем больше за единицу времени ты пропустишь через себя воды. А, соответственно, плыть нужно быстро. Но если у тебя, не знаю, там просто червеобразное какое-нибудь или вытянутое тело, плавать быстро
довольно сложно, потому что, ну, если мы посмотрим, как плавают какие-нибудь там многощетинковые черви, они очень сильно изгибают свое тело, и понятно, что плыть можно, быстро плыть не получится. Для того, чтобы быстро плыть, надо, чтобы тело было торпедообразным. Это как раз обеспечивает хорда. И чтобы сзади был двигатель. Это обеспечивает хвост с плавником. Соответственно, получается такая живая торпеда, которая плывет и фильтрует. Может показаться, что вот это изображенное мной существо, оно какое-то немножко нелепое, нереальное. Такие существа жили. Вот прям практически такие. Это реконструкция Арандасписа. Но это такое рыбообразное. Это не совсем рыба, это довольно примитивная хордовая, скорее ближе к рыбам, чем к кому-то еще, которая жила 450-480 миллионов лет назад. Собственно, я прошу прощения. Ради бога, извините. Так вот, ну, собственно, как можно заметить, да, выглядит оно примерно так, как мы и нарисовали. Ну ладно, мы дали общую характеристику типу хордовые. А теперь давайте постараемся разобраться с его отдельными подтипами и, собственно говоря, нащупать вот эту границу между позвоночными и беспозвоночными. Первый подтип, про который мы будем говорить, это подтип бесчерепные, латинское название акрания. В русскоязычной литературе, особенно в чуть более старой, используется также название головохордовые. Вот бесчерепные и головохордовые – это одно и то же. Иногда возникают тут некоторые сложности, особенно когда мы поговорим про следующий подтип, вы поймете, почему в терминологии путаются. Но просто помните, что головохордовые – это то же самое, что и бесчерепные. Этот подтип, судя по всему, был процветающий давно. 350-400 миллионов лет назад. А несмотря на примитивность этих организмов, а именно представители подтипа бесчерепные, как мы сейчас считаем, видимо, являются наиболее примитивными из ныне живущих хордовых. То есть они ближе всех к вот этому некоторому общему предку хордовых. Большинство их групп вымерло, причем достаточно давно. Но остался класс ланцетники. Он небольшой по числу видов, там 20 с небольшим видов, но достаточно распространенный. То есть это очень интересный пример класса, который в процессе эволюции за сотни миллионов лет утратил большую часть своего разнообразия. Но те, кто остались, несмотря на свою примитивность эволюционную, замечательно себя чувствуют. Ланцетники сейчас не являются какой-то вымирающей группой. Все отлично. Ну, число видов у них, правда, невелико. Давайте постараемся разобраться, что же это вообще перед нами такое. Если мы детальнее посмотрим на ланцетника, то увидим следующее. Значит, вот на верхней части слайда слева у этого существа передняя часть тела, справа – хвост. Я намеренно использую термин «передняя часть тела» и не использую термин «голова», потому что, нет, ну, конечно, можно говорить про голову у ланцетника, но довольно с большой натяжкой. На передней части тела есть рот, вокруг него есть такие выросты в виде щупалец. Там есть некоторое утолщение нервной трубки. Нервная трубка у них хорошо развита. Под нервной трубкой располагается хорда. Хорда у них сохраняется в течение всей жизни. Но, например, особого скопления органов чувств на передней части тела мы, честно говоря, не увидим. Там есть осязательные рецепторы, ну, чтобы ощупывать все вокруг. А вот глаз там мы не найдем. Со зрением у ланцетников вообще совершенно потрясающая история, честно говоря. У них нигде нет глаз, но у них есть прямо в нервной трубке,
который идет вдоль спинной стороны тела над хордой, располагаются так называемые глазки Гессе. Это клетки светочувствительные, которые позволяют им... Ну, картину мира они, конечно, как бы в виде изображения не могут собрать, но с помощью этих светочувствительных клеток они понимают, где свет, где светлее, где темнее. Зачем им это надо, сейчас поймете. Получается, что ланцетники смотрят на мир через свою спину. Ну, может показаться несколько нелогичным. Но в реальности, смотрите, если мы закроем глаза, мы же с закрытыми глазами все равно понимаем, где светлее, где темнее. Ну, потому что даже через нашу достаточно пигментированную кожу и другие ткани все-таки свет проходит. А как можно заметить, тело ланцетников в основном практически полупрозрачное. Поэтому, в общем, никаких сложностей с восприятием света они здесь не испытывают. Смотрят через свою спину. У них нет никаких парных плавников. Они вообще вот максимально близки к тому обобщенному портрету хордовых, который я нарисовал. Что интересно. Ну, если посмотреть на там, схему ланцетника, то кажется, что можно легко запутаться. Я сейчас постараюсь в общих чертах рассказать, как они устроены, чтобы было понятнее. Вот у них есть рот, вокруг него эти щупальцы. Затем обширная глотка. Вот на фотографии ланцетника сверху сразу за ртом идет такая вытянутая структура, исчерченная косыми линиями. Это глотка с большим количеством жаберных щелей. Собственно говоря, туда попадает вода с пищевыми частицами. На дне этой глотки расположен эндостиль и выделяющий слизь. И, собственно говоря, именно на стенках глотки все и залипает. Но интересно то, что если мы возьмем и посмотрим на ланцетника, мы не увидим у него жаберных щелей, которые бы открывались наружу. Они как будто открываются куда-то внутрь тела. На самом деле все очень интересно. Наверное, тут проще сразу некую аналогию привести. Вы уж простите, что я так немножко в этот раз про анатомию больше, чем обычно рассказываю, но для того, чтобы сформировать некое представление о наших беспозвоночных ближайших родственников, тут вот без анатомии не обойтись. Но поскольку это наши родственники, и в целом-то наши тела устроены достаточно похоже, то я сразу попробую на себе все это продемонстрировать. Значит, если бы я был ланцетником, у меня бы, соответственно, было здесь, на стенках глотки, огромное количество жаберных щелей. А также у меня бы здесь были два вот таких вот выроста кожи плоских, которые бы соединялись и оставляли тут небольшое отверстие. То есть получалось бы, что складки моего тела формировали бы вокруг глотки такой еще один защитный слой, под которым располагалась бы полость. Вот именно это и происходит у ланцетников. У них глотка как бы завернута складками тела. Складки тела образуют полость, которая называется атриальная полость, ну, от слова атриум, внутренний дворик. В эту атриальную полость отжимается вода, и через отверстие, которое называется атриопор, ну вот на нижнем рисунке, оно под номером 8, просто все это выходит. Ну а дальше, соответственно, частицы съедобные попадают дальше, двигаются по кишечнику. И анальное отверстие находится ближе к хвостовому плавнику. А теперь вопрос. Зачем так сложно? Почему у ланцетников еще жаберные щели чем-то дополнительно закрыты? Ответ, хочется сказать, лежит на поверхности. На самом деле он лежит чуть-чуть под поверхностью песка, в который они закапываются. Значит, вот так выглядит передний конец тела ланцетника. Вот эти выросты, которые помогают загонять
все, в рот все, что вокруг, и, соответственно, ощупывать окружающую среду. А вот так ланцетники живут. Они сидят, полузакопавшись в песок, ну, вертикально или немножко под углом, высунув переднюю часть тела. Причем они могут закапываться в песок глубже, могут высовываться из него. Ну и становится достаточно очевидно, зачем в процессе эволюции у них появилось вот это, появились складки тела, которые закрывают жаберные щели. Да потому что, когда ты фильтруешь, высунув только передний конец тела, важно, чтобы жаберные щели-то песком не забились. Их удобно спрятать вот в такую дополнительную полость. Ну, здесь, я думаю, все более-менее понятно. А что интересно? Интересно, что, несмотря на свой, ну, такой какой-то тощий и не особо привлекательный внешний вид, некоторые виды ланцетников активно используются в пищу. Их мясо очень ценится. Ну, в Китае, в некоторых других азиатских странах, имеющих выход к морю, ланцетники являются вполне себе традиционным, ну, по крайней мере, на протяжении уже нескольких столетий употребляющихся в пищу существ. Причем очень интересно, в китайском языке название ланцетника дословно переводится как «рыба бога литературы». Дело в том, что ланцетники умудрились засветиться в китайской мифологии. По самому распространенному варианту этого мифа, о котором я сейчас буду говорить, в какой-то момент бог литературы путешествовал по миру на гигантском крокодиле, а потом этот крокодил умер. И когда он стал разлагаться, его тело рассыпалось на огромное количество ланцетников. Почему именно так? В это направление пошла народная фантазия, сказать сложно, но, тем не менее, благодаря этому в Китае у ланцетников достаточно экстравагантное название. Но, кстати, сразу можно заметить по этому названию, что то, что ланцетники близки, по крайней мере, к рыбам, ну и вообще к позвоночным, люди подозревали давно. Ну, в XIX веке особенно велись споры на тему того, все-таки куда их относить. В XIX же веке пришли к выводу, что, видимо, да, вот ланцетники – это то самое промежуточное звено между беспозвоночными и позвоночными. Ну, в целом так и есть. По крайней мере, это наиболее примитивные, живущие на данный момент на нашей планете, представители типа хордовые, но при этом беспозвоночные. Ну что ж, оставим ланцетников фильтровать, полузакопавшись на дне, и перейдем к другому подтипу. К подтипу оболочники, они же личиночно-хордовые. Вот из-за того, что и у бесчерепных, и у оболочников в русской литературе используются там, по два названия, происходит иногда путаница. Вот личиночно-хордовые – это синоним слова «оболочники». Ну, или по латыни «туниката». Ну, ладно, ланцетники-то, по крайней мере, на нас похожи. Все-таки что-то такое рыбообразное в них есть. Но это что? Это фактически такой бочонок с двумя отверстиями. Один сифон в одной – через него вода засасывается, тот, который сверху ходится, другой выводной сбоку, через него вода выводится. Все. Есть ли у них хорда? Нет. Есть ли у них нервная трубка? Опять нет. Жаберные щели и эндостиль есть, только где? Не очень понятно. Ну, то, что жаберные щели могут быть где-то спрятаны, это мы уже по ланцетнику знаем. Давайте постараемся разобраться с состоянием этих существ. Сначала поясню, почему они называются оболочники или туниката. Потому что их тело, ну, у многих их представителей, покрыто специальным слоем, который так и называется туника. Эта туника состоит из специального вещества. Оно называется туницин. Туницин – это на самом деле один из вариантов целлюлозы.
вещества, из которого состоят клеточные стенки растений, это единственный, вот оболочники, это единственный пример внутри царства животных использования целлюлозы. Больше она у животных в строении их тела не используется ни у кого вообще. А у них используется. Но, честно говоря, оболочники, они вообще много в каких местах пошли эволюционно, ну, в общем, нашли такие неожиданные, я бы сказал, решения. Давайте разберемся с их строением. Оболочники, подтип оболочники, делятся на несколько классов. В отличие от бесчерепных, подтипы бесчерепные, представленных только ланцетниками, оболочники, несмотря на свою примитивность, я бы сказал, даже суперпримитивность для хордовых, по меркам хордовых, они вполне себе процветающая группа. Про их эволюционные взаимоотношения с остальными группами хордовых мы поговорим чуть позже. Итак, первый класс – асцидии. Именно они выглядят как вот такие вот бочонки с вводным и выводным отверстием. Если мы разрежем асцидию, я прошу прощения за некоторую пиксельность этого рисунка. К сожалению, мне не удалось найти его в лучшем качестве, а это из цветных рисунков, изображающих строение асцидии, наиболее наглядный. То есть ничего более наглядного я не видел, а в лучшем качестве я его, к сожалению, не нашел. Но мне кажется, тут в целом все более-менее понятно. Итак, если мы разрежем вдоль вот этот бочонок, то увидим, что он действительно выглядит как бочонок. Есть вводной сифон. В центре находится ротовое отверстие, которое ведет в глотку. В глотке огромное количество жаберных щелей, а глотка сама находится как бы внутри тела. Ну, как так получается, мы уже знаем по ланцетнику. На самом деле просто тело асцидии как бы охватывает ее со всех сторон. Там образуется полость, в которую отжимается вода из глотки. И, собственно, из этой полости через клоакальный или выводной сифон вода выходит. Но, опять же, надо это в первую очередь для того, чтобы жаберные щели не засорялись. Затем идет пищеварительная система, соответственно, желудок, кишечник. Анальное отверстие у них открывается интересно. Оно открывается в полость, в которую же открываются жаберные щели, то есть полость, расположенную внутри тела. Ну, если бы я был асцидией, то вот тоже у меня здесь в глотке было бы огромное количество жаберных щелей, тоже были бы две такие складки, кожные срастающиеся, образующие полость внутри с одним отверстием. А кишечник выходил бы сюда же, в эту полость. Соответственно, все непереваренное выходит из анального отверстия и вместе с током воды стремительно выбрасывается через выводной или через, по-другому называется, клоакальный сифон. Все. Ну, это фактически все, что мы можем наблюдать внутри тела асцидии. У них очень просто устроена кровеносная система. У них очень просто устроена нервная система. Но оно и понятно, когда ты сидишь на одном месте и просто прокачиваешь через себя воду, сложно устроенная нервная система тебе, в общем-то, совершенно ни к чему. Мы знаем огромное количество эволюционных примеров, наглядно демонстрирующих нам, что как только организм переходит к прикрепленному или просто фильтрующему образу жизни, зачастую он в процессе эволюции сразу же, как только появляется такая возможность, например, избавляется от головы. Потому что, ну, позволю себе напомнить, голова-то нужна зачем? Чтобы искать еду. А если ты сидишь и фильтруешь, искать еду тебе совершенно, совершенно ни к чему. А тут уж либо повезло, либо нет. Ну, смотря на строение взрослой асцидии, да, не нервной трубки, как я сказал, ни хорда у нее нет, возникает вопрос, а почему их отнесли к хордовым? Ну, сейчас-то понятно, сейчас кого угодно, чей угодно геном можно расшифровать, посмотреть, на кого больше похож по
набору генов и, соответственно, предположить, с кем кто в каких родственных отношениях. Но со сцидиями-то разобрались довольно быстро, что они хордовые. Дело в том, что их личинки, вот она слева изображена, они, во-первых, плавающие, а во-вторых, имеют хорду и нервную трубку. Личинки асцидии активно плавают, а затем делают интересные. В целом они похожи на вот тех самых наиболее примитивных обобщенных хордовых. Найдя подходящее место, они прикрепляются к нему головой, прирастают головой фактически к этому месту, а дальше претерпевают метаморфоз, ну, изменение строения тела, и превращаются во взрослую асцидию, у которой ни головы, ни хорды, ни нервной трубки. Ну, зоологи очень любят приводить жизненный цикл асцидии в качестве примера того, что будет, если на голове сидеть. Головой надо делать хоть что-то. Хотя бы в нее есть. Если на голове просто сидеть, увы, можно превратиться в асцидию. Хотя, возможно, асцидии полностью счастливы. Ощущают этот бесконечный поток, проходящий через их тело. Есть асцидии, которые живут отдельными особями. Есть те, кто формирует колонии. Асцидии многие неплохо размножаются бесполым путем, формируя дочерних асцидий просто рядом с собой. Ну, в общем, во многом очень интересные, я бы сказал, поучительные создания. А вот этот жизненный цикл с личинкой, которая похожа на суперпримитивных хордовых, как мы их себе представляем, долгое время давал ученым основания предполагать, что асцидии это... что асцидии – это и есть наиболее примитивные хордовые. Более того, он давал основания предполагать, что все хордовые появились в результате неотении. Позволю себе напомнить, неотения – это процесс, при котором организм начинает размножаться на личиночной стадии. Ну, соответственно, гипотеза была следующей, что древние хордовые были прикрепленными фильтраторами, но с вот такими плавающими подвижными личинками. А затем у кого-то из них личинки в результате перехода к неотении стали размножаться и не взрослеть. Так появились активно плавающие, фильтрующие хордовые, от которых произошли все остальные. Ну и таким образом получалось, что все мы с вами – это потомки личинок, похожих на асцидий существ, которые просто не захотели взрослеть. Долгое время это была очень такая красивая гипотеза, которую, ну, она, знаете, настолько изящна, что прямо очень хотелось, чтобы так и было. Но вот последние исследования, ну, в первую очередь молекулярные исследования их генома, генетической информации асцидий и ланцетников, привели к выводам о том, что все-таки подтип оболочники чуть более поздняя группа хордовых, чем, собственно, подтип бесчелепные. Поэтому сейчас все-таки опять господствует представление о том, что наиболее примитивные хордовые, они скорее вот на ланцетника были похожи, чем на асцидию. А асцидии – это те, кто просто предки, существа, предки которых перешли вот к такому прикрепленному образу жизни. Ну, вообще, честно говоря, в целом, эволюция не только хордовых, а эволюция других вторичных родов. Я пока не заострял сейчас на этом внимание, просто вскользь упомяну, что помню, что начиная с уровня организации плоских червей, существ уровня организации плоские черви, все животные делятся на две большие эволюционные ветви – первичный род и вторичный род. И вот к первичным родам относится большинство всех групп животных, к вторичным родам только всего три типа – иглокожие, полухордовые и, собственно говоря, хордовые. Вот вся эволюция этой группы вторичный род – это, на самом деле, такая интересная и поучительная история про то, чего не надо делать с головой.
Возможно, как-нибудь отдельно мы просто про это поговорим, потому что там вот таких историй, как у асцидий эволюционных, достаточно много. Что интересно, я упомянул, что асцидии, ну, вообще оболочники, это единственная группа живых существ, которые используют целлюлозу. О, прошу прощения, живых существ, животных, ради бога, извините. Единственная группа животных, которые используют целлюлозу. Понятно, что растения прекрасно используют целлюлозу, некоторые еще существа используют. Вот из животных только представители подтипа оболочники. Но это не только, не единственный момент, по которому они так... Знаете, слово, которое первое на язык ложится, это, наверное, выпендрились. Эволюционно выпендрились. Вот, да. Это не единственный параметр. У них в их крови содержится вещество гемованадин. Белок, содержащий ванадий, металл такой. Функции гемованадина не до конца понятны до сих пор у оболочников. Но основные предположения строятся вокруг того, что, и основные теории строятся вокруг того, что он участвует у них в переносе кислорода по телу. У нас, позволю себе напомнить, у представителей подтипа позвоночной, кислород по телу распространяется с помощью гемоглобина. Вещество, в состав которого входит железо, поэтому кровь у нас красного цвета, цвета соединений железа. У некоторых животных, ну, таких как, например, представители класса ракообразные, или некоторых еще, у них кислород распространяется в крови, переносится в крови с помощью гемоцианина. Вещество, содержащее медь, соответственно, их кровь различных оттенков голубого. А у оболочников гемованадин. В каком страшном эволюционном сне им приснилось использовать ванадий для этих целей, не очень понятно. Дело в том, что железа в окружающей среде много. Меди в окружающей среде много. Ванадия в окружающей среде немного. Кроме них по этому пути никто не пошел. Почему пошли? Большая загадка. Но они во многом оригиналы. Более того, это настолько удивительно, что, например, в Японии есть, ну, по крайней мере, точно существуют опытные тестовые плантации. Не могу сказать, насколько это сейчас вышло на такой промышленный совсем уровень, но, по крайней мере, в Японии освоили добычу ванадия следующим образом. Асцидии разводят на плантациях морских. Затем их собирают, они быстро растут, хорошо размножаются, сжигают, и из их праха добывают ванадий. Это оказалось экономически целесообразно. Они его, соответственно, получают из морской воды, накапливают в себе в виде гемованадина, потом их можно сжечь и добыть из их золы, из их пепла ванадий. Вполне себе рабочий метод, как оказалось. Ну, вот такие удивительные существа. Асцидии бывают разные. Как я упомянул, они бывают одиночные, бывают колониальные, бывают полупрозрачные, бывают различных ярких цветов. Очень-очень симпатичные существа. Следующий класс, он, честно говоря, очень странный. Это класс сальпы. Это колониальные организмы. По строению, напомню, это класс внутри подтипа оболочники. По своему строению отдельные зооиды. Зооид – это отдельная часть колонии, которая выглядит как вполне себе целый организм, но соединена, соответственно, с другими организмами, с другими зооидами, и вместе они образуют общую колонию, общее тело. Так вот, каждый отдельный зооид, это фотография огнетелки, каждый такой овальчик серебристо-голубой, это отдельный зооид. Каждый отдельный зооид в колониях сальп, он обычно похож на асцидию, но только у него чаще всего
с одного конца вводной, с другого выводной сифон. Что мы здесь видим? Ну, фактически это такая полая коническая структура. Внутри расположена полость, сзади отверстие, спереди отверстия нет. Все зооиды, отдельные элементы колонии, расположены так, что у них вводной сифон снаружи, а выводной направлен вот в эту полость. Соответственно, они все вместе закачивают в себя воду, выталкивают ее в эту полость, и через отверстие сзади она выталкивается, вся колония движется реактивно. Вот такие замечательные создания. Ну, надо заметить, что к этому классу вот это, такие существа называются огнетелки, не только они бывают, бывают еще вот такие в виде лент, бывают такие в виде бочонков, собственно, называются бочоночники. Но сейчас мы просто уже не успеем подробнее про них говорить, но фактически это просто группа оболочников, которые обладают колониальным строением и плавают в толще воды. Интересно, что некоторые колонии некоторых видов могут быть по-настоящему огромны. Ну вот они в сравнении с человеком. Все это единое, не знаю, как единый такой носок. Из огромного количества зооидов, сзади отверстия, спереди отверстия нет, и вся эта вот штуковина потихоньку куда-то плывет. Понятно, что она не выбирает особенно, куда ей плыть. Просто потихоньку плывет и фильтрует. Есть, кстати, предположение, что, возможно, именно огромные колонии сальп дали некоторую пищу для возникновения мифов, рассказов про морских змеев. Потому что действительно некоторые из них бывают довольно крупные как в длину, так и в диаметре, и могут быть довольно ярких цветов. Ну, соответственно, увидел моряк, что плывет что-то такое и как-то изгибается. Вполне себе морской змей. На самом деле, просто колония сальп. Такие вот замечательные создания. Ну и в завершении мы поговорим про представителей, честно говоря, еще более потрясающего, чем сальпы класса оболочников, аппендикулярии. Что асцидии, что сальпы во взрослом состоянии не имеют хорды и нервной трубки. У аппендикулярий хорда есть во взрослом состоянии. Ну, сейчас мы это обсудим. Ну и нервный, правда, он скорее все-таки устроен просто как нервный тяж, тоже, но, по крайней мере, вытянутая структура из нервных клеток тоже у них присутствует. Здесь мы видим вот эту овальную основную часть тела, и от нее отходит длинный хвост. Именно в хвосте сохраняется во взрослом состоянии у них и хорда, и нервный тяж. Аппендикулярии, ну, практически не то чтобы совсем микроскопические существа, но существа близкие к этому, особенно учитывая, что они полупрозрачные. В общем-то, разглядеть их в воде невооруженным глазом сложно, если они без домика. Вообще понятно, что вот такая странная штуковина с длинным хвостом, она хорошо плавать уметь не должна, и вообще существо должно быть не очень приспособленное к жизни. Но они приспособлены. А у аппендикулярий есть потрясающая особенность. Они живут в домиках. Одна аппендикулярия в одном домике. Как выглядит домик? Вот здесь слева изображена отдельная, просто сама аппендикулярия, справа домик. Видно, что это структура, полая внутри, в которой расположена аппендикулярия. Она активно работает там хвостом, создает ток воды. Вот домик, который изображен справа, он двигается направо здесь. И вообще имеет форму такого, ну я не знаю, какого-то космического корабля. Все логично, ему же надо плыть в толще воды, у него должна быть обтекаемая форма. В передней части расположено отверстие, закрытое сеткой. Вот она под номером 9 здесь. Туда засасывается вода. Вот внутри находится аппендикулярия. Сзади, под номером 10, у нее сеть, через которую проходит вода и на которой оседают питательные частицы. Ну, собственно, их она съедает. А сзади
под номером 11, вы в одно выходное отверстие, откуда силой выталкивается вода. И, соответственно, домик реактивно плывет. Это само по себе потрясает. Но понятно, что такая структура не может работать вечно. Ведь зачем нужна вот эта сеточка на входном отверстии домика, через которое вода поступает внутрь домика? Да для того, чтобы слишком крупные частицы туда, слишком крупные частицы, которые аппендикулярия все равно не сможет съесть, не засоряли ее сеть. Но ведь они будут оседать на этой сетке, и когда-нибудь она забьется. Ничего страшного. К этому моменту аппендикулярия уже выделила новый домик. Она формирует его сама, выделяет. Просто он находится у нее в сложенном состоянии. Она вылезает из домика засорившегося, отделяет от себя новый домик, залезает в него, начинает активно работать хвостом, и он раздувается, и аппендикулярия плывет дальше. Ну, вот такие, во всех смыслах этого слова, невероятные создания делят с нами планету. Ну что ж, мы поговорили широкими мазками про основные группы беспозвоночных животных, которые относятся к одному типу, что и мы, к тому же типу, что и мы с вами, к хордовым. Ну, давайте совсем вкратце упомянем наш подтип, подтип позвоночный. Туда относятся различные рыбы, хрящевые, костные, миноги, миксины, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие. Наиболее процветающая эволюционная ветвь хордовых. Из них я упомяну сейчас только одну группу, ну просто чтобы не казалось, что эта ветвь как-то совсем особняком стоит, отстает от остальных, отстоит, прошу прощения, от остальных хордовых, ну потому что все-таки ланцетники и оболочники, если посмотреть на личинку оболочников, ну, все достаточно логично, понятно. Если мы посмотрим на одну из двух наиболее примитивных групп подтипа позвоночной, две наиболее примитивные группы подтипа позвоночной – это миноги и миксины. Раньше их объединяли в общий таксон, в общую систематическую группу круглороты. Сейчас все-таки понятно, что они довольно сильно отличаются, их нужно в разные группы разделить, в отдельные классы. Соответственно, класс миноги и класс миксины. Ну, характерные черты, если мы про миног будем говорить, у миксин много похожего. В первую очередь, что у миног, что у миксин, нет челюстей, хотя есть зубы. Ну и вообще, если мы посмотрим, то вот минога очень похожа, опять же, на то самое примитивное хордовое. С важным отличием. У нее все равно сохраняется хорда в течение всей жизни, поэтому она так легко гнется, завязывается в узел фактически и так далее. Но их родственники миксины могут завязываться в узел и через этот узел вообще себя протягивать свое тело. Ну ладно, не будем углубляться, тоже сейчас просто не успеем, к сожалению. Но важно, что у представителей класса миноги уже появляются вот в этой хорде, которая сохраняется на протяжении всей жизни, зачатки позвоночных дуг. То есть фактически это как бы у них хорда, но уже с очень-очень примитивным позвоночником. И формально это уже считается позвоночником, поэтому, соответственно, их относят под тип позвоночной. Вот миноги – обаятельные существа тоже, немножко пугающие в плане своего ротового аппарата зубов, питаются довольно жутковато, они присасываются чаще всего к рыбам. Понятно, что такими зубами кусок не откусишь от рыбы, они, можно только вцепиться, они отрыгивают пищеварительные соки, которые разъедают тело рыбы с помощью ферментов, превращая его в такую полупереваренную кашицу, и ноги их всасывают. По счастью, да, на теле рыб остаются такие прям язвы, очень неэстетичные после этого. Для рыбы это опасно, потому что там может инфекция развиться. И вообще, даже после того, как минога от нее отцепилась, все равно эта язва продолжает некоторое время разрастаться, потому что ферменты продолжают разъедать тело рыбы. По счастью, на людей они не нападают, поэтому все в порядке. Интересно, что у миног есть личинки, которые называются пескоройки. Они
как по строению, так и по образу жизни очень похожи на ланцетников. И, по крайней мере, по своему строению, это наиболее примитивные представители подтипа позвоночные. Они тоже сидят в грунте, высовывают переднюю часть тела, голову, у них еще не развитые глаза, закачивают в глотку воду, через жаберные щели ее выводят. И это единственные позвоночные, представители подтипа позвоночные, у которых есть развитый эндостиль. Вот это вот железа, выделяющая слизь внутри глотки. Собственно, механизм питания у них... фильтрации такой же, как у ланцетников, так называемый слизистый ресничный механизм фильтрации. И пескоройки, личинки миног, это единственные существа, у которых, собственно, вот можно внутри подтипа позвоночной увидеть работающий эндостиль. Затем он у них в процессе метаморфоза, преображения во взрослое, превращения во взрослое существо, претерпевает изменения и превращается в щитовидную железу. Наша щитовидная железа, вот здесь расположена, это эволюционная производная как раз эндостиля. Поэтому в целом все эти три группы, три подтипа хордовых, бесчерепные, оболочники и позвоночные, они на самом деле похожи. Ну, просто пошли разными эволюционными путями. Ну что ж, на этом мы, нащупав вот эту границу между беспозвоночными и позвоночными, заканчиваем. Я буду рад ответить на вопросы. Так, ну вот здесь вопрос про прошлые, про полиподия. Не применяют ли рентген для исследования паразитов, которые обитают в икринках осетровых рыб? Понимаете, рентген удобно применять, если мы имеем какие-то контрастные объекты внутри, то есть, условно говоря, там, изучаем скелет внутри мягких тканей еще, а это существа мягкотелые, которые находятся внутри тоже такой желеобразной икринки, поэтому, в общем, не особо поможет. Так, а у кальмара есть хорды или нет? Интересный вопрос. Нет, у кальмара нет хорды. Но у кальмаров есть так называемый гладиус. Это хитиновый такой, хитиновая структура. Гладиус переводится как меч с латыни, собственно. Похожая на меч, расположенная вдоль тела. Именно ее, если разделывать кальмара, оттуда надо вытащить перед тем, как готовить, такая прозрачная. И гладиус фактически выполняет функции хорды, потому что кальмары, у них тоже торпедовидное тело, и им нужно плыть быстро. Для того, чтобы иметь торпедовидное тело, нужно, чтобы что-то его поддерживало. Вот у хордовых это хорда, а у кальмаров, понятно, которые к хордовым не имеют никакого отношения, это гладиус. Это пример так называемой конвергентной эволюции, когда разные группы организмов эволюционно пришли к одним и тем же решениям, там, в строении своего организма, но эти структуры сформированы совершенно из разного. Так, как размножаются ланцетники, жировождение или икра? Как они понимали, что, чтобы нравиться особи противоположного пола? Это они откладывают икру, и, в общем, оплодотворение у них наружное, поэтому никаких тут проблем нет. У асцидий есть враги, которые их поедают? Это интересный вопрос. Скорее, нет. Дело в том, что асцидия, во-первых, в оболочке из вот этого туницина, из целлюлозы. Целлюлозу не очень удобно жевать. И мало кто умеет переваривать из животных, особенно, в общем, морских обитателей. Собственно, животные вообще не умеют переваривать целлюлозу. Есть некоторые группы животных, у которых в кишечнике живут симбионты, сожители, там простейшие некоторые одноклеточные эукариоты, которые обеспечивают им переваривание целлюлозы. Например, у термитов такие есть сожители в кишечнике. И помимо того, что у асцидий это не покрытые оболочкой, туникой, которую еще проживать целое дело, да и переваривать практически не получится. Ванадий ядовит. И одна из гипотез, почему они пошли по вот этому экстравагантному эволюционному пути использования ванадия в гемованадине для, видимо, переноса кислорода и осуществления, возможно, каких-то еще процессов обмена веществ, то, что они просто становятся довольно ядовитыми и не очень-то пригодны в пищу. Хотя есть те, кто умудряется их есть.
Так, эндостиль по функционалу чем-то похож на щитовидную железу? Да, но скорее они выполняют все-таки разные функции. Вот, хотя у них есть пересекающиеся, но в основном все-таки разные. То есть щитовидная железа – это эволюционные производные эндостиля, но функции несколько сменились, хотя есть и пересекающиеся. Так, ну, больше вопросов. Больше пока нет вопросов, да? Больше вопросов. Больше пока нет вопросов, да?

Дорогие друзья, мы обещали записать ролик о 5 книгах, написанных женщинами, но подзадержались. Я думаю, что не надо объяснять причины. Можно подумать, что мы раздолбаи, а можно подумать, что у нас были другие дела, отвлекающие нас от этого мероприятия. Но год подходит к концу, и мы решили выполнить свое обещание. И сегодня я как раз расскажу о женщинах, которые написали этих 5 замечательных книг. Но некоторые книги написаны в нескольких томах, поэтому здесь на столе у меня книг гораздо больше. Первая книга называется «Жизнь европейских народов». Это такой трехтом. Three-volume edition that was published. And this one is so beautiful. Смотрите, они одинаковые все. Volumes are identical in design. And this book was published in 1881. Well, the copy we have is the third edition. In fact, it was published in 1878 and was written by Yezhoda Nikolaevna Vodovizova. The first volume is devoted to the life of the peoples of the South, the second volume to the life of the peoples of the North, and the third volume to the life of Central Europe. In the preface, Yelizaveta Nikolaevna writes that at that time, a huge number of books were being published about the savages of America and Africa, and this is a quote. And very few books were dedicated to the European peoples, a large encyclopedia like this one. That is,

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Ученые разработали новый способ общения с внеземными цивилизациями. Астрономы впервые наблюдают рождение звезды. На Марсе, оказывается, есть пляжи, а на спутнике Юпитера – океан. Это неземной подкаст. Я астроном Владимир Сурдин. Эти и другие новости изучения Вселенной обсудим прямо сейчас. Если вам интересны такие новости, поставьте лайк. Это поможет продвижению нашего видео. Не первое десятилетие мы ищем возможность связаться с внеземными цивилизациями. Мало кто не верит, что они есть. А вот никто пока не знает, как с ними поговорить. Самым, казалось бы, перспективным является радиосвязь. Мы знаем, и на Земле это наиболее дальнобойный, наиболее дешевый метод связи, и мы таким образом долго-долго ищем сигналы внеземных цивилизаций, и уже довольно давно сами пытаемся их передавать, однако ни ответа, ни привета не получаем. В последние годы решили, что может быть не только радио, может быть световой луч поможет нам связаться и поговорить с братьями по разуму. Сегодня мы пытаемся поймать лазерные лучи из далекого космоса, но и это пока не приносит очевидного результата. Люди думают дальше. И вот в 2015 году впервые физики зарегистрировали наземными приборами гравитационные волны. До этого момента не было уверенности, что вообще гравитация может волнообразно распространяться. Но уж если гравитационные волны открыты, то почему бы не подумать о них как о носителе информации? Да, все знают, что гравитационные волны рождаются только при гигантских космических катастрофах, при столкновении нейтронных звезд или черных дыр, или нейтронных звезд с черными дырами. Но что-то такое, чем нормальная цивилизация манипулировать уж точно не может. Либо это какая-то супер-супер цивилизация. Однако физики довольно давно, еще до открытия гравитационных волн, изучая саму гравитацию и ее колебания, поняли, что энергия, которую несут гравитационные волны, зависит от частоты колебаний той массы, которую мы используем в качестве передатчика. И зависимость эта невероятно сильная. А если вы посмотрите на формулы, которые пишут физики, то увидите там в любой формуле частоту колебаний, то есть сколько колебаний в секунду совершает масса, в шестой степени. Шестая степень – это очень сильная зависимость. То есть, если какую-то массу начать колебать вдвое чаще, возведите двойку в шестую степень, вы получите 64. Мощность гравитационной волны в 64 раза возрастет. Невероятная зависимость. И на этом решили сыграть физики, когда представляют себя, как можно устроить канал связи на гравитационных волнах. Честно говоря, я в это как-то интуитивно не верил. Но сейчас смотрю на формулу, смотрю работы, которые появляются уже более столетия, и вижу, что да, в этом что-то есть. Первые работы об этом появились в начале 60-х прошлого века. И первым физиком, который опубликовал работу на эту тему, был молодой сотрудник физического факультета МГУ, моей альма-матер, Герценштейн. Тогда молодой и еще малоизвестный физик много интересных идей предложил. Одна из его идей – это создание лазерного гравитационно-волнового детектора, который уже воплощен в жизнь, работает сегодня. И некоторые за это получили Нобелевскую премию. Но мы-то помним, чья это идея. Пустовойт, Герценштейн, молодые физики на физфаке МГУ ее высказали. И тогда же Герценштейн предложил генерировать гравитационные волны с помощью высокочастотных радиоволн. Ну как так, радиоволна – это же не масса, это же не нейтронная звезда, не черная дыра. Да, конечно, масса у электромагнитной волны не так велика. Но вы же помните, Е равно МЦ квадрат, где энергия, там и масса. А у электромагнитной волны есть энергия. Но зато частота ее колебаний может быть колоссальной. Герцы, мегагерцы, гигагерцы. а все это в шестой степени. И вот если создать резонатор, в котором стоячая электромагнитная волна с большой частотой пульсирует, то это будет передатчик гравитационного излучения. В чем прелесть гравитационной волны? Она проходит через все. Препятствий для нее практически нет. В чем недостаток гравитационной волны? Она проходит через все. И через приемник тоже проходит, не оставляя почти никакого следа. Всегда есть оборотная сторона у любого хорошего дела. Поэтому приемники, через которые приходит гравитационная волна, малую долю ее энергии могут воспринять и как-то зарегистрировать. Но если это электромагнитная волна, и она настроена в резонанс с колебаниями гравитационной, то она это может. А идея в этом направлении развивается. И недавно было предложено использовать магнитные поля, а точнее магнитосферы некоторых планет в качестве резонаторов для приема гравитационной волны. Ну, не у всех планет есть хорошее, мощное магнитное поле, но у нашей Земли есть, а еще более сильное, у Юпитера. И вот они могут, вообще говоря, превращать энергию гравитационной волны в энергию электромагнитных колебаний, но принять электромагнитные колебания, уж это мы можем. Наши радиотелескопы это умеют. Вот так наклевывается новый тип коммуникации межзвездной. Может быть, то, что мы ищем, радиосигналы, лазерные сигналы, это давно уже пройденный этап для тех цивилизаций. Для них это все равно, что размахивание флажками или зажигание костров, которыми пользовались в прошлые века у нас на Земле. Сегодня у нас радиосвязь, а у них, может быть, уже гравитационная. И не факт, что именно в гравитационных волнах не начнется первый диалог с внеземными цивилизациями. Мы к этому уже готовимся. Выбрать телескоп не такая простая задача, как может показаться. Ну, сами подумайте. Сначала нужно определить, что вы собираетесь наблюдать. Ну, хочется обычно все. Но ведь нет идеального, универсального телескопа. Например, для исследования планет и для изучения дальнего космоса нужны абсолютно разные приборы. Потом надо подобрать параметры. Вес, габариты, диаметр объектива и прочее. А рядом не всегда есть консультант, который может вас выслушать и подскажет оптимальный вариант. С выбором автомобиля тоже непросто. Но у вас под рукой 24 часа в сутки есть эксперт, который поможет выбрать новую машину на выгодных условиях. Авито авто. Здесь собраны предложения от официальных дилеров со скидками и подарками. Например, при покупке новой машины на Авито авто можно получить комплект шин, аксессуары или даже каска приятным бонусом. На платформе удобный интерфейс, в котором можно отфильтровать автомобили по цене, по важным для вас параметрам и бонусам, и уже среди них выбрать оптимальный вариант. Это экономит и время, и силы, ваши самые ценные ресурсы. А если вы решили купить новую машину, так начните поиск выгодного варианта на Авито авто. Ссылка в описании. Из Южноевропейской обсерватории пришла новость, очень долгожданная лично для меня. Одно из направлений моей научной работы – это формирование новых звезд. И, честно говоря, путем наблюдения проследить за тем, как рождаются звезды, довольно сложно. И вот астрономы Южноевропейской обсерватории, что в Чили, наконец-то сумели застать тот момент, когда звезда рождается. Почему раньше этого не могли? Ведь много молодых звезд на небе. Могли бы посмотреть, а где и как они рождаются. Мы знали, где и как. Но, к сожалению, посмотреть туда долго не удавалось. Звезды рождаются в гигантских холодных молекулярных облаках. В межзвездном пространстве много разреженного вещества, и оно постепенно формирует плотные облака. Ну, плотные по масштабам нашей галактики. Когда межзвездная среда рассеяна, в ней в каждом кубическом сантиметре примерно один атом. А когда они собираются в количестве 100 атомов в кубическом сантиметре, мы это называем уже облаком. Я напомню, вот в этом воздухе, которым я сейчас дышу, и вы дышите, 10-19 степени атомов в каждом кубическом сантиметре. То есть в межзвездном пространстве это все равно почти вакуум. Но мы их видим, они же очень большие. Если вы ночью в хорошую погоду, желательно в горах, посмотрите на небо и увидите полосу Млечного Пути, там на фоне ярких звездных облаков вы видите темные прогалины. Так это не отсутствие звезд, это просто перед нами, перед основной частью Млечного Пути, висит вот такое темное, холодное газовое облако. Оно молекулярное в том смысле, что значительная часть атомов там объединилась в молекулы, а некоторые даже в виде цепочек молекул уже сформировали маленькие твердые частицы. Межзвездные пылинки. Вот они-то как раз, эти пылинки, и закрывают от нас свет, лежащих за облаком звезд. Конечно, мы знаем, что облака не только наиболее плотные места, где собирается газ, но и наиболее холодные. Пылинки играют роль холодильника. Атомы, летающие рядом с ними, ударяют по пылинкам, передают им свою энергию, то есть немножко нагревают пылинки. А пылинки освобождаются от этой энергии, высвечивая ее в тепловых лучах, в инфракрасных лучах. И таким образом, в виде инфракрасных лучей, тепло покидает облако, и облако охлаждается. А что бывает, когда газ охлаждается? Давление в нем падает, и гравитация начинает его сжимать. Облако же массивное. Такие облака имеют массу от 100 тысяч до нескольких миллионов масс нашего Солнца. Иногда поменьше, иногда даже до миллионов. Сжимаясь, облако охлаждается еще сильнее. Давление еще сильнее падает, и гравитация берет дело в свои руки и начинает наиболее быстро сжимать самые плотные конденсации внутри этого облака. Мы давно знали, что именно они дают рождение новому поколению звезд. Вот только как? Облако темное, и чем сильнее сжимается, тем еще менее прозрачным становится, и заглянуть туда обычными телескопами невозможно. Даже инфракрасные телескопы, а инфракрасные лучи, в общем, неплохо проходят через эти пылевые заслоны, постепенно и инфракрасные лучи перестают проходить. Какая же информация оттуда может выйти? В микроволновом диапазоне. Это электромагнитные волны длиной в доли миллиметра. С некоторых пор астрономы стали создавать приборы, которые регистрируют микроволновые излучения. Это специальные, типа радиотелескопов, такие тарелки, только сделанные очень аккуратно, и они могут регистрировать, получать изображения в микроволновом диапазоне. А это как раз тот диапазон, в котором светят молекулы. Молекулы, из которых постепенно формируется звезда. Только вот в чем проблема. В нашей атмосфере-то тоже молекулы. И тоже газ, гораздо более плотный, чем в тех межзвездных облаках. Значит, где надо было устанавливать такие микроволновые телескопы? Там, где поменьше атмосфера у них над головой, а именно на горных вершинах. Вот такая обсерватория была несколько лет назад создана в пустыне Атакама, в Чили, в чилийских Андах. Высота 5 километров, значительная часть атмосферы уже ниже вершины, над головой воздуха не так много, и он очень сухой. Там практически нет молекул воды. Замечательная ситуация. Мы ищем молекулы в космосе, а нам не мешают молекулы нашей атмосферы. Именно там, в Атакаме, была создана целая сеть радиоантенн, радиотелескопов микроволнового диапазона, которую мы сегодня называем АЛМА, Атакамский большой комплекс миллиметровых телескопов. Прежде чем их создать, был построен один, мы его называем Pathfinder, так сказать, примерочный, тот, что идет впереди, разведчик, телескоп-разведчик. Потом были созданы еще 64 последователя. А этот остался вроде как не удел, сам по себе. Астрономы его использовали и навели его на довольно близкое к нам облако, молекулярное облако, на расстоянии 440 световых лет от Земли. Это просто вот рядом. Но у нас в северном полушарии мы это облако не увидим. Даже когда Млечный Путь на небе, та часть Млечного Пути, где это облако находится, все равно под горизонтом. Видно его из южного полушария, ну, как раз оттуда, где Чили, где пустыня Атакама, где работает этот телескоп Апекс. А там есть созвездие Южная Корона. У нас на северном небе есть Северная Корона, Корона Бореалис, а там на юге тоже есть корона, ну, такая цепочка звезд. Корона Австралис, Южная Корона. Вот там это облако. Посмотрели туда, и как раз вовремя. Немножко бы вот помедлили, ну, там 10 тысяч лет помедлили бы, и уже бы не было там того объекта, который мы искали, а именно рождающейся протозвезды. Ну, звездой мы называем уже тело достаточно горячее, плотное, в недрах которых идет термоядерный синтез. Водород превращается в гелий, вы это знаете. Протозвезда – это тело достаточно плотное, достаточно горячее, но еще не нагревшееся до нескольких миллионов градусов и, так сказать, не ставшее полноценной звездой. А рождающаяся протозвезда – это не такое плотное, а уже подходящее к эпохе протозвездной тело, которое можно назвать, ну, как бы, зародышем протозвезды. Вот как раз этот этап формирования звезд нам раньше не был доступен для наблюдений. Почему он очень важен? Хочется понять, почему те или иные звезды рождаются в том или ином количестве. Хорошо известно, маленьких, маломассивных звезд много, а массивных звезд в природе очень мало. Я часто этот пример привожу, ну, по аналогии. Вы идете по лесу, медведя редко встретишь, зайцев гораздо чаще, а полевок еще чаще. Чем мельче животное, тем чаще они встречаются. Ну, тут пищевая цепочка играет роль. А вот понять, почему звезды рождаются, распределенные по массам таким образом, что малышей много, а гигантов, массивных звезд мало, нам до сих пор не удавалось. А тут зарыт какой-то очень глубинный закон природы. Вы знаете, распределение звезд по массам очень напоминает такие, казалось бы, не связанные с формированием звезд дела. Ну, например, не могу не привести этот пример. На заводах, на фабриках, где готовят руду к выплавке металлов, там есть такие огромные металлические цилиндры, куда загружают руду. Цилиндр крутится, эта машина называется грохот, потому что грохот там невероятный стоит. Внутри огромные железные шары перекатываются и перемалывают руду, ну, почти в пыль, в очень мелкий порошок, который потом для выплавки металла подходит лучше, чем вот эти вот камни тяжелые. Так вот, когда мы вынимаем руду, перемолотую вот этими грохотами, и раскладываем по размеру камушков получившихся, всегда получается, что больших камней, ну, они так не очень большие, мало, средненьких большее количество, а мелких еще большее. И математическая зависимость числа камней от их размера точно такая же, как зависимость размера и массы звезд, количество звезд от их массы. Ну, казалось бы, какая связь между рудой, которую мы перемалываем в грохотах на фабриках по обогащению руды, и формированием звезд? Никакой. Или еще пример. Берем огромный стеклянный лист. Он нам не нужен. И мы его со всей силы разбиваем. Он разлетается на мелкие осколки. Вы уже догадались. Размер осколков, их распределение по количеству осколков разного размера и массы, да-да, точно такой же, как у новорожденных звезд. Вот как складывается эта странная закономерность в разных ситуациях, в разных частях Вселенной, между прочим, не только в нашей галактике, и в соседних, точно так же звезды распределены по массам. Мы до сих пор не знали, но теперь у нас появился инструмент, мы можем смотреть на то, как зарождаются звезды, еще не став звездами, но уже оформив себя в виде компактного тела, и его массу мы можем легко определить. Новая техника, новые возможности. В внеземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. Еще одна очень интересная новость для меня, как человека, который занимается небесной механикой, связана с тем, что найдено новое решение задачи трех тел. Конечно, вы сейчас подумали, что речь идет о знаменитом научно-фантастическом рассказе китайского писателя Лю Цысиня «Задача трех тел». Да, замечательная книга, прекрасный фильм, даже два сериала поставлены по этой книге, я их очень люблю, но речь сейчас не об этом. «Задача трех тел» — это классическая небесно-механическая задача. Задача о том, как движутся три взаимодействующих, гравитационно взаимодействующих тела. Ну, например, звезда, планета и спутник планеты. Если считать, что спутник намного легче, чем сама звезда и сама планета, то можно эту задачу упростить. Она называется ограниченная задача трех тел. Еще сильнее ее можно упростить, предположив, что планета по круговой орбите летает вокруг звезды. Тогда это будет круговая ограниченная задача трех тел. Вот ее решение в избранных случаях уже найдено. Оказывается, для третьего легкого тела существует 5 точек, где оно может сопровождать два массивных тела, оставаясь все время в одинаковом положении, в неизменном положении относительно их двоих. То есть планета вращается вокруг звезды, звезда вокруг общего центра массы с планетой, а маленькое третье тело синхронно вращается где-то в какой-то точке вместе с ними. Таких точек всего 5. Мы их называем точками Лагранжа. Хотя 3 из них еще Эйлер обнаружил, но все 5 описал Лагранж. Оказалось, что эту задачу можно применить к совершенно замечательной, современной проблеме поиска внеземных цивилизаций. Каким образом? Вспомните, что такое сфера Дайсона. Мы об этом неоднократно говорили. Речь идет о том, что наша земная цивилизация ненасытна в потреблении энергии. Мы скоро сожжем весь уголь, нефть, газ, и все равно будем требовать, дайте нам больше и больше электричества. В конце концов, мы покроем всю Землю панелями солнечных батарей, потому что кроме угля и нефти и газа, Солнце – единственный источник энергии, который будет нам доступен. Нам этого будет мало, и тогда мы начнем выводить панели солнечных батарей в космос и транслировать собранную их панелями этими энергию на Землю. А чем это кончится? Панелей будет все больше и больше, и мы в конце концов перекроем путь солнечным лучам, заключив нашу звезду в такую непрозрачную оболочку, которую предсказал давным-давно американский физик Дайсон. С тех пор мы называем вот эту фантастическую оболочку вокруг звезды сфера Дайсона. Тогда же, да и сам Дайсон еще показал, что твердой эта оболочка не будет. Она просто не выдержит напряжения центробежных сил. Поэтому, скорее всего, ее придется делать, если уж речь зайдет об этом, из отдельных колец. И тогда каждое кольцо, двигаясь по орбите и не пересекаясь с другими кольцами, они будут иметь разный размер, такую вот эффективную оболочку, похожую на морскую раковину, создаст, и весь свет звезды мы будем утилизировать, превращать в электричество и использовать. Отличная идея. Но если эта идея пришла нам в голову, то какая-нибудь продвинутая цивилизация наверняка ее уже оформила в виде этой сферы Дайсона. И идея состояла в том, что давайте искать такие объекты в глубинах галактики. Как они будут выглядеть? Если сфера Дайсона сделана хорошо, то она вообще не пропускает солнечный свет своей звезды. А во что она его превращает? Ну, свет нагревает эти панели, и они потом, остывая, выдают в космос инфракрасное излучение. Давайте искать такие инфракрасные объекты. Я об этом неоднократно рассказывал, что была эпоха, когда, сделав первые инфракрасные обзоры неба, несколько астрономов, в том числе и я, нам казалось, мы нашли такие инфракрасные источники и думали, что это сферы Дайсона, но каждый раз оказывалось, что нет, это не искусственное сооружение, это сама природа делает такие пылевые коконы вокруг молодых звезд, и до сих пор мы их не нашли. Но теоретики думают дальше. А, собственно говоря, может ли такая вот ракушкообразная сфера Дайсона, ее иногда просто называют ракушкой Дайсона, может ли она быть устойчивой? Соорудив такую конструкцию, мы вообще можем поддерживать ее в жизнеспособном состоянии? Оказалось, что это непросто. Если отдельные обручи, которые будут вращаться вокруг звезды, из них будет составлена ракушка, будут твердыми, то это не удастся сделать. Это еще в середине 19 века Джеймс Клерк Максвелл, изучая динамику колец Сатурна, доказал, что кольца Сатурна не могут быть твердыми телами, что если это твердое тело, то, обращаясь вокруг центра тяжести, оно начнет разбалтываться и, в конце концов, одной своей частью упадет на центр притяжения, на планету, а для колец сферы Дайсона, то на звезду. Оказалось, что либо надо создавать не отдельные твердые кольца, а целые цепочки панелей солнечных батарей, которые будут друг за другом летать, и каждая из них будет вести себя как отдельный спутник. Ну, у нас уже есть пример этому. На геостационарной орбите вокруг земного шара цепочка таких спутников у нас уже летает, их там примерно 200 штук. Ну вот, грубо говоря, таким методом надо будет перехватывать свет Солнца. Либо исследовать какие-то другие возможности. И вот недавно к этой, казалось бы, классической задаче об устойчивости обручей, летающих вокруг звезды, обратился довольно известный и немолодой уже английский инженер и ученый Колин МакИннес. Он работает в инженерной школе университета в городе Глазго. Обратился к ней потому, что ему пришло в голову. А ведь большинство звезд не одиночные, а двойные, это правда так, где-то 80% всех звезд живут парами. А что будет, если в системе двойной звезды есть цивилизация, которая захочет соорудить сферу Дайсона, ну, ее какой-то аналог, цепочку Дайсона, ракушку Дайсона, или, как мы иногда говорим, рой Дайсона, ну, рой отдельных спутников, перехватывающих свет звезды. Можно ли в двойной системе это сделать? Он аккуратно решил эту математическую задачу и вдруг нашел новые ее решения. Оказалось, что даже твердый обруч, то есть не отдельная цепочка спутников, а на самом деле обруч такой вот механически устойчивый, можно вывести на орбиту вокруг двойной системы, но при специальных условиях. Во-первых, только вокруг менее массивного тела, либо вдали от этих двух тел, в окрестностях точек Лагранжа, ну или их аналогов. Оказалось, что да, это работает. В системе двойной звезды аналог сферы Дайсона или обруча Дайсона может быть устойчивым. Неожиданная совершенно удача и намек на то, что нам надо искать. Нам надо искать обручи, желательно в системах двойных звезд, где для них есть подходящие точки для устойчивого движения. Это хорошая задача для тех, кто занимается поисками контакта с внеземными цивилизациями. Может быть, именно это мы и найдем. А когда-нибудь создадим сами. Ведь у нас же тоже двойная система. Не верите? Мы живем в двойной системе. Самое массивное тело в нашей Солнечной системе – это, конечно, Солнце, но вторую роль играет Юпитер. Все остальные планеты гораздо менее массивны, и мы практически живем в системе двух тел. Солнце и Юпитер – это два самых массивных объекта. Все остальные подчиняются их гравитации. И когда мы задумаем свою сферу Дайсона создать, нужно не забыть о решении, о математической теории, которую подарил нам Колин МакИннес. Много ли воды в Солнечной системе? Открытая вода только на поверхности Земли, мы в ней купаемся, в океанах, морях и реках. А где еще вода? Открытой больше нет. Но есть подземная и подледная вода, и ее находят все чаще и чаще. Мы с вами давно уже знаем, что на крупных спутниках планет-гигантов обнаруживаются подледные океаны. Ну, например, спутник Юпитера, Европа, Там под толстым 30-километровой толщиной льдом океан жидкой воды, причем очень глубокий, 100-километровой глубины океан, в котором жидкой воды больше, чем в нашем мировом океане на Земле. К нему уже летят космические аппараты, их в ближайшие годы эти океанские воды на Европе будут исследовать, а еще где? Ну, довольно давно известно, что на спутнике Сатурна, Энцеладе, он не такой большой, но все-таки и на нем есть подо льдом океан, может быть, не океан, но море, по крайней мере, в районе южного полушария, море жидкой воды. И оттуда сквозь трещины во льду мы уже видели, как эта вода гейзерами вылетает, и она, так сказать, готова для исследования. А где еще? Оказалось, что с большой вероятностью там же, в системе спутников Юпитера, еще на одном крупном спутнике, самом удаленном от Юпитера, Каллисто, я напомню, 4 спутника Юпитера, Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, открытые еще Галилеем, так вот на Каллисто, похоже, тоже есть подземный, а точнее говоря, подледный океан жидкой воды. Как это выяснилось? С 1995 по 2003 год в системе Сатурна летал замечательный аппарат Галилео. Это НАСАвский аппарат, который исследовал и сам Юпитер, и, пролетая мимо спутников, исследовал спутники. Так вот, пролетая мимо спутников, Галилео измерял напряженность магнитного поля Юпитера. Если в магнитосферу планеты внести какое-то электропроводящее тело, то конфигурация силовых магнитных линий немножко изменяется, реагируя на электропроводность этого тела. Так был открыт подледный океан на Европе, и после этого новых результатов не было. Однако, обратившись к старым измерениям, современные астрофизики выяснили, что на Каллисто, скорее всего, тоже есть океан. Тоже подо льдом. Ну, правда, лед там, наверное, потолще, чем на Европе. На Европе разные ученые расходятся. Одни говорят 5 километров, другие говорят 35 километров. Но больше 35 километров толщину льда никто не предсказывает. Каллисто более холодный спутник. Он дальше от Юпитера, он холоднее. И там толщина льда, вероятно, километров 100. Но под этим льдом 50-километровой глубины океан жидкой воды. Объем его пока трудно сказать, но, наверное, не маленький, потому что сам Каллисто один из крупнейших спутников в нашей Солнечной системе. Добыть эту воду, наверное, будет посложнее. Если на Европе мы уже хотя бы один раз видели, как вода изливается сквозь трещины во льду, и именно к этим излившимся свежим следам подледной воды сейчас летят 2 космических аппарата, то пока еще никто не видел воду, которая бы пробила 100-километровой толщины лед на Каллисто. Но надо подождать. Туда время от времени, как и на любое космическое тело, падают астероиды, крупные метеороиды. Если они пробьют эту каменную кору, то оттуда свежий фонтан воды мы получим и можем исследовать ее на предмет наличие жизни. Где вода, там и жизнь. Где вода, там и жизнь. А где мы ищем жизнь в последние десятилетия? Конечно, на Марсе. А там есть вода? Есть, но она в замерзшем, твердом состоянии. В полярных шапках Марса довольно много воды. Но во льду жизни не бывает. Жизнь предпочитает жидкую воду. А была ли она когда-нибудь на Марсе? С полной уверенностью можно сказать, что была. Мы видим на Марсе русло рек. Мы видим ложа озер и даже океанское ложе. Почти все северное полушарие Марса гладкое, пониженное и очень напоминает дно высохшего океана. Скорее всего, это так. Сомнений в этом мало. Куда делась эта вода? Другой вопрос. Скорее всего, значительная ее часть испарилась в космос. Некоторая часть ушла под грунт, и мы ее там уже начинаем нащупывать с помощью единственного пока работавшего на Марсе сейсмографа. Обнаружены слои, богатые водой, на глубине примерно 10-12 километров от поверхности Марса. Но все-таки надо было проверить, был ли на Марсе этот самый глобальный или занимавший значительную поверхность планеты океан. Проверяем. И все больше и больше фактов к тому, что он там был. Ну, во-первых, на краю этого бывшего океана, вдоль его береговой полосы, уже работают два космических аппарата. Американский тяжелый марсоход Perseverance и недавно прибывший туда в 2021 году китайский марсоход Джуджун. Машинка оказалась очень интересная и в каком-то смысле уникальная. Ну, во-первых, я поздравляю китайских инженеров в том, что с первой попытки они удачно посадили на Марс свой аппарат. А тут, надо сказать, китайцы очень хорошо впитывают опыт тех, кто идет впереди них. Самыми первыми были советские инженеры. Мы посадили на Марс в 1971 году свой Марс-3. Он сел мягко, но, видимо, недостаточно мягко, потому что через несколько секунд после посадки мы потеряли с ним связь. За нами пошли американские инженеры, за ними европейские инженеры. Не каждая посадка удавалась. Но в последние десятилетия уже научились мягко сажать на Марс аппараты, и китайские инженеры этот опыт впитали. И создали свой марсоход по примеру марсоходов прошлого поколения, летавших, американских марсоходов, летавших тогда на Красную планету. Джуджун очень похож на Spirit и Opportunity, которые более 20 лет назад впервые оказались на Марсе и неплохо там поработали. Джуджун оказался более эффективным, хотя внешне очень похож на них. У него тоже панели солнечных батарей, которые превращают солнечный свет в электричество, и на его основе работает техника. Но научная аппаратура у Джуджуна более прогрессивная. Там есть уникальный так называемый георадар. Фактически радар, направленный вниз и способный просвечивать недра планеты на глубину около 100 метров, по крайней мере, до 80 метров он надежно просвечивает и структуру грунта передает ученым. Так вот, Джуджун посадили там, где предполагалась береговая полоса Северного океана марсианского. И просветив недра, не очень глубоко, но на глубину в несколько десятков метров, он обнаружил слои, очень похожие на прибрежные полосы, которые океан формирует, вынося гальку и песок за счет волнения. Ну, каждый из нас знает, как устроен пляж, и вот этот небольшой наклон любого пляжа к поверхности моря, примерно в 15 градусов, оказался точно таким же и на Марсе. Это крайне надежный факт, который говорит, что да, это береговая полоса. Да, там плескалась жидкая вода. Глубина у Марсианского океана, конечно, не в пример нашему. Вы помните, мировой океан Земли имеет среднюю глубину 3,5 километра. А марсианский, судя по расчетам, где-то 300-350 метров. В общем, тоже достаточная глубина. Подводные лодки спокойно у нас на этих глубинах как раз и работают. А береговая полоса фактически уже нащупана. Недалеко от места посадки Джуджуна работает второй марсоход, тяжелый американский марсоход Perseverance. Его посадили тоже на край бывшего водоема, но это, скорее всего, залив бывшего океана, похожий на большое озеро. Оба они исследуют береговые полосы, потому что и там есть наибольшая вероятность найти следы жизни. Судя по данным биологов, жизнь зарождалась именно в береговой полосе нашего земного океана, там, где и солнышко пригревает, и вода есть, и минеральных веществ достаточно много, вот в этом теплом мелком море вблизи берега океана. И на Марсе, если жизнь где-то и зародилась, то именно в этой береговой полосе, поэтому ее исследуют так детально. И вот китайский марсоход нам дал очередное доказательство того, что океан был, береговая полоса найдена, будем искать там жизнь. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Китайский марсоход прибыл на Марс в 2021 году. Он очень похож внешне на американские марсоходы Spirit и Opportunity, но судьба его оказалась не столь удачной. Дело в том, что и у Спирита, и у Opportunity панели солнечных батарей предполагались для работы в течение 3-4 месяцев на Марсе. Большего гарантийного срока им никто не давал. Почему? Потому что в атмосфере Марса довольно много пыли, потому это и красная планета. И пыль эта, осаждаясь на панели солнечных батарей, за несколько месяцев работы должна была покрыть их слоем, и солнечный свет перестал бы к ним проходить. В общем, так оно примерно и было. Особенно я помню историю самого удачного марсохода, это Opportunity. Проходил месяц, второй, третий, выработка электроэнергии снижалась, потому что пыль осаждалась на эти панели. К концу третьего месяца дунул ветер и смел панель, смел пыль с этой солнечной панели, и марсоход ожил и продолжал работать. И так продолжалось в течение почти 14 лет. Невероятная удача. Марсоход Opportunity еще бы проработал, но как-то раз его не очень удачно поставили на зимовку, и он замерз на склоне горы. А так бы, может быть, и еще работал. Джуджун создан практически по лекалам вот этого Opportunity. Он на вид, механика, все точно такое же. И хотя гарантийный срок ему инженеры по традиции дали тоже месяца на три, но они, конечно, втайне были уверены, что ветер будет сметать пыль с его панелей солнечных батарей, и он прослужит несколько лет. Но проработал Джуджун всего один год. В мае 22 года он окончательно остановился, потому что пыль толстым слоем покрыла панели его солнечных батарей, и электроэнергия перестала вырабатываться. Странно, что в одном месте Марса пыль работает так, в другом иначе, и это тоже надо будет учитывать, когда мы будем выбирать места для будущих баз. Ведь там тоже источником электричества будут панели солнечных батарей, другого там источника просто нет. И, конечно, надо будет для будущих обитаемых баз выбирать те места, где пыли меньше, ветер сильнее, и он очищает солнечные батареи наиболее эффективно. Хороший урок для будущих марсианских колонистов. Друзья, это были текущие новости изучения Вселенной, а о следующих новостях поговорим в следующий раз.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Зачем смотреть на небо, да еще с помощью приборов, да еще с помощью довольно дорогих? 24 октября 1868 года во Французской академии наук одновременно пришли два письма. Они сообщали о наблюдениях за Солнцем с помощью спектроскопов, настроенных так, как до этого никто не делал. Французу и англичанину независимо удалось обнаружить на Солнце неизвестное вещество. Его назвали в честь Солнца гелий. Французская академия наук отчеканила медаль. На одной стороне были портреты двух первооткрывателей, а на другой – бог света Аполлон. Вещество оставалось неизвестным на Земле. Я думаю, это могло способствовать умонастроению, что, мол, имеется непреодолимая грань между земным и небесным. Потребовалось 27 лет, чтобы в 1895 году сэр Уильям Рэмзи обнаружил ту же самую яркую желтую линию, исследуя продукты разложения земного минерала. Открытие было подтверждено независимо, и события начали развиваться со стремительной быстротой. Сам Рэмзи заметил, что появление гелия в минералах сопровождает наличие там урана и тория. В 1906-м Резерфорд установил, что известные уже к тому моменту альфа-частицы есть не что иное, как ядра гелия. И используя их, Резерфорд показал, что тогдашние представления о строении атомов в корне не верны, и запустил процесс, который привел к созданию квантовой механики, нынешней основы нашего понимания микромира и управления им. Именно в гелии, на этот раз сжиженном, открыли явление сверхпроводимости, а спустя некоторое время Петр Леонидович Капица обнаружил там сверхтекучесть. На Земле гелия 0,003 грамма на тонну. И тем не менее он светится в газоразрядных трубках, работает в гелий-неоновых лазерах, применяется в металлургии для выплавки чистых металлов, входит в состав смесей для глубоководного погружения. Он же безопасный наполнитель дирижаблей и аэростатов. И, наконец, мы попросту выдуваем им воздушные шарики. Такая вот история произошла на Земле из-за того, что кто-то разглядывал далекое и недоступное на небе.

0: Добро пожаловать. Сегодня у меня в гостях кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геокриологии Московского государственного университета Владислав Сергеевич Исаев. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Виктор Мирославович Губинский. Здравствуйте. Большое спасибо, что нашли время прийти в студию. Наш дом – земля. И мы жили здесь, но будем ли мы здесь жить всегда? Захотим ли когда-нибудь переехать? Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
2: Эры, эпохи, формации и так далее. На какие только части не нарезают ученые время. Или те самые времена, которые, как известно, не выбирают. Все проще. В них живут и умирают. Причины тому, безусловно, существуют, но обрастают не то чтобы сомнительными, скажем мягче, недосказанными умопостроениями. Принцип их зарождения не столь уж импозантен. Задается простейший вопрос – сколько лет человеческой породе, к примеру? Отвечать можно чуть ли не хором – наша цивилизация молода. А ведь жизнь зародилась миллионы лет тому назад. И вот уже пошли в ход милые сердцу воспоминания. Жаль, что не из генетической памяти. Но как не верить в динозавров и ящеров, особенно если они летающие, в подводных монстров и еще много чего, не оставившего следов? А люди? Были они до нас? Естественно. Похожие и совершенно отличные, добрые и злые, процветающие и еле-еле сводящие концы с концами. Общее у них одно – исчезновение с лица земли, уход в небытие. Не исключено, чтобы тесно не стало на планете. Новому, молодому, жизненное пространство надо было уступать. Не удивимся, если уже тогда существовал слоган «Молодым везде у нас дорога». Как же будет жить-поживать это незнакомое племя? В большинстве фантастических сценариев Земля предстает закованной в сталь и бетон планетой-мегаполисом. Худшее, что может пригрезиться защитникам природы. Будущее, в котором технологии полностью заменили земную биосферу. Но возможен и другой вариант. Будущее, в котором новейшие технологии помогут восстановить окружающую среду. Планета вернется к первозданному виду. Но это не все. Чтобы не повторять ошибок, людей придется генетически модифицировать, чтобы они не мешали общей гармонии окружающей среды. Но самым несдержанным экологам и этого мало. Они выступают еще и за редактирование экосистемы, проще говоря, за уничтожение хищников, чтобы не страдали травоядные животные. Может, кстати, в этом и есть особая опасная миссия футурологии. Еще и к расчетам не приступали, а уже оторопь берет. Немудреный анекдот вспоминается, что столб – это хорошо отредактированное дерево. И апофеоз, что наконец-то появится средство защиты от природных катаклизмов, астероидов, землетрясений, извержений вулканов. И победным кличем великолепию только что изложенного звучит риторический вопрос. Кому захочется улетать с такой планеты? Но улетать придется. Рано или поздно покинуть Землю, колонизировать другие планеты. И причина не только утилитарная. Не только древняя предусмотрительность заговорила о том, что негоже хранить все яйца в одной корзине. Важнее другое. Человечеству, как виду, присуще стремление вперед. Даже текущие, очень скромные достижения в космосе принесли нам спутниковые технологии и важные достижения в области естественных наук. А чего стоит картинка высокого разрешения с поверхности Марса? Если мы найдем в себе силы на межзвездные перелеты, это будет небывалое достижение. Возможно, не только для нас, для всех живых существ галактики. Ведь пока мы живем на звездном острове, лишенном видимых следов деятельности инопланетных существ. Это позволило великому физику-теоретику Энрико Ферми с полным правом спросить: «Ну и где же они, эти ваши иные цивилизации?» Так что если мы все-таки начнем перемещаться между звездами и планетами, то вполне можем оказаться первой и единственной цивилизацией, осуществившей подобный перелет.
0: Знаете, я думаю, чем подпитываются такие мысли? Тем, что трудно не думать, что человечество как вид загоняет себя в угол в следующем биологическом смысле, в смысле конфликта социального и биологического. Мы отказываемся от саморегуляции, мы наполняем... Нет естественной регуляции численности. Мы наполняем всю планету настолько, что мы начинаем ее менять. На самом деле, по-видимому, довольно давно меняем, с каких-нибудь времен первых охотников, первых земледельцев уже, наверное, меняем, потому что, ну, меняем, леса сводим. Вот. А сейчас тем более. И в результате оказывается, что мы переполняем собой этот, в общем, как выяснилось, не такую уж большую планету. Как надо смотреть на перспективы вот это вот сочетание биологического и социального? Морально говорит, что чем больше людей, тем ценнее. Ну, каждый человек ценность.
1: Я попробую напомнить некоторые идеи. Это идеи философии общего дела Николая Федорова. Те идеи, которые повлияли на Циолковского, да. И вообще проблема заселения. Федоров предлагал современной ему науке, а это наука конца 19-го, начала 20 века, объединить свои усилия разным областям науки.
0: Это было общее дело?
1: Это было общее дело. Объединиться перед решением такой проблемы. Воскрешение предков. Воскрешение людей. Не воскресение, вот в том смысле, которым говорит об этом христианство, в частности, а именно вот такое научное воскрешение людей, и вот этим людям, которые в результате этого общего дела
0: возникнут,
1: им предстояло где-нибудь поселиться.
0: Ну, надо где-то жить.
1: Надо жить. И вот именно идея освоения Вселенной, освоения космоса, она посвящена была этому. Тут с этим связан целый комплекс идей. Например, развитие музеев. Вот человек, живший, ну, где-то 10 столетий тому назад, он воскреснет и потеряется в том мире, угу, в котором он воскреснет. Угу. И ему необходим музей, ему необходима вот та цепочка, чтобы сориентироваться просто в современности, в той, в которой он воскреснет. Словом, эта идея, которую я отношусь достаточно сложно, критически, скорее всего, называю, иногда ее определяют как кладбищенский материализм своего рода, вместе с тем эта идея повлияла.
0: Причем, простите, это да. Воскресение или воскрешение людей не было связано со вторым пришествием.
1: Бесспорно.
0: Это не страшно.
1: Нет, это совершенно позитивистская в этом смысле идея. В этой плоскости абсолютно. Это чисто научная идея. Где должны
0: объединиться. А может быть, тогда лучше сначала расселиться, а там уже и воскрешать? Тогда не надо будет доставлять их?
1: Ну, Федорову эта идея не приходила в голову, потому что Земля как колыбель человечества, но не только настоящего человечества, современного Федору, но и человечества прошлого.
0: Хотелось воскресить здесь.
1: Конечно.
0: А не где-то
1: конечно,
0: там, конечно. На Марсе, не
1: а
0: увидят Землю.
1: А потом уже отправить с помощью ракет Циолковского на другие планеты.
0: Угу. Угу.
1: Так что это...
0: Ну... То есть в плане два ключевых элемента.
1: Конечно.
0: Второй – это отправить, но первый более сложный.
1: Конечно.
0: Воскресить.
1: Но он был убежден в этом и развивал эту идею вот в двух томах. Да, сейчас уже переиздано, по-моему, томов 5, угу. «Философия общего дела», «Дополнение» и всего остального. Эта идея была популярна, достаточно популярна.
0: И Циолковский, и, собственно, она, эта идея, не побоюсь этого слова, разбудила Циолковского.
1: Именно, безусловно. Она разбудила очень многие движения, скажем, живописи. Чикрыгин, достаточно известный и очень интересный художник, который Андрей Платонов, который читал «Философию общего дела». И Чевенгур, и вообще многие идеи платоновские, они выросли оттуда. Если позволите, я напомню знаменитую максиму Канта о его восхищении перед, что равно восхищает меня, и то, что заставляет, да, звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. Вот это соединение небесного и земного, которое, в сущности, повторяет, извините, Господню молитву. «Вижу истину на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле». Вот здесь это объединяется. И вообще, не ответив на вопрос, который задал в свое время Гейне в своем знаменитом стихотворении, кто мне ответит, что тайна от века, в чем состоит существо человека, кто он, откуда, куда он идет, кто там вверху над звездами живет и так далее. это вот, ну, как бы две линии, которые в истории человечества всегда сопрягались. Не надо думать, что космос открыт только с помощью телескопа.
0: Ну, правда, когда мы собираемся расселять, мы, конечно, хотим какие-никакие средства и какие-никакие способы путешествия. Мы просто теперь, когда мы из-за сложившейся ситуации стали смотреть на это дело, не дожидаясь возможностей воскрешения умерших, задались вопросом о том, насколько человечество, имеющее своей колыбелью именно Землю, чудовищно не приспособлено к жизни в космосе просто по той причине, что оно приспособлено всей своей миллиардно-летней предыстории к жизни на Земле.
3: Сказал бы так, что Земля на протяжении своей истории, она прошла несколько этапов, и жизнь на ней тоже проходила несколько этапов развития. В частности, как мы все с вами знаем, жизнь вышла из океана. Поэтому многие вещи, которые кажутся нам сейчас вот странными, да, вот в смене времен дня и ночи, это, скорее всего, связано с тем, что у нас рано или поздно есть какая-то инстинктивная память о том, какие этапы в рамках эволюции прошло человечество.
0: То есть я помню, как я был прокариотом, да,
3: то есть этот,
0: бактерией.
3: Я думаю, что да. Я думаю, что это должно сохраняться, иначе мы не вышли бы к тому уровню развития, то есть мы не сохранили бы те знания, которые накоплены вот, за все существование человечества. С другой стороны, мы понимаем, что тот мир, в котором мы сейчас живем, он все больше и больше становится нам тесен. Нужен выход за пределы этого мира, и для этого...
0: Ну, просто земли мало, банально.
3: Просто да. Вот
0: мы нужен, например, для начала неплохо было иметь континент. Среди Тихого океана здоровенный континент. И я подозреваю, что часть острых мировых проблем...
3: Решилось.
0: Вдруг бы, ну, лет на 150, ну, я не знаю, на сколько, но на хороший век точно бы отложилось. Потому что понадобилось время, и все желающие могли бы успешно устраиваться там, как когда-то, собственно, это было с другими континентами. Лучше всего необитаемыми.
1: А не нагрянет ли через эти 100 лет, которые вы допускаете, да, человечество будет расселяться по земной поверхности, да, еще более мощный кризис?
0: Ну, может быть, но сначала нужно континент такой сделать. И это, к сожалению, и это даже не получается. Хотя вот геология могла бы чем заняться. Таким образом, да, актуализировать процессы в земной коре, чтобы без чудовищной катастрофы лет за 200 получить, например, хотя бы какую-нибудь гряду мощных островов. Но мы и от этого очень далеко. По-видимому, так же далеко, как от переселения на Марс.
3: Вы знаете, мне кажется, сейчас в этом направлении есть возможность двигаться, и это направление освоения океана. То есть не обязательно создавать острова. Возможно, осваивать просторы океана именно с точки зрения освоения минерального сырья под водой. Вот. И это осуществляется передовыми организациями, технологиями. С другой стороны, то, что сейчас нам кажется достаточно фантастичным, но уже ведутся работы по подготовке освоения Луны, потому что Луна — это та самая сырьевая база, которая многими странами, такими как Китай, Япония, Америка, рассматривается как реальная сырьевая база для решения энергетических вопросов, решения проблемы с редкоземельными металлами. Все это есть на Луне.
0: Да. Такой наивный вопрос. Где легче жить? Где легче обустроить жизнь? В океане или на Луне? Ответ может быть не такой однозначный, но океан, по крайней мере, ближе. Оно, наверное, вы скажете, на Луне всего больше, и она сама больше. В океане давление большое, но Луне нулевое. Океан внизу, Луна вверху, как-то их, с одной стороны, немножко трудно сравнивать, с другой стороны, и тут, и там среда, в которой человеку буквально жить невозможно. Я не могу жить глубже, чем 10 метров толще воды.
3: Ну вот именно поэтому сейчас не идет речь о пилотируемых каких-то проектах. Это проекты, связанные с автоматизированными средствами добычи, доставки и эксплуатации этих месторождений. Как это происходит с марганцевыми рудами в Мировом океане, как это планируется для добычи энергетических ресурсов на Луне.
1: Эту проблему освоения океана была поставлена достаточно рано в русской литературе.
0: А раньше, чем Луны?
1: Я не уверен, что раньше, потому что примерно, ну, если про Луну мы говорим, ну, как освоение Луны, это с античности, тема обсуждавшаяся. По крайней мере, в замечательном, кстати, если говорить о греческой литературе, это второй а может быть, рубеж 2-3 веков нашей эры, это замечательный роман, который, к сожалению, нам неизвестен в полном тексте, «Невероятные приключения по ту сторону», ну, «Фули», скорее всего, это можно перевести, Антония Диогена, где как раз и описывается в том числе, в числе невероятных приключений, правда, мы знаем в пересказе патриарха византийского Фотия этот роман, потому что только фрагмент его сохранился. Но суть не в этом. Речь о Луне там идет. И о том, что люди вполне могут выбраться на Луну. А вообще тема Луны – это тема, ну, все равно Дубержа, государства Луны. Куда поместить будущее государство, как не на Луну, которое всегда перед глазами. Но «Океан» в данном случае, это, может быть, и сюжетно интереснее. Был такой писатель с весьма неоднозначной, деликатно говоря, репутацией, Фадей Венедиктович Булгарин, современник Пушкина и многих других, человек достаточно сложный, и персонаж в истории русской культуры достаточно сложный, но футуролог он был отменный.
0: Он был футуролог.
1: Он был футуролог, он был фантаст. И вот есть у него такое произведение с этой точки зрения, такое, ну, науковерие, если хотите. Точнее, есть такой термин, я случайно его услышал, и он меня поразил, касающийся научной фантастики. Твердая, ну, тяжелая научная фантастика, hard science fiction.
0: Как хард-рок.
1: Как хард-рок. Да. Тяжелая научная фантастика, имеется в виду, естественно, научная фантастика. Так вот, в невероятных приключениях, тоже невероятных приключениях, ну, куда деваться от этого слова, одним из героев этих невероятных приключений у него выступает командир подводной лодки, эскимосский принц, который, у которого вот эти необозримые океанские просторы, для которого являются, ну, ну как бы, естественной средой, полуестественной средой обитания. И там плантации разводятся, там добываются.
0: Это так за 50 лет до Жюля Верна.
1: Это гораздо раньше. Во Франции существует Пикардия, по-моему, университет имени Жюля Верна. Капитан Немо, но в эскимосском варианте, он первоначально должен был быть не индийцем, а поляком. А Фадей Булгарин был как раз поляком. Здесь есть очень такая интрига, литературоведческая, историко-литературная интрига, ну, которую мне как-то так пришлось задание составить. И вот никогда мне не забыть давнишнего, почти студенческого или аспирантского впечатления от одной из рецензий. Рецензировалась книга знаменитого в ту пору астронома Гершеля. Да. Уильям, по-моему, если мне изменяет память, его звали. Наблюдения на мысе Доброй Надежды, вот какие-то там астрономические наблюдения. И вот идет такая вполне строгая рецензия, где там какие-то наблюдения расцениваются как достоверные, какие-то недостоверные. Но эта рецензия, вот пафос журналиста Осипа Сенковского, барона Брамбеуса, вдруг он начинает рассказывать, что Гершель, оказывается, свой телескоп знаменитый, наблюдал личную жизнь лунатиков, которые забирались во все эти кратеры, назначали там свидания. И вот вплоть до подробностей он, оказывается, написал бы это строго, описал все это строго научной книге своей. И читатель тогдашний, они понимали, что их разыгрывают. Но они не понимали, ну вдруг Гершель на самом... Тем более, что Гершель, как известно, считал планеты обитаемыми, в том числе и Луну.
0: У нас на очереди следующий сюжет. Давайте посмотрим.
2: Но не исключено, что был уже этот перелет, состоялся в незапамятные времена. Доказательств более чем достаточно, и основная их часть внутри нас. Математиков анализ ситуации привел к мысли, что если бы сила тяжести на Земле составляла немного больше половины от существующей, то человек практически не травмировался. Падал и вставал сколько угодно, не причиняя себе вреда. Костей бы, во всяком случае, не ломал. В каждом земном существе заложен 24-часовой ритм. В какой угодно подвал не прячьте петуха, он будет кукарекать на восходах и закатах, хоть и не видит их воочию. У человека по-иному. Изолированный от мира, допустим, в пещере. Субъективно, его сутки будут длиннее, как будто биологические часы работают в ритме другой планеты. А вдруг оно так и есть? особенно младенцев жаль. Как же они пока не привыкнут, капризничают. Неуютно им на чужеродной земле. Подрастут, узнают, что они единственные живые существа в бренном мире, кто вынужден рядиться в чужие шкуры, то есть не защищен от суровой природы ни густым мехом, ни чешуей, ни толстой кожей. Уязвим он, зависим от капризов погоды. Лишившись одежды, неминуемо на большей части территории обречен на гибель. Явно теперешний мир нам чужд. Не здесь мы появились, не здесь сформировались, и не здесь приобрели необыкновенно мощный мыслительный аппарат, который используем не то чтобы плохо, скорее недоиспользуем. Кто и когда преподнес нам такой подарок? На рациональную и бережливую природу это ой как похоже. Суммировав факты, нам вполне по силам представить свою далекую родину. Сила тяжести на ней должна составлять немного больше половины от земной. Средняя плотность вещества сравнима с нашей. Период обращения вокруг своей оси – около 30 часов. Там не должно быть смены времени года, то есть отсутствует наклон оси вращения. И, следовательно, длительность дня и ночи всегда сохраняется постоянной. Никаких межсезоний. Мелочь, конечно, по сравнению с рассказанным ранее. Но вспомните, какой дискомфорт ощущают многие люди весной и осенью, когда одни суточные ритмы переходят в другие. Это самое трудное время для сердечников и людей с повышенной метеочувствительностью. Планета-прародина не была подвержена ледниковым периодам. Потому там миллионы лет сохраняется теплый, мягкий климат, и не было нужды биологическим предкам человека обзаводиться волосяным покровом или иной защитной оболочкой. И еще. Для тех, кто верует в ад и рай. Вот оно, и место, и время, когда можно было не заботиться о хлебе насущном, сосредоточить весь свой мыслительный потенциал на творческих процессах. Выходит, уму своему мы им обязаны во многом. И на том спасибо.
0: Чем хуже ваши книжки про подглядывание за лунатиками? Делаются произвольные предположения, дальше из них на основе «а если бы» делаются как бы выводы, после чего в следующей фразе эти выводы принимаются как уже установленный факт, и делаются дальнейшие как бы выводы.
3: Но, с другой стороны, наука, она менее так вот отвлеченно думает, она предполагает исследования. И исследование на сегодняшний день заключается в том, чтобы попробовать найти пути, которым человечество оказалось здесь, на Земле. И, в частности, вот один из проектов – это ExoMars. Это попытка найти на нашем ближайшем соседе биологическую жизнь, посмотреть геном, посмотреть, есть ли отличие от нашего генома, да, который сформировался на этой планете, понять взаимосвязь между этими типами жизни и попробовать ответить на вопрос, как происходило зарождение жизни на этой планете.
0: Я понимаю, что я сейчас задам вам максимально некорректный вопрос. Максимально некорректный, потому что на него нет ответа, пока ответ на него не пришел. Тем не менее, вот во мне мой геном – это примерно на 2/3 такой же, как у бактерий. Там гены по-другому экспрессируются, это неважно. В общем, 2/3 – вот. И если и когда найдется живая клетка на Марсе, ДНК или РНК или что-то, ваше предсказание, ее степень родства с тем, что мы имеем здесь на Земле, если мы все, что здесь, чем она, собственно, является, воспринимаем как, ну, в первом приближении что-то одно единое, действительно из общего источника выросшее.
3: Ну, как вы говорите, мы пока это не нашли.
0: Да.
3: Вот. Но то, что мы нашли, допустим, бактерии, которые существуют 2 миллиона лет в якутской мерзлоте, то есть без контакта с внешним миром. И эти бактерии сейчас вот в рамках исследований в университете, они становятся вот таким взрывом в науке, связанным с тем, что позволяют решать геронтологические задачи. То есть это задачи продление жизни.
0: Они молодцы, что они перезимовали? Или
3: да, это они, не молодцы.
0: Это молодцы. Во-первых, они молодцы, что перезимовали.
3: Они могут жить практически вот миллионы лет.
0: Мы от обычных бактерий, которые вокруг нас, этого не ожидаем. Да,
3: да, они, вот у них есть короткий период жизни, они умирают, возрождаются в следующем поколении. Эти бактерии, несмотря на отрицательные температуры, они могут продолжать свою жизнь, размножаясь, но при этом... Да, они продолжают жить, они размножаются, то есть они дают следующие поколения в таких условиях, которые невозможны для современных бактерий. То есть это совершенно уникальные объекты.
0: То есть они действительно есть?
3: Они есть, да. И на сегодняшний день, более того, есть программа, есть возможность их... использование в качестве средства, позволяющего продлить жизнь человека.
0: Прежде чем продлить жизнь, почему я еще, в свете того, что только что от вас услышал, я тогда меня потрясает, что еще ни в одном желтом журнале нету заголовков. Найденные вечной мерзлоте бактерии угрожают всему человечеству. Смерть приходит из ледников Якутии. А может быть, действительно нужно себя спросить, мы их немножко боимся, или они совсем нас не трогают, и нас не касаются, или мы знаем, что они нас не касаются, и почему продление жизни?
3: В связи с изменением климата многие участки мерзлого грунта переходят в талое состояние, и из этих участков, в частности, связан с захоронением животных, там, скотоводческих, да, хозяйств, которые были поражены сибирской язвой, там, чем угодно, живой абсолютно материал поступает в источники воды, и это действительно реальная угроза. Другая угроза, которая приходит, и сейчас это беспокоит весь мир, она никак не связана напрямую с биологией, но она связана с тем, что в мерзлоте на сегодняшний день законсервировано огромное количество метана. Этот метан выходит на поверхность.
0: Она тает и меняет состав атмосферы.
3: Конечно, это идет такой площадной выброс метана по полярным регионам нашей страны, Канады, ну, практически повсеместно. Это та проблема, которая сейчас занимается весь научный мир, пытается оценить это влияние, и оно ставит совершенно другие акценты на глобальном изменении климата, потому что никак не связано с человеческой деятельностью, о чем мы с вами говорили до этого. То есть здесь возникают совершенно другие аспекты, которые вот нужно решать.
0: Страх и ужас, что атмосфера вернется в то первозданное состояние до сине-зеленых водорослей. Ну, до некоторой степени. Уменьшится количество кислорода и увеличится количество метана, да? И сразу тем, кто привык за последний миллиард лет жить или пару миллиардов лет жить при кислороде, сразу станет, постепенно станет не очень хорошо.
1: На мой взгляд, любое, любой научно-технический прогресс, особенно если он сводится по Пушкину, к тому, что заведет крещеный мир на каждой станции трактир, Сирич, общество потребления, он чреват глобальными последствиями. И даже вот не теми последствиями, которые пугают нас на нашем этапе развития цивилизации, технического, научно-технического. Здесь, на мой взгляд, очень ко многому нужно подходить, учитывая опыт человечества, геронтологию. Ну, вспомните тот же самый Ветхий Завет, вспомните жизнь патриархов. Мы не верим тому, что они жили по 200 лет, по 300 лет. Мы не можем поверить с точки зрения своего, ну, как бы интеллектуального, научного развития, что они постолько жили. Или же все-таки мы можем допустить, что так оно и было, что человечество подходило ко всем этим проблемам с другой стороны. Наука, она развивается путем отрицания предыдущего. Ну, новый опыт раскрывает перспективы, и предыдущий отменяется. Скажем, Эйнштейн отчасти отменяет Ньютона, но отчасти. Там, так сказать, неевклидова геометрия Лобачевского, она, ну, как бы сводит и дает Земле евклидовскую геометрию. А когда речь идет о таких масштабах, как космос, когда речь идет о таких масштабах, как Вселенная, разумеется, здесь мы должны учитывать, и здесь как бы, ну, такой позитивистский, технический пример с тем же самым Раушенбахом, он, на мой взгляд, открывает вот ту самую перспективу, которая рано или поздно должно привести человечество и ту же самую науку не к философии общего дела. Это как бы, ну, это все равно и было маргинальным, и, видимо, так и останется. Хотя достаточно, ну, сейчас неожиданно появилось достаточно много последователей Федорова. Но это приведет к тому, что все-таки человечество задумается в первую очередь над собой. на том, так ли мы должны быть уверены вот в этом пути, по которому идет человечество, пути перенаселения, пути вот тех же самых климатических изменений. Не то чтобы мы не можем остановиться. Естественно, мы не можем остановиться. Инерция очень велика. Но мы должны понять, что эта инерция-то всего несколько столетий.
0: А Владислав Сергеевич еще добавит к тому, что мы и так перенаселены. Он возьмет своих микробов и с их помощью продлит нам жизнь.
1: Вот увеличит, странное дело. Может быть, Земли. Те микробы, которые были у наших праотцев, которые позволяли себе жить так долго, может быть, они не так уж и связаны с миром биологическим, в чистом таком, опять же, позитивистском виде. Может быть, это связано с какими-то иными категориями. Как мне кажется, нам надо учитывать очень много. И в первую очередь самих себя.
0: Перестройка себя как вида. Для того, чтобы отправиться в космос, мы в состоянии сделать. Это, и возникла ли такая необходимость, когда? В относительно обозримое будущее.
3: Мне кажется, сейчас вот процесс понимания того, как это произойдет, уже осуществляется. Так что те космонавты, которые годами, да, вот сейчас уже года находятся...
0: О, уже не люди?
3: МКС. Но вы понимаете, что это люди, которые находятся уже по другим магнитным полям. Да? Да. Они находятся в совершенно других фоновых значениях радиоактивного излучения. Да. То есть это люди, которые формируются уже, вернее, у них проходят изменения, которые не свойственны людям, живущим на поверхности планеты.
0: И если лететь на Марс, то будет все гораздо хуже. Магнитного поля земного не будет совсем.
3: Вот сейчас мы должны понять, насколько хуже. То есть имеет ли смысл отправлять на планету, где сила тяжести составляет в 10 раз меньше, чем на нашей планете, где атмосфера на несколько порядков менее плотная, чем у нас на планете, где колоссальное отличие от того, что мы имеем здесь.
0: И долететь нужно не инвалидом.
3: Да, то есть нужно просто туда добраться. И добраться через абсолютно убийственное для живой материи излучение.
0: И давайте сначала перестроим себя как вид, выведем породу людей, ужасная перспектива, выведем породу людей, пригодных к космосу искусственно, забудем про всех остальных, и эти люди успешно заселят сначала ближние окрестности, потом дальние, вспоминая о нас как о переходной форме жизни. Нравится? Такая перспектива. Ну, или от нее никуда не деться?
1: Пафос моих слов и как бы моей позиции в этом вопросе, он несколько иной. Человека не надо менять, биологически. Речь идет о другом. Мы должны измениться в каком-то смысле внутренне. И при этом обязательно учитывать не только научный опыт, но и тот опыт, о котором говорил, скажем, Владимир Иванович Вернадский. Когда говорил о художественном творчестве, а что он говорил? А художественное творчество – это космос, преломленный через художественное сознание человека.
0: Человек, нужно понимать эту фразу так, до некоторой степени открыт космосу. Ну и, возвращаясь к вашим исходным словам, коль скоро он периодически наблюдает звезды неба над головой, у меня предложение посмотреть сюжет и после этого продолжить.
1: Хорошо.
2: Предыдущий сюжет с большей степенью вероятности к фантастике относится. Вот почему, произнося ритуальное «но кто знает», расскажем об истинной причине его появления в нашей передаче. Он против двоичности. Именно той убаюкивающей и удобной двоичности «либо так, либо нет». И хоть отдаем мы ей должное, компьютерные системы в конце концов работают на языке, где всего две цифры – единица и ноль, а за компьютерами – лучезарное будущее. И тем не менее, вот, к примеру, происхождение жизни – сложнейшая и многоуровневая система. А мы? Либо жизнь появилась естественным путем, не смущает даже чрезвычайно малая вероятность благоприятнейшего стечения обстоятельств. Либо панспермия – занесение спор жизни из космоса. А здесь свои тараканы. Причем оставим за скобками экзотику. Мельчайшие организмы корабли себе межпланетные находили. Скорее, не межпланетные даже, межзвездные. Главная неэлегантность гипотезы – ее половинчатость. Ладно, к нам занесли. а принесли откуда? Как там она зародилась? Вот почему пример с родной, но чужой по существу для нас планеты – лишь иллюстрация к тому, сколь необычные ситуации могут встретиться нам в космосе, в котором, по утверждению Станислава Лема, мы ищем продолжение Земли, ее устоев, принципов и законов. А нас ждет там великое неизведанное, по сравнению с которым придуманный писателем «Мыслящий океан» далеко не самое необыкновенное. Еще в конце прошлого века генетики, изучая различия в наследственном веществе человека, сделали вывод – все люди произошли от одной единственной праматери. Было это 350 тысяч лет тому назад. Но мы также знаем, что человек разумный начал расселяться по Земле 100 тысяч лет назад. Так по каким же просторам космоса он блуждал остальные 250 тысяч лет? Искал долго? И при всем при том, при недостатках мира, который сам очевидно нашел, остался ли доволен выбором? А может, просто блуждал долго? Надоело? На первом попавшемся остановился? Не верится в это. И для нас, и для него оскорбительно.
0: Вызов, который перед нами вроде бы стоит, он примерно такой. Нужно что-то переделывать. Или биосферу, или себя для того, чтобы мы могли, например, выйти за пределы биосферы.
3: Нужно понять, какие ждут на этом пути его испытания. Угу. Вот. И в этом плане работы уже ведутся. Мы участвовали в проекте, который назывался «Бион», когда на матрицу метеоритного вещества помещались колонии микроорганизмов. Да. Этот бокс помещался на космический корабль, да, который стартовал с Земли.
0: А потом к нам обратно.
3: На уже околоземной орбите открывались шторки в этом боксе. И вот микроорганизмы попадали под жесткое излучение, которое, в общем-то, встречает их обычно в открытом космосе.
0: Да.
3: Эта попытка была понять, насколько вот теория панспермии имеет...
0: Все умерли?
3: Вот хороший вопрос. К сожалению, эксперимент был не совсем удачный, и мы не получили 100% результата, дающего нам возможность сказать... губительно для микроорганизмов это излучение.
0: Вы не пробовали еще обратно вход в атмосферу, тоже не пробовали.
3: Да,
0: там же нужно еще сидеть на большом куске, чтобы сгореть не полностью.
3: Да, конечно. Здесь получается еще и нагрев, который тоже губителен для биологического вещества. Вот, поэтому...
0: А какие указания есть на то, что, в принципе, могут пережить? Вот эти безумные, нечеловеческие, не побоюсь этого слова, не просто нечеловеческие, даже бактериям неподходящие, в общем-то, условия.
3: Все зависит от того количества вещества, которое будет доставлять эти микроорганизмы на нашу поверхность. И зависит от этапа, на котором это вещество поступит на нашу планету. Потому что атмосфера – это то, что мы имеем сейчас.
0: Ага.
3: Вот. Если у нас нет атмосферы, ничто не препятствует падению, как это происходит на большинстве планет Солнечной системы, за исключением Венеры с плотной атмосферой, когда... космические тела достигают поверхности, совершенно не встречая значительного сопротивления и, соответственно, доставляя на поверхность то, что они в себе несут. У планет-гигантов существуют спутники. Угу. Вот. Эти спутники, они, по сути, как раз те места обитания, возможного обитания существ, живых существ, попавших именно в те условия, которые здесь описаны. То есть, когда есть относительно теплый океан, защищенный от поверности... Относительно теплый. Благодаря гравитационным силам или так называемому приливному разогреву внутренняя часть этих спутников, она превращается, эта гравитационная сила превращается в тепловую энергию и разогревается океан. И под плотным ледяным панцирем этот океан совершенно без проблем существует. И то, что там есть океан, мы видим по трещинам, которые возникают на поверхности вот этих спутников.
0: Так, может быть, не на Марс надо летать? Давайте скорее туда. Или просто, или очень далеко?
3: Нет, уже этот вопрос действительно параллельно решается. Миссия Кассини, миссия, которая позволила сфотографировать поверхности Европы, Ганимеда, Каллиста, которая достигла спутника Сатурна и дала возможность благодаря Гюйгенсу получить информацию о том, что происходит на поверхности одного из спутников Сатурна, дала информацию исчерпывающую о том, что этот мир, ледяной мир, имеет место быть в нашей Солнечной системе. И под этим ледяным миром есть водные пространства, огромные океанические пространства, которые вполне возможно заселены живым организмом.
0: Ну, на это никаких прямых указаний нет пока, я правильно понимаю? Есть только указания на океан.
3: Естественно, конечно. Если бы была такая возможность
0: получить. Уже был бы шум.
1: Тот самый океан солярится.
3: Ну, фактически, да, это очень похоже, видимо, на это, но, естественно, мы не видим разумной составляющей в этом океане.
0: В холодной части Солнечной системы, по нашим меркам, холодной, вдруг мы находим что-то не очень большое, свою Якутию, в которой сидят, быть может, свои микробы. Ваше предсказание, когда это выяснится?
3: Все очень ждут результатов, которые даст ExoMars. Осенью этого года будет информация о том, будет ли работать аппаратура, которая позволит обнаружить следы жизни на поверхности. И я думаю, что это как раз...
0: Сейчас еще не настоящая аппаратура посылает. Сейчас посылается некий прототип.
3: Нет. Это аппаратура, которая в процессе полета будет запущена, будет проверочные работы, которые мы будем понимать, что они летят не пустые, то есть у них все работает. И в момент посадки начнется действительно активная работа по обнаружению метана, обнаружению мест, которые потенциально этот метан выбрасывают на поверхность Марса. И это есть индикация того, что процессы биологические, возможно, продолжаются.
0: А тогда скажите, а вот эти машинки, которые сейчас колесят по Марсу, они этого не делают или они этого не нашли? Это разные вещи, и тут мне хотелось бы понять, каковы наши перспективы.
3: Вот первые машинки, которые пытались найти, что там есть на Марсе, это были викинги, которые в 70-х годах были именно с этой задачей направлены на поверхность Марса. Они, к сожалению, дали отрицательный ответ. А в последнее время было обнаружен метан в атмосфере, причем не просто метан, а метан, который то появляется, то исчезает, то есть его концентрация меняется. Это свидетельствует о том, что процесс неоднородный, а связан с какими-то флуктуациями, то есть какими-то колебаниями, вполне возможно, связаны с какой-то активностью. И метан для Земли это в целом индикатор активности микроорганизмов, либо биологии.
1: Вот. То есть активность на самом Марсе.
3: Да, то есть это неожиданно было для всех. И сейчас задача как раз понять, откуда метан может появиться. То есть это будет зондирование поверхности, обнаружение вот этих участков, где метан выходит на поверхность, и дальнейшее исследование в попытках понять, что является источником.
0: А у Curiosity для этого средств нет?
3: К сожалению, нет.
0: Нет средств для этого.
3: Они локально располагаются в тех местах, где индикации не дала вот этот материал.
1: Хорошо. А изменчивость того же самого метана... Ну, на Марсе же нет атмосферы как таковой. То есть это выбросы?
0: Ну, есть.
3: Атмосфера есть. Она, естественно, не такая, как на Земле, но менее плотная. Это углекислая атмосфера. Если бы не было атмосферы, мы бы не наблюдали вот этих сезонных изменений, полевых бурь. Это все связано именно с атмосферными явлениями. Причем изучение атмосферы используют модели, которые разработаны для Земли, просто с учетом тех процессов.
0: Вы компилируете с другими опциями.
3: Конечно,
0: изменить давление.
3: Да, это вот метод сравнения планетологии, который позволяет то, что мы знаем хорошо на Земле, применить к объекту, который мы пытаемся изучить вне Земли.
0: Работает ли для атмосферы, для марсианской?
3: Да, конечно.
0: Теперь осталось перенести это же на жизнь. Так, тем способами, которыми мы изучаем жизнь на Земле,
3: методы абсолютно те же. Попытка обнаружить жизнь в той форме, которую мы ее предполагаем найти, а это, естественно, дай бог, одноклеточный микроорганизм. Вот. Либо их какие-то продукты жизнедеятельности. То есть что-то, что осталось с тех пор, когда Марс был влажным и теплым.
0: Он был,
3: это однозначно.
0: Очень коротко. Ваши перспективы, как вы их видите, возможного, если оно случится, обнаружение внеземной жизни. Что это будет означать для человечества?
3: Конечно, это будет... эпохальное открытие, которое позволит решить волнующий, видимо, все человечество вопрос, откуда мы, кто мы и дальнейший наш путь. То есть если мы поймем, что наш путь связан с освоением космического пространства, мы будем более уверены в том, что нам оно доступно и подвластно. Думаю, что это вот основное.
1: Ну, колебания человечества по этому поводу, которые вот как бы на нашей с вами памяти происходят, высадка на Луне, а затем вот эта длительная пауза, которую чем только не объясняют, в том числе замечательно увлекательное объяснение существует на этот счет. Это одно. Например, для меня при моей жизни произойдет, видимо, не изменит каких-то общих представлений моих о развитии человечества. Вообще вот представление об идеальной жизни порой очень сказочное, а порой менее сказочное, вместе с тем, которое включает в себя безусловное долгожительство. Более того, даже несоизмеримые с теми, ну что ли, предположениями, которые на основании научных открытий мы можем делать на этот счет сегодня. Ну, закончу я сюжетом, вот чем нам грозит будущее. По словам одного из самых образованных и, наверное, самых продвинутых именно в эту сторону людей, современника Пушкина, Владимира Федоровича Адоевского. Когда-то он написал утопию, которая называлась «4338 год». Это, она была написана где-то году в 1836, сейчас я точнее не помню, осталась незаконченной. Что любопытно, согласно этой утопии, к 1944 веку на Земле останутся только два государства – Россия и Китай. И вот эти государства должны объединиться, чтобы избежать космической катастрофы. К Земле приближается очередной раз комета Галлея, или комета Беллы, как ее тогда называли. И вот китайский, пекинский студент, ну, в нашем понимании это, скорее всего, уже ученый, Ипполит Сунгиев, я даже помню его имя, отправляется в Москву в качестве такого научного курьера, чтобы обсудить с русскими учеными возможности вот эту вот катастрофу преодолеть, защитить как-то Землю. Ну, сюжет знакомый по последующей литературе. Очень много такого рода сюжетов катастрофических мы знаем. Но основная мысль, опять же, Адоевский, который предугадывал задолго до Норберта Винера, задолго до и прочих вот этих построений, предугадывал, что люди изобретут, скажем, машину, которая сможет, изменяя буквы, создавать новые произведения. Ну, всякие вот эти вот там кибертехнологии, которые вместе с тем обратил внимание на другую сторону процесса развития человечества. Может быть, если человечество пойдет по хорошему, скажу, определенному пути, может случиться так, что люди в будущем не смогут смотреть трагедии. Вот как мы поражаемся, как древние римляне наслаждались боями гладиаторов. Вот чудовищно смотреть на страдания других людей и при этом как бы испытывать какие-то, ну там, катарсисы, как это ни назови. Потому что человек станет нравственнее, человек станет лучше. Для него это будет уже невыносимо. Я абсолютно убежден в том, что без каких-то обращений к самим себе, познай самого себя, один из самых древних девизов, мы едва ли можем уверенно смотреть в будущее.
0: Спасибо. Давайте на этом и остановимся. Это прекрасный призыв, с которым, я думаю, мы все согласны. Спасибо. До свидания.
1: Спасибо вам.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Все вопросы в этом видео были заданы участниками форума «Ученые против мифов 6», а также зрителями трансляции и записи лекций. Приятного просмотра!
2: Максим Лебедев, египтолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Иран, участник археологических экспедиций в Египте и Судане, автор книги «Слуги фараонов вдали от Нила». На форуме «Ученые против мифов 6» Максим представил доклад «Экономика пирамид. Стройки коммунизма медного века». Я правильно понял, что Древний Египет – это замкнутое самодостаточное общество? А можно провести параллели с островом Пасхи или с цивилизациями Южной Америки, которые также строили пирамиды?
3: Ну тут надо сказать, что вообще точка зрения о том, что Египет являлся замкнутой цивилизацией, она традиционная, она возникает еще в самом начале появления египтологии в XIX веке и активно развивается и поддерживается многими учеными вплоть до середины XX века, ну потому что кажется, что все очень логично. А египетская цивилизация очень не похожа на своих соседей, это во-первых. Во-вторых, египетская цивилизация имеет четкие свои географические границы. Да, она за них выходила в определенный период своей истории, там, скажем, времена строительства пирамид захватывают Нубию, потом Нубию возвращаются, потом пытаются закрепиться на Ближнем Востоке, там в Сирии, в Палестине, доходят до Евфрата. Но в общем и целом есть какие-то естественные границы. Да? С одной стороны, это пустыня, которая не позволяла египтянам вроде как выйти далеко на запад или зайти далеко на восток. С другой стороны, неблагоприятные климатические условия, которые не позволяли продвигаться на юг и опять же

0: разный язык. Все это наводило на мысль о том, что Египет развивался так вот очень замкнуто. Но на самом деле исследования последних нескольких десятилетий показывают, что в действительности все обстояло не так. А Египет еще до образования там централизованного государства активно контактировал с близлежащими территориями, как на юге, так и особенно на северо-востоке, то есть с территории Ханаана, или Сирии и Палестины. И эти контакты выражались в очень активном торговом обмене, обмене идеями и обмене людьми. А мы это сегодня можем проследить по археологическим данным. Ну и потом, впоследствии, уже времена существования письменных источников, в 3000 до нашей эры, эти контакты не только не пресеклись, но, судя по всему, еще больше интенсифицировались. И те естественные границы, которые нам казались границами еще несколько десятилетий назад, сегодня воспринимаются уже очень многими исследователями как такие очень протяженные, очень сложные контактные зоны. И традиционные египетские соседи, одновременно враги, там нубийцы, которые жили на юге, ливийцы, которые жили на западе, азиаты, которые жили на востоке, северо-востоке, они активно проникают на территорию Нильской долины во времена строительства Великих пирамид. И сегодня у нас есть не только археологические, антропологические данные, но и данные письменных источников, которые говорят о том, что эти люди проникали сюда и как торговцы, какие-то такие контрагенты, да, египетской цивилизации, и как наемники, и как захватчики, и как поселенцы. Ситуация была весьма сложная, особенно в этом пограничье таком, где пустыня постепенно переходила в Нильскую долину. То есть это были такие сложные контактные зоны, где одновременно сосуществовали несколько миров. С одной стороны, это мир централизованного египетского государства, своими крестьянами, условно говоря, да, ну, земледельцами и городским населением, опять же, условно говоря, но тем не менее городские центры в это время уже существовали. С другой стороны, такой вот кочевой, полукочевой мир, который Египет окружал. Поэтому нет, Египет не был замкнутой цивилизацией, он активно воспринимал новшества извне, и сегодня у нас этому есть очень много подтверждений. Собственно говоря, опять же, к вопросу о том, что наука и научное понимание этого мира, научная картина мира, она постепенно становится все более и более сложной. Вот замкнутая цивилизация, которая развивается и в собственном соку, как килька, вот эта идея, она постепенно уходит в прошлое, собственно говоря, уже ушла. И сегодня картина, которую мы имеем даже по древнему Египту, она очень сложна, очень сложна. Египетское государство, оно было крайне мало заселено, особенно в 3000-летии. И поэтому контролировать полностью даже Нильскую долину египетской центральной администрации было, видимо, очень сложно. И поэтому как-то прекратить проникновение в Нильскую долину группы извне, ну, было физически практически невозможно. С ним можно было справиться, но потом, постфактум. Но на самом деле надо понимать, что, опять же, 3000-летие – это, видимо, та эпоха, когда элитный спрос на товары, на предметы потребления элитные, он был гораздо больше, чем предложение. Вот. Собственно говоря, ресурсов не хватало, прежде всего не хватало просто людей. И поэтому, видимо, египтяне не всегда отрицательно относились к проникновению на свою территорию чужеземцев.
1: Касаемо стоимости пирамид, а если в человеко-часах-трудоднях? Наверняка такие оценки есть, и как-то можно привести к современным ценам для региона.
0: Ну, этот вопрос, на него очень сложно как-то однозначно ответить. И проблема заключается в том, что древние египтяне жили в условиях совершенно другой экономики, где не было денег. И не было даже долгое время каких-то эквивалентных стоимости. То есть металлы цены начинают использоваться как некие эквиваленты несколько позднее. И поэтому, кроме того, у нас нет достаточного количества источников, которые позволяли бы нам судить о ценах, реально существовавших ценах в те времена. То есть там, сколько на одну козу, условно говоря, можно было взять зерна. Или сколько зерна стоило, там, условно говоря, стоило, да, одна какая-нибудь утка или один какой-нибудь гусь. И еще один такой важный момент. Эти товары ну, невозможно просто прийти, посмотреть, так, вот довольствие древнеегипетского рабочего по археологическим данным, вот он должен был там 250 грамм мяса съедать, судя по всему, какого-то мелкого рогатого скота, если он был занят на строительстве пирамид.

0: меда. У него были, судя по всему, вот пайки зерновые в таком-то размере. Просто прийти на современный египетский рынок, посчитай, сколько это примерно стоит, и предположить, сколько в современных ценах тратило египетское государство на содержание одного такого рабочего. А вот представьте себе, какая-нибудь деревня, да, глухая, в современной России, и там сидит бабушка, ей нужно скопать огород, бабушке есть корова, корова дает молоко. И бабушка расплачивается, у нее нет денег, она расплачивается с помощью этого самого молока со своим соседом, который приходит и там два дня подряд копает этот огород, этот участок ее. Как мы можем оценить затраты бабушки на скобку участка? Можно чисто механически взять и перевести то количество литров молока, которое она отдала в современные цены по региону, и сказать, вот она там потратила 300 рублей на то, чтобы ей скопали огород. Да? Но мы на самом деле не принимаем во внимание то, что, во-первых, это молоко может быть единственным источником доходов у этой бабушки. Да? То есть она может воспринимать его гораздо дороже, чем его стоимость, чем стоимость молока там, в магазине. Да? Который промышленно производится. А с другой стороны, это молоко испортится через пару дней, если она его никуда не отдаст. И таким образом она может вообще потерять. Поэтому ситуация очень сложная с этим простым товарным обменом, казалось бы, да? Вот. И просто так его перевести в современные цены, ну, опять же, это реально такая очень сложная задача. Есть, тем не менее, оценки того, сколько бы могла стоить, скажем, пирамида Хуфу, ее строительство для египетского государства. Но оценки эти разнятся очень серьезно. Там от 1 до 9-10 миллиардов современных долларов. И такая разница в оценках говорит о том, что по-настоящему научно обоснованной системы оценки до сих пор не существует. Они проводились в научно-популярных таких целях, но обычно как это делается? Вот если бы сегодня мы бы захотели построить пирамиду Хуфу, да? А у нас были бы такие издержки. Мы бы покупали известняк, он стоит столько-то денег. Мы бы нанимали рабочую силу, она стоит столько-то денег. Да? Мы бы транспортировали его с помощью тягачей каких-нибудь или бульдозеров. Этот камень, это стоило бы столько денег. И вот, исходя из этого, делаются подсчеты в несколько миллиардов долларов, там, до 10 миллиардов долларов. При этом нужно понимать, что там, скажем, ручной труд сегодня он стоит гораздо дороже, чем машинный, да, а в древности машин никаких не было для обработки того же самого камня. В общем, мы на самом деле до сих пор не очень понимаем, какие были издержки, вот, и поэтому правильно оценить стоимость для государства, опять же, это серьезный такой вызов, серьезная задача, и обоснован это вряд ли будет возможно там, в ближайшее время. Хотя я не исключаю, что когда-нибудь такие методики будут. Но считается, что многие, по крайней мере, египтологи и экономисты, которые занимаются проблематикой Древнего Египта, считают, что это была такая система государственного распределения. То есть государство собирало ресурсы, но прежде всего это продукты питания различные, а также материалы, ну и ткани. Эти ресурсы хранились на каких-то складах, нужно понимать, что эти ресурсы нужно было, но от них нужно было довольно быстро избавляться, потому что, ну, зерно не вечно, да, тем более там у каждой козы есть свой срок годности, там у каждой утки, да, все это заканчивается. Ну, ткани еще какое-то время можно хранить, металлы, там полудрагоценные камни какие-нибудь или просто ценные породы камня. От всего остального нужно было относительно быстро избавляться. Это, ну, невозможно было взять козу и положить в фонд будущих поколений, а потом как-то с дивидендами ее использовать, да. Вот. Да, и существовало, судя по всему, такая вот система государственного распределения. А мы не знаем, насколько она широко охватывала египетское население. Вполне возможно, что бенефициарами этой системы распределения являлось очень небольшое количество людей. Там, скажем, чиновников, которые получали зарплату, то есть людей образованных, которые получали, условно говоря, зарплату, получали пайки от государства, но их мог быть 1%. Если в Египте жило в это время порядка 500 тысяч человек, ну, может быть, миллион человек, это максимум, скорее всего. Это 5-10 тысяч человек. Ну, вот. Ну, плюс, естественно, какие-нибудь работники царских хозяйств, вот, люди, которые оказывались на государственных работах, вот между ними эти ресурсы и распределялись. Ну, в принципе, теоретически это можно хоть как-то сравнить там, при всех условностях, да, с тем, что у нас происходило там, в советские времена, когда доступ к каким-то престижным предметам потребления, там, скажем, к рыбе, к колбасе, к сыру, не знаю, к штанам не коричневого, а желтого цвета, вот, имел довольно ограниченный круг лиц через специально вот эти вот распределители. Да. Вот, возможно, что-то подобное существовало в Древнем Египте.
1: Не сходится. Средства в виде баранов, курей и хлебных лепешек просто так народ бы не отдавал. Значит, должна была быть сила, которая заставляла отдавать. Вопрос. Что было раньше, курица или яйцо?
0: Ну, в общем, здесь об аппарате принуждения. Насколько я понимаю, был ли какой-то аппарат принуждения, потому что идея идеями, а для того, чтобы строить пирамиды, действительно нужны тысячи людей, и они там должны как-то оказаться, и, вероятно, не по своей воле. Очень многие там оказывались. А тут... Опять же, хочу отметить, что на строительстве пирамиды, вообще пирамид, были заняты самые разные люди. С одной стороны, это были профессионалы, которые получали за это хороший заработок. Ну, заработок как? Это все равно это было зерно, это была какая-нибудь сушеная рыба вяленая, это было мясо, которое им выдавалось, и которое они тут же потребляли вместе со своими семьями. Но, тем не менее, это были некие пайки, которые они получали. Пиво и так далее. Вот. Но это профессионалы, специалисты. Относительно высокооплачиваемые люди. А были еще, судя по всему, ну, рекруты, которых на относительно короткие промежутки времени рекрутировали вот в строительные отряды. Вероятно, чаще всего в период разлива Нила, когда земледельцы египетские, они фактически оставались без работы. И ну, есть основания полагать, что это вполне могло происходить недобровольно. Но насколько сильно было принуждение, скорее всего, не очень сильно, по той простой причине, что речь идет об эпохе энеолита или халколита. Вот, то есть это период, когда наряду с медными орудиями существует большое количество каменных орудий. Собственно говоря, медных орудий еще не так много, и медного оружия еще не так много. И поэтому, когда у вас оказывается какой-нибудь мастер с зубилом медным или с каменным топором, а рядом с ним стоит охранник, у которого точно такой же какой-то медный топорик, вот, то шансы их в случае возникновения конфликта примерно равны. И поэтому на всем протяжении бронзового века вообще рабство было не очень развито. И, собственно говоря, классическое рабство у нас появляется только в определенных очень конкретных условиях, уже в эпоху Железного века, когда действительно преимущество солдата, который надзирает или охраняет, или принуждает к действию, сравнительно с рабочим, который находится, скажем, в каменоломнях, да, уже слишком велики. И когда он действительно настолько хорошо у него настолько хороша экипировка, что значит, он превосходит сразу нескольких человек безоружных, либо вооруженных там, какими-то кирками, либо лопатами. Вот. Но эта ситуация не работала применительно к 3-му тысячелетию до нашей эры. Поэтому государство должно было быть в те времена очень сговорчивым.
1: А какова судьба военнопленных? Отпускались, натурализовались, их место в экономике. Говорят, строители пирамид майя рассматривали пленных как лишние рты и ресурсы для жертвоприношений. Что в случае Египта?
0: В случае с Египтом, опять же, видимо, на протяжении всего 3-го тысячелетия египетское государство испытывало недостаток в рабочей силе. И поэтому египтяне активно угоняли население с ближайших территорий. У нас есть данные об угоне тысяч, десятков тысяч, даже, возможно, сотен тысяч человек. Насколько они правдоподобно сказать сложно, потому что египтяне вообще любили цифры, они любили с цифрами играть, они получали, видимо, от этого какое-то удовольствие и явно часто преувеличивали. С другой стороны, они могли просто учитывать там количество населения, которое было угнано с какой-то территории за относительно продолжительный промежуток времени, например, за правление пленного царя. Да? Хотя часто упоминания крайне конкретные. Вот в год правления такого царя было угнано несколько десятков тысяч человек, там из Нубии, скажем. Поэтому можно предположить, что, по крайней мере, такая практика существовала. Мы не знаем, сколько реально людей угоняли, но то, что их угоняли, действительно так. Вопрос, для чего они были нужны древним египтянам. Куда, собственно говоря, эти люди потом растворялись, да? какова была их судьба на территории уже непосредственно Нильской долины. И вот о 4-й династии у нас есть письменные свидетельства, это папирусы из Гибелейны. Вот, а позднее у нас есть уже эпиграфические данные, то есть надписи на твердых материалах, на камне, которые говорят о том, что, скажем, те же самые нубийцы, они компактно проживали сразу в нескольких пунктах на территории Египта. И данные археологии это подтверждают. У нас есть типичные нубийские погребения в Египте эпохи строительства Великих пирамид. И там, скажем, типичные нубийские погребения от более поздних, естественно, эпох тоже у нас известны. У нас есть изображения, значит, чужеземцев, которые находились на египетской службе. У нас есть чужеземные имена. И даже, там, скажем, в эпоху Среднего царства это продолжение эпохи строительства не великих пирамид, а просто пирамид. Так вот, в эпоху Среднего царства у нас довольно много чиновников, которые носили азиатские имена, или их матери назывались азиатками, или их отцы назывались азиатами. Но сами они уже писали на египетском языке и, очевидно, в значительной степени были ассимилированы и считали себя настоящими египтянами. Значит, что могло происходить с военнопленными? Вероятно, значительную часть направляли в царские хозяйства, где рабочих рук должно было не хватать. Вот. Какие-то из них должны были, вероятно, поступать на египетскую службу. У нас, опять же, нам известно, что египтяне активно пользовались услугами наемников, в том числе уже в эпоху Древнего царства, в 3-м тысячелетии до нашей эры. У нас есть данные о том, что чужеземные отряды участвовали в экспедициях за материалами, то есть работали на рудниках, в каменоломнях и занимались тем, что доставляли добытый материал в Нильскую долину. Возникает вопрос, могли ли чужеземцы участвовать в строительстве пирамид. И в частности, вот эта библейская легенда о том, что евреи принимали участие в строительстве пирамид Гиза. Прямых пока указаний на то, что чужеземцы были заняты на строительных площадках в Гизе, таких прямых указаний пока что нет в источниках, но теоретически этого нельзя исключить, потому что у нас есть все данные, которые позволяют заключить, что те отряды, которые участвовали в добыче материалов и в их транспортировке, могли одновременно привлекаться и для строительных работ. Вот. Правда, эти данные пока касаются чисто египетских отрядов. Вот. Но экстраполируя эти данные, можно предположить, что и если существовали крупные постоянные отряды чужеземцев, которые там отправлялись, скажем, в рудники и каменоломни, доставляли этот материал, то, по идее, нет никаких оснований не допустить того, что их не могли привлекать, там, скажем, к тому, чтобы затаскивать эти блоки потом и на непосредственно на строительной площадке. Вот. Но, опять же, прямых указаний на это пока нету. То есть каких-нибудь титулов, там, связанных с управлением азиатами или нубийцами, которые были бы найдены в контексте поселения строителей пирамид в Гизе, пока не найдены.
1: Кто может сказать, сколько было в Египте рабов? Сильна ли была их роль в экономике и на какие работы их посылали?
0: Ну, опять же, это вопрос о том, что рабы, конечно же, очевидно, были, как были и военнопленные, но положение их было, судя по всему, гораздо более простым, чем положение классических рабов, то есть они не воспринимались как вещи, а, скорее всего, как младшие члены семьи. Ну, от более поздних эпох известно, что, скажем, египетские военачальники, выдающиеся египетские воины могли получать довольно много рабов, там до нескольких десятков человек, в качестве вознаграждения, и, вероятно, они передавались вот в хозяйство соответствующих там, чиновников, либо воинов. Но их положение, оно было очень похоже на положение, судя по всему, младших членов семьи. Опять же, в значительной степени потому, что раба в эпоху энеолита как-то уж слишком над ним издеваться было сложно, потому что для производства он должен был обладать какими-то орудиями, и эти орудия по своей убойной силе, они были в принципе сравнимы с тем, что имелось в распоряжении у охранника. Вот. Поэтому, видимо, большинство военнопленных, оно все-таки направлялось в царские хозяйства, какая-то часть распределялась среди частных хозяйств. Есть вопрос, могли ли скажем, военнопленных направлять на рудники или в каменоломни. Потому что у нас, опять же, есть такой классический образ, да, раб какой-нибудь древнеримский или древнегреческий, который работает в лаврионских рудниках или на каменоломнях древнеримских, да, его там постоянно избивают эти, а потом один из этих рабов, его якобы зовут Спартак, вот он поднимает восстание, да, вот его хватает, делает гладиатором и так далее. Но этот образ такого пыльного, измученного раба, который с киркой стоит в цепях и работает в каменоломнях, насколько он был справедлив, насколько можно было какие-то аналогии соответствующие подыскать в Египте, сказать довольно сложно. У нас есть несколько указаний на то, что отправка в каменоломни могла восприниматься как наказание. Но, к сожалению, указания эти очень спорадичны, для, очень редки для эпохи строительства пирамид. А вот уже от эпохи Нового Царства у нас есть все основания полагать, что да, действительно военнопленных, в том числе рабов, могли отправлять в каменоломни. Да, но это уже совсем другая эпоха египетской истории.
1: Древние египтяне могли посещать Америку? А может, финикийцы?
0: Если мы чего-то не можем доказать, скажем, у нас нету соответствующих археологических свидетелей, да, мы можем провести археологический эксперимент. Вот, ну, у него должна быть определенная методика, ее должна быть возможность проверки результатов. Ну, условно говоря, таким археологическим экспериментом, примером экспериментальной археологии, теоретически можно считать вот те плавания, которые совершал Тур Хейердал на папирусных, на своих, там две было папирусных лодки, насколько я помню, Ра-1 и Ра-2, по-моему. От Контики это был бальсовый плот. Были еще папирусные лодки, вот, которые были сделаны и которые действительно... Ну, там первая затонула, вторая вроде как более успешное было путешествие. Но в любом случае, этот эксперимент, который был проведен Туром Хейердалом, доказал, что египтяне даже на папирусных лодках, то есть даже на папирусной лодке, зная течение и правильно выбрав момент, и зная, что там есть земля, да, можно пересечь Атлантический океан. Можно, как показали последующие экспериментаторы, можно там и на байдарке пересечь Атлантический океан. Другой вопрос, действительно ли... То есть, это не была непреодолимая преграда для древних египтян. Тем более, что у них были нормальные, качественные суда морские, на которых они ходили по Красноморскому региону, и деревянные, из хорошего ливанского кедра. То есть, если даже на тростниковой лодке можно пересечь Атлантический океан, то, вероятно, у них была такая техническая возможность. А другой вопрос, ставили ли они такую техническую задачу когда-нибудь, и вообще задачу выйти в океан и попытаться его пересечь. Надо, потому что ведь эпоха географических открытий, она началась не с пустого места. Там были экономические предпосылки, да, потому что было известно, что существует Индия, товары индийские невероятно дорого стоят в Европе, и хочется найти какой-то свой собственный путь, да, то есть была экономическая мотивация. Второе, были соответствующие технологии, которые позволяли делать это относительно безопасно, потому что все-таки пересекать Атлантический океан на судне для Красноморского региона или там даже, или тем более на папирусной лодке, но это дело рискованное. Да? Да, и наконец были соответствующие знания. Ведь Колумб не просто так поплыл на запад, чтобы попасть на восток. Да? Он предполагал вслед за античными авторами и рядом средневековых авторов, что Земля является круглой. Вот были ли все эти предпосылки у древних египтян? Да? Это большой вопрос. Ну и кроме того, у нас нет никаких археологических данных, поэтому что доказал эксперимент Тура Хейердала? Что это теоретически было возможно. Но пытался ли кто-то ставить такую задачу практически, это неизвестно. И тем более достигалась ли такая задача практически, это тем более неизвестно, тем более, что никаких археологических данных у нас вот на территории обеих Америк нету. То же самое касается и финикийцев. То есть, я к тому, что у Титаника были все технические предпосылки для того, чтобы пересечь Атлантический океан. Но это в силу определенных причин не произошло. Вот. Тур Хейердал доказал, что у египтян была техническая возможность пересечь Атлантический океан. Но у нас пока нет никаких свидетельствует в пользу того, что это действительно произошло. Вот, я бы так ответил на этот вопрос.
1: Какие чудеса менеджмента персонала позволили объединить народ на постройку тех же самых пирамид? Может быть, это религии и или принудительный труд? Какие есть доказательства того, что заставляло людей так долго заниматься сложной стройкой?
0: У меня есть такое предположение. Эпоха неолита, о которой мы сегодня говорим, это время, когда производительность труда очень быстро росла, в том числе благодаря появлению новых орудий производства и внедрению металла. А производительность труда, рост производительности труда привел к тому, что увеличился прибавочный продукт, которым можно было пользоваться. Это происходило повсеместно. Но если рост прибавочного продукта, там, скажем, в какой-нибудь племенной Британии, привел к тому, что был построен всего лишь, условно говоря, Стоунхендж, да, потому что это не было общество, объединенное в централизованное государство, то вот централизованный Египет и то количество прибавочного продукта, которое возможно было там, отторгать от непосредственных производителей без большого вреда для них. А нужно понимать, что Нильская долина – это место с очень плодородными землями и очень благоприятным климатом. Вот там это привело к тому, что появились пирамиды. И есть очень много промежуточных различных вариантов, потому что мегалитические сооружения в третьем тысячелетии, в третьем, втором тысячелетии, они появляются на огромной территории. С чем это было связано? Вот мне кажется, с тем, что какие-то очень серьезные вещи происходили в сознании, и связаны они были с тем, что появлялся новый прибавочный продукт, который нужно было куда-то деть. То есть была возможность его отторгнуть, и нужно было быстро его потратить. Потому что, опять же, это еще не деньги. Это вот в основном еда различная. И люди стали находить ответ вот в тех своих религиозных представлениях, которые у них были. Ну, египтяне, в частности, в том, что они работали на сохранение этого мира. Потому что все эти храмы, которые они строили, все эти культы богов, которые они поддерживали, не были нужны для того, чтобы солнце утром в очередной раз зашло, вот, чтобы предвечный бог ночью в очередной раз создал этот мир заново, потому что в течение дня он обесмысливается и ухудшается. Для того, чтобы эту цикличность поддерживать, нужны были ритуалы в храмах, нужны были сами храмы, нужно было почитание богов, и в частности, нужно было воссоединить единственное существо, которое было способно общаться с египетскими богами, то есть египетского царя, со своим отцом, солнечным божеством. И для этого строились пирамиды. То есть, строя, отправляясь на строительную площадку где-нибудь в Гизе, рядовой египтянин вполне мог ощущать себя спасителем этого мира, или уж, по крайней мере, защитником своей собственной семьи. К сожалению, все эти вещи, ну, невозможно забраться в голову непосредственно строителя пирамиды, да, просто потому, что он не оставил для нас никаких письменных источников. Мы обо всем об этом вынуждены судить по тем источникам, которые оставили до нас представители элиты. Это элитные памятники, которые создавались в элитной среде и для представителей элит. То есть это их картина мира. Мы не можем быть уверены, что именно точно такая же картина мира существовала и в голове рядового какого-нибудь строителя, которого вот пригнали в сезон разлива на то, чтобы таскать эти камни. Но, например, близость в погребальных ритуалах говорит о том, что вот тот субстрат идей, который эксплуатировался активно древнеегипетской элитой, он, видимо, он в том числе был очень близок и рядовым египтянам. Это видно по погребальным ритуалам. И можно предположить, что если в области погребальной, правда, она традиционно такая довольно консервативная, но тем не менее, если в области погребальной видна очевидная близость там царской идеологии и тех представлений, которые исповедовали средние слои египетского общества, то возможно и вот то, что мы реконструируем относительно идеи взаимоотношений с богами, они были, вот эти идеи, они были близки рядовым египтянам. Но с точностью, конечно, с уверенностью об этом стопроцентно, об этом, конечно, судить сложно.
1: От Ра к Ярила. Какие культы и традиции объединяют древние народы Дельты Нила и предшественников Киевской Руси? Миграция народов или миграция правителей, носителей знаний этих народов?
0: Древняя Русь и Древний Египет объединяет две вещи. И там была Великая река, Нил и Днепр, и там светило солнце. Собственно говоря, ничего более, ничто более эти две цивилизации не объединяло никоим образом.
1: Как официальная наука объясняет размеры ходов внутри пирамид Гиза? Ведь очевидно же, что усыпальница фараона должна была быть оборудована широкими тоннелями для пышной похоронной процессии царского размаха. А вместо этого какие-то норы, в которых, согнувшись по одному, карабкаться приходится.
0: Ну, это очевидно для автора вопроса, потому что я, например, ни одной погребальной процессии 3 тысячелетия до нашей эры не видел. У нас есть изображение частных процессий, и то более поздних, чем строительство Великих пирамид. То есть, на самом деле, мы имеем крайне смутное представление о том, как это должно было выглядеть. Поэтому вот для нас совершенно не очевидно, что это должна была быть какая-то помпезная процессия, которая тем более должна была вступить в пределы пирамиды. Потому что, судя по всему, весь этот пирамидный комплекс он был довольно закрытым. И все, что происходило внутри него, уже являлось довольно... Все эти процессы, они были уже довольно интимными, потому что они были связаны с очень сложным процессом перехода от одной жизни к другой жизни, и очень сложным процессом возрождения. И, вероятно, это не должно было происходить при большом количестве людей. Поэтому вполне возможно, что только самые близкие люди могли, или, может быть, даже они не могли попасть уже непосредственно в погребальную камеру, может быть, только жрецы.
1: Что известно о сохранности сооружений, обеспечивавших постройку пирамид, причалы, погрузочные приспособления и так далее?
0: Да, благодаря археологическим открытиям последних 2-3 десятилетий, мы можем с уверенностью говорить о том, что, это было очевидно с точки зрения логики, но теперь мы можем показать на конкретном материале, что строительство пирамид, в частности Великих пирамид Гизы, привело к созданию предварительно очень крупной инфраструктуры. И эта инфраструктура, она была действительно огромной. Это от Средиземного моря до Нубии, это от оазисов западной пустыни до Красноморского побережья, до Синая. Что из себя представляла эта инфраструктура? Это рудники и каменоломни, которыми вели пути, это портовые сооружения, которые обеспечивали доставку, скажем, в Египет синайской меди или ливанского кедра. Но, в конце концов, это портовые сооружения, которые должны были существовать непосредственно в Гизе. Они нам еще известны крайне мало, потому что просто физически их раскопать не представляется возможным пока что. Но у нас есть письменные источники, которые, в частности, там знаменитый папирус, который были найдены сравнительно недавно французами на берегу Красного моря, где есть упоминание от порта, куда доставлялся известняк из каменоломен Туры. Кроме того, известно, что в Гизе существовали поселения строителей пирамид. Пока нам известно археологически только поселение, где жили высококвалифицированные рабочие, там 2, 3, 4, может быть, 5 тысяч человек, мы не знаем, где жила основная масса рабочих, которая здесь оказывалась в период разлива Нила, как мы предполагаем. Но вполне возможно, что для них и не требовалось, поскольку это лето, это жарко, вполне возможно, что для них и не требовалось каких-то таких вот серьезных, помещений, где бы они жили. Поэтому вполне хватало там какого-нибудь тента, или, может быть, каких-то тростниковых хижин, и огромное пространство вокруг пирамид могло быть занято такими вот хижинами или тентами, которые просто не оставили никаких следов в археологической летописи. А для профессионалов были специальные галереи, были дома, они хорошо известны, раскопаны американской экспедиции. Проблема есть некоторая в том, что нам неизвестно, где находилось поселение, точнее, мы не можем раскопать поселение времен Хуфу, потому что либо оно пока не найдено, либо оно просто было разрушено сильным паводком, потому что у нас есть, скажем, отвалы, которые явно происходят с какого-то поселения, поселения времен Хуфу и Хафр, то есть времен строительства первой и второй пирамиды Гизы. Но это просто сброс кирпичей, керамики, костей, углей, которые явно откуда-то с какого-то разрушенного поселения свезли просто туда или стащили просто туда. А то поселение Да, то есть есть предположение, что поселение времен Хуфу и Хафра, оно просто было разрушено сильным паводком, потом на его же месте в конце правления Хафра и при Менкаура, то есть строители третьей, самой маленькой пирамиды, был построен еще один поселок, то есть на том же самом месте, а развалины предыдущего просто были сброшены за соседний холм, что вполне кажется логичным. Поэтому вполне возможно, что мы уже поселение времен Хуфу-то не найдем. Вот. А поселение времен... Да? А поселения времен Хафра и Менкаура, они, вот, они известны, это поселение известно и неплохо изучено, хотя еще не до конца раскопано. И тут на пути египтологии встал футбол, потому что значительная часть поселения находится под современным полем для футбола, футбольным полем. И вот египтологи все надеются на то, что когда-нибудь его начнут реконструировать, тогда можно будет провести там археологические раскопки. Да, известен некрополь строителей пирамид, тоже является частью инфраструктуры, потому что ну, люди здесь не только жили, не только работали, не только питались, да, не только влюблялись, но еще и умирали. Вот. И таким образом у нас рисуется очень сложная картина существование очень сложной, такой разветвленной инфраструктуры. Это крайне любопытно. Крайне любопытно, но это стало возможным, опять же, благодаря открытиям последних 20-30 лет. Что печально. Как правило, эти данные не учитываются там авторами различных альтернативных историй, которые часто пишутся о Древнем Египте, просто потому что они пользуются обычно научно-популярной литературой, либо литературой, которая издавалась до середины 20 века. Вот, поэтому об этих новейших находках они часто просто вообще не в курсе.
1: Вопрос. Почему упущено то обстоятельство, что под ресурсами критиками имеется в виду человеческий труд и время, которые в конечном счете лежат в основе существования любого продукта и услуги, а далее любых финансов? Что именно людское время и силы, а не доллары, которые правители могли использовать для расширения и укрепления границ, строительства общественно полезной инфраструктуры и других достижений, которые бы на практике напоминали народу об их мудрости и величии, были рассчитаны на изготовление данных конструкций. Помним ли мы к тому же о том, что в Древнем Египте средняя продолжительность жизни была не более 25-30 лет? Говорит ли это о том, что пирамиду строили несколько поколений работоспособных мужчин?
0: При всех «но», при том, что можем допустить, что египтяне действительно верили в своих богов, да, и действительно боготворили своего царя, условно говоря, да, все это очень угрубляя. Тем не менее, очень сложно поверить в то, что египтяне были настолько нерациональны, что тратили такое количество своего времени, тем более, что время, видимо, было гораздо ценнее, потому что люди жили гораздо-гораздо меньше, там 25-30-35 лет в среднем, действительно, если речь идет о трудовом населении Древнего Египта, что вот вряд ли они были настолько нерациональны, что вот продолжали строить пирамиды и не задавали никаких вопросов. Но тут нужно понимать, что далеко не все свои ресурсы древнеегипетское государство тратило на строительство вот пирамид, вообще на крупные строительные проекты, потому что в то же самое время, и это нам хорошо известно по данным археологии, по данным письменных источников, в том числе по данным изобразительных источников, кстати, египтяне активно занимались внутренней колонизацией, потому что, я уже говорил, людей очень мало, территории обширные, мало освоенные, особенно это касалось Древнеегипетской дельты, где, судя по всему, население было еще меньше. При этом Египетская дельта, она предоставляла замечательные пастбища. Вот. Не так много мест в Египте, где удобно выращивать скот. Это вот Средний Египет и Дельта. И в эпоху строительства Великих пирамид одновременно идет активный процесс внутренней колонизации. На это направлялись наверняка очень серьезные ресурсы, потому что мы знаем, что в это время на новых необрабатываемых землях основывались царские хозяйства. Кроме того, в царские хозяйства, возможно, превращались какие-то отдельные египетские поселения. Часто спрашивают про то, была ли в Древнем Египте община. Потому что как-то мы с советских времен привыкли, что вот община, она везде там есть на Востоке, община есть у нас, да, в России. Вот община так важна, когда там земледельцы друг друга поддерживают. Были городские общины. А вот что касается египетской общины, то тут крайне любопытно. У нас есть упоминание общины, но оно относится к рубежу 3-4 династии. И это первое и последнее упоминание данного явления. А там был такой чиновник Мичен, который ездил по... Он был столичным чиновником, но он ездил по регионам и скупал там общинные земли. И, собственно говоря, когда он эти земли выкупал, он и сталкивался с общиной. И там появляется соответствующий термин, который интерпретируется. А египтологам как такой своеобразный аналог сельской общины. Вот. И, видимо, такие чиновники, как Мичен, в конце концов искупили все общинные земли, и уже к началу 4-й династии община как таковая в Египте исчезает. Что любопытно, кстати, вот если мы возьмем другие народы Древнего Востока и вообще народы древности, то там, как правило, мы встретим каких-нибудь героев. Да? Ну, нам известны хорошо древнегреческие герои. Мы можем взять какого-нибудь Гильгамеша, один из самых знаменитых героев Месопотамии, хотя он там был далеко не единственным. А вот в Египте нет никаких героев. Куда они делись? Неужели же в устной народной традиции никогда не успевали подвиги каких-нибудь там богатырей, каких-нибудь там хитрецов из народа, да, которые побеждали какие-нибудь страшные силы хаоса и бросали вызов богам? Но дело в том, что герои – это явление общинной культуры, самым ярким проявлением которых как раз являются древнегреческие полисы. И там мы прекрасно знаем каких-нибудь Ясонов, Тесеев, да, Гераклов. А в Египте этого нету. И герой у нас все время противостоит богам. А в Египте, опять же, этого нету. Потому что, судя по всему, с исчезновением общины и с установлением этого централизованного государства, сама идея о том, что может быть человек, который будет противопоставлять себя богам и противостоять им, она стала для египтян чуждой, потому что это было совершенно непонятно. Зачем? Боги же нам помогают. Вот. Боги, которые в том числе очень тесно связаны с этим египетским централизованным государством. А вот в Месопотамии все было иначе. Там долгое время существовали отдельные независимые города-государства, и там общинные герои, они, ну, судьба их, как правило, трагична, но тем не менее, там эта традиция существовала. Это крайне любопытно. Но это что касается экономической жизни, да? И если возвращаться к тем проектам, которые поддерживало египетское централизованное государство, помимо внутренней колонизации, активно фараоны 3-й, особенно 4-й династии, первый фараон 4-й династии, занимались строительством различных дамб, каналов. И это строительство продолжалось на протяжении всей эпохи возведения египетских пирамид. Строились крепости по границам зоны влияния египетской цивилизации, строились такие своеобразные засечные линии. Там нечего было засекать, потому что кроме пальм. Но это были такие линии из башен и маленьких крепостиц, которые должны были защищать пределы древнеегипетской цивилизации. И на это тоже требовались ресурсы. Кроме того, естественно, организовывались военные походы, которые тоже требовали ресурсов. Поэтому не стоит думать, что вот все мысли древних египтян были направлены только на строительство пирамид. Но, тем не менее, и для этого они тоже находили определенные ресурсы. Что касается продолжительности жизни. Действительно, судя по антропологическим данным, в среднем древние египтяне в эпоху строительства пирамид жили 25-35 лет. Чиновники там до 40 лет. Ну, есть, конечно, примеры людей, которые переступали 70-летний рубеж, но это уже относительно редкость такая. В связи с этим кажется логичным предполагать, что ценность каждого прожитого года она была значительно выше, чем сегодня. Ну, действительно, если сегодня мы можем рассчитывать на 70-80 лет, то мы несколько проще относимся к каждому году своей жизни, чем человек, которому суждено прожить 25 лет. Да? Вот. И по идее, ценность каждого его года она будет в два раза выше. Но дело в том, что здесь есть любопытные этнографические данные, которые говорят о том, что люди, там, скажем, в начале 20 века продолжительность жизни она тоже была не сильно выше. Люди доживали, человек 35-40 лет считался уже стариком. И вот на рубеже 19-20 веков проводилось очень много этнографических исследований по всему миру, и ученых поражало то, что вот эти люди, довольно молодые по нашим меркам, 35-40 лет, они чувствовали себя глубокими стариками. И когда их спрашивали, сколько они живут, они говорили, очень долго. Мы живем очень долго, потому что современная жизнь, она очень динамична, особенно в крупных городах, и на самом деле пролетает незаметно, в отличие от людей, которые жили в обществах, которые не менялись на протяжении ни одного, ни двух, ни трех, ни десяти поколений. Да? жизнь там была гораздо более размеренной, и поэтому ощущение жизни, оно было, ее продолжительности, да, оно вполне могло быть сравнимо с нашим. Вот. А строились ли пирамиды на протяжении жизни нескольких поколений, судя по всему, все-таки нет. Потому что на большинстве пирамид мы все-таки видим, что это проекты, которые, вероятно, начинались одним человеком, я имею в виду, что одним архитектором, да, и заканчивались тем же самым архитектором. Хотя на ряде памятников мы видим значительные изменения, которые вносились по ходу. И можно предположить, что эти изменения были в том числе связаны с тем, что менялся руководитель. Но очевидно, что, ну, вероятно, что вот такие изменения произошли, скажем, во времена строительства пирамиды Хуфу. Потому что там, вероятно, по меньшей мере двое было архитекторов, которые надзирали за строительством пирамиды. Но это известно по письменным источникам, прежде всего. Если вы возьмете древнеегипетские письменные источники, то вы не найдете там, скажем, такой датировки, что в 20-й год правления Хуфу или в 29-й год правления Хуфу. Нет. Дело в том, что древнеегиптяне вели счет не по годам, а по счету скота. И вот там год после 10-го счета скота. Или год 10-го счета скота. Но как часто проходили эти переписи, тем более в наиболее ранние периоды египетской истории, задокументированные письменно, но это еще большой вопрос. То есть ведутся дискуссии по этому поводу египтологии. Но вот считается, что там, скажем, в эпоху Растового Древнего Царства каждые 2 года проводился счет. Но насколько часто это проходило в более ранние периоды, это действие, этот ценз, вот сказать сложно. Поэтому правление царей, оно относительно условно, потому что у нас есть там данные из царских списков, которые создавались на 1000 лет позже по продолжительности правления. У нас есть данные Манефона, это был такой египетский историк, который писал на греческом языке, но писал историю своей страны. Вот. И плюс у нас есть аутентичные данные от того, собственно говоря, от времени Хуф, от времени Менкаура с датировками. Да, но тут проблема в чем? Сегодня мы можем говорить только о самом позднем засвидетельственном годе правления царя. Потому что в любой момент мы можем найти еще какой-нибудь памятник, где будет указан, там, скажем, не 29-й год, там не случай 29-го счета скота, а случай 30-го счета скота. Да, и тогда правление царя удлинится. Но вообще считается, что, в том числе со ссылкой на Геродоты, что пирамида должна была строиться примерно 20-25 лет, если речь идет о пирамиде Хуфу.

Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот, по привычке хотел сказать, давно не виделись. Виделись мы с вами недавно. Вчера мы с вами виделись. У нас был такой внеурочный эфир. Ну, те, кто вчера в прямом эфире с нами не был, можете залезть в YouTube. Ну, зайдите в центр Архе, дети, наберите, найдете без труда. Вчера у нас была встреча, посвященная опасным млекопитающим. Ну, а сегодня у нас будут рептилии. Ну, да, напомню, что я Александр Хабургаев, журналист, натуралист, автор и ведущий передач и фильмов о животных. Я вообще-то работаю на Радио России, радиопередачи, а фильм о животных делаю на телеканале «Живая планета». Вот уже будет 9-й сезон. 9 лет мы делаем фильмы о животных, а теперь мы о них рассказываем. Итак, у нас сегодня будут рептилии. Ну, с чего мы начнем? Наверное, с самых опасных, самых страшных, самых больших. А кто у нас самые большие, самые опасные, самые страшные? Ну, конечно, крокодилы, да? Вот первая картиночка у нас, наверное, будет крокодилом. Это не просто крокодил. Это гребнистый крокодил. Ну, почему он так называется, вы видите, да? У него даже, ну, здесь не очень хорошо видно, а у некоторых прямо такой отчетливый гребень, на спине. Значит, откуда произошло вот это странное слово крокодил, да? Ну, это ж во многих языках крокодайл, да? See you later, alligator, see you while, crocodile, да? Как вот шутят в англоязычных странах. Вообще-то крокодил – это из греческого языка и дословно переводится как «галечный червь». Ну, считается, что вот на гальку, на мелкие камушки похожа его шкура, а червь, ну, вот червеобразное, как казалось древним грекам, у него туловище. Ну, мы с вами крокодилами в обиходе называем всех. Вот все, кто вот похож на крокодила, это все крокодилы. Хотя на самом деле, конечно, не все крокодилы. Есть там и кайманы, есть аллигаторы, есть гавиалы, да, гавиаловые крокодилы, ложные гавиалы. Там все очень сложно, кажется. На самом деле не так все сложно. Мы об этом поговорим чуть позже. Но для того, чтобы не путаться, ну, скажем так, будем называть их крокодиломорфы. О, кстати, дети мои, я напоминаю, возьмите ручки, бумажки, потому что я, как всегда, буду произносить всякие разные термины биологические, буду объяснять их значение, вы записываете, обогащайте себя знаниями, пригодится. А вдруг кто-то будет ЕГЭ по биологии сдавать, кто ж его знает. Итак, настоящие крокодилы, да? Ну вот начнем мы с гребнистого крокодила. Почему? Потому что он самый большой. Он самый большой, и почему-то у него самая такая печальная слава монстра. Ну, в приключенческих всяких романах, во всяких статьях, таких околонаучных и научно-популярных, он вырастает до 10, там, до 12 метров. Есть свидетели, которые вот клянутся и божатся, что сами трупы замеряли. На самом деле, самый-самый большой гребнистый крокодил, который вообще известен науке, вот я сейчас точно не помню, но не больше 7 метров. Ну, что-то там около 7 метров. Но это тоже, согласитесь, это немало, потому что 7 метров, ну, представьте себе, да, вот 7 метров. Попросите папу или кого-нибудь взрослого, что поставьте вот колышек, вбейте, чтобы он сделал 7 больших шагов. Вот вам будет 7 метров. Это монстр, это самый настоящий монстр. А считается, что любой, скажем так, крокодиломорфное, любое крокодиломорфное животное больше 3 метров и которое весит больше 30 килограммов, потенциально опасно для человека. А это все, это уже и кайманы, и даже гавиаловые крокодилы, о которых мы будем говорить позже, тоже иногда нападают на людей. Ну, слава богу, не часто. А вот любопытный такой факт, он, правда, кочует из одной книжки в другую, из одной научно-популярной статьи в другую, но, тем не менее, его не все знают. А как вы знаете, кто ближайший родственник крокодила? Не змеи. Не вараны, хотя вараны очень похожи, да, внешне, нет. А ближайший родственник крокодил, ну, может быть, помните, был такой очень забавный мультик про крокодила, которого усыновил страус, высадил его из яйца, а потом этот крокодил мечтал научиться летать. Так вот, мультик этот не на пустом месте возник, потому что ближайшие родственники крокодилов – это птицы. И птицы, и крокодилы – это вот две ветви общего предка архозавра.
Потому что вот мы когда говорим динозавры, динозавры же ведь это не ближайшие родственники ящериц и змей, а ближайшие родственники птиц тоже. Вот те самые динозавры, которых мы видим вот в этих в голливудских фильмах, да, в компьютерных играх. Мало того, у наземных динозавров были перья, хотя они не летали. Это еще до археоптерикса. Но это уже отдельная история. Я думаю, в центре Архэ наверняка вам такие лекции по палеонтологии уже читались или будут читаться. Есть замечательные палеонтологи, которые вполне могут это сделать. Так, ну, значит, теперь, что касается крокодилов. Все крокодилы облигатные хищники. Мы с вами уже проходили значение этого термина. Облигатный хищник – это такой хищник, который больше ничего не ест, кроме свежепойманной или не свежепойманной добычи. Ну, правда, отмечаются редко, но отмечаются случаи, когда крокодилы едят спелые фрукты, которые падают в воду. Они такие вкусные, что даже крокодилы не могут устоять. Но давайте все-таки вернемся к нашему гребнистому крокодилу. Он совершенно спокойно чувствует себя как в пресной воде, так и в морской. У него очень широкий ареал от Северной Австралии. Ну, представляете себе, где Австралия, да? И вот туда Индостан, Индия, вот это вот все, Филиппины, все вот эти вот острова, которые между Азией и Австралией лежат, это все ареал гребнистого крокодила. Ну, что вам еще сказать? Регулярно, конечно, они нападают на людей. Такие случаи бывают, с этим ничего не поделаешь. Ну, например, в Австралии гребнистые крокодилы уничтожают людей, убивают людей гораздо больше, чем акулы. В разы больше, да? 40 человек ежегодно в среднем погибает от зубов гребнистого крокодила. А акулы, мы с вами, помните, говорили, ну, если во всем мире там 9, 10, 12 человек максимум, это встреча с летальным исходом. Можете себе представить. Но, конечно же, Австралия не самый опасный в плане крокодилов континент, хотя в Австралии есть еще австралийские крокодилы. Это другой вид, мы о них с вами позже поговорим. Вот смотрите, если мы с вами говорим о настоящих крокодилах, вот я загибаю пальцы. Гребнистый крокодил, нильский крокодил, тупорылый, осторорылый, сиамский крокодил, австралийский крокодил, болотный крокодил. Ну вот вроде кого никого не забыл, да? В рифму у нас с вами получилось. Давайте посмотрим следующий кадр, следующую фотографию нашего гребнистого крокодила, нашего красавца. Ну, помните крокодиловые слезы, да, такой фразеологизм, устойчивое словосочетание. Оно еще пошло с античных времен. И у нас в русских летописях кто-то там писал какие-то авторы, что Зела, вот он, красавец наш гребнистый крокодил. Видите, какие у него гребни на спине и какие у него зубы. И когда крокодил поедает свою жертву, то он при этом плачет. На самом деле, действительно, крокодилы плачут. У них есть специальные железки, которые выводят соль. А гребнистому крокодилу, который живет в морской воде, это особенно важно. Ему же надо выводить лишнюю соль. Вот она через эти железки и выводится. Если мы с вами говорим про статистику нападений, вот в Малайзии, например, гораздо больше людей гибнет от гребнистых крокодилов, там они говорят особенно большие, там около 100 человек. Но рекорд это, конечно, Африка. В Африке более 1000 человек гибнет от крокодилов, но там уже не гребнистые, там нильский крокодил. Мы о нем

берегов Австралии есть такие места, где собираются морские черепахи. И вот там очень много тигровых акул. Помните, мы с вами говорили, что тигровые акулы обожают черепахами лакомиться, у них крепкие челюсти. Вот там происходят настоящие бои между крокодилами и между акулами. Ну, по-разному они заканчиваются, то в пользу этих, то в пользу тех. Вот самый, наверное, страшный случай, который массовой гибели людей от гребнистых крокодилов происходил в 1945 году. Это на одном из островов, по-моему, остров Рамри он назывался, если мне память не изменяет. Более 1000 японских солдат погибли в болотах от гребнистых крокодилов. Дело было так, это завершалась Вторая мировая война. Япония, как вы помните, она воевала в союзе с Третьим Рейхом, с гитлеровской Германией. И на остров высадились английские десантники. Ну, вот японские солдаты отступили, стали прятаться в болотах, и вот тут началась бойня. Более 1000 человек были сожраны голодными крокодилами, и человек 80 только уцелели, смогли убежать. А вот следующую картинку мы сейчас посмотрим. Это такая туристическая аттракция, да, аттракцион туристический. У берегов Австралии есть такой город Дарвин, и рядом с этим городом Дарвином там подкормили гребнистых крокодилов, и вот так вот развлекают почтенную публику туристов. Видите, им дают мясо, они выпрыгивают из воды, хватают наживку, позируют. И вот что удивительно, дети мои, крокодилы очень умные существа. Они умные и хитрые, и очень часто бывают коварными, не только в сказках, но и в жизни. И вот представьте себе, эти крокодилы, они прекрасно отличают знакомые корабли с туристами от других кораблей. И никогда не подплывают к другим кораблям. Они уже выглядывают из воды и смотрят, а вот он, знакомый кораблик, и уже подплывают туда, позируют и получают лакомство. Давайте следующий кадр посмотрим. Это вот самый большой крокодил. Ну, неизвестно, самый он большой или не самый большой, но на этом снимке вы увидите, во всяком случае, соотношение человека и крокодила, да? То есть мы вполне с вами в его пасть можем поместиться. Кстати, крокодил может очень долго оставаться без еды, может практически год не есть. Ну и, как вы понимаете, через год он так проголодается, что может кинуться на все что угодно, лишь бы оно хоть как-то шевелилось и хоть как-то было съедобное. Фотография очень старая, судя по одежде, да, от той дамы, которая за этим крокодилом. Ну вот это убитый крокодил, гребнистый крокодил, вот видите, настоящий монстр. Ну, было очень много всяких сообщений, там и о 9-метровых, и о 15-метровых, и о 20-метровых. Ну, мы с вами будем доверять только научно достоверной информации. Правильно? У нас все-таки центр РХ. Мы научно-просветительская площадка. Мы с вами опираемся только на научные данные. Смотрим следующие фотографии и переходим к нильскому крокодилу, да? Нильский крокодил очень опасное и коварное животное. Ну, он так называется, нильский. На самом деле он водится не только в реке Нил, естественно, но и в других африканских реках. И даже на острове Мадагаскар есть нильские крокодилы. Был такой случай. Я тогда еще вел передачу «Путешествия натуралиста» и «Заметки натуралиста». И мы снимали крокодилов в Израиле. Хамад-Гадер, там есть крокодиловая ферма. И там в основном содержались миссисипские аллигаторы, огромные такие, метра 4-5 в длину, и нильские крокодилы. И вот те, кто видел эту передачу, хотя это давно было, больше 10 лет назад, я там как ведущий в кадре таскал их за хвосты, достаточно бесцеремонно. Но я вам открою секрет. Дело в том, что это было зимой, и погода была, ну, где-то, может быть, градусов 12, 13, 14, не больше. Если бы было бы 30 градусов, я бы, наверное, к ним бы и близко бы не подошел бы, никто бы меня, конечно же, не пустил. Но при этом я себе такую фамильярность позволял только по отношению к миссисипским аллигаторам.
Они более неуклюжие, более неповоротливые, а вот к нильскому крокодилу я, естественно, подходить не стал. Потому что нильский крокодил – это совершенно другое животное.

Ну вот мы часто видим нильских крокодилов, как они охотятся в африканских реках на антилоп, да, и видим такую картинку. Мутная вода, всякий шмяк кишит крокодилами, и стадо, бесчисленное стадо антилоп переходят через речку, и крокодилы по одной хватают эту антилопу или несчастную зебру. И нам кажется, что так вот во всей Африке происходит, да? Вот куда в Африку не приедь, там везде реки, крокодилы, антилопы. Нет, конечно же, нет. Это происходит только в одном или в двух национальных парках во всей Африке. Там уже земля вся истерта штативами телевизионных и кинокамер. Это такая Мекка, место паломничества киношников, которые ждут тот самый сезон раз в год, когда пересохнут речки, когда, наконец, соберутся все крокодилы вокруг. Круги вот в эту лужу, когда через эту лужу будут переходить антилопы, и дальше начнется это кровавое пиршество, и все с удовольствием будут снимать. А нам будет казаться, что так вот везде в Африке оно и происходит. На самом деле, дети мои, это не так. Теперь поговорим об интеллекте крокодилов, продолжим разговор, да, и о предубеждениях. Ну, с крокодиловыми слезами мы уже разобрались, да. Есть еще одно такое поверье, которое часто можно в книжках встретить, что крокодилы во рту приносят воду и поливают этой водой скользкие крутые берега речек, чтобы какое-нибудь копытное животное, которое придет водиться, напиться, подскользнулось и упало. А вот такие вещи бывали, да. То есть намеренно это делалось или нет, скорее всего, все-таки намеренно, но такие вещи происходили регулярно. Точно так же, как есть мелкие птички, которые живут в симбиозе с крокодилами. Мы с вами отдельно будем говорить про симбиоз. Симбиоз – это взаимовыгодное сотрудничество, и которые чистят им пасть, выклевывая оттуда всякую гадость, чтобы у крокодилов не болели зубы. Ну, перейдем к следующим, да, да, к следующей картинке. Нильский крокодил сейчас не водится выше Асуанской плотины. То есть когда-то он водился везде в реке Нил, да? Но с тех пор, как в 60-х годах построили огромную Асуанскую плотину, теперь он только в верховьях Нила водится, в низовьях его нет. Но в низовьях очень много музеев, посвященных культуре Древнего Египта, и там можно встретить очень много изображений крокодилов, очень много горельефов, да? Вот мы сейчас видим один из них, это Себек. Это бог Себек. Его изображали с головой крокодила. Он считался таким стражем, который защищал богов и людей от темных злых сил. То есть это был благородный крокодил. Крокодилам поклонялись в Древнем Египте. Вот там еще одна есть картинка Себека. Покажите нам ее, пожалуйста. Но она уже такая более современная трактовка. И даже делали мумии крокодилов, которые до сих пор ученые очень часто находят. Ну вот следующая как раз картинка вы увидите. Это крокодил доедает зебру. Дело в том, что у крокодила, несмотря на то, что у него очень мощная челюсть и очень крепкие зубы, кстати, у него очень мощное давление на сжатие челюстей, да? Гребнистый крокодил чемпион. Я сейчас не помню данных, но даже американцы снимали, по-моему, фильм, где они измеряли давление на челюсти и у акул, и у льва, у тигра, еще у кого-то. Вот самое мощное давление на челюсти у гребнистого крокодила. С большим отрывом он вышел вперед. Но это челюсти на сжатие. А вот на разжатие мышцы очень слабо работают. То есть взрослый человек огромного крокодила может двумя руками удержать ему пасть, и он не сможет ее открыть. То есть, как правило, достаточно вот одного мотка скотчем вокруг морды, и все, крокодил уже обезврежен. Но вот если хотите, вы можете в Ютьюбе найти, это вот «Хабургай в натуре», один из наших фильмов, по-моему, он так и называется «В поисках сиамского крокодила». Ну, можете просто, это «Живая планета» мы снимали, мы как раз там искали, нашли, поймали сиамского крокодила, и показываем, как его можно легко обезвредить. То есть, вот один-два витка скотчем вокруг пасти, все, он уже ее не откроет. Потому что мощные мышцы только на сжатие, а не на разжатие работают пасти. Ну, как я уже говорил,
Крокодилы опасны все, которые больше 3 метров. Давайте следующую картинку мы с вами посмотрим. Но крокодилы – это не самая вершина пищевой пирамиды, да? Крокодилов тоже едят. Вот мы видим сейчас сражение между леопардом и крокодилом. И явно здесь верх одержит леопард. Очень часто в новом свете, как называют Америку, да, американский континент, на крокодилов нападают ягуары. На крокодилов могут напасть, опять же, в Америке, там, скажем, анаконда может на небольшого крокодила или каймана напасть. У них есть враги, особенно у маленьких крокодильчиков. У маленьких крокодильчиков огромное количество врагов, но, слава богу, крокодилихи очень заботливые мамы, они всегда оберегают своих детенышей, кидаются. Есть крокодилы, мы об этом тоже еще поговорим, которые устраивают яйца, и мамы сидят на яйцах, высиживают их, как птицы, да, и защищают. Есть крокодилы, которые уже потом не отпускают от себя малышей, обязательно их защищают и от хищных птиц, и от хищных зверей. Но, как правило, все крокодилы, они все очень заботливые мамы, но не папы. Папы в воспитании детенышей никакого участия не принимают. Ну вот давайте следующую фотографию посмотрим. Мы с вами ее уже видели вчера. Это крокодил и бегемот. Я ее показал лишь затем, чтобы еще раз убедиться, что не самый здоровый, не самый могучий крокодил. Все-таки хороший бегемот, он ему накостыляет, и очень здорово. Может даже убить, что происходит нередко. Ну вот следующий крокодил в нашей коллекции будет оренокский крокодил. Тоже очень большой. Очень большой крокодил. Ну, давайте так. Если мы с вами на первое место по размерам поставим, вот он, оренокский крокодил, поставим гребнистого крокодила, 7 метров. На втором месте у нас будет нильский крокодил, тоже очень большой. Ну, разные обмеры там существуют, но где-то за 5 метров, около 6, нильские крокодилы бывают. Вот третье... Ступенька на пьедестале будет, скорее всего, принадлежать ореновскому крокодилу. Он до 5 метров вырастает. Такой вот он здоровый. И его жертвами, кстати, становятся часто кайманы. Ну, кайманы – это у нас тоже крокодиломорфы, но не совсем крокодилы, да? Они в большем родстве с аллигаторами. И анаконды. Анакондами он тоже может питаться запросто. Самый большой я не помню, сколько он, ну да, по-моему, 5 метров. Но, к счастью, люди не так часто гибнут в пасти этого страшного зверя, потому что ореновский крокодил – зверь очень редкий. Их осталось, ну, по разным подсчетам, от 200, всего лишь от 200 до 1000 особей. А вот следующий у нас будет болотный крокодил. У болотного крокодила есть другое имя – Магер. Этот уже в Юго-Восточной Азии. И болотный ареал болотных крокодилов соприкасается с ареалом гребнистого очень часто. В Индии их очень много. Ну, там, как правило, они 3,5 метра самый большой. Но самый огромный гребнистый, болотный крокодил был пойман на Шри-Ланке, очень большой крокодил, 5 метров 63 сантиметра, представляете? Вот. Наблюдались схватки болотного крокодила с тиграми, с леопардами, но, опять же, по-разному эти схватки заканчивались. Иногда сильнее оказывался крокодил, иногда сильнее оказывались крупные дикие кошки. Ну, вот, наверное, на этом мы с крокодилами прощаемся. Дальше у нас кто? Дальше у нас... А, нет, не прощаемся. У нас сиамский крокодил дальше, да? Смотрим на сиамского крокодила. Вот как раз наш фильм «В поисках крокодила», «Хабургаев в натуре», мы там искали и ловили сиамского крокодила. Его очень легко отличить. Он, кстати, один из самых маленьких крокодилов. Как правило, он небольшой. Ну, где-то 2 метра больше, ну, может быть, 2,5 метра от силы, ну, 3 метра, да, это уж в крайнем случае. Хотя он тоже может быть очень опасный. У сиамского крокодила, вот видите, у него такие характерные рожки. Вот здесь вот, где брови, у него такие роговые выросты, по которым его можно отличить. И он очень шустренький.
Он умеет очень быстро бегать, причем носится галопом. Вот почти, знаете, как вот когда играют чехарду, да, передние лапы здесь, а задние забрасываются сюда. Вот как заяц скачет. Вот так же, как заяц скачет сиамский крокодил и скачет очень быстро. К сожалению, сейчас в дикой природе сиамских крокодилов практически не осталось. Их разводят на фермах. Такие фермы есть в Таиланде, в Камбодже, в Лаосе. Но, к сожалению, на этих фермах, вот мне приходилось на них бывать, крокодилы в очень плохом состоянии, больные. Вот они лежат с открытой пастью, пасть вся черная, внутри это пиявки, там гельминты. Ну, это даже не самая большая беда. Там их разводят ради мяса, туристов кормят этим крокодиловым мясом, сумочки, какие-то сувениры делают из крокодиловой кожи, ради чего их разводят. Беда в другом. Беда в том, что это не чистокровные сиамские крокодилы, а, как правило, там их скрещивают с гребнистым крокодилом. А вот чистокровные, видимо, нужна какая-то большая международная программа по реинтродукции этих замечательных зверей в природу. Реинтродукция. Помните, мы с вами говорили, что такое интродукция? Интродукция, когда мы с вами переселяем животных или растений из места их привычного ареала куда-то в дальние края. А реинтродукция – это когда мы возвращаем в природу животных, которые там обитали, или растения, да, и которых там не осталось, мы их где-то размножили, вернули в природу. Это называется реинтродукция. Мне очень много рассказывали кхмеры в Камбодже, что в свое время в Таиланде, во Вьетнаме был такой бум на сиамских крокодилов. Кстати, в Камбодже это очень почитаемый зверь, он фигурирует в мифологии, часто он встречается как герой сказок. Считается, что он очень мудрый, умный, хитрый, он оборотень, может принимать облик человека. Ну, если вам интересно, покопайтесь, очень много таких легенд и преданий Юго-Восточной Азии вы можете отыскать. Так вот, когда наблюдался такой бум, ой, кошка у меня что-то опять занервничалась. Тихо, не кричи, у нас лекция. Тихо. Так вот, когда наблюдался. Сейчас, ребята, подождите, я Кику успокою. Тихо, у нас лекция. Ну-ка, тихо. Все, она нас услышала. Вьетнамцы и тайцы покупали маленьких крокодильчиков и платили очень хорошие деньги. Ну, если учесть, что Камбоджа страна не богатая, тогда была еще совсем бедная, и многие люди уходили в галерейные леса, вот Меконга, где они водились, искали их по болотистым местностям и начинали собирать этих крокодильчиков. А я уже говорил, что мамы крокодилихи очень заботливые матери. И вот тогда происходило очень много случаев нападений сиамских крокодилов на людей. Ну, можно понять, мам крокодил, потому что они защищали своих детей. Ну, переходим к следующей. После сиамской крокодил. А, вот, кстати, я уже говорил, что некоторые крокодилы ползают и тяжело волочат свое брюхо, а некоторые бегают очень быстро. Вот это вот шоу. И в Таиланде, и в других странах очень часто можно увидеть вот такие вот шоу, где. Вообще, ребят, если вы видите шоу, первая мысль, которая должна быть у вас, что-то здесь не так. Наверняка что-то здесь не так. И каждый раз, когда вы будете разбираться, что здесь не так, никогда не надо повторять то, что вы увидели во время шоу. Очень часто крокодилам на таких шоу подрезают мышцы. Помните, мы с вами говорили, что на сжатие сильные мышцы, на разжатие слабые. Так вот, им подрезают мышцы так, чтобы они не могли схлопнуть свою пасть и откусить голову вот этому циркачу. Но для того, чтобы проглотить курицу, которую ему дадут на завтрак, у него сил хватит. А вот уже покалечить человека он не сможет. А люди платят деньги за вот такое-то издевательство над животными, ахают, охают и делают фотографии. И таким образом они только поощряют вот такие вот жестокие ресталища. На самом деле против этого надо выступать, и мы с вами против этого выступаем. Правильно? Смотрим дальше, что у нас по картинкам. Дальше у нас по картинкам говяловый крокодил. Обратите внимание, какая у него морда, да?
У него узкая морда, длинная, как пинцет. Это говорит о том, что этот зверь ихтиофаг. Вот запишите в свои блокнотики еще один термин. Что такое ихтиофаг? Это животное, которое питается рыбой. Ихтио, да, ихтиандр, помните, человек, ихтиология, наука, которая изучает рыб. Фаг – это пожиратель. Герпетофаг, соответственно, это специализация, которая пожирает рептилий, да, тех же крокодилов, змей, ящериц, ихтиофаг – рыбу, ну и так далее, так далее. То есть значение этого термина вы уже поняли. И вот таким узким клювом, как пинцетом, очень удобно ловить рыбу. А вот следующее, если вы увидите фотографию, вы увидите, что на самом деле это только кончик морды у него такой длинный и тонкий, а пасть у него будь здоров. И в пасть в эту влезет очень-очень большая рыба. А вот это вот уже гавиал, настоящий гавиал. Вот здесь есть такая вещь. Гавиаловый крокодил, его еще называют ложный гавиал. И настоящий гавиал – это разные животные, у них разные семейства даже, то есть они не близкие родственники, они совсем не близкие родственники, но у них очень похожие морды. В науке такое явление называется конвергентное сходство. Это когда эволюция у разных видов животных пошла одним путем и придумала одно одинаковое изобретение. Вот в данном случае это вот такое длинное рыло, вытянутое. А еще у настоящего гавиала, вот вы сейчас посмотрите на следующей фотографии, вы увидите, у него на носу шишка. Это у самцов. Это такой вот отличительный знак. Вот видите, называется яблоко. Ученые называют это яблоко, apple. Иногда гавиал выставляет свою морду из воды, высовывает, и по вот этой вот шишке, по яблоку можно отличить одного самца от другого. Вот это характерно, это половой диморфизм называется. Половой диморфизм – это различие между самкой и самцом. Вот в данном случае они выражаются в наличии вот этого вот яблока. Едем дальше. Дальше, прямо мне страшно произносить это слово. Очень страшно, но я его произнесу. Дальше у нас будет анаконда. Анаконда – страшная змея, да? Вот все ее боятся. На самом деле все эти ужасы про анаконд, которые навыдумывали во всяких приключенческих фильмах, фильмах ужасов, да, которые снимают там блокбастеры, «Анаконда 1», «Анаконда 2», ну, вы видели, я не видел, честно говоря, я видел только афиши и смотреть не буду, тратить свое время на эти ужасы. Анаконда, действительно, это большая змея, одна из самых больших. Вот тут сразу возникает такой вопрос, дети мои. Вот если вы мне зададите вопрос, а какая змея самая большая в мире, я могу переспросить вопросом на вопрос, а что вы имеете в виду, дети мои? Самая длинная змея или самая тяжелая змея? Если самая длинная змея, то это сетчатый питон, мы до него еще дойдем, 7 метров. Но при такой длине 7 метров, да, он весит немного. Он весит там, ну, где-то килограммов, по-моему, 50, 60, 70. А вот анаконда – это самая тяжелая змея. Она не такая большая. 5 метров 21 сантиметров – рекордная длина, да? А вот весит она при такой длине больше сотни килограммов, да, где-то с полтора центнера как минимум. Вот вы видите, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 человек держит анаконду. Теперь страхи и ужасы, которые касаются анаконды. Ну, анаконда охотится, конечно же, на все живое, что она сможет поймать. Чаще всего это капибары, да, это, кстати, небольшие крокодилы-кайманы, которых она встречает. Это пекари или пекари их еще называют, свинки такие. Ну, в общем, все, что поймает анаконда, она все с удовольствием съест. Но при этом на анаконду тоже охотятся. На нее охотятся ягуары, как я уже говорил. Ну, не на такую, конечно, а на небольшую анаконду. Оренокские крокодилы охотятся, да, у которых ареалы совпадают. Крокодиловые кайманы охотятся на нее, пумы и даже гигантские выгодры.
Вот у нас с вами европейская выдра небольшая, а в Амазонке живет гигантская выдра, которая в два раза больше нее. Небольшую анаконду она запросто загрызет. Анаконда всегда живет в воде, то есть она большую часть своей жизни проводит в воде, ее еще называют водяным удавом. Она делает апноэ, да, как мы уже знаем, что это такое, погружается в воду, может 2 часа находиться под водой, совершенно спокойно. То есть она может спокойно лежать на дне себе. Змея очень терпеливая, неторопливая, но очень шустрая, если надо кого-то поймать. Поэтому анаконда, как правило, никогда далеко от воды не уползает. Но вот эти все разговоры про то, что анаконда там кого-то сожрала, там всю индейскую деревушку поела, покусала, это, конечно, все это фантазии. Достоверно был известен один единственный случай, когда анаконда проглотила 13-летнего ребенка. Один единственный случай достоверный был. Все остальное это на совести рассказчиков. Рассказать можно еще не такое. Но я вам расскажу другую историю, очень печальную. Я очень хорошо отношусь к своим коллегам, к телеведущим, которые занимаются живой природой. Мы очень дружим. Мой учитель Николай Николаевич Дроздов, дядя Коля наш любимый. Мы старые друзья с Иваном Игоревичем Затевахиным. Я донашивал шляпу Павла Любимцева. Помните «Путешествие натуралиста»? Я 4 года вел после него эту передачу на канале «Культура». Это все люди, которые очень любят живую природу и которые никогда не устраивают эти мистификации постановочные. Но почему-то сейчас очень модные шоу. Из всего надо делать шоу обязательно. Мы об этом еще дальше тоже поговорим. И вот был такой, или он и есть, ведущий, Пол Розоли его зовут. Вот он все время делает какое-то шоу, его обставляет, и все ему аплодируют. Ах, как это круто! И вот жизнь ему была не мила, если его не проглотит анаконда. Ну, такая была большая программа, огромный проект. Пола Розоли проглатывает анаконда. Ему специальный костюм сделали такой защитный. И вот он стал эту анаконду мучить. Ну, не хотела она глотать этого мерзкого Пола Розоли. Что он только с ней не делал? Он пытался ей пасть открыть, туда залезть. В общем, мучил он змею. Потом змее это надоело. Она его здорово покусала, попортила ему руку. Он стал орать, звать на помощь. Прибежали, отбили его у этой анаконды. Проснулся он знаменитым, но, к сожалению, печально знаменитым. Потому что потом защитники животных уже стали ему иск вменять о жестоком обращении с животными. И совершенно справедливо. Друзья мои, дети мои, вот эти все шоу, ну, никогда не пытайтесь это повторить. И знайте одно. Эти все шоу проводят люди, которые любят не животных, а любят деньги. Это все делается ради денег. Люди, которые любят животных, посмотрите, сэр Дэвид Эттенборо, например, да? Это английский Дроздов, лорд, профессор. Он никогда себе такого не позволит. Дядя Коля Дроздов никогда себе такого не позволял. В общем, мы с вами за науку, мы с вами против шоу, где мучают животных. А вот это вот уже сетчатый питон. Видите, он гораздо более стройный, хотя он длиннее. Достоверно известно, что самый длинный питон, которого измерили, зафиксировали при свидетелях, был 7,5 метров. Вот сейчас не помню, там 7,48 или сколько там, или 52, но где-то так. Но при этом он весил всего 60 килограммов. То есть анаконда в 2 раза толще и тяжелее, как мы с вами уже знаем. Этот самый длинный сетчатый питон жил на острове Борнео в зоопарке. Ну, такая знаменитость. Он был при жизни, звездный питон. Все приезжали на него посмотреть. Но у питона, у сетчатого, конечно, тоже огромное количество врагов, так же, как и у анаконды. Это и крокодилы, и ложные гавиалы, вот гавиаловые крокодилы, и, кстати, и гребнистые крокодилы, и те же самые большие крупные хищные кошки, тигр, например, смотря какой питон и смотря какой его противник. Что я хочу сказать, дети мои, питон
Не такое уж безопасное. Вот, кстати, если вы посмотрите фильм «На живой планете», можете набрать «Хабургаев в натуре, в прятки с невидимками». Этот фильм называется, и мы там с Олегом Шумаковым, с моим другом, он герпетолог, мы там таскаем огромного такого 5-метрового питона. Он там забрался в джунгли, пугал обезьян. Я вам по секрету скажу. Питона мы привезли с собой. Потому что мы бы месяц могли ходить по джунглям, искать этого питона. Нам его дал по дружбе Николай Дорошенко, который живет там в Камбодже. Мы его привезли, мы его выпустили туда, где в тот биотоп, где они действительно, эти питоны, водятся. Мы с ним снялись, мы с ним были максимально вежливы, аккуратно, никакого шоу не устраивали. Потом отвезли его назад, в питомник. Это я к тому, что постановочные съемки, конечно же, используются в фильмах. Как же без них? Но здесь тоже есть один такой момент. Вот тот питон, которого мы показали, да, а мы его взяли на руки вдвоем с Олегом, не смогли его поднять, такой он был тяжелый. Ну, посмотрите эти кадры. Не надо этого повторять. Если где-то вы будете на курорте, да, в Юго-Восточной Азии, если вы увидите питона, не надо к нему бежать. Посмотрите следующую картинку. И вы сейчас увидите следующую картинку. Это зубы питона. Хорошие зубки. Вот этими зубами питоны наносят очень тяжелые скальпированные раны. То есть могут скальп с вас снять такими зубками, да? Питон может отчаянно защищаться, если его достают, если его выводят из себя. И помимо всего прочего, что такое питон? Питон – это литая стальная мышца. Несколько лет назад произошел трагичный случай. Я не буду называть имя этого человека, хотя знаю, это наш соотечественник, профессиональный герпетолог, очень опытный, заслуженный герпетолог. Он работал в Индонезии на ферме, где разводили питонов. Первый раз был несчастный случай, когда его чуть не задушил питон, но он подскользнулся на курином помете. Это спасло ему жизнь. Но это был первый звоночек, он его не услышал. А вот второй раз он зашел к питонам. Дело в том, что, дети мои, змея, она легко отличит одного человека от другого. Мы с вами как узнаем людей? По лицу, по голосу, да? А у змеи огромное количество других сенсоров, да, и хеморецепторы, и так далее, термолокатор, там огромное количество приборов. И этими приборами она легко одного человека отличает от другого, идентифицирует этих людей. Она знала, что этот человек ее кормит. Питон это знал. Он к нему нормально относился. И вот он зашел к вольеру, к этому крупному питону. У него в руках была курица, который он собирался ему дать, кинуть. Но в этот момент он что-то зазевался, питон его обвил, и когда питон коснулся его шеи и почувствовал вот этот вот пульс, знаете, как в детективах проверяют, мертвый человек или живой, пульс на шее чувствует, да, вот там жилка бьется. И у этого питона сработал рефлекс, ну, вот это, на пульсирование жилки, и он сдавил свои кольца. И человек тут же погиб, умер от асфиксии, это называется, да, задохнулся. Это я к тому, что никогда не надо лезть к животным. Мне рассказывала одна девушка, ну, тогда она была девушка, это было много лет назад, из цирковой семьи, родилась в опилках, как говорят цирковые люди. А отец у нее был факир в цирке и выступал в том числе с питоном, с сетчатым питоном. И этого питона всегда примораживали в холодильнике перед выступлением. Вот мы с вами видим, да? Такое же шоу. Это, кстати, белый с желтым питон. Это такая декоративная форма. Мы сейчас об этом тоже поговорим, которую вывели искусственно. Так вот, в этих питонах Элис Купер был такой, помните, певец, рок-певец. Он тоже выступал с дрессированным питоном. На самом деле тоже подмораживали. А змея, как все рептилии, она хладнокровная. Если холодно, она малоактивная. Она активная только если тепло, да? А тут они выступали в каком-то цирке на гастролях, и кто-то случайно ногой задел, и у холодильника штопсель вылетел из розетки. Он был обесточен. И когда внесли питона, он был совсем не замороженный. И вот дяденьку Факира выпутывали потом из объятий этого питона, как Лаокоона сыновьями. В общем, еле-еле спасли человека.
Питонов, тем не менее, держат. Ну, помимо сетчатого питона, есть и другие питоны. Они не такие большие. На втором месте тигровый питон. Ну, в общем, есть их много разных других питонов. Сейчас не буду вас утомлять перечислениями. Но и сетчатых питонов тоже содержат неволи. И даже получили от них вот такие вот декоративные формы. То есть на наших с вами глазах змеи становятся домашними животными, то есть получают новые породы змей. Мы как-нибудь отдельно сделаем лекцию «Доместикация», то есть приручение животных, и об этом с вами поговорим подробнее. Сейчас едем дальше. Едем с вами дальше. Вот это вот яйца питонов, да. Мама питониха тоже очень заботливая мама. Она строит гнездо, она обвивается вокруг яиц, она стережет их, она их опекает до тех пор, пока не появятся маленькие змееныши. И уже потом мама, выполнив свой материнский долг, их покидает. Они ведут самостоятельный образ жизни. Следующий монстр, которого мы с вами увидим, это варан. Варан Комодо, знаменитый варан, комодский варан, да? Размеры 3 метра максимум при весе 130 килограммов. Согласитесь, это немало, да? Но хотя он называется комодский варан, так, ну, часто его так набирают, все-таки лучше его называть гигантский индонезийский варан, поскольку водится он не только на острове Комодо, там их 4 острова, я их сейчас не помню, как они называются. Вот не повезло мне, не добрался я до тех краев, но, в общем-то, не так давно он водился в Австралии. И тут, дети мои, у ученых одно время возникало такое подозрение, что перед нами одно из проявлений так называемого островного гигантизма. Можете записать такой термин. Дело в том, что одни и те же виды, которые бывают на островах они часто бывают очень не похожи на тех, кто на своих сородичей на материке. Они бывают гораздо крупнее, они бывают совершенно по-другому окрашены, да? Это вот называется островной гигантизм. Но потом ученые стали разбираться в этом вопросе и выяснили, что родина-то этого индонезийского гигантского варана Австралия. Австралия там недалеко, просто на Австралии он потом исчез, но зато остался на этих 4 островах в Индонезии. Это очень серьезное животное. На пьедестале, скажем так, ящериц, он, безусловно, займет первое место, как самый большой. Значит, что можно про него рассказать? В общем-то, 99% нападений варанов на людей часто это летальный исход. Смертельное. Почему? Вот раньше было такое поверье, что индонезийский гигантский варан, поскольку он питается в том числе и падалью, то у него на зубах трупный яд, вот эта вот вся микрофлора собирается ужасная, патогенная, и поэтому его укус вызывает там заражение легких, заражение крови, сепсис и так далее. Но дело в том, что лишь недавно ученые установили, что ядовиты в той или иной степени практически все вараны. Вот года 3 назад конфискат был на таможне, нелегально пытались провести очень редких животных лантанотусы. Это такие небольшие варанчики, их называют безухие вараны. На самом деле они не вараны, просто так близкие родственники варанов. Это древние очень существа. И вот мне ребята из московского зоопарка, куда определили этих животных из террариума, рассказывали, что когда все-таки кто-то не уберегся и получил зубами, был покусан, то были характерные симптомы, да, то есть повышенная температура, озноб и так далее, и так далее. То есть это все-таки яд. Все вараны ядовитые, и даже вот серый варан, который в средней, хотел сказать, у нас по привычке, да, потому что раньше это была одна страна, СССР, в Средней Азии обитает самый северный серый варан, точно так же ядовитый, и все остальные вараны. И поэтому гигантский индонезийский варан, который охотится на крупных копытных животных, там олени водятся, он подкарауливает их, потом он их кусает и терпеливо ждет, когда животное ослабнет под действием яда.
Он может напасть на очень крупного зверя, может перекусить ему ноги. Это очень свирепое животное. И раньше нападение было гораздо меньше. Почему? Потому что там рыбачьи деревушки, и в традициях этим варанам приносили жертву. То есть им давали еду, чтобы лишь бы они не трогали людей, не заходили в деревню. И это работало. Но деревушки сейчас очень бедные, а индонезийских варанов охраняет закон. Они все-таки в Красной книге, убивать их нельзя. И нападение индонезийских варанов на людей происходит все чаще и чаще. Вот вы сейчас увидите битву между самими варанами, да? Друг с другом они тоже бьются. Самцы встают на задние лапы. Это даже больше такая борьба, скорее, чем битва. Вот, видите, да? Нет, это уже другой варан, ребята. Это у нас Сальватор. Это у нас... Ну, вот Сальватор, что касается Сальватора, это полосатый варан. Не путайте его с... Есть еще варан Сальвадора. Это другое животное. Это просто латинское название его. Это вторая ступенька пьедестала почета, самая крупная ящерица. А я вам напомню, что варан – это все-таки ящерица. До 3 метров. Но он легче, видите, он изящнее, чем индонезийский. Он при 3-метровом росте, он весит всего лишь 25 килограммов, но у него очень длинный хлесткий хвост. Это оружие, как хлыст. Это околоводный варан, он прекрасно плавает, он прекрасно ныряет. Он всегда живет около речек, около озер. Это тропическая Азия, Юго-Восточная Азия. И вот такая классическая хрестоматийная картинка. Это вараны, которые лежат на деревьях, которые над водой. А в случае опасности он тут же плюх в воду, и тут-то вы его и видели. Несмотря на то, что очень мощный зверь, он способный постоять за себя, а у него часто бывают схватки и с теми же самыми хищными кошками, кстати, и с крокодилами. Тем не менее, варан редко нападает на людей. Он старается все-таки как-то удрать. И вот только если его уж совсем назойливо преследуют, тогда ему ничего не остается делать, как защищаться. В моей жизни был удивительный случай. Лучшее, я вас сейчас немножко удивлю. Лучшая в мире коллекция герпетофауны, да, герпетофауна, запишите, это рептилии, да, собрание рептилий, это черепахи, крокодилы, змеи, ящерицы. До недавнего времени была, вот вы не поверите, ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке, ни в Москве, а она была в Туле, в Тульском экзотариуме. И собрал ее Сергей Александрович Рябов. Совершенно замечательный герпетолог, великий герпетолог, человек, известный в своем кругу, далеко только не в России, его знают во всем мире. Но вот мне рассказывали такой характерный случай. Редчайшая змея, по-моему, куфия кроншаха. Один экземпляр поймали американцы в Афганистане, самца, другой экземпляр поймали англичане, самку. Вот всего лишь науке было известно 2 экземпляра этой змеи. И их привезли в Тулу тогда Сергея Александровича Рябова, потому что знали, что если кто-то сможет получить потомство, размножить, это только он. И вот лет 10 назад, я помню, сейчас он, к сожалению, ушел из Тульского экзотариума, так сложилась жизнь. Сейчас он в московском зоопарке, на загородной территории работает и проводит уникальный совершенно проект с полозами. Но это уже отдельная история. Вот приезжаю я к нему в Тульский экзотариум и смотрю, такой бассейн, и там плавает огромный вот такой вот варан, огромный, ну, 2,5 метра, наверное. И Сергей так снимает зеркало, тот сразу подплывает, он начинает чесать его за ухом, как котенка, говорит, хочешь погладь? Я говорю, Сережа, а что, можно? Да погладь, говорит, не бойся. Я первый раз в жизни видел варана, который ручной, как котенок, ласковый. Но я, правда, заметил, что когда он плыл, у него какие-то проблемы с задними конечностями. И Сергей Александрович рассказал мне совершенно потрясающую историю. Какой-то наш русский инженер работал во Вьетнаме. И там на базаре увидел ящерку какую-то маленькую, продавали в корзинку. Говорит, что это? А, это бамбумба. И сколько стоит? Там столько. Ну, купил эту бамбумбу, как ему сказали. Бамбумба начала расти. Больше, больше, и оказался варан. Вот. Он привез его в Россию, ну, видимо, контрабандой, и не попался. А дальше произошло следующее. Этот варан заболел чем-то, тяжело достаточно заболел, а инженер,
Но он инженер, он не зоолог, не ветеринар. Он вспомнил, что читал у Даррелла, помните, кто такой Джеральд Даррелл, да, его замечательные книжки о животных, он читал оду витамину D. И Даррелл пишет, этим витамином D, значит, уколом витамина D я спасал даже безнадежных пациентов. И этот инженер, простой, русский инженер, он набрал витамина D, шприц, и вколол своему варану в спину. И попал он ему между позвонков и задел какое-то нервное окончание, так что у него был такой частичный паралич задних конечностей, то есть он еле-еле двигал хвостом и задними лапами, но при этом у варана совершенно изменился характер. Он стал кротким, он стал добрым. Вот он с таким милым и ласковым. Вот чудные дела твои, Господи. Вот такие вот вещи происходят на свете белом. Но на самом деле варан, конечно, это серьезное животное. Любой варан. И мы перелистываем эту фотографию. Ну, в книге рекордов Гиннесса, кстати, был случай описанный, когда Сальватор напал, в Малайзии это было дело, на двух полицейских с собакой. И даже их покусал. Ну, пожалуй, это вот единственный случай. На острове Флорес соприкасаются ареалы вот комодского варана и нашего Сальватора, и между ними иногда происходят стычки. Ну, чаще всего, конечно, индонезийский побеждает. А это вот третья ступенька нашего пьедестала, самый большой варан. Это гигантский австралийский варан. 2,5 метра, при этом 20 килограммов весом. Очень быстрый, ловкий зверь. Развивает скорость до 40 километров в час. Ударом хвоста сбивает взрослого человека с ног легко. У собаки переломает лапы. Ну, правда, чаще всего, редко, слава богу, он нападает на людей по двум причинам. Ну, во-первых, ему это не надо, а во-вторых, он водится там, где людей нет. Поэтому в Австралии гораздо чаще нападают другие вараны, например, пестрый варан, который живет рядом с поселениями, уже фактически такой синантропный вид. Дети мои, помните, что такое синантропные виды? Это виды животных, которые живут рядом с человеком. Мы с вами смотрим следующую фотографию. Это мы продолжаем рассматривать опасных ящериц. А вот это вот уже, пожалуй, самая опасная ящерица – это едозуб. Едозубы водятся в Новом Свете, в Америке. Есть два, его еще называют едозубы желатье, а на французский манер и на английский гила монстр, это уже по-английски. Есть два вида – аризонский едозуб и мексиканский едозуб. Едозуб – ядовитая ящерица, причем очень ядовитая. У нее ядовитый аппарат не похож на ядовитый аппарат змеи, больше похож на варанью. Что такое яд? Дети мои, яд – это белок. Это белковый коктейль, да, сложный белковый коктейль. Это слюна. Все начинается со слюны. У него есть протоки слюнные, и вот эта вот ядовитая слюна, она у него на альвеолах. Что такое альвеолы, помните? Вот по фонетике будете альвеолярные звуки проходить. Это вот место, откуда зубки растут. Вот там вот эти вот ядовитые протоки. Яд очень серьезный. Может быть очень плохо, вплоть до смертельного исхода. Но, слава богу, это небольшая ящерица, 60 сантиметров максимум. У нее короткий хвост, 2 килограмма весит. Индейцы, апачи, считали, что этот монстр может убить человека даже своим ядовитым дыханием. Он открывает пасть, дохнет, и сразу все вокруг замертво падают. Но, может быть, они так считали, потому что гидозуб часто высовывает язык. Зачем он это делает? Точно так же, как и змея. Дети мои, зачем? Вот, кстати, жало змеи, раздвоенное жало змеи, как в старых книжках писали. Да какое это жало? У змеи ядовитый аппарат – это зубы. Мы с вами об этом еще будем говорить, когда дойдем до змей. Это Якобсонов орган. И варан, и змея, когда высовывает язык и вводит ему вот так вот, а потом убирает назад, они сканируют даже не запах, а вкус пищи. Вот лежит пирожное, да?
на тарелочке. Ты смотришь на него и думаешь, вкусное оно или невкусное. А вот змея или едозуб, они ничего не думают. Они якобсоновым органом, они уже вкус чувствуют. Можно это есть, нельзя это есть, насколько это вкусное. Да? Представляете, как удобно? Кстати, у человека тоже есть якобсонов орган, но он не так, конечно, развит. Вот когда ты съешь это пирожное, пройдет еще минуты 3-4-5, оно уже там движется у тебя по пищеводу, а ты чувствуешь послевкусие, да? Вот это и есть якобсонов орган, который у нас с вами работает. Едозубы, ну, много про него не расскажешь. Едят редко, но зато, когда он до еды дорвется, он может съесть еды в половину собственного веса. Вот такой хороший зверь, спокойный, миролюбивый, неспешный, сам никогда не нападает, если только его не спровоцировали. Смотрим дальше. А вот дальше у нас пошли. Это был еще не ужас. Вот дальше совсем ужас, да? Во сне в кошмарах такие приходят к нам ужасы. Это кобра. На самом деле кобра далеко не самая страшная змея. Я вам объясню почему. Потому что кобра змея самая предсказуемая. Это королевская кобра. Давайте сразу посмотрим следующую картинку. Королевская кобра – это самая большая ядовитая змея. Достоверно известно – 5 метров 60 сантиметров. Это рекордная длина. Это вот то, что зафиксировано, то, что было измерено. Да? Но, тем не менее, вот, пожалуйста, видите, средняя такая, это метра три, еще небольшая. Огромная она, толщиной человеческую ногу. Это змея герпетофаг. Мы уже знаем, что такое герпетофаг, да? То есть она питается другими змеями и ящерицами в том числе. Ну, я встречал в разных книжках, будто бы это самая ядовитая змея. Это неправильно. Вот как считать? Если по количеству яда, которая выделяется ядовитыми железками, да, наверное, это самая ядовитая змея. А вот если по действию яда, по силе яда, то, конечно же, нет. Потому что у тайпана австралийского, мы дальше на него полюбуемся, у него яд в 180 раз сильнее, чем у королевской кобры. В 180 раз, представляете? Ну вот, опять же, мы сейчас говорим с вами о шоу. Уважаемый канал, то ли BBC, то ли National Geographic, я сейчас не помню. И тут я вижу, там какой-то Джим Патриксон, не помню, как его зовут, тоже экстремал. Я должен поцеловать королевскую кобру. Вот жизнь мне не мила, если я ее не поцелую. Да, он сделает это, он тушь, фанфары. И вот он дальше весь фильм, он ищет эту кобру королевскую, чтобы ее смертельный поцелуй там Джима. Не помню, как его зовут. И вот апофеоз в конце фильма. Огромная, ну, даже больше вот этой королевская кобра, она встает в стойку. У нее стойка очень высокая, треть своего тела она поднимает в высоту, начинает раскачиваться. И вот он начинает плясать вокруг нее, что-то там повизгивать, барабанная дробь, самый ответственный момент. И тут я смотрю, а там швы даже видно, пасть, морда у этой кобры зашита нитками. Она не может даже морду, она не может пасть открыть. Ее зашили всю суровыми нитками. И вот он прыгает, прыгает вокруг нее, потом он ее поцеловал. Да, я сделал это! Все, собрали деньги. Вот, дети мои, я против таких шоу. Хотите, их смотрите. Я против, потому что потом найдется какой-нибудь недоумок, который встретит эту змею, а она не такая уж и редкая, и скажет: «А, я хочу как Джим, смертельный поцелуй, смотрите, что...» Это с одной стороны. С другой стороны, смотрим следующую картинку. С другой стороны, кобра – это самая предсказуемая змея. Почему с кобрами работают факиры? Вот это мы сейчас с вами видим знаменитую очковую змею, или, ну, ее еще называют индийская кобра, очковая кобра, да, до 2 метров. Не маленькая змея, это та самая, которую Киплинга, Рикки-тикки-тави, помните? Наг и Нагайна. Кстати, их не просто так зовут, Наг и Нагайна. Об этом мы в конце лекции, если успеем, поговорим, почему именно Наг и Нагайна. Кстати, в Индии очень часто продают такие сувениры, чучело мангуста.
которая обернута коброй, и у кобры раскрытый капюшон. Я не советую вам покупать эти сувениры, если вы там окажетесь, потому что это CITES, это международная конвенция, и на таможне могут быть очень большие неприятности, если вы такой сувенир попытаетесь вывезти. Так вот, гораздо чаще бывает наоборот, как говорят ученые. Сколько этих мангустов находили съеденных в желудках кобр? Очень много. Хотя мангуст, конечно, зверь очень ловкий. Он не истребитель кобр. Он на них не охотится, как рикки-тикки-тави. Это Киплинг сказку написал. Но мангуст действительно ловкое животное с прекрасной реакцией, которое может увернуться и которое иногда может схватиться с коброй. Такое действительно бывает. Когда, в чем секрет? Почему я сказал, что кобра самая предсказуемая змея? Если кобра стоит в стойке, то есть она распушила свой капюшон, мы видим глаза, да? А глаза, помните, мы с вами говорили, это самое страшное для животных. Если они видят большую рожу и большие глаза, как правило, они боятся. Она еще шипит в придачу. Если кобра в стойке, она не кусается, она не нападает. Ну, может, но, как правило, нет. Она может укусить, когда она уже сложит капюшон, вот тогда да. И этим пользуются и факиры. Давайте посмотрим, кстати, следующую фотографию. Вот, пожалуйста, факир, да? Видите, у него три змеи, они в стойках. И очень часто такие факиры, опять-таки, зашивают рот змеям, либо выдирают у них ядовитые зубы. Ну, выдрать ядовитые зубы, они же потом новые вырастут. А чаще всего змей много в Индии, кобр там много. Поэтому им зашивают рот, змея месяц спокойно без еды может прожить. Дальше факир их выкинет умирать куда-нибудь и отловит новых. И будет зарабатывать деньги. Вы за такой бизнес? Правильно, дети мои, я тоже против. Едем дальше. Кстати, у нас был такой Арслан, сейчас не помню его фамилию. Это моноклевая кобра, я про нее сейчас расскажу. Не помню его фамилию, но вы можете прогуглить. Он в Петербурге жил, этот молодой человек, и он даже создал такую субкультуру. Он подсаживал молодых людей на кобр. К нему приезжали молодые девушки, он давал им подержать кобру. А, как это прикольно, да, кобру подержать в руках, селфи. Потом он продавал этих кобр, но кончилось это очень печально. Его укусила черная мамба. Она у нас там дальше будет. Черная мамба гораздо более ядовитая змея, чем кобра, и гораздо более опасная. И вот умирал он в прямом эфире, включил камеру. Ну, у него были еще неприятности, от него ушла жена к другому зоологу. Ну, во всяком случае, человек знал, чем он рискует. Преступление то, что он молодежь подсаживал на ядовитых змей, потому что ядовитых змей дома держать нельзя. Не потому, что это закон запрещает, а потому, что этого нельзя делать вообще. Время есть, расскажу эту поучительную историю. У меня есть знакомый, потрясающий герпетолог Александр Валентинович Огнев. Когда мы с ним познакомились 20 лет назад, даже 23 года назад, он уже отметил свой сотый укус ядовитой змеи. Однажды его друг, у которого целая коллекция змей, уехал куда-то в командировку ловить змей, а у него целый террариум был дома, оставил ключи соседки кормить кошку и Саше, Александру Валентиновичу, для того, чтобы кормить змей. И слава богу, что он соседке оставил телефон Александра Валентиновича. И тут это было после крупного урагана. Ну, вы, наверное, не помните, а в 98-м году был страшный ураган в Москве, когда повалило деревья, это был кошмарный ураган. Вот. И тут Александр Валентинович говорит, звонит мне соседка и говорит: Александр Валентинович, вы знаете, я пришла кормить кошку, а там на подоконнике сидит змея. Она описала эту змею. Саша говорит, я сразу понял, что змея смертельно опасная и ядовитая. Но я успокоил, говорю, не волнуйтесь, не волнуйтесь, сейчас я приеду, все хорошо, только, ради бога, ничего не трогайте, дверь закройте на ключ, я сейчас приеду. Он приехал, отловил быстро змею. Что оказалось? Оказалось, что форточка в доме была открыта. И сильный порыв шквалистого ветра, он распахнул форточку с такой силой, что шпингалет отлетел и разбил стекло в террариуме, и змея выползла. Это я к тому, что, как Чехов писал, если в первом акте висит ружье на стене, то в третьем акте оно обязательно выстрелит.
То есть мы не можем гарантировать, что не произойдет несчастный случай. У меня змея, слава богу, не ядовитая, как-то убежала и вылезла у соседей через вентиляцию. Но, слава богу, не ядовитая была. Бывает, через канализацию змеи путешествуют. Может быть, все что угодно. Поэтому, как говорит Александр Валентинович Огнев, держать дома можно только такое животное, с которым справятся твои соседи. Итак, это моноклевая кобра, одноглазая, да? Она еще плюется ядом, плюющаяся кобра. Если вы зайдете на YouTube, вот в этом фильме, по-моему, «В прятки с невидимками», там мы ловим моноклевую кобру, и мы все в очках. Потому что она целится в глаза, она старается тонкой струйкой выпустить яд и попасть в глаз своей жертве. Это не смертельно, это не укус, но тем не менее это очень болезненно, и бьет она очень прицельно и метко. Ну и давайте следующую кобру посмотрим. Это у нас будет слепая кобра, как ее в шутку называют. Та была очковая, это моноклевая. Знаете, что такое монокль, да? Одно очко. А вот эта слепая среднеазиатская кобра, потому что у нее на капюшоне нет рисунка. Кобры, вот в чем беда. Почему очень часто именно кобры кусают людей? Ну, в той же Индии, в Юго-Восточной Азии, да? Дело в том, что

И кто приползает? Герпетофаги, королевские кобры. Вот Николай Дорошенко мне рассказывал, что однажды его вызвали в дом, это было в Камбодже, куда забрался крайт. Это самая ядовитая змея. Вот мы его увидим чуть позже. И когда он приехал, он уже видел такую картину. Крайт торчит из пасти у королевской кобры, которая Крайта ест. Она тоже залезла в дом, и она уже одним махом двух змей он отловил. Вот такая вот история с кобрами. Что о них вам еще можно, ребята, интересного рассказать? Ежегодно от укуса змей, ядовитых змей, только в одной Индии погибает от 45 до 50 тысяч человек. Это очень много. Раньше не было противоядий, и гибло людей гораздо больше. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, фиксирует такую цифру: 135 тысяч человек в мире ежегодно погибают от укуса ядовитых змей. То есть это, вот можете себе представить, да? 135 тысяч, а сколько их становится инвалидами? То есть каждый день это больше 100 человек. Это все-таки огромная цифра. Конечно, никто не считает, сколько там умирает от укусов крайтов, там восточных щитоморников, кобр, там, или... Но вот есть такая статистика: Индия на первом месте, на втором месте Мьянма, там около 2000 человек в год умирает, а на третьем месте Бразилия. Но в Бразилии, конечно, другая напасть, там ямкоголовые змеи, мы о них поговорим. Там бушмейстер, жерарарка, да, и другие аспиды. То есть и другие гадюковые. Мы поговорим о них позже немножко. Итак, переходим на следующую картинку. Следующая картинка у нас будет... Это другая кобра, да? Это южноафриканская щитковая кобра. Тоже такая же предсказуемая змея, если она стоит в стойке. Она вообще... Дети мои, кобра, она честная змея. Знаете, откуда пошла мода газоны стричь? Нет? Эта газона пошла, то есть эта мода пошла из Англии. А англичане где взяли эту моду стричь газоны? В Индии. В Индии, в богатых поместьях, где дворец Раджи местного, всегда были стриженные газоны. Англичанам это очень понравилось. Как это аккуратно, как красиво. А на самом деле это было функционально. Чтобы видеть кобру, стригли травку для того, чтобы увидеть кобру в угрожающей позе. Все очень просто, дети мои. Так, едем дальше. Вот теперь у нас будут самые ядовитые в мире змеи. Самые ядовитые в мире змеи живут в Австралии. Тайпаны. Это вот черный тайпан. Это самые ядовитые. Я уже говорил, что яд тайпана в 180 раз сильнее, чем яд кобры, да? Слава богу, что эти змеи не охотятся на людей. Слава богу, что они, как правило, не нападают первыми. Они вот только если прижать их к стенке, да, это... Кстати, есть в этологии, я напомню, что этология – это наука о поведении животных. Там есть такой термин – синдром, загнанный в угол крысы. То есть страх – это триггер, который запускает механизм агрессии. Триггер – это спусковой крючок, да? А механизм агрессии – это понятно. То есть животное боится, убегает, но если его загнать в угол, оно начинает защищаться, потому что ему больше ничего не остается делать. До того, как изобрели в 1955 году антидот, антидот – это противоядие, от укусов тайпанов умирало больше, чем 90% людей. Но здесь, дети мои, еще все зависит от того, сколько яда выпрыснула змея, потому что она это регулирует. Яд – это очень дорогая штука. Организму надо поработать, чтобы этот яд вырабатывать, правда? Вот когда змеи доят, мы поговорим об этом позже, если времени хватит. Проходит какое-то время, прежде чем выработается новый яд. Яд – это драгоценная штука. Поэтому его в ход пускают для охоты, чтобы парализовать жертву, чтобы можно было ее съесть. Это очень важно. Не будет яда, змея умрет от голода. Ну, если уж кто-то серьезный там на тебя нападает, то да. И змея видит, если это кто-то большой и страшный, она впрыснет много яда. Если это маленькая мышка, ну зачем там расходовать много? Ей совсем чуть-чуть вполне достаточно. Бывают так называемые сухие укусы, как их герпетологи называют. Герпетологи – это специалисты по герпетофауне, да, по пресмыкающимся.
сухие

Укус — это когда змея просто вот рассердилась, она ткнула тебя зубами, но яд не выпрыснула. Вот то же самое с тайпанами. Все зависит от того, сколько яда тайпан во время укуса выпустит. Тайпанов много. Ну, вот следующее покажите. В основном ядовитые змеи в Австралии, самые ядовитые в мире, как я уже говорил, это аспидовые. Они принадлежат к аспидовым змеям. И есть немножко ужеобразных. Друзья мои, это у нас уже можно крутить, вертеть, таскать их за пазухой, делать с ними все что угодно, но в крайнем случае они тебя обкакают, да? А очень много ядовитых ужеобразных. Вот у нас на Дальнем Востоке, например, тигровый уж живет, очень красивая змея. В Японии он входит в реестр ядовитых змей, но он принадлежит к заднеборозчатым змеям. У них задние зубки ядовитые, поэтому вот если ему палец сунуть, да, он тебя укусит. А вот он не может тебя укусить задними зубами, у него пасть не настолько широко открывается. В Австралии, безусловно, случаи смерти от самых ядовитых в мире змей происходят регулярно, но чаще всего по неосторожности людей. Смотрим следующую картинку, кто там у нас будет. Это вот сетчатая коричневая змея, так называемая, тоже очень-очень ядовитая, причем вот про сетчатую ядовитую, что можно еще рассказать смешного, это да, а и тигровая змея. Это самая обычная змея, которую можно встретить даже в крупных городах, таких как Канберра. Да? Тигровая змея, она такая немножко пошустрее, у нее мирный нрав, тоже ее можно встретить в крупных городах, она держится рядом с человеческим жилищем, потому что по ночам она охотится на тех, кто приходит на помойки. А на помойки приходит очень много мелких всяких зверюшек. Смотрим дальше, у нас уже поджимает время, а мне надо вам рассказать про наших любимых гадюк, про дойку, про яды, про звериные. Ну, давайте промотаем австралийских тайпанов, австралийских аспидовых змеев, с ними у нас все ясно. Это ленточный крайт. Нет, назад. Это мамба черная. Мы еще до нее не дошли. А вот пестрая лента, как в рассказе Шерлок Холмс, помните? Это ленточный крайт. Это одна, пожалуй, даже самая ядовитая змея в Юго-Восточной Азии. Если посмотрите наш фильм «Хабургаев в натуре. В прятки с невидимками», мы там такого ленточного крайта нашли. Мы его нашли под корягой, мы его взяли крючком, показали. Но, во-первых, это делал Олег Владимирович Шумаков, наш продюсер, который профессиональный герпетолог, 15 лет отработал в террариуме Московского зоопарка. Всю жизнь он ловил змей профессионально в разных уголках мира. То есть это человек, это очень опытный человек, который умеет это делать правильно. И я не призываю вас повторять его подвиги. Ни в коем случае. Змею надо уметь фиксировать. Это во-первых. Во-вторых, крайт днем – это вялая флегматичная змея. И вот в Азии, в тропической Азии, можно видеть такую картину, как мальчишки их на палку поднимают, носятся с ними, кидают ими друг в друга. Это днем. Потому что ночью происходят волшебные метаморфозы. Крайт превращается в стремительную, очень шуструю змею, которая может даже сама напасть на человека. И я еще раз повторяю, это самая опасная по силе яда, самая ядовитая змея тропической Азии. Теперь мы смотрим следующую, а это вот уже та самая черная мамба. Вот мороз по коже только от одного ее имени. Черная мамба – это уже Африка. Ну, есть не только черная. Вот вы знаете, друзья, мне приходилось часто бывать в разных террариумах, в разных зоопарках мира, но везде, где сидит черная мамба, там всегда череп и кости. Предупреждение. Это самая непредсказуемая, самая опасная, самая стремительная змея. Кстати, в книгу рекорда Гиннесса она занесена как самая быстрая змея, молниеносно. Она очень-очень длинная. Она длинная, прогонистая, она очень худая, длинная. У нее до 3 метров, представляете? То есть это огромная змея, 3 метра – это много. У нее мгновенные, молниеносные броски, великолепная реакция. Но при этом она еще очень быстро передвигается, 20 км в час. То есть пешком от нее не убежишь. Но, слава богу, что мамба не охотится на людей. Вот посмотрите, какой у нее рот до ушей, видите? Когда она откроет этот рот,
то туда, как змея, как чулок, может наползти и надвинуться на очень крупное животное, которое намного ее толще. На самом деле у нее очень широкая пасть, она эластичная, и охотится она не только на мелких, очень мелких зверушек и птиц, но может, в общем-то, достаточно крупных зверей тоже поедать. У нее яды двойного действия. Вот есть кардиотоксины, есть нейротоксины. У нее и так есть и кардиотоксины, и нейротоксины. То есть вы можете боль от укуса сразу не почувствовать, но действие яда почувствовать на себе очень-очень быстро. Вот Арслан умирал в прямом эфире именно от укуса черной мамбы. Я вам рассказывал про Сергея Александровича Рябова, да, про выдающегося герпетолога современности. У него нет, ну, он на меня не обидится, если я расскажу вам эти подробности интимные. У него нет одного пальца на руке, по-моему, безымянного. Его укусило, я не помню, по-моему, Крайт его укусил. И Сергей Александрович, как человек опытный, он знал, что время пошло на секунды, и у него есть не больше минуты времени для того, чтобы либо лишиться пальца, либо лишиться жизни. Рядом был надежный товарищ, который очень четко, аккуратно отрубил ему палец по фаланге. Сергея Александровича нет пальца, зато он жив и здоров. Вот это действия, четкие действия профессионала. Я к тому, что как четко и действуют профессионалы. Хотя, конечно, в разных в разных террариумах, в разных зоопарках постоянно происходят случаи, очень часто со смертельным исходом, когда обслуживающий персонал змеи кусает. Поэтому мамба – это вот… Так, у нас времени почти не осталось, а я хотел про любимых гадюк вам рассказать. Да? Кто у нас там следующий? Давайте посмотрим на картинке. У меня такая шпаргалка, чтобы не забыть, кто после кого. И вот это мамба, пожалуйста. Вот она кого-то поедает. Едем дальше. А вот теперь гадюка. Александр Валентинович Угнев, которого я уже поминал, мы с ним познакомились 22 года тому назад. Я тогда издавал журнал о животных и растениях, он назывался «Миллион друзей», а Александр Валентинович был одним из моих авторов, а я был главным редактором. И он принес статью, которая так и называлась «Необыкновенная обыкновенная гадюка». Вот, покажите нам следующее. Они удивительно полиморфны. Видите, это гадюка черная, абсолютно черная. Помните, как это называется? Записали термин? Меланисты. Меланисты – это черная пантера, черная гадюка. Это особи, у которых меланин – это пигмент, который становится… Вот видите, это голубого цвета гадюка. Они бывают оранжевые, они, как апельсин. Они бывают кирпично-красные. Они бывают с разными узорами. Это потрясающе полиморфная змея. Полиморфная – что такое, дети мои, записывали? Это разнообразие. Удивительно разнообразной гадюки. Гадюка, слава богу, ее яд не такой сильный. Если человек здоровый, если у него нет аллергической реакции, то яд гадюки не смертелен. К тому же, вот, например, степная гадюка, у нее еще менее ядовитая, она еще менее ядовитая. Кавказские, более сильные ядовитые. Давайте посмотрим следующий кадр. Я вам сейчас расскажу, как все это потрясающе умная змея. Гадюка рано весной, как только начинает припекать, солнышко уже появляется на проталинках и начинает заряжать свои солнечные батареи, просчитывает, под каким углом к солнцу, какой бок повернуть. Вот это дойка змеи, видите? Такая вот чашка Петри, сверху такая вот у нее мембрана, чтобы туда грязь не летела. И что делает дойщик змеи? Он прокалывает зубами мембрану и начинает массировать ядовитые железочки. Вот давайте следующую посмотрим картинку, и я вам расскажу, как действует ядовитый аппарат. Теперь мне нужно будет еще показывать кое-что вам руками. Это самая крупная наша гадюка. Гадюки – это випера, да? Это вот семейное название, да, родовое название, а это гюрза. Гюрза – это самая крупная наша гадюка. Почему наша? Дети мои, не верьте рассказам, которые вам будут везде на Кавказе рассказывать. А у нас такие гюрзи, а 2 метра ростом. Запомните раз и навсегда, есть только одна точка на территории России, где водится гюрза.
Это окрестности Сары Кумского бархана в Дагестане. Все. Если вы зайдете Хабургаев в натуре, наберите Гюрза, наберите Хабургаев в натуре, Гюрза, этого достаточно в Ютьюбе, вы увидите наш фильм, который мы снимали в Дагестане, мы искали эту змею, мы искали и нашли ее, Гюрзу, там про нее очень подробно рассказали. Очень интересная змея, толстая, как сосиска, как колбаса. Но, как правило, все несчастные случаи происходят по неосторожности. Смотрим следующую, да, картиночку, и я вам покажу, как работает ядовитый аппарат змеи, да, гадюки, гадюкообразных. Вот посмотрите, видите ядовитые зубы, передние два ядовитых зуба. Они в чехольчике спрятаны. Тут термолокатор, видите, ядовитые зубы, ядовитая железа. А вот теперь я попрошу меня показать, потому что я покажу, как это все работает. Вот представьте себе, что карандаш, вот этот карандаш, это ядовитый, вот это вот пасть змеи. Вот карандаш – это ядовитый зуб. Ну, слишком большой. Пускай это будет колпачок. Нет, давайте все-таки. Это ядовитый зуб. В нормальном состоянии он сложен, он убирается в чехольчик. Это инструмент, это очень важный инструмент, он должен быть острым и всегда должен быть в рабочем состоянии. Если нужно укусить, гадюка открывает пасть, выдвигает, как вот лезвие перочинного ножа, этот зуб, бьет им, прокалывает кожу, сжимает мышцы. Мышцы сжимают ядовитые железы, и гадюка впрыскивает ровно столько яда, сколько она хочет его впрыснуть. Она регулирует этот процесс. Вот следующую картинку посмотрите. Остальные мелкие зубки, они не ядовитые. Они нужны для того, чтобы фиксировать жертву. Потом уже, когда, видите, передние зубы, они в чехольчиках. Они аккуратно убраны в чехольчике. А вот это вот внизу торчит такая трубочка, да, трахея. Это трахея, через которую змея дышит. Потому что, когда змея проглатывает жертву, вот у тебя полный рост, заткни его апельсином или яблоком. Как ты будешь дышать? Носом, что ли? Нет, дышать неудобно. Вот у змеи вот эта трахея, она выходит в бок. И она позволяет змее дышать в то время, когда у нее рот заткнут жертвой, которую она проглатывает. Этот процесс может длиться довольно долго, да, пока она натянется на эту жертву, пока вот перистальтика, да, вот эти вот мышцы продвинут эту жертву туда, когда она пойдет путешествовать по телу. Смотрим следующую картинку. Сейчас я посмотрю, кто у меня там. Следующая картинка. А, ну это вот другая гадюка. Да, кстати, помните, у нас была черная гадюка. Черная гадюка, это бывают черные гадюки обыкновенные, меланисты. А есть еще другой вид гадюки. Она называется гадюка Никольского. Самый-самый первый фильм, который мы снимали на живой планете 9 лет назад уже, ух, время-то летит, он назывался «В поисках, в погоне за черной гадюкой». Вот как-то так. Это в Воронежском заповеднике мы искали гадюку Никольского, и мы ее нашли, черную гадюку. Вот я раньше слышал в южных регионах, ну, к югу от Московской области, в деревнях мне рассказывали, у нас такая гадюка водится, сливень называется, черная, страшная, она кидается с ветвей дерева на человека, она человека преследует, она летает, ну, ничего только не рассказывали. Это как раз черная гадюка Никольского. Она более ядовита, у нее более сильный яд, по-моему, она даже немножко покрупнее, как мне показалось. И еще один такой интересный момент. Долгое время думали, что это один и тот же вид, что это обыкновенная гадюка. А потом герпетологи обратили внимание, что у обыкновенной гадюки яд прозрачный, когда ее дуют, а у гадюки Никольского он желтоватого цвета. И когда взяли яд на анализ, уже поняли, что это все-таки разные виды гадюк, хотя они, конечно, очень похожи. Ну, вот в этом фильме мы все это рассказываем. Если посмотрите в Ютьюбе, можете его найти. А это габонская гадюка. Потрясающая маскировка, да? Ну, мы договорились, мы сделаем отдельный фильм по покровительственной окраске. Она толстая, она вот такая толстая, как сосиска. Она лежит в листве, ее совершенно не видно,
Очень такая ленивая змея, но тем не менее очень удачливый охотник. Гадюки очень разнообразны. Ох, наверное, на вопросы не останется время, так что мы еще чуть-чуть поговорим, да? Давайте следующий посмотрим кадр. Сейчас мы переговариваемся. Так. Это у нас, это щитоморник. Вот, кстати, характерная особенность щитоморников. Он когда сворачивается, видите, как полумесяц такой, да? Вот смотрите, какая интересная история. Щитоморников мы снимали на Дальнем Востоке. Кстати, вот на живой планете там есть наши фильмы, где фигурирует. Можете набрать Дальний Восток, мою фамилию Хабургаев, там найдете эти фильмы. Про щитоморников мы там тоже рассказываем. Но вот что интересно. От укусов щитоморников время от времени. У него сильнее, кстати, яд, чем у гадюки. Но почему-то там так панически к змеям не относятся, как у нас. У нас гадюка, ужас, вся деревня сходит с ума, побежали с лопатами искать эту змею, чтобы ее сделать из нее фарш. Да? Там к этому относятся абсолютно спокойно. Следующий кадр посмотрим. Щитоморник, когда он рассержен, он трясет хвостиком. Почему он трясет? Потому что он близкий родственник ямкоголовых змей, гремучников. Вот эта знаменитая гремучая змея, у которой роговая погремушка на хвосте и специальная мышца, которая очень-очень мелко-мелко-мелко трясет этой погремушечкой. Это такая сигнализация. Осторожно, не подходи, я опасна. Ну вот следующую давайте посмотрим картинку. Ямкоголовые змеи так называются, потому что у них на голове две ямочки. Это термолокаторы. Это термолокаторы, которые позволяют им охотиться. Так. А это очень интересная история. Вот. Это у нас Бразилия. Рядом с Бразилией есть остров. Вот сейчас я никак не могу вспомнить, как называется этот остров. Вы можете набрать Змеиный остров в Бразилии, этого достаточно. Там маяк, там лес. И на этот маяк, ну, есть такая легенда, что на этом острове какое-то неимоверное количество змей, гремучников. Необыкновенное количество там этих гремучих змей. Прислали людей, чтобы они работали на этом маяке, их нашли мертвыми, искусственными. Прислали следующих, их тоже змеи умертвили. С тех пор этот проклятый остров, на него люди не высаживаются, но возят туристов и катеров, и кораблей, им показывают скалы. Покажите следующую картиночку. И на этих скалах, как живая вермишель, все шевелится от змей. Вот такой вот он страшный остров в Бразилии. Но это не байка, это действительно такой остров есть. Я там не был. В Бразилии был, но, к сожалению, на этом острове не был. Но гремучих змей в Америке очень много, они не редкие. Слава богу, не так часто происходят случаи, несчастные случаи, потому что гремучая змея предупреждает, точно так же, как кобра. Она встает в стойку, и она гремит своей погремушкой. Пора, наверное, нам заканчивать. Давайте следующее посмотрим фотографии, что у нас осталось. Вот я как раз хотел сказать, что в Юго-Восточной Азии, почему у нас стоит увидеть гадюку, все хватаются за лопату, да? Ну, видимо, потому что в христианской традиции в Европе, да, не только у нас, но и в Европе, да, вот такое омерзительное отношение к змеям. Змеи же искуситель, помните Адама и Еву, да? Это не чистое животное, проклятое животное. А вот следующую картинку покажите нам, пожалуйста. Это наги. В Юго-Восточной Азии, в Тропической Азии часто можно видеть такую картину. Идут крестьяне по дорожке, да, по лесной, и переползает дорогу кобра, например. Они останавливаются, они разговаривают, хотя у каждого мотыга на плече, ждут, когда эта кобра уползет, и идут дальше. Это при том, что в Индии, помните, я говорил, сколько человек гибнет ежегодно от змеиных укусов? Потому что в Индии наги это почитаемые божества. Это такие существа высшего порядка, которые полубоги, можно сказать. Они могли, как оборотни, превращаться в людей. Ну вот следующую картиночку нам покажите. Они обладали очень мощной магической силой, как гласит предание.
Но потом, мало того, у них даже рождались дети от простых смертных. Они умели летать, эти наги. Их изображали как многоголовых змей, причем с капюшонами, кобр. Ну, а потом случился такой разлад. Наги поссорились с людьми, уползли навсегда. И след заполнила вода, так появилась река Меконг. Поэтому в буддийских странах змеи стараются не трогать без особой причины, и это прекрасно. Ох, не знаю, осталось, не осталось у нас времени. Если мы не успеем сегодня ответить на ваши вопросы, дети мои, 7 числа, 7 через одну программу мы выходим в прямой эфир по воскресеньям. Значит, через воскресенье мы, наверное, весь день посвятим ответам на ваши вопросы. Запишите, чтобы не забыть. Хотя, может быть, там нам сейчас пару вопросов нет. Сегодня вопросы переносим на 7 число. В общем, что я хочу сказать. Все страхи по поводу животных сильно преувеличены. Это первое. Второе. Все равно ни одно животное не надо трогать, чтобы там делать селфи. Никакой фамильярности не надо животным себе позволять. Уважайте любого дикого зверя, даже самого безобидного. И третье. Не повторяйте то, что вы видите во всяких телевизионных шоу. Это шарлатанство. В основном это все постановочные кадры. И никогда не надо этого повторять. Я, Александр Хабургаев, с вами, дети мои, прощаюсь. Надеюсь, как всегда, в следующее воскресенье встретимся с вами в 2 часа дня. А вопросы записывайте, копите. Я на них отвечу 7 июня. До встречи.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Довольно часто задают вопрос, но на который не так, на удивление, легко ответить. А что есть в нашей стране, на самом деле, по происхождению человека? Проблема заключается в том, что у нас страна немножко северная, и человек не появился у нас где-нибудь там за полярным кругом, да? То есть люди возникли такие в Африке. И больше половины истории человечества, ну там смотря с какого момента, конечно, это все начинать отсчитывать, происходило не у нас. Древнейших приматов, если даже еще до человека брать, фактически у нас нет. То есть ближайшие это одесские катакомбы, в Молдавии есть находки, в Грузии удавно там полтора зуба найдено. То есть это как бы самые-самые юга, ну, в Таджикистане, ну есть да, приматы в России, вот в пределах современных границ, в Забайкалье, в Удунге, в Бурятии, да, но это как бы такое место, и там приматы к нам отношения очень косвенно имеющие. Вот. А что касается вот такой генеральной линии человеческой, она происходила в Африке, то есть примерно от 7 миллионов лет назад появляется прямохождение, 3 миллиона лет появляются такие полноценно прямоходящие австралопитеки, 2,5 появляются ранние хомо, но это все Африка, Африка, Африка. Потом, понятно, мы с Африкой не граничим. То есть первые люди, которые вышли за пределы Африки, они расселялись по тропической зоне. Они шли в разные стороны, в одну сторону по берегу Индийского океана на Яву, в другую сторону по берегу Средиземного моря до Испании, и там есть находки 1 200 000 лет назад, 1 800 000 лет назад, там около того. Вот. Но ближайшее к нам место такое достаточно приличное возраста, ну и даже очень приличного возраста, это Дманиси в Грузии, где с датировкой 1 770 000 лет назад найдено в настоящий момент 5 черепов и еще там куча нижних челюстей и много-много маленьких остатков от людей, которые по морфологическому уровню соответствуют первым хомо вообще. То есть это типа хомо рудольфенсиса, хомо эргастера. То есть очень примитивные люди с маленькими мозгами в 600-700 грамм, невысокого роста, 1,40 м, очень такие примитивные, с галечными орудиями, такими, что и в Олдувае, такие же лежат где-нибудь в Танзании. Но проблема в том, что вот в это время, порядка 2 миллионов лет назад, сильно севернее Грузии они не могли продвинуться по нескольким причинам. Во-первых, климатическое. Они расселялись по тропической зоне, тогда там были тропики с зебрами, страусами, всякими саблезубыми тиграми, все по полной программе. Но севернее было уже прохладно, огня у них не было на этот момент, орудия были очень простые, и одежды, скорее всего, тоже у них никакой не было. То есть это была часть фауны, по сути дела. Поэтому они просто мерзли и не шли на север, что им там надо, там ничего делать было. А вторая проблема географическая в том, что Черное море с Каспийским периодически соединялись с проливом. Поэтому они доходили до уровня примерно современной Тамани, Краснодарского края, вставали на пляже, смотрели на море, поворачивали, уходили обратно в горы. То есть, в принципе, там дальше особо им делать было нечего. Но до туда они доходили, тем не менее. И хотя у нас нет антропологии от такого времени, но у нас есть археология. Археология есть в Дагестане, например. Археология есть на Тамане, Богатыри, Синяя Балка. И это галечные орудия, сопоставимые с таковыми же, тех же датировок под 2 миллиона лет в Африке. Это говорит о том, что люди там были. Ну, наверное, если долго искать, рано или поздно и люди там найдутся. А так там тоже фауна всякие, архидискодоны какие-то безумные, там слоны, носороги, огромные животные есть. Вот. Но иногда пролив, вероятно, исчезал, а может они его и переплыть могли. И может быть время от времени они эту черту таки пересекали. Потому что, например, в окрестностях Ростова, в Левенцовском карьере, еще давным-давно была найдена кость верблюда, метаподия, с надрезками, которые явно совершенно сделали орудием. И это смотрели специалисты, чем это сделано, что это там не археологи или это на корябле во время раскопок. Нет, не археологи, это сделали какие-то древние люди, но фактически эта кость верблюда – это единственная находка за пределами вот этого пролива. Но там тоже датировка под 2 миллиона лет, ну примерно там плюс-минус. И это говорит о том, что в это время, в принципе, они чуть-чуть севернее могли вроде бы продвигаться. Из таких как бы более полноценных находок в более позднее время появляется ашель на Кавказе. То есть тот же Дагестан и всякие другие места, там в принципе ашеля довольно много найдено. Пещера Кударо, например, в Осетии, там другие всякие прочие. И местами даже есть находки зубов. Вот, не так много, но есть там парочка зубов. которые говорят, что это были люди типа архантропов. Ну, это вроде пятикантропы, синантропы, архантропы, это все одно и то же, по сути. Люди прямоходящие, то есть с огромными рожами, с покатыми лбами, с здоровенными челюстями, с здоровенными надбровьями, с мозгом около килограмма. Но, правда, все эти особенности мы знаем по находкам, опять же, из Африки, из Китая, с Явы, но не с нашей территории. У нас это несколько зубов буквально. В это же время, кстати, есть в Средней Азии, куда они расселялись тоже. И с другой стороны, с территории Китая, то есть когда они по берегу Индийского океана дошли до Китая, они на север тоже расселялись. И ближайшая к нашим пределам находка от таких древних времен – это Салхит в Монголии, где в золотоносном руднике была найдена черепная крышка, правда, она без датировки, но по морфологии видно, что это какая-то тоже очень древняя вещь. И датировка там не меньше 400 тысяч лет, наверное, должна быть, хотя датировки, в общем-то, нет. Но, в более позднее время на нашей территории появляются неандертальцы. Довольно много есть стоянок. Другое дело, что время существования неандертальцев – это время ледниковых периодов, ну, которые, конечно, менялись между ледниковыми, но когда были ледники, они достигали территории Тверской области, например, и где-нибудь уже в Московской жить было практически невозможно. Но, тем не менее, неандертальцы как минимум до Брянской области доходили и, более того, продержались там дольше, чем где бы то ни было. А отдельные группы, вероятно, доходили даже до Полярного Урала. Допустим, есть такая базовая, где, ну, правда, там не очень внятное орудие, но вроде бы мустье, и это уже такое хорошее заполярье. То есть, в принципе, они распространялись. Правда, опять же, от неандертальских времен у нас находок очень немного. Есть некоторое количество на Кавказе, допустим, Баркаевская челюсть нижняя, и есть в Сибири. В Сибири в последнее время довольно много находок. Самые, наверное, известные – это в Денисовой пещере, где кроме неандертальцев обнаружены еще к тому же и денисовцы, которые, собственно, только в этой пещере есть. Там три зуба на данный момент и одна фаланга, из которых выделена ДНК, которая оказалась и не человеческой, и не неандертальской, а денисовской. Вот. Но там же в Денисовой пещере есть и неандертальцы, и они есть и в других точках Алтая. Несколько мест, пещера Окладникова, например, где, кстати, они с сапиенсами сосуществовали каким-то образом, и несколько еще других. Ну, там в основном какие-то огрызки найдены. То есть в Сибири прям красивого какого-нибудь черепа до сих пор никто не нашел. Вот. А так это зубы, кусок из Чигрызской пещеры, например, локтевой кости, там еще что-то из этой серии, там плечевая кость вот у Окладникова, какая-то там пяточная кость где-то найдена, там еще что-то такое. Вот. Но это какие-то обломки из огрызков. Но сам факт говорит о том, что они там были, и они там, в принципе, сидели. Другое дело, что это была приледниковая зона, и большой плотности населения там и быть не могло. Поэтому их, в принципе, было немного. В европейской части, по сути, вот, ну, кроме Кавказа, единственная находка неандертальца – это зуб из рожка. Есть такое место в Приазовье, рожок называется. Там еще давным-давно был найден зуб. Недавно, говорят, из него выделили ДНК, но результаты еще не опубликованы, поэтому все в интриге, как бы ждем. Неандерталец это или сапиенс, по культуре, в принципе, может быть и то, и другое, датировка там такая тоже промежуточная. Потом появляются сапиенсы. Одни из древних сапиенсов найдены в том числе в нашей стране. Это не говорит, что сапиенсы появились у нас в стране, появились они в той же Африке на самом деле, в интервале времени от 200 до 50 тысяч лет назад, но порядка 50 тысяч лет назад люди уже нашего вида, Homo sapiens sapiens, стали со страшной скоростью расселяться в разные стороны. И в кратчайшие сроки они добежали фактически до края Земли. У нас в стране свидетельства этому довольно многочисленные. Ну, в недавнее время была найдена, например, бедренная кость в Усть-Ишиме в Омской области, найдена в переотложенном состоянии на берегу реки, но по ней сделана датировка, из нее выделена ДНК. Это один из, правда, самых древних сапиенсов. 45 тысяч лет назад такого в мире вообще очень немного. Ну, в Африке есть древнее и где-нибудь там, может, в Азии. Соответственно, косвенные свидетельства, например, на Таймыре найдены скелет мамонта со следами разделки. То есть самих людей нет и даже орудий, строго говоря, в общем-то, нет. Вот. Но, тем не менее, мамонт, который, вероятно, даже был убит, как бы там спорят, как бы да или нет, но тот, кто нашел Петулька, считает, что это свидетельство охоты на мамонта. И вот Усть-Карга, в частности, стоянка, это уже хорошее заполярье. Это Таймыр, там и сейчас не очень уютно, мягко говоря, ну, кроме местных жителей, разве что. Ну, там им-то, наверное, хорошо. Но в тот момент, когда люди только-только вышли из Африки 45 тысяч лет назад, да, а вышли из Африки порядка 50 тысяч лет назад, или, может, чуть пораньше, то есть за 5 тысяч лет они успели добежать до Заполярья и приспособиться к тамошней жизни. Это вообще рекордное состояние. И заселили все маломальски пригодные территории. И от времени сапиенсов На территории нашей страны находок уже много. В европейской части это находки, например, в Костенках. Там целая куча уже скелетов найдена, огромнейшее количество стоянок. То есть не очень понятно почему, но там как медом было им намазано. Вот неандертальцы там не жили, а сапиенсы как поселились, и жили, и сейчас живут, в принципе. И вот поселение Костенки, деревня называется, не просто так, а потому что там в каждом овраге этих костей россыпь. И там найдено много скелетов. Самые красивые – это Костенки-2, Костенки-14, которые одни из тоже древнейших сапиенсов, по 36 тысяч лет и там около того. Потом в Сунгире находки, это окраина Владимира, где найдено 3 скелета таких полноценных и еще запчасти от других. Это тоже приличная датировка по 30 тысяч лет. Это ну, уже не самые, конечно, древние сапиенсы, но зато самые эффектные, потому что погребения в Сунгире – это самые богатые, самые шикарные погребения всего верхнего палеолита вообще на планете. И тут как бы, нам можно гордиться очень даже. Есть в Сибири находки, допустим, Афонтова гора около Красноярска, ну это окраина Красноярска, Мальта около Иркутска, там тоже найдены кости, ну а стоянок там еще больше, там Бурейт, например, рядом есть. И по ним, в частности, выделен ДНК, которая показывает, что какие-то люди, очень родственные афонтовцам и мальтинцам, были в числе заселенцев в Новый Свет. То есть это были люди, которые приплелись к тем, кто шли открывать Америку. Ну и в итоге стали основой, в том числе, американцев. Хотя большая часть шла из тропиков с территории нынешнего Китая, на самом деле. И в еще более позднее время, в мезолите, таких находок становится уже просто немерено. На самом деле в мезолите появляются огромные могильники, и фактически уже вся наша страна была полностью заселена. Вот. Но последние находки, вот в частности в Усть-Ишиме, в Карге, там, и Сопочной и так далее, говорят о том, что найдено еще не все, есть еще что найти, и наверняка новые исследования покажут еще много-много всего интересного.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Ну что, друзья, вчера состоялось историческое событие. Компания SpaceX со второй попытки, но запустила к МКС свой первый корабль с астронавтами на борту. Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, который должен доставить на МКС двух астронавтов, стартовала с площадки космического центра Кеннеди во Флориде. Корабль отправили на орбиту со второй попытки. Запуск 27 мая отменили за 16 минут до старта из-за плохой погоды. На борту Crew Dragon астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкин. Для США это первый с 2011 года пилотируемый космический полет на собственном корабле. И, кроме того, это первая пилотируемая миссия, которую НАСА поручила частной компании. Капсулу Dragon по контракту с агентством создала компания SpaceX. Я напомню, что в 2014-м НАСА и SpaceX заключили контракт стоимостью 2,6 миллиарда долларов на создание пилотируемой версии космического грузовика Dragon. На момент записи программы первая и вторая ступени успешно отделились от ракеты, при этом первая уже приземлилась на плавучей платформе в Атлантическом океане, и корабль вышел на орбиту и продолжил самостоятельный полет к станции.
0: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня из Соединенных Штатов Америки по скайпу специалист по скафандростроению, основатель компании Final Frontier Design Николай Моисеев. Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: К вам обращались за комментариями по поводу скафандров SpaceX, и, в общем-то, вы дали не самую высокую оценку. Хотелось бы узнать, почему вы критично отнеслись к костюмам Crew Dragon.
3: Тут я могу сказать, что я не имею права критиковать скафандр SpaceX. Я могу высказать свое мнение, частное мнение, не как сотрудник Final Frontier Design. Я хочу вам привести несколько моментов вот этого скафандра. Вход скафандра через пах. Молния от лодыжки через пах до другой лодыжки. Как его одеть самостоятельно? Поднять руки вверх и сверху его натягивать на себя, трясти руками. Ты долго будешь пролезать лицом через живот, грудь, потом шею, пока в шлем пролезешь. Душно будет. Кто-то должен одергивать этот скафандр вниз. Потом ты вставляешь руки в рукава, ноги в ноги, в ботинки. Это настолько плохо, настолько неудобно. Если молния спереди, то сам застегнешь, расстегнешь, никого звать не надо. То же самое вылезать из него, тоже проблема.
2: Неужели они сами этого не увидели, не поняли во время испытаний?
3: А я тоже обратил на это внимание. Понимаете, вот какие-то конструктивные особенности, например, тесный шлем, очень толстый шлем, вместо 1.5 миллиметра, 25 миллиметров они сделали, вместо молнии на груди, молнии в паху. Получается, что астронавт пожелать не может ничего. В той системе, в которой я работал, вот, космонавты говорят, мне вот тут вот где-то жмет или не нравится, можно ли улучшить, я вот тут руку не могу поднять. И шли на поводу, если могли сделать. А тут получается, вот скафандр сделан известным модным дизайнером, и его менять нельзя.
2: Ну, то есть сейчас на первый план выходит не рациональность, а эстетика, такой героический облик, чтобы был у астронавта? Или это только характеристики для миссии SpaceX?
3: Ну, получается, что выглядит модным, круто, это сейчас важно. Рынок требует, покупатели требуют. Но функциональность, она теряется вот в процессе всех этих модных изысков. Меня учителя учили, Николай, скафандр строго функционален должен быть. Если лента нашита, то она нужна для чего-то, а не для красоты. Скафандр и так выглядит круто.
2: А зачем Илон Маск потратил огромную сумму денег? Почему он не взял уже существующие, проверенные прототипы костюмов для астронавтов?
3: Ответ простой, он об этом ответил. Я видел, у меня есть мнение, у меня есть собственное видение, как должен выглядеть скафандр. Я вот так именно хочу, чтобы он такой вот был.
2: А, ну это, то есть, хозяин-барин, как говорят русские. Да. А скажите, пожалуйста, он бы мог заказать, допустим, скафандр в вашем бюро Final Frontier Design, или же сразу бы понятно, что мы сами все разрабатываем, делаем. Были, может быть, какие-то тендеры.
3: Все было сложнее. то они к нам обращались 3 раза. И 3 раза мы им посылали подробные отчеты. И они, получается, эту информацию собрали. Они ко всем обращались, ко многим другим фирмам. Все дали какие-то технические данные. Они собрали эту информацию и никого не наградили контрактом. И потом, когда мы встречались на разных конференциях, все люди говорили: SpaceX собирал информацию и в 99% никому не дал контракта.
2: Ну, то есть они просто решили бесплатно воспользоваться.
3: Это не только по скафандрам произошло. По солнечным батареям, по всем всяким углам, по всем всяким штукам, которые используются для полетов.
2: А нельзя ли как-то, как это у нас говорят по-русски, прижучить? Потому что это как-то нечестно, мне кажется.
3: Ну как, они спрашивают о предложении, как вы видите это? Приходит письмо. Ну, начинаем прыгать от радости. SpaceX на нас внимание обратил. А получают от нас предложение. Митинг был первый в 2011 году. Я не понимаю, почему Илон Маск говорит, что они затратили почти 4 года.
2: То есть гораздо больше.
3: До 20-го прошло, 9 лет прошло,
2: да,
3: 8,5.
2: Достаточно критично прозвучало, что Илон Маск поручил дизайнеру костюмов для фильмов о супергероев, его зовут Хосе Фернандес, как раз вот этот внешний облик скафандра. Но ваш партнер, президент Final Frontier Design Тед Саузерн, да, он по образованию художник и скульптор.
3: Ну, Тед, да, я должен сказать, он проникся тем глубинным пониманием сути скафандра. Скафандр – это аварийно-спасательное снаряжение вот в данном случае. Должен спасать в случае аварии, а не украшать. В этом плане у нас 100% совпадение взглядов. И надо сказать, что наше объединение, наш симбиоз – это просто потрясающий случай кооперации, когда 2 человека с разным опытом, с разным образованием встретились вместе и создали новый продукт. Мы действительно сделали новое поколение скафандров, которые лучше по подвижности, легче, удобнее. О, говорит космонавт, это удобно. Он еще устает меньше. Он потребляет кислорода меньше в данном случае. Если он носит на себе тяжелый, неудобный скафандр, тесный, то он начинает тяжело дышать. А если он носит легкий, комфортный скафандр, вот как какую-то футболочку с короткими рукавами, то он счастлив, доволен и не глубоко дышит.
2: Нет, но это все правильно, это все правильно. Это очень-очень понятно, то, что вы объясняете. Как вы считаете, когда мы окажемся на Луне и на Марсе?
3: Администрация Трампа приказала НАСА в 2024 году. Ну вот на настоящий момент нет скафандра, корабля и ракеты. НАСА очень сильно работает над этим. Но многие эксперты говорят, что это 2024 год нереально. Ну, поживем, увидим. Я надеюсь, что это случится. А дальше НАСА ориентирована на Марс. Там примерно 30-й год.
2: А можно ли рассуждать, что SpaceX опередят НАСА?
3: Ну, хорошо. Допустим, у SpaceX перестанут взрываться. Да, Starship, да, звездный,
2: да,
3: корабль.
2: Да.
3: Очень амбициозное название — звездный корабль. 4-й раз взорвал. Они быстро двигаются, учатся на ошибках, и с каждым разом они все дальше идут. Но срок плывет, а вот он говорил на 23-м году. Получается, маловероятно в 23-м году. Ну, допустим, в 24-м году на месяц раньше нас сядет. Сядут, поглядят в окошко и улетят обратно. Потому что лунного скафандра не существует, его нет ни у кого.
2: Так вот, пожалуйста, сейчас самое время, сколько у нас сейчас 20-й год, вот 4 года, пусть закажут вам лунный скафандр.
3: Пусть закажут. Они не работают над ним. Знаешь, почему они не работают? Они нам сказали, пока этот не сделают, пока не полетят, мы не занимаемся никаким другим проектом.
2: А пока Crew Dragon не полетят?
3: Может быть, после этого они начнут делать. А может быть и нет, я не знаю.
2: А нельзя использовать скафандр, в котором американцы уже выходили на поверхность Луны? Ну, немножечко его там подкрасить, подштопать?
3: Нельзя. Ну, во-первых, нет технологии, например. Вся оснастка уничтожена. Тот скафандр требовал большое количество оснастки.
2: Что это значит оснастка? Я не очень понимаю.
3: Например, вы знаете, как изготавливают резиновые перчатки? Вот такие руки керамические. Их окунают в латекс. Несколько раз окунают. Потом сушат, а потом в печку. Печка при определенной температуре латекс вулканизируется в присутствии определенных химических веществ, серы там и другие. И из жидкого латекса мы получаем упругую резиновую пленку, которая тянется. И потом эту резиновую перчатку или другое резиновое изделие снимают с этой оправки. И вот эта вот оправка или модель, она должна быть. Без нее мы не сделаем. И вот этот вот скафандр Аполлон, коленки, локти, плечи, перчатки, они все были из этих с оправками такими, которые макались в жидкий латекс.
2: Понятно.
3: А если их нет, то надо новые делать.
2: Мы исчезнем из эфира буквально на пару мгновений. Друзья, не отключайтесь. В эфире у нас специалист по скафандростроению и основатель компании Final Frontier Design Николай Моисеев. Помните, что подкасты передачи данных вы можете послушать в любое удобное для вас время на сайте kp.ru и на всех подкаст-площадках страны.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир. Передача данных, у микрофона Мария Баченина. И в виртуальной студии у нас специалист по скафандростроению, основатель компании Final Frontier Design Николай Моисеев. Я, наверное, хочу начать даже не с науки, а потому что меня настолько увлекает ваша личная история. Простому российскому инженеру, чтобы создать компанию, конструкторское бюро в Соединенных Штатах, вот с чего нужно начать?
3: Ну, в нескольких словах, я об этом не мечтал и не думал. Ну, я как простой советский парнишка, я мечтал о космосе и всю жизнь посвятил ему. Но жизнь так сложилась, что были нищие 90-е, потом оказалось в 2000-х ситуации еще хуже. Вот, и я участвовал в конкурсе «Перчатка астронавта». Был открытый конкурс такой двух раз. Первый заход, можно сказать, зарубили русского, потому что они увидели, что это будет как бы для них не очень-то приятно, если русский выиграет. Они поменяли правила во время конкурса и исключили много пунктов. Например, исключили разделение призов, и через месяц они прислали новые правила. И там было написано, что так и так. Вот. А во второй конкурс мы выиграли вместе с моим бизнес-партнером Тедом Сазерном. 100 тысяч долларов, и основали компанию. После основания компании, как оказалось, все только начинается. Мы оформили визу на меня, рабочую визу, по категории О1 для выдающихся ученых. В 2010-м оформили компанию, в 2012-м я переехал в США, билет в один конец. В начале 2013-го получил грин-карту, тоже по категории выдающихся ученых. 2 месяца я потратил на сбор документов, рекомендательные письма от НАСА, все дипломы, патенты. Но в чем была сложность? В США очень строгие законы по передаче технологий. И скафандры входят в эту категорию, специальная технология. И просто так иностранцам ничего нельзя показывать, рассказывать, объяснять. Вот я вам не могу никаких деталей рассказать, иначе будут последствия. Вы должны это понимать. И вот Тед, когда мы начали работать, он выяснил, что я не могу на него работать. Специалист по скафандрам, который, как говорится, приносит знания в США и не может работать над проектом. Мы сразу гранты стали получать от НАСА, и он на меня оформил лицензию. Вот потребовалось, да, лицензии на меня, чтобы я имел право работать.
2: Почему разработать новый скафандр так дорого? Я вот понимаю, что нужно зарплату платить людям. Любопытно для человека, который далек от производства чего бы то ни было, что самое дорогое? Наверное, создание принципиально нового материала. Что вот стоит самую большую цену?
3: Это очень хороший вопрос. Спасибо, что вы его задали. В цену скафандра входят материалы, из которых он сделан. Если вы владелец компании, и вы думаете начать делать новый скафандр, вы не можете начинать с новых материалов, которые не существуют, которые вы не можете купить. Вы не можете сказать: о, я хочу там, допустим, какую-то вторую кожу. А ее нету ни на рынке, ни образцов никаких нету, ничего. То есть вы должны только брать те материалы, которые уже существуют. Прогресс по материалам очень-очень серьезный. Мы, когда начинали, был ассортимент, один артикул, А сегодня несколько десятков артикулов этого современного материала. Они прочнее стали и так далее. На втором месте это работа. Но самый дорогой пункт – это сертификация. Что значит сертификация? Это просто стоит огромных денег. Вот, например, была объявлена цифра в открытых источниках. Сертификация новой перчатки стоит 1 миллион долларов.
2: А что это означает, действительно, сертификация? В каких-то комиссиях?
3: Многочисленные испытания.
2: Я слышала, что в НАСА даже тестируют, многие люди завещают свои тела науке, да, и на трупах тесты проходят, потому что это гораздо эффективнее, чем на манекенах. У вас тоже?
3: Верно.
2: У вас тоже,
3: да,
2: так же?
3: Да, верно. У нас нет этого. Сейчас НАСА испытывала на трупах перегрузки. Клали трупы в скафандрах. Корабль «Орион» – это новая капсула на смену «Аполлону» и «Спейс-шаттлу». И эту капсулу «Орион» они сбрасывали в воду, на землю. Эти тела умерших в воду, на землю. Эти тела умерших людей облеплены датчиками, и потом их

0: у него специальный скафандр. Ну вот возьмите, если мы полетим с вами на спутник Сатурн-Титан, там давление атмосферы близкое к земному. То есть если скафандр для Луны нужен сделать скафандр для вакуума, то на Титане вакуума нету. Космонавт выйдет из космического корабля, а там такая же атмосфера с таким же давлением. Ну, не такая же атмосфера, по давлению такая же. Там минус 150.
1: Ну вот да, если снаружи минус 150, минус 125, а внутри должно быть как минимум плюс 20.
0: Верно. Это совершенно другой скафандр получается для Титана, для Марса или для Луны. Почему для Марса очень, конечно, близко к Луне, но почему для Марса другой скафандр нужен? Сила тяжести выше. Соответственно, скафандр должен быть легче. Это действительно вызов для инженеров, для конструкторов, дизайнеров. Он должен быть значительно легче лунного. Потом атмосфера. Все системы терморегулирования в атмосфере не работают, которые для вакуума. Нужно пересматривать этот вопрос.
1: Какие тесты нужно провести для того, чтобы проверить работоспособность скафандра и ударопрочность шлема? Потому что чаще всего в кино, ну вот какие фильмы приходят на ум? Первый, конечно, «Марсианин» приходит на ум, показывают нам пробито стекло, все. И в «Гравитации» такая же история была, когда в одного из астронавтов попал осколок в открытом космосе. Действительно, шлемы настолько хрупкие у космонавтов, или это придумка киношников?
0: Очень хороший вопрос. Один прыжок в 60-м году из аэростата, из стратосферы, он закончился смертью пилота. Два человека поднялись на стратостате в Советском Союзе, открыли люк, первый выпрыгнул, гондола резко подскочила вверх, потому что от веса избавилась. Второй ударился шлемом о какой-то болт на обрезе люка, образовалась маленькая дырочка 5 миллиметров. И быстро из него выстрел воздух, быстрая рекомендация, он умер практически на вене, он упал вниз мертвый, парашют раскрылся на определенной высоте, сработал автомат раскрытия парашюта. Он приземлился погибшим. Первый держит до сих пор мировой рекорд по длительности падения без выпуска парашюта. Это ужасная трагедия, и материал того остекления шлема был акриловое стекло. Сейчас это стекло не применяется очень давно. Поликарбонат. Поликарбонат намного-намного прочнее. Если вот вы... Я вам дам шлем, молоток, любую другую железку, и вы начнете лупить по этому остеклению шлем. Не вы и даже я, допустим, я более мощный физически, мы не сможем руками, ни молотком не пробить дырочку в этом поликарбонате. Отверстие мы не сможем сделать, мы не сможем его расколоть. Мы его поцарапаем, нанесем какие-то глубокие царапины, но не сможем пробить сквозную дырку. Совершенно другой материал, он намного-намного прочнее. Но, допустим, метеорит, летящий с большой скоростью, или микрометеороид, он пробьет, конечно. Он летит издалека, вот с очень большой скоростью, и тут несчастный астронавт попадается, и он шлемом ударяет. Но это и вероятность очень низкая этого. Ну, возможно. Вот. И у современного скафандра «Орлан» три слоя остекления. Три. В три раза прочнее, чем у тех ужастиков, которые показаны.
1: А хорошо, а как они тестируются?
0: Не молотком. Это специальная пушка как или ружье, которое стреляет с космическими скоростями, специальным шариком, это все оговорено. Диаметр шарика, скорость шарика, расстояние между ружьем и стеклом. И определяли, какие массу, скорость, инерцию, они все это выдерживают. А какие еще испытания? Мы собираем скафандр целиком, там есть стекло, и все это проверяется на разные величины давления. И рабочее давление, оно самое-самое низкое. 1,5 раза давление опрессовки выше. Ну, то есть, прежде чем засунуть человека в скафандр, надо на 1,5 раза больше испытать, чтобы быть уверены, что нигде ничего не лопнет. И есть еще трехкратное в советских, российских скафандрах, трехкратное. То есть тоже ничего не должно измениться. Но после этого, конечно, испытания, этот скафандр, нельзя в нем космос летать. Он только вот для сертификации.
1: А, то есть для космоса, для непосредственного полета строится вот по этому образцу новые, абсолютно
0: новые. Да, по тем же технологиям, по тем же образцам, из тех же материалов, и мы уверены, что это все выдержит. Вот смотрите, надо построить скафандр целиком, пытаться его

0: разрушить и убить его. Это же денег стоит. Поэтому сертификация – одна из значительных частей стоимости создания новых скафандров.
1: Ну что, спасибо. Будем, так сказать, ждать и держать руку на пульсе до 2024 года. Николай Моисеев был у нас в эфире, специалист по скафандростроению и основатель компании Final Frontier Design. Николай, спасибо вам большое.
0: Спасибо, до свидания.
1: Друзья, если вы только что подключились, помните, что подкасты передачи данных вы можете послушать в любое удобное для вас время на сайте kp.ru и на всех подкаст-площадках страны.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Остановлены чемпионаты.
4: Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом после пандемии? Радио «Комсомольская правда» представляет «Спорт без короны» с Константином Дереховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14:00 по Москве. «Спорт без короны» на радио «Комсомольская правда».

Так, здравствуйте. Сегодня я вам расскажу о том, как тело человека сформировалось не в позднейшие времена. То есть часто антропологи говорят о том, как тело человека менялось за последние 3 миллиона лет, 5 миллионов лет. А я расскажу о том, какие части человека и почему и как возникли, начиная прямо с самого начала. Потому что многим представляется, что животное и растение – это что-то само по себе, человек – это что-то само по себе, у человека некая своя эволюция, а у комара, например, своя эволюция, и они между собой ничего общего не имеют. На самом деле у человека части тела собраны от разных предков, начиная с докембрия, ну, начиная, строго говоря, с происхождения жизни, возникновения жизни вообще. И все наши части, они возникли не для человека на самом деле, они возникли для того, чтобы когда-то у кого-то что-то работало в тех условиях, которые были десятки, сотни миллионов лет назад. И, естественно, в то время, эти десятки, сотни миллионов лет назад, ни о каком человеке близко даже речи не было, и нужды, которые возникали, были совершенно не такие, как сейчас. Собственно, даже не с этих моментов, а с более ранних. Для простоты изложения я построю свой доклад по хронологии, на самом деле. То есть человек собирался, как я сказал, в разное время, довольно так сумбурно. Естественно, не все аспекты я затрону, то есть можно брать вот любую точку в человеке и про нее начинать рассказывать. Вот. Но надо чем-то ограничиться, тем более времени не так уж у нас и много. Я постараюсь уложиться в это время. Поэтому в 14 шагах, ну, с прологом и эпилогом, и, значит, начало. Начало восходит фактически к появлению планеты вообще, возникновению жизни. Как возникла жизнь, строго говоря, до сих пор никто не знает. Существует довольно много всяких версий, гипотез и теорий. В большей или меньшей степени они обоснованы, но сейчас есть несколько ведущих специалистов, которые разрабатывают это на основе анализа строения РНК, ферментов, белков и так далее. Ну, в химии углубляться, конечно, смысла далеко нет, но замечательно, что жизнь можно определить как автокаталитические системы высокомолекулярных соединений углерода в неравновесных условиях. И фактически вот мы и есть автокаталитическая система высокомолекулярных соединений углерода. То есть вначале в так называемом первичном океане, а может быть в первичной почве, возникали просто некие молекулы. Это можно воспроизвести, более того, экспериментально. Это делалось экспериментально, когда создаются условия, какие были на первичной Земле, столько-то азота, столько-то углерода, столько-то еще каких-то веществ, потом куда отключиться электричеством, имитируя этим электрические разряды грозовые, например, а получается ультрафиолетом, поскольку озонового слоя не было и солнышко светило по полной программе, и смотрит, что получится. Получается, на самом деле, довольно много всякой химии из простейших элементов, они сами собой более-менее соединяются, но химия идет в любом случае, и в том числе получаются молекулы белков самые простые, ну, скорее на уровне даже аминокислот, и маленькие кусочки, ну, не ДНК, конечно, и даже не совсем еще РНК, но, по крайней мере, нуклеотиды. И вот, видимо, на уровне где-то около 4 миллиардов лет назад, то есть спустя не так много времени после возникновения планеты вообще, возник так называемый РНК-овый мир. То есть это были маленькие кусочки РНК, которые болтались где-то в этом первичном океане и химически, автоматически соединялись с первыми белками. Вот. Ну и, собственно, это как бы первая жизнь. Но настоящая жизнь, она началась вообще-то с появления еще оболочки вокруг мембраны, когда появилась клетка. Ну вот клетка, собственно, это все та же самая РНК изначально с белками, но окруженная еще оболочкой, чтобы было внутри не то же самое, что снаружи. Вот эта разница внутри и снаружи, это, собственно, главная основа жизни, чтобы был некий градиент. И, собственно, у нас сейчас мы на этом, собственно, держимся, потому что то, что у нас внутри, не то же самое, что от нас снаружи. А если будет одинаково и там, то это, собственно, камень получается. Ну, вот. Ну, древнейшие следы жизни обнаружены в Гренландии с датировкой почти 4 миллиарда лет назад, ну, поменьше немножко. Причем это даже не, собственно, какие-то отпечатки, это не клетки, это химические следы жизни, то есть не такое, как в природе, соотношение разных изотопов, на самом деле. А древнейшие отпечатки, собственно, клеток, цианобактерии и первые, так называемые, строматолиты – это колонии бактерий, которые друг на друге слоями живут, обнаружены в Южной Африке, в США, с датировкой 3,5 примерно миллиарда лет назад. Ну, строматолиты современные у западного побережья Австралии здесь изображены,
И так вот они на срезе выглядят, каждая полосочка – это слой бактерий на самом деле. Вот они там обычно в три слоя живут, в каждый момент, ну, потихонечку нарастают вверх и вверх. Ну, это самое начало, это эпилог, это присказка. Значит, собственно, на этом уровне еще как бы тела-то и нет как такового. Начало нашей эволюции такой полноценной пошло с появления клеточного ядра. Проблема прокариот, так называемых бактерий и архей, то есть бесклеточных организмов, в том, что они маленькие, и когда РНК или уже ДНК болтается просто в цитоплазме клетки, она подвержена всяким опасностям. То есть мы не можем проводить, например, восстановительные реакции, потому что ДНК, как, наверное, вы помните из школы, дезоксирибонуклеиновая кислота, если мы туда добавим щелочь, то у нас будет нейтрализация, и ничего работать не будет. То есть бактерии, если безъядерные, они ограничены в своем метаболизме, они много реакций не могут проводить. Это как бы не здорово, хочется больше чем-то делать. Вот, поэтому в некоторый момент появляется ядро. Ядро – это, по сути дела, пузырек, вставленный внутрь пузырька. И тогда мы генетический материал храним внутри, а снаружи проводим какие угодно нам, какие нам хочется реакции. А в цитоплазме снаружи от ядра можно наделать еще много пузырьков. И по большому счету, вот с этого момента и дальше начинается вкладывание матрешек друг в друга. И в принципе, еще одно определение жизни, как его можно определить, это эволюция пузырьков. Как пузырьки вкладываются в пузырьки, впячиваются в пузырьки, выпячиваются в пузырьки. Это на любом уровне. На уровне клетки, ядра, митохондрии, там, каких-то вакуолей, на уровне организма целого, то есть у нас есть кожа, есть скелет, есть какая-нибудь брюшина, например, внутри. То есть это тоже свои матрешки, вложенные одна в другую. Вот. И на уровне эмбриогенеза, то есть, например, когда пластула впячивается, образуется гаструла, это впячивание пузырька в пузырьках, в пузырек. Нейруляция, образование нервной системы, это образование тоже трубки путем впячивания пузырька в пузырек и так далее. То есть вот этот вот общий принцип такого пузырькования, в кавычках, естественно, он вот был заложен примерно около 2 или даже больше миллиардов лет назад. Ядро защищает ДНК, что позволило проводить намного больше разных процессов, позволило удлинить эту самую ДНК, сделать ее уже не кольцевой, а линейной, и усложнить весь процесс. То есть мы сейчас сделаны сложно, для этого нужно много-много генов, чтобы их было очень много, должно было появиться ядро. Вот оно появилось. Ну, кроме того, более-менее параллельно, некоторые первые ядерные организмы, они съели некоторых бактерий, которые умели производить АТФ, аденозин-трифосфорная кислота, которая высокоэнергетичная, которая дает много энергии. И в настоящее время все эукариоты, так или иначе, имеют митохондрии, причем в одной клетке нашей может быть до 2000 этих самых митохондрий, но вот эти съеденные бактерии, они не были переварены, они стали нашей составной частью и стали работать на нас. Вот, соответственно, те эукариоты, которые митохондрии не съели, они проиграли гонку выживаемости, потому что ну, они были не такие энергетически активные. Вот, а мы теперь энергетически активны, в дальнейшем это еще, конечно, там развивалось, эволюционировало. Ну, например, наша красная мускулатура, там вот до 2000 митохондрий в клетке может быть, она дает большие нагрузки, ну, собственно, вот наша скелетная мускулатура, то, что мы можем двигаться, это следствие того, что каким-то древним клеткам хотелось повысить свой энергетический баланс, его как бы улучшить, усовершенствовать. А теперь мы можем шевелиться в том числе. Вот. Но может быть по-разному, например, у рептилий и птиц, у них так называемая белая мускулатура, вот есть любители белого мяса, да, но белая мускулатура там меньше митохондрий, она дает очень резкое движение, но такое непродолжительное. То есть, когда, например, курица взлетает, да, или рябчик хотя бы, вот, он это делает как выстрел, так бабах, потому что у нее белая мускулатура работает очень быстро, активно, но как бы тонически долго сокращаться не может. То есть вот на махание активно хватает, а, скажем, вот, на долгую и непрерывную работу не получается. Вот. Но кому что надо. Собственно, нам это не нужно, летать как бы, можно другими способами, с помощью самолета, а рябчика надо прыгать. Соответственно, на следующем уровне, ну еще все по-прежнему в докембрии, важный момент был, ну и в начале кембрия, это появление кислородной атмосферы. Ну, только даже не аэробный, а кислородный. Дело в том, что вначале в атмосфере не было большого количества кислорода, было много всего, метана, водяных пород, там, бог знает чего, но, в общем, не кислород. Вот. А использование кислорода для окисления кислических веществ – это хороший такой способ, опять же, получения энергии. Вот. Первые одноклеточные существа, бактерии, наверное, первые эукариоты,
они не использовали кислород, они его выделяли. Это был продукт жизнедеятельности, который был вообще-то ядовитый, строго говоря. Они его выделяли, они как бы дышали, да, ну, в обратную сторону, чем мы, и загадили атмосферу до такой степени, что, собственно, сами же им отравились, по большому счету. И было даже не одно, а несколько вымираний, когда, ну, вот особенно в промежутке между 850 и 600 миллионами лет назад, капитальнейшее вымирание, когда все, которые были не кислородные, они, собственно, этим кислородом благополучно отравились. А те очерпенцы, которые до этого непонятно где вообще этот кислород брали и как-то там с грехом пополам перебивались вот этими следами кислорода в атмосфере, они оказались неожиданно выигрышем, потому что кислорода стало много. Ну, его стало не вдруг много, понятно, что 850-600 между ними немаленькое время, но тем не менее накопилось, стало очень много кислорода, его можно стало использовать очень здорово для своего метаболизма. А использование активное кислорода дает массу всяких энергетических возможностей, в том числе дает возможность сделать чего-то более-менее твердое. Ну, например, теперь у нас есть ногти. Если бы у нас не было кислородной атмосферы, если бы нам вот эти анаэробы 800 миллионов лет назад не наделали кислорода, столько, сколько его сейчас есть, то, собственно, ногтей бы у нас, волос, зубов, всего прочего не получилось. И мы бы вообще не получились как многоклеточные, потому что многоклеточность сделать сложно, потому что для того, чтобы организм был многоклеточный, надо, чтобы все его клетки гарантированно умерли, кроме половых клеток. То есть у нас бессмертные клетки, только половые, они перейдут в следующее поколение потенциально до бесконечности. Все остальные должны умереть, но при этом в каждой клетке организма ДНК одна и та же. То есть геном везде один и тот же. Надо сделать так, чтобы в одном месте работало одно, в другом работало другое. Изначально получается из одной клетки. Это делать сложно. Для этого нужно очень сильно мудрить, опять же нужно затратить на это много энергии, как минимум, и опять же для этого нужен кислород. Ну, кроме этого, в начале Кембрия, 542 миллиона лет назад, ну, там, не обязательно с точностью до миллиона, конечно, видимо, появляются планктонные фильтраторы, вот примерно такого облика, ну, это современный рычаг, но там было что-то более-менее похожее, которые стали, научились очень успешно фильтровать воду своими какими-то там ножками-усиками. От этого солнце стало хорошо проникать вниз, освещать более глубокие слои. Там появились водоросли, которые до этого только поверху где-то плавали. От этого, опять же, количество кислорода в глубоких слоях увеличилось. И глубоководные, в том числе животные, опять же смогли строить твердые всякие элементы тела. И в палеонтологической летописи мы это наблюдаем в виде так называемого кембрийского взрыва. То есть у нас есть отпечатки каких-то невнятных там медузоподобных существ, а в начале Кембрия, вот примерно 540 миллионов лет назад, как бы вдруг неожиданно появляется масса животных со скелетом. Ну, скелетом не как у нас, понятное дело, то есть в основном это внешний панцирь, вот типа все тех же рычков. Вот, но тем не менее, ну, самый известный пример — это трилобиты, например. Из тех, что, я думаю, вот здесь вы более-менее представляете. Ну и вот тут какие-то примеры приведены. Вот, но понятно, что они возникли, конечно, не вдруг. То есть они до этого были, но до этого они были маленькие. А теперь они смогли стать большими. Вот. Ну, нам вот опять же достались всякие твердые части. Но прогресс шел своим путем, своим ходом. В начале Кембрия, ну, спустя еще энное количество миллионов лет, порядка 530 миллионов лет назад, появляются, или, по крайней мере, становятся нам известны первые хордовые животные. Для многих понятие «хордовые позвоночные» звучит как синонимы после школьного курса. На самом деле это не одно и то же. Хорда — это такой стержень в спине у примитивных животных, вот у современных ланцетников, ископаемых, вот примерно так выглядели, такой стержень в спине, который дает, во-первых, опору тела и дает возможность закапываться, скажем, в грунт. То есть можно ползать по поверхности, но это не здорово, потому что кто-то может съесть. А гораздо точнее, лучше туда воткнуться, в этот грунт. Но воткнуться мягкому существу трудно, потому что оно маленькое, а песок твердый. Вот. А с хордой это сделать здорово. Можно наружу высунуть только мордочку и фильтровать, опять же, чем им проплывает, какими-то там щупальцами. Вот. Первоначально, что характерно, хорда, то есть как бы предшественник нашего позвоночника, каких-то очевидных преимуществ, видимо, не давала на самом деле. Потому что в это же самое время существовали там те же самые трилобиты, первые ракообразные, там еще кто-то такой, которые этих хордов, видимо, благополучно ели. Снаружи-то они были мягкие. Вот. Но потом это оказалось замечательным плюсом, потому что если мы имеем скелет снаружи, экзоскелет, как, скажем, у рака, да, или там, у любого насекомого,
то мы ограничены в росте, потому что он получается слишком тяжелый, если мы его увеличиваем. И его трудно разрастать в сторону вообще, в принципе, как бы увеличивать. А если у нас скелет внутри, вначале это преимуществ никаких не давало, вот этих сильно больших, ну, как бы это было здорово, но не очень. А потом оказалось очень выгодным, теперь мы можем расти сколько влезет. И теперь мы, конечно, снаружи очень более-менее уязвимые, но насекомые, раки, как бы мы все-таки едим обычно, а не они. Вот. Но кроме этого, более-менее синхронно возникла трубчатая нервная система. Есть несколько видов нервной системы. У беспозвоночных, как правило, она ганглиозная, то есть это шарик нервных клеток. И эти шарики можно выстроить всю почку, соединить вдоль и поперек, ну какая-то там лестница, полосы или сеточка. Вот. А может быть трубчатая, как у первых хордовых, а как у нас. Видят трубки, встроенные внутрь нас. Ну, у нас это в спинном мозге и, собственно, головной мозг. Это не некий массив нервных клеток, а это, по сути, трубочка, а спереди она увеличена в виде пузырей. Вот эти пузыри спереди преобразуются в головной мозг. Каждый пузырь, их все изначально 5, становится отделами головного мозга. Разница между ганглиозной системой сплошной и трубчатой с полостью внутри в том, что когда система ганглиозная, то питание и выравнивание ионного баланса, то есть заряда на поверхности, оно может идти только снаружи. И те клетки, которые находятся где-то в глубине, они питание не получают. И у них заряд, когда меняется в процессе деятельности вот, нервной, то как бы выровнять его уже практически невозможно. Есть ограничения на размер. Это можно решить путем удлинения всей этой нервной системы, то есть можно делать много-много ганглиев. Есть, например, многочетинковый червь современный 60 метров длиной, это в два раза длиннее, чем птиц самый большой. Вот. Но от этого червь умнее не становится, то есть у него членник каждый вот такой, допустим, да, но на 60 метров длины. Вот. Но все эти ганглии одинаковые. То есть мы вот этот сплошной ганглий как бы усложнить, ну трудно его. Пытались некоторые беспозвоночные что-то с этим сделать. Возникли такие грибовидные тела у насекомых, такие пумпочки типа грибочков, которые площадь увеличивают, и ну, за счет этого, ну, типа извилин наши что-то аналог. У головоногих моллюсков, осьминога, например, там чуть посложнее, там несколько ганглий слеплены вместе. Вот. Но это как бы, ну, дальше осьминога, интеллект, в общем, у них не пошел. А у наших предков получилась эта система трубчатая. Вначале, опять же, никаких очевидных преимуществ этого не было, кроме сложности в эмбриогенезе. Вот. И ванцетник, он интеллектом не блещет, и головного мозга у него, собственно, какого-то особо и нет. То есть трубка и трубка, ну, впереди там чуть-чуть потолще. А потом оказалось, что это очень здорово. И наш нынешний мозг — это такой большой, хитро сложенный пузырь, который питается и снаружи, и изнутри выравнивается этот самый ионный баланс. И за счет вот этих вот складок пузыря мы можем увеличивать его ну, потенциально, сколько влезет. Ну, вырастить голову с арбуз, там, сколько влезет, ну, пока 1,5 килограмма где-то, даже чуть поменьше в среднем. Но это не предел, потому что есть слоны с 4 килограммами, есть киты с 6 килограммами. Ну и, в принципе, тут уже несущие возможности с шеей, как по большому счету, нам ограничивают нашу голову. Ну и сколько мы можем съесть, чтобы это дело пропитать. Вот. Но, тем не менее, заложены эти возможности были вот 530 миллионов лет назад для, в общем-то, других целей. И в тот момент, опять же, как бы было не слишком очевидно, что это здорово. В ордовическом периоде от 480 до 470 примерно миллионов лет назад возникают покровы твердые снаружи и внутри у наших предков, и зубы в том числе. Ну, зубы и скелет — это не одно и то же, на самом деле. Они из разных эмбриональных частей формируются. Но, опять же, первоначально скелет внутри был, по сути, из этой самой хорды. А, кстати, есть разработки, которые показывают, что вначале, может быть, еще была некая пре-хорда, то есть тоже некий штырь такой, потом заменился на хорду, потом эта хорда заменяется, собственно, на скелет уже как таковой, на позвоночник. У нас, хотя мы хордовые животные, люди, хорды у взрослого человека, собственно, нет. Она закладывается у эмбриона, а в последующем она, в общем-то, заменяется на позвоночник, который сам по себе формируется, а хорда остается только в виде остатков межпозвоночных дисков, такая жидкость там внутри. Вот. Но, тем не менее, мы хорды, потому что у эмбриона есть, у ланцетника нашего предка есть, ну, похожего на нашего предка, а вот, собственно, предки как таковые примерно так вот выглядели, рандастес, скажем, вот ордовикская, одна из первых рыб. Причем, как я уже сказал, внутренний скелет – это, с одной стороны, здорово, дает подвижность, да? Снаружи не сковано, но защиты это не дает, на самом деле. Снаружи может какой-нибудь вот такой подплыть, товарищ, съесть, да, своим клювом. А он-то снаружи забронирован, вот они съешь.
Но хочется как-то все-таки обороняться, поэтому, во-первых, рыб были еще головные панцири, как правило. Ну, не у всех, на самом деле, но большинства. Ну, да, голова – самая важная часть, мозги надо беречь. Она забронирована панцирем, как правило, сверху и снизу, а на остальной части тела – на маленькие чешуйки. Ну, чешуя – это некий покров защитный снаружи, но его же можно завернуть немножко внутрь, в рот, и тогда получится зубы. На самом деле чешуя бывает разная, у разных рыб она из разных веществ состоит, там диалиновая и так далее, всякая разная, но вот можно сделать зубы в том числе. И по сути наши зубы это те же самые элементы кожные, завернутые внутрь. А скажем, акула, она вся покрыта зубами, по большому счету. То есть у акулы чешуи такой вот нет, а у нее, по сути дела, зубы по всей поверхности тела. А те просто, которые внутри рта, они побольше зубы. Поэтому, собственно, у акулы рот так страшно выглядит, потому что у нее маленькие-маленькие, превращаются в большие, а потом становятся маленькими, много рядов располагается. Что характерно, первые существа с зубами, наши предки, они челюстей, в общем-то, не имели. То есть это была просто дырка, окруженная зубами, ну, которой можно что-то ухватить и заглотать. Вот. А у нас вот что-то появилось. Вот. Но в это время главными хищниками были вот эти наутиловидные, чуть попозже рак и скорпионы. А, собственно, в силурском периоде, в начале силурского периода, порядка 440 миллионов лет назад, появляются конечности и челюсти. Конечности первоначально были в виде плавниковых складок, то есть вот это, например, тилодус, одна тоже из древнейших рыб, тоже бесчелюстная еще, но у нее вот сбоку такие вот плавниковые складки. То есть такая колёвочка по боку тела, иногда сверху тела, иногда снизу тела, ну там по желанию, которую можно ундулировать, то что называется, вот так вот последовательно колыхаться и за счет этого плыть. Вот. Причем, у первых эта складка, как правило, была в длину по всей длине тела, но в последующем она могла разделяться и более-менее обособились, скажем, хвостовой плавник, спинной плавник, а из вот боковых возникли в том числе грудные, брюшные, то, что у нас ноги теперь стало, ну еще анальные и парные снизу тоже. Но что характерно, у многих рыб, как у которых первых появлялись парные плавники, ну здесь, собственно, еще без плавниковые, но у первых рыб с плавниками появлялось не обязательно две пары парных плавников. То есть вот у нас есть ручки-ножки, да, две пары конечностей. А было и по три, и по четыре, и по сколько угодно, в принципе. Потому что вот эту изначальную плавниковую складку можно поделить разными способами. Из этого следует, что то, что у нас две ноги и две руки, ну это некая случайность на самом деле. Ну вот из таких мы получились. А в принципе могли получиться из тех, у кого было, скажем, пять пар плавников. И тогда бы было с пятью парами ног. Ну, есть же насекомые с шестью ногами, да, есть какие-нибудь раки с восьмью ногами, десятиногие раки, сколько влезет. Вот, есть многоножки в конце концов. То есть количество ног, оно, в общем, ну, не слишком чем-то обусловлено таким практическим, по большому счету. То есть на двух тяжело ходить, ну, особенно когда зверь примитивный. Когда их слишком много, это тоже проблемы создает. Но вот там от 4 до 10, в принципе, это такая нормальная цифра. Ни много ни мало. И то, что у нас их 4, ну как бы так получилось. Могло бы получиться совсем иначе, если бы другие силурские рыбы оказались по другим признакам более успешными. Этот признак, скорее всего, не был каким-то принципиальным на самом деле. Кроме конечностей, у нас сформировались челюсти. Ну, здесь вот гигантская акула изображена, которая очень наглядно показывает, как жаберные дуги выглядят в открытой пасти. Собственно, изначально возникли жабры. То есть надо было дышать. Но челюстей-то не было, и хватать пищу мягким ртом с кучей зубов, это как бы здорово, конечно, но не очень удобно. А хочется все-таки иногда еще и удержать, если она вырывается. Но пища не хочет, чтобы она была пища. Вот, и тогда надо сделать что-то такое попрочнее спереди. Зубы-то уже есть, уже раньше появились. И первые жаберные дуги преобразуются в том числе в челюсти. Ну, большей частью первая жаберная дуга из верхней половины получается верхняя челюсть, из нижней нижняя челюсть, ну и другие. Вплоть до пятой, на самом деле там и до восьмой, можно делать всякие полезные штуки. Ну, жабр не так много, в принципе, там можно их дырку натрыкать, сколько влезет, но можно сделать подъязычную кость, и теперь мы говорим благодаря этому, а вообще изначально это была жабра. Можно сделать хрящи гортани, опять же мы ими говорим, можно сделать трахею, через которую мы дышим.
а изначально это были жабры. То есть пока это была такая рыбка, у нее не было трахеи, у нее не было легких вообще в принципе. Она дышала через жабры, но теперь у нас это все сделано. Вот. Но из этого появляются некоторые, у современного человека могут появляться некоторые другие моменты. Например, жаберные щели, большей частью, конечно, закрылись. Но, во-первых, иногда они сохраняются у взрослого человека в виде дырочки, которая здесь сбоку шеи прямо в глотку ведет. То есть это все та же самая жабра. Она в эмбрионе в любом случае есть, и не одна. А в обычном состоянии у эмбриона зарастает, а иногда не зарастает. У взрослого человека есть дырка. Ну, она, конечно, зажата там, не то, что прямо такая. Вот. Но можно туда при желании там, что-нибудь просунуть, пощекотать себе горло изнутри. Вот. Но не рекомендуется, конечно. Но это редко бывает, это единичные случаи. А вот где по полной программе сохраняется у нас жаберное отверстие, это евстахиевая труба, которая соединяет, опять же, носоглотку и среднее ухо. Ну, ухо у нас заросло барабанной перепонкой потом, чтобы слышать лучше. Но, в принципе, вот это отверстие между глоткой и ухом – это жаберное отверстие. А теперь оно нам полезно, когда мы, например, летим на самолете. И когда мы летим на самолете, или хотя бы на скоростном лифте поднимаемся, да, вот здесь башню когда-нибудь достроят, наконец, и там на 105 этаж, значит, со страшной скоростью лифт будет подниматься, уши будет закладывать, потому что давление снаружи падает, внутри организм остается большим, барабанная перепонка под внутренним давлением выгибается наружу, застревает, не колышется, и, собственно, звук пропал, уши заложило. Ну, для этого надо открыть пошире рот, и тогда давление через евстахиевую трубу в среднем ухе снаружи выравнивается, и уши раскладываются обратно. Ну, поэтому, когда самолет взлетает, садится, и уши закладывает, надо по-хорошему сидеть с разинутой ртом. Вот. Ну, это будет по-дурацки выглядеть, когда весь салон будет с разинутой пастью сидеть. Вот. Но по-хорошему так. Но чтобы это было эстетичнее, раздают конфетки, чтобы народ сосал леденцы, сглатывал слюну и, собственно, также выравнивал давление. Вот. Но таким немножко неожиданным моментом существования наших предков жабр является, например, зевота. Потому что когда нам, допустим, хочется спать, мы устали или долго сидели неподвижно, межреберная мускулатура у нас так, ну не то что останавливается, конечно, ослабляет свое движение, в крови накапливается углекислый газ, мозги, ну конкретно ретикулярная формация в продолговатом мозге, значит, регистрирует это дело и чувствует, что что-то не так, значит, кислорода стало мало, углекислого газа много. Что произошло? Срабатывают древние рефлексы, засорились жабры. Потому что, ну почему нет кислорода в крови? Жабры засорились, песком, видимо, да? Что надо сделать? Надо прочистить эти жабры. Как прочистить жабры? Надо разинуть пасть, и вода автоматически эти жабры промоет. И мы разеваем пасть, промываем свои жабры. Ну, под это дело у нас, на самом деле, немножко активизируется дыхательная мускулатура. Вдох становится больше, объем легких расширяется. Кровь насыщается кислородом, сработало. Как бы жабры прочистились, ну, мозги там ретикулярная информация соображает, да? Можно уже не зевать. Вот. Ну и, собственно, вот зевота – это, опять же, наследие силурских, а может даже более ранних, на самом деле, рыб, которые жили 400 и более миллионов лет назад. В начале девонского периода, порядка 415 миллионов лет назад, появляются легкие. Мы сейчас дышим и про это даже не задумываемся. На самом деле, первоначально легкие, конечно, возникли, скорее всего, не для того, чтобы дышать. Ну, это как бы вопрос темный, это было давно. Но с большой вероятностью первоначальным назначением выроста глотки была плавучесть вертикальная. Проблема у акулы, например, состоит в том, у нее нет плавательного пузыря, и чтобы ей держаться где-то на заданной глубине, ей надо либо все время двигаться, и поэтому у нее такие здоровенные плавники по бокам, руль сверху, спиной плавник урезает, хвостовой плавник, то есть она как действует как самолет. И чтобы ей подняться вверх или опуститься вниз, ей надо много проплыть горизонтально. Ну, поэтому, когда акула на кого-то нападает, она плавает суживающимися кругами. Это она не чтобы нервы потрепать, да, там, перед тем, как съест. Ну вот, и не чтобы страшнее было, ей это не надо. Она просто не может взять и вот так всплыть по вертикали. У нее плавучесть никакая, ну, чтобы она все-таки не тонула все время, у нее жировое тело, ну, жир ее как бы немножко поднимает, но она должна как самолет долго-долго пролететь по горизонтали. Вот, ну, если она плывет вдаль и вернется, может, она уже ничего не найдет, а если она кругами будет плавать, ну, как бы она видит, куда плывет. Ну, вот. Но это как бы не здорово на самом деле. И в некоторый момент костные рыбы изобрели плавательный пузырь. То есть можно часть глотки сделать выростом, ну а глотка это что такое? Это место, которое рыба дышит на самом деле, там же жабры туда открываются.
И туда мы загоняем переднюю часть глотки, кислород выделяем из своей же кровеносной системы. Это достаточно уникальная вещь, то есть рыбы выделяют кислород из кровеносной системы в передней части. А в задней части мы его можем поглощать наоборот. Соответственно, в нужный момент мы можем его много нагнать, в нужный момент убрать обратно в кровь. И когда мы его догоняем, у нас повышается, мы всплываем. Когда убираем кислород и выдыхаем его обратно через жабры в воду, выкидываем, то погружаемся. И пока там акула наяривает свои грудки, рыбка может вверх-вниз опуститься, подняться, если у кого аквариум есть, прекрасно представляете. Вот. Ну, изначально все здорово работало, вот так вот рыбы появились после, еще раньше, чем дева, на самом деле, все были. Вот. И все было хорошо, но если уж у нас есть такая замечательная штука, которая предназначена для быстрого всасывания кислорода, то можно ее использовать, чтобы, собственно, всасывать кислород из атмосферы. Потому что жизнь не всегда легка, и вода не всегда чистая, прозрачная и кристальная. Бывает мутная вода. Вот. Ну, в мутной мелкой воде, которая еще к тому же прогревается, а прогретая вода, там меньше растворимость кислорода, там как бы забор может быть, да, можно задохнуться. Вот в этой мелкой воде мало кто живет, потому что там кислорода нет, поэтому там можно жить в безопасности. И поэтому надо только изобрести способ, как там не задохнуться, и тогда будет здорово. И вот некоторые рыбы, кистеперы, двоекодыщие, они это дело изобрели. Вот, из вот такого плавательного пузыря сделали легкие. То есть задача была, собственно, не задохнуться в мелких пересыхающих водоемах. Вот. Ну еще к тому же, если он совсем пересыхает в некоторый момент, закопаться куда-нибудь в землю, или там переползти в другой водоем по суше, или переползти куда-нибудь подальше, чтобы икру на мелководье отложить, например. То есть для этого были легкие, а не для того, чтобы по земле ходить. Это изначально не предполагалось совершенно. Вот. Но потом вдруг неожиданно оказалось, что можно и на сушу вылезти, и там точно так же дышать этими самыми легкими. Ну жабры тогда не нужны, мы их зарастим, и только там иногда будем, значит, зевать и икать. Соответственно, на первых порах вот надо было всплывать вверх-вниз и дышать при малом количестве кислорода. Вот. Но, правда, возникает проблема, потому что вдох-то первоначально шел, собственно, через рот, а если у нас мелкий пересыхающий водоем с мутной водой, там ион всякий, да, то если мы разинем рот, да, то вся грязь хлынет. Это как бы неприятно. И всплывать голову, поднимать вверх, ну, у рыбы с шеей это проблемы, как бы там немного ее. Поэтому так прямо задрать голову не ударить, не получится. А если водоем мелкий, то и вертикально подняться тоже не очень здорово получится. Ну, потому что он мелкий. Поэтому надо что-то высунуть из воды, какие-то дырочки, чтобы через них дышать. Вот. Для этого вообще-то есть спереди ноздри у нас. А у рыб ноздри не для этого. У рыб ноздри, чтобы нюхать. И они у них замкнутые. Если вы на рыбу на рынке купите сегодня, посмотрите, у нее там по две ноздри с каждой стороны. То есть у нее в каждую носовую полость, правую и левую, есть вход, а есть выход. И, собственно, у нее носовая полость, чтобы нюхать, не чтобы дышать вовсе. Она с ротовой вообще не соединяется никак. Но можно высунуть вот эти ноздри, если сделать маленькую дырочку между носовой полостью и глоткой, ханы, отверстия вот эти задние носовые, то можно дышать уже через нос. И, собственно, так оно и произошло, но, правда, получается некоторый минус, потому что возникает перекрест дыхательной пищеварительной системы. Поскольку нам не очень в этом смысле повезло, мы возникли из таких кистеперок, видимо, рыб, у которых вот этот самый плавательный пузырь легкое, выросли как нижний вырос глотки. И получилось, что у нас ноздри сверху, потом в нижнюю часть дыхательную систему уходит через глотку, а рот, наоборот, у нас снизу и уходит наверх пищевод. Вот. А, например, у многих, ну, вернее, даже не у многих, а у большинства так, костистых рыб, которые вот нету, это вообще, у них плавательный пузырь-то верхний вырос глотки. И если бы мы возникли от них, то тогда бы у нас вот этого братского перекреста не было, и мы бы не могли подавиться. То есть тогда бы мы дышали через ноздри прямо в легкие, там какая-нибудь перегородочка бы наросла, а через рот пищевод мы бы глотали. Вот. У нас как бы есть минус, мы можем подавиться. И причем этот риск большой на самом деле. По статистике США, ну для России я просто не знаю, количество смертей от того, что человек подавился, это 6-м месте среди всех несчастных случаев. Это вот следствие того, что у них из нижней части глотки возникли легкие. А есть вариант и другой, поэтому он реализован, но как бы не у нас. Нам не очень повезло в этом смысле. Вот. Но у большинства животных проблемы с подавлением нет, потому что там есть эти перегородки мягкой легкой, но гортанник, они смыкаются нужным образом, поэтому животные они могут либо глотать, либо дышать. А людям особенно не повезло, как бы еще второй раз не повезло, потому что люди научились говорить, и от того, что мы говорим, у нас вся гортань сместилась назад и вниз.
и разошлась с небом. То есть у нас небо теперь само по себе, гортань сама по себе, между ними зазор, где вот, собственно, может не туда пища пойти, не в то место. Если мы будем пытаться одновременно и говорить, и есть, тогда мы, скорее всего, подавимся, ну, и будет не очень здорово. Вот. Ну, как бы человеку два раза не повезло, хотя в итоге вроде как повезло. То есть здесь сидим мы, не кистеперые рыбы, не костистые. Вот. Значит, в конце девушкового периода возникают не только уже парные конечности, но и, наконец-то, уже просто руки-ноги. То есть вот эти самые рыбы, они поняли, что на суше тоже много всего вкусного, потому что оно накопилось к этому моменту на суше. До этого, в принципе, тоже они могли бы выйти, конечно, на сушу, но там нечего было делать на самом деле. Там была, ну, некая земля, даже не почва, ну что-то, наверное, по мелочам росло, но как бы еды для большого существа там не было. Первые наземные организмы появляются намного-намного раньше, но для того, чтобы там могло кормиться что-то такое большое, кистеперое, да, надо, чтобы там было много всего вкусного. Ну, какие-нибудь там червячки, паучки, да, там, многоножки, что-нибудь такое. Ну, вот где-то к концу демона это все накопилось. И порядка 380-360 миллионов лет назад в настоящее время мы имеем целый ряд форм переходных от рыбы к земноводным. Причем, поскольку накопилось много вкусного, поляльщиков-то было много, туда многие бросились на самом деле. В настоящее время известно, ну, как минимум 3, а в реальности там штук 5 и больше, наверное, линий, которые выходили на сушу. То есть выход на сушу был далеко не единожды произведен, а много разных рыб, разных линий это пытались осуществить. Ну, кому-то повезло, кому-то нет. Есть вот всякие там, например, птероны, диктолики, ихтиостиги, там масса-масса всяких прочих. Чем дальше, тем их больше открывают. Ну, в последнее время очень широко разрекламирован был диктолик, но он не самый древний, кстати говоря, хотя самый целый. Ну и вот среди этого изобилия мы можем видеть изменения конечности от типичного плавника до типичной руки. Ну, наша типичная рука, она как бы немножко другая, конечно, чем у этих первых наземных существ. Причем они даже как бы непонятно, то ли это рыбы, то ли уже амфибии, что-то среднее. Вот. Но примечательно, что у первых таких полуназемных существ пальцев было не совсем как у нас. Вот здесь это кантостега, можете посчитать, да, и, допустим, тулерпетон, который тоже, в общем, как бы не совсем 5 пальчиков у них. И то, что у нас сейчас 5 пальцев на руке, это, конечно, родит нас со всеми наземными позвоночными, но это в какой-то степени, опять же, случайность. Потому что 5 пальцев – это ничем не лучше, чем 4, или чем 6, или чем 7. Ну, 7, может быть, было интереснее, там, ну, клавиатуру можно в 2 раза больше сделать, да, на компьютере. Вот, но как-то вот так получилось, что из того разнообразия зверюшек, которые выползали на сушу, именно пятипалые оказались наиболее успешными. Опять же, скорее всего, не по этому признаку, а по какому-то там другому, ну, по комплексу, скорее всего. Вот, но как-то вот так повезло. Но человек, надо сказать, весьма примитивен, потому что человеческая вот эта пятипалая рука, она, ну, очень примитивно, то есть такую надо искать и искать. Если взять, например, лягушку или крысу, у них прогрессивнее конечности, потому что у них 4 пальца на передней конечности, то есть один исчез, а это некое изменение эволюционное, то есть по сравнению со спутником они поменялись больше, чем мы. То есть мы больше похожи на ихтиостегу, чем лягушка на ихтиостегу. Хотя, казалось бы, ихтиостега всегда воспроизводится, ну, как что-то такое рыба-лягушка подобное. Вот. У нас очень примитивная рука, но, правда, в последующем уже, ну, несколько, там, 2 миллиона лет назад от силы, у нас некоторые изменения все-таки произошли, такие, наконец, прогрессивные, и появилась хватательная способность и так далее. Но наша хватательная способность, она, конечно, по-своему замечательная, но не больше, чем у попугая, например, да, который тоже много чего может делать. То есть, ну, человек сходит, гордится своей трудовой рукой, но есть там какие-нибудь, не знаю, хамелеоны, лори, там, ну, кто еще, у кого рука не менее хватательна, чем у нас, еще даже более хватательна. То есть разжать руку хамелеона – это нереальная задача, потому что он сам вот такой. В середине карбонового периода, следующего, порядка 340 миллионов лет назад, появилось много вкусного еще дальше от воды. То есть до сих пор это было где-то рядом с водой, но хотелось вылезти еще подальше, потому что там уже насекомые всякие паукообразные и так далее продвинулись, а позвоночные еще не продвинулись. Вот. Но была проблема, потому что размножались-то вот эти первые амфибии по-прежнему в воде. И икра, она благополучно в этой воде развивалась, а если она высыхала, то она гибла. И надо было как-то это решить. Ну, вот, икра лягушки, например, да, головастик. Головастик – это рыба, по сути, своей. И она живет в молочной воде, это бесчелюстная рыба. У головастика нет челюстей, у него круглый рот, как у миноги.
у него нет чешуи, у него кровеносная система там совершенно убогая, ну его как бы это, ну, круглоротая рыба, бесчелюстная, на уровне там демонского периода. Ну, вот, но, ну не демонского, может, но тем не менее, раньше даже. А, соответственно, чтобы вылезти подальше на сушу, надо было не сохнуть. Причем не сохнуть на всех уровнях онтогенеза, то есть индивидуального развития. Не сохнуть в виде икры, не сохнуть в виде личинки, не сохнуть в виде взрослого. И для этого появляется такая замечательная штука, как амнион. Амнион – это зародышевая оболочка, которая, ну, очередной пузырек, вот я говорил, очередная матрешка, которая отделяется от нас наружу и создает вокруг нас в эмбриональном виде специальный такой бассейн. Индивидуальный личный бассейн, в котором можно плавать, здорово, значит, ну, дышать, там жабры в принципе есть, да. Вот, ну или если мы уж такие себе продвинутые через пуповину, и плацент, ну там же плацент, конечно, близко не было. Ну а чтобы уж совсем как бы не повредилось, снаружи можно еще сделать скорлупу. Вот, ну скорлупа это не обязательно на самом деле элемент. То есть у человека скорлупы нет, а, скажем, у птицы, у рептилии есть. Вот. И вот в этом индивидуальном личном бассейне наш головастик, вот, собственно, головастик, да, вот амфибий головастик, вот наш головастик, он плавает. То есть многим кажется, что после школьного, опять же, курса, что вот у амфибии есть стадия икра, головастик, взрослая лягушка, да, а у человека есть эмбрионы взрослые, а где головастик, куда он делся-то? Но головастик никуда на самом деле не делся. Все так же он есть, просто сместились сроки. Там у лягушки они вначале выметывают икру, а потом из нее выходит головастик, а потом он становится взрослым. А у нас вначале развивается почти взрослый внутри вот этой самой икры, а потом он выходит наружу. То есть разница просто, чего раньше выходит наружу, икра или головастик. У них первый головастик у нас уже взрослый, а все вот эти первые стадии проходят внутри, ну как бы икринки, но такой герметичной икринки с этим самым амнионом. Но этот самый амнион, он у человека выглядит как белая такая пленка поверх плода. Внутри него амниотическая жидкость, ну это физраствор, по сути дела, в который плавает этот самый ребенок. Ну, когда ребенок рождается, амнион, по идее, лопается. Жидкость это выходит, ну тогда все начинают кричать, воды отошли, бегать в панике, потому что сейчас, значит, будут уже роды, и зародыш уже не может особо дышать, он как бы трется, уже вот этой защитной жидкости вокруг нет, и ему не очень здорово как бы. То есть, скорее всего, роды сейчас начнутся, ну поэтому все в панике начинают бегать. Но бывает так, что ребенок вначале рождается в этом самом амнионе, вот этой белой пленке, а потом уже этот амнион рвется. Тогда говорят, что он родился в рубашке, вот этой белой пленочке. И некоторые личности думают, что это даже значит, что ему будет в жизни вести. Вообще это значит, что ему с рождения не очень повезло, потому что родиться-то он уже родился, и пуповина-то уже прервалась, и от плацента он уже дыхание не получает, а он еще в жидкости плавает. Вообще-то он захлебнуться может при этом. Вот. Если срочно не порвать этот самый амнион и воду с него не слить, и из легких у него не вытрясти, то вообще-то он просто захлебнется. Вот, так что как бы народное представление о том, как повезло и как оно на самом деле, оно не одно и то же. Вот, ну, вот первые существа, обретшие амнион, ну и по совместительству еще более-менее сухую кожу не сохнущую, были рептилии первые, вот одна из первых рептилий, даже первая, геланомус из Канады, но с датировкой примерно 13-12 миллионов лет назад. В пермском периоде появляются новые усовершенствования. Среди вот многих вот этих рептилиобразных таких существ, обретших амнион, появлялись разные приспособления уже к каким-то там наземным условиям жизни. Значит, и по сравнению со многими другими вариантами, вот появились такие зверообразные рептилии, которые имели некоторые усовершенствования. Они немножко как бы усовершенствовали свой мозг, там чуть побольше. Они больше пользовались обонянием, нежели другими органами чувства. Но зрение тоже было неплохое. Ну, за счет того, что был большой мозг, поведение усложнилось. Самое интересное, что у них появилась так называемая гетеродонтная зубная система. То есть разные зубы отличаются друг от друга. Ну, если вы посмотрите на змею или крокодила, там, в принципе, все зубы плюс-минус одинаковые. Или у ящериц еще лучше. Но, то есть, ну, они размером там будут отличаться, а строение-то одно и то же. А у нас есть резцы, есть клыки, премалеры-малеры, которые разные по назначению. Передними зубами мы что-то отщипываем, клыками мы что-то рвем или пугаем кого-нибудь. Премалерами-малерами уже жуем, причем по-разному жуем.
Вот у них как раз это дело появилось, вот там в китайчатах кто-то видит, ну если кто-то не видит, может зеркало в рот открыть, посмотреть. Вот. Появились для начала вибрисы, то есть, конечно, можно чувствовать кожей, но кожей надо прикоснуться, да, а если это уже что-то опасное, то ну, не здорово как прикасаться непосредственно кожей. Надо на расстоянии почувствовать. Вот. И можно отрастить себе усики, вот как у котика, да, значит, вибрисы. Ну, можно в разных местах расположить, над глазами, на мордочке, на лапках. Ну, если это крот, то у него так вообще по всему телу. Ну, мы в этом смысле немножко деградировали, у нас вибрисы исчезли. И мы эту способность потеряли, этот вид чувств у нас как бы отсутствует, но это как бы, опять же, нам не очень повезло. Вот. Ну и у зверообразных рептилий сохранился такой дремучий примитивный признак, как кожа без чешуи, с большим количеством желез. То есть первые вот эти зверообразные, видимо, они тоже были достаточно зависимы от воды, и неспроста их находят в околоводных экосистемах. Другие рептилии оказались еще прогрессивнее, они отрастили себе чешую, панцири, все эти там гребни, и, собственно, стали есть вот эти зверообразные потом. Вот. Но мы, в общем, немножко как бы амфибии, потому что кожа у нас такая почти амфибийная. Ну, как у лягушки она уже совсем не сохнет, ну, как у жабы примерно, да, такой уровень. Вот. Но, конечно, шерсть это здорово, по-своему прикольно, но вообще-то было и так тепло, на самом деле. И шерсть, ну, она может играть роль как штука замечательная, которую можно покрасить. Ей можно прятаться, маскироваться, ей можно привлекать особи другого пола, да, там, если постараться. Но, в принципе, когда тепло, то это как бы не самое важное. Чешую тоже можно привлекать, тоже можно отрастить. Ну, вот. А вот строение конечностей у этих зверообразных рептилий оставалось вообще-то примитивным достаточно. И ножки-то у них были в раскорячку, и быстро бегать они не могли, и все вот эти их незамечательные преимущества, которые я тут перечислял, они, в общем, сводились в какой-то степени на нет, потому что ну, бегать быстро они не могли. Ну, слава богу, поначалу рептилии тоже были, остальные, в смысле, рептилии, не ахти какие там бегуны. Но в последующем они продвинулись, по крайней мере, задние ножки они усовершенствовали. Вот. И оказались быстрее бегущие, а зверообразные они вначале передние усовершенствовали, а потом задние. Но на передних подтягиваться как бы не здорово, а задние толкаться хочется, они были примитивные. Поэтому на протяжении первого периода зверообразных рептилий было много всяких разных и очень красивых и замечательных. Ну, вот двиния, например, да, такая уже на млекопитающую похожа. Но это рептилия, то есть с яйцами и обмен веществ низкий, скорее всего. Вот. А в последующем другие рептилии наших предков обогнали. Ну вот в триасовом периоде, триас это такое время замечательное, безвременье, по сути, довольно длительный промежуток времени, когда не было какой-то главенствующей группы животных. То есть в это время все появляются. Млекопитающие, птицы, динозавры, современные более-менее акулы, амфибии, такие более-менее современные, опять же, саламандры там, и много кто еще. Вот. Но вот в самом триасе какой-то вот прям группы, которая бы над всеми главенствовала, такой не было, на удивление. Это довольно большой промежуток времени, но порядка 225 миллионов лет назад внутри этого промежутка появляются, собственно, млекопитающие, как таковые. Ну, допустим, отдел Basileus — это с большой вероятностью, собственно, древнейшие млекопитающие, если такие есть. Но они от зверообразных предков много всего замечательного унаследовали, а еще что-то усовершенствовали и развили. Ну, теплокровность. То есть мы не зависим от температуры окружающей среды, ну почти не зависим, если бы не зависели, мы бы без одежды были. Вот. А ну, как бы нам теплее, чем змеюки какой-нибудь, да? Вот. Мы можем нагреться внутри себя, там, можем остыть как-то более-менее там, с помощью потовых желез, покраснение кожи. То есть у нас куча этих механизмов, чтобы это сделать. Но в то время это преимущество не давало, потому что и так было тепло на самом деле везде, включая Гренландию, и рептилиям было и так хорошо. Поэтому вот эта теплокровность, это было как бы, да, здорово, но еще на протяжении 180 миллионов лет последующих это преимущество не давало. Это так называемая термоэра, весь мезозой. Ну, интенсивное обмен веществ в той же серии. Волосяной покров, я про него уже говорил. Но чтобы был большой обмен веществ и теплокровность, появилась диафрагма. Она не только у млекопитающих появилась, она и у крокодилов, например, очень более-менее развилась. Хотя они не теплокровные. Ну, диафрагма, да, это хорошая такая штука, которая разделяет нам брюшную и грудную полость, но не для этого нужна, а чтобы растягивать легкие еще в одном направлении. То есть можно растягивать вширь, да, а можно вниз. Вот. Ну, кстати говоря, насчет грудной клетки, опять же, нам в какой-то степени повезло, потому что и мы, и на самом деле рептилии и все прочие после амфибий, в
возникли из самых примитивных амфибий, самых убогих, которые еще ребра сохранили от рыб, сохранили от рыб в наследство. Потому что потом

шире, чем если горло мы будем дышать или там ноздрями. И, соответственно, обмен веществ можно усиливать. То есть это плюс. Значит, появляется четырехкамерное сердце, ну и дуга аорты у нас почему-то завернулась налево, ну да, и направо, птица направо завернулась. Вот. Ну вот у нас четыре камеры возникло, это тоже был как бы апгрейд такой своеобразный, но не только у нас. У крокодилов четырехкамерное сердце, у птиц четырехкамерное сердце, и многих ископаемых, видимо, оно тоже таким было. То есть, ну да, четырехкамерное, но у динозавров тоже оно было четырехкамерное, скорее всего, потому что, ну раз у птиц такой, у крокодилов такой, значит, у них тоже самое, не рост. Многочисленные кожные железы, о них я уже упоминал. Первоначально это было тоже примитивностью, доставшейся от амфибий, но потом из них можно много всего наделать. Запаховые, потовые, сальные, ну, чтобы шерсть всю смазать, чтобы не мокло. Молочные. Молочные железы вначале, они, собственно, даже не были железами. Это был просто участок на коже, вырабатывающий, по сути дела, пот. Ну, такой вкусный пот, который можно детенышу слизывать и через это тоже подпитываться, немножко как подкармливаться. И у современных однопроходных млекопитающих, утконосы, ехидны, проехидны, собственно, так оно и есть. То есть железы как таковой нет, соска нет, ну просто некая участок кожи потеет молоком. Вот. Но в это время вопрос, как бы было это или нет, ну, скорее всего, наверное, было. Вот. Ну и большой головной мозг с полушариями, с конечного мозга, на котором появляется новая кора, такое новое приобретение, новый слой нервных клеток, который тогда, правда, опять же, ничего не добавил к интеллекту, потому что, ну, чем вот эта вот крыса умнее вот этого динозавра, да, ну, как бы не очевидно, на самом деле. Вот. Но в последующем это оказалось великим достижением, потому что теперь мы этим местом думаем. Вот этой самой новой корой. Вначале вся она была, чтобы нюхать лучше, потому что вокруг бегали такие большие зубастые товарищи, да, днем, дневные, и выедали все, что видели. А ночью можно ныкаться где-то в лесной подстилке, но ночью темно, подстилки из-за листьев ничего не видает, да, как сказка там, где волк сидел в куче листьев, посмотрел, как вот, да, если кто-то помнит такую сказку. Но, соответственно, зато эти листья пахнут, их можно нюхать. Но чтобы их нюхать, надо какие-то штуки в мозге, чтобы это дело, на информацию обрабатывать. Ну и, собственно, вот эта новая кора и была. То есть мы, в принципе, думаем своим нюхом. Вот. Но у человека нюхательная функция, она, в общем, редуцировалась, исчезла в значительной степени. Вот. Но развилась на ее основе мышления. И в немалой степени поэтому у нас много-много всего в поведении сводится, на самом деле, к обонянию. Но это произошло, конечно, мышление сильно позже. В юрском периоде, в следующем, 160 примерно миллионов лет назад, появляются плацентарные млекопитающие. Ну, вот одна из древнейших, наверное, древнейшая юромария из Китая 160 миллионов лет назад, поскольку первые млекопитающие были яйцекладущие, вот яйца утконоса, например, а чуть более продвинутые, которые уже яйца не откладывали, все равно рождали эмбрионы. Вот сумчатые, допустим, млекопитающие, они рождают эмбрион. И понятно, что выживаемость этого эмбриона никакая. То есть он от любой невзгоды может помереть. Вот. И вообще-то здорово, если бы мы будем рождать уже что-то такое более продвинутое. Вообще еще до млекопитающих плацента была изобретена не один раз. Например, у акул, у некоторых есть почти плаценты. Но, по сути, та же самая плацента, только по-другому сделанная. И еще там у других, там, даже у червей есть аналоги плаценты какой-то. Ну, вот. Но у млекопитающих на своем уровне это появилось. То есть, если мы детеныша будем рождать еще не в виде эмбриона, а подавим иммунитет матери, ну ей будет немножко хуже, ну бог с ней как бы, главное, чтобы ребенок был. Вот. И подавим у нее иммунитет, и она не будет отторгать вот это вот чужеродное тело этого ребенка, да, а будет его кормить, паразита такого, вот. Но тогда он родится уже немножко подрощенный, такой пободрее все-таки, и выживаемость у него будет лучше, то есть он не сразу умрет, как бы, а чуть погоди. И, соответственно, возникает плацента, сплетение кровеносных сосудов матери и плода. Вот. Но это нелегко сделать. На самом деле надо вот это отторжение подавить. Надо сделать так, чтобы всякая зараза от матери ребенка не передавалась, потому что у нее иммунитет есть, а у него-то нет. Он только появился. Вот. Но это все решаемо через появление хориона, например, такой ворсинчатой оболочки. Ну, он, собственно, до этого был, но до этого из него другие штуки получались. А тут можно сделать из него плаценту. Ну, а дальше все технически связывается с пупочным канатиком и рождается уже такой более-менее подрощенный ребенок. Ну, не всегда он что-то может сразу после рождения делать, у кого как. Ну, скажем, у какой-нибудь коровы или лошади, он, в принципе, там обсох, встал, побежал, да? Ну, там, травку щипать не стал, конечно, но тем не менее. А у кого-то все-таки он еще такой не вполне доделанный, как у людей, да? И человек в этом смысле, он выводковый, ну, наоборот, птенцовый, то, что называется,

0: То есть, ну как, какие-нибудь там певчие птицы, например, да, короче, долго-долго надо вот эту породу выкармливать, полиэтиленеять, заботиться. Вот, и в принципе это примитивнее и хуже, но в итоге, когда уже появился человек, спустя еще 160 миллионов лет, оказалось, что это здорово, потому что за вот этот вот период, когда он еще недоделанный, ну как уже такой жизнеспособный, но как бы не вполне доделанный, можно в нем мозги наращивать, и можно его много-много всему научить. А если бы он сразу родился таким полноценным, более-менее взрослым, как у рептилии вылупляется, да, то как бы его уже сильно не обучишь, он как бы сильно самостоятельный, и думаешь, что он самый умный, и ну, уже учиться не хочет. А пока он еще маленький и не сильно сопротивляется, ну, его можно как бы учить, ну, сказать, идти в школу, да, там, уроки делать. Ну, вот 160 миллионов лет назад залог этому был дан. Значит, 65 миллионов лет назад, в конце мела, появляются первые предки приматов, известные в виде, например, пургаториуса, вот такого, которые, в общем, залезли на деревья, чтобы спасаться от всяких хищников. И потому что внизу бегали же динозавры, да, было как бы не очень уютно. Ну, можно в подстилки ползать, а можно на веточки залезть повыше, на такие прям тоненькие самые концевые веточки, потому что никто не залезет. Вот. Ну, птицы там всякие, конечно, птеродактили есть, но, в принципе, можно среди лесу и там где-то ныкаться. И вот это стремление спасаться от опасности на веточках, оно, в общем, никуда не делось. И все вот эти наши рефлексы, заложенные еще 65 миллионов лет назад, они по полной программе у нас срабатывают. То есть мы не быстро убегаем, мы не в землю закапываемся, да, и не в нору какую-нибудь прячемся, а на дерево мы прыгаем, или на забор хотя бы, или куда-нибудь повыше. Хотя, казалось бы, эти все на землю. Ну, а для того, чтобы это обеспечить чисто технически, развивается хватательная конечность, ну, по первоначалу там нефть какая, но, тем не менее, прыгательная конечность, и мы прыгаем. Ну, человек способность в итоге потерял, то, что там долгими трудами наших предков было достигнуто и стали такие все попрыгучие, мы все это пропили, можно сказать, то есть потеряли, и наши самые гениальные прыгуны олимпийские, они, конечно, приматам в подметке не годятся, потому что те сигают на гораздо большее количество длин тела, ну, если в один масштаб привести, да, нежели люди. Вот, но как бы так получилось. Но способности все остались, на самом деле. И из-за того, что предки залезли на дерево, мало того, что хватательная конечность, у нас растерялось обоняние, это достижение млекопитающих. Ну, за счет того, что мы потеряли обоняние, развилось зрение, потому что на ветках можно и днем уже бегать, на самом деле, не обязательно по ночам нам прятаться. Можно быть уже более-менее дневным, ну, сумеречным хотя бы, а днем можно видеть насекомых, плоды какие-то яркие, цветные, и развивать цветное зрение. Поэтому в немалой степени у человека, ну, вообще у приматов, у человека, в том числе среди приматов, появился еще восприятие еще одного цвета. Потому что, вообще-то, у рыб, амфибий и рептилий 6 видов светочувствительных полочек в глазу, они 6 цветов видят, ну, и там энное количество комбинаций. Соответственно, млекопитающие из них все простеряли и оставили только два вида колбочек, два цвета различают. А приматы, вот порядка вот в это время, еще один себе снова изобрели. И теперь мы видим три цвета, красный, синий, зеленый, ну их комбинации дают там энное количество видов. Вот. Но как бы мы вначале потеряли, потом немножко приобрели, но рептилии так и не догнали. Снова, ну хочется верить, что еще куча есть. Вот, но чуть более цветное стало зрение. Ну, обоняние стало хуже. На основе обоняния, я уже говорил, можно немножко мозги подрастить. Но чтобы лазить по деревьям, нужна отличная координация. В безопасности можно немножко расслабиться и усовершенствовать все поведение. То есть поведение становится более сложным, появляется, видимо, какая-то социальность, хотя про них мы утверждать это не можем, но в последующем, в общем, вполне себя развивается. И первые такие человеческие качества вот в это время были заложены. Значит, приближаясь к итогу, около 25 уже миллионов лет назад, спустя еще много-много этапов, на самом деле, которые достаточно хорошо известны, про которые я молчу, потому что, я думаю, уже время истекло и все утомлены, 25 миллионов лет назад примерно человек наконец-то распрощался с хвостом, с таким пережитком, который, ну, такой память о прошлом, которая досталась нам еще там от каких-то рыб, от ланцетников, Но к этому моменту человекообразные стали довольно большими, тяжелыми, а хвост вообще-то был полезен при прыгании по деревьям, чтобы балансировать, чтобы как рулить, ну, не свалиться. А тут уже так сильно не попрыгаешь, и вот прыгательную способность стали терять, ну, стали медленно лазить, брахиировать, вот, то есть передвигаться с помощью рук, как вот на предыдущем слайде там пример был в генерации. И хвостом уже так прям махать не надо, в принципе, но он исчез. Это утерянная возможность на самом деле. То есть мы потеряли какие-то новые способности потенциальные. Ну вот широконосые обезьяны это реализовали. Они себе развили хвост как хватательную конечность пятую, у которой даже на нижней стороне хвоста там есть кожа такая вот, с капиллярными узорами, как у нас на кончиках пальцев. Что, кстати, показывает, зачем нам эти узоры на кончиках пальцев, чтобы хвататься за ветку на самом деле. Вот. Но вот они этим хвостом могут брать предметы, могут манипулировать чем-то, могут лазить по деревьям, висеть только на этом хвосте, а другими руками, ногами, что угодно делать. То есть упущенные возможности у нас есть, ну, хвост можно иначе задействовать, не только как руку, ну, как павлина, например, да, там еще что-нибудь такое, много способов. Но мы все это потеряли. И вот первые, ну, скорее всего, бесхвостые, скажем, руковые петек в Танзании, правда, от него позвоночника нет, там только челюсти, поэтому неизвестно, был ли у него хвост, но у чуть более поздних хвост в олигоцене, там уже позже, в миоцене, он уже точно отсутствовал. Вот. У нас, правда, конечно, он тоже не совсем исчез. У нас есть копчик, несколько позвонков, как правило, 4, хотя там от 2 до 6 бывает. То есть это, в принципе, наш хвост, который только не снаружи торчит, а внутри он такой маленький. Во многих учебниках школьных пишется и книжках популярных, что, если бывает атавизм, когда прям такой внешний хвост, но показано, что это, на самом деле, не хвост, это такой внешний хвост, это грыжа спинномозговых нервов, на самом деле, хвосту отношения не имеет, и сам копчик там точно такой же. Но у нас бывает, тем не менее, атавизм хвоста в виде так называемого копчикового хода. Потому что у нас копчик, вот этот хвост загнулся внутрь и завернулся, а мышцы-то хвостовые, в общем, не совсем исчезли. Потенциальные возможности развития есть. Вот если у нас хвост костный не развивается, а мышцы развиваются, то получается, что сзади, там, где должен быть хвост, в этом ответственном месте, появляется такая дырочка внутрь, ямочка. Потому что, ну, хвост это же кость, поверх него должна быть тоненькая кожа. А у нас получается от кончика копчика до кожи далеко. И вот это получается дырочка. То есть у нас хвост завернулся внутрь. Очередной как бы заворачивание пузырька в пузырек. Вот. То есть у нас такой отрицательный хвост. Хвост, однако, минус может развиться. Но поскольку хвосту положено быть волосатым, ну как по задумке, да, то он, собственно, будет волосатым. Если уже развились мышцы хвоста, есть кожа хвоста, хотя бы завернутая за одну вперед наизнанку, она будет волосатая, волосы будут внутрь торчать вот этой ямки, они будут там колоть, все это будет воспаляться. И регулярно, с большой, кстати говоря, частотой, возникает такое вот воспаление копчикового хода. И тогда хвост человека ампутирует. Вот. И врачи, которые это делают, хирурги, они такие операции чуть не каждый день делают. То есть многим-многим людям сейчас приходится ампутировать хвост. Вот. Ну, то есть эволюция как бы не дошла еще до своего идеала, как бы до предела, у нас хвост еще не совсем исчез, надо его отрезать. Ну хотя бы даже если он отрицательный. В минус. Около 2 миллионов лет назад появляется наконец-то более-менее человек. Опять пропускаем много-много всяких этапов, там еще прямохождение где-то по пути возникло, но про прямохождение много всего сказано, в общем, и без меня сейчас. Вот. А вот около 2 миллионов лет назад, и что же я много раз повторял, кто слышал меня, наверное, вот уже 105-й раз, но тем не менее, вот порядка 2 миллионов лет назад произошло очередное уже похолодание, осушение климата. На месте таких более-менее облесенных саванн появились совсем-совсем открытые места. Это привело к значительному обеднению и вымиранию значительной части мегафауны, то есть крупных копытных. Вслед за ними исчезают крупные падальщики и хищники, типа там саблезубых тигров, гигантских гиен по хикракут. Ну, это не по хикракут, это современное, но вот та была страшнее, там такого роста была. Ну, вот. И вот эта экологическая ниша хищников и падальщиков, она высвобождается. Ее занимают, ну, те, кто занимаются. Предки современных шакалов, гиен, львов, леопардов. И древнейшие леопарды, они как раз вот тоже синхронны нашему роду, на самом деле. То есть, может, показать, что они какие-то очень древние, там все-таки пятнистые, да, на самом деле они такие же древние, как и мы. И мы также, в общем, на самом деле, живое ископаемое, как и там многие другие. Соответственно, в том числе экологическую нишу вот этих хищников-падальщиков занимают австралопитеки, которые к этому моменту уже были двуногие, уже, наверное, какие-то там орудия по мелочам использовали, ну, вряд ли изготавливали, но как минимум использовали, и тут они переходят в всеядность. То есть они до этого питались растительной пищей, а тут они больше стали потреблять пищу мяса. Не то, что прям хищники стали, вот, потому что предки-то были растительноядные, и челюсти не приспособлены, ручки не приспособлены, все какие-то себя корявые, быстро бегать не умеют. Вот, надо как-то конкурировать. То есть, но мясо есть хочется, потому что оно калорийное. Потому что чтобы наесться многим растениями, надо много съесть. Надо много-много жевать. Ну, вот на стенде Е2Е4 можете посмотреть примеры. И, допустим, зайти на сайт, там массивные острова питеки с огромными зубами, с огромными челюстями, с такими гребнями. Вот это все богатство можно убрать, чтобы жевать немножко мяса и получить много калорий. Соответственно, если немного есть, получать много калорий, можно ослабить жевательный аппарат. Мы это убираем. А кость и зубы, они тяжелые, они в два раза плотнее, чем мозг. Соответственно, мы на 1 кубический сантиметр челюстей и зубов убираем, а можем прирастить на 2 кубических сантиметра мозга, а масса головы останется той же самой. И несущая способность позвоночника, а рост у них точно тоже самый оставался, сохраняется. Соответственно, это все и происходит. То есть у нас есть возможность, есть необходимость. Ну и совпадает возможность с необходимостью, да, хочу купить козу, могу купить козу. Гениально, как бы. Появляются большие мозги. Ну, есть конкуренты, опять же, да, и ну, когтей каких-то там больших зубов-то нет, мясо как-то сдирать надо, а сырое мясо, ну, я не пробовал содрать сырое мясо с кости вообще, да, это как бы не так легко. Надо как-то это делать, и какие-то там предшественники орудий, видимо, уже были, появляются каменные орудия туда. Ну а чтобы их изготавливать и использовать, надо опять сложные мозги, а есть возможность увеличивать мозги, они, собственно, и пухнут. И вот с момента порядка 2 миллиона лет назад начинается страшное ускорение размеров мозга. То есть появляются возможности и необходимости, они гениально совпадают, и почти до современности у нас мозг и интеллект начинают расти. Вот. И тут мы обгоняем всех, кого только можно, по своим познавательным способностям, и, собственно, становимся людьми. Ну и в качестве итога появляется то, что появляется. Вот мы здесь сидим, читаем умные книжки. Ну и хочется, чтобы эта книга, наша история, она была не закончена все-таки сейчас, а чтобы она продолжала, чтобы там еще немало было страниц. Ну и хочется, чтобы наша великая могучая цивилизация все-таки стала нормальной цивилизацией, чтобы мы не испортили среду нашего обитания, и чтобы из нас тоже чего-то в будущем появилось, и через там, 10 миллионов лет кто-нибудь сказал, что благодаря тому, что они читали презентации, размахивали руками, у них возникла такая-то способность, тогда она была им не сильно нужна. Вот, но теперь, как бы, вот, мы там что-нибудь такое делаем. Вот на этом я заканчиваю. Спасибо за внимание.
1: Здесь миллионов лет здесь соберемся еще разок и обсудим. Коллеги, вопросы, прошу. Вопросы к докладчику. Да, вот прошу, школа.
2: Школа 467, да? У меня такой вопрос. Мы услышали. Слышно меня или громче
1: можно? Сейчас.
2: Мы услышали, что человеку было бы лучше, да, и проще жить, если бы у него были по-другому устроены дыхательные и пищеварительные системы. Ему было бы интереснее жить, если бы у него было 7 пальцев, веселее, если бы был хвост. А что еще человеку, вот, по вашему мнению, нужно было бы, чтобы по-другому жилось? Веселее, интереснее и перспективнее.
0: Ну, если для кобы, например, неплохо было бы иметь побольше пигментов. Потому что у нас бедность с пигментами. У нас ну, 2 пигмента, которые по сути одинаковые. Там эумеланин, феумеланин, эумеланин черный, эумеланин рыжий. Да? Ну и как бы вот все разнообразие. А какие-то птички, ну они повеселее как-то. Например, в качестве такого примера. Вот. Ну опять же, там, количество конечностей, ну это то, что я говорил. Да? Там было бы, наверное, здорово. Вообще, в принципе, даже то, что у нас сейчас 4 конечности, не исключает то, что их может стать больше. У насекомых тоже было 6 ножек, а потом крылышки появились, аж 2 пары крылышек. А некоторые продвинутые бабочки, там моли какие-нибудь, у них там по 10 крылышек, по сути, появляется. То есть ничего нет, и у нас, в принципе, не знаю, лопатка точком встанет, да, и там крылышки, видишь, появятся. Ну, это я уж совсем фантазирую, как бы, фонтанирую уж просто бредом, но, тем не менее, вся вот практика изучения палеонтологических всяких вещей показывает, что возникнуть может что угодно из чего угодно. Была бы задача, на самом деле. Был бы отбор в нужном направлении. Вот. То есть оно, если будет надо, возникнет что угодно, в принципе. Вот. А приятно, что человек сейчас способен это сделать сам. Ну, еще прям не совсем прям способен, но близок к этому. То есть мы своим геномом в теории можем управлять. Вот, главное не навредить там, какие-то монстров не нарастить, да, если мы уже. Но в принципе можно себя усовершенствовать, вот, сделать что-то лучше. Ну а тут уже кому чего не хватает, кому что не хватает.
1: Вопрос. Только представляйтесь, пожалуйста.
3: Я случайно посетитель. Я хотела спросить, я просто не помню ничего. Я училась на биофаке, но я ничего не помню, забыла особенно сейчас, поэтому вот у меня вопрос по поводу гомоэтерности. Она появилась до похолодания, да, получается? И каким образом она там тогда появилась?
0: Ну, теплокровность, она вообще не однажды появлялась, и много раз, судя по всему. И то, что появилась у зверообразных рептилий, это как бы один из вариантов. Что у птиц, например, она появилась параллельно, да? И там, наверное, еще у каких-нибудь конфуциус-орнисов, или там нанцеорнисов, и там, бог знает, кого еще. А есть аналоги теплокровности, например, у бабочек-совок, вот, которые тоже почти теплокровные. Или у тунца, например, который в воде плавает, это же сокращение теплокровности. То есть вообще теплокровность, она могла возникнуть как побочный эффект, на самом деле, а не для чего-то. У нас все возникает как побочный эффект, как что-то лишнее, ненужное, но иногда можно задействовать как что-то полезное. И кроме того, да, еще момент, что, хотя я говорил, что это была термоэра, и в разных местах климат был более-менее одинаковый, но он все равно не бывает всегда одинаковый. То есть есть там, не знаю, горы высокие, да, и почему развилась теплокровность, есть несколько концепций разных, но либо в каких-то уж совсем крайних местах, типа там Северного полюса, либо, может быть, в горах, например, высокопольных.
3: Я думаю, вот там, когда мы говорим о маленьких животных, им нужно быть там теплокровными лучше, чем...
0: Ну, еще да, еще такой момент, что если маленький зверь, да, еще к тому же ночной зверь, как они, скорее всего, были там более-менее ночные, значит, он ночью, ну, ночью все-таки температура падает, а поскольку он маленький, он быстро остывает, и ему надо как-то это дело компенсировать. Вот он будет много есть, выделять тепло, чтобы себя согреть, чтобы у него ферменты там работали.
3: Ну, второй вопрос, я тоже не знаю, сформулирую этот вопрос. Шерсть, если она появляется тоже в холодании, она может быть с этим связана, что она сохранит семью.
0: Ну да, но, скорее всего, появилась шерсть, конечно, не для теплокровности, понятное дело. Появилась она, скорее всего, ну, просто как некие выросты, и многие считают, что, например, половой отбор играл решающую роль в появлении шерсти. То есть она появилась как всякие прикольные такие выросты, которыми можно размахивать и самку привлекать, да? Как и перья у птиц, как и крылья у насекомых, например, и много-много чего еще с большой вероятностью, как элементы вот, ну, всякие привлекающие появляются. Вот. Ну, чему примеры довольно много в палеонтологии, какие-то лунгвиспамы там с чудесными всякими там экзотическими выростами, и там, ну, кто угодно там, всякие гребни. А если уж это выросло большое и тепло хранит, ну, что бы это не задействовать в качестве шерсти уже такой теплосберегающий.
1: Вопрос.
4: А, хотела спросить, вы сказали, что австралопитеки потеряли зубы и стали чуть умнее. Мы сейчас теряем восьмерки, и я надеюсь, что тоже станет чуть умнее. Что проще, потерять потом еще семерки и шестерки или сделать более массивную шею, чтобы нести большую мозг?
0: Ну, это как бы технические решения. Тут, наверное, не я должен это отвечать, а какой-нибудь там электротехник. Вот, но совсем убирать зубы это как бы можно. Ну, есть какой-нибудь трубкозуб там, ну и трубкозуб у него зубами, это муравьед, да, у которого вообще нет зубов. Ну, живет, ничего, нормально. Вот, но тогда надо пищу соответствующую, если мы будем зубы все терять. Вот, но сейчас возможности есть. То есть мы готовим, да, у нас там мясорубки есть, какие-нибудь миксеры. Но для этого мясорубки и миксеры должны быть у всех людей планеты на протяжении тысячи, там, сотен тысяч лет, может, миллионов лет. Как бы протянем ли мы, хватит ли у нас нефти, чтобы обеспечивать мясорубки энергией, чтобы перемалывать у нас еду на протяжении миллионов лет? Как бы есть жизнь после нефти, да? Как бы вопрос. Но, может быть, наоборот, как нефть закончится, но вот такие вот зубы понарастут, чтобы вы наконец-то жевать научились. Ну, вот, а все мелко зубы и вымыли. Вот. Но можно большую мышцу, мы большие мышцы, да, наращивать, но тогда надо питать эти мышцы, их же тоже надо снабжать энергией. И тут вопрос, как бы, какой выигрыш будет, но опять же, ну, какая-нибудь горилла у нее шея вот такая, да, челюсти такие, но мозгов тогда уже немного, как бы. Вот. Можно, я не знаю, улететь на Марс, где меньше притяжения силы, отрастить там какие-то головы, и уже с такой же шеей, в принципе. То есть есть куча технических способов этого дела. И опять же, в эволюции это по-разному решалось. То есть когда как, у кого как. Можно, наверное, потенциально иметь и большие челюсти, и одновременно большой мозг, если закинуть его на спину, например. Но почему нет? Да? Вот, тем более, никто не сказал, что мы можем думать только головным мозгом. Почему не думать спинным? Динозавры думали завтра, да? Почему не сделать? Ну, сделать позвоночный канал, вот такого диаметра, врасти в кресло, наконец, компьютерное окончательно, и сидеть там. И тогда нам вообще никаких несущих способностей не надо. То есть, ну, есть такой момент, что предсказывать мы можем много всего, наизобретать много всего, но насколько оно реализуется или нет, конечно, как, я не пророк, я вам не предскажу. Вот. Но если потом будет задача у какого-нибудь там генного инженера это дело воплотить, у него будет богатство выбора, надо сказать. Он может по-разному это сделать.
1: У нас, кстати, сейчас проводится исследование на тему будущего человека. Мы проводим опрос. Порядка 50 экспертов напишут, что это такое, я надеюсь. Вот. И поделюсь секретом, мы вообще планируем провести мероприятие на эту тему, некую конференцию. Вот. Так, ну, это мы проанонсируем. Так, вот вы хотели что-то спросить, да?
5: Ну, я вот думаю, время от времени, такую мысль, что если бы у рыбок было три пары плавничков, и они бы на трех парах вышли на сушу, то недовольны бы это кентавроподобные какие-то формы. Освобожденные.
0: Какие подобные?
5: Кентавроподобные.
0: Конечно, и причем быстрее бы дало. Причем управлять этими тремя парами сложнее. То есть мозг должен был бы развиваться раньше и сложнее. И он бы быстрее стал разумный, может, мы уже в мезозой бы бегали.
5: Да, какие-то более, на более ранней базе, может быть, какие-то разумные формы.
0: Конечно, и более того, их бы много было. И бы появилась сразу целая куча всяких разных. И бы не один разумный вид, а куча. Конечно, конечно. У нас бы куча проблем не было. У нас бы не было проблем, я вот стою и там всю лекцию оседаю, да? Пытаюсь распрямиться, меня скручивают обратно. А так бы стоял под кентавр ровненький и вещал бы как стол.
1: Наверное, последний вопрос, к сожалению, у нас регламент.
4: Как, зачем появилось чувство юмора и смех?
1: О.
0: Это классный, кстати, вопрос, но на эту тему много есть всяких исследований вообще, но смех в первом приближении – это такой как бы момент, что если мы сталкиваемся с чем-то неожиданным и потенциально, конечно же, опасным, если оно что-то неожиданное и необычайное, да, то первым делом мы должны это дело напугать. Вот эту всякую опасность мы должны посильнее отпугнуть. Для этого мы должны оскалить зубы, чуть крикнуть погромче, да, чтобы эта потенциальная опасность у вас убежала. Что, собственно, мы и делаем. А-а-а. Ну, вот. А потом выясняется, что на самом деле эта опасность, она как бы и не опасность. Да? Это ну, необычная, но не опасная. Это прикольно как бы. Вот. Собственно, вот это уже получается дальше радостный смех, но крик испуга и смех – это изначально одно и то же, судя по всему. Вот. Только оно может продолжиться дальше там да, может «а-а-а-а-а-а». Вот. Но начало как бы одно и то же.
1: Потому что это была еще угроза, то есть вот это отскал.
0: Да, да, то есть это угроза, то есть это отпугивание вот этого опасного. То есть мы отпугиваем своими зубами. И вот разумная улыбка, да, это вот как бы мы пугаем. Вот. Но поскольку можно же развлекаться и других особей своей группы как бы подкалывать, да, то есть можно с ними такую же штуку провернуть, посмотреть, что они сделают. Это будет юмор уже, когда мы это дело индуцируем. Вот, и мы что-то такое делаем неожиданное, я тут хохлю, да, на протяжении полутора часов, вот, что все начинают на такие неожиданные повороты мысли реагировать отпугиванием первоначально, а ну, конечно, да, но это же как бы нет, не опасно лично, да, я сижу тут тепло и не страшно, и тигр за креслом и не прячется, и можно дальше уже улыбаться и смеяться. Вот. Ну и юмор, он привлекает внимание. Потому что любая вот эта потенциальная неожиданность и как потенциальная опасность, ну это уже как бы так отдаленно, да, она привлекает внимание. То есть с помощью шуток, с помощью юмора один человек привлекает внимание других. То есть если бы я тут встал и замутно начал рассказывать, что длина черепа австралопитека была столько-то миллиметров, ширина была столько-то, там, главная компонента первая, тут бы все встали и ушли. Вот. А когда я что-то такое шучу, тут как бы народу в среднем, я смотрю, даже чуть не больше стало, чем в начале, да? Вот, и как бы интересно слушать, внимание привлек, я привлек, и какую-то свою цель я достиг. Вот. Ну и у людей бывают разные цели, можно по-разному достигать, но с помощью юмора это делать здорово, потому что это безопасно, это весело, это как бы всем нравится, никого не съели, никого не убили, всем хорошо. Вот. Ну, то есть это очень такой эффективный, хороший способ привлечения внимания и достижения своих целей.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: А сейчас я приглашаю нашего следующего спикера, вы его, наверное, знаете. Это Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук. Он сам про себя все скажет.
3: Здравствуйте. Сегодня я вам расскажу, как человек склонен считать, что он центр всей Вселенной, про то, что он считает себя пупом Земли, одновременно вершиной эволюции. Ну, а у большинства, у многих, по крайней мере, современных людей, как мы помним из сегодняшнего графика с кружочками, кто там чему верит, пупом Земли на вершине эволюции. Вот. История это на самом деле очень давняя, такого отношения к себе. Ну и если посмотреть вглубь времен, то мы увидим религию. То есть способ религиозного познания мироздания заключается в том, что есть некоторое предание, чаще всего оно устное, иногда оно бывает и письменное, облеченное в виде какого-нибудь там священного писания, допустим, или глиняных табличек хотя бы, где все написано. И главный принцип, что надо этому верить. То есть как оно сказано, так оно и есть. Существует великое множество преданий о сотворении человека. Они все весьма друг от друга отличаются. Можно их подразделять при желании на какие-то там частные варианты. Но общая идея, что человек был создан так или иначе. Называется это креационизм. Креационизм в общем плане делится на два основных варианта. Есть ортодоксальный креационизм и более такой продвинутый эволюционный креационизм. Ортодоксальный до крайности многообразен, но чаще всего человек был либо сам возник, как-то самозародился, иногда это бывает удивительно похоже на научную современную концепцию, но тем не менее это креационизм, потому что все равно там мифологически все происходит. Либо был кем-нибудь создан. Ну, в качестве варианта, вот, допустим, шумерский миф. Жил-был Энки, жила-была его супруга Нинмах. Но на самом деле Энки не особо участвовал, то есть он как бы сидел и отдыхал. А другие боги, они немножко напрягались, и были несколько богов, которые снабжали их питанием. То есть они растили еду, что-то там перетирали на зернотерках, но очень им было нелегко, очень тяжело. И все боги голодали, ну, несмотря на то, что они боги, страдали, и взывали к Энке, что ай-яй-яй, как же так, мы хотим кушать, сделай что-нибудь. Вот. И напрягли его, допекли, он долго от них отмахивался, но в конце концов допекли, и он решил сделать помощников тем богам, которые снабжают всех прочих пищей, и слепить, собственно, людей. Ну и вот он, собственно, лепил дальше. Причем у них было много попыток. Вначале лепила супруга Нинмах, ну, у нее там несколько еще других имен, но не суть важно. Ну и в одном из вариантов мифа, хотя есть разные варианты, 6 неудачных раз она это делала, лепила каких-то кривых косых, которым назначали разные должности, что это будет ткачихой, это будет там еще кем-нибудь, это там еще кем-нибудь. Потом, собственно, Энки сам попробовал, поначалу у него вначале совсем коряво получилось, еще хуже, чем у жены, он все это там отправил на переплавку, вот. Потом тоже как-то не очень получилось, но вот как-то в итоге получилось, в общем, более-менее. Вот. И получился человек. В последующем этот миф преображался несколько раз. Был аккадский вариант, вавилонский вариант, ассирийский вариант. Ну, в итоге в Библии это превратилось, что человек сделан из праха земного, но первоначальная версия на самом деле богаче. То есть там как-то интрига есть, по крайней мере. Вот. Но это такой ортодоксальный креационизм. Повторяюсь, он бывает самый разный. То есть человека еще только не создавали из собак, из медведей, из обезьян, ну, там, из глины, из камней, из собственного тела, как паньгу, например, и так далее. Но прогресс шел, возникали новые версии. Но уже такой научный вариант Жорж Леопольд Кювье предположил о том, что Конечно, все создано, опять же, Богом. Вот. Но, тем не менее, поскольку Кювье был основоположником палеонтологии, то он видел, что фауны на самом деле меняются со временем. То есть он видел, что вот в этих слоях у нас только рыбы, в этих слоях там кто-то еще, в этих еще кто-то. Ну и в итоге создал теорию катастрофизма, в которой предполагал, что периодически жизнь уничтожается какими-то катастрофами. Ну, в Библии тем более написано про потоп, да. Ну, правда, геология показывает, что не только, видимо, был потоп, но вариантов много. Там может быть цунами, наводнение, землетрясение, извержение вулкана и так далее. Ну, и большая часть ископаемых существ вымирала, и поэтому, вот видите, в каких они скорченных положениях. Это картинки из вот этой самой работы про катастрофизм. Вот они скрючены и сплющены, потому что катастрофами их накрывало. Потом из того, что все-таки выживало где-то по углам, появлялись новые фауны, но они не менялись, они были неизменны, все такие же, как прежние. По сути, только как бы часть было многообразие. Ну и самое интересное, что затевалось это как подтверждение ортодоксальной библейской версии, но когда уже даже не сам Кювье, а его последователи насчитали уже 26 катастроф, то получилось как-то странно, что начиналось как подтверждение Библии, да, что там был потоп, а тут уже 26 катастроф, и что-то как-то многовато вроде. Даже, по-моему, кто-то 28 насчитал. Ну, поэтому, ну и если выживали какие-то там отдельные группы, то получается, что вначале было много, а потом должно было оставаться только часть от предыдущего. А палеонтологически это, опять же, не подтверждается. Но, тем не менее, вот эта версия с катастрофизмом, она дожила и до современности благополучно, и мы можем вот это последствия катастрофизма наблюдать в виде таких вот замечательных фильмов, уже вполне себе современных, где вот ужасные метеориты падают, уничтожают динозавров, какие-то сплющенные скелетики, вот эти узнаваемые метеориты, кометы, там опять же землетрясения, вулканы. То есть версия про то, что было что-то такое бабах там, с кучей пламени и огня, вот, очень людям нравится. Вот, и в современности тоже, собственно, есть. Но, тем не менее, это как бы последствия теории катастрофизма Кювье, а наука двигалась своим путем. Но наука-то двигалась, а креационизм тоже двигался. Поэтому уже в 20 веке креационизм перетек в так называемый эволюционный креационизм. Он в нескольких вариантах существует на самом деле, но одним из главных таких основоположников был Тьер де Шарден, который написал книгу «Феномен человека». Написал он ее вообще еще в 30-е годы, а издана она была только в 55-м, уже после его смерти. Замечательно, что Тьер де Шарден сам был палеонтологом. В частности, он докторскую диссертацию защитил по эоценовым млекопитающим Франции и был одним из немногих, кто исследовал оригиналы синантропов в Китае. Ну, благо он в Китае просидел вообще всю войну и до войны там работал, ну, в смысле, Вторую мировую. И в посольстве, собственно, он там пребывал все это время. Ну, и в нем сочетались, как бы, в мыслях Тьера де Шардена сочетались мысли религиозные и как бы научные. Вот он пытался как-то это связать воедино. И получалось, что вроде как Господь Бог создал живое вещество, направил его на путь эволюции, дальше шла эволюция такая вполне себе палеонтологическая, научная, вот. Но тем не менее душу-то создал Бог. И главный пафос всей концепции Тьера де Шардена в том, что духовное начало в человеке, вернее всех людей вместе взятых, соединится воедино и станет ноосферой, сферой духовности, разума и слияния, собственно, с божеством. Поначалу эти концепции, эти идеи, они как-то так сильно не понравились его начальству, и, в общем, в ход это не пошло, почему, собственно, так поздно было опубликовано. Но под напором науки церковь страдала очень сильно. Поэтому уже в 1950 году, ну еще до даже издания Тьера де Шардена, но под влиянием вот как бы этого настроения, скажем так, в католической церкви, папа Пий XII написал замечательную буллу «Humani generis». А он, правда, ее написал по-латински, поэтому в оригинале ее прочитать проблематично, но добрые люди перевели, на русский в том числе, я даже напрягся и прочитал ее, ну так, не целиком, конечно, так просмотрел. Там 90% отведено тому, что злые коммунисты прижимают бедную церковь, ведут атеистическую пропаганду, и как это плохо, ну, учитывая год, когда это все создавалось, да, вот, и не только коммунисты, а много кто еще. Но где-то под конец у него, собственно, есть про humani generis, то есть про происхождение человека, где, в общем-то, примерно те же самые мысли, как что у Тьера де Шардена, и воспроизводятся. То, что, опять же, божественное творение мы отрицать никак не можем, и что все, собственно, по Библии. Вот. Но как бы эволюция, в общем-то, тоже как бы была, Вот, только это опять же Божья воля. То есть эволюция, она как бы не сама идет, а потому что Бог так захотел. И настоящее как бы творение человека, это, собственно, не творение какой-то там телесной оболочки, да, которая как бы, ну, не самое важное в человеке, а творение души. Вот, что характерно, похожие же мысли, только на такой научный лад, вылились в концепциях глобального эволюционизма, одним из представителей которого был, например, Вернадский. То есть там даже слова те же самые, только мы душу меняем на энергии и силы. Ну, благо, это времена, когда начали строить энергостанции, всякие там Днепрогэс, ядерное топливо изобрели, ядерные станции стали строить. И вот эта идея энергии и сил каких-то, она, в общем, в умах играла. Вот. Ну, то же самое, что у Гумилева, например, там пассионарная энергия, да, то есть все искали какие-то энергии. Вот. И у Вернадского то же самое, тоже некоторые энергии, и тоже сфера разума, тоже та же самая ноосфера, слово прямо то же самое используется, но только там уже не душа, а как бы разум. Вот. Ну, заменяем слово, получаем то же самое. Вот. Но это философия. Значит, а наука, она вообще по-своему развивалась еще, в общем-то, и раньше. И, в частности, Аристотель еще до нашей эры, во времена классической Греции, создал концепцию так называемой лестницы существ. Ну, это уже гораздо более позднее издание, но суть та же самая. Это вот, собственно, работа где-то описана, где, в общем, все существа выстраиваются в некоторую последовательность. Это на учебниках, кстати, картинка. Вот, от минералов, ну, которые даже как бы еще не совсем существа, через растения, потом низших животных, ну, совсем низших, потом низших, потом высших, ну и само собой человек, он самый высший, он на вершине. То есть идея та же самая, то есть есть некоторые изменения природы, которая как-то вот так проходит какие-то стадии, какие-то ступени, а на вершине, само собой, человек. Ну, причем, естественно, вот такой красивый еще, к тому же, человек. Вот. Ну и в последующем эта идея так или иначе там менялись, развивались. Был довольно большой период, когда про это не особо рассуждали. Но вот Жан-Батист Ламарк уже в самом начале 19 века, ну а мысли ему и раньше ясно приходили, создал практически ту же самую схему, тоже, собственно, где есть низшие животные, чуть более выше, еще чуть более выше, еще. И вот там где-то млекопитающие, ну, здесь шимпанзе нарисовано, но у Жан-Батиста Ламарка, естественно, человек был на самой вершине. То есть это та же самая лестница существ, где человек венчает все это развитие, ну, причем у него уже эволюционная теория, то есть у него уже это менялось именно, и виды происходили друг из друга, ну, правда, путем тренировки, но это не так существенно, ну, вот, а человек оказывается наверху. Ну, в оригинале, на самом деле, у него это прям вот так вот выглядело, и здесь прям лестница, она прям-таки, правда, лестница со ступенечками. Ну, вот. Значит, в последующем уже, собственно, совсем научная версия, когда мы имеем эволюционную теорию дарвиновскую, знание о каких-то наших предках многочисленных, и тем не менее мы, как ни странно, видим все то же самое, что вот были такие сутулые горбатые, которых вот в предыдущем докладе мы, в частности, видели, да, с такими немножко дебильными выражениями лица, но потом они вот палочки взяли, потом как-то так выпрямлялись, потом уже с красивым копьем, уже стройные, с постриженной бородкой, и опять же вершина эволюции. Такого апофеоза это достигло в так называемой стадиальной концепции антропогенеза, где каждый вид ископаемых существ представляется как ступенька в своем роде, опять же, ну, только это такие уже ступеньки, на последней ступеньке у Ламарка, например, вот, или у Аристотеля, где на вершине, опять же, человек. Но один из творцов этой стадиальной концепции, хотя сам он, кстати, ее из себя противопоставлял фактически, является Алиш Хрдличко, который в первой трети уже 20 века написал, в частности, работу «Неандертальская фаза человека», где расписал, что вот, значит, неандертальцы – это фаза человеческой эволюции от более низших в виде какого-нибудь там пятикантропа, например, к более высшим в виде, собственно, уже современного человека. Эта стадиальная концепция оказалась давлеющей на протяжении фактически всего 20 века. Вот, ну и уже даже позже, собственно, чем сам Хрличко это написал, была создана вот эта замечательная картинка такая, это более-менее классический ее вариант, где вот человечки друг за другом идут. Ну, эта картинка, как вы представляете, миллион раз потом преображалась, извращалась, всячески там карикатуры на нее рисовали. Вот, но в большинстве умов эволюция человека вот так примерно и выглядит на самом деле. И если взять школьный учебник, там так и излагается, что был дриопитек почему-то, ну, еще там из 19 века представление, потом австралопитек, потом некие абстрактные первые люди, потом неандертальцы, ну, пятикантропы, неандертальцы и кроманьонцы. Ну, собственно, кроманьонец. Фактически вот эта школьная картинка. Вот. Но, тем не менее, как бы все это мешается, и у большинства людей накладывается одно в другое, перемешивается, и получается вот примерно так. Вот. Но опять же, в одном из сегодняшних докладов это было, когда чудесным образом представления и религиозные, и научные, и причем разных стадий развития науки, там, от Аристотеля до современности, все в кучу вот так вот смешиваются. Вот. Как же понять, что на самом деле мы из себя представляем? То есть у большинства людей стойкое убеждение, что вот мы – это все, дальше некуда. То есть часто это превращается в высказывание, что при появлении современного человека эволюция остановилась. Все, мы приехали, как бы конечная остановка, мы теперь такие шибко разумные, и биологическая эволюция остановилась, началась культурная или социальная эволюция, и мы теперь силой разума, ну, повторяю, опять же, то ли Тьярда Шардена, то ли Вернадского, там, в зависимости от степени религиозности или научности, движемся, значит, в ноосферу, покорим космос и будем бороздить просторы Вселенной. Вот. Но как бы при ближайшем рассмотрении, может быть, все не совсем так. Значит, почему, собственно, мы пуп и почему мы вершина? Потому что мы прямоходящие, например, да, ну, мы единственные, кто ходит прямо, а прямо это круто, потому что, ну, как сутулые и горбатые, это как бы не очень, а прямо это, конечно, замечательно, вот. Мы очень ловкие, у нас очень чуткие, ловкие пальчики, способные к точечному захвату, и только мы и никто другой можем вот так вот пальчиками что-то делать, и даже часы, например, собирать из каких-то таких деталек, которые глазом-то не очень видны. Вот, опять же, кто так еще может, да? Ну, никто явно не может, а мы часы собираем. Ну, и самое-то главное, что мы невероятно умные, то есть мы прям настолько умные, что дальше некуда, ну, и, в принципе, не поспоришь, действительно, то есть тут мы сидим, да, а все другие животные, они как-то не совсем такие. Но при ближайшем рассмотрении, ну, не только мы, на самом деле, двуногие, вообще-то, вот, и двуногость – это не синоним какой-то там разумности, вот, и можно иметь куда более изящную шею, ну, и куда более прикольный вид, в общем, даже, вот, и будучи тоже вполне себе двуногими, и иметь шагающую походку, и в современности это есть, и в древности какие-нибудь лептиктиды, которые ходили вот как мы, прямо ножками передвигали, да, но как-то им это не особо помогло. Вот, можно создавать куда более изящные всякие структуры без помощи рук вполне себе. То есть ткачики, ну, я прям был в задумчивости, какое гнездо показать, потому что там такой выбор у этих ткачиков, что прям дальше некуда. Но вот решил остановиться на этом варианте, где из травы сплетено так, что, ну, люди, наверное, тоже так могут при желании, если очень захотят, но это будет сложно. Никаких рук у них нет, ну, крылышки, ножки, клювиком, причем он не каким-то особо даже изящным клювиком, плетут очень даже, и здесь это просто два гнезда, да, а они там сплетают такие города. То есть это деревья иногда ломаются под весом этих гнезд, вот, каждая из которых сделана так. Иногда, причем есть отдельные гнезда, а над ними еще общая крыша, вот, то, что вот в Москве местами бы не помешало. Вот. Ну и не только у ткачиков, да, есть ловкие ручки-то как бы много у кого. И такие, что Дарил, помнится, писал, что еноты все что угодно могут и открыть, и закрыть, и вылезти, и там свинтить, и украсть. Вот, ну и рожа соответствующая. Вот, ну и если касается интеллекта и конструктивной деятельности, мы, конечно, молодцы, что построили вот такие облезлые бетонные всякие там сооружения, да, вокруг себя, но термиты сделали это еще в юрском периоде, на самом деле, ну, может, в меловом там максимум. Ну и жираф, да, там 7 метров высотой, то есть это как бы сооружение, ой-ой-ой. Если по сравнению с отдельно взятым термитом, посмотреть, как термитник сделан, это, в общем, покруче, чем Останкинская башня, на самом деле. И там гениальнейшая совершенно система вентиляции, вот. Ну, а если еще вспомнить муравьев каких-нибудь, там есть много разных камер, по-разному они назначены, и там здесь вот они грибы растят, здесь у них там кладбище, здесь царица сидит, здесь личиночки живут, ясли, там детсады и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, то, что мы прям такие гениальные инженеры, Ну, мы, конечно, гениальные инженеры, отдельно взятые личности, а вот как бы до нас это тоже все вполне себе изобретено. Вот. Ну, а с другой стороны, как бы у нас есть много вещей в нашем организме, которые, ну, заставляют усомниться, настолько ли у нас все гениально. Ну, например, у нас есть такая замечательная широчайшая мышца спины, такая прям вот широчайшая-преширочайшая. Вот. Но если подумать, зачем она нужна на самом деле? Она исходно нужна для того, чтобы ходить на четвереньках, чтобы переднюю ногу назад отводить. И когда уже встали с четверенек, чтобы подтягиваться на ветках. Вот. И вот эта наша широчайшая мышца, это по сути как бы рудиментарный орган, потому что мы уже из четверенек встали, из деревьев слезли, и теперь ее назначение усиленно опускать руку. Ну вот много ли здесь присутствующие усиленно опускают руку? То есть можно, конечно, да, там яблоки собирать, по деревьям лазить, можно какие-нибудь там штанги поднимать, ну можно вот как бы быть типа красивым особенно, да, вот так вот себе раскачать до такого нереального состояния. Но вопрос, насколько это как бы вот эволюционное какое-то там великое преимущество. Вообще в скором будущем она имеет шанс заметно уменьшиться. Допустим, у нас есть аппендикс. Ну, тоже, в общем, полезная вещь, что там она переваривает, да. Но вообще у, допустим, листоядных тонкотелых обезьян есть четырехкамерный желудок у некоторых, который гораздо круче переваривает растительность, чем наш этот хилый убогий аппендикс, который к тому же регулярно создает некоторые проблемы вообще в жизни. Вот. И потенциально, конечно, аппендикс может стать чем-нибудь полезным, какой-нибудь железой внутренней секреции или внешней секреции, я уж не знаю, но скорее внутренней. Но пока вот как бы как-то вот так вот он. Мизинец на стопе, ну, в общем, совершенно рудиментарная вещь. И непонятно, почему у вершины эволюции пика, которому не надо дальше эволюционировать, этот самый мизинец имеется. То есть, если посмотреть на шимпанзе, то там понятно, зачем нужен мизинец. Ну, там стопы, можете видеть, да, слепки лежат на столе. И там очевидно, зачем нужен мизинец. А зачем у нас мизинец? Ну, вот кроме таких как бы последствий, да, ну, периодически кто-нибудь там пользуются мизинцем, чтобы в темноте, например, находить углы в квартире. Ну да, как бы можно так использовать, но не очень как бы классная вещь. Вот. Третьи маляры, которые исходно были самые полезные наши зубы, это самый задний зуб, который ближе всего к суставу, и поэтому на него самое большое давление. И раньше-то, собственно, он такой и был. Опять же, вот там челюсть шимпанзе, можете посмотреть на нее, да, какой он на самом деле. Вот. Но как бы у нас это не самая лучшая вещь. И когда, например, у меня третий этот проклятый маляр резался под Новый год, и все ели салатики, а я вот как бы вот так вот себя чувствовал, да? Ну вот, ну, как та самая мышка с кактусами, вот прямо буквально-таки. Так что задумаешься, есть ли нам куда эволюционировать, или, может, нет куда эволюционировать, да? И вершина ли на самом деле мы? То есть вообще мы, ну, есть еще куда нам эволюционировать, чтобы хотя бы от этого избавиться. Вот, ну, а если же посмотреть одновременно на других существ, которые есть, так ли уж они прямо низшие и прямо ли они стоят на более низкой ступеньке, чем мы. Ну, допустим, если посмотреть на комаровку, да, такое вот замечательное существо, которое, ну, как бы муха вроде бы, она передними лапками держится за красивый цветочек, а задними ножками хватает добычу. Вот никто на планете не умеет так охотиться, как комаровка. Или, допустим, карликовый муравьед, который, ну, во-первых, красивый, а во-вторых, второго такого существа, как карликовый муравьед, в природе точно нет, который бы лазал по деревьям, ел муравьев, еще отмахивался передними лапками с диким шипением, но опять же, Дарьева, почитайте. Вельвичие, ну, чтобы не создавалось впечатление, что только растение, что только животное замечательное, растение в южноафриканской пустыне из бенетитовых, то есть оно даже, в общем-то, и не цветковое, но совершенно уникальное, то есть это живой пень фактически с двумя листьями, это не смотрите, что их так много, это на самом деле два листа, которые вправо-влево торчат, вот, тоже второго такого создания на планете существа не имеется. Ну и можно продолжать до бесконечности рассказывать про хоботы слонов, шеи жирафов, ноги тушканчиков, вот, ну и никак я не могу не упомянуть мою любимую руконожку, у которой уникально все вообще, что только можно, и длинные пальцы, и замечательные уши, и уникальные зубы, растущие постоянно спереди резцы, отсутствие клыков, которые мы вот гордимся, что у нас маленькие клыки, поэтому мы такие добрые и такие уникальные, от всех других обезьян отличаемся. А у руконожки уже миллионы лет нет этих клыков вообще. И как бы добрее нее уже дальше некуда, потому что как бы, ну, в отрицательное значение маловероятно. Поэтому, завершая свою речь, надо сказать, что реальность, она вообще немножко сложнее, чем лестница существ. И если мы посмотрим на разнообразие живых существ, то увидим, что их величайшее, громаднейшее количество. Одних насекомых миллион, да, там нематод еще, видимо, близко, грибов еще столько же. Вот. И не надо забывать, что мы только маленькая веточка, я долго искал вот на этой картинке, нашел, вот животное. Да, а кроме животных есть, я уж не говорю, там растения, археи, бактерии. Если увеличить только вот эти веточки, то мы можем увидеть, что и тут, ну тут тоже археи, бактерии есть, но в основном уделено внимание животным, да, и немножечко растениям. А если посмотреть внутри самих животных, то вот одних млекопитающих вот такое разнообразие. Если только поискать внутри этих самых млекопитающих, то вот здесь где-то есть, конечно, приматы, да, немножко, кстати, по соседству с муравьедом. Ну, вот. А если посмотреть на этих самых приматов отдельно взятых, посмотреть на приматов отдельно взятых, ой, что-то прыгнуло все куда-то, я несколько раз нажал. Так, один раз аккуратненько. Да, что-то не понимаю, в чем проблема. Вот, да, ну просто как бы немножко сложная схемка, поэтому так долго загружалась. То есть вот эти вот две маленькие веточки в реальности, это вот этот вот гигантский куст. Вот, это я как-то задался целью нарисовать систематику приматов для лекции, но понял в итоге, когда нарисовал, что прочитать уже ничего невозможно. То есть это вот мы, да, а человек на самом деле вот здесь вот на кончике всего этого дела находится. Если посмотреть на этот самый кончик, то этот самый кончик, он тоже немножко развесистый на самом деле. И хотя можно, конечно, нашу линию выстроить впрямую, и мы будем на самой верхушке, но понятно, что это одна из миллионов этих самых верхушек. И поэтому любое современное существо, если уж оно живое, то значит все его предки во все времена были идеальными предками. И мы, конечно, вершина эволюции, спору нет, и мы пуп земли, но таких вершин и пупов в оригинале гигантское множество, и все современное разнообразие, ну, доколе оно живое, это вершины и пупы эволюции. Спасибо за внимание.
2: Спасибо, Станислав. У меня есть вопросы для вас. Вопрос такой. Почему вы мало читаете лекций об эволюционном развитии мужчин и женщин? Или у них нет различий?
3: Как бы вопрос в том, что эволюционное развитие, оно подразумевает изменение вида в ряду поколений. А ряд поколений создается и мужчинами, и женщинами чудесным образом. Поэтому мужчины и женщины, они не могут друг друга обгонять или там кто-то из них отставать друг от друга. Вот. Поэтому если уж мы говорим о виде, мы говорим и о мужчинах, и о женщинах неизбежно вместе. Вот, понятно, что половые признаки, там какие-нибудь вторичные, третичные, они тоже по-своему возникали, можно это рассусоливать и как-то там разжевывать, но для меня лично всегда гораздо интереснее эволюция вида вообще, чем каких-то там супермелких частностей.
2: И такой вопрос. Верно ли называть неандертальцев другим видом человека, если скрещивание между нами имело место быть, вот между нами?
3: Дискуссия о том, насколько неандертальцы другой вид или не вид, она ведется уже вот с момента того, как неандертальцы стали вообще известны. Вот. И последние данные палеогенетики, в принципе, повторяются то же самое, что было сказано еще в 19 веке. Суть в том, что мы, конечно, от неандертальцев отличаемся настолько, что можно нас считать отдельными видами, потому что мы точно друг от друга можем отличить. То есть если у нас есть целый череп неандертальцев,

0: Это личное дело каждого. Смешивались, и в каждом, ну, почти в каждом жителе современной планеты есть какая-то там доля неандертальщины, пусть маленькая. Вот, поэтому вроде как и тот же вид, но отличаются очень хорошо, поэтому вроде бы и не вид. Вот, то есть вид или не вид – это ярлык, который мы приклеиваем на лоб черепу. Вот, а это не свойство самого черепа. Поэтому вопрос философский.
1: Слушайте, уже вопрос от меня. Вы вот развеете мои сомнения. Все-таки неандерталец, сражающийся с белым медведем, это реальность?
0: Это не очень реальность, потому что самая северная точка достоверная неандертальца, вот мы этим летом, собственно, копали, допустим, Брянская область, но белые медведи до Брянска как-то вот не доползли. Вот. Это, на Урале, это... на северном, там, на Бызовой, вроде там поближе, да, к ареалу северного медведя, белого медведя, но тоже, в общем, не доходят они туда, на самом деле. Поэтому, может быть, какой-нибудь особо отборный, упоротый неандерталец поперся таки покорять Северный полюс и где-то там пересекся с белым медведем. Вот. Но я подозреваю, что последняя его встреча была наверняка. И поэтому мы о нем ничего не знаем.
1: Так, дорогие друзья, вопросы. Вот девушка вот тут...
2: Здравствуйте, еще раз, Дарья. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, эволюция человека в данный момент продолжается? И если она продолжается, и если наш вид каким-то образом выживет, куда мы придем там, через 100 тысяч лет, предположим?
0: Ну, она не может не продолжаться по определению эволюции, потому что мутации возникают, рекомбинации возникают, и условия не остаются постоянными. Ну вот, это уже достаточно, чтобы эволюция шла. Другое дело, что эволюция, она проявляется в смене поколений, ну, опять же, по определению самой эволюции. Вот, поэтому и для того, чтобы какие-то изменения стали существенны, надо много этих самых поколений. Поэтому эволюция идет, она не может не идти, а вот куда она идет, это очень большой вопрос. У нас на сайте, видео там уже много раз выложены, есть такой материал «Панель Марлок. Будущее человека». Ну, чтобы лекцию еще одну не читать, я вот на нее сошлюсь. Главная мораль в том, что если вы мне расскажете, какие будут условия через 100 тысяч лет, я вам примерно прикину, какой будет человек через 100 тысяч лет.
1: Так, пожалуйста. Так, Катя, вот там вот смотри. Да.
3: Здравствуйте. Такой вопрос. Как нужно изменить школьные учебники, чтобы наконец-то не было той лестницы эволюции, которая, к сожалению, сейчас преподается. Ну, во времена, когда я учился, нам преподавали именно лестницу. И что человек оказывается пупом. А чтобы все-таки ученики знали, что человек – это один из пупов. А все живые организмы на данную секунду имеют свою стадию, они эволюционировали и достигли своей вершины, своей среды обитания, той, где они обитают.
0: Ну, для начала надо эти учебники выкинуть и сжечь, как известно, а потом написать новые, где написать просто адекватную современную картину научную мира. И это не так сложно сделать, и более того, такие учебники на самом деле есть. Вот, то есть с школьным учебником вечная такая проблема, что он должен балансировать между очень большим упрощением, чтобы это даже дети поняли, да, и все-таки какой-никакой реальностью. Ну вот пока у нас зависло где-то на уровне Ламарка, ну только там с дарвинской теорией как бы сверху наложенной. Ну и надо преодолеть некую косность министерств, я уж не знаю, кто там это издает и утверждает. Тем более, что мне обидно, что я видел западные учебники, американские, например, там гораздо разумнее, там те же самые школьные учебники, вот сколько там не говорят, что вот на Западе ужасное школьное образование, у нас гораздо лучше. Учебники там реально лучше в этом смысле. То есть, ну я уж не скажу за весь мир, но вот в некоторых местах бывает намного лучше. И не сильно много для этого надо. Надо просто дать нормальным людям написать нормальный учебник и сдавать его потом. Вот. Но вот как-то, не знаю, инерция, видимо, такая столетняя, что у нас по многим параметрам эти учебники восходят реально к 19 веку, даже там фразы кочуют, вот как вот Александр выкапывал, там прямо одни и те же фразы идут там из издания в издание.
1: Это на тему переписывания учебника.
0: Да.
1: Там вот. Берешь учебник и... начала 20 века и начала 21-го. И...
0: Одна и та же фраза. И самая такая продвинутая версия современного учебника обычно это где-то 60-е годы. Ну, печально как бы.
1: Так, Кристина, давай мы зайдем вот туда далеко-далеко. Там на горизонте я вижу руку в полутьме. Вот. Ура! Представьтесь, пожалуйста.
4: Здравствуйте, меня зовут Евгений. У меня такой вопрос. Возможно ли клонирование предковых форм наших либо других видов из того генетического материала, который сейчас располагают ученые? То есть какие сложности есть и возможно ли это в принципе сейчас или в будущем?
0: Ну, для начала скажу, что я ни разу не специалист в клонировании, вот, поэтому как бы я

0: как просто биолог в этом смысле могу ответить. Но на данный момент ископаемых форм никто ни разу, насколько мне известно, не клонировал. Была такая обнадеживающая попытка клонировать лягушек, каких-то там австралийских уникальных, которые в желудке выращивали головастиков, но не получилось. То есть выделили ДНК из образцов вот там заспиртованных каких-то, заформалиненных, запихали в икринку современных лягушек, и ничего не получилось. Один из таких ключевых моментов проблемных то, что для выращивания нужна не только ДНК как таковая, а нужна еще и цитоплазма яйцеклетки. Ну, там, будь это икринка там, или что-то еще. Вот. А ее-то у нас, как правило, нет на самом деле. И как, откуда ее взять? То есть, когда генетики, эмбриологи и все прочие биологи поймут, как из генов получается все остальное, прямо вот от начала до конца, тогда мы, зная генетический код, синтезируем цитоплазму яйцеклетки. Вот, потом туда поместим это ДНК, и у нас все прекрасно вырастет. Но пока это немножко фантазия. Пока мы этого сделать технически не можем.
1: Да. Мне вот интересно, почему для людей, в принципе, так привлекательна эта идея пупа Земли. Вот ни для кого не секрет, что практически большинство людей придерживается этой идеи, несмотря на то, что в школах рассказывается про те же и термитники огромные, систему кондиционирования в них, и про муравейники рассказывается, и далеко не во всех школах рассказывают, что человек – это вершина эволюции, такая крайняя ступень. Мне, например, такого бреда не говорили. Вот. Каково ваше мнение на счет, почему эта идея так заразительна и популярна?
0: Ну, потому что каждый человек, может так как бы ненарочно, но он мерит все от себя. То есть мы видим мир из своей головы, и мы, естественно, в середине находимся, само собой, а все вокруг нас. И Солнце вокруг планеты вращается, да, вот, а планета вокруг меня вращается, ну или там под ногами у меня вращается. Вот, и я-то на месте остаюсь, а все вокруг как-то вот шевелится как-то само по себе и заточено, естественно, под удовлетворение моих нужд. Ну и то же самое можно спроецировать в прошлое, вплоть там до Большого Взрыва, и получается, что все шло к тому, чтобы появился человек. Вот, ну и как-то вот эгоцентризм и такой антропоцентризм, ну а в конкретных областях бывает там какой-нибудь европоцентризм, афроцентризм, там, ну и что угодно уже там. И сюда мешается уже и религия, и национальность, и раса, и все до кучи, там политические воззрения, язык, вот. То есть человек склонен считать себя центром, потому что он из себя видит. И переломить это и посмотреть со стороны, ну это надо немножко напрячься, но не у всех получается.
2: Так, наверное... Сейчас еще пара вопросов, и все. Вот в центре, опять же, молодой человек. Да.
3: Здравствуйте, Сергей зовут. Вот в продолжение предыдущего вопроса, на самом деле, идея о том, что человек – вершина эволюции, она, в общем-то, ее придерживается практически любой человек, который не интересуется наукой. Чем, по-вашему, главный вред этого заблуждения? Какие потенциально неправильные решения мы как общество можем принимать, если мы исходим из того, что мы вершина эволюции?
0: Такой очевидный совершенно прямой вред в том, что человек считает, что все другие не особо-то и нужны. То есть если мы вершина, то значит вот пусть мы будем жить, а допустим какие-нибудь там бизоны, они мешают, потому что мешают нам пасти коров, да, а волки нам мешают, потому что едят наших овец, а там муравьи мешают, потому что просто ползают и мешают. Вот, и поэтому давайте мы всех напалмом выжмем и одни останемся. Вот, но мы на самом деле часть биосферы, и мы маленькая как бы часть вот этой самой биосферы. Вот, и пока, кроме как гадить вокруг себя, мы так не особо научились вообще это делать. Вот, и когда мы пытаемся все подогнать под себя, мы ломаем предыдущую экосистему, всю биосферу, и вредим в итоге и себе в том числе. И имеем шанс создать такую апокалиптическую землю, ну, куча фильмов уже там всяких апокалиптических создано, да, где вся земля выжженная, съетая, все ресурсы исчерпаны, и человеку тоже места, естественно, тут нет. Вот, поэтому можем себя уничтожить.
2: Так, и последний вопрос. Кристина, можно вот молодой человек вот тут? Да, прошу.
4: Павел. Короткий вопрос. Существует ли душа?
0: Если вы мне дадите определение души, я вам скажу, существует она или нет. То есть все упирается обычно в то, что включать в понятие души. Мне этот вопрос на самом деле много-много раз задавали, но никто ни разу мне не дал определение души. То есть какие-то смутные представления, ну вот это что-то такое, вот этакое. Дадите мне определение души, я вам скажу, есть или нет. То есть и какой-нибудь прибор, который будет ее измерять. Зафиксируют. Ну, в каком-то вот измеримом виде, я уж не знаю, там в килограммах, в чем ее как бы измеряют. Я не в курсе, потому что я не знаю определения души.
2: Станислав, теперь вы должны два приза вручить за два вопроса. Кому-то кружку, кому-то книжку.
0: Книжку, наверное, вот про вопрос о том, про апокалипсис, где я отвечал. Как там вопрос?
2: Какой вопрос?
0: Вот предпоследний, по-моему, это был. Про вред, да. Вот почему вредно считать, что мы уникальные?
2: Так, а вторая?
0: Так, и кружку? А кружку... какие еще были вопросы умные? Много было вопросов, они все умные.
5: Про душу?
0: Нет.
2: Так, как время тикает.
0: Напомните мне какие-нибудь вопросы еще.
2: Были вопросы про...
0: Отвечать-то легко,
2: про...
0: запомнить.
2: Господи. Какие были вопросы? Про школьные учебники.
0: Вот, правильно. Про школьный учебник. Очень хороший вопрос был. Поэтому про школьный учебник.
2: А вам достается наш Дарвин. Спасибо, Станислав. Получите Дарвина от нашего скульптора Никиты Маклецова.

0: животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Стас Захаров, известный путешественник. Кроме того, что он путешественник, он еще и натуралист. Хочет рассказать нам о своих впечатлениях о полярных экосистемах. Здравствуйте, Стас. Про полярные экосистемы можно цикл лекций читать, наверное. Давайте мы с вами начнем с того, чем они отличаются от других систем. Я имею в виду океанические, конечно, полярные экосистемы.
2: Здравствуйте, Иван. Ну, что касается полярных экосистем, начать стоит с того, что полярные регионы и Арктика, и Антарктика отличаются коренным образом от всех остальных регионов нашей планеты. Ключевое отличие состоит в том, что на широтах за полярным кругом в определенное время года, в зависимости от широты, солнце дольше или меньше, но может круглосуточно освещать поверхность Земли и океана в летние месяцы. В то время как зимой солнце может круглосуточно не показываться в течение нескольких месяцев. И именно это является основой отличия полярных экосистем от всех остальных.
1: То есть бурное лето, бурная весна и совсем такая депрессивная осень, еще более депрессивная зима в плане животных, да?
2: Да, примерно так. У нас получается, что зимой солнце не восходит, то есть есть так называемая полярная ночь. Но это длится в зависимости от более высокой или более низкой широты разное время на разных широтах. Но именно за счет этого полярные регионы являются как бы холодильниками нашей планеты и накапливают зимой холод, снег и лед. А в то же время летом солнце круглосуточно, опять же, в зависимости от высоты и широты, круглосуточно освещает поверхность океана, что провоцирует рост фитопланктона.
1: Ну вот да, я хотел как раз задать вопрос дилетанта, да? Там же сплошной лед. Что ж там может расти в этом сплошном льду?
2: Дело в том, что полярные экосистемы, так скажем, наземные, то есть будь то тундра или полярная пустыня уже, то, что можно наблюдать на островах Франца Иосифа или там глубже в Антарктиду, если про юг говорить, наземные экосистемы, они крайне скудны, потому что очень плохо все вырастает в этих регионах, и, собственно, арктическая или полярная пустыня, она так и называется, потому что там уже практически ничего не растет, кроме каких-то мхов или лишайников.
1: Но это мы наземную обсуждаем сейчас фауну, вы, вернее, описываете наземную фауну, а мы-то говорим о морской, что ж там может расти-то во льдах?
2: Как раз к этому я и хотел перейти. Дело в том, что в море растет фитопланктон. Фитопланктон – это микроскопические одноклеточные организмы, водоросли или бактерии. То есть это растения, первичные продуценты, которые трансформируют энергию солнечного света в массу своего тела. Так же, как у нас растет травка, которую ест коровка и так далее, наша трофическая цепь. Также в океане, в частности, в полярных широтах, вся трофическая цепь начинается с фитопланктона.
1: Ну, это везде, в океанах трофической цепи начинается фитопланктон, и фитопланктон недаром называется на научном, уже теперь не сленге, наверное, даже первичной продукции. То есть полярный океан поразительным образом оказывается зоной повышенной биологической продуктивности.
2: Да, именно так. Поскольку за полярным кругом, как я уже сказал, несколько месяцев подряд солнце может не заходить вообще, скорость роста подобных микроорганизмов, она экспоненциальна. И если круглосуточно освещается поверхность воды, то эта экспонента не прерывается. И к концу лета количество этих микроорганизмов, этого фитопланктона, дорастает до колоссальной биомассы за счет именно того, что солнце светит круглосуточно.
1: Ну, его же едят, наверное, этот фитопланктон постоянно. В этом смысл его продуктивности.
2: Да, конечно. Именно за счет фитопланктона полярные моря являются самыми продуктивными морями в мире. То есть биомасса животных в полярных морях гораздо больше, чем сравнительная биомасса в теплых морях. Ну, немножко с оговоркой на коралловые рифы, но тем не менее.
1: Ну, там точечно просто в коралловых рифах, да? Ну, да. И апвеллинги, наверное, которые просто это поднятие глубинных вод, как раз которые выносятся из полярных широт эти воды. да?
2: Ну, да, да, ну это как бы
1: намибийские
2: явление, которое способствует повышенной биопродуктивности в теплых широтах, да. Когда холодная вода поднимается наверх и выносит питательные вещества, которые провоцируют рост фитопланктона. Но
1: биоген-то они же взялись в Арктике, в арктических и антарктических широтах.
2: Да, все так.
1: Ну, замечательно. То есть это зона повышенной биопродуктивности. И кто питается фитопланктоном?
2: Фитопланктоном питается в первую очередь зоопланктон, то есть это микроскопические, ну, небольшие рачки, личинки рыб, личинки медуз и всякие прочие маленькие
1: сами
2: животные.
1: Сами медузы, наверное.
2: Сами медузы и некоторые рыбы в том числе.
1: Ну, то есть планктон, да, давайте нашим слушателям поясним, это то, что само не может, грубо говоря, плавать, а его океанское течение носит. Это зоопланктон, то есть там и рыбки могут быть. Не то, что одни сплошные рачки или какие-то там, как некоторые думают, там разные микроорганизмы, которые едят другие. И это тоже есть. Но вот все вместе по типу перемещения, по самостоятельности перемещения называется зоопланктоном. Это я, Стас, немножко поясняю.
2: А дальнейшей ступенькой трофической цепи являются уже рыбы, которые едят этот зоопланктон и также фитопланктон. А, скажем, например, если вы приходите в магазин и покупаете рыбу, большая часть рыбы, ну, я думаю, что процентов 70-80, которая там находится, будет из Баренцева моря, которое является, наверное, самым продуктивным морем в мире, в котором вырастает огромное количество сельди, трески, лососевых рыб и так далее. И также большая часть достаточно лососевых вырастает в Северной Пацифике. То есть именно за счет огромной продуктивности этих экосистем там большая часть рыбы как бы на планете, можно сказать, и сосредоточена.
1: Но давайте разговор о рыбе мы продолжим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что ближайшими родственниками китов являются свиньи и гиппопотамы? Об этом свидетельствуют современные данные молекулярно-генетических исследований. А непосредственными предками китообразных были так называемые индохиусы, напоминающие современных оленьков. Полный скелет индохиуса, жившего 48 миллионов лет назад, был найден в 2007 году в Кашмире. Размером индохиус был всего-навсего с енота. Скорее всего, это невзрачное существо было травоядным. Об этом говорит химический состав их зубов, и пряталось это существо в воде от хищников, как уже упомянутые ранее оленьки. А рыбой и мясом стали питаться уже потомки индохиуса.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую со Стасом Захаровым, путешественником, натуралистом, причем путешественником, который специализируется во многом на арктических широтах, и он делится с нами пережитым, то, что он там видел. И вот меня в этой связи интересует вопрос. Вот мы зачастую в южных широтах наблюдаем по ночам такое явление, как свечение зоопланктона, да? Что такое свечение зоопланктона? Это такое биолюминесценция, так называемая, да? Механизм его мы, может быть, не будем сейчас с вами разбирать, но вот можно ли такое явление наблюдать в полярных широтах?
2: Я наблюдал неоднократно биолюминесценцию и на Камчатке, и в Шантарском море.
1: Ну,
2: но это еще не полярные широты, это мы приближаемся к полярным широтам. Именно в самой Арктике я биолюминесценции не видел. Хотя я не вижу никаких серьезных препятствий к тому, чтобы она там была.
1: Понятно. Кстати говоря, о Шантарских островах, хорошо, что вы вспомнили, что вы там были. Ведь там, Охотское море, оно, по сути дела, по своему гидрологическому режиму, ну, практически полярное, да, то есть там очень холодная вода. По разным причинам, и резко континентальный климат на берегу, и холодные течения всевозможные, его омывает, и оно достаточно замкнутое, поэтому, в принципе, наверное, даже корректно его сравнивать, ну, как субполярное, это точно. Такое настоящее суровое Северное море, действительно, на мой взгляд.
2: Ну, в общем, я, конечно, соглашусь, я называю Охотское море филиалом Арктики, да, то есть вот Шантарское конкретно море, это некий залив Охотского моря, где мы были, он находится на широте примерно как Москва, то есть 55-я широта севера, но при этом за счет того, что там близко находится Якутия, Колыма, резко континентальный климат, очень холодные зимы, то есть полюс холода наш там недалеко, и весь этот холод задувается постоянно с континента на Охотское море, и действительно там Ну, больше нигде нельзя увидеть арктические виды, наверное. Ну, может быть, в Гудзоновом заливе, я так думаю, предполагаю, примерно на схожих широтах. Но если взять, например, такой вид, как морской заяц, который живет у нас, скажем, на Белом море, начиная с 62-63 широты, то там он живет на 55-й широте. И также самая южная популяция гренландского кита, который вообще привычно живет там за 65-й и даже дальше на север широтой, там вот у нас есть уникальная, единственная в мире такая самая южная популяция гренландского кита, который живет на 55-й широте именно за счет того, что очень холодная вода.
1: На Шантарских островах, да. В районе, вернее, Шантарских островов. И серый кит, который тоже, в общем, хоть и мигрирует размножаться на юг, но туда с удовольствием на кормежку заходит. Но это мы давайте про китов когда-нибудь поговорим поподробнее. Сейчас о морях. А вот вы в Антарктиде были вообще?
2: Да, я был в Антарктиде, мне посчастливилось.
1: Вот как вы думаете, вот принципиальная в чем разница, если не считать, что в одном месте есть пингвины, а в другом нет, хотя экологические аналоги пингвинов есть на севере и были. Вот, собственно говоря, и название «пингвин» получили от птичек вымерших, которых называли, ну, похожим словом на пингвинов. То есть в одном месте есть пингвины, в другом нет, белых медведей. Вот часто, кстати говоря, люди несведущие почему-то думают, что они есть в Антарктиде. Нет, в Антарктиде белых медведей. Ну, принципиально, в чем разница? Вот если отбросить поверхностные такие вот маркеры, что ли, видовые, да, вот если их отбросить, принципиально, чем отличается?
2: Ну, с точки зрения географической и топографической, Антарктида является материком. Арктика – это океан, закрытый льдом, который окружен материками и островами.
1: Ну, в результате в Антарктиде, да, формируется вокруг него же мощнейшее течение. Из-за того, что это не замкнутая как бы система, в отличие от частично от Северного Ледовитого, да?
2: Да, безусловно. Антарктида – это материк, окруженный открытым океаном, а Арктика – это океан, наоборот, как бы закрытый материками и островами со всех сторон. То есть это, ну, как будто такая обратная система, вот. И действительно, вокруг Антарктиды формируются мощнейшие течения. Но что касается...
1: Циркумполярные, так называемые, которые как бы препятствуют проникновению даже теплых вот туда, каких бы то ни было. Все-таки у нас, согласитесь, есть гольфстрим. И во многом гольфстрим определяет биоразнообразие и того самого Баренцева моря, о котором вы говорили, да, потому что он теплую воду практически до 60-й широты. Теплую относительно, конечно, но теплее, чем та, которая там есть, да. Поэтому есть незамерзающие порты, кстати говоря, там, на совсем уж заполярье, в глухом. А здесь такого нет же в Антарктиде, вернее, там такого нет в Антарктиде.
2: Ну да, Антарктида, получается, она как бы изолирована. Холодильник. Изолирована за счет вот этих вот циркумполярных течений, как бы изолирована от всего внешнего мирового океана. Но тут еще я хочу отметить еще одно отличие большое от Арктики, то есть если взять, например, Баренцево море и сравнить с Антарктидой, в Антарктиде нет такого количества рыбы, но там есть огромное количество криля, то есть это второй уровень трофической цепи, это зоопланктон.
1: А сути. Вы не думаете, что там нет такого большого количества рыбы из-за перевылова постоянного, потому что там промышляют практически все страны, даже те, у которых выхода к морю нет?
2: Ну, точные объемы вылова мне, к сожалению, неизвестны, но я знаю, что сейчас существует инициатива очень хорошая по созданию охраняемых морских районов вокруг всей Антарктиды, которая должна рыболовство все это как следует подурезать, и я надеюсь, что все-таки эта инициатива будет продвинута коалицией стран антарктических.
1: Ну, это было бы здорово, потому что рыбу-то можно разводить, и она достаточно легко разводится, и есть места, где ее можно разводить. Зачем же убивать природу, которая дает максимальное биоразнообразие, а биоразнообразие – это устойчивость нашей экосистемы вообще в планетарном масштабе. Это не игрушки, я бы так вот сказал. На самом деле, хотя многие не понимают этого.
2: Да, ну, я, конечно, сейчас могу ошибаться.
1: Да.
2: Получается, что основная биомасса после биомассы первичных продуцентов, она отходит именно на второй уровень трофической цепи, к крилю, да, и в Антарктиде его очень много, и он является дальше основой для питания всех остальных животных, и тюленей некоторых, не всех, и пингвинов, и китов, и все-все-все в Антарктиде едят криль.
1: А вот интересно, давайте пофантазируем, почему нет таких крилевых скоплений, скажем, то есть они есть, но в меньших масштабах значительно на севере, да, вот может быть, потому что система не замкнутая, и как бы нет возможности так сконцентрироваться. скорее всего. Я-то работал в экспедиции, как раз, которая изучала эту проблему в Антарктиде в свое время. Я был по части китов, вот, но это действительно, ну, вы лучше, наверное, расскажете, потому что вы, наверное, ныряли в этот криль, да? Что такое скопление криля?
2: Ну, в скопление криля я не нырял, но я видел, как горбатые киты кормятся большими скоплениями криля, знаменитая так называемая пузырьковая охота. А пузырьковая охота – это когда горбатые киты сбивают свою добычу, будь то рыба или криль, в плотный комок, называемый по-английски «бейтбол», и дальше делают несколько кругов под этой стаей, выдыхая постоянно пузыри. И таким образом добыча оказывается зажатой в цилиндре из пузырей, которые постоянно поднимаются наверх и не может выйти за его пределы, потому что она оказывается дезориентирована. После этого киты открывают свои рты и наверх вот так вот стремительно поднимаются, загребая как ковшами этими ртами свою добычу.
1: Ну, они делают такой полукруг. А для того, чтобы сбить этот криль в комок, на самом деле киту-горбачу особо и не надо стараться, потому что зачастую в океане ты плывешь через красные клубы, как кажется, какого-то дыма в Антарктиде. Вот так бывало. Но давайте мы подробнее об этом поговорим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что такое интеллект животных? На самом деле этого точно не знает никто. Интеллект человека измерить трудно, а уж животных... Весьма приблизительно интеллект животных можно определить как способность решать возникающие в случайном порядке сложные задачи. Интеллект, по всей видимости, тесно связан со способностью обучаться, памятью, вниманием и способностью манипулировать различными предметами.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы беседуем со Стасом Захаровым, путешественником, натуралистом. У нас совершенно свободный разговор о биоразнообразии арктических экосистем, получается такой, вот по следам его путешествий. Кстати, я хочу вот вам напомнить, мы про криль говорили. Вот то, что мы видим сейчас, на самом деле, жалкие осколки того, что был когда-то. Потому что раньше еще была вот эта орнитофауна, мега-орнитофауна, которые ели разные монстры китообразные, какие-нибудь бригмофисеторы там и прочие со страшными челюстями существа средних размеров. Это просто вот, ну, мне вспомнилось. Но пингвины там были, что самое интересное, по 1.5 метра, не в холке, конечно же, а в высоту, такие здоровые. И все они были фильтраторами.
2: Ну, надо сказать...
1: То есть крылевая экосистема там древнейшая.
2: Да, но надо сказать, что и современные животные Антарктиды в основном питаются крилем. То есть криль является основой существования тех прекрасных животных, которые существуют именно по побережью Антарктиды. И все являются частью морской экосистемы. Это несколько видов пингвинов. То есть в Антарктиде их живет довольно много. Вот я наблюдал всего 3 вида, к сожалению, пингвинов, но...
1: Ну, их 5 максимум, по-моему.
2: Ну, если взять с Субантарктикой вместе, то будет больше, там, смотря как посчитать, да? Да. И вот они приносят этот криль у себя в зобе, и очень забавно, как они кормят своих детенышей. Виден везде вот эти вот ошметки какого-то криля.
1: На островах, да?
2: Ну, на колониях, будь то в экскрементах пингвиньих или в другом виде каком-то. Также в Антарктиде есть 6 видов тюленей, часть из которых питается крилем. И они у себя развили для этого специальные зубы, которые позволяют им этот криль из воды фильтровать.
1: Ну, крабоеды и леопарды.
2: Да, тюлени-крабоеды и морские леопарды.
1: И еще есть тюлень Росса и тюлень Уэдела, которые питаются рыбой на глубине.
2: Да, и еще есть морской слон и киргиленский морской котик. Ну, это тоже, в общем, такие не совсем антарктические виды.
1: Да.
2: Вот.
1: Ну, слон на Южной Георгии есть, это Антарктида все-таки.
2: Ну, в общем, мы его и на Южных Шетландских островах видели. Он питается кальмарами, но это уже...
1: Кстати, хорошо, что вспомнили. Это же, как это ни странно, один из самых лучших ныряльщиков. Вообще, даже клюворылы зачастую не ныряют зубатые киты так глубоко, как морской слон.
2: Ну, я морского слона называю как бы кашалот среди тюленей. Да. То есть он такой именно рекордсмен-глубоководник. Вроде как я видел цифру 1 километр глубина ныряния, но я думаю, что это настолько плохо исследовано, что эта цифра мало о чем может говорить. В отличие от других тюленей, он большую часть своей жизни проводит в открытом море, постоянно ныряет за кальмарами и за ними охотится, то есть это действительно такой аналог кашалота, в общем-то, можно сказать. Что касается тюленей, которые едят криль, это тюлень-крабоед и морской леопард. Они развили у себя особенные специальные зубы, которые при смыкании образуют такую гребенку, как бы сетку. То есть это зубы, которые имеют три вершины, и они при смыкании образуют...
1: Вот такие фестончатые зубы, да?
2: Фильтрующую сетку, да. Это позволяет этим двум видам тюленей отфильтровывать криль из воды. Что очень интересно и забавно, у древних китов, у их предков, усатых китов были такие же зубы, пока у них не появились усы. Причем усы появились не из зубов. Но вот это вот такой вот пример конвергентной эволюции, можно сказать.
1: Да, забавно, конечно, вот наблюдать у, скажем, древних китов, которые жили 25 миллионов лет назад, мы видим череп, в котором передние зубы такие настоящие зубы, чтобы кусать, а задние зубы фестончатые для того, чтобы фильтровать. То есть они имели смешанное питание. Это интересно очень момент. Но что касается тюленей, то леопарды пошли дальше. То есть специализация зубов у них абсолютно фильтрующая, но они при этом могут охотиться на пингвинов.
2: Да, у них есть также клыки, большие, довольно сильно развитые. И по современным представлениям, примерно 80% рациона леопарда составляет криль, и остальные 20% это пингвины и тюлени. То есть это единственный тюлень в Антарктиде, который питается теплокровной добычей.
1: Что Но во время размножения, да, пингвинов он это делает, как правило.
2: Да, то есть большую часть года леопард спокойно кормится крилем, январь, февраль. Ну, сейчас эти, к сожалению, циклы за счет глобального потепления смещаются. Это очень печально наблюдать. Вот люди, которые в этом году ездили в Антарктиду, мне сказали, что уже в январе повсюду птенцы. Мы в прошлом году даже наблюдали их только в феврале. Ну и сейчас известно, что в Антарктиде побит был рекорд температуры за всю историю наблюдений.
1: Я вас успокою, Стас. Я был в Антарктиде, когда там было летом. Это где мерили, смотря где мерили. Мне кажется, бразильские ученые мерили на солнце, а не в тени. И на солнце в Антарктиде бывает и поболее. Можно ходить в майке и в шортах.
2: Ну, возможно.
1: Бывало. Во всяком случае, у нас такое бывало. А к леднику подойдешь, сразу надо одеваться.
2: Вот. Ну да.
1: То есть глобальное потепление есть, конечно, безусловно, но вот с абсолютными цифрами тут вот, мне кажется, маху дали немножко.
2: Ну, может быть. Будем надеяться, в общем, что чем медленнее протекает глобальное потепление, тем
1: больше протекает,
2: у нас шансов.
1: Оно протекает стремительно. Я не про то говорил, я говорил про абсолютные. Это не показатель. То, что прогревается солнце. На острове Врангеля у нас 20 лет, 30 лет назад многие исследователи, поскольку никого не было, ходили в одном бинокле. Ничего больше на них, никакой одежды не было. Вот, это конкретное Заполярье, остров Врангеля, там овцебыки живут, понимаете? Но, тем не менее, летом Арктика прогревается, солнце лупит все время, откуда фитопланктон, и на вертикальных поверхностях, вообще, особенно на вертикальных поверхностях, в Заветерье, очень даже тепло и жарко. На Каненом носу сам был 30 градусов в Заветерье, там, где ветра нет, спрячешься за какую-нибудь скалу и загорай, пожалуйста. Так что тут нужно быть аккуратным с примерами, я бы так сказал.
2: Ну что, вернемся к морскому леопарду?
1: Конечно. Но лирическое отступление должно же быть в нашей беседе.
2: Когда у пингвинов рождаются и подрастают птенцы, это обычно январь-февраль, ну, начало марта, ну, с конца января по начало марта в Антарктиде, в зависимости от широты, опять же, да, именно в это время пингвины вынуждены постоянно и много ходить в воду. То есть взрослые пингвины ходят в воду, чтобы постоянно приносить пищу своим детенышам, которых они вынуждены кормить. А потом молодые начинают учиться плавать, и они это довольно плохо умеют делать. И поэтому для леопарда начинается период, когда пингвины становятся для него легкой добычей, то есть они вынуждены постоянно находиться в воде. И вот видел я своими глазами удивительное совершенно зрелище, когда вот леопард находится в акватории, и по колонии пингвинов можно сказать, есть ли леопард рядом с колонией или нет. То есть если пингвины расслаблены, спокойно плавают, разговаривают, стоят близко к воде, то это значит, что опасности нету. Но как только леопард появляется, можно даже, может быть, мы его даже еще не заметили, пингвины заметят его обязательно раньше, потому что для них он представляет смертельную опасность. Они, ну, стараются не входить в воду, стоять от нее подальше, замолкают и пристально все смотрят в одном направлении в море. Вот такие вот признаки вот именно присутствия леопарда в акватории мы видели.
1: Ну что ж, хорошо, очень интересно было, Стас. Спасибо. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал со Стасом Захаровым. Мы говорили о том, чем отличаются экосистемы полярные северного полушария и южного. Итак, в основе биопродуктивности и там лежит, безусловно, фитопланктон, но если в Антарктиде вся экосистема на биомассе криля зациклена, то на севере таких плотных скоплений криля не бывает, но, тем не менее, там тоже очень богатая и разнообразная фауна, которая цепочка начинается непосредственно от фитопланктона. Спасибо за внимание, всего вам доброго, до свидания, слушайте нас на Радио России.
0: О животных с Иваном Затевахиным.

0: телезрителя, просьба не искать смысл в данном рекламном ролике. Лучше ищите дешевые билеты на Aviasales.
1: Aviasales. Сервис для покупки дешевых авиабилетов.
2: Ничто, что приводит к прогрессу человечества, не достигается при единодушном согласии. Те, кто просветлены раньше других, обречены стремиться к этому свету вопреки другим. Христофор Колумб.
3: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм Ридли Скотта «1492. Завоевание рая». И у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
4: Кристина, привет, рад тебя видеть. Ты очаровательна. Очередной раз.
3: Взаимно.
4: А я нет.
3: Да ты, как всегда, тоже прекрасен. О чем ты говоришь?
2: В 1992 году на экраны вышел исторический фильм Ридли Скотта «1492. Завоевание рая». Картина совместного производства США, Великобритании, Франции и Испании была приурочена к 500-летию официального открытия Колумбом Нового Света. Генуэзский мореплаватель Христофор Колумб смог убедить испанскую королеву Изабеллу профинансировать его экспедицию в дальние страны, богатые золотом и пряностями. В этих великих путешествиях проявилось все величие и страстность эпохи, когда творилась история. Отвага и ослепление, триумф и отчаяние, высокомерие старого и невинность нового света, начало новой эры.
3: Давай, наверное, начнем с более глобального вопроса. Почему именно Испания в 15 веке была наиболее популярной среди других европейских стран, если можно назвать ее Испанией? И почему было такое жесткое противостояние между Испанией и Португалией? И они же бесконечно боролись за право найти новые колонии и постоянно в этом соревновались.
4: Я бы не сказал, что Испания в конце 15 века пользовалась какой-то особенной популярностью. Она скорее пользовалась эффектом внезапного появления, потому что только что никакой Испании вообще не было. Потому что вот как ее в 8 веке, ну, в смысле, Пиренейский полуостров завоевали арабы, так там до сих пор было 150 княжеств, там 5 королевств, которые друг с другом постоянно грызлись, ссорились. Ну, в общем, шла нормальная, цивилизованная, феодальная жизнь.
3: И как раз мы в фильме видим падение Гренады.
4: Да, и вдруг раз короли-католики Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская заключили личную унию, и в каких-то первых приближениях появилась та Испания, какую мы сейчас знаем, помним и любим. И все очень удивились, ничего же не было такого. А тут вдруг огромное королевство, очень многочисленное, богатое, хорошо населенное, с тренированной армией, потом с ней наплачутся. Вплоть до середины 17 века Испания будет сжечь напалмом. А вот на границе, точнее, не на границе, правильно сказать, на краю Пиренейского полуострова была маленькая Португалия, которая давным-давно в 12 веке закончила свою реконкисту, выкинула со своей территории арабов, отделилась от общей испанской территории и зажила своей жизнью. Сейчас даже и понять невозможно, просто глядя на карту, где это из Португалии вообще не видно, даже на фоне Испании. А если на фоне, например, всей Европы или Евразии, то Португалия — это что-то вот такой вот клочочек земли. Как так вышло, что они с испанцами на какой-то момент поделили земной шар ровно напополам? Потому что Португалия внезапно оказалась ведущей морской державой мира. Ну, понятно, это была не только португальская заслуга, это была заслуга общеевропейского научно-технического прогресса, средневекового еще, когда догадались сначала приделать рулевое весло не на бок корабля, а непосредственно к ахтерштевню. То есть сделали руль соосным кораблю, так что можно было управлять им теперь уже не руками при помощи румпеля, ну, хотя так тоже управляли, а при помощи кальдерштока. Это прям новое слово было в технике управления морским кораблем, когда тяга, горизонтальная тяга рулевого весла, которая была соосна кораблю и поэтому гораздо жестче управляла им, присоединялась к вертикальному рычагу. и корабль поворачивался за счет усилия, естественно, очень большого усилия, которое может развить вообще вертикальный рычаг. То есть судно стало управляться очень жестко. Соответственно, соединение латинского косого и обычного прямоугольного паруса позволили кораблям одновременно идти очень круто к ветру. И вот в такой конфигурации корабли вдруг стали внесезонными. То есть они могли плавать против ветра, а значит, не зависели от режима пассатов, муссонов. Они, ну, так как он идет против ветра, ему все равно, откуда он дует. И вот с этого момента оставались буквально какие-то считанные годы, десятилетия, столетия, неважно. Короче говоря, очень ограниченное время до появления полноценных океанских судов. Каковыми стали каравеллы, ну или каравеллоподобные суда. Ну вот португальцы-то сумели воспользоваться этими нововведениями в полной мере. И для этого у них было все. Самое главное, они же находятся прямо на берегу Атлантического океана, и при этом у них экспансия может идти только в сторону Атлантики. Потому что вот такой Португалии тягаться с испанскими королевствами было невозможно. То есть завоевывать какие-то земли на самих Пиренеях было никак. Лезть на север во Францию тоже смерти подобно, потому что там такие мамонты и динозавры боролись друг с другом, что нет, никак, а куда? Какие-то земли нужны, потому что феодальная страна, она может развиваться только экстенсивно, то есть за счет прирастания территориями. И вот в начале 15 века у них появился замечательный король, которого прозвали Энрико Мореплаватель впоследствии. Догадайся, сколько раз Энрико Мореплаватель плавал по морю? Ну, около того. Но он организовывал, спонсировал, сооружал, вооружал и так далее собственный португальский флот. Поэтому его так и назвали. И были очень успешные экспедиции в Сеуту, в Северную Африку, военно-морские, там, в которых принимали участие сотни кораблей, там больше 200, которые перевозили просто огромные воинские контингенты. И вот в 1420-е, 1450-е открыли все уходящие далеко в Атлантику острова. Азорские, острова Зеленого мыса, Канарские, ну, точнее, наоборот, Канарские и, в конце концов, Азорские, которые дальше всего лежат. То есть началась экспансия в Атлантический океан. И вдруг выяснилось, что это страшное море гигантское, то есть океан, который считался бескрайним фактически, недоступным к пересечению, он вполне осиливаем. Ну, а за океаном, вполне естественно, там же Индия.
3: Там три кита.
4: Нет, люди знали, что Земля — это шар, и у них нет никаких трех китов, прошу прощения, уж совершенно точно со времен создания и внедрения в производство антикитерского механизма.
3: Это еще нет, я знаю об этом, просто как раз в фильме большая ошибка, да, потому что когда Колумб говорит о том, что Земля круглая, его поправляют, говорят, что он говорит глупости, это выглядит смешно.
4: Очень смешно, да, все, в общем, к тому времени уж точно были в курсе.
3: Я знаю, уже были карты, и все знали, где такое примерно находится Индия и то, что есть Китай, потому что был шелковый путь.
4: Где находится Китай, знали эмпирически со времен поздней Римской империи. В 3 веке нашей эры в Китай ездили посольства. То есть они точно знали, где находится Китай, никаких вопросов не было. Вот вопросы были в конфигурации самого земного шара. И казалось, что вот за этим морем это кратчайший путь к Индии. Потому что ехать в Индию вокруг Африки, это было очень долго. По суше, ну там такое количество враждебных и непонятно каких государств, что по суше тоже прямого пути не открыть. Нужен был прямой путь. И эта идея носилась в воздухе, вот буквально. И первейшими претендентами, казалось бы, вот на начало настоящих великих географических открытий, были, конечно, португальцы. У них был самый мощный флот, они не участвовали прям по-большому в каких-то грандиозных войнах, то есть у них были деньги. И у них были специалисты, которые могли куда-либо доехать.
3: А тут сразу вопрос. Колумб сначала обратился к португальскому королю.
4: Он не просто обратился к португальскому королю. Когда мы говорим Кристобале Колумбус, мы знаем, что он генуэзец. И что он открыл Америку для королей-католиков, для испанцев. Но это был как моряк-португалец. Он был моряк португальской школы. Он прошел школу и выучку именно в Португалии. У него жена была. Дочь, очень видного испанского, прошу прощения, португальского моряка.
3: Да я понимаю, но изначально же он...
4: Именно поэтому он и обратился к португальцам.
3: А почему они ему отказали, если у них тоже была задача открыть Индию, и он был помешан на этой идее?
4: У них не было точного понимания, что Колумб и, в общем, вся та школа, которая Колумб, да, даже в фильме апеллирует, которая говорит о том, что к Индии можно доплыть гораздо ближе через Атлантику, что эта школа права. И как получилось в итоге, португальцы были совершенно правы, потому что через Атлантику и Тихий океан до Индии ехать очень далеко. То есть Колумб-то ошибся в своих расчетах, а португальцы не ошиблись.
3: А я правильно понимаю, что испанцы тоже 7 лет не давали ему...
4: Это было очень долгое
3: и мучительное. Не давали ему разрешения, потому что у него изначально они понимали, что у него неправильные расчеты по поводу того, как добраться до Индии.
4: Это была очень долгая и мучительная эпопея. Потому что дважды ему отказывали короли-католики. Внимательно его слушали, говорили, что при всем уважении, дорогой Кристобали, мы, конечно, хотели бы вам помочь, но вот мы только что, вот мы прямо сейчас ведем войну с гранадским халифатом, у нас все деньги уходят туда, ну а чем мы тебе можем помочь? Ничем, это очень дорого, то, что ты предлагаешь. С совершенно непонятным выхлопом, то есть где выгода-то? И да, конечно, ученые люди говорили, что это то, что ты говоришь про там 700 лиг, или сколько он там, не помню, 750 или 350 лиг, короче говоря, какие-то очень смешные дистанции. До Индии это ересь. Там гораздо дальше. Ты никуда не доплывешь, скорее всего, и уж точно не доплывешь до Индии. У вас кончится, ну, просто считали, сколько вы можете воды с собой взять. У вас кончится вода, и все, вот на этом все закончится. Вы просто не успеете доехать. Вы все умрете. Зачем вкладываться в такую гибельную экспедицию? Незачем. И поэтому ему раз за разом отказывали. Он, в общем-то, был в отчаянии. Он думал эмигрировать вообще во Францию, где предложить свои услуги уже французским королям. Вуа, ну там, конечно, это была еще более глупая затея, потому что почему вся остальная Европа на начальном этапе в географических открытиях участие-то не принимала? Потому что Европа была занята итальянскими войнами, которые вот прямо сейчас начинаются. То есть это грандиозный конфликт между Францией и Священной Римской империей за итальянское наследство, куда в очень скором времени включится и Испания, как часть Габсбургского мира. Потому что, ну, мы помнишь, когда с тобой латристы обсуждали, вот-вот, буквально в начале 16 века, Хуана Безумная выйдет замуж за Филиппа Красивого, сына Максимилиана Габсбурга. У них родится сын Карл V, который будет, как его звали, король мира. То есть вот просто так, король мира. Почему он король мира? Так потому что все начал Колумб, потому что Колумба наконец приветили в Испании. В Испании его приветили в первую очередь, это мое глубокое убеждение, не потому что как-то вдруг ему стали сильно доверять. Вот раньше ему не верили, не верили, а вдруг взяли и поверили. Самое главное, чтобы он для португальцев чего-нибудь еще не открыл. Ну вот у них кончилась война, 1492 год, падение гранадского халифата, конец реконкисты, и тем же годом дают денег Колумбу, правда тоже дают специфические, часть денег дает королевская семья, часть частные инвесторы, и 1/8 Колумб должен был оплачивать сам. И вот они отчалили и устремились навстречу приключениям.
3: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
2: Сценарий к фильму написала французская журналистка Розелин Бош, которая передала его продюсеру Алену Голдману. Ридли Скотт не был первым выбором на место режиссера. До него рассматривались кандидатуры Фрэнсиса Форда Копполы, Ролана Жаффе, Оливера Стоуна и Дэвида Паттнема. Затруднения возникли на этапе поиска инвесторов. Британская Pinewood Studios дважды сворачивала производство из-за недостатка средств, а крупные голливудские студии проектом не заинтересовались, пока, наконец, не удалось заручиться поддержкой Министерства культуры Испании. 2 декабря 1991 года работа над фильмом началась и продолжалась около 80 дней. Наружные съемки проходили в испанских Севилье и Гранаде. а также в Коста-Рике и Доминиканской Республике. В 1993-м композитор картины «Вангелис» получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая музыка к фильму».
3: А по поводу того, что испанцы боялись, чтобы никакие открытия не достались Португалии, насколько я знаю, когда возвращался с первого путешествия обратно, по-моему, португальский король пытался его арестовать и закрыть в тюрьме, чтобы его, никакие знания не достались Испании.
4: Его приняли с большим размахом вообще-то в Португалии, потому что это было открытие, которое уже тогда было ясно, что оно перевернуло весь мир. Еще не знали, что открыли новый континент, причем сразу два. Но уже было понятно, что это прямой морской путь к чему-то, ну, видимо, к Индии, на тот момент так думали.
3: А почему он тогда в дневнике пишет то, что его хотели арестовать?
4: Были такие мысли. Но он находился под защитой королей католиков, поэтому это были такие жалкие мыслишки, скажем так. Поэтому он прибыл обратно в Испанию, и уже от года не прошло после его прибытия, то есть 1493 год он прибыл домой, а 1494 год при посредстве Папы Римского между Испанией и Португалией заключается знаменитый Тордесильясский договор, где вся наша планета была поделена напополам по 49-му меридиану.
3: Одним запад, другим восток.
4: То, что с запада, это все испанцы крышуют, то, что с востока, все дается португальцам, чтобы они просто не передрались очередной раз. Там, правда, сначала некоторым образом испанцам досталось практически там на 99,9% вся Америка, ну, то, что тогда еще не знали, что Америка, ну, короче говоря, то, что потом узнали, что будет Америкой. Вот. Ну, португальцы расплакались, попросили сдвинуть там на 100 лиг, что ли, и вот по 49-му меридиану

0: Хотя его географическое значение поняли гораздо позже, в 16 веке. То есть он уже умереть успел, когда наконец сообразили, что ж такое он сотворил-то вообще с нашим миром. Но политические последствия были по-настоящему огромны, его путешествия. То есть вот раз, и уже пришлось заключать международный договор о первом разделе мира. Каковых разделов вплоть до 20 века будет нечеловеческое количество, потому что все время пытались потом перекроить карту как-то. Вот это было, вот это был пролог, первая попытка, это прямо старт настоящей великих географических открытий. Его обычно считают с 1492-го, и заодно это условная точка окончания средних веков.
1: То есть, ну, это такой переломный момент.
0: Люди раз проснулись в 1493 и говорят, века-то средненькие, а им говорят, не-не-не-не-не. Я убежден, что точка эта должна быть не 492, а 494 год, когда из путешествия возникли некие последствия, которые играли уже геостратегическое значение. То есть вот 94 год – это настоящий конец средних веков. Потому что в средние века вообще никто не думал о такого масштаба договорах международных. Там все договоры были, ну, знаете, вот это вот, вот тот пруд на 300 метров вправо отходит, значит, Гельдерленду, а вот 400 метров влево от пруда, вот это будет какая-нибудь Зеландия владеть. Вот это вот уровень средневековых договоров. Вот, представляешь, земной шар взяли и попилили напополам. И этого договора долгое время придерживались, то есть он реально имел вообще последствия юридические. Потом туда вторглась Голландия и Англия еще, и все испортили. Потом еще Франция, Швеция, Дания, короче, все устремились навстречу приключениям в меру своей испорченности. Но какое-то время это был главный международный договор, который регулировал вообще уже мировую политику.
1: Королева Изабелла – сумасшедшая религиозная фанатка. И тогда, я помню, испанский костюм был полностью закрыт, темные цвета, инквизиция, а она ходит с декольте, такая вся яркая, с распущенными волосами. Ну, мне, например, это сразу в глаза бросилось. Выглядит это очень странно.
0: Наличие замужней барышни, причем уже так очень бальзаковского возраста, она же родилась в один год с Колумбом в 1451 году, ей так 41 год был к тому времени. Ходить с распущенными волосами. Ну, там какая-то у нее кика какая-то была дурацкая, вставлена в волосы, непонятно, какое отношение к истории имеющее. Но это нонсенс. Потом в конце фильма она будет такая замотанная. Вот это более правильно. Костюмы, что характерно, они похожи на какую-то правду. Именно что на какую-то правду. Это усредненный костюм 15 века.
1: Но он больше не испанский, а итальянский.
0: А дело в том, что у испанцев как такового своего...
1: Прям, но я имею в виду по цвету, по рисунку.
0: Своей узколокальной моды в Испании не существовало.
1: Существовало.
0: Узколокальной нет. Я говорю, что в широком смысле они были, конечно, включены в итальянскую орбиту. У них доспехи были очень похожи на итальянские, у них костюмы соотносились с итальянскими. Конечно, были региональные особенности.
1: Нет, ну, понимаешь, у нее именно больше костюм итальянский.
0: Мы, опять же, сейчас не знаем по поводу цветовой гаммы. Это очень упрощенное понимание, что испанцы все темные. Нет, ничего подобного.
1: Нет, там оттенки, конечно, были, но по открытости, я имею в виду, он больше итальянский.
0: Не, ну это, опять же, если мы говорим про то, что во что лейтенант Эллен Рипли, то есть Сигурни Уивер там нарядили. Она, кстати, очень сильная, там, на мой взгляд, не к месту. Она такая здоровенная дылда огромная, там 1,80 м. Она все-таки на королеву-католичку плохо подходит, на мой взгляд, очень сильно плохо. Ну, неважно, это мои вкусовые придирки. Во что ее нарядили? Так могла одеваться 18-летняя итальянская девчонка, которая охотится за противоположным полом. Такой очень сильно сексуализированный костюм. Так, конечно, взрослая женщина ни в Италии, ни в Испании, тем более взрослая женщина при положении одеваться не могла вообще. Это нонсенс. Тем более, в каком положении? Это же королева. На нее же все смотрят. Она с незнакомым мужиком общается. Вы считай, как сейчас голая бы она к нему вышла. Вот. Жерар Депардье Колумб должен был прямо все глаза проглядеть. И потом вспоминать, пока он там плыл сколько недель до Америки, и не только во снах.
1: По поводу того, как они плыли. Мне интересно, в условиях жизни, там за счет грима показано, как они страдают по коже, по то, как у них облегчение.

0: срезается кожа с лица по каким-то там ранам на руках и так далее. Расскажи поподробнее их условия жизни на корабле, потому что, я знаю, тогда еще не придумали эти подвесные кровати.
1: Гамак, которые, по-русски.
0: Ну, гамаки, да. Они, по-моему, в веке в 16-м появились.
1: Они придумали гамак, когда познакомились с индейцами. Они у них подсмотрели гамак.
0: Но в этот момент еще гамаков не было.
1: Нет.
0: И они просто спали на полу, на коробках.
1: На палубе. На корабле палуба, там пола нет. Там есть палуба и подволок, то есть потолок. Да. Условия были чудовищные, конечно, потому что все эти пиносы, Санта-Мария, Ниньо и так далее, они же были очень маленькие, там 20 метров в длину. И там, правда, экипажи были не исполинские, там, наверное, на всех трех кораблях хорошо, если человек 120 было совокупно. Но все равно какое-то отдельное помещение не только в 15 или там 16 веке, но еще и в 19 веке, в начале 19 века, какое-то отдельное помещение могло быть у капитана и адмирала, который командует всем флотом. Ну, может быть, там у каких-то совсем высших офицеров, у них было что-то похожее на отдельное помещение, где они могли остаться наедине с собой. Все остальные вообще не имели какого-то специального места. В принципе, оно не предусматривалось. То есть ты, как матрос, будешь спать там, где ляжешь. Вот там, где ты ляжешь, там будет твое место. Все. Точка.
0: А если места не хватило, то за бортом где-то.
1: А видишь ли, никогда не бывает такого, чтобы на корабле все одновременно дрыхли. Там
0: ну,
1: есть вахты, подвахты и отдыхающие. То есть там всегда все существуют посменно. Поэтому на корабле есть такой феномен, как рында, то есть корабельный колокол, который отсчитывает внутри корабельное время. Потому что корабль может идти по часовым поясам и оказываться в самых разных временных условиях. Но на корабле идет свое корабельное время, которое отлинеивает необходимость отдыха или подъема на вахту. Вот. Поэтому, да, места, конечно, там было не очень мало, потому что народу было не очень много. Но при этом, конечно же, условия были такие, ну, не дай бог, короче говоря. Сейчас, когда реплики такого рода кораблей строят, ну, понятно, и 16-го, и 17-го, и 18-го века корабли, реально ходящие по морю, построенные есть, так сказать, коллегами-реконструкторами, там вынуждены идти на некие уступки и делать отдельные помещения для современных людей. Потому что современный человек просто не может жить в таких условиях. Они по-настоящему скотские, в нашем понимании. И очень нездорово было идти. Самая главная была проблема любого мореплавания, вот того архаичного, это вода. Потому что человек, который тяжело и много трудится, должен выпивать, а тем более на жаре. Они же явно совершенно не в северные моря шли. Он должен выпивать, ну, минимум литра три воды в день. Это просто миниморум. Потому что если меньше, с ним плохо сделается. А вот где ты возьмешь, скажем, на 40 человек, 3 литра, повторяюсь, это минимум, 3 литра воды на сутки. То есть это, по большому счету, 200 литров воды в сутки нужно вот всему этому творческому коллективу. За 10 дней 200 литров превратятся в 2 тонны. Ну и дальше, дальше, и дальше. А причем у них нет холодильников, вода начинает тухнуть. То есть через некоторое время ее, возможно, уже нельзя будет пить без угрозы для здоровья. Какая-нибудь дизентерия вспыхнет или еще что-нибудь. Но это просто смертельно опасно в силу отсутствия антибиотиков.
0: Ну а смотри, с учетом того, что Колумб изначально знал, что они за такой короткий промежуток времени и за такое короткое расстояние не достигнут Индии. Он изначально всех обманул, он в дневниках тоже пишет о том, что он постоянно пишет наименьшее количество пройденных миль, чтобы не было бунта на корабле.
1: Да.
0: Получается, изначально, когда им давали эту воду, когда они подготавливались к путешествию, им изначально ее дали меньше.
1: Как они... И она не может быть в значении больше, чем корабль физически может вместить. То есть ты можешь дать 100% воды, можешь 50, можешь 10. Но 120% воды ты дать не сможешь просто потому, что на корабль больше не поместится. Вот в чем вся проблема. И это в любом случае была дорога в один конец. То есть они доезжают до точки невозврата. И потом, когда начинается в фильме, наконец, бунт, который реально имел место. Ну, точнее, не бунт, а попытка бунта. Колумб ее мотивационной речью пресек. Он же прямо и говорит, в кино это отражено, что мы обратно не доплывем. нам остается вот на остатках воды ехать вперед. То есть, если мы не найдем землю с пресной водой, мы все умрем. Но у нас есть шанс, потому что если мы прямо сейчас развернемся и поедем обратно, мы точно все умрем. Без вариантов, потому что обратно нам просто не хватит воды. Все, точка, приплыли. И вот, на мой взгляд, в кино-то неплохо показали, как там людям приходилось не здорово. Но не докрутили, потому что кино 2,5 часа.
0: Мне кажется, не докрутили.
1: Кино-то всего 2,5 часа. Ридли Скотт-то тогда еще с ума не сошел и мог снимать нормальное кино, но хронометража ему явно не хватило, потому что тут нужно и показать становление Колумба как мореплавателя хотя бы в двух чертах, у него, значит, отношения с женой, отношения в политике тоже вот так вот покромсав. Ну, еще немножко они плыли куда-то. Ну, вообще-то его плавание, учитывая название фильма «Завоевание рая», это должно быть ключевое вообще событие всего фильма. Они полфильма должны были куда-то ехать, ну, показали бы, как они там страдают по-настоящему.
0: Ну, больше страдания показали, я говорю, через грим. Через эти язвы.
1: Ну, ты не успеваешь проникнуться сочувствием, потому что этих матросов не успеваешь узнать. Ты знаешь только Колумба и его, собственно, старпома.
0: По поводу общения с местными, мне очень интересно. Я так и не поняла. Вот эти 39 человек, которые добровольно, на самом деле, остались на острове.
1: Да, построили форт.
0: Строить форт, колонию, новую
1: Святое
0: колонию.
1: Рождество.
0: Да.
1: Его, кстати, открыли археологически в честь моего дня рождения в 1977 году. Так получилось.
0: И что там нашли?
1: Остатки форта.
0: Ну, она же по-любому не выглядела так, как в фильме.
1: Нет, конечно.
0: Там настолько роскошные сооружения, огромный этот колокол, который...
1: Да, нет, я говорю, Санна Вида, 39 человек, которых индейцы вырезали.
0: А, ты про первый?
1: Его, да, конечно. Его построили из обломков севшего на рифа одного из кораблей «Санта-Мария». Вот. Их осталось там слишком мало, и их местные араваки на какой-то момент вырезали, потому что испанцы, естественно, с местными вели себя как скоты.
0: Нет, ну подожди, были там племена а-ля каннибалов, как он пишет в своем дневнике, у которых есть стрелы, которые там убивают, едят людей, а то племя, к которому они приплыли, они даже лука в руках не держали, они якобы такие добродушные, открытые, добрые.
1: Так потому что форт-то построили не на Сан-Сальвадоре. Они же несколько островов обследовали. И вот первый остров, который они открыли, это якобы Сан-Сальвадор.
0: Ну, на том, которым они остались, там как раз было очень дружелюбное племя.
1: Да, но оно, понимаешь, дружелюбное до поры до времени.
0: Потому что просто кто-то говорит, что они умерли не от рук племени.
1: Ну, они прямо сами говорят, что индейцы их там вырезали просто.
0: Но кто-то говорит, их вырезали индейцы, кто-то говорит, что они умерли от болезней местных.
1: Это все однофигственно. Самое главное, что у них эта вот робинзонада на острове была очень опасной в любом случае. Потому что они как минимум не знают, как обращаться с местным населением. Они просто не в курсе, кто это. Они такого рода людей никогда не видели. Это было первое знакомство вообще белого человека с настоящей этнографией. Потому что все, что окружало испанцев, не знаю, неважно, португальцев, кого угодно, это были люди одного с ними цивилизационного уровня. Неважно, кто это будет там арабы, турки, монголы, англичане, французы. Это люди одного и того же поколения, эпохи, культурного уровня развития. А тут они попали прямо в мезолит. И как вести с людьми совершенно другого вот этого культурного кода было неясно. И можно было нарваться на конфликт, а учитывая, что их всего 39 человек, они в очень незнакомом климате, там тут одно из двух. Тебя или болезнь выкосит, или индейцы, или сначала болезнь, а потом индейцы. Ну, что-то такое.
0: А как этот форт выглядел? Который...
1: А от него же остались какие-то жалкие остатки, совсем, в смысле, археологические. То есть там есть гниль по периметру, которая обозначает, что тут были деревянные стены. Понятно, что внутри были какие-то постройки. Внутри построек, опять же, это органическая гниль деревянных стен. И там какая-то керамика, стекло, металл, которые остались в земле и не сгнили за 500 лет.
0: Но на основе этих археологических раскопок можно сделать какое-то изображение, то, как он
1: Нет,
0: выглядит?
1: Только Нет? план.
0: План?
1: Вот, ну, какого он был формы? Прямоугольный он был формы, все. Другое дело, что показали в кино, это просто какие-то избушки на курьих ножках, какой-то невнятный забор. Ну, нет, конечно. То есть, так испанская постройка, сделанная из целого корабля выглядеть просто не могла. Ну, а как вы хотели? Конечно, нет. Это какая-то такая залипуха ужасная, как и почти все, связанное с материальной культурой в данном кино. Почти все. Не все, конечно, но почти все. Доспехи ужасающие. Просто ужасающие. То есть... Что костюм, что доспех, мы там не увидим вот этой вот испано-итальянской готики конца 15 века, она известна в деталях нам. Даже без привлечения какой-то археологии, просто по музейным коллекциям и тысячам изображений. Неважно, миниатюрных, станковых, скульптурных, барельефных, ну, мы знаем очень хорошо доспех конца 15 века, и уже, когда снимался фильм, уже тогда было про него детальнейшее представление. Почему они вот такую залипуху сделали, какую мы увидели в кино, ну, я не знаю. У Ридли Скотта с этим вообще большие проблемы. Ему такое впечатление, что все равно. Неважно, он Робин Гуда снимает, он снимает «Царствие небесное», он снимает «Гладиатора». У него все одеты в какую-то, извините, парашу, которую даже ну, критиковать невозможно, просто это не 15 век, точка, все на этом.
0: Я когда читала, не поняла, каким образом они все-таки могли общаться с индейцами.
1: Индейец, человек, Homo sapiens, sapientissimus.
0: И... Ну просто они настолько подробно, значит, настолько он подробно расписывает их общение. Вот он сказал, когда вышла луна, там, не знаю, собака умерла, там что-то такое.
1: Это очень быстро можно выучить. Если...
0: Как это можно... Даже...
1: Ну как, смотри.
0: Вы только приехали.
1: Они...
0: Даже за счет жестов невозможно передать некоторые детали.
1: Клим.
0: Ну это-то понятно.
1: Кристина.
0: А все остальное?
1: Ты такая, стол. Я такой, о, стол. Тут же записал. Стол. Луна.
0: А если на данный момент солнце светит?
1: Ну хорошо, солнце. Вы же не один день не общаетесь.
0: Ну, хорошо.
1: Они же восприняли, судя по всему, поначалу испанцев очень дружелюбным. Прикольно было.
0: Но они же подумали, что они боги, правильно?
1: Это мы не знаем, что они подумали.
0: Но он пишет, что они подумали, что они боги, спустились к ним с небес. И они сами об этом сказали. Как это
1: объяснить? Ну, видишь ли, мы...
0: Ну вот как за счет знаков объяснить, вы боги, спустились к нам?
1: Это же они не сразу объяснили им. Они сначала наладили общение, и потом стали узнавать, что они по поводу этого всего думают. Как только они в первом приближении выучили язык. Повторяю, это не очень сложно. Если у вас есть дружелюбные люди, настроенные на общение, а у вас есть кровная заинтересованность в том, чтобы начать с ними общаться. А у них, конечно, такая кровная заинтересованность была. Это сейчас, понимаешь, мы можем приехать в какую-нибудь там Кубу, Доминикану, Таиланд или, черт возьми, Сингапур. И очень сильно удивляться, почему местные плохо говорят по-английски, потому что мы отдыхать приезжаем. Мы вообще можем с ними не общаться. Зачем это надо? А тут-то вы приезжаете, вам общаться надо кровь из носу. И понятно, что вы там строй грамматики не определите, но именно общаться вы недельки через три уже сможете в первом каком-то приближении. А месяц через три вы уже будете просто говорить. Понятно, повторяюсь, это будет не идеальный местный язык, но именно наладить общение вы точно сможете. Это не какой-то огромный фокус. Как-то люди друг с другом вообще все время общаются. Ну, потому что индейцы люди, испанцы люди. Они думают одинаково. У нас у всех, по большому счету, совершенно одинаковая голова. У нас одинаковый инструмент познания – мозг, который имеет примерно одинаковые когнитивные способности. Поэтому неважно, это индейцы, испанец или еще кто, они наладят общение 100%. И индейцы-то, которые потом с Колумбом приехали в Испанию, они же очень быстро научились говорить по-испански.
0: Смотрю, по поводу этих индейцев, я тебя тоже хотела спросить. Тебе не кажется, что Колумба слишком романтизировали?
1: Конечно.
0: Ну, невозможно. И даже в кино он такой романтичный. Читаешь у него деньги,
1: деньги,
0: где
1: Депардье.
0: Золото, где золото, где золото. Каждое второе предложение, где золото, надо забрать больше золота. Узнай у него, где еще найти золото. И он просто как сумасшедший помешанный человек с какой-то маниакальной просто мыслью ходит. Я понимаю, что они приехали за деньгами и в поисках там лучшей жизни, да, чтобы собрать побольше сокровищ, отвезти королеве, чтобы она там была довольна и их поездка оправдалась. Но то, как... И потом он говорит в кино, нужно к индейцам хорошо обращаться... Ну, не к индейцам, нужно к аборигенам этим хорошо обращаться. Они такие же люди. Не нужно у них ничего отбирать, там, не обижайте их, уберите там оружие, не надо никого убивать. А потом сам берет и просто забирает из семей каких-то индейцев, сажает на корабль и увозит с собой. И там был самый трогательный момент в дневнике, когда отец просто бежит за своими двумя дочками, которых он просто забрал, посадил себе на корабль и решил отвезти к себе в Испанию.
1: Это потому, что для человека примитивной культуры отъезд в такого рода путешествие – это отъезд в другой мир вообще.
0: Это естественно.
1: То есть это просто в другой мир они уехали. Ну и, кстати, они в самом деле в другой мир уехали. Только не на небо или там еще куда-нибудь, а за океан. И больше никогда не вернулись домой почти все.
0: А что, они остались в Испании же?
1: Ну да, конечно. Основная часть осталась в Испании при дворе. Ну, в виде прикольных таких вот зверушек.
0: Клоунов.
1: Да. Потому что для европейцев того времени не очень было понятно, это вообще люди или нет. То есть там это сейчас, вон, Стас Дробышевский в две секунды объяснит, что и то это просто вообще одинаковые люди. Но тогда это был вопрос очень сильно открытый. И на полном серьезе собирались конференции ученых при участии католической церкви, которые обсуждали, это люди или не люди. То есть у них душа есть или нет. Их можно убивать, нельзя, в рабство можно брать, нельзя, но это кто? Они потому что находились на настолько другом вообще культурном уровне, и настолько они были не похожи, на первый взгляд, на цивилизованных европейцев, что не было полного понимания, что это точно вообще люди.
0: И к какому выводу они пришли в 15 лет?
1: Люди.
0: Люди все?
1: Да, сказали, что нет, все-таки это люди, да. И в рабство их брать нельзя, потому что это люди. А негров можно.
0: А негры не люди?
1: Люди, но в рабство можно.
0: А индейцев нет?
1: А индейцы не могли быть в рабстве никак. Потому что это был какой-то уникальный феномен. Их, конечно, брали в рабство и заставляли пахать. Но уже в 16 веке...
0: Ну, я имею в виду на тот период, про который мы сейчас
1: говорим. Выяснился совершенно чудовищный феномен с индейцами, что они не могут находиться в рабстве вообще. Они там просто умирают от психологического стресса.
0: Потому что очень свободолюбивые?
1: Дело не в том, что они очень свободолюбивые, это, если мы говорим про людей, но они по факту находятся еще в мезолите, то есть они уже знают примитивные механизмы в виде лука, стрел, пращи, какой-нибудь копьеметалки, кстати, по-моему, у них не было копьеметалок, этих атлатлий, именно в этом регионе, но неважно. Но у них вообще еще нет никакой социальной стратификации. Они живут родовыми общинами.
0: Не, ну пишут, что не было металла.
1: Нет, я не говорю металл, я говорю, дальше они не идут. Они живут родовой общиной. У них нет ни государства, ничего. А значит, у них нулевой уровень отчуждения труда. То есть они не знают, как можно эксплуатировать хоть кого-нибудь. И тут раз, они попадают в состояние, когда они от результатов труда отчуждены полностью. Потому что он же раб, ему вообще ничего не принадлежит. И это настолько переворачивало картину мира вот этому первобытному, по нашим меркам, человеку, что он просто ложился и умирал от психологического стресса, чудовищного совершенно.
0: Смотри, в итоге Колумб довольно малое количество золота забрал, да?
1: Ну, они почти ничего и не нашли. Они какие-то нашли подделки, которые через десятые руки выменивали из тех мест, где это золото было, то есть из Мексики в первую очередь.
0: Но я так понимаю, что там месторождений золота не было никаких.
1: Нет, там на островах месторождения бананов только есть замечательные.
0: Ну, мы это в фильме тоже хорошо видим, когда он привозит какие-то побрякушки золотые в небольшом количестве. Когда я представляю, сколько стоила эта поездка, чтобы найти, чтобы открыть новый свет, и сколько он в итоге привез, и никак это не оправдалось. Почему после этого его отправили еще 3 раза
1: А потому что всем было совершенно точно понятно, что эти острова – это только начало. За островами континент. А на континенте, потому что, опять же, думали, что это Индия, а то, что в Индии есть золото и драгоценные камни, знали со времен античности.
0: То есть они думали поискать и обязательно…
1: Да, просто нужно чуть-чуть поискать, и точно найдешь. Тем более, они ужасно обрадовались, увидев вот таких вот беззащитных практически аборигенов, которым, если по-настоящему применить нормальное европейское насилие, они не вывезут. Так и оказалось, что характерно. Индейцы не вывезли. И, значит, что? Можно там господствовать и забирать все золото себе. Каковое золото сыграло совершенно кошмарную роль в европейской истории. Ну, золото и серебро, то есть драгоценные металлы, которые стали поступать в невероятных количествах. Потому что тогдашние, неважно, властители, финансисты, короче говоря, теоретики и практики, ведения дел не читали ни Адама Смита, ни Карла Маркса, вообще ничего такого не читали. Они просто не знали, что такое экономическая теория. Там все было просто в средние века. Мало сокровищ – это плохо, а много сокровищ, ну догадайся, что это хорошо. Поэтому рецепт выхода из любых неприятных ситуаций вполне очевиден. У тебя осталось мало сокровищ, нужно их награбить, у тебя будет много сокровищ. И снова все будет хорошо. И причем, чем больше ты награбишь, тем лучше. Поэтому способ решения всех проблем, а это проблемы уже капиталистические, в своем базисе, так, если по-большому брать, решались феодальной настройкой, заливанием баблом. И причем ни у кого не возникало идеи, что вот сейчас мы привезем сумму золота, которая в 100 раз больше, чем было до того, хотя бы чисто теоретически, и у нас золото упадет в цене из-за инфляции, просто потому что его стало невероятно много, а все остальные цены относительно золота вот так вот скакнут. И началась знаменитая революция цен, которая просто едва не уронила европейскую экономику. Все европейскую экономику, то есть проблемы были нечеловеческие вообще из-за этих открытий и из-за того, что люди просто не понимали, что со всем этим теперь делать. Испанцы, которые на какой-то момент стали самые богатые, они же в конце концов просто утонули под своим золотом и серебром, угробив к чертовой матери собственную экономику и проиграв с треском 30-летнюю войну.
0: Знаешь, что интересно? Чем мне понравился этот фильм еще? Такой фильм на контрасте. Первая сцена, мы видим, как жгут женщин, инквизиция, а дальше, значит, открытие нового света и вроде как прогресс и движение вперед с точки зрения науки.
1: А это специально сделано, что-то
0: понимаю,
1: от темноты к свету мы движемся при помощи Колумба.
0: Но это же все вместе одновременно параллельно существовало, и в этот момент, по-моему, инквизиция люто бушевала.
1: Ну да, при королях-католиках инквизиция в Испании это была одна из самых жестких инквизиций вообще, наверное, во всей Европе. Во главе с фра Томазо Торквемадой, который, правда, в первую очередь обрушивал репрессии на евреев. И это было самое главное, потому что Торквемада сам был еврей, выкрест. И он своих единоплеменников не слишком любил.
0: Сколько он тысяч? 30 человек жег, да?
1: Мы точно не знаем. Не знаем. Но, опять же, это данные всегда очень сильно зверски преувеличенные, потому что первое наказание, которое делала инквизиция в то время, тебя «Отче наш» заставят 40 раз читать и извиниться публично, что я больше так не буду. То есть никто никого сразу на костер-то не волок. Чтобы попасть на костер, нужно было прям отличиться, очень сильно отличиться в глазах следственных органов.
0: То есть нужно можно было... все-таки извиниться, чтобы тебя на костер не повели.
1: А? Так это ж первое, что тебе предлагали, епитимью церковную. То есть прекрати делать то, что ты делаешь, извинись и прочитай «Отче наш» там много раз. Неважно, там 40 раз причастись, 40 дней поста и молитвы и что-нибудь такое. То есть не на костер, отнюдь, церковное наказание. Торквемада и вообще испанская инквизиция инспирировали массовое выселение евреев. Вот это да. Они их массово из Испании выперли. Как раз тогда же, в 1492 году.
0: Ладно, давай вернемся к фильму по поводу строительства. А как этот порт тогда называется? Там где-то колокольня?
1: А я даже не понимаю, на каком это острове происходит. Потому что нам не говорят, на каком острове Колумб ждет, как электродуговая сварка.
0: Ну тогда он, по-моему, просто путешествовал с острова на остров, и потом он плыл первый раз обратно в Испанию. А тут мы видим то, что он остался на острове.
1: Я не понимаю, на каком. Из фильма для меня это не явствует. Я не понимаю, что и где они там вообще организовывают.
0: Хорошо, как ты оправдываешь эту сцену с огромным колоколом, с часовней?
1: Слушай, а я не знаю, его вообще могли чисто теоретически из Испании привезти, потому что вторая экспедиция была очень большая, там 1700 человек ехало.
0: То есть ты хочешь сказать, что они еще и с собой колокол
1: взяли? Я говорю, что чисто теоретически они могли его приволочь. Я не верю, что они могли отлить его на месте просто. Почему? Потому что для этого нужно... олово и медь в огромных количествах, а где бы они их там взяли? Для этого нужно было уже Мексику современную открыть, чтобы брать олово и медь. На островах ничего этого тогда не знали.
0: Ну смотри, ты говоришь про то, что найдены археологические находки?
1: Да.
0: Когда погибли эти 39 человек?
1: Да.
0: И они там построили этот форт небольшой?
1: Да.
0: А еще были какие-то примеры или находки?
1: Нет, потом там строительство началось самое обширное. Но и обширнейшее. Потому что людей туда заехало очень много. И это было для Испании очень хорошо, потому что это была одна из точек, куда можно сплавить всю буйную молодежь.
0: Но это же уже не с Колумбом было.
1: Нет, ну это уже при Колумбе было понятно, что это удобно. Просто это ж такие места, куда можно всю свою буйную молодежь сплавлять, просто ее утилизировать. Они уплывут куда-то, их больше никогда не увидишь. Это очень хорошо. Чтобы они тут тебе на голове топтались. Все эти средневековые затяжные, особенно войны, они были чреваты ровно тем, что туда вовлекалось огромное количество людей, которые в нормальных условиях воевать были не должны. И вот они у тебя провоевали год, два, три, пять, десять, и он уже не приспособлен вообще никакому труду, он хочет дальше воевать. Его, с ним нужно что-то просто делать. Вот идеальный вариант – отправить его на другой конец Атлантики. Пускай он там сам как-то утихомиривает свои гормоны.
0: Но это же денег стоит, такое большое количество людей отправить.
1: Так они же там не просто так, они же там с пользой сидят.
0: Да с какой пользой? Золота там нет.
1: Никаких... Так это пока кажется, что его нету. На самом деле-то оно там есть.
0: Ну в то время-то его там
1: нет. Так нет, ну опять же, всем уже было понятно, что там континент. То есть Индия. В Индии золото есть, я повторюсь. Только нужно немножко поискать. Причем его там настолько дохрена этого золота, и не только, что только дурак остановится на полпути. То есть нужно просто дожать эту тему, если вы уже начали вкладывать деньги, было бы глупо бросать. А потом раз, и Америка Веспуччи всем доказывает, что это континент, но не Индия.
0: А каравеллы, которые показаны в фильме, я знаю, что... Даже рисунков, по-моему, не сохранилось, тех каравелл, на которых ходил по морям, океанам.
1: Это не каравеллы, строго говоря. Это другого типа корабли. Но такого рода рисунков-то не его кораблей, но однотипных очень много. Мы, в общем, и целом
0: понимаем, как они выглядели. Но я имею в виду конкретно, на котором он ходил.
1: Это не важно. Они же все типичные. Ну, то есть, может быть, какие-то деталечки были другие, но в общем и целом мы понимаем, как выглядел корабль конца 15-го, начала 16 века. Небольшая эта загадка.
0: Я так понимаю, что средняя скорость, с которой они ходили, где-то 20-30 километров в час.
1: О, ничего себе! Ну, 30 километров в час.
0: При хорошей погоде.
1: Нет, нет, нет, нет, они так не умели. Они шли хорошо, если узлов 8, то есть 15 километров в час. Вот это да.
0: Это при хорошей погоде.
1: Это когда хороший ветер в правильную сторону дует, и ветер достаточно свежий. 30 километров в час они бы прямо тебя расцеловали за такое предположение. Это огромный им комплимент. Они были очень тихоходные.
0: Но с длиной в 15-20 метров, ты говоришь, то, что да. Один корабль был длиной 15-20 метров.
1: Да.
0: А если шторм?
1: Ты не представляешь, даже современный железный корабль длиной в 300 метров может утонуть в шторм. И они до сих пор регулярно тонут. А такая скорлупка...
0: Ну такая, так тем более. Как они вообще добрались до Нового Света?
1: А как викинги добрались до Нового Света? Просто на лодках. Ну вот просто на лодках.
0: Для меня это дикость.
1: Понимаешь, когда мы говорим про романтизацию образа Кристобаля Коломбуса, какой он там в фильме есть, да и не только, кстати, в фильме, мы не должны забывать, что золото золотом, а он был, конечно, человек крайне меркантильный, я в этом абсолютно уверен, тем более, когда читаешь копии его дневников от Бартоломео де Лас Касаса, все понятно. У него было четкое понимание с материальной частью жизни. Но поплыть через Атлантику вот на этих вот суденышках, это страшнее, чем сейчас полететь на Марс. В полном смысле слова, потому что мы знаем, где Марс находится и на каком он от нас расстоянии. Мы можем там до часа высчитать, сколько займет путешествие. А тут люди-то плыли вообще в неизвестность. Они не знали, где это находится и вообще находится ли там что-нибудь. То есть люди вообще в один конец, рискуя, нет, даже не рискуя, имея крайне маленькие шансы выжить. Они не рисковали жизнью, они знали, что они, скорее всего, умрут. И вот они взяли и поперлись. Ради золота такие вещи не делаются. У них, безусловно, была некая, как бы мы сказали, романтическая цель в том числе. Потому что ради золота они могли бы кого-нибудь убить легко. Но вот умирать ради золота никто не будет. Нужна идея. И вот эта идея...
0: Про конец света?
1: Великого в том числе. Идея великого завоевания, идея великой экспансии, она прям людьми очень сильно двигала. Люди верили в нечто большее, чем, собственно, деньги. Это потом, когда уже стало ясно, куда ехать, сколько ехать, все уже это не представляло из себя загадки, туда всякое ломанулось, чисто меркантильная сволочь в огромном количестве. Это, без сомнения, вот первооткрыватель, ох, это люди были какого-то грандиозного просто мужества и горящие идеи по-настоящему.
0: По поводу названия фильма. Я так понимаю, что этот фильм назвали благодаря тому, что королева Изабелла была религиозной фанаткой, и в этот момент было в очередной раз модно и популярно говорить о том, что скоро наступит конец света, и мы все погибнем. И одна из задач Колумба была отправиться в путешествие для того, чтобы найти некое райское место, где они смогут выжить.
1: Не, ну, конечно, я уверен абсолютно, что королева Изабелла, как религиозная, все-таки, наверное, не фанатка, а фанатичка, человек, глубоко погруженный в католическую культуру, он точно знал, что спрятаться от второго пришествия не получится. То есть, нет. Куда бы ты ни уехал, нам апокалипсис и Евангелие прямо говорят, что куда бы ты ни уехал, ты точно увидишь пришествие Сына Божия. Это будет видно от одного горизонта до второго. Поэтому отсидеться в Америке, даже в Америке, тогда бы не получилось. На это религиозно образованные люди всерьез не рассчитывали. Но вот на что они рассчитывали? На то, что они там найдут легендарный народ так называемого пресвитера Иоанна. То есть давным-давно ушедшие от гонений христиане, которые где-то на краю земли основали настоящее христианское королевство, царство-государство, и только ждут, когда единоверцы к ним приедут. Вот это расчеты были такие отличные от нуля, что их и в Африке пытались найти, и вот в Индии, в Вест-Индии их пытались найти. Не нашли, правда, но идея была хорошая.
0: Может, найдут еще?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет. Идея была хорошая, безусловно.
0: Даже среди, наверное, ученых часто возникает спор, заслуженно ли Америка, Америку назвали Америкой в честь Америка Веспуччи. Все-таки, как ты считаешь, Колумб открыл Америку, хотя не зная того, что это Америка, считая до последнего практически, что это Индия?
1: Да, конечно, Колумб. Ну, он же доехал до, пускай не материка, но островной части того, что является Америкой. То, что он до материка не доехал, ну, это такая историческая случайность.
0: Потому что жизнь несправедлива.
1: Всякое бывает, да. Однако до островов-то, до американских он доехал Америку он открыл. Другое дело, что ее викинги открыли в начале 11 века. Вот это да. Но викинги, как жадные норвежские сволочи, никому ни слова не сказали об этом. Поэтому, так как они не поделились ни с кем своим знанием, то вот и получается, что это теперь Америка в честь Америка Веспуччи, а не какая-нибудь Эрикия Рыжая в честь Эрика Рыжего.
0: А викинги когда в 11 веке нашли Америку?
1: Они из Исландии доехали до Америки.
0: Ну и чего, они тоже там золото понабирали?
1: Нет, они, ну, во-первых, там часть людей выперли из Исландии, а в Исландию выпирали людей, которых выгоняли викинги из Норвегии. То есть в Исландии такие отморозки вообще-то селились, которые были слишком отморозками даже для викингов. И вот среди отморозков обнаружились такие отморозки, которых даже отморозки не готовы были рядом с собой терпеть. То есть настолько отпетая сволочь поехала куда-то, а куда? Для викингов совершенно ясно было, что если ты куда-то едешь на корабле, ты обязательно ешь сушу, всегда. То есть по-другому не бывает. Конечно, можно потонуть по дороге, это да. Но они же умудрились из Норвегии доплыть до Исландии, на точно таких же лодочках. И вот в Исландии стало кончаться дерево. Сейчас, если в Исландию приехать, там деревьев почти нет, их все вырубили на какие-то постройки, корабли и прочее. Им нужно было дерево. Ехать за деревом обратно в Норвегию было никак, потому что их там сразу убили. Значит, нужно в другую сторону ехать. И вот там нашли Ньюфаундленд, Гренландию и, собственно, Америку, викинги. на кораблях, которые, ну, из другой вообще эпохи, чем корабли Колумба. Они хуже, меньше, ну, ненадежнее. В общем, вот вообще финиш просто. Ну, это просто большая лодка длиной там 35 метров, 20 метров, может быть. Я не знаю точно, на чем конкретно викинги ехали до Америки. У которой есть одна мачта, один прямоугольный парус и от 20 до 40 весел. Все. Вот они прям сели и поехали. Сначала в Исландию, о существовании которой они не знали. И Исландия — это не Америка. Мимо Америки ты не промахнешься. Она у тебя вот так вот почти весь земной шар огибает. А вот мимо Исландии запросто можно промахнуться. Однако они нашли и Исландию, и Америку. Но, будучи жадными сволочами, ничего никому не сказали.
0: Как тебе игра Колумба в исполнении пока еще нашего соотечественника Жерара Депардье?
1: Я к Жерару Депардье, особенно пока он так был молоденький, к актеру очень хорошо отношусь. Он большой молодец, большой профессионал, и Колумба он сыграл вот прям как надо. Исходя из задач, которые стояли внутри фильма.
0: Романтизация героя.
1: Он очень сильно к месту, со своей такой открытой физиономией, он такой, прям наивные люди ему хорошо удаются. Хотя, конечно, я уверен, что Колумб кем-кем, а вот наивным человеком он не был совершенно точно.
0: Но он тогда не доплыл просто ни докуда.
1: Конечно, его бы...
0: И в таких тяжелых условиях.
1: Я думаю, он бы не пережил бы первого плавания еще в португальском флоте, его бы там за борт выкинули. Нафиг ты тут такой красивый нужен?
0: А фильм тебе в целом как?
1: И так как Ридли Скотт еще не успел сойти с ума и начать снимать «Чужой завет», «Прометея», вот всю эту ужасную дрянь, которую он снимает теперь, он умел создать хороший сценарий, хорошую историю, за которой интересно следить, построить, пускай, да, исторически запредельно недостоверное материальное вокруг этой истории, красиво, правильно снять и положить хороший звук туда. Потому что, конечно, музыка Вангелиса из «Завоевания рая» — это уже некая такая, если не музыкальная классика, то киноклассика определенно. Мне она очень нравится. Как, в общем, и почти все, что делал Вангелис, оставивший нас, к сожалению, из-за «Злобесовой короны» в 2020 году.
0: Спасибо тебе большое, Клим, за разбор.
1: Тебе спасибо. Я с удовольствием пересмотрел это кино, потому что смотрел я его просто раз, ты не поверишь, когда, в 1992.
0: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас необыкновенный день, потому что впервые на нашей трибуне очаровательная дама, очаровательная женщина Галина Николаевна. И я надеюсь, что это, ну, будет первый такой, но не последний. И мы будем дальше встречать других лекторов, женщин. Вот. И лекция на тему, вы уже прочитали, да, «Сверхскоростные звезды». А работает Галина Николаевна Дрёмова в Российском федеральном ядерном центре, который находится в городе Снежинск. Вот это совершенно удивительное название. Мне кажется, и город совершенно удивительный, так необыкновенный. И так и есть, да? Вот не удалось там побывать, но, может быть, и удастся. Поэтому я нам с вами желаю сегодня приятного вечера. Надеюсь, что мы много нового узнаем, интересного, и получим много эмоций положительных, что всегда, в общем, хорошо среди недели, как и в любой другой день недели. Итак, Галина Николаевна Дрёмова, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Российского федерального ядерного центра, город Снежинск. Вам слово, пожалуйста.
2: Спасибо. Давайте Полина Борисовна.
1: Поприветствуем. Очень волнуется наш лектор. Давайте поддержим.
2: Всем добрый вечер. Я не знаю, с какой скоростью вы спешили на эту лекцию, чтобы не опоздать, но точно знаю, что говорить мы сегодня будем о скоростях, о звездной кинематике. Это раздел астрономии, который занимается изучением закономерностей движения звезд, населяющих подсистемы нашей галактики. Вот на первом слайде, где обозначено название темы, приведена фотография. Она была выполнена в городе Снежинске утром в 9:22 15 февраля 2013 года. Вы видите на небе оставленный чистый инверсионный след от болида, который потом получил название «Челябинский метеорит», поскольку через несколько минут он приземлится в районе озера Чебаркуль, сделавший известным на весь мир эту географическую точку. Привела пример этот к тому, чтобы показать, что скорость, с которой ворвалась небесный гость к нам, составляла порядка 19 км в секунду. Но это далеко не предел кинематических скоростей небесных тел. И вот чтобы вы к концу лекции наиболее полно представили весь спектр, весь веер вот этих кинематических пределов, нам с вами придется немножко назад отступить. И довольно далеко назад. Условно назовем это эпоха первобытной астрономии, когда первый наблюдатель, так назовем, совершенно был не вооружен, как и первобытный человек. Ни знаниями он еще их не успел просто накопить. Не было у него и ни инструментов для наблюдения. Возможно, что и абстрактное мышление находилось в зачаточном состоянии. Но вот на что он мог определенно полагаться, это на зрительную впечатлительность свою. То есть на неизменность ночного неба, от ночи к ночи повторяющуюся величественную картину ночного неба. Безусловно, он отражал, что звезды восходят на востоке, движутся по небесному куполу в течение ночи и заходят на западе. Но расстояние между звездами остается одно и то же, не меняется. И в этом смысле у человека сформировалось представление о неподвижности звезд. То есть сложилось оно в глубокой древности. Нужно сказать, что датировать вот эту как бы эпоху первобытной астрономии принято поздним неолитом начала бронзы, 8-7 тысячелетия до нашей эры, потому что именно в этот период имеются в нашем распоряжении многочисленные археологические находки. Правомерно сказать, что человечество известно существует много раньше, вот. Но опираться на фактологический материал, поскольку все-таки это научная лекция, здесь не приходится. Если брать во внимание каменный век, эпоху палеолита, мы имеем распоряжение только наскальную живопись, изображения сцены охоты, заморфные знаки. Некоторые ученые позволяют себе предположить, что, возможно, первобытный человек каменного века умел ориентироваться по частям света и по ярким звездам. Но никаких письменных доказательств к этому нет, только как вариант измышления. Ну, вот здесь на слайде приведены фрагменты наскальной живописи из пещеры Шульган-Таш, Южный Урал, Башкирия. Вот. Еще десятки таких пещер открыты в европейской части. Поэтому мы возвращаемся с вами опять в эпоху позднего неолита, начала бронзы, 8-7 тысячелетия. Что за находки, которые были в качестве археологических раскопок, обретены на многих территориях, включая Индию, Китай, Закавказье, Северная Африка? Это каменные календари. Каменные календари с выбитыми на них метками, означающие начало месяца, начало солнцестояния, с изображением даже отдельных созвездий и схематическим описанием звезд, какая из звезд этого созвездия на какой час ночи восходит. Но смещаясь к 5-му тысячелетию, в качестве археологических свидетельств мы можем опираться уже на целые мегалитические сооружения. Как не назвать, например, величественный храм Стоунхендж, который обнаружил любитель старины Джон Обри на юго-западной Англии еще в 17 веке, недалеко от города Солтбери. Храм, предназначавшийся для наблюдения Луны и Солнца. Другое такое же культовое многоступенчатое храмовое сооружение – Зиккурат в Уре. Это древняя Месопотамия, территория современного Ирака. Храм предназначался, посвящался божеству Луны Нанна. И, конечно, очень известен храм в Древнем Египте, храм, посвященный богу Солнца, Амон-Ра, храм в Карнаке. Понятно, что все эти мегалитические гигантские храмовые сооружения создавались в эпоху уже сильных государств, которая решала триединую задачу – это задача сезонного земледелия, торговля, ну и, конечно, религиозные задачи, для ведения которых необходимы были точно составленные календари. Нужно сказать, возвращаясь к эпохе 5-го тысячелетия, что вообще фон неподвижных звезд служил очень удобной привязкой для того, чтобы выделять периодически повторяющиеся явления, к числу которых, безусловно, относятся изменение положения Луны на небосклоне с чередованием ее лунных фаз, изменение положения Солнца и известных тогда 5 планет. Вот, наверное, тот момент, когда впервые наблюдатель решился найти уже количественные соотношения между периодически повторяющимися явлениями, можно считать, что астрономия претерпела изменение своей статусности с созерцательной на научной, наблюдательной. И большую заслугу здесь снискали вавилонские жрецы, оставив наследие будущим астрономам огромные ряды своих наблюдений, астрономические таблицы, которые содержали эфемериды, то есть рассчитанные положения планет, Луны и Солнца на долгое время вперед, которые известно вошли в историю как халдейские таблицы, датируемые 2-1 тысячелетием до нашей эры. И они, эти таблицы, сослужили огромную пользу, поскольку являлись первой надежной базой для греческих философов, которые, опираясь на эти данные наблюдения, стали развивать теоретические первые модели. Модели, описывающие кинематику Луны и Солнца. Но что касается звезд, они по-прежнему оставались неподвижными. Античные философы наследовали этот тезис о неподвижности, как мы находим у Аристарха Самосского высказывание, которое цитирует Архимед в своем труде «Исчисление песчинок», это 3 век до нашей эры, о том, что звезды находятся на неподвижной сфере очень большого радиуса, существенно большего, чем расстояние от Земли до Солнца. Нужно сказать, что Аристарх Самосский был очень прогрессивным ученым своего времени. Недаром его называют Коперником древности, потому что он впервые явил в рассмотрение гелиоцентрическую модель планетной системы, поместив Солнце в центр. Но, как вы увидите на следующем слайде, эта модель уже будет утрачена через несколько веков. Продолжая накапливать данные наблюдений, естественно, возникла потребность в их систематизации, то есть логически привело к составлению каталогов. И наиболее известным каталогом оказался каталог Гиппарха. Он работал на острове Родос в Древней Греции и систематизировал данные о 850 звезд северного полушария, которые покрывали 42 созвездия, приведя для них эклиптические координаты и звездные величины. Мы никогда бы не узнали об этом каталоге, если бы не замечательный труд «Великие построения» или «Альмагест» Птолемея, вышедший 250 лет спустя, в котором он просто буквально процитировал этот каталог Гиппарха, дополнив его еще сведениями о 170 звездах, также приведя для них эклиптические координаты, звездные величины и пересчитав прецессию долгот. Кстати, прецессию открыл тоже Гиппарх. Нужно сказать, что вот этот каталог остался потом на следующие 2000 лет стандартом позиционной астрометрии. И каждое следующее поколение астрономов считало просто своим долгом новые наблюдения обязательно проверить по каталогу Гиппарха, дополненного Птолемеем. Гиппарх жил в эпоху, когда уже господствовала аристотелевская точка зрения геоцентрической модели мира. То есть все вращается вокруг Земли, Земля находится в центре, движение планеты и Солнца делают по окружностям равномерно. Гиппарх был очень выдающийся наблюдатель, и он видел, что данные наблюдения не соотносятся с этой теорией. Он отмечал неравенство движения Солнца и решил нарушить принцип устойчивого положения Земли в центре окружности, придав ей эксцентр, то есть немножко сместив. Тогда на какое-то время ему удалось привести в соответствие наблюдаемое неравенство движения Солнца. Нужно остановиться отдельно на эпохе Средневековья, 9-12 век. Вот по каким причинам. Дело в том, что произошел заметный революционный скачок в точности измерений в этот период. Вот благодаря каким фактам. Во-первых, восточные астрономы разработали аппарат сферической тригонометрии. Но, естественно, не на пустом месте. За основу были взяты птолемеевские таблицы Хорд. Это, по сути дела, определение синуса. Вот развили они аппарат сферической тригонометрии и усовершенствовали важный прибор – астролябия. Астролабан – это греческое слово, означающее «берущие звезды». Впервые он описан как прибор у Птолемея в труде «Планисферий». И в качестве иллюстрации приводится прототипом его скорее армиллярная сфера. Но 4 века спустя действительно описывается вот тот инструмент, который ляжет в основу уже этого инструмента XI века, усовершенствованного восточными астрономами, по принципу стереографической проекции, позволяющей делать аккуратный перенос окружностей на сфере на плоскость. Главное усовершенствование состояло в том, что в момент измерения можно было преобразовывать эклиптические координаты в горизонтальные. А это существенно сохраняло точность измерений. Но к чему я это говорю? Что несмотря на существенное повышение точности измерений, восточные астрономы не делали никаких изменений в выводе глобальном о неподвижности звезд. Поскольку налицо были изменения в координатном положении звезд, они считали это, соотносили только насчет того, что инструменты были не очень совершенны у древних греков. И оставляя в наследие будущим поколениям астрономов свои зиджи, астрономические таблицы, книга неподвижных звезд Ас-Суфи, Аль-Батани, зиджи, астрономические таблицы, известные новые гурганские таблицы у Лукбека, Ат-Туси-Ильхановы таблицы. Это далеко-далеко не полный список. Точность измерения опорных звезд достигала 1 минуты, это 11 век. А для 1000 звезд каталога Птолемея до 15 минут. Учитывая, что это телескопическая эра, это очень высокая точность. И тем не менее, так сказать, парадигма неподвижности, она господствовала. Что говорить, если даже в эпоху расцвета европейской науки, в эпоху Возрождения, во многом инициированную учением

упорядочив планеты по расстояниям, построил гелиоцентрическую концепцию строения Солнечной системы и тем самым разбил те 55 аристотелевских хрустальных сфер, которые нужны были для того, чтобы прописать все видимые движения планет, включая и внутренние планеты с их попятными, возвратными, сложными движениями. Но что касается, опять же, звезд, он оставался в идее, что на латыни звучит «sphaera stellarium fixarum» – «сфера неподвижных звезд». Все это у него описано в шеститомнике о вращении небесных сфер, вышедшем в 1542 году, где он пишет, что за орбитой пятой планеты Сатурн до сферы неподвижных звезд существует громадное пространство, и больше к вопросу о звездах не возвращается. Телескопическая эра, которая, безусловно, связана, как всем известно, с именем выдающегося итальянского ученого Галилео Галилея, начало берет 1609 год, она тоже не принесла никаких заметных изменений. Мы прошагали уже несколько тысячелетий, а так парадигма неподвижности звезд и бытует. Но зато Галилей, наведя свой телескоп на Млечный Путь, увидел, что он рассыпался на множество звезд разной звездной величины и предположил, что они по размеру подобны Солнцу, а выглядят слабее, поскольку на разных расстояниях находятся. Тем самым он разбил последнюю сферу, вот эту сферу неподвижных звезд, позволив звездам разойтись на произвольные расстояния от Солнца. Тем самым он заложил концепцию бесконечности, которая так пригодится для развития космологии. Галилео Галилей, один из первых, решил оценить расстояние до Сириуса, исходя из того, что его инструмент имеет ограничение 5 угловых секунд, но он не видит звезду как диск, а диаметр Солнца 30 угловых минут, он нашел разницу примерно в 360 раз и решил по методу подобию, что и Сириус удален в 360 раз дальше, чем Солнце от Земли. Интуитивно это был очень выдающийся и талантливый человек. Он понял, что что-то здесь некорректно, и больше тоже к вопросу об поиске расстояния, измерения расстояния звезд не возвращался. С изобретением телескопа 1609 года прошло более 100 лет, как один королевский астроном Гринвичской обсерватории, который очень любил заниматься кометами, Эдмонд Галей, но тем не менее возвращался к обязательной своей работе сравнивать положение звезд этого каталога Гиппарха и дополненного Птолемеем, с данными, полученными своими современниками, даже не собственными данными наблюдений, он увидел, что для трех звезд, а именно Арктур, Сириус и Альдебаран, трех ярчайших звезд Северного полушария, ну никак не объяснить за вычетом прецессии изменение положений, и делает смелый вывод о том, что звезды имеют собственное движение, что они также движутся. За следующие 75 лет после этого открытия только для 14 звезд было открыто собственное движение. Оно было измерено Маткелайном и Лаландом. Опираясь на эти данные, Вильям Герш попробовал определить вектор направления, куда движется наше собственное Солнце, то есть точку апекса, найдя ее вблизи лямбда Геркулеса. Далее нужно сказать, что вот именно звезды наиболее яркие и с большим заметным собственным движением помогли решить проблему, стоявшую со времен Коперника. Это проблема определения годичного параллакса. Независимо, в течение полутора лет, 1938-1939 год, двумя совершенно разными учеными на разных инструментах, работающими в разных обсерваториях, в Кёнигсбергской астрономической обсерватории, в Дербской, в Капской, речь идет о Фридрихе Бесселе, Вильгельме Струве и Томасе Гендерсоне, открывают по трем разным звездам 61 Лебедя, Вега, Альфа Лира и Альфа Центавра, измеряют величину годичного параллакса, раз и навсегда доказывая то, что Земля обращается вокруг Солнца. То, чему не поверил Тихо Браге. Он не принял гелиоцентрическую модель Коперника, хотя был очень сильным астрометристом тоже до телескопической эры, и пытался измерить тщательно этот эффект, но не мог его обнаружить и не принял гелиоцентрическую модель мира. Нужно сказать, что очень медленно, буквально 10 систем за 10 лет определялись как объекты, у которых можно было промерить собственное движение. А до тех пор, пока визуальные методы не были вытеснены фотографии. Фотографию изобрели французские изобретатели Дагер и

ЕПС в 1939 году, но еще несколько лет потребовалось для того, чтобы адаптировать, найдя нужные фотоматериалы и поставить на службу астрометрии фотографические приемы. И вот тогда определение параллаксов и собственных движений приняло массовый характер. А зная собственное движение и расстояние до звезд параллакс, можно определить тангенциальную составляющую скорости. Мы уже переходим к количественному определению скорости звезд. Выяснилось, что не только можно фотографировать звездное небо ночное, Солнце и Луну, но даже можно фотографировать спектры звезд, что и было сделано впервые в 1872 году Дрэпером в США, который снял спектр звезды Веги, Альфа Лира. И нужно сказать, что здесь как в дополнение вот эти открытия идут один к другому. Эффект Доплера, усмотревший зависимость смещения длины волны или частоты волн, излучаемых движущимся источником, от скорости его движения. А значит, по определяемое смещение длины волны позволяет оценить другую компоненту скорости пространственного движения, лучевую или радиальную, как ее называют, что вместе обе компоненты дают возможность уже оценить скорость звезды, как она движется в пространстве. И с 1888 года во всех обсерваториях мира, какие тогда были на конец XIX века, начали проводиться систематические измерения скоростей. И совершенно другие методы стали образовываться для выяснения структуры нашей галактики. Одним из первых таких начинателей был голландский астроном Якобус Каптейн. Он усмотрел асимметрию в направлении движения звезд в галактике, предложив модель двух потоков, опираясь на данные каталога Бродлея, который назывался «История британского неба», а также дополнил данными своих наблюдений, которые вел с 1896 года по 1900 год вместе с Дэвидом Гиллом. Они собирали каталог южного неба, то есть южные звезды, и обрабатывая измерения лучевых скоростей, собственных движений, звездные величины, спектральные характеристики, применяя методику определения групповых параллаксов, он построил модель, которую можно назвать как сжатый сфероид. Определив поперечник галактики 20 килопарсек, а удаление Солнца от центра галактики 650 парсек, что оказалось неверным, поскольку существенно не было учтено межзвездное поглощение. Но модель двух потоков, она не прошла незамеченной. И другие ученые отмечали этот факт, например, Харлоу Шепли, который занимался шаровыми скоплениями старыми звездами, обратил внимание, что да, существует выраженная асимметрия. И вот этот парадокс был снят в 1926 году благодаря идее шведского астронома Бертеля Линдблада. Он предложил модель дифференциального вращения галактики, предположив, что галактика, вероятно, состоит из разных подсистем, вложенных одна в другую, и каждая из них вращается со своей скоростью вокруг центра галактики. Так, например, шаровые скопления и старые звезды, их населяющие, принадлежат в реальности медленно вращающейся системе, а плоская часть, в которой находится Солнце, именуемая диск, рассеянные скопления, она в реальности быстро вращается. Но когда с гала падают звезды в шаровых скоплениях, они являют эффект мнимого убыстренного движения. Это как аналогия с автомагистралью. Машины, едущие вам навстречу, кажется, что они очень быстро мелькают, тогда как обгоняющие вас на 20-30 километров, если они не нарушают правила дорожного движения. Вот это 20-30 километров в звездном переложении – это 20-30 километров в секунду. Это пикулярные скорости, то есть относительные скорости движения звезд. Вот. Поэтому эффект убыстренного движения реальности медленно вращающей подсистемы он объяснил вот эту расходящуюся модель двух потоков. В это же время другой астроном, нидерландский астроном Ян Уорт, задумался. Это интересная идея, как бы ее проверить. И понял, что если измерять лучевые скорости в разных направлениях от Солнца,
то распределение скорости от расстояния должно дать двойную волну. Два максимума, два минимума. И занялся этими наблюдениями, и именно так все и оказалось. Таким образом, вращение галактики было доказано. И вот те слова на инквизиционном суде, которые говорил Галилео Галилей, тихонько, и все-таки она вертится, и пуртимуове, можно уже было отнести ко всей галактике в целом. И все-таки она вертится. Эти же 20-е годы 20 века в истории астрономии вошли как годы большой дискуссии, которые вели Харлоу Шепли и Херберт Кертис, американские астрономы, за размеры галактики. Харлоу Шепли считал, что вся Вселенная есть наша галактика, и туманность Андромеды находится внутри галактики, определив, правда, очень удивительно точно, по расположению шаровых скоплений, он нашел центр нашей галактики, совпавший с сегодняшними представлениями, это Стрелец А, радиоисточник. Вот. Но Солнце он поместил на удалении 15 килопарсек от центра. Современная оценка порядка 8 килопарсек. Херберт Кертис, стоявший на позициях островной Вселенной Иммануила Канта, считал, что это совершенно разные галактики и вспышки новых в туманности Андромеды показывают, поскольку их там много, означает, что она видна как целая, поэтому мы все эти вспышки и воспринимаем. Вот. Далее нужно сказать, что в 1944 году, основываясь на особенностях пространственного распределения звезд, на их кинематических различиях, ну, то, что я вот говорила, что медленно вращающая подсистема шаровых скоплений или быстро вращающийся диск, привели Вальтера Баады к открытию и разных населений галактики. То, что в диске находятся молодые звезды с высокой металличностью, а в Галу, где шаровые скопления, это населяют звезды старые, малометалличные. В конце концов, к середине 20 века кинематический портрет галактики как-то сложился. И благодаря, безусловно, классическим работам Чандрасекара, Борцумяна, очень ярко выделившейся питерской школы, Агикяна, Городников, Кузьмина, Сипков. Вот. Но нужно сказать, что все равно остались некоторые звезды, которые упорно не хотели встраиваться вот в эту кинематическую картину. И вот о них дальше мы и будем говорить. Они получили название звезды с аномальной пространственным движением или звезды с аномальной кинематикой. Но когда по мере изучения их природы оказалось, что многообразие достаточно заметное, не обошлось одним определением, и она как бы расщепилась на отдельную классификацию. Классификация звезд с аномальной кинематикой. Первый класс – это высокоскоростные звезды, исторически получившие название «летящие». То есть они открывались на рубеже 18-19 века. Знаменитая звезда Лакалле, Пиаци 61 лебедь, по которой я уже говорила, Бессель определял годичный параллакс Грумбриджа. На рубеже 19 века звезда Каптейна, Барнарда, она и сегодня самая быстро летящая звезда в окрестности Солнца. Все это маломассивные звезды, их массы доли от Солнца 0,2, 0,3, 0,5, поздних спектральных типов, класс МК, скорости пространственного движения 60-300 км в секунду, превосходящие до 10 раз пекулярные скорости звезд диска, то есть там, где находимся мы, наше Солнце. Там пекулярные скорости порядка 20-30 км в секунду, эти 300. Я уже объяснила, почему такой эффект, вызванный мнимым убыстренным движением, поскольку падающие с гала звезды, они двигаются в направлении практически обратном общему ходу движения звезд нашего диска. Вот маленькая поясняющая схема падающие звезды из гала. А следующий исторически сложившийся класс уже середина 20 века. С легкой руки Блау он получил название убегающие звезды, ровно потому что движение вот это, звезд этого класса шло в направлении обратном звездам первого класса. То есть они выбрасывались из диска и поднимались в гало. Их скорости также 60-300 км в секунду, но зато это массивные звезды. Их массы больше трех масс Солнца, и они ранних спектральных типов. Ну, по оценкам нашей галактики, таких звезд порядка 10 тысяч. В окрестности Солнца радиусом 750 парсек
56 звезд. А какие причины для того, что звезда вдруг полетела из, стала выбрасываться из диска? Одна из причин – это столкновительная активность в звездных скоплениях, это молодые звезды, в звездных ассоциациях, что может приводить к выбросу даже не одной, а нескольких звезд сразу. Сценарий, предложенный Победой еще в 1967 году. А другой сценарий, предложенный на 10 лет раньше Фрицем Цвике, австрийским ученым, он был основан на распаде тесных двойных систем, звездных систем, при взрыве одного из них как сверхновой. Второй получает импульс и в результате освобождается вот со скоростью до 300 км в секунду. Но этот сценарий оказался очень привлекательным и реалистичным. В каком смысле? Уже с 90-х годов стало возможным наблюдательное подтверждение вот таких процессов, выявленное в том, что на фронте движения вот такой убыстренно движущей звезды формируется ударная волна нагребенного на ее фронте межзвездного нагретого вещества, светящегося, подсвеченного излучением звезды. Более того, стали формировать фотокаталог вот таких ударно-волновых дуг на фронте движения волны, чтобы, анализируя их геометрию, толщину, радиус, искать детализацию, проводить вот этой архитектуры ударных волн, которая могла бы пролить свет на физику выброса. Интересно отметить, что и высокоскоростные звезды, и вот эти убегающие первоначально были отнаблюдены, а потом уже теоретически осмыслены. Но что касается третьей группы, то объекты сначала были предсказаны. На Пивотске Сильва выбрали 96 убегающих звезд и реконструировали для них орбиты выброса, траектории выброса. То есть интегрированием назад по времени, уравнение движения, они нашли точку теоретически выброса, посмотрели, какая была скорость в момент выброса, и локализовали это место. Оказалось, что эти звезды, нанеся на статистическую диаграмму вот эти 96 звезд, на одной оси ординат отложив вот эту скорость выброса, восстановленной точки выброса от массы выбрасываемого объекта, они показали, что выделяются 10 объектов от остальных, у которых скорость существенно выше 350 км в секунду. Так вот, в той точке, откуда они выброшены, эта скорость больше второй космической, то есть скорости убегания из галактики. Они дали рабочее название вот под вопросом этим звездам «гиперранвей», которое на русский мы переводим как «быстро убегающий». Убегающий, потому что точка выброса пришлась на верхние слои диска, то есть они родственны убегающим звездам, но со скоростью существенно большей, которая позволяет им уже рассматриваться как более не связанными объектами с галактикой. Их полная энергия положительна. Вот. Итак, термин «быстро убегающие звезды». Буквально через полгода пришло первое наблюдательное подтверждение такое. Объект вот такого класса HD 271-791, подробности в работе Хебера. Механизм появления – это тот же самый, что и предложил Фриц Цвике. Распад тесной двойной системы с акцентацией, что на стадии, предшествующей взрыву сверхновой, была звезда, горячая звезда Вольф-Рае, заключенная со своим компаньоном в общую оболочку, с тем, чтобы система, компонент при выбросе получил больший импульс, поскольку они были ближе друг к другу из-за общей оболочки. Вот. Итак, третий класс оказался вперед предсказан, а потом уже открыт. То же случилось и в отношении четвертого класса, получившего название «сверхскоростные звезды». В 1988 году буквально на трех страницах журнала Nature появилась статья, вот ее название, «Сверхскоростные и приливные звезды из двойных разрушенных массивной галактической черной дырой». Ее написал Джек Хиллс, который работает в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Америке. И, опираясь на 250 расчетов, которые он провел для тесной двойной системы с массами компонентов по одной массе Солнца, большая полуось он рассмотрел, варьировала от 1
сотой до 1/10 астрономических единиц. Одна астрономическая единица примерно 215 радиусов Солнца. Вот. То есть порядка от 2 до 20 радиусов Солнца. Вот так были разнесены компоненты 2 и 0. И вот она, проходя перицентрическое сближение вблизи сверхмассивной черной дыры, массу он ее тоже варьировал, брал от 10 тысяч до 10 миллионов масс Солнца. Один из компонентов в результате тривиальной вот, задачи трех тел, рассмотренной в классической ньютоновской механике, происходит перераспределение импульса энергии между тремя телами, в результате чего один из компонентов двойной системы получает освобождение, но зато второй переорганизуется в двойную систему, где второй компонент уже будет выступать сама, собственно, сверхмассивная черная дыра. Так вот, проведя 250 расчетов, он показал, что существует ненулевая вероятность того, что один из компонентов может быть выброшен со скоростью до 4000 км в секунду. И оценил, полагая, что сверхмассивная черная дыра, если она находится в центре галактики, где очень высокая плотность, звездная плотность должна быть, он взял оценку приблизительно 10 миллионов масс Солнца на один кубический парсек. Опять же, тоже проэкстраполировал значение дисперсии скоростей звезд в этой области размером 0,25 парсек. У него получилось, что в среднем должна выбрасываться за 10 тысяч лет одна звезда. Вот. Вот примерно такие оценки. На самом деле был большой личный интерес у Джека Хиллса, это 88 год. Ему было интересно, существует ли действительно там сверхмассивная черная дыра в центре. Если да, то тогда, поскольку это невидимый объект, его очень трудно зарегистрировать. А вот сверхскоростные звезды, если вперед зарегистрируют, это могло бы быть косвенным подтверждением тому, что действительно в центре есть сверхмассивная черная дыра. Иначе как объяснить такие большие скорости? Буквально через несколько лет было запущено один за другим два проекта. Один Европейской космической обсерватории, другой НАСА. Проект на новом технологическом телескопе в Ля Силья, 1989 год, позже он перешел на ВИАЛТИ в 1992 году. И второй проект на 10-метровом Кеке, Гавайи. Вот практически за 10 лет непрерывных наблюдений были отсняты благодаря методикам адаптивной оптики в инфракрасном участке спектра цифровые изображения нескольких S-звезд. Одна из звезд, C2, она успела вот за это время даже замкнуть свою орбиту. Данные вот этих измерений позволили вычислить орбитальные параметры этих, по-моему, 8 звезд вот за 10 лет они смогли определить, которые позволили восстановить трехмерную структуру звездных орбит и восстановить гравитационный потенциал, в котором вот эти 8 объектов, первоначально открытые, двигались как пробные частицы. Так вот, гравитационный потенциал этот создавался объектом, масса которого достигала порядка 3 миллионов масс Солнца. К 2009 году таких звезд S-звезд, они получили название S, что означает arc second, угловая секунда. То есть проект был нацелен на мониторинг звезд внутри одной угловой секунды в центре вот этого радиоисточника, который мы отождествляем с центром галактики, Стрелец А. В 2009 году таких звезд уже было открыто 28. А сейчас, к настоящему моменту, более 100 ведется мониторинг таких центральных звезд. Так вот, выполненные двумя независимыми командами, работающих на двух разных инструментах, понятно, что это конкурирующие группы, у них получились очень близкие оценки на сегодняшний день массы вот этого центрального загадочного невидимого тела, который разгоняет зато видимые вот эти звезды до скоростей порядка 9-10 тысяч километров в секунду. Масса 4-4,5 миллионов масс Солнца. Эти звезды, поскольку возможно для них было проводить спектральное изучение, оказались довольно массивными, 3-4 массы Солнца, и спектральный класс их B0, B8. Тут же был объявлен парадокс молодости галактического центра. Откуда там взялись такое молодое население вблизи монстра, который все разрушает?
И это время совпало как раз с сообщением Брауна, Уоррена Брауна, об открытии первой сверхскоростной звезды. Оно произошло совершенно случайно. Тогда только вышел первый, это 2002 год, обзор, слановский всенебесный цифровой обзор высокой фотометрии. И Браун занимался задачей определения динамической массы галактики, чтобы вычислить составляющую темного гала. Для этого ему надо было отобрать несколько звезд с хорошей фотометрией, чтобы потом повторно их провести уже на многозеркальном телескопе, изучить их спектрально, вытянуть скорости и по скоростям восстановить массу. Он выбрал 36 объектов и все так и делал до тех пор, пока не получились после нескольких сезонов наблюдения спектрограммы, на которых одна из звезд дала выброс за 6 сигма в определении ее скорости. 709 км в секунду относительно галактического центра или 853 км в секунду относительно Солнца. Вот такая скорость. Он несколько раз повторил эти наблюдения, и волновые решения свелись все равно к одному и тому же значению. Это означало, что открыт новый тип объектов. Будучи знакомый с работой Хилса, он тоже взял смелость и объявил об открытии первой сверхскоростной звезды. Рождение сверхскоростной звезды, если оно идет при участии центральной сверхмассивной черной дыры, оно должно происходить со скоростью, превышающей скорость убегания в центре галактики. Это вот согласно данным о кривой убегания, в зависимости от галактоцентрического расстояния, полученное Ву и его коллегами, 750 км в секунду. Скорость выброса должна быть, по крайней мере, больше 750 км в секунду, иначе звезда, она так и останется в центре. За 12 лет целенаправленных поисков, то есть к современному моменту, 21 объект открыт класса сверхскоростных звезд. Все эти объекты расположены, занимают примерно 29% изученного неба. По анализу звездных атмосфер можно сделать вывод, что это быстрые ротаторы. То есть их скорость вращения вокруг своей оси варьирует от 50 до 300 км в секунду. А это позволяет предположить, что это звезды главной последовательности. Для них характерны такие быстрые вращения. Если эволюционный статус главной последовательности и продолжая обрабатывать модели, привлекать модели звездных атмосфер с тем, чтобы построить синтетические спектры и сличить их с наблюдаемыми, это дает возможность восстановить еще два параметра. Эффективную температуру, она варьирует от 10 тысяч до 15 тысяч кельвинов примерно, и ускорение свободного падения. Эволюционный статус как главной последовательности позволяет работать уже с эволюционными треками. Если это звезда главной последовательности, значит, у нее справедливые определенные соотношения. Например, температура-светимость. Мы можем восстановить светимость и спектральный класс. Знание светимости и эффективной температуры по закону Стефана Больцмана дает нам возможность вытянуть размер звезды. Зная размер, мы можем из ускорения свободного падения вытянуть массу. Вот. И таким образом набиралась вся информация о физических свойствах вот этого загадочного класса сверхскоростных звезд. Вот. Но зная светимость, можно определить абсолютную звездную величину, видимую мы знаем из наблюдений, значит, можно найти расстояние. Оказалось, что эти все звезды очень далеко. Они далее 50 килопарсек, а некоторые аж до 120 килопарсек. На самых задворках нашей галактики. И скорости у них более 500 км в секунду. Стали привлекаться другие сценарии. Было интересно понять, может быть, есть еще какие-то продуктивные сценарии для рождения столь быстро движущихся объектов. В частности, это сценарий рассеяния звезд на скоплении черных дыр звездных масс. Предположили, что и такое может быть в центре галактики существует скопление черных дыр, масса которых порядка как у звезды, и на них звезды скоплений рассеиваются рикошетом, некоторые из них отбрасываются вот как раз такими скоростями, как показывало моделирование. Но чтобы действительно добиться таких скоростей, нужно хорошо заселить галактический центр, порядка до 20 тысяч звезд. Практически в самое пекло, где, грубо говоря, находится эта сверхмассивная черная дыра.
Второй сценарий, он получил название Inspiron, это когда привлекались черные дыры средних масс, порядка 1000-10 тысяч. Они по спирали погружаются на галактическое дно, где находится сверхмассивная черная дыра. Ну, вот такой модельный сценарий придумывался. И тоже моделирование давало выбросы со скоростями до 1000 и более километров в секунду, но здесь заселенность хоть и меньше, но тоже достаточно большая, 2000. Вы сейчас поймете, потому что современные наблюдения показывают, что на расстоянии одного парсека от центра у нас порядка 10 тысяч, более 10 тысяч звезд наблюдается. Если мы ближе к центру спускаемся на уровень 0,1 парсек, то это скопление из нескольких сот B-звезд, по данным наблюдений Джилисена. И спускаемся еще ниже, 0,01 парсека к центру, всего 30 звезд, это те самые 28, что вот мы наблюдали, обсуждали сейчас в проекте одной угловой арксекунды. А если еще ниже спускаемся, ну тут 14 десятитысячных, я не стала писать, всего одна звезда. То есть у нас центр-то реально пуст, чтобы требовать там заселенности 20 или хотя бы 2000. Поэтому сценарий Хиллса, он был наиболее реалистичным. И как только было объявлено об открытии первой сверхскоростной, множество компьютерных лабораторий, численных лабораторий откликнулись на вот эту вот задачу с целью провести повторные моделирования. Задача трех тел. То есть объекты являются точечными и... Стратегия расчетов была проведена так, что можно было вытянуть в ходе статистических расчетов, то есть подготавливалась конфигурация для какой-то конкретно выбранной двойной системы на конкретном перицентрическом сближении, которое можно было менять сколь угодно много. Но главное, чтобы внутри вот такого единого формата нужно было проварьировать угол подлета двойной системы и орбитальную фазу компонент, то, как компоненты ориентированы относительно друг друга внутри двойной системы. И вот таких состояний нужно было в ансамбле как можно больше. Мы рассматривали до 10 тысяч. То есть для каждой подготовленной орбиты, их, например, тоже можно было рассматривать более 10 с шагом. 100 радиуса Солнца, перицентрическое сближение черной дыры, 150, 200 радиуса Солнца и так далее. Вот. И для каждой такой орбиты по 10 тысяч расчетов нам нужна была статистика, в которой проварированы угол подлета тесной двойной системы к черной дыре и орбитальная фаза. И вот обрабатывая уже статистически вот эти результаты подлетов, можно было увидеть, что в зависимости от перицентрического сближения, ну вот, например, на расстоянии само 100 радиусов Солнца подлетает, то максимальная скорость выброса может быть 10,5 тысяч километров в секунду. Если на расстоянии 350 радиусов Солнца, примерно 5,5 тысяч километров в секунду и так далее. Вот таким образом было доказано, что действительно имеет место вот такие сверхскоростные выбросы. Но здесь, сколь понятно, интуитивно, что чем ближе мы разрешим двойной системе подлететь к сверхмассивной черной дыре, тем она больше скорость получит при выбросе. Но сколь угодно близко ей подлетать нельзя, потому что есть ограничение, накладываемое приливным радиусом для звезды данной массы в поле сверхмассивной черной дыры. Вот здесь рассмотрен выброс... Приведены расчеты вероятности выброса от перицентрического сближения для звезды с массой 4,5 массы Солнца. В поле черной дыры порядка миллион масс Солнца. В качестве ограничения для такой звезды дается предел из теоретических выкладок 240-250 радиусов Солнца. Ближе она не имеет права подходить к черной дыре, иначе она будет разрушена, ибо она получит ускорение, сопоставимое с ускорением свободного падения на ее поверхности. Начнется разрушение. Вот. Поэтому эта скорость она будет просто как бы ни к чему, объект исчезнет. Вот. А если принять во внимание вот этот ограничительный фактор по расстоянию, у нас максимальная скорость выброса будет порядка 7 тысяч километров в секунду. Но здесь есть другой момент. Звезда может на какое-то время, поскольку она здесь очень мало существует, а может быть, она успеет проскочить, что называется, но зато тогда она может получить существенно большую скорость до 10 тысяч километров в секунду. Вот это было интересно проверить. Но задача трех тел это невозможно сделать, потому что размеры не учитываются. Поэтому вопрос выживаемости звезды, уже интересовавший, он так и оставался стоять в стороне.
Вот. Ну, важно из этих расчетов еще показать, что пролетать звезде дальше 1200 радиусов Солнца от черной дыры тоже не имеет смысла. Вероятность падает, стремится к нулю. То есть это очень далеко, механизм не включается. Поэтому нам стало интересно провести моделирование в задаче NTEL, представить звезду структурированным объектом, состоящий из нескольких тысяч элементов. Ну, мы задали 4000. Это простая модель звезды без газового давления. Просто искусственно сделан критерий, запрещающий вот этим элементам, структурным элементам подходить друг к другу ближе, чем на 2 радиуса их сферы маленькой. Вот. Также была взята для моделирования звезда с массой 4,5 массы Солнца. Вот ее размер 4 радиуса Солнца, значит 4000 структурных кирпичиков, шариков. И вот такая модель однородного шара. То есть по массе совершенно одинаковые и равномерно замещают вот этот объем звезды. Можно было задать соответствие с палитропой. Мы тоже это делали с палитропой, с показателей палитропы тройка. Вот. Критические параметры этой модели, она дает возможность прогнозировать потерю массы со временем, после того, как она проходит перицентрическое сближение и испытывает приливное воздействие сверхмассивной черной дыры. И на каком это происходит перицентрическом расстоянии. Значит, каждый из этих 4000 структурных элементов движется, составляет систему уравнений в декартовой системе координат. Эти n узлов описываются в ньютоновской форме, вот их энергия гравитационного взаимодействия, и считается численно специальным алгоритмом, который позволяет сохранять все интегралы движения, это значит энергию, импульс и его момент. Вот. И сначала тестировалось просто поведение одной звезды. Не двойная подлетала, а просто одна звезда, как она живет вблизи сверхмассивной черной дыры. Оказалось, что если она потеряет до 25% масс от своей первоначальной массы, она сохраняет связанную структурность. Это нам позволяли вот, просматривать результаты наших расчетов. Если она теряет больше, то структурная связанность нарушается. Это объект разрушается. Вот. Не соответствующие уже определению звезды. Поэтому мы выбрали на этих расчетах некий критерий, что если разрушение не превышало 25%, значит звезда выживала. А поскольку модель очень искусственная, вы понимаете, газового давления здесь нет как такового. Но нам нужна была именно простая модель, чтобы ее многократно, потому что я уже подчеркивала не раз, что мы статистический ансамбль обрабатываем, это тысячи расчетов. Нужна была простая, удобная и недорогая в расчете модель. Вот. Естественно, нужно было сравнить результаты моделирования с такой моделью, с честной физикой, что называется, которая рассмотрена в полуаналитических аффинных моделях. Это группа, работающая в Институте космических исследований Новиков и Иванов. Это гидродинамика трехмерная, французские коллеги Делашон Лаэб. Так вот, оказалось, что наши результаты в этой модели, вот они тут зеленой кривой показаны, они лежат в области средних значений вот этих моделей с честной физики, показанной голубой, кривой и оранжевой, в области средних значений. Поэтому это дало нам уверенность использовать ее для дальнейших изучения. Здесь я привожу на слайде некоторые варианты, которые могли произойти в качестве разрушения компонентов в результате приливного воздействия от сверхмассивной черной дыры. Они могут сливаться, образуя один объект из двух. Они могут слиться, но из-за избыточного углового момента вновь распасться, дезинтегрировать. И вот, конечно, в таких фрагментарных уже состояниях понимается нарушение связанности, структурной связанности, то, что уже не отождествляется с определением звезды. Значит, было интересно оценить вероятность выживания объекта. Вот эта величина, она показывает, что достаточно высокая вероятность выживания, если компонент, ну, это, естественно, для определенных значений масс, то есть это выбранная тесная двойная система, массы компонент 4,5-2,5 массы Солнца, очень тесное расстояние между компонентами 11 радиусов Солнца, она выживает, если подходит к сверхмассивной черной дыре на правильном расстоянии. 85 примерно, до, ну и далее вероятность поднимается к единице. Вот. Но мы вспомним, что
на расстоянии 1150 радиусов Солнца не реализуется выброс со скоростью 750 км в секунду и выше. То есть самого звезда, конечно, выживет, чем дальше она пройдет от сверхмассивной черной дыры, но как такового выброса вообще не случится. Поэтому нам нужно брать оценку, ограничивать вот этой величиной, примерно 1000-1150 радиусов Солнца. Это вот оптимальное сближение тесной двойной системы со сверхмассивной черной дыры. Что такое 1250 радиусов Солнца или 1150? Это порядка 2.8 × 10⁻⁵ парсек. Это, вспомните, градиент заселенности на 10⁻³ парсек от центра мы видели только одну звезду. Это практически замочная скважина, нам современными пока возможностями инструментальными сроду не подглядеть, что происходит в галактическом центре. Это очень-очень маленький зазор для исследования. Поэтому пришла идея поисследовать широкие двойные системы. Почему обязательно 11 радиусов Солнца? Можно взять 50, 100 и больше. Да, мы рассматривали до 425 радиусов Солнца. Вот приведены эти кривые, характеризующие вероятность выброса в зависимости от перицентрического сближения. Видно, что вероятность в прежних расчетах, когда мы рассматривали тесную двойную систему, она была порядка 0,8. Вот этот первый расчет. А дальше она начала падать. Если мы берем звезду, тесную двойную систему с большой полуосью, то есть расстояние между компонентами 125 уже радиусов Солнца, она не поднимается выше 0,6. Если 282, то порядка с 0,3. А если 425 совсем широкую, то от 0,1 и падает до 10⁻³ вероятность. Но зато у нас увеличивается коридор для вылета. Он достигает от 1200 первоначального 38 тысяч радиусов Солнца. А это уже 9 × 10⁻⁴. Округленно почти 10⁻³. То есть мы подбираемся вот к тому пределу, где еще возможно наблюдать процесс рождения сверхскоростных звезд. Если мы проэкстраполируем вот эту вот максимальную вероятность выброса от большой полуоси, мы увидим, что вероятность спадает к нулю, если рассматривать двойную систему с большой полуосью 500 радиуса Солнца. То есть оказывается, что широкие системы с расстоянием более 500 радиуса Солнца, они уже бесполезны. Они никогда не сгенерируют события рождения сверхскоростной звезды. Итак, вероятность выброса оценивается. Вероятность выживания тоже можно оценить, используя подход N-body, N-tail. Ученые Пулковской обсерватории помогли оценить вероятность сохранения сверхскоростных звезд на всем галактическом масштабе. Если они рождаются в центре, а мы их наблюдаем на периферии галактики, им надо как-то выжить, чтобы до туда добраться, тоже вероятность оценивалась, насколько они выживают. Остался один единственный вопрос, интригующий. А как вообще попадают? Хорошо, заселенности 2000-20 тысяч нет, но все равно этой звезде же как-то надо попасть сюда, чтобы произошло событие сближения сверхмассивной черной дыры. Вот. Для этого тоже была придумана модель инверсионной заселенности окрестности черной дыры в районе 0,1 парсек. По данным Джелисена, там порядка несколько сот B-звезд. Мы использовали кривую вращения Софу-Рубин за 2000 год и интерполировали заселенность вот этой области согласно этой кривой вращения. А затем, населяя вот сюда звезды, мы имитировали нарушение их первоначально круговых регулярных орбит путем случайных столкновительных процессов, в результате которых какая-то звезда начинает жертвенно скатываться все ближе и ближе, пока не пересечет вот эту нужную нам границу, которую мы обозначили как 10⁻³ парсек, а внутри нее это уже область потенциальной благоприятной генерации сверхскоростных звезд. Вот. И по числу вот этих актов столкновительных мы оценили время, а значит и вероятность захвата, как среднее время инвертировали вероятность захвата сверхмассивной черной дырой вот такой тесной двойной системы. Итак, все вероятности оценили и смогли
сделать такое прогностическое высказывание, что в нашей галактике сегодня, ну, сегодня, конечно, некорректно, в нашей галактике обретается порядка 100-250 сверхскоростных звезд. А основная проблема изучения сверхскоростных звезд – это измерение их собственных движений. То есть та же проблема, что стояла перед Эдмондом Галлея 300 лет назад, 1718 год. Но тогда это касалось звезд близких Солнцу, а сегодня, наоборот, на задворках нашей галактики. Требуется точность инструментальная, позволяющая оценивать собственное движение в пределе одной тысячной угловой секунды за год. Наземные инструменты не позволяют выйти на эту точность. Гайя обещает 1/10 от этой точности. Гайя, который проект Global Astrometric Interferometer для астрофизических задач, глобальный астрономический интерферометр, он был запущен в 2013 году и в 2016 в декабре вышел первый релиз, сейчас он приводится к единому формату. Но также и в ближайшее десятилетие ожидается запуск таких миссий, как Евклид, WFIRST, а в октябре будущего года Джеймс Вебб телескоп, космический телескоп, преемник Хаббла, которые могут пролить свет вот на измерение этой величины. Почему? Потому что из тех 21 имеющихся сегодня в каталоге сверхскоростных звезд только у 3 более-менее надежно измерены собственные движения. У остальных они все восстановлены по косвенным данным, по измерениям других объектов восстановлены. И здесь, наверное, нужно сказать, что уже сейчас заготавливается для интерпретации будущих наблюдений теоретическая база. То есть производится такая же реконструкция, предполагая любые собственные движения, по ним восстанавливаются направления выбросов. Какой-нибудь, то есть заготавливается целая сетка вот таких направленных выбросов, по которой можно потом будет сличить, если состоятся эти наблюдения, какой же конкретно сценарий имел место. Казалось бы, найден сценарий Хиллса для воспроизведения сверхскоростных звезд, но интерес продолжал быть в среде астрономов в плане оценки предельной возможной скорости выброса. Ну что, это вот 10 тысяч километров в секунду, больше объект не может выдержать, или есть еще другие варианты? Значит, здесь было предложено следующее, что когда двойная система находится в перицентре, мы в перицентре сверхмассивной черной дыры, мы рассматриваем тесную двойную систему звездную, то есть их массы сопоставимы, тогда как третье тело, сверхмассивная черная дыра, существенно превышает их по массе. И мы тогда можем задачу 3 тел инвертировать в задачи 2 тел. Рассмотрим, что вот эти 2 компоненты двойной системы идут с бесконечности навстречу друг другу со скоростью V1, V2. И на расстоянии суммы их радиусов, R1 плюс R2, они обмениваются максимально возможным импульсом. То есть они разворачиваются в обратные стороны, обменявшись импульсом, как в случае абсолютно упругого удара. Таким образом, изменение скорости составляет 2V. То есть звезда должна остановиться, развернуться назад, погасить свою первую скорость, первоначальную скорость, и с ней же уйти назад. 2V вот, составляет максимальный импульс. И вот исходя из этого, что это произошло именно в перицентре, можно оценить избыток превращения энергии, которую получает двойная система. И на основании ее сделать оценку максимальной скорости выброса. Опять же, возвращаясь к своей системе, двойной системе с массами 4,5-2,5 масс Солнца, которая находится в перицентрическом сближении с черной дырой, как в центре нашей галактики, 4,5 миллиона масс Солнца, оказывается, что максимальная скорость выброса будет 9,5 тысяч километров в секунду. Это теоретическая оценка. Из расчетов у нас было чуть больше, но теоретическая 9,5 тысяч километров больше никак не может быть для двойной системы вот с такими компонентами. Но если мы возьмем максимально возможную сверхмассивную черную дыру для такой массы 4,5, она составляет 220 миллионов масс Солнца, то скорость поднимется всего в 2 раза, то есть 18 200 километров в секунду.
вот такие теоретические пределы. Почему эта масса предельная для черной дыры, чтобы выбросить, значит, звезду с массой 4,5 массы Солнца? Вспомним, что одно из ограничений на выброс – это приливное расстояние. Звезда не может подходить ближе к сверхмассивной черной дыре, чем приливный радиус, иначе она будет разрушена, об этом мы уже говорили, поскольку то ускорение, что она испытает, будет больше, чем ускорение свободного падения на ее поверхности, она будет разрушаться. Но по мере наращивания массы черной дыры, казалось бы, вот будет более массивная черная дыра, значит, она должна придать и большую скорость для выброса, но у нее свой размер есть, у сверхмассивной черной дыры. Когда это миллион масс Солнца, у нее размер примерно 4,2 радиуса Солнца, как у звезды. Если у нее уже 4,5 миллиона масс Солнца, то это 19 радиусов Солнца и так далее. Поэтому вот посмотрим на данный график. Желтыми точками показана зависимость и изменения в зависимости от массы сверхмассивной черной дыры для звезды с массой 4,5 масс Солнца. Приливный радиус разрушения. Вот это желтые точки. А голубыми показано, как изменяется шварцшильдовский радиус по мере увеличения массы черной дыры. Вы видите, что для массы черной дыры порядка миллион масс Солнца, они уже сопоставимы. А для миллиарда масс Солнца черной дыры в три раза больше шварцшильдовский радиус. Это означает, что вообще уже некорректно опираться на приливный радиус, потому что он будет внутри радиуса черной дыры. То есть это уже условие не может быть корректным совершенно. Вот. Нужно вспомнить, что последняя связанная орбита, на которой объект еще сохраняется, не будучи разрушенным полем сверхмассивной черной дыры, это двойной шварцшильдовский радиус. Максимальная энергия на этом радиусе, если все честно подставить, она не зависит от массы черной дыры. Поэтому, как вот видно из этого графика, бессмысленно для звезды конкретной массы наращивать все более и более, искать сверхмассивную черную дыру, которая бы придала ей большую скорость. У каждой звезды есть своя предельная сверхмассивная черная дыра. Вот. Ну, например, для звезды одной массы Солнца таковой является 57 миллионов масс Солнца, для 4,5 массы Солнца 220 миллионов масс Солнца и так далее. Нас, конечно, интересует менее массивные звезды, поскольку они дольше живут, следовательно, будучи выброшенными, они дальше пролетят и принесут какую-то информацию, послужат как бы некими космическими мессенджерами. Вот. Казалось бы, вот эта тема исчерпана, и пределы получены, и наблюдательный материал обсужден. Но есть еще один момент. В ходе перебора этих сценариев выяснилось, что природа, в принципе, не запрещает существование еще одного класса. Класса звезд с релятивистскими скоростями, у которых скорость выброса уже может быть порядка скорости света, сравнимой скорости света. Впервые эту идею предложил человек, который живет и работает в Москве, профессор Александр Васильевич Тутухов. Работает в Институте астрономии. И исходя из простых рассуждений, что скорость выброса одной из компонент двойной системы должна быть порядка орбитальной скорости второго звездного компонента, который теперь захвачен в плен сверхмассивной черной дырой, он получил следующее выражение, для которого, подставив один из компонентов звезда главной последовательности, а другой, например, белый карлик или нейтронная звезда, показал, что вообще не потребуется сверхмассивная черная дыра, а достаточно будет черной дыры звездной массы, например, 10 масс Солнца, и скорость выброса должна быть порядка скорости света. Это был 2009 год, и как-то совершенно без внимания обошлась вот эта вот статья, но рассматривался еще один сценарий, который получил название «Модифицированный сценарий Хиллса». Это рассеяние уже одиночных звезд на сливающихся двойных черных дырах, сверхмассивных. Почему бы и нет? У нас есть наблюдательные подтверждения сливающихся галактик, например, NGC-6240. Сливаются галактики, у них свои есть центральные области, населенные черными дырами, значит, и они будут в свое время сливаться. Значит, и произойдет в конечном итоге событие слияния двух черных дыр, которое может быть как бы некоторым затравочным материалом для рассеяния звезд. Или двойная радиогалактика, другой наблюдательный пример, тройное ядро Абель-193, двойные квазары, то есть событий слияния очень много.
Ютри Майн численно моделировал события слияния двойных сверхмассивных черных дыр, но он не получил там больших скоростей. Александр Васильевич Татуков тоже проверял теоретически этот сценарий, и у него предел получился в районе 10 тысяч километров в секунду, но еще с одной оговоркой, что такие скорости возможны только на последней стадии слияния сверхмассивных черных дыр, которая длится очень мало, 10 тысяч лет. Это попасть именно в такой интервал наблюдения очень маловероятно. Поэтому посчитал сценарий малоэффективный. Но в 2013 году вышла работа французских коллег Гелашона и Лаэба, которые остались в концепции двойной сверхмассивной черной дыры, но не сливающейся, они просто изменили сценарий Хиллса. Также вблизи центральной сверхмассивной черной дыры пролетает двойная система, один из компонентов которой теперь тоже сверхмассивная черная дыра, но с массой немножечко поменьше. И вот проведя 115 тысяч независимых экспериментов в постановке трех тел, они показали, что существует, опять же, не нулевая вероятность, чуть меньше процента, при которых выбросы звезд могут достигать 1/3 скорости света. Основные условия то, чтобы орбиты, вот здесь дана иллюстрация, как сливаются галактики, подходят друг к другу. Вот здесь происходит у каждой галактики в центре черная дыра и рой звезд вокруг. А вот здесь в перицентрическом сближении одной из галактик, а точнее ее центральной части, населенной сверхмассивной черной дырой, осуществляется выброс по тому же сценарию Хиллса, что мы все предыдущее время рассматривали, о нем говорили, вот этих сверхскоростных звезд. Они показали, что вот здесь пролет должен, вот эти орбиты должны быть очень вытянутые, с эксцентриситетом порядка единицы. А условия захвата, чтобы вот это расстояние между двумя черными дырами, оно было порядка 20 шварцшильдовских радиусов. Мы его определение тоже давали раньше. И тогда возможны выбросы со скоростями. Ну, у них получилось в результате порядка 100 тысяч километров в секунду в теоретических пределах, как они это дело мыслили, даже до 200 тысяч километров в секунду. Вот это условие показалось нам сначала сомнительным и, безусловно, вызвало огромный интерес провести, повторить эти расчеты, но в постановке задачи N-тел. Это три точки. Превратить компонент звездной в двойной системе, один из которых сверхмассивная черная дыра, в структурированный объект и посмотреть, он выдержит ли таких перекрестного приливного воздействия, уже создаваемого двумя сверхмассивными черными дырами. И повторили этот модифицированный сценарий Хиллса. Я не буду останавливаться на орбитальных характеристиках, которые мы варьировали, потому что это тоже были многотысячные расчеты. Вот. Но варьировали тоже пролет на разных орбитах, на разных перицентрических удалениях. Мы обработали сначала в рамках задачи трех тел спектры выбросов и получили, что максимальная скорость выброса может достигать 113 700 км в секунду. Здесь рассматривался выброс звездной компоненты с массой одной массы Солнца. Вблизи сверхмассивных черных дыр центральная, как в нашей галактике, 4,5 миллиона масс Солнца, а родительская сверхмассивная черная дыра 450 тысяч масс Солнца. Какие мы предусмотрели ситуации? Что когда проходит перицентрическое сближение, двойная система, она может не претерпеть практически никаких изменений, а даже стать еще более стабильной. То есть вы видите более тесной. Вот этот вот виток, это означает имитация, как бы моделирование вращения звезды вокруг родительской сверхмассивной черной дыры. Вот отсюда она начала свое путешествие, там дальше где-то прошла перицентр и вернулась уже сюда. Имеет смысл только один орбитальный виток проводить, потому что иначе будет повторное возмущение. То есть это чисто модельные условия. Вторая ситуация, какая может быть. Вот идет звезда вокруг сверхмассивной родительской черной дыры и дальше пересаживается на орбиту вокруг центральной сверхмассивной черной дыры. И в первом и втором случае никаких выбросов нет. Это одни из вариантов исходов. А вот интересующий нас, конечно, вариант – это состоявшийся выброс. И важно было посмотреть, с какой скоростью этот выброс реализуется. Значит, мы провели
50 тысяч расчетов, и из этой статистики оказалось 104 варианта, при которых состоялся выброс звезды с массой 1 массы Солнца со скоростью порядка 100 тысяч километров в секунду. При этом она не разрушилась, то есть она сохранила структурную связанность. Я здесь хочу привести несколько вариантов, иллюстрирующие вот эти результаты моделирования выбросов. Вот эти шарики, на самом деле, ну, здесь не хватает разрешения, это 4000 вот тех маленьких структурных узлов. Они показывают, что звезда не развалилась. Они показывают, что звезда не развалилась. Вы сейчас поймете, когда увидите другие.

0: Ну, это то, что называется середины прилива. Если приливы напоминали то, что мы называем квадратурные, то есть образовывали прямой угол, звезда и две сверхмассивные черные дыры, то уже не такой эффектной силы достигало перекрестное приливное поле двух сверхмассивных черных дыр. Вот здесь как бы разметался в павлине хвост, или можно назвать на воздушный шар похоже, осколки или фрагменты звезды. В корзине вот этого шара сидит сверхмассивная центральная черная дыра. Либо элемент колье, вот во что можно разметать звезду в перекрестном сильном гравитационном поле. Либо вот такая спирализация с малоэнергетичных осколков звезды и высокоэнергетичных, образующих кометный хвост. Либо классический случай Макаронины, вытянутая, так сказать, приливным воздействием со стороны двух черных дыр. Вот, вот такие примеры разрушений звезд. Интересно, конечно, пофантазировать, как можно было бы увидеть в телескоп такую сверхскоростную звезду. Допустим, если звезда спектрального класса А, она воспринимается как белая звезда. И если, допустим, два наблюдателя одновременно наблюдают сверхскоростную звезду, от одного она удаляется со скоростью, сравнимой со скоростью света, а к другому приближается, один ее будет видеть абсолютно красной, другой как абсолютно синий. Вот. Но это все, как бы сказать, наблюдательное подтверждение в будущем. Не хочется говорить в далеком, потому что со сверхскоростными звездами прошло четверть века, как они стали реальностью. А сначала тоже были предсказаны и чисто как игра ума воспринимались. Вот. Ну, вот фактически на этом лекцию заканчиваю. Благодарю вас за терпение и внимание. Большое спасибо.
1: Спасибо большое за познавательную лекцию. У меня несколько вопросов. Вам как удобнее, поочередно или сразу все вывалить?
0: Лучше поочередно.
1: Хорошо, давайте первый вопрос. Вторая группа звезд, или первая даже, можно сказать, те, которые летящие именные звезды, для них движение относительно там, галактического центра там, максимум 300 км в секунду. Вы говорили, что в этом случае скорость превышает вторую космическую для галактики. Я учитывался ли для этой оценки, что масса-то не только в видимом веществе, а еще и в темном гало. Не будет ли эти потом звезды возвращаться в результате действия этого темного гало?
0: Что касается высокоскоростных звезд, то и как раз их скорость не превышает вторую космическую скорость. Это все объекты, связанные с нашей галактикой. И высокоскоростные, и убегающие. Не связанные – это быстро убегающие и сверхскоростные, ну или тем более релятивистские. Убегающие они не поднимаются выше 15 килопарсек над галактической плоскостью, возвращаются назад. То есть их полная энергия отрицательна. Это связанные объекты.
1: И второй вопросик. А проверяли ли вы на этих моделях, на модели Хиллса, наблюдаемое высокоскоростное распределение необычных звезд, скажем, нейтронных? И среди них тоже есть такие прям ХВС, высокоскоростные звезды, и у них такая же скоростная, такой же скоростная дисперсия по 1000 км в секунду.
0: Видите ли, мы, конечно, ориентировали свои наблюдательные сценарии, свои модельные сценарии ориентировали на материал наблюдения. То есть наблюдаются звезды спектрального класса B, поэтому и участникам вот этих модельных экспериментов звезды с массой 3-4 масс Солнца. Вот, конечно, нейтронные звезды были бы более интересными кандидатами, но здесь совершенно другая физика. Мы же рассматривали все это в ньютоновском приближении. Здесь нужно релятивистские эффекты учитывать. Это совершенно другой усложненный комплексный уровень моделирования, к которому мы пока сегодня не готовы. Вот.
1: Спасибо.
2: Да. Можно с места?
0: Конечно.
2: А с помощью каких приборов вы планируете, что, возможно, будут открыты сверхскоростные звезды, релятивистские? Какие приборы вам смогут помочь? И второй вопрос. Можно ли косвенно наблюдать, допустим, по ударной волне или еще каким-то вещам?
0: Да, это очень интересно. Вот я со второго начну. Наверное, действительно, если уж убегающие волны формируют на фронте своего

0: движения, вот эти ударно-волновые дуги, то такая звезда, наверное, должна светиться как целый шар, ну, как огромная такая планетарная туманность, очень светящаяся. Вот. Это как предположение. А что касается приборов, понимаете, сверхскоростные, они же тоже были не в момент наблюдения открыто, а случайно по уже аналитической обработке, то есть в результате анализа данных. Такие открытия, скорее всего, они как случайно происходят. И, как показывает история, очень часто в ходе решения совершенно других задач. Вот, поэтому как бы спрогнозировать условия открытия очень сложно.
1: Ну, Гайя-прибор может помочь?
0: Гайя может помочь сейчас, но есть надежда, что для восьми звезд он разрешит неопределенность в определении собственного движения, потому что собственное движение поможет узнать, откуда все-таки состоялся выброс, из центра или нет. Вот. А какие-то другие вытянуть оттуда возможности. Все может произойти случайно.
2: Спасибо большое за лекцию. Можно сидя, так сказать, вопрос задать? Вот, значит, вопрос такой. Наверное, вопрос, ну, как бы, ответ даже есть, но просто хотел на всякий случай вас все-таки, может быть, спросить. Может быть, это не совсем так, как я предполагаю, контринтуитивно как-то, как Сергей Борисович Попов говорит. Значит, вот вы как-то учитываете в кинематике вот этих вот звезд, краев галактики, которые имеют высокие скорости, Гала Дарк Мэттер? Темной материи.
0: Нет, в нашем моделировании не учитываем.
2: То есть Кеплериана, в смысле, идет вот эти вот законы Кеплера, да, в смысле, и...
0: Хотя, когда мы делали оценку захвата двойной системы вот, в галактический центр, чтобы запустить вот эту вот всю последовательность выброса, выживания и преодоления галактического масштаба, мы использовали вот эту синтерполированную заселенность центра по кривой вращения трехкомпонентной, которой было учтено диск, гала, балч, вот темное вещество. Но как именно оно там...
2: А как учитывалось темное вещество, вот вы сейчас сказали?
0: Нет, я не знаю. Это уже как бы построенное кривое вращение.
2: Все,
0: использовали
2: понял.
0: Для интерполяции.
2: Понял,
0: а как
2: понял.
0: Конкретные компоненты были согласованы, это я вам не скажу.
2: Merci beaucoup, спасибо.
3: У меня небольшой комментарий по поводу вот ответа на предыдущий вот вопрос. Детально исследовалась кинематика движения, вернее, уже не кинематика, а динамика движения выброшенных сверхскоростных звезд из центра галактики в общем поле звездного населения и темной материи в недавней статье, значит, выпущенной питерскими астрономами, главный автор Орлов, ну вот сегодняшний докладчик тоже является соавтором этой статьи, то есть там учитывалось и Дарк Мэттер тоже, то есть... Эволюция, динамическая эволюция уже выброшенной звезды на масштабах галактики, на масштабах, когда она уходит в гало, также учитывается в этих работах.
4: Ну что же, если вопросов больше нет, спасибо большое, Галина Николаевна, очень интересно.
0: Спасибо.
4: Я бы сказала, что вы на нас прям обрушили какое-то огромное количество информации, надо сейчас переработать, как-то переварить. Ну, я надеюсь, что мы дождемся каких-то интересных открытий и с вашим участием в том числе. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо большое.
4: Спасибо большое. Конечно, тема очень специфическая. Вопросы задавали наши сотрудники, аспиранты, астрономы. Задавали, комментировали коллеги Галины Николаевны. Поэтому, ну, понятно, что тема такая очень специфическая. Тем не менее, я думаю, что всем было интересно. Ну, и я следующую лекцию проанонсирую 19 апреля. Лекция у нас будет из цикла «История астрономических заблуждений». Будет называться она «Масштабы звездных миров». Прочитает автор и ведущий этого цикла Михаил Юрьевич Шевченко. Поэтому ждем вас 19 апреля. Место и время остается тоже 19.00, конференц-зал Московского планетария. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго.
0: До свидания.
4: До свидания.

0: Программа «Ни дня без науки» в эфире. У микрофона Андрей Денисенко, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. А в гостях у нас сегодня Борис Петрович Казаков, заведующий лабораторией аэрологии и теплофизики Горного института Уральского отделения Российской академии наук, профессор, доктор технических наук. И помогает мне сегодня вести эту программу Александр Абрамович Барях, директор Горного института УРОРАН, доктор технических наук, профессор. Борис Петрович, Александр Абрамович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Борис Казаков, доктор технических наук по наукам о земле, заведующий лабораторией аэрологии и теплофизики Горного института Уральского отделения Российской академии наук. Основные направления научных исследований – воздухораспределение в рудничных вентиляционных сетях на базе комплексного математического моделирования нестационарных аэрогазотермодинамических процессов, протекающих в рудничных вентиляционных сетях. Разработка теоретических основ прогнозирования, контроля и управления движением воздушных потоков, распространением тепла и газов по горным выработкам, обоснование и классификация задач оптимального управления проветриванием, оптимизация энергопотребления в системах обогрева шахтных стволов, подготовки вентиляционного воздуха для рудников и создание оптимальных климатических параметров рудничной атмосферы с использованием нетрадиционных энергоресурсов. Сегодня аэрология работает на стыке фундаментальной и прикладной наук, решает задачи, которые позволяют добиться существенной экономии ресурсов, сократить расходы на проветривание. Аэрология помогает обеспечить выполнение правил безопасности, повысить надежность работы систем вентиляции в шахтном и аварийном режимах, сделать работу служб вентиляции горных предприятий более удобной. Современные условия добычи полезных ископаемых характеризуются горно-техническими параметрами, которые ведут к осложнению условий разработки месторождений полезных ископаемых. Увеличивается глубина разработки, увеличиваются площади шахтных полей, снижается содержание полезных компонентов в руде. Из-за изменения горно-технических параметров значительно возрастают капитальные затраты на строительство объектов производства. Становится все сложнее организовать проветривание и доставку воздуха на удаленные горные участки, что приводит к ухудшению условий труда горнорабочих и к увеличению числа аварийных ситуаций. Под руководством Бориса Казакова результаты научных исследований нашли практическое применение на рудниках Сильвинит, Уралкали, Беларуськали и Норильский никель. В практику ведения горных работ внедрено более 20 научных разработок, которые включали технологические схемы и теоретические основы обработки вентиляционного воздуха в тепломассообменных модулях, энергосберегающие технологии воздухоподготовки при проветривании рудников и шахт, ресурсосберегающие технологии подготовки воздуха, моделирование нестационарных процессов распространения газовых примесей по выработкам в условиях рециркуляционного проветривания. Результаты исследований использованы в отраслевых методических и нормативных документах, регламентирующих безопасное ведение горных работ на Верхнекамском и Старобинском месторождениях калийных солей. Внедрение результатов исследований позволило существенно повысить безопасность и эффективность ведения горных работ.
0: Борис Петрович, хотелось начать с простого очень вопроса. Ну, по моему дилетантскому ощущению, каждая отрасль науки появлялась для решения вполне конкретных задач человечества. Я посмотрел справку, аэрология зародилась аж в 19 веке. У меня ощущение было, мне всегда казалось, что в те времена шахтный промысел, все, что связано с горными добычами, находилось, ну, на таком достаточно примитивном уровне. Я ошибаюсь?
1: Нет, как раз так. В то время шахтный промысел был достаточно активный и с каждым годом набирал, так сказать, объемы, обороты. Но именно на таком примитивном уровне. То есть вентиляция, проветривание таких небольших, ну, по нынешним меркам это шахтенки, в основном производилось за счет естественной тяги. То есть и за счет естественных условий.
0: Там. Перепады температур, перепады давления.
1: За счет перепада температур, давления, ветра. Ну, там уже кто как приспособится.
3: А еще Ломоносов писал, Борис Петрович.
0: Что писал Ломоносов?
1: Как
3: проветривать.
1: Первый, так сказать, можно сказать, научный работник в этом плане, который основал.
3: Первый аэролог.
1: Первый аэролог, можно сказать, Ломоносов.
0: То есть вы наследник, можно сказать, Ломоносова.
1: Да. То есть это в 1741 году, по-моему, была его первая работа, в которой как раз были, ну, начаты основы, показаны, вернее, основы аэрологии, которые, в общем-то, потом развиваются и до сих пор. Вот. Ну, а в России, так сказать, подхватил это дело Скачинский. Это уже в 1905 году вышел.
0: Накануне революции.
1: Да, накануне революции вышла его первая книга, в которой уже достаточно, по тем временам, по крайней мере, очень подробно было расписано, так сказать, все принципы аэрологии, которые необходимо применять на всех подземных сооружениях. Вот. Аэрология занимается вообще вот этими процессами подачи, распределения воздуха во всех разных. Это шахтная аэрология. Угу. То есть есть несколько. В принципе, атмосферные процессы движения воздуха – это тоже аэрология.
0: Но вы эти процессы не затрагиваете.
1: Да, мы эти не занимаемся. Это
0: шахта.
1: Климатология. Мы занимаемся с самого начала образования, занимаемся чисто шахтной аэрологией.
0: То есть за прогнозами погоды, предсказанием торнадо и цунами – это не к вам?
1: Нет, это мы только слушаем по радио, в том числе по эхо Москвы и Перми. Вот. А с самого начала лаборатория образовалась как раз в это время был очередное развитие вообще шахт.
0: Это когда?
1: В данном случае это калийных рудников, угу. Так наших близких партнеров. Это было в 1988 году.
0: Непростые такие времена, то есть, да, закат социализма уже накануне развала СССР.
1: Да, это были уже такие времена, действительно непростые. Вот. Но к этому времени шахты-то, так сказать, на этот развал не очень обращали внимания, поскольку вообще горнорудная промышленность, добыча всех полезных ископаемых, в общем-то, всегда была нужна. И поэтому хоть Советский Союз, хоть Россия, так сказать, этому уделяли большое внимание. А вообще в 1988 году, в общем-то, произошел серьезный, произошла авария в Березняках. Это было затопление третьего рудника.
0: В 88-м?
3: В 86-м.
1: 86-м. Угу. Да. Произошло затопление третьего рудника. Начиная с правительства и кончая местными властями.
3: Петрович, давайте о хорошем. Давайте о хорошем.
0: Ну, что же о хорошем?
3: Да, вот смотрите, вообще-то говоря, вот когда мы говорим о науке в Перми и о научных школах, да, все мы знаем, там школа физиков, гидродинамиков,
0: да,
3: она известна. А вообще-то говоря, не менее большая, но менее известная школа аэрологии именно в Перми. Именно в Перми. Потому что, основа еще и Кизиловский угольный бассейн, и, как сказал Борис Петрович, вот Верхнекамское месторождение. Можно сказать, прародителем был Иннокентий Иннокентьевич Медведев. Потом, впоследствии, проректор Ленинградского горного, выпускник. То есть, один из основателей Молотовского горного института, на базе которого возник наш политех. Да? Вот. И вот эта школа, она все время развивалась. Аркадий Евгеньевич Красноштейн, директор, основатель нашего института. И в конечном счете, она сейчас формировалась в горном институте. Простые цифры. В этой лаборатории 4 доктора наук. Из них 2 до 40 лет. Вообще в горном деле это очень такое хорошее достижение. Один из докторов у нас, Лев Левин, получил сейчас грант президента. Единственный на Урале доктор наук, который получил тоже как раз в области аэрологии. Поэтому это достаточно мощная школа. Мощная школа. Сейчас, к сожалению, она, по сути дела, единственная у нас в России. Поэтому...
0: А почему тогда менее известная, чем, скажем, та же школа физики и гидродинамики?
3: Ну, возможно, мы более худшие пиарщики, чем я не знаю.
0: Может, или сфера более узкая, да?
3: Ну, сфера, может быть, не такая она, как бы... Понятно, что все хотят быть физикой.
1: Не такая громкая.
3: Не такая громкая, да. Хотя, с точки зрения, может быть, чисто прикладных вещей, наверное, может быть, даже и более значимая.
0: Ну, то есть, вы единственная сегодня школа аэрологии в Перми. Какие задачи...
3: Я бы сказал, в России.
0: Да, простите, пожалуйста, оговорился, конечно же, единственная в России. Какие задачи для всей России вы сегодня решаете? Что перед вами стоит? Какие вопросы?
1: Ну, задачи, в общем-то, у нас все время одни и те же. Главное – это обеспечить безопасность всех подземных работ на рудниках любых типов. То есть, основные работы у нас были проведены как раз на примере калийных рудников. Вот, это вот с момента образования, так сказать. И... А сейчас практически мы работаем, в общем-то, по всей России, от Якутии, ну, Белоруссия, не Россия, правда, до Белоруссии, на самых разных рудниках, не только на калийных рудниках, но и работаем в Норильске, ну, как я уже сказал, в Якутии, на Кольском полуострове,
3: Нефтяные шахты – единственные уникальные объекты просто. Тоже очень много сейчас делается там.
0: Но безопасность именно в разрезе вот в вашем, да? То есть, да. Все, что связано с, ну, скажем так, с микроклиматом внутри шахты.
3: Давайте я вот как дилетант, да, утилитарно, давайте, очень как утилитарно. Да, расскажу. Значит, вот что такое шахта? Это, вообще говоря, подземный город. Да? Вот, грубо говоря, площадью 30-40 квадратных километров. Ну, для сравнения. Княжество Монако, по-моему, порядка 2 квадратных километров. Ну,
0: вспоминается, да. Сразу Волков с подземными,
3: да,
0: королями.
3: Да, да, да. Вот это вот такая, где работают люди. Да, они должны работать, ну, если не сказать комфортных условиях, хотя, наверное, так надо говорить, но хотя бы в приемлемых условиях для того, чтобы не нанести вред своему здоровью. Вот именно этим занимается вот эта квинтэссенция аэрологии. Доставить воздух, доставить его в нужном количестве, нужной температуры. А Борис Петрович вот, ну, не сказал еще, что в том же Норильске температура окружающего массива плюс 40 градусов. И надо смену работать там. А нефтяные шахты Яриги...
0: Плюс 40.
3: Плюс 40, конечно. Чем глубже, тем массив отдает тепло.
0: А снаружи минус 40.
3: А сверху минус 40, да. Это тоже, кстати, проблема. То есть, вот такие большие перепады. А нефтяные шахты, например, Коми... Вот эти, там чисто по технологии температура доходит до плюс 60 градусов. И, естественно, вот с точки зрения энергозатрат, которые тратятся вот на поддержание, на добычу руды, значит, у нас вентиляция составляет сколько процентов? До 70?
1: Нет. До 40-50%.
3: 40-50%.
0: То есть всех энергозатрат.
3: Всех энергозатрат, да. Это аэрология. Поэтому здесь, с одной стороны, надо создать вот комфортные условия, с другой стороны, минимизировать затраты. И в этом плане вот как раз и стоят задачи. И они не решаются, скажем так, вот на бумажке. Да, вот для этого и мат-моделирование проводится и так далее. Ну, потом еще об одной теме там поговорим, чисто по безопасности.
0: Да, ну вот к вопросу о безопасности мне, опять же, как дилетанту, в этом смысле, ну, близка и известна, может быть, только история вот с скоплением метана в угольных шахтах, что периодически приводит к трагедиям, да. А если, поясните мне просто, аэрология, как мы только что выяснили, аж в 18 веке, да, начала зарождаться, почему до сих пор эта проблема не решена, почему до сих пор происходят такие несчастные случаи, причем по всему миру и в развивающихся, и в развитых странах?
1: Это как раз главная проблема здесь в том, что не всегда достаточно серьезно относятся к подаче воздуха в шахту вообще, а самое главное, распределение ее там по выработкам. Поэтому и получается момент, где он скапливается, газ. То есть это не только угольных шахт касается, в том числе и накалийных. То есть газ под землей выделяется, ну, во-первых, разный. Вот, ну, а этот, речь идет о взрывоопасных. Это метан и водород. И самое опасное как раз в сочетании и того, и другого вместе. Если там один метан взрывается при одних концентрациях, строго ограниченных, то при наличии водорода область именно взрываемости расширяется существенно.
0: Гремучая смесь, да?
3: Да. Вот это... Ну, и это, наверное, Борис Петрович, такая пограничная проблема. Это, с одной стороны, конечно, и проблема аэрологическая, удалить вот эти опасные газы. С другой стороны, это проблема там и геомеханическая, и так далее. А почему человек ведь все уходит все глубже и глубже? Геологические условия у нас с годами, с десятилетиями, со столетиями только ухудшаются.
0: И, видимо, и
3: соответственно,
0: мы будем
3: да.
0: Уходить,
3: ну, я просто приведу пример. Вот вчера звонил зам директора горных работ по Алросе. Вот у них начались вот то, что вы говорите, вот внезапные выбросы. Вот они дошли до определенной глубины, попали в сложные условия. Вот у них возникла проблема. И, естественно, сейчас вот надо ее решать. 200 кубов породы выбросило, но, слава богу, никто, как говорится, не пострадал. Но это, конечно, это все очень опасное явление.
1: И это касается практически всех рудников. То есть сейчас, поскольку богатые руды, те, что поближе лежали, уже в основном выбраны, то приходится
0: все глубже и глубже.
3: Все более сложные.
1: То есть в Норильске, например, уже вот мы, так сказать, рассматриваем вопросы по обеспечению вентиляции на глубине 1,5 километра. То есть, хотя работают они сейчас пока еще до километра. Но, кстати, в Яреге нефти тоже собираются углубляться существенно. Мало того, даже колейные рудники в Беларуси
3: уже глубины возрастают.
1: Тоже уже на километр уходят.
0: Ну, это, соответственно, служит, естественно, таким драйвером для развития аэрологии, да, потому что промышленность вам постоянно диктует некие новые запросы, под которые приходится что-то придумывать.
1: Это, в общем-то, как раз и весь этот период вело к тому, что мы вынуждены были развиваться и находить новые, так сказать, пути и обеспечения вот этих микроклиматических параметров по всему руднику. Тем более, что площади тоже достигает, как Александр Абрамович сказал, уже там 30 квадратных километров. И увеличивается как глубина, так и расстояние под землей от стволов, подающих воздух, до рабочих зон. То есть там приходится использовать также, можно сказать, автобусы для того, чтобы спустившийся шахтер доехал до рабочей зоны на автобусе там 10-15 километров.
0: Ух ты! А вам на эти 10-15 километров, нужно подавать воздух.
1: То есть надо его
3: прогнать туда.
1: Прогнать туда, тем более, что, как тоже уже говорили, наверху минус 40 по правилам безопасности. Его наверху надо подогреть, не чтобы он был не ниже плюс 2, а внизу он опять будет уже сам греться, и его надо охлаждать. Иначе в рабочих зонах работать практически будет невозможно.
0: При помощи, а как вы технологически решаете эту задачу? Грубо, может быть, по-дилетантски объясните, что это за установки. То есть это гигантские вентиляторы, пневмопушки, что это?
1: Нет, это действительно можно считать гигантские вентиляторы, потребляемая мощность которых, сейчас по крайней мере, один из последних, который мы рассчитывали для Березняков, хотя это еще не такие глубины, но у него мощность его 9 мегаватт.
0: А насколько он гигантский, просто чтобы понять, размер лопасти можете назвать, сколько он? Метр, 2, 10?
1: Нет, размер лопасти где-то больше 5 метров.
0: Больше 5 метров.
1: Да.
3: Соответственно. Самолеты отдыхают.
0: Да, Карлсон завидует.
1: Соответственно, там большие обороты. Коли так далеко подавать надо воздух, то он должен создавать большие давления. Ну, то, что у нас идет под словом депрессия. Создавать, то есть, до там, 10 тысяч паскалей. Вот. А иначе...
3: Ну, я бы только сказал, что это все как бы не росчерком пера делается, то есть это все рассчитывается, то есть проводится математическое моделирование, это достаточно там с теми же газами вы задавали, это задачи и масса переноса, температура, это тепловые связанные задачи, то есть это...
0: Сколько времени уходит на вот на это самое математическое моделирование, на расчет, ну, грубо говоря, системы вентиляции, обеспечения климата, создания благоприятной среды для работы? Допустим, обращается к вам компания, говорит, вот у нас есть шахта, нам надо тут наладить. За сколько вы решаете такую задачу? Насколько она масштабно, громоздко может быть?
1: Ну,
3: наверное, с нуля-то ее и не решить, я так думаю. То есть это...
1: Нет, ну чаще всего подобный договор ну это уже, так сказать, заказчики заключаем на год. Это диктуется, в общем-то, финансовым годом. То есть и у нас, и у всех заказчиков. Ну, иногда бывает дольше. Вот сейчас Еврохим, например, это новый рудник, разрабатывается в Березняках. Ну, с ними мы уже работаем 2 года, но это зависит, так сказать, не столько от нас, сколько от них. То есть тут все процессы эти взаимосвязаны, в том числе и проектирование. Поэтому...
3: Не, ну это, Борис Петрович, Верхнекамское месторождение, где все-таки...
0: Ну, это новое месторождение.
3: Где
0: да.
3: Нет, где все-таки мы все знаем и много лет работаем. А если это... Да, ну, само месторождение, оно, конечно, условия меняются, но не настолько сильно, особенно с позиции орологии. Там все равно рудники подобные и так далее. А, скажем, там вот Норильск, тот же, это уже совершенно другие рудники, совершенно другая система отработки, система выработки. Да, это начинается, потому что в конечном счете у нас академический институт, где делается фундаментальная наука. Заказчику мат-моделирование в чистом виде, оно не надо.
0: Ну, ему нужен результат.
3: Ему нужен результат. Нет. А что результат? Результат – это то, что он мог бы, например, просчитать свою сеть. И вот здесь вот как раз очень хороший симбиоз, потому что вот лаборатория работает наряду с теплотехниками, там, горняками, физиками. Работает большая группа программистов, которые делают вот программные комплексы, которые позволяют, в общем-то говоря, производственникам производить расчеты. Не надо задумываться, что там зашиты вещи, которые в свое время просчитывались там на больших там вычислительных комплексах и так далее. То есть он уже может просто пробовать и свою сеть. Вот я бы об этом тоже немножко поговорил бы.
0: А давайте об этом поговорим после небольшого перерыва. Буквально скоро-скоро вернемся снова в эфир. Возвращаемся мы в эфир. Программа «Ни дня без науки». У микрофона Андрей Денисенко, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Продолжаем мы общаться с Борисом Петровичем Казаковым, профессором, доктором технических наук, заведующим лабораторией аэрологии и теплофизики Горного института УРОРАН. Борис Петрович, добрый вечер еще раз.
1: Добрый вечер еще
0: раз. И помогает мне сегодня вести эту программу Александр Абрамович Барях, директор Горного института УРОРАН, доктор технических наук, профессор. Александр Абрамович, добрый вечер снова.
1: Добрый вечер.
0: Напомню, говорим мы сегодня об аэрологии. Собственно говоря, чем занимается Борис Петрович. Давайте поговорим сейчас как раз о интеграции науки и, собственно говоря, промышленности. Одна из частых проблем, в чем часто науку обвиняют, что она от реальной жизни оторвана, а здесь как раз случай-то обратный. То есть, фактически, Борис Петрович работает под конкретные заявки конкретных предприятий и решает вполне конкретные проблемы. Вот, Борис Петрович, расскажите, пожалуйста, более подробно, может быть, об этой связи. Как у нас сегодня в вашем направлении стыкуются наука и промышленность?
1: С самого начала возникновения лаборатории и работы. То есть основная задача у нас была – это создать системы по расчету вентиляционных сетей. Вот эти все сетевые проблемы, поскольку без такого расчета невозможно обеспечить распределение воздуха уже внутри шахты. То есть если подать по стволам в шахту с помощью самых мощных вентиляторов можно, но обеспечить распределение и доведение нужного количества, то есть это строго определено, для каждой рабочей зоны необходимо определенное количество воздуха. И не больше и не меньше. То есть, если больше этой нормы, то там могут возникать другие проблемы. Там увеличивается запыленность, тоже влияет на микроклимат. И как раз особенность аэрологии в том, что все процессы, происходящие в шахте, хоть термодинамические, хоть газодинамические, они все взаимосвязаны. И поэтому нарушение распределения воздуха, так сказать, решение одних проблем может привести к возникновению других проблем. Поэтому с самого начала перед нами и была такая задача обеспечить, во-первых, расчет, куда сколько надо, и, во-вторых, потом уже следующий этап был обеспечить нужное количество воздуха. И тогда возникла необходимость разработать программный комплекс. Это целая серия программ, которые эти связанные между собой процессы должны увязать. И, первый этап и первый комплекс программ – это связанные с воздухораспределением, стационарным воздухораспределением по всем выработкам шахты. То есть, если, когда мы начинали работать, в общем-то, те же колейные шахты были примерно, в них 300-500 наименований выработок, так скажем, или рабочих зон, куда нужно контролировать это определенное количество, то сейчас этот комплекс должен обеспечивать, например, как я уже говорил, в Норильских рудниках 1000-1500, а сам комплекс разработан там так, что уже неограниченное количество выработок и ветвей он может обсчитывать, и при том, если в те времена, когда были еще большие масштабные машины, сам расчет велся часами.
0: То есть сейчас на современных компьютерах быстрее все, да?
1: На современных компьютерах это можно все, уже измеряется минутами и секундами иногда.
0: Как выглядит сам комплекс подачи и распределения воздуха? То есть с подачей разобрались, это гигантский вентилятор, у которого лопасти до 5 метров размером. Он накачал воздух в шахту определенной температуры, минимум 2 градуса плюс. Что с ней происходит? Что с ним, с этим воздухом дальше в шахте происходит? Как вы его именно распределяете по шахтным стволам?
1: Первый этап. Мы его должны рассчитать, сама программа должна так рассчитать эти выработки. Они делятся на магистральные выработки, соответственно, на ответвления. Но программа должна так рассчитать, чтобы в каждом направлении пошло, которых бывает там 4-5 направлений, пошло нужное количество воздуха на это направление именно. То есть это общее, большущее, огромное количество делится. Если его не будет в направлении хватать, то там уже по комбайнам, по рабочим зонам его не распределишь.
3: Мне кажется, Андрей имеет в виду, что мы не просто туда загнали дальше работает система управления, так чтобы его доставить в то место, где он необходим.
0: Как эта система выглядит? То есть это другие вентиляторы уже меньшего размера или что это такое?
1: Это как раз комплекс всех этих, то есть есть варианты, то есть это одна из есть тоже серьезнейших проблем, определиться, с помощью каких средств можно его туда доставить. Во-первых, перераспределить, а во-вторых, доставить. И поэтому в одних вариантах, то есть вообще задача сначала ставится подобрать как можно более подходящую сеть с ее там, размер выработок, количество этих выработок, там, ну и всякие другие там еще, шероховатость, местные сопротивления, там где-то ворота, шлюзы, подобрать так, чтобы распределялось ну, как можно ближе к расчетным значениям. Вот. Но это, так сказать, далеко не всегда.
3: Борис Петрович, ну, наверное, просто попроще это поставить, наверное, где-то вентиляторы местного проветривания поставить.
0: Да, так понятно.
3: Где-то,
0: да.
3: Извините меня, закрыть двери. Угу. Вот по-простому. Закрыть двери, чтобы воздух не уходил. То есть вот. Но это системы, они все равно рассчитываются. И я вообще хотел бы немножко даже не об этом поговорить.
1: Первый этап-то как раз в том и заключается, что нужно решить, требуются ли дополнительные вентиляторы и требуются ли ну, двери, это, так сказать, для вот, комнаты хорошо звучит. Там эти двери, ну, ворота мы их называем.
0: Герметичные, соответственно, да?
1: Ну, они не то, что чтобы их сильно герметичны, но как чем герметичнее, тем лучше. Uh-huh. Но они управляемые, то uh-huh. есть они должны изменять свои параметры.
0: И, то есть можно приоткрыть, можно распахнуть.
1: Да. И мало того, это в автоматическом режиме они, то есть вот последние наши, так сказать, варианты вот этой программы, вернее сейчас уже это называется комплекс. Который их может управлять распределением. То есть, если датчик показывает, что вдруг по каким-то причинам пошло куда-то, где-то не хватает воздуха, то они открываются. Ну, площадь этих ворот зависит от выработок. И там 10 квадратных метров, то 20
3: это
1: квадратных метров.
3: Двери большие.
1: Угу. Которых много
3: створок. Ну, у нас как раз, я говорю, была докторская защищена как раз вот по тому вопросу, что вы говорите, как раз по системам управления. Но я бы хотел, Борис Петрович, еще сказать, вот этот программный комплекс, который вот называется аэросеть, созданная в институте, он сертифицирован. Сейчас его стали продавать, чего бояться этого слова, продавать. Угу. Сейчас он продается вместе с ключами, все как полагается.
0: Александр Абрамович, а кто покупателями выступает? По России только продаете?
3: Покупают, да, пока по России. Мы только начали, тоже тут есть свои нюансы. Надо продавать или проще не надо продавать. То есть долго-долго на эту тему думали, но все-таки решили продавать с годовой лицензией, по-моему, так сейчас.
1: Да.
3: Годовая лицензия выдается, рудники покупают, рудники и проектировщики. В основном вот это. Причем не связанные с калинами. Но я бы хотел на другое. Вот, шахта – это опасный объект. Так он и классифицируется. Вот возник пожар. Вот мы сидим с вами в роли диспетчера. А в шахте находятся люди. Им надо выходить. Так вот этот программный комплекс четко, мгновенно... Если ему задают вот здесь вот возник пожар, угу. Он показывает оптимальный путь вывода всех людей. Всех людей, они находятся в разных местах, с шахты по плану ликвидации аварии. И вот мне было очень приятно, мы, значит, все-таки работаем вот с большими предприятиями, иногда они настаивают, чтобы зарубежные компании, ну, я называю это, проводили аудит. Так, ну, хочется, чтобы, да, сравнили нашу науку и ихнюю, угу. Так скажем. Угу. Вот. И меня очень поразило, когда канадцы вот с такими глазами смотрели на это, говорят, слушайте, так это вообще вот нам бы вот такое вот. Но это были...
0: Так продавайте в Канаду, нет?
3: Нет, нет, мы рады бы продавать в Канаду. Ну, там многие, много есть вещей закрытых.
0: Свои нюансы, да?
3: Да, свои нюансы, конечно, есть, да. Вот. Вот это вот, я считаю, такая очень вот с точки зрения, вот когда фундаментальная вещь, вот она не просто просто вот в какую-то цифру, она вот реализована в программный комплекс. И это, конечно, вот заслуга Бориса Петровича, то, что вот он собрал вот этот вот коллектив, который вот может вот так вот довести. И, по сути, ну, это отличный программный продукт, который вот тиражируется.
0: Борис Петрович, сразу, если уж зашла тема о пожарах, да, вот случай возникновения такого ЧП, этот программный комплекс, он как-то меняет работу самой системы вентиляции? То есть вы начинаете закачивать меньше воздуха или, наоборот, больше воздуха? То есть вот программа как реагирует на такую ситуацию?
1: Автоматическая система, вот если вы, ну, сейчас уже работает, правда, в Белоруссии. Ну, и еще один момент я хотел добавить, и уже это последнее, так сказать, в этом, кроме того, что Александр Абрамович сказал. Сейчас еще в нее встроена программный комплекс по позиционированию. То есть она, во-первых, сообщает диспетчеру, где находятся люди, сколько их там. Ну и, соответственно, из разных мест, ну, как я уже говорил,
0: едет там. То есть там каждый шахтер с датчиком своим, да?
1: Да, датчик. Датчик это в лампе, которая всегда у них без лампы в шахту не спустят. Вот. И вот эта система позиционирования позволяет, во-первых, ну, для всех сразу рассчитать оптимальные пути выхода. Ну, поскольку тут уже говорили о трудностях, о том, что есть строго ограниченное, так сказать, время пребывания и выхода. Ну, а кроме того, сама система рассчитывает, если пожар в этом месте, для каждой позиции, так называемой, то куда вредные газы распространяются. И, соответственно, чтобы в то направление, так сказать, люди могли обойти заранее, то есть сообщается и диспетчеру, и не только им, и следующее, это градоспасатели потом туда спускаются, для них тоже отдельные пути показываются, по каким им путям лучше, так сказать,
0: с наименьшим риском,
1: с наименьшим риском подходить, да, к этому месту. Вот. Это, так сказать, ну, совсем...
3: Ну, и регулируется подача, естественно.
1: Да, и сразу программа показывает, ну, во-первых, первое, что самое в этом случае главное, то есть в зависимости от того, где пожар, то есть иногда требуется реверсирование струи. То есть вентилятор, если он до этого работал на всасывание из шахты, то его необходимо в этом случае, ну, предположим, пожар или в воздухоподающем стволе, или близко около него. И чтобы не загазовать, как можно меньше загазовывать шахту, необходимо реверсировать. То есть программа показывает, что необходимо переключить вентилятор на подачу туда воздуха.
0: Ну, то есть куда-то воздух подавать, откуда-то
3: скачивать. Ну, да, ну, кислорода поменьше, да, то
1: есть... Это вот система автоматического управления, то есть отдельный комплекс программ, который относится к управлению. Ну, а кроме того, вот эти, о которых тоже уже говорили, ворота, двери управляющие, то есть программа тоже дает команду одни ворота, значит, перекрыть, другие, может быть, наоборот, открыть полностью. Ну, в зависимости от ситуации там требуются разные варианты.
3: То есть предусмотрено это?
0: Ясно, с этим вопросом разобрались. Давайте поговорим о следующем. Читал, когда справку, обнаружил такую вещь: системы частичного повторного использования воздуха. Что это такое? Я про такие вещи слышал, ну, применительно к подводным лодкам, например, и космическим кораблям. Что...
3: Хороший вопрос.
0: Да, да, что это у вас?
1: Ну, в общем-то, так можно сказать, до нас, то, что мы в историческом плане немножко посмотрели, то есть всегда считалось, что воздух, который вот побывал в рабочей зоне, то есть, ну, есть определенные условия, в каких-то местах действительно его нужно сразу
3: удалять
1: из шахты вообще. Вот. Но в промышленности давно применяется в некоторых случаях так называемая рециркуляция. То есть для экономии энергии забирается часть воздуха из помещения и снова подается в помещение. Там, если, ну, требуется иногда очистка, иногда не требуется. То есть это зависит от...
0: Ну, автомобилисты поймут, кнопочка в машине есть, да, рециркуляция воздуха.
1: Да.
0: Нажали, и
1: да, совершенно верно.
0: Внутри машины.
1: То же самое, как и... Вот. И поэтому возникла мысль... Поскольку туда, в шахту, подается на все рабочие места, ну, во-первых, воздуха необходимо подавать с запасом, поэтому чаще всего
0: никаких... Остается избыток
1: какой-то, да? Избыток и предельно допустимых концентраций практически не бывает. Это один момент. И второй, многие породы просто эти вредные вещества или поглощают, или происходит химическое преобразование вредного в невредное. Ну, в частности, это больше всего касается как раз калийных рудников, с которых калийных мы начинали
3: рудников,
1: работать.
3: Понимаете, вот смешные вещи были вот до этих рециркуляций. То есть, с одной стороны, мы отправляем в рудник лечиться больных астматиков, да? А с другой стороны, вот этот полезный ионизированный изотопом калий-40 воздух мы, значит, выбрасываем как вредные выбросы. Ну, естественно, вся эта система рециркуляции, это совершенно, ну, очевидно, да, что это громадная экономия тех же энергозатрат, когда тебе не надо этот воздух выгнать туда, а потом привезти свежий. Конечно, это большое достижение, но, к сожалению, видите, тут, насколько я всегда эту проблему, она такая как бы околонаучная, вроде бы ее все понимают, с другой стороны... Часто надзорные органы не различают шахты. Есть шахта, вот будь добр, проветри ее. А то, что в каждой шахте есть особенности, и можно этими особенностями, ну, то, что вот Борис Петрович говорит, где-то сорбирует воздух, да, очищение происходит.
0: То есть это... есть жесткие стандарты.
3: Да, есть жесткие стандарты, и поэтому это, конечно, была очень большая в свое время борьба, чтобы получить разрешение на использование, потому что до этого просто это запрещалось делать.
1: Это единое правило безопасности. Есть такой самый главный документ для всех горняков. И там когда-то было строго написано, ну и в этих угольных, по-моему, до сих пор написано,
3: что
1: рециркуляция, то есть ее не должно быть вообще. То есть это вообще как серьезное нарушение системы вентиляции. Вот. И много лет мы это все исследовали и, так сказать, продвигали. И сначала это разрешили именно на уровне России, разрешили для калийных и каменно-соляных рудников. Вот. Сейчас, в общем-то, применяют и в других, ну, так сказать, по-разному. И уже вот вышли новые единые правила безопасности, там уже фразы такой нет.
3: Нету жесткого.
1: Такой конкретной фразы, и поэтому для нас большое облегчение, так сказать, в смысле работы.
3: Но прошло 25 лет.
0: В общем, по меркам России, наверное, немного. А мы потихоньку подходим к завершению программы. Мне хотелось поговорить еще о такой вещи. Одна из проблем науки сегодня в целом – сравнительно низкая привлекательность ее для молодежи. Вы, Александр Абрамович, сказали, что вот у Бориса Петровича два доктора наук, причем
1: два молодых.
0: До 40 лет. Скажите мне, пожалуйста, вот что может простимулировать выпускника горного факультета пойти не на работу, например, в Уралкалий, да, где вполне понятные перспективы и вполне понятная зарплата, а прийти к вам заниматься наукой?
3: Ну, я, видите, тут мне достаточно просто, наверное, ответить. Ну, во-первых, у нас, значит, есть вузовская академическая кафедра в политехническом, я по-старому в политехе, да, значит, которая очень хорошо оснащена, у нас очень хорошие отношения с ректоратом, и поэтому, по крайней мере, со второго, с третьего курса люди начинают у нас работать, вот, работать в лабораториях, вначале приходят вроде на практику, потом это до диплома доходит и так далее. Естественно, к сожалению, желающих больше, чем мы можем поглотить. Вот это наша беда.
0: Конечно.
3: Ну, во-первых, они вращаются, я думаю, здесь два момента есть. Во-первых, они вращаются в коллективе, а это, ну, Коллектив – это большое дело, особенно когда там хорошая обстановка. Вот это всегда прельщает. Во-вторых, все-таки мы обеспечиваем, ну, я считаю, достаточно достойную зарплату людям, которые приходят. И, к сожалению, мы не можем взять. То есть вот эти люди, вот, которые, я сказал, молодые доктора наук, но они, в частности, пришли студентами. То есть они пришли. Институт молодой, ведь нам только вот 20-25 лет.
1: 25 было.
3: Было в 2013 году, да. Значит, вот это первая когорта, которая пришла студентами, защитили у нас кандидатскую диссертацию.
0: То есть на подходе
3: и защитили докторскую.
0: Еще несколько кандидатов.
3: Ну, по крайней мере, да. Вот мы стараемся к этому вести. Поэтому, вот, я думаю, два. Это обстановка сама по себе, значит, творчество, элемент. Тем более, ну вот в отдел Бориса Петровича, они, у них вообще очень дружная такая, они там и волейбол ходят играть, и на горных лыжах ездят все вместе кататься. Из студентов берут, они такие же полноправные, хотя пока они студенты.
0: Борис Петрович, Александр Абрамович, спасибо большое. Вынуждены на этом закончить нашу программу. Время вышло. В эфире была программа «Ни дня без науки». Андрей Денисенко ее провел. Спасибо. Всего доброго.
3: Спасибо.
1: Спасибо.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем разговоры об астрономии. В прошлый раз мы говорили о нашей Солнечной системе. Это Солнце и планеты, и мелкие тела, астероиды, кометы, метеороиды, которые окружают наше Солнце. И все это достаточно подробно изучено, потому что рядом с нами. Я не скажу, что Солнечная система изучена до последнего объекта. Нет. Каждую ночь астрономы в среднем сотню, полторы сотни новых объектов в Солнечной системе открывают. Как правило, с помощью телескопов-роботов. Но все-таки, вероятно, каких-то принципиальных новых больших тел в Солнечной системе мы больше не обнаружим, хотя кто знает. Однако в последние два десятилетия мы активно стали искать и изучать, то есть открывать и узнавать что-то новое о планетных системах иных звезд. Эти планеты называют экзопланетами, то есть внешними планетами по отношению к нашей Солнечной системе. Но ничем не хуже, даже иногда интереснее, чем планеты наши родные. Давайте об этом поговорим. Сегодняшний рассказ об изучении экзопланет, то есть планетных систем у других звезд, о поиске жизни на них. Для нас это первостепенная задача. Жизнь – уникальное явление. У нас нет второго варианта жизни. Мы открыли очень много разных космических тел, открыли миллионы звезд и сотни других, сколько уже, тысячи, около 5000 экзопланетных объектов, но пока признаков жизни, кроме как на Земле, нигде не находим. Так что сегодня об этом разговор. Экзопланеты и поиски жизни на них и вообще в космосе за пределами Земли. Начнем с экзопланет. Как их можно обнаружить? Признаюсь вам честно, вот я уже не молодой астроном, и в период своей молодости, когда я начинал заниматься нашей звездной наукой, я был уверен, что ни при моей жизни, ни даже в ближайшие десятилетия, может быть, даже столетия, нам не удастся обнаружить планеты у других звезд. И эта уверенность базировалась на том, что звезды очень яркие, источники света. Вот перед нами целая россыпь звезд. А планеты, даже если они находятся рядом со звездами, очень слабо светятся. И на фоне звезд должны быть неразличимы. Ну, ситуация примерно такая, как вот вы смотрите на яркий источник света, какой-то маяк светит вам в лицо. Вы подозреваете, что может быть рядом с этой яркой лампой что-то там такое еще маленькое есть. Но попробуйте это слабосветящееся увидеть. Ведь, скажем, на Землю падает 1/10 миллиардная часть солнечного света. Примерно половину из него Земля отражает в космос. Значит, Земля в 10 миллиардов раз слабее светится, чем Солнце. Если вы издалека смотрите на Солнечную систему, как вы заметите Землю? Вот этот самый пример. Если бы нам удалось потушить яркий свет, может быть, мы и заметили бы что-то там такое. Ага, светлячка. Заметили бы, потому что он сам светится. Но, во-первых, потушить звезду не в наших силах, а

Во-вторых, потушив звезду, мы бы и планету рядом с ней не увидели, потому что планета видна только благодаря тому, что звезда ее освещает. И вот эта проблема для астрономов оказалась действительно очень непростой. Обнаружить и тем более изучить планеты рядом с иными звездами. Но идеи постепенно появлялись. Мы знаем, что планета и ее родная звезда обращаются по орбитам, по сходным орбитам. У планеты большая орбита, у звезды маленькая, вокруг общего центра масс. Хорошо, если мы не можем рассмотреть планету, но видим звезду, можем ли мы по перемещениям звезды догадаться о присутствии планеты, ну и что-то о ней узнать, каков ее орбитальный период, может быть, массу измерить по тому, насколько сильно колеблется звезда. Эта идея пришла в голову астрономам давно, и они стали изучать подобные объекты. Прежде всего, ближайшие звезды. Ну, например, самая яркая звезда на нашем небосводе – Сириус. Астрономы 19 века за ней наблюдали, и первым обнаружил колебания Сириуса немецкий астроном Фридрих Бессель. Он заметил, вот тут нарисована траектория, более яркая, что Сириус так колеблется, двигаясь по отношению к другим звездам, немножко волнообразно движется. Это навело его на мысль Бесселя, что рядом с Сириусом есть еще какой-то невидимый объект, и они вместе с Сириусом вокруг общего центра масс обращаются. А Бессель даже предсказал, как именно будет двигаться тот невидимый объект. Его в конце концов обнаружили. Телескопы уже второй половины 19 века были достаточно мощными, чтобы заметить маленькое тело, слабосветящееся, рядом с этим гигантом Сириусом. Спутник Сириуса оказался удивительным телом нового типа. Мы их сегодня называем белыми карликами. О них разговор впереди. Маленьким, но очень массивным. Поэтому его амплитуда и амплитуда движения Сириуса, они близки друг к другу. И при этом очень ярким. И когда мы получаем изображение этой системы Сириус А и Сириус Б, то оказывается, что этот малыш в рентгеновском диапазоне светится ярче, чем большая массивная звезда Сириус. Ну, основной, так сказать, компонент этой системы. Он основной по массе, но в смысле рентгеновского излучения он уступает своему маленькому соседу. Вот такая система. Сегодня мы, конечно, с помощью космических телескопов, прежде всего Хаббл, без труда можем сфотографировать этого малыша. Вот он тут, белый карлик Сириус Б. Ну, это основная большая звезда Сириуса, и их движение вот до последних лет прослеживается надежно. И даже не зная сначала о существовании этого спутника, можно было, и Бессель это сделал, предсказать, что спутник есть. Иначе бы основная звезда не двигалась по такой волнообразной кривой. Ну, вот эта же идея в отношении планет была, пришла в голову астрономам, и пытались ее реализовать. Но ясно было, что это будет непросто. Давайте так вот мысленным взором посмотрим на Солнечную систему издалека. Мы перемещаемся к соседней звезде, к Альфе. Ну, это двойная звезда Альфа в созвездии Кентавр. И от нее смотрим на Солнечную систему. Что мы увидим? Планеты, освещенные Солнцем, будут очень слабый блеск иметь. В звездных величинах он тут выписан. Далекие планеты практически неразличимы, 27-я, тем более 34-я величина. А вот близкие к Солнцу, либо очень крупные планеты, они в принципе могли бы быть доступны современному телескопу. 22-я, 23-я звездная величина для Юпитера и Сатурна – это вполне по силам крупному наземному телескопу. 24-я для Венеры – тоже, ну не каждому, но самым крупным телескопом доступно. Однако их угловое расстояние от Солнца при этом будет очень маленьким, доли секунды или несколько угловых секунд. А Солнце яркий, гигантский для ближайших наблюдателей объект, очень яркий, который своим светом заливает все окрестности свои и в телескопе не позволяет увидеть что-то слабо светящееся. Для примера,
Я вам показываю 4 фотографии одной и той же области неба, сделанные с разными экспозициями. Короткая экспозиция. Мы видим только яркую звезду. Слабо светящихся тел нет. Изображение маленькое, хорошее, аккуратненькое. Что-нибудь рядом могли бы увидеть, но оно слабо светится, его не видно. Мы повышаем, удлиняем экспозицию. Наконец, при длительных экспозициях появляются все более и более слабые звезды на фотографии. Но при этом яркая звезда своим рассеянным светом, и в атмосфере Земли он рассеивается, и внутри оптики телескопа, заливает всю окрестность своим светом. И даже если там присутствует слабо светящееся тело на фотографии, заметить его нельзя. Тут уже такой мощный фон от яркой звезды, что просто пропадает слабо светящееся тело. Таким образом, как-то надо было решать эту проблему. И астрономы решили все-таки начать с того, что попробовать заметить волнообразное движение звезд, связанное с присутствием какой-то массивной планеты на орбите рядом с этой звездой. Это было бы нелегко. Если бы от соседних звезд смотреть на наше Солнце, оно бы под действием в основном притяжения к Юпитеру немножко колебалось бы с периодом около 12 лет, но амплитуда этих колебаний была бы около тысячной доли угловой секунды. Крайне малый угол, очень трудно, да практически неизмеримый. И тем не менее за эту работу взялись. Первым на эту задачу нацелил свои силы американский астроном, астрометрист, так называют специалистов по точному измерению положения небесных объектов. Астрометрист Питер ван де Камп. Он выбрал в качестве звезды для измерения так называемую летящую звезду Барнарда. А летящая, потому что она очень близко к нам, и она буквально в течение нескольких лет меняет свое положение на небе, то есть заметно перемещается за счет своего движения в пространстве. Питер ван де Камп использует длиннофокусный рефрактор, который дает большое изображение в своем фокусе, большой масштаб изображения. Многие годы измерял положение звезды Барнарда и в начале 60-х годов прошлого века объявил, что он обнаружил колебательное движение звезды Барнарда, говорящее о том, что рядом с ней находится планета-гигант типа нашего Юпитера. Это объявление было воспринято с энтузиазмом. Знаете, начало 60-х, первые полеты космонавтов, Юрий Гагарин, спутники. Это эпоха энтузиазма космического. И объявление о том, что у одной из соседних звезд открыта планета, тоже воспринималось с доверием. Но ученики ван де Кампа, более современные астрономы, используя более современные телескопы, стали наблюдать ту же звезду Барнарда и отметили, что никакого колебательного движения в ее положении на небе не обнаруживается, что все это ошибки наблюдений, связанные с гнутием телескопа, с изменением температуры воздуха в течение периодов года. И, к сожалению, ван де Камп оказался, жертвой разных вторичных эффектов, я бы сказал так. Вообще в науке такое бывает. Когда работаешь на грани возможностей своей аппаратуры, на грани точности, иногда бывают их ошибочные открытия, довольно часто, я бы сказал, регулярно бывают. Но главное не останавливаться на них, не говорить, что это окончательное открытие, а продолжать работу и иногда доказывать ошибочность прежних ранних выводов. Итак, у звезды Барнарда, как тогда выяснилось, крупного спутника нет. Между прочим, в наше время уже обнаружился небольшой спутник планетного типа у звезды Барнарда, но в ту эпоху не по силам было астрономам его обнаружить. В нашу эпоху появились совсем иного качества телескопы, космические телескопы, которые делают измерения с 100 и тысячекратно лучшей, более высокой точностью, чем это удавалось астрономам прежних эпох с помощью наземных телескопов. Вот то, что мы имеем на сегодняшний день, это, так сказать, вершина астрометрии, европейский спутник-телескоп Гайя. У него на самом деле там два телескопа внутри этой, астрономической обсерватории космической. И они измеряют положение звезд на небе с невероятно высокой точностью. До
двухстотысячных долей угловой секунды. Знаете, как это можно представить? Если вы на поверхности Луны положите монетку, такую вот рублевую, то с Земли она будет видна под таким углом. И вы сможете с помощью вот такого телескопа измерить размер монетки, лежащей на поверхности Луны. Невероятная точность, но доступная только космическим телескопам. И сейчас они практически начали повторять ту работу, накапливать данные, которые когда-то накапливал Питер Ван де Камп. Ну, ему это не удалось с поверхности Земли, а сейчас с помощью этих космических приборов мы эту работу продолжаем, и, я надеюсь, результаты в ближайшие годы появятся. Но не хотелось долго ждать, и в конце 20 века, примерно в 1994-95 году, астрономы решили использовать другой метод, который позволил бы им обнаружить присутствие невидимых планет вокруг ярко светящихся звезд. Каким образом? Звезда движется не только в плоскости неба, но и от нас и к нам, вдоль луча наблюдателя. Вы помните, я рассказывал об эффекте Доплера. Если мы будем измерять положение спектральных линий в спектре звезды, то за счет эффекта Доплера, из-за движения звезды вокруг общего центра масс с планетой, в спектре звезды должны регулярно перемещаться спектральные линии. Эффект Доплера должен то в красную, то в голубую сторону их сдвигать. На это был сделан расчет, и началась работа нескольких групп астрономов. А первая такая мощная группа астрономическая, немногочисленная, вот очень известный спектроскопист американский Пол Батлер, и его тогда еще аспирант, ну потом он тоже стал профессиональным астрономом мощным. Неправильно их назвал. Это Джеффри Марси, а это его аспирант Пол Батлер. Тогда аспиранты, сегодня уже полноценные ученые, они начали большую работу по измерению спектров звезд, по измерению слабого перемещения линий спектральных в их спектрах, надеясь заметить регулярное колебание звезды под действием находящихся рядом с ней планет. И чуть позже эту же работу начали сотрудники другой, тоже два человека, маленькая астрономическая группа. Ведущим ученым там был и остается до сих пор Мишель Майор, это швейцарский, он же и во Франции, и в Швейцарии работает, очень известный спектроскопист, и его в ту пору студент, потом аспирант, а сегодня это уже полноценный ученый, с таким очень известным именем Дидье Кило, который, помогая Майору, оба они решили ту же работу провести, сделать спектроскоп, очень аккуратно измеряющий положение линий в спектре некоторых звезд. Они использовали уже существующие тогда телескопы, он работает на юге Франции, и поставили там вот в термостатированном помещении очень современный по тем годам, 95-й год, это просто суперсовременный спектрограф, и стали исследовать ближайшие звезды. И им повезло. Они посмотрели на звезду 51-я в созвездии Пегаса и буквально за несколько дней обнаружили, что она колеблется к нам и от нас, с амплитудой примерно 50 метров в секунду, чуть меньше там, сейчас посмотрим, 0, примерно 50 метров в секунду, вот точная амплитуда, 56 метров в секунду, с такой амплитудой, но с очень коротким периодом. Период ее колебаний составил чуть более 4 суток. То есть это период орбитального движения какого-то невидимого тела вокруг этой звезды. Невидимое тело, очевидно, крупная планета. Но период, орбитальный период, 4 дня с небольшим, четверо суток. Разве планеты летают так быстро вокруг своих звезд? Это было неожиданно. Причем планета массивная, она раскачала свою звезду довольно сильно, 50 метров в секунду – это хорошая скорость. И какая же планета должна быть? По расчетам, это оказалась планета более массивная, чем наш Юпитер. Наши планеты-гиганты живут далеко от Солнца, их орбитальные периоды – это годы и годы. А у этого гиганта всего лишь четверо суток. Значит, он очень близко к своей звезде. Значит, он летает, это, конечно, иллюстрация, это рисунок художника.
буквально вдоль поверхности своей звезды, на небольшом расстоянии. А раз так, звезда его очень сильно нагревает. То есть эта планета, с одной стороны, гигант, массивная, такая же, как Юпитер, еще более массивная, но не такая холодная, как Юпитер, а нагретая своей близко расположенной звездой. И тогда родился термин «горячие Юпитеры», «hot Jupiter». Горячий, но Юпитерообразный по своей массе, планета-гигант. Это было совершенно неожиданным открытием. Астрономы не ожидали, что планета-гигант может сформироваться так близко от звезды. В чем тут загадка? А в том, что звезда должна была разогреть вещество и наиболее легко испаряющееся отбросить от себя на периферию планетной системы. Именно туда, где в нашей Солнечной системе сформировались планеты-гиганты из водорода, из гелия, там им место. А как же гигант сформировался рядом со звездой? Этого не должно было произойти. Они настолько близко к звезде, что ее свет буквально испаряет атмосферу этих гигантов. Они летят, окутанные испаряющимися газами, примерно так, как комета, подлетая к Солнцу, испаряет и теряет свое вещество. Это удивительные тела, совершенно неожиданные для тех, кто искал планету у других звезд. Следующий метод, который позволил намного эффективнее и быстрее обнаруживать планеты у других звезд, заключается в том, чтобы заметить движение планеты по орбите для нас, наземных наблюдателей, пересекающих диск звезды. Если плоскость планетной орбиты ориентирована к нам, то мы будем регулярно видеть прохождение планеты на фоне звезды, на фоне звездного диска. Раз планеты-гиганты так близко к своим звездам, то это не такое уж маловероятное событие, чтобы планета время от времени на каждом орбитальном периоде пересекала звездный диск. И что мы при этом заметим? Да, мы можем не заметить присутствие планеты, когда она вдали от звезды или в стороне от нее, но когда она проходит на фоне звезды, она своим телом закрывает часть звездной поверхности. И при этом звезда немножко меркнет. Нам кажется, что яркость звезды чуть-чуть понизилась. Это такое микрозатмение происходит. Ну, мы их называем прохождение или транзит планеты по диску звезды. И вот эти микрозатмения могут нам просто подсказать, что там планета ненадолго, на несколько часов, закрыла поверхность своей звезды, и мы можем судить о том, с какой скоростью движется планета по орбите, с каким периодом орбитальным, каков размер планеты, то есть какую долю диска звезды она закрывает. Очень полезный метод. Этот метод особенно эффективно удалось реализовать с помощью космических телескопов. Был запущен специально для этой цели телескоп довольно большого диаметра, около метра диаметра его объектива, телескоп Кеплер. Из 2009 по, ну, примерно по 2015 годы он довольно активно наблюдал одну область на небе, на звездном небе, обнаружил примерно 3500 планет. И вот перед вами я сделал список тех уже традиционных и новых методов, которые позволяют обнаруживать планеты у других звезд. Метод радиальных скоростей или метод Доплера, он классический, он работает уже с 1995 года. А астрометрический метод, тот, которым Питер ван де Камп пытался найти планеты, только начинает набирать силу с помощью космических телескопов, но его роль в будущем будет более и более заметной. Транзитный метод, это вот прохождение планеты на фоне звезды, оказался самым продуктивным. Наибольшее количество планет мы открыли этим методом. Но есть и другие. Их еще больше, чем в этом списке, но они не такие плодовитые, плодотворные. Немного планет удалось другими методами обнаружить. Это статистика обнаружения экзопланет по годам. Сегодня у нас 6 августа 2021 года, вот момент, когда я эту лекцию читаю на записи. А вчера я посмотрел в каталог экзопланет, и их было открыто чуть более 4800 штук.
Вот вы, если возьмете это число и разделите на последние 20 лет, за которые открывали эти планеты, то увидите, что сегодня астрономы почти ежедневно открывают по новой планете рядом с соседними звездами. Почти ежедневно. А в нашей Солнечной системе мы открывали планеты приблизительно, ну, за последние столетия, приблизительно по одной в столетие. Уран был открыт в 18 веке, Нептун в 19, Плутон, ну, он неполноценная планета-карлик, ну, Плутон в 20 веке, то есть не чаще, чем по одной планете в 100 лет. А сегодня мы обнаруживаем по одной планете в среднем в сутки. Вот это продуктивность современной астрономии. Возникли новые технологии, которые позволяют астрономам как бы затемнить, прикрыть изображение яркой звезды, и тогда становятся видны реальные изображения планет. Вот тут на этой серии фотографий вы видите 4 гигантских планеты, они все крупнее нашего Юпитера, обращающиеся вокруг этой звезды, которую закрыли специальной маской, и ее свет не так сильно влияет на окололежащие области, не заливает звезда их своим светом, и мы в состоянии обнаружить изображение планет рядом с ней. Но в перспективе этот метод станет еще более сильным, усилится его роль, когда такие телескопы удастся вывести на орбиту вокруг Земли. Вот я вам покажу один из проектов, который сейчас разрабатывается, но не знаю, когда он будет реализован, когда появятся деньги на его реализацию, но проект очень красивый. В космос запускается космический аппарат, собственно, телескоп большой, и некое дополнение к нему. Это дополнение отстыковывается, отлетает от космического телескопа, телескоп разворачивается, а это не что иное, как экран. Огромный зонтик, который разворачивается и уходит на большое расстояние от космического телескопа. И собой прикрывает яркую звезду. При этом становятся видны планеты, которые рядом с этой звездой можно обнаружить. И не только обнаружить их присутствие, но реально сфотографировать и изучить. Это замечательный проект, я надеюсь, что он будет в ближайшие годы реализован. Что же мы сегодня узнали о планетах у других звезд? Ну, прежде всего, нас интересуют, конечно, планетные системы, такие же многообразные, как наша Солнечная, и такие уже обнаружены. Вот планетная система Кеплер-90, вы уже догадались, ее открыли с помощью космического телескопа Кеплер. Она в каталоге под 90-м номером, в каталоге открытий, сделанных этим космическим телескопом. Ее сравнение с Солнечной системой показывает, что есть почти полные аналоги нашей Солнечной системы. Гиганты вдали, планеты земного, так сказать, калибра поближе к Солнцу. Ну, они на самом деле не очень мелкие, они скорее похожи на Уран и Нептун, такие вот промежуточные между небольшими гигантами и совсем крошечными планетами земного типа. Тем не менее, общая архитектура этой планетной системы и количество их там, и распределение по расстоянию от своей звезды довольно точно напоминает нашу Солнечную систему. Но как же объяснить присутствие гигантов рядом со своими звездами, то есть при наличии горячих Юпитеров? Математические модели формирования планетных систем показывают нам, что это возможно. Гигантская планета может сформироваться на периферии протопланетного диска, а потом за счет торможения при движении в нем постепенно подъехать, приблизиться к своей звезде. Вот такие математические модели говорят, что это в принципе возможный процесс. Мы пока не понимаем, почему в одних планетных системах он произошел, а в других нет. Надо продолжать исследования, и теоретические, и наблюдательные. Но общая идея уже становится понятной. Нас, конечно, в первую очередь интересуют планеты, похожие на Землю, и климат на которых похож на земной, то есть условия для жизни есть. Земля находится в привилегированном положении в Солнечной системе, а именно на том расстоянии от Солнца, где оно нагревает поверхность планеты примерно до, ну, нескольких десятков градусов по Цельсию, то есть позволяет существовать жидкой воде. Ближе к Солнцу жарко,
дальше от Солнца холодно, и узкий коридор расстояний под названием «зона возможной жизни», ну или, короче, «зона жизни», позволяет планете еще и условия для жизни на своей поверхности иметь. Нам бы хотелось такие обнаружить и в других планетных системах. Такие есть. Вот планетная система Кеплер-22. Это условно нарисованная зона жизни, то есть на ее горячем краю на поверхности планеты температура около 100 градусов по Кельвину, вода уже испаряется. Здесь около 0 по Кельвину, 100 градусов по Цельсию и около 0 градусов по Цельсию. Тут вода замерзает, а в промежутке жидкая вода на поверхности планеты может быть. Но это наша Солнечная система и ее зона жизни, положение Земли, Марса и Венеры. Так вот, планета немножко покрупнее Земли и Венеры, но находящаяся в зоне жизни этой планетной системы есть. Она не единственная. Сегодня мы имеем довольно много аналогов Земли, причем находящихся эти планеты находятся в зонах жизни своих звезд. Только обращу ваше внимание вот на что. Когда вы на компьютере или на листе книги научно-популярной видите такие иллюстрации, где изображены Земля, Венера и землеподобные экзопланеты, не думайте, что вот эти рисунки их внешних видов, их, так сказать, географических особенностей, что они имеют какой-то смысл. Землю и Венеру мы хорошо представляем себе в детальном изображении. Но далекие планеты, экзопланеты, конечно, детально не сфотографированы, и не думаю, что в ближайшее время будут получены их детальные фотографии. Это фантазия художника. А вот это настоящее изображение. Мы о них знаем только их размер, иногда массу, но не более того. Вот замечательная планетная система Трапест-1. Посмотрите, планеты земного типа, более или менее похожие на Землю, и расположенные, по крайней мере, вот эти вот средние, расположены в зоне жизни своей звезды. Они в зоне жизни своей небольшой, это карликовая звезда, красный карлик. Наши планеты для масштаба показаны. Вся вот эта планетная система Трапест-1, она бы уложилась вот тут, внутри орбиты Меркурия. Но звезда слабо светит, поэтому как раз там условия для жизни вполне благоприятные. Очень интересно было бы исследовать эту планетную систему. Мы ее так себе в фантазиях представляем, но как она на самом деле выглядит, конечно, никто не знает. Ближайшая к нам звезда с планетой оказалась реально ближайшей звездой, обнаруженной в космосе. Проксима, то есть по-латински ближайшая, в созвездии Кентавра, у этой звезды обнаружено две планеты. Причем одна из них имеет массу, практически равную массе Земли, и находится внутри зоны возможной жизни. По-английски это habitable zone, зона жизни, и как раз эта планета находится там. Ну, может быть, разочаровывает только то, что звезда Проксима – это красный карлик. И она довольно неустойчиво светится. На ней постоянно происходят мощные взрывы, вспышки. Так что условия жизни на этой предполагаемой планете, наверное, не очень благоприятны. И на поверхности там плохо. Все время меняется яркость, и потоки радиации приходят от этой звезды. Но под поверхностью может быть вполне благоприятно. Мы знаем многих животных, которые под поверхностью Земли прекрасно себя чувствуют, и под поверхностью экзопланет тоже могли бы жить. И последнее. Поиск жизни и разума в космосе, он, конечно, прежде всего направлен на планеты и спутники нашей Солнечной системы. Особенно интересуют нас спутники планет-гигантов, например, такой, как Европа, спутник Юпитера. Там подо льдом океан. И в этом океане могут быть какие-то живые существа. Океан ничем не хуже наших земных океанов. И их там надо искать, и мы их будем в ближайшее время искать. Но, пожалуй, наиболее дальнобойный, такой наиболее всеобъемлющий метод поиска жизни состоит в том, чтобы не просто жизнь какого-то примитивного типа найти. Ну, давайте вот вернемся сюда. Эта жизнь Европе, она должна быть подо льдом, а может быть даже еще и под твердой поверхностью частично этого спутника. Как мы туда можем проникнуть, только прилетев туда, пробурив какие-то скважины, запустив какие-то роботы автоматически? Это очень сложно. А в отношении
экзопланет, это просто невозможно. Мы еще не можем послать туда космические аппараты. Но если жизнь получила развитие, если возникли существа мыслящие, создающие свою техническую, технологическую цивилизацию, то можно попробовать связаться с ними по радио. И такие работы ведутся. Мы посылаем радиосигналы к далеким звездам, мы ожидаем радиосигналов от далеких звезд, мы постоянно с помощью больших радиотелескопов прослушиваем пространство космоса, желая, надеясь, получить какие-то радиопослания от внеземных цивилизаций. Пока не получили, но кто ищет, тот всегда найдет. И я уверен, что в ближайшие десятилетия мы наладим связь с внеземными цивилизациями. Рекомендую вам продолжить знакомство с этой темой, прочитав две недавно вышедших книги. В них мои коллеги, зарубежные астрономы, описали, как ищут планеты, как пытаются обнаружить на них жизнь и признаки разума. Но, пожалуй, более интересная книга – это та, которую написал мой учитель, советский, знаменитый астрофизик Иосиф Самуилович Шкловский. Это его прекрасно написанная книга «Вселенная. Жизнь. Разум». Она вышла в начале 60-х, потом переиздавалась множество раз. Последнее издание, я тоже принимал участие в его работе. Иосиф Самуилович уже тогда ушел от нас, и мы, его коллеги, более молодые астрономы, сделали новое издание этой книги. Но книга, безусловно, лучшее на тему об исследовании планеты, о поиске жизни и разумной жизни в космическом пространстве. Написано профессионально и очень литературно, я бы сказал, просто захватывающе. Очень советую вам почитать последние издания этой книги. Всего доброго.

8 ноября 1972 года в знаменитом аукционном доме Друо в Париже состоялись торги века. С молотка уходила коллекция современного искусства и мебели, собранная легендарным кутюрье Жаком Дуссе. В 70-х годах 20 века имя родоначальника высокой моды было практически забыто, так же, как и имена его клиенток – аристократок, актрис и куртизанок. Никто не помнил и о коллекции современного искусства, которую Жак Дуссе собирал в течение 17 лет, с 1912 года до самой своей смерти. Парижскую студию Кутюрье украшали кубистические полотна Пабло Пикассо, живопись Анри Матисса, Амедео Модильяни и Джорджо де Кирико, скульптора Марселя Дюшана, а также уникальная мебель Пьера Леграна и Эллен Грей. Все говорило о том, что коллекционер, несомненно, обладал изысканным вкусом и даром предвидения. К моменту проведения того памятного аукциона состоятельные парижане увлекались антиквариатом. Особым успехом у покупателей пользовались произведения искусства и мебель 18 века. Теперь же для оценки коллекции Дуссе пришлось срочно вызывать из отпуска единственного эксперта. Только он смог определить истинную стоимость шедевров. Коллекция Жака Дуссе разошлась по музейным собраниям всего мира и во многом изменила течение истории искусств. Из забвения вернулись имена многих художников и дизайнеров начала 20 века. Им были посвящены выставки и монографии. Но самое главное, стиль, царивший в Европе и Америке между двумя мировыми войнами, наконец-то, полвека спустя, обрел официальное название. Его окрестили стилем ар-деко, что в переводе с французского означает «декоративное искусство». Если в США этот термин использовали с 1950-х годов, то в Европе в ходу были разные варианты. Стиль называли стилем «золотых 20-х» и «ретро», и особенно часто стилем 25. Ведь именно в 1925 году в Париже состоялась международная выставка современных декоративных и промышленных искусств. На ее экспозиции в течение нескольких месяцев показывалось все самое прогрессивное, что было создано в искусстве и промышленности после окончания Первой мировой войны. Зрители знакомились с новинками архитектуры, дизайна и техники, любовались оригинальными решениями интерьеров, одежды и ювелирных украшений, вдыхали новые запахи, созданные парфюмерами. Точную дату рождения стиля ар-деко искусствоведы называть не берутся. Некоторые считают, что он появился в начале 20-х годов и исчерпал себя к 1929-му, началу эпохи Великой депрессии. Другие утверждают, что стиль 25 жил гораздо дольше. Он царил почти четверть века между двумя мировыми войнами, сменив предыдущее направление в искусстве стиль модерн, называемый во Франции ар-нуво. У модерна и ар-деко немало общего. Подобно другим значимым художественным стилям прошлых эпох, они проникли буквально во все сферы искусства: в архитектуру, живопись, скульптуру, мебель, декор интерьеров, прикладной дизайн, книжную и печатную графику, сценографию, моду и ювелирное искусство. Если модерн ценил единичные изделия, то ар-деко обращался к массам. Модерн состоял из текучих растительных линий, вдохновленных живой природой, а стиль ар-деко опирался на четкие геометрические формы. Творцы, создающие произведения в стиле модерн, думали прежде всего о красоте предмета, тогда как создатели ар-деко заботились о его функциональности. В стиле модерн строили частные особняки и доходные дома. А символом ар-деко стали многоэтажные небоскребы, самый знаменитый из которых – Chrysler Building в Нью-Йорке. Как
Как утверждал известный французский художник Шарль Дюфрен, искусство 1900-х годов относилось к области фантазии, в то время как искусство 1925 года к области разума. Если модерн был исконно европейским стилем, то ар-деко тяготел к экзотике. Одним из источников вдохновения для него стали спектакли русских сезонов Дягилева. Они покорили не только Париж, но всю Европу и Новый Свет оригинальностью постановочных решений. Невиданные экстравагантные театральные костюмы повлияли не только на моду, но и на живопись и другие сферы искусства 20 века. Под впечатлением экзотичных танцев звезды парижских кабаре, чернокожей танцовщицы Жозефины Бейкер, художники и дизайнеры с увлечением разрабатывали в своих произведениях этническую тему. Сенсационные раскопки гробницы Тутанхамона в 1922 году поддержали интерес людей к древним культурам. Ступенчатые структуры зданий и мощные пилоны, свойственные архитектуре ар-деко, отсылают воображение к древнему Египту.

Пожалуй, главным импульсом к рождению стиля ар-деко стал технический прогресс. Он подарил миру новые скоростные виды транспорта – автомобиль, аэроплан, океанский лайнер. Не случайно ар-деко иногда называют стилем «пакетбот». Именно в этом стиле были оформлены два знаменитых французских корабля – «Иль-де-Франс» и «Нормандия». В Америке же часто используют такой термин аэродинамики, как «стримлайн», то есть «линия обтекания». В форме предметов стиля ар-деко можно узнать силуэты фюзеляжа самолета или капота автомобиля. Транспортные ассоциации вызовет и мебель. Диваны напомнят о сиденьях автомобилей, барные стойки – о вагонах-ресторанах, кровати – об откидных спальных полках в поездах, кресла имитируют шезлонги и зоны отдыха на корабле. Функциональность и практичность стиля ар-деко удивительным образом сочеталась с его роскошью. Не случайно его родиной считается Франция, а плод жизни в стиле люкс. После лишения Первой мировой войны художники и дизайнеры с наслаждением использовали дорогие оригинальные материалы, как искусственные, так и натуральные. Архитекторы проектировали стены из стекла, скульпторы ваяли из слоновой кости и бронзы, модельеры шили из шелка и крепа, богато украшая свои изделия декором. Дизайнеры мебели использовали ценные породы дерева, латунь, натуральную кожу и шкуры животных. Ювелиры щедро вставляли рубины, бриллианты и изумруды в оправы из золота и платины. При всей своей любви к великолепию, ар-деко сумел проявить себя и в тех странах, чье экономическое положение исключало всяческую роскошь. На Парижской выставке 1925 года представительница СССР, модельер Надежда Ламанова, получила первый приз за дизайн одежды. Ее идея отличалась оригинальностью. Платье прямого силуэта, типичное для моды 20-х годов, было выполнено из простых вышитых полотенец. И все же самым революционным завоеванием ар-деко являлись не небоскребы и аэропланы, не мебель и не скульптура, а принципиально новый стиль жизни. Воплощением символа той эпохи стала женщина «Ля Гарсон», женщина-мальчик. Она носила короткую стрижку и яркий макияж, курила, водила автомобиль, увлекалась спортом, танцами и солнечным загаром. Она могла надеть днем мужской костюм, а вечером элегантное платье. Впрочем, лишь подчеркивающее ее спортивную фигуру. Современная женщина не отягощала себя узами брака и была свободна в выборе партнеров. Также свободно она овладевала и чисто мужскими профессиями – архитектора, дизайнера, пилота, ученого. Именно этих женщин, символов стремительно несущегося времени, динамичных, экстравагантных, бесстрашных, свободных, запечатлела на своих полотнах польская художница Тамара Лемпицка, которую по праву называют «королевой ар-деко».

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Всем добрый день, и мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры и не только» с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет, поведает о диномумиях. Что же это такое, и были ли они в Египте или не были? Связаны они с Египтом или не связаны? В общем, сегодня вы все это узнаете. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо большое. Думаю, что можно, как обычно, традиционно попросить прощения за задержку, но вроде бы сегодня никаких супер больших сложностей не было, так что все-таки задержка была не такая большая, как бывает. Но в любом случае, пора бы уже нам и начинать, и сегодня действительно речь у нас пойдет про диномумий. А я уверен, что само по себе понятие мумия всем хорошо знакомо, и многие даже вот сразу автоматически представляют себе что-то похожее на вот эту картиночку замечательную, которую мне нарисовала нейросеть, вот при словосочетании диномумия. Но, может быть, так сказать, люди, которые чуть больше вопросом интересуются, все-таки вспоминают каких-нибудь мумий, тех же египетских, да, или же еще лучше, какие-нибудь естественные мумии, которые обнаруживали, например, найденные в вечной мерзлоте. Если в связи с палеонтологией как-то вот словосочетание «мумия» ассоциировать, то могут вспомниться какие-нибудь мумии мамонтов замороженных, или же какие-нибудь пещерные мумии. Кстати, мы про замороженные мумии, про пещерные тоже говорили. Но одним словом, конечно, я уверен, что многие знают про то, что мумии не обязательно надо как-то специально изготавливать, как делали, например, в Египте, а при некоторых вполне естественных условиях, например, когда очень слабый доступ к бактериям, например, если какая-то ткань была законсервирована, ну, допустим, следующей породой, которая покрыла эту ткань, или же, допустим, очень большая жара, как бывает в пустынях или в некоторых пещерах, очень высокая сухость, даже скорее тут важна, а не жара. Или же, допустим, наоборот, супер низкие температуры. Это все может привести к тому, что мягкие ткани могут сохраниться и, конечно, уже в несколько измененном виде, но все-таки продержаться многие-многие десятки тысяч лет. Ну, а уж там тысячи лет и подавно. Но все-таки, когда мы говорим о динозаврах, тут уже как-то слово «мумия» совсем плохо ассоциируется с этими животными. Все-таки ну, древние египтяне жили тысячи лет назад. Ну хорошо, всякие эти мамонты, которых находят в вечной мерзлоте, это десятки тысяч, 50 тысяч лет, может быть, 100 тысяч лет. Хотя я, вот, честно говоря, не помню ни одной мумии с такой датировкой. А самый последний динозавр, если мы говорим, конечно, о не птичьих динозаврах. Мы тут сразу оговоримся, что птиц сегодня я трогать не буду. Так вот, если мы говорим о не птичьих динозаврах, о таких традиционных, то это 66 миллионов лет и более. Конечно, представить себе, что какая-то мягкая ткань в мерзлоте, в высушенном виде или еще в каком-то пролежит такое количество времени, в общем-то, нереально. И действительно, именно в таком первозданном виде все-таки мягкие ткани динозавров до нас не доходят. Они очень сильно изменяются, но вот в сильно измененном виде у них все-таки есть шанс дойти. Иногда они могут минерализоваться, тогда это будет окаменевшая мумия, а иногда они могут, в общем-то, сохраниться даже с остатками органики. И в настоящее время о диномумиях можно говорить вполне спокойно, как о точно так же спокойно говорить там о костях динозаврах или же даже о каких-то органических молекулах, которые там обнаруживают в хрящах динозавров и прочее, и прочее. То есть, в общем-то, диномумии – это вполне себе, хотя и такая выдающаяся находка, но вполне себе реальная находка, и ученых такое понятие уже не смущает. А уж начиная с тех времен, как в палеонтологию ворвались буквально китайские исследователи, количество этих самых диномумий стало просто настолько большим, что потрясающе. Так, раз, два, три. Я в эфире.
0: Да, что
1: Алло, меня
0: случилось?
1: слышно?
0: Да, слышно.
1: А, случилось, не знаю, скачок напряжения. Все вырубилось и врубилось обратно. А уж из-за чего это случилось, не знаю.
0: Мы в
1: Надеюсь, больше не
0: эфире,
1: случится.
0: все нормально, мы в эфире.
1: Ну, хорошо. Так, ну что ж, тогда продолжаем. И пора бы уже тогда переходить к Единым мумиям, а то пока я буду, так сказать, предисловие рассказывать, боюсь, что-нибудь еще нехорошее произойдет. Так вот, самая первая Единая мумия имеет даже довольно-таки приличный срок с точки зрения человеческой истории. У нас палеонтология в более-менее серьезном виде начала формироваться только где-то ближе к середине 20 века. Ну, хорошо там еще. Такие более-менее нормальные работы, может быть, в начале еще, ой, в середине 20 века, в середине 19 века, конечно. Ну, еще некоторые интересные работы все-таки появились в начале 19 века. Например, работа Жоржа Кювье, некоторые исследования моллюсков, которые предложил Жан-Батист Ламарк и прочее. Но

Было найдено множество известных динозавров, такие как трицератопсы, стегозавры, благодаря деятельности Чарльза Марша и Эдварда Коупа. Но все-таки, конечно, палеонтология была еще молодой наукой. И уже молодая палеонтология получила возможность взглянуть на динозавров вот еще и со стороны их мягких тканей. Итак, встречаем. Первая мумия динозавра – это 1908 год. Чарльз Штернберг, США, штат Вайоминг, недалеко от города Ласка. Формация Лэнс, так называемая. Небольшая историческая справка. Сам по себе Чарльз Штернберг, вот он как раз на фотографии изображен, это был такой искатель окаменелостей, как тогда выражались, охотник за окаменелостями. Конечно, он себя позиционировал как палеонтолог, но по большей части никаких исследований он не проводил. Он больше именно ездил по полям, собирал чего-то и окаменелости продавал различным музеям или же частным лицам. Он какое-то время умудрился поработать уже упомянутым мною Чарльзом Маршем, с, опять же, упомянутым Эдвардом Коупом. Это были два таких непримиримых соперника. Еще с некоторыми известными палеонтологами, и с американскими, и европейскими музеями. Ну, в том числе, например, вот эта вот мумия, которую удалось Штернбергу обнаружить, она была передана в музей, Американский музей естественной истории, один из самых известных музеев. Конечно же, в тот момент это была абсолютная сенсация, потому что никаких подобных находок никто никогда не находил. Глядя на данную мумию, нам, конечно, может не показаться, что тут прям уж так много сохранилось мягких тканей. Но если присмотреться, то можно заметить, что там есть и отдельные мышечные волокна, и отпечатки кожи. И, конечно же, это все впечатляет спустя такое количество лет. Как изначально считалось, ну, собственно говоря, до недавнего времени была такая версия, самая распространенная, чтобы подобная мумия сформировалась, необходимы были бескислородные условия. И желательно, чтобы эту мумию никто не трогал. То есть до нее не должны были добраться хищники, не должны были добраться падальщики, животное должно было погибнуть, и после этого оно желательно должно было высохнуть и потом быстро покрыться осадком. Тут, правда, возникает некоторый такой вот момент не очень удобный. Получается, что для того, чтобы закончился процесс разрушения бактериями, грибами и прочим, должна быть очень высокая температура, должно быть высыхание полной ткани, полное обезвоживание. С другой стороны, для того, чтобы она потом сохранилась и смогла пропитаться минералами и окаменеть, надо, чтобы была какая-нибудь жидкая среда, в которую она сможет погрузиться, какая-то порода ее сможет со всех сторон покрыть, чтобы новые бактерии не проникли. И после этого, ну, собственно, еще желательно, чтобы в этих породах было большое количество какой-то минерализации. Эти минералы начнут потихоньку-полегоньку откладываться по коже и замещать ее, превращая кожу в камень. То есть получается, что у нас должны быть какие-то вот чередования засухи и сезонов дождей, и во время засухи это животное должно было погибнуть, стать уже мумией, а во время сезона дождей она должна быть погребена и в дальнейшем уже окаменеть. Ну, сказать, что подобные условия невозможны в естественной среде, нельзя. Действительно, такие условия встречались, но, прямо скажем, они не очень частые. Но, с другой стороны, мы и не очень часто находим окаменевшие мумии. Так что, ну, в принципе, это вполне возможный сценарий формирования таких мумий. Ну, вот, собственно, так вот выглядит место, где была найдена эта мумия. Это формация Лэнс, поздний мил, 69-66 миллионов лет назад. Ну, понятно, что вот эта современная фотография, имеется в виду породы. А вот эти вот песчаники, которые мы здесь видим, это песчаники возрастом 66 миллионов лет. Формация Лэнс довольно мощная, имеет мощность от сотни метров до 600 метров, и в ней находят разные кости животных, ну и не только, собственно, вот этих вот самых так называемых траходонов, которых мы только что с вами видели. Помимо них еще обнаруживают и динозавров с толстой головой, пахицефалозавров, и их близких родственников, вроде каких-нибудь там стегемолохов. Находят некоторых крупных довольно дромеозавров,
то есть то, что в простонародье называется рапторами,

Ну вот здесь я написал Ахерораптор под большим вопросом по той причине, что Ахерораптор, он из другой формации известен, но возможно, что в этой формации тоже его кости находят. Ну и пектинодон, это такой вот мелкий тарадонтит. Не уверен, что именно его автор здесь изобразил, но может быть это он. По крайней мере, пектинодоны в этой формации точно были. Вот. А почему я это животное назвал траходоном? Ну, потому что действительно, когда эта мумия была обнаружена, именно так его и охарактеризовали. Траходон аннектанс, что переводится как траходон переходный, или же ну, траходон связанный, можно еще так перевести. То есть это, получается, животное, которое имеет переходное строение между разными утконосыми динозаврами. И действительно, да, это утконосый динозавр, вот у него утиный клюв хорошо виден. Кстати, вот на этой фотографии уже можно заметить отдельные фрагменты кожи, которые сохранились, и убедиться в том, что это действительно окаменевшая мумия. Вообще, в наше время этого динозавра не называют траходоном. У него несколько раз менялось имя. Очень долгое время он был широко известен публике именно под именем траходон. В 90-е годы почему-то его стали все чаще и чаще именовать анатотитаном, хотя это новое как бы, животное было описано в 90-е годы, но вот почему-то этот род как-то очень быстро проник во все эти разные научно-популярные книги. Вот, например, у меня была книжка там, конца 90-х годов, и там он именно как анатотитан назывался. Ну, менее как-то популярным было название анатозавр, мимо него как-то мимо прошли, ну, а также было название эдмонтозавр. В честь штата Эдмонта, в котором найдено это животное. И как это частенько бывает, когда уже стали проводить серьезную ревизию и сравнивать траходонов, анатотитанов, эдмонтозавров, оказалось, что все это одно и то же животное. Все это представители одного и того же рода живых существ. И, соответственно, было принято ответственное решение всех их объединить, и осталось выбрать, какое же название им больше всего подходит. Хотя тот же траходон, это название было очень старенькое, но оно было все-таки не первым. Эдмонтозавра описали раньше. Если не ошибаюсь, еще в самом конце 19 века были описаны первые кости эдмонтозавра, и поэтому именно это название было присвоено этому утконосому динозавру. И сейчас, ну, действительно, во всех источниках он числится именно как эдмонтозавр. То есть получается, что, собственно, палеонтологи обнаружили мумию эдмонтозавра в 1908 году. Эдмонтозавра аннектанс. Вот так это животное выглядит. А здесь мы видим сразу два вида. Это, соответственно, эдмонтозаурус регалис и эдмонтозаурус аннектанс. Ну, вот это вот такая очень неплохая реконструкция этого эдмонтозавра, именно аннектанса. Это, собственно, одна из последних реконструкций. Ну и этот динозавр, что можно про него сказать? Это был, конечно, утконосый динозавр, как уже было упомянуто. Питался он в основном растениями. Когда-то была мысль, что утконосые динозавры – это полуводные животные, но сейчас мы знаем что точно, что это не так, что все-таки они были наземные, питались они в основном всякой там хвоей, папоротниками и прочими. Ну, короче говоря, чем, до чего могли дотянуться, тем и питались. Благо в пасти у них были тысячи зубов, и эти зубы позволяли перетирать все подряд. Жили они рядом, как мы уже выяснили, с пахицефалозаврами, с некоторыми древними дромеозаврами, ну и, пожалуй, из наиболее известных животных рядышком бродили трицератопсы, вот тут мумиёшка такого, трицератопс как раз у нас присутствует, ну и, собственно, знаменитейший тираннозавр Рекс, это тоже был самый, что ни на есть, прямой сосед эдмонтозавра. И не просто сосед, а, ну, собственно, животное, которое эдмонтозаврами регулярно питалось. Даже были найдены буквально кости эдмонтозавров с отверстиями от зубов тираннозавра. Но это не в той самой мумии, не в мумии траходона, так называемой. А в мумии траходона каких-то вот прям сенсационных открытий делать не удалось. Там есть фрагменты кожи, но удалось хотя бы описать кожу, и в тот момент этого уже было более чем достаточно. Кожа оказалась чешуйчатой, похожей на кожу крокодилов, что, ну, только без костных элементов, ну, что, в общем-то, вполне было ожидаемо, потому что понятно было на тот момент, что динозавры – это какие-то такие медлительные рептилии, близкие родственники крокодилов, ну, а также всяких варанов и ящериц. Ну, опять же, вот от четкого разделения на большие группы, как сейчас есть там архозавры и лепидозавры. Архозавры – это
более продвинутые ящеры, к ним относят крокодилов, лепидозавры – это ящерицы и змеи. Так вот, тогда такого еще подразделения не было, ну и поэтому, в общем-то, никого не смущало, что они похожи, как бы могут быть и на крокодилов, и на варанов. Ну, рептилия, она и есть рептилия. Вот динозавр – ужасная рептилия, должен иметь чешуйчатую кожу, он ее и имел. Все логично. Затем, в 1910 году, все тот же Штернберг находит еще одну мумию. Штернберг. Чарльз Штернберг обнаруживает еще одну мумию. Тоже мумия того же самого эдмонтозавра. Похуже по сохранности, иными словами, тут поменьше отпечатков кожи. Получается, что тут просто в целом скелет и маленькие кусочки кожи в отдельных местах заметны. Ну, вот здесь, например, можно на более крупной фотографии, собственно, кожу эту самую разглядеть. И этот экземпляр уехал в итоге в Германию, в Сенкенбергский музей, надеюсь, я правильно произнес это слово, и, собственно, там же он до сих пор и хранится. Конечно, понятное дело, скелет описали, кожу тоже зафиксировали, находка была тоже уникальной, все-таки вторая мумия из всех найденных в мире, но, как бы, опять же, каких-то великих открытий за этим не последовало. Однако эдмонтозавры, видимо, жили в таких условиях, что они относительно часто могли сохраняться в ископаемом состоянии именно в мумифицированном виде. По крайней мере, на данный момент из вот таких вот чешуйчатых ящеров, пожалуй, что именно эдмонтозавры являются рекордсменами в плане количества мумий. В 1999 году обнаруживают еще одну, третью мумию эдмонтозавра. В тот момент уже была проведена ревизия, поэтому троходоном его называть не стали. Он уже сразу стал эдмонтозавром и получил имя Дакота. Вот на сей раз ему дали даже свое собственное имя. Эдмонтозавр Дакота, как несложно было бы догадаться, назван в честь штата, где он обнаружен, в Северной Дакоте он был найден. Вот здесь как раз указано примерно место. Если вы ориентируетесь в географии Соединенных Штатов, то, возможно, что вам это будет интересно посмотреть. Ну и что можно сказать про этого самого эдмонтозавра? Вот этот эдмонтозавр, на первый взгляд, сохранился еще хуже, чем два предыдущих. Да, там есть какие-то отпечатки кожи, есть какие-то кусочки лапок того-сего, но при этом, вроде бы скелет такой весь уже помятый, деформированный, динозавру как-то вот не повезло, часть костей тут вообще полностью отсутствует. Ну, в общем, складывается такое впечатление, что тут каких-то прорывных особо открытий не будет. Однако же, чем больше изучают этого самого эдмонтозавра, тем больше оказывается, что он имеет уникальные совершенно... Тем больше уникальных особенностей у него обнаруживают. Оказывается, что эта находка самая уникальная из всех трех. Вот, например, некоторые отпечатки кожи, которые удалось исследовать, когда посмотрели на его хвост. Здесь, правда, можно еще упомянуть, что после того, как был найден эдмонтозавр Дакота, постепенно находили еще некоторые фрагменты, их потом тоже очищали, и, по-моему, в 2008 году еще был найден кусочек хвоста и одна нога. Ну и каждый раз, соответственно, когда новые фрагменты обнаруживаются, какие-то новые открытия за этим следуют. Здесь мы, например, видим два кусочка хвоста. И что же мы можем на них заметить? Мы можем заметить, что здесь чешуя двух разных типов. Более крупная и более мелкая. Причем на том фрагменте, который был обнаружен, заметно, что эта чешуя чередуется. И было высказано предположение, что эта чешуя чередующаяся связана с особенностями окраски этого динозавра. То есть у современных рептилий чаще всего светлая и темная чешуя имеет разный размер. Соответственно, так как здесь идет чередование крупной и мелкой чешуи, есть предположение, что у него было чередование темных и светлых полос на хвосте. То есть хвост мог быть вот таким полосатеньким. Так мы смогли выйти и на, пусть не на цвет точный, скажем так, не на пигменты, но, по крайней мере, на структуру окраски. Дальше,
Вот этот слайд немножко не туда уехал. Про гребешки я чуть-чуть попозже, с вашего позволения, расскажу. А вот, а сейчас давайте продолжим все-таки с Дакотой работать. У него гребешка обнаружено не было, хотя его тут рисуют. Но зато были найдены вот такие вот довольно крупные, хорошие фрагменты кожи. И, кроме того, были заметны какие-то странные такие вот следы. Следы на коже, которые явно совершенно указывали на то, что с этим ящером произошло то, чего, по идее, происходить не должно было. По крайней мере, так считали специалисты, что этого быть не должно было, чтобы сформировалась мумия. А именно, его поели. Причем поели довольно крупные живые существа. Мы не знаем точно, из-за чего он погиб. То ли его какой-то хищник погубил, какой-то крупный. Ну, это, кстати, вполне возможный вариант. То ли он все-таки по каким-то естественным причинам погиб. Но мы знаем, что погиб он где-то недалеко от берега реки. И его после этого пожевало как минимум два разных животных. Началось все с того, что на него напали какие-то рапторы и, соответственно, начали питаться кусочками мяса. А потом подключились еще и какие-то местные разновидности аллигаторов. Ну, не сам род аллигатор, но вот что-то очень похожее. Когда они растащили большую часть мяса, оставшаяся часть мяса оказалась открыта, кожа была, соответственно, вскрыта, и туда накинулись всевозможные жуки, личинки, бактерии, конечно же, и они стали поедать все то, что не доели падальщики. Ну, то есть, казалось бы, это очень плохой сценарий для сохранности туши. Неудивительно, почему вот туша, собственно, оказалась настолько сильно деформирована, и почему там часть нашли сначала, а часть потом, почему они как-то все по частям обнаруживаются. Только вот возникает вопрос, а как же в таком случае могла получиться мумия, если у нас и так было все съедено? Но проблема в том, что съедено это было не все. Если бы это был бы тираннозавр, то он бы, скорее всего, действительно проглотил бы мясо целиком. Но так как это были мелкие хищники, они выедали только внутренности и пытались толстую, вот эту вот самую грубую чешуйчатую кожу не трогать. Именно сама кожа-то и осталась. И вот когда уже всякие разные падальщики и мелкие существа выели большую часть мяса, получилось, что даже в условии не особо сухого климата, в принципе, осталось только кожа до кости буквально. Ну, а если остались только кожа до кости, то у них уже шанс будет гораздо выше сохраниться, потому что гнить, в общем-то, особо уже и нечему. И когда все это покрылось осадком, оно начало просто потихоньку окаменевать и спокойненько дошло до наших дней. Таким образом, появился новый сценарий формирования мумии, в котором вполне можно, так сказать, получается, тело поедать, но самое главное, чтобы оно было съедено определенным образом и чтобы после этого сохранилась кожа. Не сказать, что старая версия была отвергнута, что вот такое чередование теплого и влажного сезонов. В принципе, старый сценарий тоже работает. Возможно, что часть мумии образовалась именно так, но зато появился новый сценарий формирования мумии. Когда эту мумию стали изучать, помимо уже названных полосок на хвосте, были отмечены некоторые другие особенности, которые до сих пор для эдмонтозавра, по крайней мере, были неизвестны. Например, стало известно, что хвост у него был гораздо мощнее, чем можно было предположить по костям. У нас, правда, нет точных данных, этот хвост был в основном из мяса, из мышц, или же там было большое количество жира, и, собственно, там был запас питательных веществ. Но, по крайней мере, то, что он был большой, это точно. Как я уже упомянул, там осталась только кожа, и как бы по коже понять сложно, что же там под этим кожным покровом было. А, кроме того, была исследована лапка. И когда изучили эту лапу, вот здесь вот можно посмотреть окончание лапы, копыта, эти динозавры ходили с копытами, и несколько срезов этой лапы, на которых видны и кости, и вот окружающие их ткани. И было установлено, что у них на конце этой лапки была подушечка, с помощью которой они могли перемещаться. Вот так вот выглядела древняя лапа. И вот, как вы понимаете, у нас вот здесь уникальная возможность спустя 68-66 миллионов лет посмотреть на лапу динозавра вот практически так, как она выглядела в самый первый момент еще при жизни практически. Я тут пропустил слайд с гребнем, вот сказал, что он немножко уехал. Вот почему? Там динозавры изображали с гребнем, ну и вот здесь его тоже изображают с гребнем. Откровенно говоря, у вот этих вот динозавров, которых я вам показывал, у эдмонтозавров-аннектенсов,
не было отпечатков головы, и мы не знаем ни про какой гребень. А самые их черепа, они гладенькие, и поэтому их на старых рисунках всегда рисовали просто такой вот вытянутой утиной мордой. Никакого гребня никто тут не рисует. Хотя у их родственников, таких как, например, пара завролов какие-нибудь, или просто завролофы, каритозавры, у них очень разные такие интересные гребни бывают, но у этого ничего нет. Почему же все-таки художники все как сговорились и в последнее время гребни им всем пририсовывают? Вообще-то говоря, мы для Аннектенса, ну, не знаем точно, были ли гребни, но можем лишь предположить, что раз у его родственника были, то и у него были. А вот у кого точно гребни были, так это у эдмонтозавра регалиса, у второго вида эдмонтозавров, который тоже умудрился сохраниться в виде мумии. Я уже упоминал, что эдмонтозавры – это прям какие-то супермумии. Они очень любят в виде мумии сохраняться. И здесь, ну, прямо скажем, небольшой фрагмент этого эдмонтозавра сохранился. То есть прям супермумии это никак не назовешь. Но есть вот кусочки кожи вот с такими крупными чешуями. И есть вот такая интереснейшая часть, которую, в общем-то, конечно, не специалисту распознать сложновато, но специалист сразу осознал, что вот это фрагмент черепа. Вот квадратная кость, чешуйчатая и так далее. И ну, получается, что это как бы череп вот так вот завернут, на спину был закинута голова. Видимо, это посмертное вот, было стягивание мышц, и его вот так вот беднягу скрутило. И при этом вот эта часть, она сохранилась со всеми мягкими тканями, и мы видим, что сверху на этом самом черепе есть вот такая вот штука. Это его гребень. Гребень, причем мягкий, кожистый, как у петуха. То есть получается, что гребня костяного, как у многих других ящеров, не было, а вот кожаный гребень, вот он тут отдельно сфотографирован, уже в таком... в виде компьютерной томографии. Вот он тоже, его фотография. Так вот, кожаный гребень, вот сверху головы, его очень хорошо видно. Он был. Скорее всего, он был только у самцов. И благодаря этому мы знаем, что да, ну, как бы, вполне эдмонтозавром регалисом можно рисовать такой гребень, ну и может быть кому-нибудь, и может быть их ближайшим родственникам второму виду тоже. Аннектенсам. В принципе, тут дальше можно было бы идти в разном направлении, рассматривая разные мумии. Ну, например, в хронологическом порядке пойти и рассказать про вторую мумию, которая была обнаружена. Но так как я уже хронологический порядок нарушил, потому что рассказал вначале про 1900-е годы, а потом сразу 99-й, я думаю, что сейчас я немножко пройдусь по систематике и расскажу про мумии всех утконосых динозавров и их близких родственников, ну а потом про других птицетазовых динозавров. Так вот, 2000 год, уже, конечно, далеко не самые первые начальные там палеонтологические находки, уже относительно свежая находка. Снова утконосый динозавр, кстати, опять же, очень даже похожий на эдмонтозавра, его близкий родственник, и по времени довольно близкий ящер, только чутка более ранний, но это на десяток миллионов лет более ранний. Известен он из формации Джудит Ривер, так называемый, снова Соединенные Штаты, штат Монтана. Вот возраст 79-75 миллионов лет. Так вот, утконосый динозавр, вот где его нашли, в Монтане, вот место, собственно, находки, вот тут прямо на границе с Канадой. Динозавр, который называется брахилофазавр. Не самый известный динозавр, как ни странно, хотя, казалось бы, в принципе, учитывая, что этот динозавр умудрился, внимание, попасть в Книгу рекордов Гиннесса, ну, как бы мне кажется, что этот динозавр должен был быть чуть ли не самым известным среди не то что динозавров мумий, а вообще среди всех динозавров, каких бы то ни было. Но вот как-то вот про брахилофазавра мало кто и где пишет. А зря. Надо исправляться. Так что же, почему же он попал в Книгу рекордов Гиннесса? Что же такого классного в брахилофазаврах есть? В целом, в группе этой динозавров ничего супер особенного нету. Такой типичный утконосый динозавр, относительно шустренький, там, с растопыренными задними лапами, с копытцами, все как полагается, с укороченными передними, удлиненными задними, с мощным хвостом. Ну, короче, утконосый и утконосый. Но конкретно вот экземпляр, обнаруженный в округе Филлипс-Монтана в 2000 году, он оказался самым хорошо сохранившимся динозавром, ну, по крайней мере, из тех динозавров, которые покрыты кожей. А вот все, что мы видим, это все сплошной отпечаток чешуи. То есть он буквально целиком
сохранился. Ну и причем здесь не только отпечаток, я вот так сказал отпечаток, тут как бы и сама эта окаменевшая чешуя есть. И вот видно, например, здесь есть кости, и на них окостеневшие сухожилия присутствуют. Ну, в общем, реально прям классная окаменевшая мумия. И если мы приглядимся вот к этой части, то мы увидим еще и остатки его трапезы, в отличие от эдмонтозавра, у которого ничего подобного не было. То есть тут есть кусочек кишечника, и в этом кишечнике кое-что интересное тоже обнаружили. Я бы даже сказал, суперинтересное. Конечно же, настолько уникальные находки, они получают, безусловно, как и положено, свой порядковый номер. Judith River Formation 115 в данной ситуации это обозначает. Но помимо этого, они еще и получают какое-то свое индивидуальное имя. Вот мы помним, например, классную мумию мамонта. Классные мумии мамонта, мамонтенка Диму, мамонта Юку и так далее. Вот я вам только что показывал эдмонтозавра Дакоту, а теперь перед нами брахилофозавр Леонардо. К слову, этот самый Леонардо, ну, название имеет такое своеобразное, прямо скажем. Собственно, название Леонардо связано с, по-моему, с граффити, которая была недалеко от этого места находки какой-то известной. Ну, вот, ну, захотелось так назвать, так назвали. Ладно. Необычный способ называть динозавров. А это, собственно, так вот, как он выглядел в слое, вот что, чтобы, собственно, нашли вот там кусочки костей торчащие, но потом оказалось, что там еще и кожа. А говорят, что очень-очень сильно возмущались и ругались палеонтологи, когда его добывали, потому что нельзя было просто почистить косточки, их достать, а надо было вокруг огромные там пласты выбивать, потому что там вот эта кожа сохранилась. Но зато в итоге получилась находка, попавшая к нему в рекордный Гиннес. Конечно, после того, как выяснили, насколько уникальный этот динозавр, с ним провели самые разные исследования, которые только можно. Подвергли его рентгеновскому излучению, чтобы там выяснить его внутреннее строение. Потом элементарное сканирование на проведение элементов кожи, чтобы там понять, насколько кожа хорошо сохранилась. Потом стереоцифровое сканирование для того, чтобы сделать его идеальную такую 3D-копию. Собственно, потом копию в разные музеи разослали. Если не ошибаюсь, сам сейчас этот динозавр в Японии хранится, вот, а копия его в Америке осталась. Что можно сказать про неожиданные находки, которые были установлены при исследовании вот этого самого Леонардо? Во-первых, ну, снова была изучена чешуя динозавров, и было отмечено, что у него довольно-таки мощная шея. Гораздо более мощная, чем можно было бы предположить. Обычно, когда изображают шею динозавров, ну, более-менее вот так вот в реконструкциях тоже идут четко по контуру позвонков. Тут же мы видим, что шея была гораздо мощнее. Вот это все, собственно, было покрыто кожей. То есть, ну, в общем-то, получается, что шея была очень толстой. Гораздо толще, чем позвоночный столб. Очень много интересных данных было при исследовании его кишечника. В первую очередь, собственно, определили его последнюю трапезу. Вот эти вот фотографии, сделанные разные из кусочков, ну вот из кишечника, там найдены остатки растений фрагментарно. Некоторые из фрагментов сохранили кутикулу, то есть верхний слой растения, вот это его там сфотографировали под микроскопом. И таким образом попытались определить, каким же, ну, какими же растениями он питался. Ну, оказалось, что все, в общем-то, довольно стандартное. Кушал он опять все подряд, ну и в том числе там было большое количество папоротников. Но были там позже обнаружены еще более любопытные вещи. В 2016 году было проведено дополнительное исследование вот этого самого содержимого кишечника, и помимо остатков разных растений были найдены трубчатые следы, вот такие, очень необычные, непонятные, иногда идущие парные следы, иногда вот так вот как-то расходящиеся следы. При этом они немножко покрыты известью, и там есть характерная такая вот структурка такая вот на этих следах, ребристая. Было высказано несколько идей, ну, начиная от того, что это какой-нибудь гриб пророс, и заканчивая тем, что это трубки червей. И путем довольно-таки длительных исследований, там размер сравнивался и сравнивалась структура с современными трубочками, там червей, остатками грибов и прочее, а пришли к выводу, что все-таки это трубки именно оставленные от каких-то червей, которые перемещались по содержимому кишечнику. Им дали новое название Parvitubulitis astriatus, но дальше вот возникает вопрос,
причем немаловажность. Это были черви, которые приползли из окружающей среды и стали поедать внутренности вот после того, как динозавр погиб, или это были его какие-то внутренние паразиты типа глистов, которые перемещались где-то там по содержимому кишечника, ну и, собственно, по кишечнику по самому. А вот авторы этого исследования предполагают, что все-таки, скорее всего, это черви, которые жили внутри кишечника. То есть это прям вот именно те самые черви, которые были внутри динозавра. И таким образом было установлено не просто, там, не было не просто высказано предположение, что у динозавров могли быть глисты, не просто были найдены, допустим, яйца глистов в помете динозавра, что, кстати, уже бывало, а были найдены прям буквально чуть ли не глисты прям внутри динозавра. Ну, вообще идеальная совершенно история. Но я вот больше что-то нигде ничего такого подобного не читал, чтобы вот следы от дельминтов были вот такими, чтобы они были обезвестленные вот с такой вот характерной структуркой. Это немножко странновато. Ну, я, конечно, не являюсь специалистом по червям современным или ископаемым, но все-таки вот у меня есть некоторое сомнение, что это действительно те самые черви, которые жили при жизни динозавра. Но в любом случае, конечно, само по себе описание этих червей крайне интересно. Прежде чем покинуть утконосых динозавров, я предлагаю посмотреть на их ближайших родственников, таких как игуанодоны. И, насколько мне известно, прям таких хороших мумий именно игуанодонов и их близких родственников, каких-то игуанодонтит, не находили. Зато нашли уникальную мумифицированную ткань одного игуанодонтида. Причем настолько уникальную, что, собственно, больше ни у одного другого динозавра такой ткани не находили. Вот мы выяснили, что, оказывается, может сохраниться кожа, может сохраниться, но если не сам кишечник, то как минимум его содержимое. А вот может ли сохраниться мозг динозавра? Как показала вот эта вот находка, обнаруженная в Англии, в графстве Сассекс, да, может. Обнаружена она была в 2004 году. Вначале это показалось просто какой-то корявый камень. Вот мне периодически где-нибудь там в комментариях ВКонтакте присылают какие-нибудь странные камни и спрашивают, это окаменелость или нет. Ну, вот, наверное, я бы тоже, вот, глядя на эту фотографию, скорее всего, сказал бы, что нет, это вряд ли окаменелость. Но вот, может быть, в некоторых случаях не стоит делать поспешных выводов. А здесь поспешные выводы вначале были сделаны, но потом, почему-то уж непонятно по какой причине, все-таки к этой находке вернулись спустя десятилетия и были шокированы, потому что это оказалось не находка, а не просто камень, то есть не просто не камень, не просто какой-то реально органический остаток, а это окаменевший мозг. Не полость мозга вот, в черепе, заполненная породой, а прям вот сам мозг окаменевший. Не полный, это только маленький кусочек мозга, причем здесь он состоит из нескольких минералов, то есть он там многократно замещался. И была уже восстановлена довольно детальная история того, как этот самый мозг сохранился. Но сам по себе вот факт, что этот мозг был обнаружен, это просто фантастика полная. Вот как предполагают, этот мозг мог, соответственно, сохраниться. То есть вначале был динозавр, да, динозавр умирает. После того, как динозавр умирает, соответственно, сохраняется его череп и сохраняется мозговая коробка, в ней мозг. Череп этот мозг какое-то время сберегает, он не сразу разлагается, потому что, ну, как бы вот мозговая коробка, она, в принципе, рассчитана и множеством мозговых оболочек, чтобы защищать мозг от всяческого проникновения снаружи. И быстро мозгу разложиться не получается. А в этот момент череп оказывается в каком-то водоеме, ну, типа реки. Там его быстро засыпает осадком. И при этом, судя по всему, этот осадок был с большим количеством фосфатов. Эти самые фосфаты приводят к процессу, который называется фосфатогенез. И при этом часть тканей начинает потихонечку растворяться, но часть тканей, напротив, начинают пропитываться минералами. И вот почему обычно все-таки они разрушаются, а в этой ситуации не пропитались, ну, насколько я понял, однозначного ответа нет до сих пор. Но мы знаем, что потихоньку часть этих тканей вот вдоль нижней части мозга стали замещаться железонасыщенным минералом сидеритом. Возможно, что тут еще какие-то остатки крови как-то сыграли, в которой было железо. Но, может быть, конечно, вообще уже с этим не связано, с изначальным составом. Но оставшаяся часть зеленым каким-то таким вот подмечена, это минерал коллофан.
А при этом весь мозг окаменеть не успел, часть мозга все-таки разложилась, и осталась от него только вот такая вот пустая порода внутри черепушки. Дальше эта порода заполнилась илом и остатками растений, и получилось вот, соответственно, такой же слепок мозга с кусочком окаменевшего мозга. А после чего все это, череп был разрушен, а вот этот вот фрагмент выпал, он оказался вот с такими вот остатками растений вокруг, ну и потом, собственно говоря, большая часть этого слепка мозга разрушилась, вот только маленькие кусочки такие остались, вот этих самых растительных остатков, которые когда-то вот на этот мозг налипли. Ну и, собственно, сохранилась вот часть именно окаменевшего мозга. Там были найдены вроде как и даже какие-то следы от сосудов, и определили, разумеется, вот какую вот часть мозга сохранилась. И, пожалуй, одно из главных достижений, которые позволили нам многое узнать о динозаврах благодаря обнаружению этого мозга, это не то, что мы узнали что-то именно о том, как динозавр думал, или же о том, там, не знаю, какие у него были защитные оболочки мозга. А самое главное то, что мы выяснили, что мозг занимал практически всю мозговую полость. То есть вот эта вот часть, она прям очень четко соответствует мозговым полостям игуанодонов. И мы понимаем, что, видимо, когда мозг был целый, он занимал действительно всю эту полость. До этого, по аналогии с современными рептилиями, было предположение, что мозг занимал только часть от этой полости, причем небольшую часть, там, может быть, даже половину. А все остальное занимали окружающие его оболочки, которые его защищали, которые его питали, но которые, разумеется, не думали. А теперь оказалось, что нет, все-таки думающая часть, вот эти вот прям клетки мозга, нейроны, занимали почти что всю полость мозга. А значит, если мы изучаем полость мозга, то мы как бы изучаем, получается, ну, реальную форму мозга. И можем, например, рассчитать, сколько там было клеток и насколько умными были динозавры, чем регулярно занимаются. А продолжим. На этом, собственно, с такими крупными орнитоподами, ну, это группа, которая относится как раз к сети эти утконосы, динозавры, игуанодоны, мы заканчиваем и посмотрим, какие еще мумии нам известны от других каких-то птицетазовых динозавров. Я напомню, что птицетазовые динозавры – это те, у которых таз устроен как у птиц. В основном они ходили на четырех ногах, за редким исключением. В основном питались растениями, хотя были среди них и всеядные. И к ним относятся такие животные, как там стегозавры, трицератопсы, ну, понятное дело, утконосы, которые уже упомянуты, и многие другие растительноядные формы, за исключением разве что длинношеих, те ящеротазовые. Так вот, трицератопс, конечно, тоже птицетазовый динозавр. И до буквально самого недавнего времени трицератопсы были известны только по костям, причем даже целых скелетов не было, были найдены лишь, ну, части скелетов этих самых рогатых ящеров. Однако, относительно недавно, я вот, к сожалению, год не отметил, но уже в 21 веке была найдена мумия трицератопса, которая получила имя Лейн. Она опять найдена была в Дакоте. И эта мумия недалеко не идеально сохранилась, но все-таки там есть большой фрагмент кожи. Больше ничего интересного, только кожа, но и кожа трицератопса о многом нам говорит. Например, исследуя эту кожу, были найдены в хвостовой области такие крупные бугорки. И эти бугорки показали, как был устроен хвост трицератопса и ответили на очень давний спор, который вокруг трицератопса возникал. Ну, вот, собственно, некоторые из этих бугорков мы видим. Спор был такой. Были ли у трицератопса перья? Вот странная, казалось бы, идея, да? До трицератопса в перьях даже ни в каком парке юрского периода не додумались. Но она имеет под собой некоторые основания. Ведь есть родственники трицератопс, которые хорошо сохранились. Я вам сейчас их тоже покажу. Хотя уверен, что вы про них слышали. Пситтокозавры называются. И у них на хвосте были такие длинные перья, похожие на иглы дикобраза. И частенько возникала идея, то, что подобные иглоподобные вот эти вот элементы, они были у всех рогатых динозавров. И даже трицератопс вот с таким вот веником на хвосте ходил. Но сейчас показано, что от этого украшательства кое-что на хвосте осталось. Именно остались бугорки с такими шипами, которые шли вдоль хвоста. Но на этом все. Никаких перьев тут явно
не крепилось. Это, ну, как бы не основание пера, это полностью такой вот бугорочек с шишечкой и все. А значит, никаких перьев трицератопсу рисовать не надо. Ни целиком его пернатым, конечно, делать не надо, он весь чешуйчатый, ни вот этих вытянутых, таких вот шипообразных перьев. Ничего такого, пожалуйста. А, вот. Ну, к слову, я думаю, что про этого трицератопса, может быть, еще много чего узнаем, потому что его только буквально начали исследовать. И вот в 22-м году вышла первая не очень большая статья, в которой наконец-то эту кожу описали. Я думаю, что к ней еще вернутся. Вот, например, по Дакоте уже, по-моему, 3 или 4 публикации было. А про, ну, допустим, по тому же Леонардо уже тоже 3. Ну, может быть, даже больше, но 3 те, которых я видел. А следующий, тоже птицетазовый динозавр, тоже мумия, это бариалопельта. А это уже представитель бронированных динозавров. Все, конечно, слышали про анкилозавра, бронированного динозавра с колотушкой на хвосте. Но у него было много родственников, в том числе были без колотушки на хвосте, так называемые нодозавриды. И в этой группе нодозавридов было множество видов. Один из них, бариалопельта, очень хорошо сохранился. Сохранился в виде мумии. Нашли его в Канаде. Мы, наконец-то, выбрались из Соединенных Штатов Америки и добрались до Канады. Нашел его, как это называется, оператор экскаватора. Вот, собственно, он здесь показан. Звать дядьку Шон Фанк. Собственно, честь ему и хвала, потому что он, разрабатывая полезные ископаемые, умудрился заметить какой-то вот такой вот большой комок грязи, немножко его почистить и заметить, что там оттуда торчат какие-то странные шипы. И он обратился к палеонтологам, и в итоге было сделано очень классное открытие. Ну, 21 марта он об этом сообщил, и потом приехали палеонтологи, все это забрали, вот. И оказалось, что это новый вид бариалопельта. Жил он 110-112 миллионов лет назад. Само имя бариалопельта переводится как «северный щит». Сейчас он находится в Кириллевском палеонтологическом музее, а, собственно, выглядит он вот так. Это вид сбоку, да, вот прям фотография такая, сделанная в экспозиции. Это, ну, собственно, фотография из научной работы, вид сверху. Ну, как бы действительно впечатляет. То есть мы, конечно, знаем по различным кусочкам, что панцирные динозавры были покрыты бронёй, панцирем, но все-таки этот панцирь был не единой такой костной структурой, как, например, у черепах. Динозавры могли вполне двигаться, хотя не очень активно, но могли двигаться в позвоночником в области туловища. По этой причине, так как панцирь не был цельный, он вот в таком цельном виде обычно и не сохраняется, а сохраняется в виде отдельных шипов или отдельных пластин. А здесь мы видим цельный панцирь. То есть это действительно абсолютно уникальная находка. Больше того, как было установлено позже, тут не только панцирь сохранился, но еще и содержимое желудка. Но к этому сейчас мы перейдем. Прежде чем добраться до содержимого желудка, я обращаю внимание на окраску бариалопельты. Мы видим, что она такая красновато-коричневатая, брюшко у нее светлое. И, конечно же, подобная окраска была нужна этому животному для того, чтобы маскироваться на местности. Потому что все-таки во время раннего мела уже были довольно крупные хищники. Они, собственно, существовали на протяжении большей части истории динозавров. Ну, в Триасе там были свои хищники из псевдозухи гигантские. Ну, а начиная с юрского периода, там уже вовсю гигантские динозавры могли атаковать любое животное, даже если оно было очень сильно бронированное. Ну и вот, чтобы не отсвечивать на фоне всяких разных хищных динозавров, бариалопельта имела вот такую вот покровительственную окраску и могла слиться с окружающей средой. Но это в какой-то степени нам кажется довольно странным, потому что сейчас животные размером с бариалопельту, они как бы не пытаются приобрести какую-то покровительственную окраску. Покровительственную окраску имеют гораздо более мелкие животные. А крупные животные, они уже так, ну, в общем-то, имеют возможность выглядеть, как им захочется. Бариалопельта же имела вот такую покровительную окраску, как какой-нибудь олень или же лань. То есть получается, что он как бы был в экологическом плане скорее как лань, а не как носорог или же слон. Но оно и не удивительно, потому что хищники тогда были тоже, прямо скажем, не маленькие. Но, пожалуй, самое любопытное в всей этой истории даже не сама окраска бариалопельты, а тот факт, что мы ее знаем. Да, мы видим, что тут сохранилась каменная мумия.
Здесь определенно есть окаменевшая кожа, но она никакая не коричневая, не красная. Почему же мы решили, что она была именно такого цвета? А дело все в том, что там были обнаружены некие меланосомы. Это фрагментики клеток, которые позволяют нам установить цвет. Пару слов о том, как это делается. Свет – это волна. Ну, точнее, со светом все очень сложно. Конечно, физики тут со мной могут поспорить и правильно сделают, потому что свет, он дает и некоторые особенности, как поток частиц, и некоторые особенности, как волна. Но в данной ситуации нам интереснее именно то, что свет – это волна, и в зависимости от длины волны свет дает разный цвет. То есть как дает. Конечно, сам свет он никакого цвета не дает, но если он попадает в какой-то объект, то он от него отражается, попадает к нам в глаз, и вот то, что от этого объекта отражается, это показывает, какого он цвета. То есть он поэтому объект выглядит для нас какого-то определенного цвета. Вот, собственно, та часть спектра отраженного, который мы видим. Ну, а вот как выглядит, собственно, то, что мы наблюдаем. Да, вот весь спектр видимого света падает на объект, потом отражается, к нам в глаза попадает, и вот то, что лучше всего отражается в данной ситуации, зеленое, оно как бы нам видно становится. Ну, а, допустим, какая-нибудь там красная часть спектра, она поглощается, поэтому мы не видим лист как красный. А кто же такие эти самые меланосомы? Меланосомы – это части клеток меланоцитов. Меланоциты – это, в свою очередь, клетки, которые дают цвет коже, волосам, шерсти и прочим таким ярко окрашенным покровом. Внутри меланоцитов есть меланосомы. Меланосомы могут быть разного формы. И в зависимости от формы они будут иметь разный цвет. То есть если они будут более вытянутые, более короткие, какой они будут размера, это будет говорить о том, какой цвет они будут нам давать. То есть через них свет проходит, потом он отражается обратно, идет к нам в глаз и дает какой-то определенный цвет. И вот мы можем померить длину этих самых меланосом и понять, какой цвет в итоге мы с вами получим. При этом, ну, это упрощенная такая схемка, вот эта длина волны, ну, соответственно, грубо говоря, если вот очень грубо, да, то есть получается, что если мы видим меланосому определенного размера, то она была определенного цвета, она давала нам определенный цвет. Таким образом, можно даже по окаменевшим меланосомам в окаменевшей коже, которые уже не имеют света, которые уже потеряли свои способности отражать вот именно так свет, как надо, чтобы давать определенный цвет. Но по их размеру мы можем понять, какой цвет они давали изначально. Но есть парочка проблем. Первая проблема – это то, что все-таки меланосомы обычно сложнее устроены немножко. Ну и второе – то, что, вообще-то говоря, важна не только форма меланосом, но и пигмент, который они несут. А пигменты, в общем-то, могут быть разными. Например, есть очень яркие пигменты, так называемые каротиноиды. Это вот хлорофилл, это всякие там ксантофиллы и прочее. Вот они дают яркую окраску. Но в целом пигменты каротиноиды, они довольно редкие у позвоночных животных. Они, конечно, могут быть вот у попугая, но они даже не самим попугаем производятся, а поглощаются из растений. Растения, окрашенные ярко, это нормальная история. А все-таки животные чаще всего окрашены не каротиноидами, а так называемым меланином. С меланином все попроще, их не так много вариантов. Есть эомеланин и феомеланин. Вот один дает коричневый цвет, другой дает, ну, разные оттенки серого. Ну и, соответственно, разные комбинации дает цвет разной кожи, дает разный цвет волос, разный цвет глаз и множество всего другого. Ну, то есть, вот такие вот штуки. Начиная от рыжего, продолжая коричневым, серым, белым и прочее, прочее, прочее. То есть, вот на основе просто меланина можно от черного до всякого коричнево-рыжего спокойненько разную окраску получать. Если мы предполагаем, что вот эти вот самые меланосомки в клетках древних животных, они в основном содержали в себе меланин, то мы можем по уже их размеру и форме понять, какого они были цвета. Мы так обычно и предполагаем. То есть у нас есть маленькая оговорка, что мы не знаем, были ли там каротиноиды. Вдруг динозавры тоже жевали какую-то местную морковку и становились все рыжие. Этого мы не узнаем. Ну или там вообще какие-нибудь там красные, как ара. Но, скорее всего, все-таки у них окраска на меланине, и поэтому, скорее всего, она именно такая, какую мы установили. Ну а всю эту идею, которую я вам рассказал, только, конечно, в гораздо более хорошей, подробной детализации, со всеми там полагающимися формулами, табличками и прочим, в свое время предложил Якоб Вайнтер.
вот такой вот исследователь, который изначально занимался головоногими моллюсками. Он же заметил, что, оказывается, у головоногих моллюсков иногда сохраняется пигмент. Вот, например, чернильный мешок древнего белемнита, который вполне себе, ну, все еще имеет чернила. И он же обратил внимание, что пигменты иногда бывают и, допустим, на, казалось бы, отпечатках перьев. И что вот эти вот якобы отпечатки, они, может быть, и вовсе не отпечатки, а это само перо, которое буквально вдавилось в породу, и вот как сушеная селедка вот здесь вот, соответственно, сохранилось. Он действительно провел исследование ряд, он вначале там на темном переработал и заметил там вот эти колбасочки, меланосомки, но это было малодоказательно. А потом он нашел вот такое шикарное перо из Бразилии, которое прям внешне явно совершенно как-то окрашено. И при детальном его исследовании под микроскопом он выяснил, что в темных частях есть колбаски, те самые меланосомы. А здесь, соответственно, таких меланосом нет, там, где светлая часть пера. А значит, это точно совершенно именно, собственно, остатки клеток окрасящих, это меланосомы, и можно попробовать восстановить цвет. Первое животное, у которого уже была попытка восстановить цвет, это был анхиорнис. Это такой оперенный динозавр. К слову, опять же, нам по теме. Это снова мумия динозавра, только на сей раз оперенного динозавра из Китая. Вот мы видим, что здесь, собственно, перья его сохранились, кожа его сохранилась. Чем он хуже какого-нибудь эдмонтозавра, да? Нет, ничем не хуже. Вот. Ну и в плане окраски, может быть, даже намного лучше. Потому что оказалось, что у него перышки были черно-белые, вот эти вот белые были полосочки на крылышках, в целом черные, но при этом еще была красивая красная шапочка. То есть, видимо, он как-то этой шапочкой кого-то привлекал. Что весьма любопытно, чуть позже, спустя лет, наверное, 10, был исследован еще один анхиорнис, у которого тоже сохранились перья, в них тоже нашли меланосомы, тоже определили его цвет, и цвет оказался абсолютно таким же, кроме красной шапочки. Это не значит, что первый раз кто-то ошибся, это значит, что, видимо, то ли вторая особь была молодой, она по размеру поменьше, и у него просто красная шапочка не сформировалась, а вот здесь вот уже есть. То ли вторая особь была самкой, а первая самцом. Ну, в любом случае, скорее всего, такая красная яркая структура, она, конечно, вряд ли помогала животному маскироваться и прятаться от хищников. Это, видимо, специально использовалось для демонстрации, чтобы показать себя миру. Ну и в первую очередь самочки. Ну что-то мы с вами уж больно отвлеклись от нашей бариалопельты. А ведь у нас остался еще один важный момент, который мы не обсудили. Мы обсудили цвет ее кожных покровов, но мы не обсудили ее пристрастие в плане питания. А пристрастия-то, в общем-то, вполне себе у нее были понятные, по крайней мере, хорошо теперь палеонтологам известны. Ведь под этим самым панцирем сохранился желудок. Ну, точнее говоря, желудок вряд ли, там все-таки кислота, он обычно растворяется. По-моему, кишечник. Содержимое кишечника. И в этом самом содержимом кишечника нашли фрагменты листьев от папоротников, ну и некоторых других растений. И самое главное, что нашли еще остатки пепла. То есть, видимо, был недавно лесной пожар, и на место лесного пожара пришли самые эти самые бариалопельты, и там выедали растения, которые только-только из-под пепла проросли. Сам же он погиб, видимо, на берегу какого-то водоема. Он уплыл, всплыл кверху брюхом из-за того, что панцирь был тяжелый. Собственно, панцирем вот так вот упал, погрузился в породу и быстро был накрыт осадком, его не успели съесть, и вот он сохранился с содержимым своего кишечника в том числе. Следующая мумия тоже относится к птицетазовым динозаврам, и при этом, пожалуй, что можно считать ее одной из самых-самых хорошо изученных мумий. Это уже упомянутый мною пситтокозавр. Опять Китай. Я вначале сделал оговорку, что до того, как китайцы начали работать, было известно определенное количество мумий, но как пришли китайцы, мумий стало уже просто известно десятки. Думаю, что, может быть, в каком-то близком будущем уже количество мумий дойдет до сотен. Это если говорить о разных видах. А если мы говорим о количестве мумий в штуках, ну, мне кажется, что сейчас, наверное, если все мумии посчитать, уже сотня наберется. Но вот одна из самых хорошо сохранившихся мумий – это мумия пситтокозавра. Это древний родственник
соответственно, трицератопса и прочих вот этих вот самых рогатых динозавров. Он еще не очень рогатый, у него рожки совсем небольшие, но зато у него есть вот те самые перья, про которые я упоминал, когда мы с вами обсуждали нашего знаменитого рогача. Сами эти пситтокозавры были очень небольшими животными. Их называют динозавры-попугаи. Собственно, название пситтокозавр так и переводится, ящерица-попугай. Ну, потому что он чем-то похож на попугая, это правда. Но самое любопытное, что благодаря этой мумии мы снова смогли обнаружить меланосомы и снова смогли установить цвет. И оказалось, что окраска у этого динозавра была вот такая примерно, даже с пятнышками. То есть практически такой вот древний олень, максимально маскирующееся животное. Но учитывая, что жил он где-то в лесах, ну, может быть, в таких вот редколесьях, и там ему было здорово вот так вот прятаться, учитывая, что он был очень маленьким животным, неудивительно, что он особо старался не отсвечивать. Но в то же время жили они большими группами. Иногда их прям находят целыми группами. Даже у нас на территории России, кстати, тоже известны находки пситтокозавров. Их находят около деревни Шестакова в Сибири, в Кемеровской области. Так вот, и там были найдены группы пситтокозавров сразу рядышком. То есть прям целые, такие, можно сказать, ну, семьи, что ли, или же, может быть, не знаю, какие-нибудь стада миниатюрные. Ну, скорее всего, это были семейные группы. Так вот, раз они были групповые, им надо было как-то общаться. Ну, и для общения у них как раз была вот эта метелка на хвосте, как такой символ статуса. А еще такая интересная, яркая пятая точка. Такой яркий акцент сзади. Он был, конечно, может быть, не самый яркий, не как у некоторых современных приматов. Да, чуть-чуть все-таки побледнее, но тоже довольно интенсивно насыщенный. Там нашли многочисленную пигментацию совершенно. Ну и помимо этого, заодно удалось изучить, собственно, как устроена клоака у динозавров. Именно так называется эта часть динозавра. Там нашли еще, видимо, остатки каких-то пахучих желез. То есть, возможно, что динозавры там принюхивались как-то друг друга, осматривали как собаки. Вот. Ну и заодно удалось установить, как размножались динозавры. Ну, скажем так, некоторые особенности размножения птицетазовых динозавров тоже удалось установить. Ну, а сам по себе пситтокозавр просто удивляет на протяжении уже, наверное, десятка лет. С тех пор, как эту мумию нашли, ее буквально разбирают по миллиметру. Каждый раз находят что-то новенькое. Я вот даже не знаю, честно говоря, с чем это связано, почему так вот постепенно-постепенно все больше и больше открытий, почему нельзя было сразу в какой-то одной огромной монографии все подробно описать и сделать там крупную работу просто по одному скелету и все. Но есть тут две идеи. То ли, возможно, что просто приходят новые специалисты и обращают внимание на какие-то новые особенности, которые никто не замечал, то ли, может быть, просто, ну, как бы хотят подольше работать и побольше получать денежки за исследование этого динозавра. Поэтому выдают порционно все новые и новые данные. Но нам, по большому счету, все эти китайские заморочки сейчас не актуальны. Нам актуально узнать, что же интересного скрывает пситтокозавр. А скрывает он, например, свой пупок. У динозавра был обнаружен вот такой вот пупок. Ну, это как бы может выглядеть довольно странным, потому что динозавры – это не живородящие животные, это мы знаем почти наверняка, потому что мы знаем яйца динозавров и не имеем никаких ни малейших намеков на то, что динозавры могли бы быть живородящими. Так что, скорее всего, они все яйцекладущие. Но и при этом получается, что, будучи яйцекладущими, они почему-то все-таки обладали пупком. У нас-то как бы пупок соединяет организм матери с зародышем. А у динозавров пупок просто соединял организм зародыша с желточным мешком внутри яйца. И мы это знаем, что это вполне нормальная история, потому что пупки встречаются и у других животных, которые вылупляются из яиц. Таких как, например, змеи, всевозможные ящерицы. Вот, пожалуйста, пупочек есть. Птицы тоже с пупком. Но, правда, иногда он через какое-то время исчезает или же вовсе незаметен, как, например, у этого крокодила. Ну и самое последнее исследование вот прошлого года, все с этим же самым пситтокозавром, это изучение его кожи. Собственно, что у него кожа чешуйчатая вся, кроме хвоста вот с этими пупырками, это было довольно давно известно. Но сейчас решили изучить детали этой кожи. Оказалось, что та кожа, которая у него на большей части организма, она как у рептилий, а вот та кожа, которая в основании вот этих вот самых перьев на хвосте, она как у птиц.
Что, собственно, тоже выглядит предельно логично. Даже у тех же птиц на лапках кожи, как у рептилий, например, а на всем остальном теле, где есть перья, там она как у птиц, там она тоненькая. Вот. А везде она сухая, никаких особых желез там практически нигде нету. По крайней мере, у пситокозавра никаких намеков на железы обнаружено не было. Но вот где-то она с чешуйчатой, а где-то она с перьями. Ну, по сути,

хищниках. Среди них тоже есть интересные мумиёшки. Например, такие как карнотавры. Этот динозавр очень известен, он во всяких играх фигурирует, он в знаменитом фильме «Диснеевском динозавр» был главным антагонистом, его во всяких книжках обязательно показывают, ну еще бы. Собственно, самый крупный, ну один из самых крупных и самых известных динозавров Южной Америки. Динозавр хищный с рогами, с вот такой вот тупой мордочкой. По всей видимости, достаточно шустрый, хотя справедливости ради стоит отметить, что есть только один скелет, и ноги-то у этого скелета не сохранились, это вот реконструкция. Но предполагается, что он был довольно быстрый, такой вот скоростной охотник за мелкой добычей. Но это все имеет, казалось бы, не очень близкое отношение к нашей сегодняшней теме про мумии, если бы не тот факт, что тот единственный экземпляр карнотавра, который мы знаем, он сохранился настолько хорошо, что он, по сути, является мумией. Причем есть даже предположение, что, может быть, изначально он был чуть ли не целый окаменевший мумией, но через какое-то время, после того, как его, собственно, достали, часть материала потеряли. Но все-таки местами на костях сохранилась кожа, и ее можно изучить. И когда это, наконец, детально было сделано, оказалось, что большинство старых реконструкций неправильные. Вот здесь, например, показано, что у него какие-то шипы есть, ну или как минимум, как у крокодила изображали сверху такие остеодермы, так называемые, то есть костные щитки, которые шли вдоль его спины. Выглядело это очень, ну скажем так, брутально, но при этом это все не имеет отношения к действительности. Потому что в действительности были найдены в разных частях его отпечатки. Никаких перьев там, конечно, не нашли, но нашли кожу с вот такими небольшими, действительно, костяными шариками, маленькими остеодермочками, крошечными, которые равномерно располагались по всему телу. И при этом еще с многочисленными складками, которые, возможно, так же, как складки у современных млекопитающих, вроде слонов или бегемотов, позволяли этому животному избавляться от излишков тепла, ну, то есть как бы бороться с перегревом. Ну вот еще одна картинка, где поближе можно полюбоваться настоящей кожей карнотавра, вот этой вот морщинистой такой довольно с мелкой-мелкой чешуей, и вот с такими вот костяными элементами. Ну а сзади его супер актуальная реконструкция. Кстати, если кто-то смотрел такой фильм документальный «Доисторическая планета», там был очень здорово изображен карнотавр, немножечко со спекулятивной идеей, что у него там могли быть еще ярко красным окрашены лапки. Ну, на самом деле, зачем маленькие лапки были, мы не знаем. Но вот если не брать эти яркие лапки, которые вызывают вопросы, все остальное там не вызывает никаких сомнений. Он сделан по всем последним представлениям палеонтолога, соответствует всем последним достижениям науки. Так что, если кто-то не смотрел «Доисторическую планету», можете посмотреть. Вот. И, кстати, к слову, покуда не забыл, есть еще такой замечательный документальный сериал «Прогулки с динозаврами». Это, наверное, самый известный из сериалов. Так вот, что есть такой сериал, я уверен, что слышали многие, если не все. Но вот про то, что пошел его ремейк, и что сейчас по новой выходят «Прогулки с динозаврами», а только уже со всеми новыми достижениями науки, опять же, с новой графикой, вот об этом, может, кто-то не знает. Однако же можно найти «Прогулки с динозаврами 2025», по-моему, там уже две серии есть, одна точно была. Ну а мы тем временем продолжаем путешествие по мумиям, и перед нами предстает сципионикс, еще один терапод, еще один хищный динозавр, но только если карнотавр – это супергигантская мумия, то сципионикс – это скорее наоборот супермелкая мумия. Это точно совершенно не самый маленький динозавр на свете, хотя, ну, как бы по размеру он вполне мог бы им быть. Но проблема в том, что это только что буквально проклюнувшийся малыш, которому вот не повезло, и он погиб. Так что, как выглядел взрослый сципионикс, мы до конца не знаем, но вот здесь вот гипотетическая его реконструкция взрослого показана, и, собственно, реконструкция того самого малыша, который вот из яйца вылупился и погиб, а мы его описали, того самого сципионикса, по которому он был изучен. Чем хороши малыши? Вот, сейчас будет так это, немножечко людоедских разговоров. Вот. Потому что с точки зрения палеонтолога малыши хороши тем, что они могут здорово сохраниться. Вот. Но речь, конечно, идет о малышах древних животных. Дело в том, что если большое какое-то животное падает в какие-то условия, в которых можно хорошо сохраниться, будь то вечная мерзлота, оказавшись

0: где-то, не знаю, в пустыне, оказавшись вот там, не знаю, у берега какой-то речки, где можно подсохнуть и потом окаменеть, да? Вот, оказавшись в реке. А во всех этих условиях большое животное все-таки имеет гораздо больше шансов, что оно сгниет быстрее, чем оно успеет сохраниться. Маленькое же животное, оно может очень быстро высохнуть и очень быстро сохраниться почти что в идеальном виде. Именно по этой причине, например, малыши, какие-нибудь там древние вот собачки в вечной мерзлоте, какие-нибудь маленькие львята, пещерных львят находили в вечной мерзлоте. Вот в прошлом году обнаружили саблезубого тигреночка в вечной мерзлоте. Они все выглядят намного лучше, чем какие-нибудь огромные мамонты. А если мамонта брать, то детеныши мамонтов, они выглядят лучше, чем взрослые. Гораздо они лучше сохранились. Ну вот, а уж вот эти всякие маленькие котейки, они вообще выглядят как живые. То есть они прям настолько быстро стали мумией, что не успели подпортиться совсем. И та же история с динозаврами. То есть чем меньше динозавр, тем у него больше шансов сохраниться в мумифицированном виде. И больше того, в более таком четком, хорошем мумифицированном виде. Вот Сципионикс – это, пожалуй, динозавр, который сохранился максимально детально и идеально в плане строения внутренних органов. Мы видели Леонардо, у которого кожа со всего тела сохранилась. Тут, кстати, с кожей так вот все похуже. Но зато внутренние органы практически все на месте и все в идеальном виде. Их можно буквально вот изучать, как они были. Все анатомия динозавра. Как рисуют обычно в этих энциклопедиушках, там, как устроен динозавр изнутри. Но это, понятное дело, по большей части фантазия, основанная на современных птицах и крокодилах. А вот тут можно вот буквально посмотреть, как было все устроено у реально сохранившегося динозавра. Кстати, малышика обозвали Чиро. Так вот, этот самый Чиро, он внутри имеет сохранившиеся легкие, сохранившиеся внутренние органы, такие как печень, сохранившийся кишечник, конечно же, куда уж без него. Ну, в общем, действительно, это животное, которое сохранилось просто невероятно. И даже сердце. На сей счет, правда, высказываются некоторые сомнения, но вероятность то, что здесь сердце сохранилось, в общем-то, довольно-таки высока, учитывая сохранность всех остальных органов. То есть, может быть, это единственный динозавр с каменным сердцем. Но, чтобы наши сердца не окаменели, я вот хочу показать, как мог выглядеть этот малыш вот перед смертью. Вот бегал такой вот симпатичненький, в палочку играл, а потом стал мумией. Но не будем о грустном. Будем лучше мы с вами о даурлонах. Даурлунах, так лучше сказать. Даурлун, как можно догадаться, динозавр из Китая. Вот эти луны, дилун какой-нибудь, там гуаньлун, это все китайские названия. Лун, собственно, означает дракон. А даурлун тоже китайский динозавр, очередной вот такой вот дракончик. И тоже небольшого размера совсем, и тоже очень-очень здорово сохранившийся. Как можно догадаться по реконструкции, это снова у нас какой-то дромеозавр, родственник велоцираптора, дейнониха, какого-нибудь там ютораптора и прочих рапторов. Ну, такая вот китайская разновидность велоцираптора, можно так выразиться. Как и положено всем этим рапторам, он должен был быть покрыт перьями. Мы это сейчас знаем довольно неплохо, потому что есть много довольно экспонатов вот таких вот дромеозавров, которые сохранили свои перья. И, кроме того, есть, например, даже тот же велоцираптор, у которого перьев нет, но у него на костях, которые считаются его локтями, сохранились бугорочки, к которым самые крупные перья крепились. То есть у него буквально крылышки были. Даурлун от них не отличался в этом плане, и мы даже это хорошо знаем, потому что буквально есть отпечатки его перьев на этой окаменелости. Не со всего тела, но некоторые перышки есть. Так что перья там были. Но чем примечателен даурлун, так это опять же тем, что у него сохранился кишечник. Таких динозавров среди хищных очень мало. Вот, по-моему, даже вот в этой публикации чуть ли не было написано, что это первый теропод, у которого сохранилось содержимое кишечника. Ну, я вот прям вот не уверен, что это именно так стоит позиционировать, потому что я вам только что показывал Сципионикс, который был сильно раньше найден. Вот это статья 22 года. И, ну, вот чуть попозже покажу еще одного динозавра, который тоже, может, не с цельным кишечником, но, по крайней мере, содержимое кишечника тоже известен. Но как бы там ни было, таких динозавров точно немного. И вот Дорлун один из них. И вот можно полюбоваться, собственно, его вот эту вот зону, где был кишечник. И вот эта вот темная часть, это как раз его последняя трапеза до того, как он, собственно, погиб и стал мумией. И здесь же можно вспомнить про Джеха Лорниса, еще одного динозавра, который тоже был в перьях. Впрочем, вот здесь вот уже такая пограничная зона, когда сложно сказать, это динозавр или птица. Его считают так называемым авиалом. Это группа динозавров, которая максимально близка к птицам, и, собственно, птицы в группу авиалы тоже входят, согласно современной систематике. И, в принципе, его можно было бы условно назвать птицей. Но я решил, что все-таки Джеха Лорниса вам покажу. Уже прям таких совсем птиц-птиц, вроде Конфуция Лорниса, каких-нибудь Энцелорнисов, но тем более верохвостых птиц я не показываю, хотя там тоже есть мумии. Но вот Джеха Лорнис – это вот самая птицеподобная, что вы сегодня увидите. Но все-таки я решил вам его тоже продемонстрировать. Тут тоже есть отпечатки перьев, все тоже все замечательно. Вот. Но самое, пожалуй, что любопытное в этой находке, в этой мумии такой вот расплющенной, это содержимое, опять же, его пищеварительной системы. Причем здесь нашли не содержимое кишечника, как у всех предыдущих динозавров, а содержимое его зоба. У птиц, у некоторых есть расширение в кишечнике, в пищеводе, который называется зоб. И вот здесь вот в зобе были обнаружены семена, которые это животное проглотило и вот, собственно говоря, не успело даже, собственно говоря, как это, позавтракать уж было собралась, да призадумалась птичка наша. И вот призадумалась она напрасно, потому что уже буквально спустя несколько мгновений она стала окаменелостью. Ну, точнее, сначала стала, видимо, телом, потом мумией, потом окаменелостью, окаменевшей мумией. Но самое главное, что, пройдя все эти стадии, она так и не решилась последнего своего обеда, и вот эти семена у нее сохранились. Что, во-первых, показало нам, что эта птица была зерноядная, ну, а во-вторых, точнее, полуптица такая. Вот. А во-вторых, показало, ну, опять же, что даже в зобе тоже могут сохраняться остатки бывшей трапезы. Ну а дальше мы буквально прилетаем к еще одному животному, которое, ну, казалось бы, еще ближе к птицам, потому что он вообще буквально летал. Джеха Лорнис, ну, кстати, тоже, скорее всего, летал. У него, по крайней мере, перья были не симметричные, а симметричные, что намекает на то, что он мог летать. А симметричные перья как раз способствуют тому, что организм может подняться в воздух. Но данный птиц точно совершенно, не птиц, динозавриц, точно совершенно летал. Просто уж больно много по нему было исследований, и уже показано было многократно, что он мог держаться в воздухе, при этом летал с помощью четырех крыльев, что очень необычно, поэтому его даже в Китае иногда называют четырехкрылым драконом. Единственное, насчет чего до сих пор еще есть некоторые споры, это полет был активный, то есть он буквально махал крыльями и там мог, не знаю, с земли на ветку залететь, или все-таки он скорее парил. Но вот вроде несколько было статей, что он все-таки был активным летуном. Так что, видимо, к этой версии склоняются сейчас. Зовут чудище микрораптор, что намекает на то, что он родственник все опять же того же велоцираптора. И намек этот правильный. Понятно, что вот эти перья не придуманы. Эти четыре крыла не придуманы, они прекрасно сохранились. Больше того, даже цвет перьев в данной ситуации не придуман. Цвет перьев тоже удалось установить с помощью меланосум. Оказалось, что он был как скворец, такой вот черный с прекрасным голубым отливом. Вот. Тут можно неожиданно вспомнить, что я работаю, помимо всего прочего, в так называемой 3D-динопедии. Это такая энциклопедия 3D-животных. Вот мы относительно недавно делали модель микрораптора и очень долго пытались добиться вот этого отлива с помощью различных там этих программных условностей. Но мне кажется, у нас неплохо получилось, если такой симпатичный получился. Ну а сам этот отлив, который у него был, это намек на то, что, видимо, он, опять же, был каким-то таким коллективным животным, животным, которое ну, должно было как-то общаться со своими собратьями. И вот как раз тут этот отлив оказывался весьма кстати. Вот. Можно еще упомянуть, что до того, как он стал микрораптором, он успел побывать... Ух, как же его назвали-то? Ну, сейчас вот точно название не помню, каким-то там археавиалом или что-то в этом духе, или как-то вот так. В общем, каким-то там ависом древним. Но это название потом отменили, потому что оказалось, что первая окаменелость, которая изучалась, там она состояла из нескольких кусочков. Был грандиозный скандал вот, на границе тысячелетий. В 99-м году эту находку изучали, а в 2000-м году разразился скандал. Вот. Ну и потом стали разбирать такую вот сборную находку, склеенную из нескольких фрагментов, на разные части и разные части описывать под разными именами. Ну и вот самая большая часть, как оказалось, принадлежала именно микрораптору. Ну а нам сейчас, пожалуй, что любопытнее всего, то, что микрорапторов после этого нашли еще несколько экземпляров, и все они вполне себе мумии. И в некоторых из них нашли даже остатки трапезы. Вот. Ну вот, кстати, пожалуйста, лапка, которая показывает, что он реально мумия. Можно увидеть остатки его кожи, как у птиц, совершенно такой же. И вот уже содержимое его кишечника. То есть вот он переваривал лапку какого-то млекопитающего. Кого-то скушал. Ну а следующее животное – это синозавроптерикс. Это животное, у которого тоже удалось установить цвет. Кстати, он тоже такой, можно сказать, экземпляр по-своему очень знаменитый, потому что именно с синозавроптерикса началась история вообще о том, что у динозавров есть перья. Я вот сегодня настолько спокойно об этом говорю, и даже вот ни в один момент не сказал с выпученными глазами: вы представляете, что у динозавров были перья, оказывается. Вот. Ну, потому что, ну, во-первых, я подозреваю, что большая часть зрителей этого канала уже, не знаю, сотни раз слышали про динозавров в перьях. Но, кроме того, мне кажется, что даже не будучи зрителями этого канала, сейчас сложно как-то обойти динозавров, оперение динозавров стороной. Об этом сейчас говорит все всюду, там и все-таки в книжках наконец-то их стали изображать в перьях. И даже вот вроде как в последнем мире юрского периода, который в этом году выйдет, там будут динозавры все-таки с каким-то количеством перьев, даже рапторам наконец хохолок какой-то опять приделают. Вот. Но началось все это, собственно, с синозавроптерикса, у которого перья были впервые обнаружены. Ну и позже, когда стали устанавливать цвет, он был одним из первых динозавров, у которого удалось установить цвет. Ну и мы сейчас посмотрим, как он выглядел в цвете, в краске. Ну а пока мы от него далеко не ушли, обращаю внимание, что, ну, как бы совершенно очевидно, что здесь не только перья есть, но и, опять же, содержимое его каких-то внутренних, ну, какое-то внутреннее его содержимое, богатый внутренний мир. Скорее всего, содержимое кишечника тоже есть. Ну, а вот здесь мы видим, собственно, его окраску. Она оказалась очень любопытная, рыженькая, полосатенькая на хвосте и особенно необычная на голове. Вот тут прям буквально у него такая бандитская маска, как у какого-нибудь енота наблюдается. Следующее животное – синорнитозавр. Тоже один из первых с перьями найденных. Снова Китай, конечно же. И синорнитозавр тоже по-своему известен, но не потому, что у него какие-то перья были невероятно яркие, интересные и прочее, а потому, что у него вроде как обнаружили ядовитые зубы. После этого многожды изучали там вот эту ядовитую вроде как железу, полость которой обнаружили в основании зубов, но в итоге больше она вызывает сомнений, чем ну, реальных подтверждений. То есть, видимо, все-таки это маленькое животное не было ядовитым, и таким образом мы пока что ядовитых динозавров не знаем. А вот про цвет этого динозавра мы, кстати, знаем. Вот здесь он показан такой вот рыженький с черной вот такой вот окантовочкой. Это было, кстати, совсем недавно установлено. Вот, то есть сам он найден в 99-м году и описан. Найден еще раньше. А описан в 99-м. А только в 2020-м ему наконец-то дали цвет. И мы теперь знаем, что он был вот такой. Ну, а раз уж зашла речь не просто о мумиях, а о цветастых мумиях, то здесь никак нельзя пройти мимо еще одного гостя из Китая, названного Кайхун. У него были также в его перьях, которые вполне себе сохранились в виде такого вот сушеного отпечаточка. Там были в перьях обнаружены меланосомы. А оказалось, когда их изучили, что эти меланосомы похожи больше всего на меланосомы колибри. А это означает, что, видимо, у него была вот такая переливающаяся часть. Правда, меланосомы колибри были не везде, а только на голове, а остальное тело было довольно-таки скучное черное. Но в любом случае, Кто-то ходил с красной шапочкой, а вот у этого голова вся переливалась всеми цветами радуги. Следующий завр – это И. И снова Китай. И снова Китай. Тут есть у этого динозавра сразу несколько интересных достижений. Одно из них – это, пожалуй, самое короткое имя из всех динозавров. Динозавр И. Ну вот, ну тут я его хотя бы из двух, но его с букв написал как И. Но теоретически можно его на русский транскрибировать просто как И. Тогда будет одна буква. Но если брать китайское, ну, латынь, собственно говоря, вот китайский код, который они использовали, это все-таки реально было две буквы. Пишется как Y, И. Но помимо интересного названия, тут, понятное дело, всякие разные перья опять понаходили, опять поустанавливали цвет этих перьев, правда, оказался скучноватый такой темно-коричневый. Но, пожалуй, самое любопытное, то, что в мумиях этого ящера, а также у ближайших родственников вроде Амбоптерикса, я их тут прямо уже показывать не стал, есть еще у него родственнички, которые тоже хорошо сохранились, тоже мумии. Так вот, у них была обнаружена перепонка на крыльях. То есть это животное летало, и при этом летало как птерозавр. Я на всякий случай, хотя я надеюсь, что все это слышали и знают, но напомню, что птерозавры – это не динозавры. Это их близкие родственники, но это другая группа летающих рептилий. А динозавры летающие – это вот птицы. Вот птиц можно назвать летающими динозаврами. А микрорапторы можно назвать летающим динозавром. И тоже можно назвать летающим динозавром. Но при этом обычно все вот летающие динозавры, типа птицы или даже микрорапторы, летали на перьях, а этот летал на перепонке. Перья у него тоже были, но они были так чисто для красоты. Вот там хвост был такой симпатичный. А летал-то он с помощью перепонки, что очень тоже странненько и необычно, скажем так. Ну и, наверное, последняя мумия, которую я вам сегодня хочу показать. Хотя, ну, я не брал цель прям все-все-все мумии на свете перебрать. Уверен, что что-нибудь я еще пропустил. Как минимум из того, что я вот сам вспоминаю. Это еще довольно любопытная мумия протоцератопса. Вот еще одного рогатого динозавра. Но с ней есть маленькая проблема. Она не сохранилась до наших дней. Там вроде тоже была кожа, есть фотографии этой мумии, но проблема в том, что в тот момент, когда ее нашли, там не просекли момент, что он протоцератопс с покрытой кожей, а подумали, что просто какая-то порода на нем, и кожу быстренько все счистили. Была мумия, а в итоге получился чистый скелет. Ну и думаю, что если порыться среди всяких этих оперенных товарищей из Китая или из Южной Америки, из той же там еще найдется, ну, с десяточек точно динозавров, которые известны в виде мумии. Но я постарался показать таких наиболее ярких, интересных по-своему ящеров. Ну и Убирахара тоже по-своему интересен. Во-первых, она интересна своим именем. Властелин копья переводится ее вот такое необычное имя на одном из диалектов индейцев. Название связано как раз-таки с тем, что удалось разглядеть в ее мягких тканях, а точнее говоря, в ее перьях. Оказалось, что у нее на плечах были такие длинные перья, похожие на копья. Видимо, эти перья были таким своеобразным украшательством очередным. Вот, как у некоторых там яркая шапочка, а вот у него, пожалуйста, были длинные перья. Скорее всего, у самцов такие были. Хотя мы этого не знаем, у нас, собственно, один экземпляр есть у Убирахары. Ну и еще один интересный момент – это то, что до сих пор этот бедняга на самом деле не имеет официального имени. Я ее, конечно, называю Убирахарой. В 21-м году такое имя дано. Но проблема в том, что, не помню, то ли в том же году, то ли в следующем, Убирахару отменили. Вначале представили миру, а потом отменили. Оказалось, что вот этот экземпляр, он был незаконно вывезен из Южной Америки. Собственно, описывали его европейские ученые. Вот, а когда, собственно, на родине узнали о том, что этот динозавр где-то там есть, и он настолько уникальный, его еще и описали, и там, по-моему, чуть ли не в Nature он там был опубликован. Ну, тут же, конечно, они возмутились, потребовали его вернуть. Начались бесконечные судебные тяжбы, ну и, собственно, журнал тут же все это отменил. Вот статью аннулировал, и вот с тех пор, по-моему, так вопросы все юридические не закрылись, но, по крайней мере, официального описания нового, которое было бы подтверждено, нет. Бывает такое, что статьи отзывают, когда оказывается, что какая-нибудь там ерунда в этой статье, и что ученые плохо что-нибудь наизучали, что-нибудь понаперепутали, вот, а зачем-то их все-таки комиссия пропустила и стали публиковать. Но вот такие вот политические истории, они как-то все-таки более редкие. Ну и так бывает. То есть вроде статья замечательная, название нормальное, динозавр такой был, но вот, к сожалению, как его точно будут в конце концов называть, мы до сих пор не знаем. Ну а я свой рассказ про мумий на этом заканчиваю. А я думаю, что, наверное, будут сейчас какие-то еще вопросы. К счастью, больше никаких скачков напряжения не было. Смог рассказать все до данного момента.
1: Возвращаемся из студию в эфир. И первый вопрос. Интересно, на окаменелой мумии в перьях можно обнаружить паразитов?
0: Да, на окаменелых мумиях теоретически что-нибудь, я думаю, обнаружить можно. Но, скажем так, если речь идет о самих паразитах, которые прикрепились и там все еще сидят, это маловероятно, просто по той причине, что они мелкие, они быстрее разложатся, чем все это успеет окаменеть. Но какие-то следы их деятельности, допустим, если на коже была какая-нибудь там язва или еще чего-нибудь там от того, что там какой-нибудь там ее условный клещ прогрыз, это вполне можно. Собственно говоря, в качестве доказательства могу привести вот этих самых червей. Тут, правда, до сих пор, как я сказал, нет однозначного ответа. Действительно, эти черви – это внутренние паразиты или это черви, которые потом уже труп разъедали. Но есть все-таки вероятность, вот сами авторы считают, что это вполне возможно именно те самые паразиты, которые жили в этом динозавре. Ну и на коже тоже такое, можно найти какие-нибудь следы от какого-нибудь. В таком плане, да.
1: Какого динозавра палеонтологам больше всего хотелось бы найти в мумифицированном виде из тех, что не найдены в таковом, но могли бы быть? Я так понимаю, теоретическую возможность спрашивают.
0: Да, я понял вопрос, но я думаю, что здесь нету какого-то единого, консорциума палеонтологов, которые чего-то там конкретное о чем-то договариваются и чего-то дружно хотят. Скорее так, то что палеонтологи, каждый занимается какой-то своей группой, и у каждого есть какое-то свое животное, которое они бы с удовольствием бы обнаружили бы в виде замечательной мумии. Так что если мы спросим специалиста по каким-нибудь там трицератопсам, вот я думаю, трицератопсы, ладно, уже найдены. По тиранозаврам они бы, наверное, мечтали, что там тиранозавра мы нашли. А специалист там, по какому-нибудь, кого там, назвать, демонозавру какому-нибудь, он, конечно, бы хотел бы его обнаружить именно в виде мумии. Так что у всех свои какие-то предпочтения.
1: Ну что же, наш эфир сегодня внезапно подошел к концу. Мы надеемся, что в следующий раз наши слушатели будут более активны. Ярослав, большое спасибо за лекцию. Увидимся через неделю, как обычно.
0: Спасибо. Всем желаю хорошего настроения. Несмотря на то, что сейчас у нас не сезон особых заболеваний, но все-таки здоровье берегите. Вот, и летом тоже простудиться можно. Ну и не теряйте интерес к науке. Встречаемся через неделю. Всем пока.
1: А какой ваш вопрос? Вот что? Тут слушатель пишет, какой это был вопрос. Сейчас я посмотрю чат. Какой это вопрос мы не задали. Секундочку. Секундочку. Ваш вопрос. Я не вижу от вас вопроса. Еще раз всем спасибо за ваше внимание, лайки, подписки. До свидания.
0: До свидания.

мастер десантных операций. Такой десантник-штурмовик, популярный сейчас мем в интернете, в мировом, не только в российском, шагающий доктор Ливси. Посмотрите, когда Петр I покупал у пораженной Швеции Прибалтику и заплатил, как известно, 2 миллиона ефимок. Примерно половину этой суммы из того, что Ласси у них же утащил во время своей десантной операции. В Германии его звали Карл Генрих Нассау-Зигенский, в России Николай, во Франции Шарль Отто Нассау-Зиген, вступил в самую что ни на есть интимную связь с женой вождя местного таитянского племени, чтобы доказать свою лояльность, завез из Франции в Массандру виноградные лозы. По легенде, по-русски он знал только две команды. «Вперед! Пирог! Пирог!» произносил как «пирог» нашим слышалось. И грибная флотилия все-таки. «Гриби». Наши матросы прозвали его «пирог с грибами».

Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, добрый день. Я обращаюсь ко всем вам и подписчикам ВКонтакте, Рутюбе, Ютюбе, к зрителям канала «Культура», к радиослушателям, к тем, кто слушает подкасты, всеми способами, которыми мы можем с вами общаться в рамках нашего проекта «Рассказы из русской истории». И сегодня, по традиции, мы отвечаем на ваши вопросы. Вопросы будут у нас узкоспециализированные, посвященные 18 веку. В общем-то, посвященной русской военной истории 18 века и некоторым интересным ее героям. Будут и герои из романов, из Валентина Пикуля. Герои настоящие, живые, реальные. Я очень благодарен вам за эти вопросы, благодарен за то, что вы ставите оценки, пишете письма, пишете комментарии. Это, кстати сказать, полезно, потому что помогает продвигать канал. Многие из нас не знают, но вот я сам в процессе чтения этих лекций на телевидении и в интернете просветился. Мне рассказали, что чем больше ролик, запись в интернете собирает комментариев, чем больше ставится разного рода оценок, положительных желательно этих, лайков, тем большему количеству потенциальных любителей истории умные алгоритмы рекомендуют это видео. А значит, чем вы активнее реагируете, тем больше наших с вами друзей, единомышленников, сможет узнать что-то интересное из русской истории. Поэтому мы будем делать благое дело. Комментируйте, критикуйте, а лучше предлагайте, ну или хвалите. Тоже приятно. Итак, первый вопрос от наших телезрителей следующий. Расскажите, спрашивает наш подписчик, про фельдмаршала Ласси. Слышал, это был один из самых успешных наших военачальников, а имя его сегодня вспоминают так редко. Хороший вопрос. И человек хороший. Петр Петрович Ласси, чуть помладше Петра I, наш фельдмаршал ирландского происхождения. Вот кто из вас читал «Остров сокровищ»? Доктор Ливси в советском фильме, кстати, замечательном фильме 1937 года «Остров сокровищ». Там доктор Ливси ирландец, я, честно говоря, не помню, ирландец ли он в книге, но в фильме он не только ирландец, он еще один из вождей ирландского восстания против британских колонизаторов. Время было такое, сюжет немножко сделали классово-революционным. Посмотрите, замечательное кино. Вот там доктор Ливси стал как раз доктором то ли Ласси, то ли доктором Лайси, ирландцем-революционером. Тоже, кстати, бывшим военным. Я к чему вспоминаю, чтобы вам было легче запомнить. Ирландец, Ласси, Ливси, Лайси. Это, кстати, популярный сейчас мем в интернете. В мировом, не только в российском. Шагающий доктор Ливси. Посмотрите. Тот самый ирландский доктор. Отвлеклись. Действительно успешные вообще практически, как Суворов, не проигрывавший сражение полководец. Начал службу в России совсем молодым. Приехал, можно сказать, юношей вместе с герцогом де Круа из Австрии к Петру I. Мы помним, что молодой Петр, уехав из-под Нарвы, когда то приближались войска Карла XII, именно герцога де Круа оставил командовать всей объединенной русской армией, и именно герцог де Круа совсем с этим не справился. Может быть, и никто бы не справился. Де Круа еще и сдался в плен. Поступил совсем нехорошо, отдал свою шпагу. Ласси плен не сдался. До революции так писали, это из одного биографического справочника, зацитирую вам, кавычки открываются. «Россия обязана этим славным военачальникам, то есть Ласси, герцогу де Круа, разбитому под Нарвой. Он представил Ласси Петру Великому». Ну, я не думаю, что Ласси там чем-то сильно обязан герцогу де Круа. Тогда многие иностранные офицеры сдались в плен шведам, а вот Ласси не сдался. И Шереметьев, Борис, будущий фельдмаршал, произвел его в капитаны и назначил командиром роты. Вот с этого момента капитан, командир роты, началась карьера и служба военная Ласси в России. Продлилась эта служба ровно 50 лет. Дорогие друзья, вот видите, здесь мы с вами переместились. Переместились из нашей студии в соседнее помещение, Музей истории военной формы, Москва, центр, Большая Никитская, 46. Здесь такое количество уникальных
старинных экспонатов, что я не рискнул тащить их с собой на телевидение. И вот, говоря о Лассе, который к Полтавскому сражению, напомню вам, уже полковник, не могу не показать вам свой любимый экспонат. Настоящий шведский кавалерийский палаш. Шведы – самая лучшая кавалерия в Европе на тот момент. Не потому, что кони особые, а потому, что организация. Потому что порядок, дисциплина и невероятная выучка и слаженность. Лучшая кавалерия в Европе начала 18 века. И вооружена она вот такими, подлинный экземпляр, 300 лет, шведскими кавалерийскими палашами. Смотрите, ну, судя по количеству выбоин, в бою бывал и не раз. Выровнять, заточить не смогли. Вот нечастая вещь. Профессионалы знают специально, чтобы вставить палец большой вот так. Управлять удобнее, держать крепче. Удобнее, конечно, рубить, чем колоть. Но тут тогда все умели. Такими кавалерийскими палашами были вооружены шведские солдаты под Нарвой, и под Полтавой, и под Лесной. Как он попал к нам? Может быть, в составе обоза под Лесной, может быть, взяли в плен, может быть, подобрали у убитого. И потом уже воевал он и против шведов. Удобный, прекрасно сбалансированный, легкий. Лассе вполне мог держать такой в руках, а уж кто-то из его подчиненных солдат точно использовал в бою. Приходите, редчайшая вещь, вообще не уверен, честно говоря, есть ли в нашей стране еще один такой. Может быть, где-нибудь в самых закрытых коллекциях. Ну и, конечно, поскольку мы говорим с вами, что талант Лассе раскрылся как большого полководца во времена Анны Иоанновны, войны в Польше, войны в Крыму. Вот книга об Анне Иоанновне. Что может быть лучше? Лажечников, Ледяной дом. И сегодня с опоем можно читать этот роман. Замечательное научное предисловие к нему доктора исторических наук Татьяны Черниковой, одного из авторов учебников для школы по истории. Еще серия «Собиратели земли русской» — тема интересна. Вместе под одной обложкой художественная литература, предисловие к этой литературе профессиональных историков, воспоминания иностранцев об этой эпохе и статьи лучших российских историков от Ключевского, Соловьева, Костомарова до Тарля, Скрынникова, опять же, об этом времени. Рекомендую. Ну и, конечно, самое главное в этой книге, помимо художественного романа, это блестящий биографический очерк, скорее историческая повесть моего любимого историка Павленко, которая так и называется, Анна Иоанновна, одного из лучших специалистов по истории 18 века. Всячески рекомендую. Воевал, служил, под Полтавой уже полковник. Тяжело ранен, к слову сказать. Мастер десантных операций. Такой десантник-штурмовик был офицер Лассе. В самом конце Северной войны десантный отряд возглавил, который высадился не абы где, а в Швеции, в окрестностях Стокгольма. Наводил там ужас. Награбил добра и вывез из Швеции на целый 1 000 000 талеров. Так что впоследствии, когда Петр I покупал у пораженной Швеции Прибалтику, ну, чтобы закрепить со всех точек зрения наше приобретение, и заплатил, как известно, 2 миллиона ефимок шведской короне за и так принадлежавшую уже де-факто России Прибалтику, ну и побережье Петербурга, вот эти окрестности все. Можно сказать, что примерно половину этой суммы Петр вернул просто шведам из того, что Лассе у них же утащил во время своей десантной операции. При Петре он дослужился до генерал-лейтенанта, тогда это называли генерал-поручик, ну а вообще его полководческая звезда взошла при Анне Иоанновне. Вот там он отправился во главе нашей армии сначала в Польшу. В Польше мы решали, кто будет польским королем. Мы помогали одному поляку, скорее немцу, Августу Саксонскому, бороться за польский трон с другим претендентом,
Станиславом Лещинским. Самая сложная задача у власти была, как пройти через всю территорию Польши и при этом не грабить и не мародерствовать. У него была инструкция за все платить полякам только русскими деньгами, чтобы они соглашались их брать. Ну вот как-то у него получилось. Справился, не очень понимаю как. Платил за все только российской монетой. Наверное, монета у нас была конвертируемая, крепкая. Ну, в конце концов, серебро и серебро. Захватил Прагу, это предместье Варшавы с востока. Помните, который потом впоследствии штурмовал Суворов? И дальше показал себя специалистом по избирательным технологиям. Поскольку оппозиция, кто был за Станислава Лещинского, контролировала Варшаву с другой стороны реки, а Ласси стоял в Праге, то Ласси собрал сейм в Праге пророссийско настроенных магнатов, избрал на этом сейме королем Августа, нашего кандидата, и в честь избрания устроил такой праздничный салют, такой грохот холостыми из всех орудий, такую пальбу-стрельбу, что, услышав и увидав все это, на другом берегу в Варшаве сторонники Лещинского совсем пали духом, поняли все правильно и без боя бежали. Второй большой успех Ласси – это войны с Турцией. Сначала он взял Азов. Помните, после неудачного прусского похода мы туркам вернули. А потом новая успешная десантно-штурмовая операция – вторжение в Крым. До революции в военных справочниках писали, что это была беспрецедентная военная экспедиция, что Ласси обессмертил свое имя славным походом в Крым. В общем, молодец. Крымское ханство до этого столетиями со времен еще московских князей все время терроризировало Москву, совершая грабительские набеги на русские земли, похищая людей. И, честно говоря, чувствовали себя в безнаказанности, потому что прятались они потом за укреплениями Перекопа. И что только мы не пытались сделать, вспомним и крымские походы Василия Голицына, того самого фаворита предполагаемого царевны Софьи, и неудачный прусский поход Петра. Не могли мы с крымским ханством справиться, вторгнуться на территорию не получалось до поры до времени. Мы об этом и не мечтали. Этот порочный круг разорвал генерал Ласси. Он не пошел через Перекоп, через укрепление. Он пошел в обход. Сначала на вот этой Арабатской косе навел мост. Потом из пустых бочек, сотен и сотен пустых бочек, приказал солдатам наделать плотов. И так и переправил армию через узкий рукав, отделяющий косу от Крыма. А кавалерия просто переправилась вплавь. Крымский хан не знал, что делать. Ему надо было как-то пытаться остановить русскую армию в поле. Ну, понятно, что в поле он был разбит. В итоге мы захватили у крымцев серьезную куш. 30 тысяч быков оттуда увели, 100 тысяч баранов. С разного рода другими трофеями русская армия вернулась из Крыма. Через год, так чтобы запомнили навсегда, Ласси повторил свой успех. Хан опять ждал русских у Перекопа и в районе того самого места, где они переправлялись на бочках. Но Ласси снова его обманул. На этот раз русская армия перешла по дну, небольшой был участок, который летом пересыхал. Надо было только знать правильный момент и все рассчитать. Можно было вброд переправиться. Снова наши зашли крымцам в тыл. Снова захватили все пушки на линии Перекопской обороны, саму Перекопскую линию разрушили. С этого самого момента крымский хан понял, что продолжать и дальше совершать свои набеги на русских – это себе дороже. Новая война Ласси, русско-шведская, очередная. Очередная попытка шведов взять реванш за поражение в Северной войне от Петра Великого. Ну и снова, как всегда, безуспешно. Ласси командует всей нашей армией. Занял всю Финляндию. Шведская армия окружена, капитулировала. Правда, в этот раз мы не стали присоединять Финляндию к Российской империи. Елизавета ограничилась небольшими территориальными приобретениями. Для нее главным условием было то, что она поставила своего человека на шведский трон. Это был родной дядя, супруги наследника престола, будущей Екатерины II. Кстати, этот же дядя был когда-то еще опекуном малолетнего Карла Ульриха, будущего Петра III в Гольштинии. В общем, Елизавета Петровна, добрая женщина, русская,
барыня добрая, как называл ее Ключевский, наивно полагала, что, встав на шведский трон, этот немецко-шведский родственник и обжора станет там нашим человеком, всем нам обязан. Никаким нашим он не оказался. В политике все это не работает. Но вернемся к Ласе. Ласе чем молодец? Освобождая Финляндию, он как-то так правильно простраивал с финнами отношения, что финны не только не озлобились, а наоборот, массово вступали в русскую армию. Даже в русской армии сформировалось несколько добровольческих полков финнов, которые сражались не за шведов, своих хозяев, а за интервентов, то бишь за освободителей, за русских. Это заслуга Ласи и правильная имперская политика. С финскими солдатами много интересных связанных историй. Я, поскольку имею честь многие последние годы работать в Русском военно-историческом обществе, попечительский совет Русского военно-исторического общества возглавляет большой любитель, наш знаток военной истории России Сергей Борисович Иванов. Сергей Борисович нашел интересный исторический факт. И теперь у меня в кабинете есть копия, точнее говоря, большая красивая цветная фотография флага, очень редкого флага, флаг наградной за успешное и героическое участие в подавлении польского восстания, очередного военного мятежа 1830 года. Вот все хочу польскому послу копию отправить, или финскому, а может быть им обоим. Ну пусть знают историю, как храбрые, горячие финские парни на службе Российской империи расправлялись с польскими мятежниками, потому что восстание 1730 года, в отличие, кстати, от других мятежей гордых поляков, было настоящей военной изменой, настоящим военным мятежом. Отсылаю вас к другим своим лекциям, в том числе про Муравьева-вешателя, как его называли поляки. Там я подробно об этом рассказываю. Это восстание было военным мятежом, по сути, войной между польской армией и российской. Финны были за нас. Что еще можно рассказать про интересного про Ласси? Война со шведами была последней его войной. В автобиографии он писал, в кавычки, «Я находился везде на воинских потребах, а именно в 31 кампании, на генеральных трех баталиях, 18 осадах и при многих взятиях крепостей, где немало раз и ранен». До революции, как раз в справочнике полководцев России, фельдмаршалу Ласси дали такую характеристику. Он никогда не проявлял наклонности прославиться напрасным пролитием чужой для него русской крови. Ну, то есть берег русских солдат. Хороший человек. Генерал-майор Дмитрий Масловский, известный военный историк XIX века, так писал. «Этой армии он отдал 50 лет своей жизни. И, умирая, мог сказать, что вся его жизнь была дана, кавычки, на потребу воинскую его второй родины». Жаль, на самом деле, что сегодня его имя забыто. Немного личного. Он женился как раз во время Северной войны на немецкой графине, вдове другого графа, шведского. Владение этой немки и ее шведского супруга были в шведской Эстляндии, сегодня это Эстония. В браке родилось много детей, тогда много было детей в семьях. Четверо сыновей, пятеро дочерей только выжили. Дочерей он всех выдал замуж в России. Одну за рижского генерал-губернатора, другую за тайного советника, еще трех за русских генералов. А вот сыновей приучал пробиваться самостоятельно. И вот один из них по имени Франц отправился в Вену учиться в кадетский корпус. После окончания там и остался. Поступил на австрийскую службу военную. И вот здесь знатоки военной истории наверняка вспомнят, что в Семилетнюю войну, да, вот ту самую, когда у нас зашла звезда Румянцева, Гросс-Егерсдорф, Кунесдорф и так далее, когда мы заняли всю Восточную Пруссию, когда мы воевали с пруссаками в союзе с австрийцами, вот за наших союзников, за австрийцев, одним из главных полководцев, был Ласси, сын нашего Ласси, генерал Ласси,
австрийски наш союзник. Сын нашего Петра Петровича потом дослужится в Австрии до целого имперского Священной Римской империи фельдмаршала. Так что будет два ласти фельдмаршала, наш русский и сын его австрийский. Следующий вопрос. В романе Пикуля «Фаворит», как я обещал, прочитал об иностранце на русской службе принце Нассау Зигинском, о его невероятной эрудиции и вообще, насколько правда, что он был очень талантливым полководцем. Принц Нассау Зигинский. Любят у нас красивые титулы и фамилии романтических героев. Действительно, этот принц неоднократно упоминается на страницах замечательного романа. Скорее всего, нашу телезрительницу привлек эпизод, он относится ко времени как раз путешествия Екатерины II в Новороссию, в Крым. Эпизод следующий. Позволю процитировать, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Потемкин разместился на подворье Киево-Печерской лавры. Хорошие времена были. Екатерина занимала второй этаж дома наместника, а на первом образовалось нечто вроде бесплатной обжорки. Там обедали офицеры, наспех перекусывали делинь и безбородько. Екатерина, стоя на лестнице, любила прислушиваться к разговорам мужчин. Однажды великолепно одетый господин со знанием дела разоблачал политику шведского кабинета. «Кто этот умник?» – спросила она Потемкина. «А, это повар принца Нассау Зигинского». Господин во фраке из розового шелка отвечал повару с таким знанием политики, что Екатерина снова удивилась. «А это еще кто?» – спросила она. «А, это лакей принца Нассау Зигинского». «Ну, если таковы повар с лакеем, то каков же хозяин?» И она попросила Потемкина представить ей «последнего паладина Европы», в кавычках. С той поры он вошел в ее кружок. Роман «Фаворит» прекрасный, но это художественное произведение. В действительности все, конечно, могло быть и было немного иначе. Принц Нассау Зигинский был полководцем, большим военным командиром и флотоводцем, но еще более он известен как удачливый международный авантюрист. Вообще международный авантюрист – это целая плеяда деятелей XVIII века, от Сен-Жермена и графа Калиостро до рыцарей плаща и шпаги, продававших свою твердую руку самым разным монархическим домам Европы за деньги, за большие. У нас есть те, кто служат за идею, и было всегда так, и есть сейчас, из патриотических, личных, амбициозных, товарищеских, разных представлений, за интересы. Ну, а есть те, кто служат просто за деньги, в этом нет ничего предосудительного, да и, в общем-то, таких большинство. Но вот такие международные авантюристы, как Нассау Зигинский, кому только не служили за большие деньги, и делали это весьма и весьма весело. Таков был XVIII век. Имен у этого принца было несколько. В Германии его звали Карл Генрих Нассау Зигинский, в России Николай, либо Николай Отто, во Франции Шарль Отто Нассау Зигин. Ну и, в общем, по происхождению это французский или франко-немецкий аристократ, знатный человек, но не принц. Принцем он именовал себя самовольно. Вы спросите, так можно было? В те времена можно. Его предки, по-моему, даже дед его и родители были лишены имперским судом в Вене права называться принцами. Им было предписано называться баронами. Ну, там это было связано с какими-то неравными браками, в общем, особенности семейного законодательства европейского той поры. В Европе никаким он не был ни принцем, а был бароном. Но наш Нассау Зигин не был бы Нассау Зигином, если бы не плевал с высокой колокольни на решение имперского суда и продолжал и именоваться, и подписываться, и заключать договора, и вступать в брак исключительно как принц. Мать его была француженка. В юности он вступил во французскую армию лейтенантом. Воевал в Семилетней войне против немцев. Далее, интересно, попал в какие-то жуткие долги. Хоть и барон. Долги будут преследовать его всю жизнь. Видимо,
жить по средствам не относилось к способностям и талантам принца-барона. И вот он от долгов сбежал не абы куда, а в Южную Америку, точнее в Аргентину. В Аргентине прятался, прославился тем, что убил ягуара. Ягуар прыгнул на его товарища, а принц прыгнул на ягуара саблей, шпагой, кинжалом, спас товарища. Путешествовал, отправился еще в кругосветное путешествие, все это скрываясь от кредиторов европейских. Был на Таити, как многие известные наши мультипликационные герои. На Таити тоже прославился. Там с дипломатическими, естественно, целями, ради установления контакта с местными. Был риск, что французскую команду там съедят местные жители. Вот он ради установления контакта вступил в самую что ни на есть интимную связь с женой вождя местного таитянского племени, местного царька. Причем это все было официально, так у них было принято, чтобы доказать свою лояльность. Очень этим гордился, возможно, делал это не без удовольствия. Установил контакт дипломатически с местными жителями. Потом, после возвращения в Европу, поступил на службу короля и инициативно выступил с проектом собрать частную военную флотилию, то есть такую не просто частную военную компанию, а морскую ЧВК. Приобрел или построил 5 фрегатов военных и полностью оснастил их за счет частного инвестора, фамилию которого все вы знаете, инвестора звали Бомарше. Знаменитый французский писатель был человеком очень разносторонним. Он занимал высокое положение при дворе французского короля. У него был даже титул генерал-лейтенант королевского флота.

Начал крупными капиталами и потом разорился в конце концов. Мы его помним как прекрасного драматурга. Все остальное пусть останется на его совести. И очень остроумного человека, безусловно. Так вот, на деньги Бомарше принц Нассау-Зигинский оснастил 5 фрегатов и стал воевать с англичанами. Воевал он не очень успешно. Флотилию Нассау англичане сожгли. И после разгрома своей флотилии он, не унывая, отправился в Испанию, где решил осаждать британский Гибралтар. Ну, то есть он вступил в армию испанскую, осаждающую Гибралтар. Осада, штурмы, все там было серьезно. Принц командовал батареей, обстреливал эту крепость. Батарея вся взорвалась. Удачно попало британское ядро в пороховой склад. Гибралтар выстоял. Наверное, и ночи быть не могло, потому что среди защитников Гибралтара был сам барон Мюнхгаузен. Ну, по крайней мере, если верить классической книге Эриха Распе. В сражении принца Нассау с Мюнхгаузеном Нассау потерпел поражение. Однако испанский король оценил его усилия, наградил его титулом гранда, то есть теперь он был не только принц-барон, но еще и гранд первого класса, с правом, внимание, разговаривать с королем Испании, не снимая головного убора. И хотя наш Нассау немало на этой войне заработал, а он во всех войнах участвовал, исключительно с целью заработка. И жалование высокое, ну и плюс доля в добыче. Доля в добыче самое главное на войне. Все равно с долгами расплатиться не смог. И опять стал, спасаясь от долговой тюрьмы, мотаться по Европе. Достиг Польши. В Польше познакомился с королем Станиславом Августом. Он умел дружить, видимо, установились у него дружеские отношения. Ну, дальше через короля он познакомился с гораздо более влиятельным человеком, с самим светлейшим Потемкиным. В Польше женился на польской графине, то есть теперь он еще и польский граф, а король ему еще удостоил титула магната, это высшая польская знать. Дворец был, кстати, в Варшаве у принца-барона Гранта, магната, графа Нассау. Через Август он втерся в доверие к Потемкину. И когда Потемкин организовывал путешествие Екатерины в Крым, чтобы показать там все свои достижения, и Черноморский флот, доказать матушке императрице, что не зря все усилия, а они были более чем не зря, Потемкин решил сформировать такой круг иностранцев вокруг Екатерины, дабы придать этой поездке международный статус. Ну и пригласил Нассау присоединиться к большой иностранной команде, сопровождавшей Екатерину во время путешествия. Екатерине сначала Нассау заочно не понравился. Она плохо о нем была наслышана, попеняла, что он пригласил в делегацию какого-то сомнительного персонажа, но потом познакомилась, изменила свое отношение, тоже пленил он государыню-императрицу, видимо, умел общаться. Она его произвела, во-первых, контр-адмирала, взяла на русскую службу, но все-таки он командовал французской флотилией, как-никак. Участник кругосветного путешествия, везде бывал, от Аргентины до Таити. Поэтому стал русским контр-адмиралом. Она ему подарила Массандру. Матушка умела делать широкие жесты и большие подарки. Надо понимать, с вами будем реалистами, что тогда Массандра была не одним из лучших, обширнейших виноградников, уж точно в Восточной и Центральной Европе. Не было там никаких дворцов, никаких красот. Массандра была пустырем. А как раз принц Нассау, по легенде, завез из Франции в Массандру виноградные лозы. Первым их там посадил и начал культивировать виноградарство, виноделие. Если это так, то это хорошо. Вот за это мы ему точно скажем спасибо. Это в плюс, как говорится. Дальше начинается служба принца-барона Российской империи. Он участвует в русско-турецких войнах, причем командует грибными флотилиями. Были у нас такие. Победил турецкий флот, сжег под Очаковым. Потом Екатерина назначит его командиром такой же грибной флотилии в Финском заливе. Начнется война со Швецией. Я вас отсылаю к лекции об адмиралах Чичаговых. Послушайте, как раз старший Чичагов – это герой той самой Екатерининской войны со Швецией. Там тоже Нассау одержал несколько побед и был пожалован орденом Андрея Первозванного. Беда вот в чем. Я, честно говоря, не знаю, как Нассау общался с матросами. Вероятно, все было через офицеров и мичманов, потому что русским Нассау не владел. По легенде, по-русски он знал только два слова. Две команды. И те с чудовищным, вероятно, французским акцентом. Зато кричал их очень громко на корабле. Это была команда «Вперед! Пирог! Пирог!» произносил как «пирог» нашим слышалось. И
Грибная

платили все-таки. Гриби. Гриби – это по Насау было грибы. Грибы. Грибы. В общем, наши матросы прозвали его «пирог с грибами». Как у нас был генерал Венцов-Огороди, а адмирал Насау-Зигинский был «пирог с грибами». Вперед, гриби! Русско-шведская война. Чичагов одерживает большую победу, а грибная флотилия Насау к моменту этого сражения под Выборгом не успела. И принц Насау, амбициозный, настолько раздосадован, что не смог отличиться, что он решил добить шведский флот в одиночку. Несмотря на крайне невыгодную для грибных судов погоду, как писали потом, предпринял абсолютно авантюрную атаку своей грибной флотилией на шведский флот и был тотально разгромлен. Это было большое поражение. Много наших моряков погибло. Кстати, это вообще последнее в истории сражение с участием большой грибной флотилии. Так в один миг доселе непобедимый на русской службе Насау потерял всю свою репутацию великого флотоводца. Гордый принц-барон, граф-магнат Грант, попросился в отставку, отправил во дворец Екатерине свой адмиральский патент и все свои ордена, полученные на русской службе. Императрица оценила его благородство и вернула ему ордена и патент со словами: «Мой дорогой принц, одна неудача не может истребить из моей памяти то, что вы 7 раз были победителями моих врагов и на юге, и на севере». Вот так красиво. После окончания русско-шведской войны, которая, к сожалению, кстати, из-за поражения этого последнего, мы свели в ничью, к нему приехал какой-то француз из Парижа с совершенно сумасшедшим проектом. И с этим проектом Насау стал мотаться по всему Петербургу, вербуя себе сторонников. Это был проект ни много ни мало. Только наш принц мог, конечно, всерьез этим озаботиться. Проект организации похода в Индию. По Волге, через Среднюю Азию, затем через Гималаи. Насау пробился к Екатерине, и проект свой ей представил. Бумаги попали к Потемкину, и Потемкин, как человек практичный, высмеял эту идею. Конечно, он не состоялся. Хотя потом, помним с вами, Павел Петрович с Наполеоном вновь всерьез к этой идее возвращались. Далее во Франции революция. И революционные войска, все эти оборванные с большим энтузиазмом и боевым духом, французские полки захватывают родовое владение принца, город Зиген, земля Северная Рейн-Вестфалия. Вы спросите, почему, владея целым городом, наш принц-барон постоянно скрывался от кредиторов и постоянно был в долгах? Ну вот потому что жить посредством, возвращаясь к началу нашего разговора, не умел. И принц отпросился у Екатерины домой, во Францию и Германию, где стал собирать французских эмигрантов, роялистов, для организации освободительного похода освобождать свое графство, свой город. Всех этих роялистов он за свой счет кормил, поил, возможно, вооружал. Распродал все подарки от Екатерины, включая золотые шпаги за храбрость. Опять остался всем должен, но военный поход освободительный так и не состоялся, потому что должных денег Насау не собрал. Все, что собрал, опять как-то неудачно растратил. А тем временем, когда наш дорогой принц, барон Насау-Зигинский, отправляется в Европу, пытаясь отвоевать свой город, свои родовые земли, в России к власти приходит император Павел I. И вот, пожалуйста, показываю вам уникальный экспонат. Это мундир офицерский батальона великого князя Константина Павловича, входящего в состав гатчинских войск. Собственно, это мундир офицера-гатчинца. Ну, что такое гатчинские войска, мы понимаем с вами. Так назывались отряды войск, расположенные в Гатчине и Павловске и находящиеся в непосредственном распоряжении цесаревича Павла Петровича, в бытность его наследником престола. То есть ни к каким государственным делам матушка его на пушечный выстрел не подпускала, на войну ехать не разрешала, сколько он раз не просился, командовать боевыми частями не позволяла, но забавляться
поблизости, относительно поблизости от столицы, в Гатчине, это пожалуйста. Создай свою маленькую армию, строй там все, что хочешь, хоть микрофлотилию, открывай аптеку, открывай больничку, только не лезь в государевые дела, дорогой мой сынок. И не напоминай мне о своем отце. И вот мундир офицера Гатчинца. Чем он интересен? Кстати, Гатчинская армия была не такой уж маленькой. Когда императрица скоропостижно скончается, и гатчинцы войдут в Петербург, то, как вспоминали современники, у нас сложилось ощущение, что в течение дня столица занята иноземным войском. Ну, иноземным, потому что они были суровы, очень хорошо подготовлены, организованы, и несколько тысяч пехотинцев и кавалеристов моментально взяли под контроль в столице мосты, телеграф, телефон, вокзалы, Зимний дворец, в общем, все ключевые точки. Даже попыток как-то перехватить власть у Павла Петровича, ведь была же еще фракция и Александра, и, наверное, много о чем еще мечтали тогда Зубовы и иные, но даже попыток никто не пытался предпринимать. Гатчинцы быстро все взяли под свой тотальный контроль. Чем интересен этот мундир? Обращаю внимание, смотрите, видите, какое необычное шитье. После переформирования гатчинского войска все его подразделения побатальонно были включены в разные гвардейские полки. Вот непосредственно этот батальон был включен в состав полка Измайловского. Измайловский – это третий полк Старой гвардии. Преображенский, Семеновский, третий Измайловский. Преображенский, Семеновский – это полки, созданные Петром Первым. А Измайловский, третий полк, создан как раз при Анне Иоанновне. Читайте, друзья мои, Николая Павленко, Анна Иоанновна и «Ледяной дом». И вот когда в составе Измайловского полка появились гатчинцы с таким вот шитьем, прошло год, 10-20, и родилась удивительная легенда. Откуда такое странное шитье? А это же коса недозаплетенная, коса императрицы Анны Иоанновны. Мол, в свое время ей принесли на утверждение, ну, как будет выглядеть мундир, там, позументы и всякая атрибутика создаваемого нового гвардейского полка. В этот момент наша императрица сидела у окошка, пряла поздно вечерком, заплетала себе косичку и, небрежно махнув в сторону своей косы, сказала, ну вот, пусть так это все и выглядит. И, восприняв это указание буквально, недозаплетенная коса появилась на мундире Измайловского Анны Иоанновны гвардейского полка. Легенда красивая, конечно, никакого отношения к реальности не имеет. Все вот эти золотые вышивки были взяты цесаревичем Павлом Петровичем для своих любимых гатчинцев из немецкой, точнее говоря, прусской военной моды того времени. Вот у прусаков в конце 18 века такое странное шитье было довольно распространено. Ну, согласитесь, что недозаплетенная косичка, это звучит красиво. И он прибился уже к королю Пруссии, получая жалование как от него, так еще и тайно-секретно жалование от Екатерины. Потому что он стал нашим тайным агентом Штирлиц при дворе прусского короля. И основная его задача, как секретного русского агента влияния, была уговаривать прусского короля во всем поддерживать политику Екатерины. Делал он это успешно, надо сказать, потому что Пруссия весьма активно участвовала, в том числе с подачи принца Нассау, в подавлении польского восстания после очередного раздела Польши. Польское восстание Костюшка, то есть наши, Суворов, с востока. А немцы с запада. Вот мы все время забываем, что вольнолюбивых поляков не одна жестокая Российская империя наказывала. Не только мы подавляли разного рода польские мятежи и выступления. Нет, с не меньшим и с большим энтузиазмом этим занимались немцы. Как немцы прусские, так и немцы австрийские. В этом не видится какая-то историческая несправедливость. Вспомним новейшую историю. Пражская весна. Мне, как человеку, учившему в институте чешский и
Страноведение у меня было Чехословакия. Я с большой симпатией отношусь к этому трудолюбивому и остроумному народу, к чехам и словакам. Но вот несправедливость. 68-й год. Пражская весна. Советские вели танки в Чехословакию, в Прагу. По-разному можно оценивать. Социализм с человеческим лицом. Мягко, но настойчиво гусеницами раздавили. А почему мы забываем, что со всех сторон, с юга, с севера и с запада, такие же ограниченные контингенты своих войск, между прочим, с танками, вели армии Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики и Социалистической Венгрии. Что мы были лишь одни из четырех. И это было коллегиальное общее решение всех четырех соседей Чехословакии помочь чешским коммунистам справиться с оппозицией. Это было общее вооруженное вторжение. Отвечаем за это только мы сегодня. То же самое было с разделами Польши. Немцы с запада, а мы боролись с мятежниками, наступая с востока. Такова была реал-политик того времени. И, кстати, мой отец, который участвовал как раз в тех событиях 68-го года с нашей стороны, со стороны советской армии, вспоминал, что больше всего не повезло тем чехам, словакам, которые оказались рядом с венграми, с венгерскими войсками и с немцами. Уж те-то ребята вели себя по отношению к местному населению гораздо жестче, чем добрые русские парни из советского контингента войск, введенных в 68-м году в Чехословакию. Гораздо жестче. Ну ладно, это я отвлекся. В самом конце своей жизни принц Нассау решил продаться на службу к Наполеону. Но хотел стать сразу имперским маршалом. Наполеона он не взял. У него своих маршалов хватало. Может быть, не таких знатных, но ничуть не менее одаренных и гораздо более энергичных и предприимчивых. После этого принц окончательно успокоился, уже был не молод. И поскольку стать наполеоновским маршалом не получилось, решил сделаться фермером, точнее говоря, садовником. Поехал на территорию современной Украины, в Россию вернулся, в имение своей польской супруги, это современная Хмельницкая область Украины, которая досталась ему как раз как приданное от польки его жены, и занялся сельским хозяйством. Там в имении и умер. На своей могиле распорядился никаких надгробий, никаких памятников не сооружать, а высаживает только его любимые цветы, которые он выращивал последние годы. Ухаживать за его цветами должны две самых красивых местных девушки. Принц учредил специальный фонд. В случае замужества девушкам из этого фонда выплачивалось приданное. Они отпускались таким образом к мужу, а на их место для ухода за цветами односельчане должны были выбрать новую главную красавицу. И, собственно, ей тоже из фонда выплачивалось какое-то содержание. Не знаем точно, сколько выполнялось его завещание, поскольку впоследствии поляки на этом месте, на месте его могилы, выстроили костел, и, в общем, ни могилы, ни цветов не стало. Вот такой принц Нассау был большой оригинал. Весь такой был 18 век. Жалко, конечно, что Россия в результате того его последнего авантюристичного морского похода потеряла плоды побед Чичагова над шведами, и моряков жалко. Если бы не то последнее сражение, так бы он остался в нашей истории очень и очень удачливым флотоводцем. Как говорится, надо уметь сдержать свои страсти, не ревновать к победам сослуживцев, вообще уметь вовремя остановиться. Этому учит нас история. Но кому и когда в нашей истории удавалось вовремя остановиться? Ну, а мораль этого рассказа простая. Империя, она на той империя, что честных и храбрых, хоть ирландцев, хоть чеченцев, хоть немцев, хоть французов, хоть принцев, хоть баронов, хоть бурятов, хоть калмыков. Как сказал наш классик, и лучше мы не скажем, всяк сущий в ней империи язык и гордый внук славян, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык, любой из них, если он храбрый, честен, вне зависимости от национальности,
от веры будет ценен, дорог и полезен империи и обретет в ней свою новую родину и может быть вознагражден по заслугам и может остаться здесь и родить здесь десятки детей и обрести здесь новую родину. В этом было, есть и, дай Бог, будет очарование России, потому что история наша едина, непрерывна и во многое-многое-многое повторяется. В этом и сила Российской Федерации. Мы страна для всех. Приезжайте в Россию, любите русскую историю. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч.

Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про существ совершенно удивительных. С одной стороны, и с другой стороны, крайне скучных. Мы будем говорить про представителей типа, да, или круглые черви. Удивительные эти существа, потому что живут они практически везде на нашей планете. Ну, как шутят ученые-нематодологи, те, кто изучают нематод, если бы вся планета Земля стала невидимой, а видимыми бы остались только круглые черви, нематоды, то мы все равно увидели бы контуры гор, контуры деревьев, контуры шагающих животных, контуры морского дна, контуры плавающих рыб, контуры летающих насекомых. Дело в том, что представители типа круглые черви живут вообще везде. Среди них есть организмы, которые живут в почве. Среди них есть организмы, которые живут в пресных водах, в реках и озерах. Среди них есть организмы, которые живут в морской воде, причем на самых разных глубинах. Более того, среди них есть организмы, которые встречаются, вы только вдумайтесь, на глубине до 3,5 километров вглубь коры Земли. Когда несколько лет назад впервые в Африке при разработке сверхглубокой шахты по добыче золота на глубине 3,5 километра в водах, которые заполняли, ну, просто трещины в породе, были обнаружены маленькие круглые черви, это была настоящая сенсация, потому что до этого никто не предполагал, что многоклеточные организмы могут забираться настолько глубоко в недра нашей планеты. Дело в том, что на такой глубине в земной коре не просто мало кислорода, его там чудовищно мало, а самое главное, что эта вода еще очень соленая, солонее морской воды, и она достаточно горячая. Ну, не кипяток, конечно, в кипятке все-таки многоклеточные организмы жить не могут, но порядка 40-50 градусов и даже больше. То есть получается, что нематод действительно можно встретить практически где угодно. Важный нюанс то, что с такими широкими способностями к обитанию в разных средах было бы странно, если бы среди нематод не появилось паразитов. К сожалению, среди круглых червей довольно много паразитов, причем паразитов как позвоночных, так и беспозвоночных, так и растений. Ну, например, среди представителей типа плоские черви паразитов растений не было, а среди круглых червей есть. Причем жизненные циклы их бывают очень интересные, но про них мы поговорим чуть позже. Ну, давайте сначала обсудим, как же выглядят круглые черви. Выглядят они очень скучно и неинтересно. Это веретеновидное тело, ну, заостренное с двух концов. Круглое в сечении, поэтому они и называются круглые черви. Размеры у них, ну, от долей миллиметра до достаточно значительных, ну, уже ближе к таким, к метровым размерам. Среди паразитов есть совсем крупные представители. Самое интересное вот что. Если мы посмотрим на их строение, ну, вот здесь вот нас больше всего интересует поперечный срез. Это как если бы мы просто разрезали нематоду надвое. Мы можем увидеть, что кожа, которая у них называется гиподерма, выделяет так называемую кутикулу. Кутикула – это очень интересный защитный слой. К нему мы вернемся чуть-чуть погодя. Сейчас просто отметим, что они покрыты специальным защитным слоем. А внутри под кожей, под гиподермой, все устроено очень просто.
В отличие от плоских червей, у круглых червей сквозной кишечник, то есть у них есть рот и есть анальное отверстие, что достаточно удобно, ну, потому что можно есть и выбрасывать то, что не смог переварить с другого конца тела, совершенно не обязательно обратно через рот. И фактически почти ничего больше у них и нет. Ну, у них, конечно, есть мышцы, у них есть нервная система, есть половая система, есть выделительная система, но если мы вскроем круглого червя, то нам покажется, что это такая трубка, внутри которой еще одна трубка, кишечник. И все. Нервная система у них устроена достаточно примитивно. Как, впрочем, и органы чувств у них тоже достаточно примитивные. А вот пространство между кишечником и мышцами, которые плотно прилегают к коже, заполнено жидкостью. И вот это интересно. Такая ситуация, когда внутренние органы как бы болтаются в пустоте, называется полость тела. Ну, то есть, можно говорить, что у круглых червей есть полость тела. У плоских червей, например, ее нету никакой полости тела, там все плотно забито органами и тканями. А эта полость тела у круглых червей заполнена жидкостью. И это первый раз, когда мы сталкиваемся с тем, что жидкость может быть использована в качестве скелета. Ну, звучит немножко странно. Как это так? Жидкость в качестве скелета. Скелет – это же что-то твердое должно быть. Совершенно не обязательно. Функцию скелета может выполнять что угодно, что придает структуре, структурам тела, ну, некую упругость и при этом более-менее постоянную форму. Ну, не вдаваясь в подробности физические, можно напомнить, я думаю, многие в курсе, что жидкости, ну, обладают таким свойством, как несжимаемость. То есть, сколько на жидкость не дави, ее объем не изменится, но изменится давление. И вот за счет того, что круглые черви – это фактически такой замкнутый веретеновидный мешок, достаточно мускулистый, внутри которого жидкость, они могут, напрягая мышцы, создавать давление в жидкости внутри своего тела. И за счет этого могут менять упругость. То есть, могут так легко изгибаться и вообще быть, ну, совершенно нетвердыми структурами, а могут, ну, какая-нибудь человеческая аскарида может создать внутри себя такое давление, что ее сложно будет вообще-то согнуть руками. Но теперь давайте перейдем к обсуждению кутикулы, потому что это очень важная особенность строения круглых червей. Ну, действительно, тело круглого червя покрыто кутикулой. Кутикула – это просто покров, который выделяют клетки кожи. Ну, как у нас, например, клетки кожи выделяют ногти или волосы. Но у них этот покров сплошной. И состоит он из такого вещества, как хитин. Мы потом, не сегодня, еще обязательно к этому веществу вернемся. Это очень интересное вещество. И вот эта хитиновая кутикула, она обладает рядом замечательных свойств. Ну, во-первых, она очень прочная, ее тяжело повредить. Во-вторых, при этом она достаточно гибкая. То есть, получается такой гибкий, очень прочный скафандр. Но за наличие вот такого уникального скафандра им приходится платить. Дело в том, что, несмотря на свою гибкость, хитиновая кутикула почти не умеет тянуться. Если ее растягивать, ну, представьте, если вы возьмете полиэтиленовый пакет, кутикула не имеет никакого отношения к полиэтилену, просто по свойствам немножко похоже. Если вы возьмете полиэтиленовый пакет, он будет хорошо гнуться, но как только вы его попробуете растянуть, он начнет деформироваться и обратно уже не вернется в нормальное состояние. А вот с хитиновой кутикулой ситуация похожая. Она не способна растягиваться. А поскольку она не способна растягиваться, то это накладывает
очень неприятные ограничения на этих существ, они не могут расти. Ну, это все равно, как если бы расти и при этом пытаться не менять одежду. Разумеется, в какой-то момент из одежды вырастаешь. А чтобы решить эту проблему, в процессе эволюции у них появилось такое прекрасное свойство, как линька. То есть круглые черви являются линяющими животными. Они время от времени сбрасывают вот эту старую кутикулу. И пока новая еще окончательно не затвердела, успевают чуть-чуть подрасти. А вообще-то как раз наличие этой кутикулы позволяет им жить в таком широком диапазоне сред. И внутри других организмов, и внутри растений, и в морях, в пресных водах, в почве, и даже на чудовищных, по-настоящему чудовищных во всех смыслах, глубинах в недрах Земли. Количество видов круглых червей, ну, оценивается что-то около 25 тысяч. Но предполагается, что их может быть около миллиона. Как же так получается? Ну, вроде мы так хорошо разобрались со всеми организмами. И понятно одно дело, когда мы говорим, ну, тут вроде бы миллион видов, ну, может быть, 1 200 000, 1 500 000. Но 25 тысяч и, возможно, и миллион. Как же так? К сожалению, очень просто. Как я сказал в самом начале, круглые черви, несмотря на все свои уникальные способности, существа, выглядящие, ну, очень скучно. Все круглые черви более-менее выглядят как нечто вытянутое, круглое в сечении и заостренное с двух концов, ну, в виде такого веретена. Что микроскопические, что гигантские, все выглядят примерно одинаково. У всех снаружи хитиновая кутикула. Выростов на этой кутикуле, ну, почти никаких нет. Поэтому отличить одного от другого бывает очень сложно. А учитывая, что многие из них паразиты со сложным жизненным циклом, то есть их надо еще извлечь откуда-то, а многие из них паразиты различных членистоногих, в первую очередь насекомых, то есть это надо поймать насекомое, извлечь из него этого червячка. А учитывая, что они все выглядят одинаково, в общем, дальше возникают проблемы. Поэтому, возможно, круглые черви – это одна из самых недоизученных до сих пор групп животных. Мы не будем подробно говорить про круглых червей, которые обитают в почве или в воде, ну, потому что отличаться они будут в основном только местом обитания. Но мы поговорим про тех представителей типа круглые черви, которые, к сожалению, представляют для нас некоторую важность. Мы поговорим про паразитических круглых червей, причем поговорим как раз про тех, кто, к сожалению, взаимодействует с людьми. Сразу хочу предупредить, никаких страшных картинок дальше не будет. Они могли быть, но их не будет. Если кому-то интересно, можно про все это погуглить. В общем, никакой тайны тут нет, но не думаю, что все наверняка хотят на это смотреть. Единственное, о чем я могу предупредить, что после этого рассказа с некоторой вероятностью вам захочется пойти помыть руки, и, возможно, пару дней вы будете мыть руки тщательнее, чем обычно. Если вам не нравится мыть руки, не смотрите дальше. Если вы не считаете, что мытье рук – это что-то противоестественное, то тогда смело смотрите. В общем, ничего, кроме желания почаще помыть руки, не будет после этого рассказа. Итак, первый организм, про который мы поговорим, ну, это, наверное, один из самых распространенных паразитов среди круглых червей, встречающихся у человека, это острица. Ну, разные виды рода Entrobius. Острица называется очень просто, потому что это маленький, ну, пару миллиметров обычно, может быть, меньше, червячок, беленький, заостренный с двух концов. Люди с ним, к сожалению, достаточно часто встречаются. Ну, схема здесь черно-белая и не очень выразительная, ну, потому что если рисовать с подробностями и изображать, то будет не очень аппетитно.
Острицы – это действительно маленькие, ну, в районе пары миллиметров, белые червячки, которые живут в кишечнике человека. Все время они проводят в кишечнике человека, затем откладывают яйца. Яйца оказываются во внешней среде и попадают в рот другого человека. Ну, тут может возникнуть вопрос, как? К сожалению, запросто. Для этого человеку достаточно, ну, прошу прощения, не очень хорошо помыть руки после посещения туалета или не заметить некоторые симптомы, которые вызываются острицами. Дело в том, что, чтобы уж наверняка самки остриц, а круглые черви, в отличие от плоских, они раздельно полые, у них есть отдельно самки, отдельно самцы. Так вот, самки остриц выползают из кишечника человека, ну, понятно, через что, и откладывают яйца на коже где-нибудь рядом, вызывая при этом раздражение. Ну, а дальше все понятно. Человек спит, это когда мы бодрствуем, мы все-таки следим за тем, что мы чешем. А когда человек спит, он не очень за этим следит, яйца оказываются под ногтями, из-под ногтей яйца вымыть не очень просто, и дальше, даже если он помыл руки, а потом, не знаю, приготовил салат, перемешал его руками, может одарить остальных яйцами остриц. Что сразу, в чем здесь хорошие новости? Острицы совершенно не опасны, только нет каких-нибудь других серьезных заболеваний. Не опасны, могут доставлять, ну, некоторый дискомфорт, вот именно моментом откладывания яиц на поверхности кожи человека. Хотя, если их окажется много в кишечнике, то тут, в общем, ну, можно немножко помучиться. Правда, хорошая, самая хорошая новость, что лечатся они достаточно просто. Про существование таких организмов важно помнить. И, ну, просто понимая, что если вы столкнулись с какими-то проявлениями их жизнедеятельности, то в этом нет ничего страшного. К врачу, конечно, сходить надо, но... В общем, страшного ничего не случится. А вот следующий организм, человеческая аскарида, к сожалению, значительно более опасен. У него тоже нет смены хозяев. Помните, в прошлый раз мы обсуждали, что для многих паразитических, ну, собственно, для большинства паразитических плоских червей, для сосальщиков и ленточных червей, характерна смена хозяев сложная. Вот у человеческой аскариды, круглого червя, никакой смены хозяев нету. Человек проглатывает яйца, яйца попадают в кишечник, в кишечнике из них выходят маленькие-маленькие личиночки, а личиночки протыкают стенки кишечника. Это как раз не причиняет никаких неудобств, тут, в общем, они действительно маленькие. Попадают в кровеносные сосуды, а дальше в течение некоторого времени совершают, ну, такую полную экскурсию по человеческому организму. Проходя, понятно, через различные органы, через сердце, например. А в конечном итоге они делают вообще странное. Ну, по крайней мере, если не знать, зачем они это делают. Они из кровеносных сосудов переползают в легкие, протыкая кровеносные сосуды. А в легких личинки уже подросшие. Ну, понятно, что если мы вдохнули какую-нибудь частицу, которая раздражает наши легкие, мы начинаем... кашлять. Человек начинает кашлять, откашливает личинок себе обратно в рот, затем проглатывает рефлекторно, и уже подросшие личинки попадают в желудок, оттуда попадают в кишечник. К тому времени они как раз подросли достаточно, ну, чтобы иметь возможность закрепиться, иногда просто вставая в распорку, так, в кишечнике, и не быть снесенными потоком пищи, который по кишечнику постоянно двигается. Дальше они живут в кишечнике и откладывают яйца. Что здесь опасно? Опасен тот момент, когда они путешествуют по нашему организму. Туристы, они, честно говоря, не очень благодарные. Они могут нарушить работу сердца, нарушить работу легких. Ну, все зависит от того, насколько много их попало к нам.
Это действительно, ну, один из очень опасных паразитов человека. Как можно понять, попадает тем же самым образом. С немытой пищей, немытыми руками попадают яйца в нас. А лучше стараться этого избегать. Вообще, что руки лучше мыть, причем их лучше мыть как перед едой, так и после посещения уборной, особенно общественного туалета. Так и важно понимать, что нужно мыть, ну, в принципе, любую пищу, которую вы не обрабатываете термически, то есть не варите, не жарите. И вот здесь как раз кроется очень важный ответ. Существует расхожее мнение, что, ну, подождите, какой смысл мыть яблоко водой из-под крана? Вода из-под крана, ее же нельзя пить, значит, она какая-то грязная. А что, яблоко станет чистым после того, как его помоешь такой водой? Ну, во-первых, вода из-под крана проходит дезинфекцию, особенно в больших городах, очень мощную. А во-вторых, основная задача споласкивания споласкивания фруктов, ягод, овощей состоит как раз в том, чтобы удалить с их поверхности возможные яйца паразитов, ну, например, человеческой аскариды. Поэтому это просто организм, про существование которого стоит помнить. Почитать про симптомы, которые бывают, про то, как можно заметить человеческую аскариду у себя, тоже не лишний, но самое главное – это мыть руки и мыть продукты питания, которые вы собираетесь непосредственно съесть. Если соблюдать эти простые правила личной гигиены и общественной гигиены, то вероятность столкнуться с острицей или, тем более, человеческой аскаридой, ну, в общем, стремятся к нулю. Собственно говоря, это все, что касается круглых червей. Теперь мы поговорим про типы, которые близки по своему систематическому положению круглым червям, но при этом относятся к другим типам. Ну, в первую очередь, это такой замечательный тип, как волосатики, нематоморфы. Очень интересные организмы, с ними связана потрясающая история. Они живут практически везде на планете, их не очень большое число видов, и выглядят они как, ну, такие тоже круглые в сечении, длинные волосовидные организмы. Плавают в воде, причем живут во всех водоемах. И действительно, то, как они плывут в воде, выглядит жутковато. Их называют еще конский волос, ну, потому что плывет что-то у поверхности такое. Про них ходят легенды, что они вгрызаются в пятку человека и проходят там аж до самого сердца, выедая все на своем пути. Это, конечно, легенда. Взрослые волосатики не являются паразитами вообще. Они, судя по всему, в принципе, не питаются. А вот их личинки, правда, действительно являются паразитами. Но, по счастью, паразитами исключительно беспозвоночных животных. Но вот жизненный цикл волосатика выглядит интересно. Из яйца выходит личинка. Личинка похожа на такой маленький бур, сверло. В принципе, им она и является. Она пробуравливает покровы какого-нибудь насекомого с водной личинкой обычно и начинает потихоньку выедать его ткани изнутри. Но не увлекается этим, потому что цель у нее совершенно другая. Когда насекомое с водной личинкой, это может быть личинка стрекозы, личинка поденки, личинка веснянки, становится взрослым, оно вылетает из водоема. Затем обычно, ну, по крайней мере часто, его на суше съедает какое-нибудь наземное, насекомое или паукообразное, это чаще всего жуки или пауки какие-то, вместе с тканями этого насекомого в тело жука попадает личинка, и вот в жуке она начинает развиваться очень быстро.
Очень быстро формируется взрослый червь, и тут действительно, ну, довольно жутковато все. Очень хорошо, что волосатики к людям не имеют никакого отношения. А дело в том, что, ну, представьте себе какую-нибудь жужелицу. Ну, жук, ну, сантиметр, ну, может, чуть больше в длину. И в нем может развиваться червь, волосатик, ну, до 10-15 сантиметров в длину. То есть на конечных этапах развития червя от жука остается такой фактически как биоскафандр, который еще куда-то может двигаться, но внутри у него осталось мало чего, в основном большая часть тела жука занята вот этим вот червем свернутым. А дальше происходит совсем, ну, невежливый поступок со стороны червя по отношению к жуку или к пауку. Как мы знаем, взрослые волосатики живут в воде. А на данный момент он у нас с вами сидит в наземном жуке или пауке. А чтобы попасть в воду, он выделяет в тело жука или паука вещества, которые вызывают у него непреодолимую жажду. Настолько непреодолимую, что это существо идет и топится. Прямо топится. После того, как оно утопилось, из него выползает вот это вот чудовище. И этот момент действительно выглядит жувато, как из утопленного жука выползает вот такой огромный, ну, если соотносить его размеры с жуком, червь. Ну, а дальше все повторяется. Мы видим, что с помощью вот такой смены двух хозяев волосатики, которые являются исключительно водными организмами, могут заселять разные водоемы. А следующий, да, ну вот еще здесь изображен момент их размножения. Они могут при этом сплетаться в такие клубки, что тоже выглядит, ну, мягко говоря, жутковато и не очень лицеприятно. Здесь важно помнить, что для людей они совершенно безобидны. Ну и в завершении мы быстро пробежимся по чуть более дальним родственникам круглых червей. Это, например, такие существа, как представители типа приапулиды. Исключительно морские организмы, их не очень много, очень древние и выглядят, мягко говоря, странно. Сзади вот такое что-то сильно разветвленное – это жабры, а спереди находится часть, с помощью которой приапулиды закапываются в песок. Но это получается тоже как такой живой бур подземный. Очень интересные организмы, можно их встретить, ну, практически во всех океанах. Как и круглые черви, и как и волосатики, они тоже имеют вот ту самую хитиновую кутикулу и тоже должны линять, чтобы расти. Еще один интересный тип – это тип ларициферы. Ну, если с приапулидами еще есть вероятность столкнуться на морском побережье, то с ларициферами вероятность столкнуться, она велика, но вряд ли вы их увидите. Это существа, которые обычно значительно меньше миллиметра в длину. Живут они между песчинками. Ну, причем, поскольку они очень маленькие, то для них песчинки – это как такие гигантские валуны, между которыми можно свободно плавать. Как ни странно, несмотря на то, что на червей эти существа не очень похожи, это тоже родственники круглых червей. Но, правда, уже достаточно далекие. Исключительно морские организмы. И еще один тип – это тип кинаринхи. Тоже существа обычно меньше миллиметра. Точно так же живут между песчинками в морях. Ну, отличительной чертой является, что на их теле мы видим некоторую сегментацию, то есть разделение на повторяющиеся участки. А кутикула у них точно такая же, хитиновая, и им точно так же надо линять. Ну, для нас они с вами совершенно безобидны. Получается, что круглые черви, несмотря на внешнюю неинтересность своего строения, существа удивительные. А уж что касается их родственников,
Ну, тут вообще очень широкое разнообразие. Давайте перейдем к вопросам, наверное. В чем причина деления червей на человеческие и какие-то специфические для другой живности? Неужели так сложно выжить без специфической приспособленности под конкретный вид? Это очень хороший вопрос. Дело в том, что паразитические организмы сталкиваются с... Это кажется, что быть паразитом удобно. Ну что, живешь ты внутри еды, еду искать не надо, условия постоянные, живи и радуйся. Но на самом деле паразиты сталкиваются с огромным числом сложностей. Ну, во-первых, чтобы попасть в кишечник, нужно пройти через желудок, где, ну, прошу прощения, соляная кислота и много всего еще. Во-вторых, иммунная система разных организмов устроена по-разному и в разной степени способна опознавать разных паразитов. В-третьих, иногда жизненный цикл паразита просто не приспособлен для того или иного существа. Ну, например, если личинка волосатика попадет в человека, она там просто умрет. Ну, потому что это среда обитания, которая ей совершенно не подходит. И самое главное, что даже если сразу паразит не умрет, дальше он никуда не сможет развиться. То есть здесь целый ряд причин, и именно поэтому паразиты обычно довольно четко приурочены к тем или к тому или иному набору хозяев. Скажите, пожалуйста, сколько времени личинка аскариды живет в легких и что она там делает? В легких личинка аскариды живет как раз не очень продолжительное время, просто потому что не получится. Как только она оказывается в легких, просто своим наличием она раздражает выстилку легких, и, соответственно, мы начинаем кашлять и потихоньку откашливаем их. То есть значительное время личинки аскарид проводят в кровеносной системе, а, соответственно, легкие для них это просто такой трамплин для того, чтобы вернуться обратно в пищеварительную. Так. Правда ли помогают от паразитов тыквенные семечки? Есть действительно растения, которые помогают от паразитов. Ну, насчет эффективности тыквенных семечек я слышал про это, но не возьмусь оценивать, честно говоря. Есть, например, такое растение пижма, которое используется против паразитов. Но тут вообще важно понимать, что если паразиты находятся в кишечнике, ну, вообще в пищеварительной системе, то от них избавиться чуть проще. Потому что, ну, для каждого паразита все-таки есть какое-то вещество, которое ему, ну, очень не нравится. Соответственно, их можно, ну, грубо говоря, протравить из кишечника. А вот если паразиты живут где-нибудь в тканях, в мышцах или, например, в кровеносной системе, то тут, к сожалению, все значительно сложнее. Поэтому и лечение значительно сложнее. Так что лучше с паразитами стараться не сталкиваться. Соблюдение элементарных гигиенических норм вполне себе это позволяет. Из чего состоит кутикула аскариды? Ну, кутикула аскариды, как и кутикула всех остальных рассмотренных нами сегодня организмов, состоит преимущественно из хитина. Мы еще будем говорить про хитиновую кутикулу, когда будем говорить про другой тип членистоногие, куда относятся ракообразные, паукообразные насекомые. У них тоже хитиновая кутикула, но немножко все-таки отличающаяся по строению, я про это скажу. А вот у аскарид, а у круглых червей вообще и у волосатиков кутикула, ну, очень похожа. У приапулит, ларицифер и кинаринхов чуть отличается. Вредят ли кинаринхи человеку? Нет, ни ларициферы, ни кинаринхи для человека не опасны. Тут, в общем, ничего страшного нет. Это маленькие существа, обитающие между песчинками в морской воде. Так что, в общем, мы с ними не пересекаемся практически. Сколько длится...

жизнь именно развитие личинок, то, ну, это... Но этот срок обычно измеряется, ну, где-то неделями. Чаще всего не очень длительный, но сами взрослые аскариды, они живут достаточно долго, а их яйца вообще способны в благоприятных условиях находиться... ну, до нескольких лет во внешней среде. Поэтому на самом деле то, насколько все быстро произойдет, ну, зависит от удачности условий. Ну, плюс у разных видов аскарид тут происходит тоже по-разному. Так. Так. Помогает ли огневка такой препарат? Честно могу сказать, что про такой препарат я не слышал. Я знаю такое семейство бабочек, огневки. Не знаю, ли связан с ним описанный тут препарат. Не слышал. А по кровеносной системе могут ли проникнуть в мозг или нет? Нет, в мозг чаще всего личинки аскарид все-таки не проникают. У них вообще нет какой-то задачи специально углубляться в другие органы. То есть по ошибке, ну, может случиться всякое. Но вообще жизненный цикл аскарида устроен таким образом, чтобы в конечном итоге попасть в легкие. А могут ли попасть по ошибке в мозг? Ну, почему бы нет? Они неплохо умеют протыкать кровеносные сосуды. Но цели такой у них нету. Бывают ли паразиты у паразитов? Да, паразиты у паразитов, конечно же, бывают, и мы обязательно об этом будем, ну, этому будет отдельный у нас рассказ посвящен, потому что тут нам сначала надо будет поговорить про все разнообразие паразитов и некоторое количество разных типов беспозвоночных, а вот дальше уже поговорим про паразитов. Паразиты паразитов бывают. Бывают даже паразиты паразитов паразитов. А есть ли что-нибудь в крови личинка аскариды? Да, личинка аскариды ест, безусловно, потому что если ты хочешь расти, тебе так или иначе нужно питаться. Ну, как вы понимаете, кровь в нашем организме выполняет несколько функций, в том числе транспорт питательных веществ к органам. Поэтому питательных веществ в крови полно. Они там в очень доступной форме. Так что у личинок аскарид в крови никаких проблем с питанием нет. А что все-таки делать с паразитами, которые проникли в мышцы или в кровь? Все зависит от того, какие это паразиты. Мы упоминали, например, в прошлый раз такого ленточного червя, как эхинококк, который, в общем, тоже на некоторых стадиях может в разных органах оседать. Там одна ситуация. С круглыми червями другая ситуация. И у круглых червей, на самом деле, есть достаточно много паразитов, которые тоже могут оказываться где-нибудь в мышцах, например, или в органах. Трихинелла, например, такой паразит. И в каждом случае здесь очень специфическое лечение. И как раз основная проблема, как мы уже в прошлый раз упоминали, что если паразиты осели где-нибудь в неочевидном месте, то самая большая проблема состоит в том, чтобы верно поставить диагноз. Потому что симптомы у человека выражены как нарушение работы того органа, в котором находятся паразиты. Поэтому это, в общем, довольно сложная ситуация. Лучше стараться, чтобы паразиты не попадали в человека. Кутикулу скидывают почешуйчато или всей шкурой, как змей? Кутикула круглых червей – это фактически такой сплошной мешок. Он не состоит ни из каких-то

таких чешуек. Линяют они целиком, просто сбрасывают старую кутикулу, и пока новая не затвердела, потихоньку разрастаются. Вот и все. То есть никаких чешуек там просто нету. А вот кто своих домашних животных любит целовать? У них, скорее всего, паразиты. Это, к сожалению, очень серьезный вопрос. Ну, во-первых, если у вас в доме, в городской квартире, постоянно живет домашнее животное, то время от времени нужно следить за тем, чтобы у него не было паразитов. Но исключить вероятность того, что самые разные паразиты там окажутся, в том числе те, которые могут считать человека как своего нормального хозяина в жизненном, на каком-то из этапов жизненного цикла. Дело в том, что даже если ваша, например, кошка никогда не выходила на улицу, вы же приходите домой в ботинках с улицы. Перед входом в квартиру у нас нет стерильных боксов. Все равно с подошв ботинок что-то осыпается на пол. И там могут быть яйца паразитов. И, к сожалению, да, даже домашнее животное, которое никогда не бывает на улице, понятно, что если оно бывает на улице, вероятность выше, если не бывает, то меньше, тем не менее, может стать хозяином для каких-то любителей внутреннего мира. Поэтому, ну, главное мыть руки перед едой после того, как вы взаимодействуете с домашними животными. И, собственно, все. Под целовать домашних животных вряд ли вы понимаете облизывать их шкуру. А если так, просто сюсюкаться, то ничего страшного. Руки, главное, перед едой мыть. А вообще лучше после каждого взаимодействия с домашним животным. Если же мы говорим про взаимодействие с животными, которые обитают на свободном выгуле, ну, собака, которая просто где-то в частном доме бегает по территории, ну, там вообще много чего можно подцепить, поэтому здесь нужно быть особенно осторожными. А почему волосатики свиваются в такие клубки? Вообще волосатики, представители типа нематоморфа, существа удивительные со всех сторон. Ну, во-первых, их очень немного, ну, порядка 300 видов. Но при этом эти виды достаточно широко распространены. Как вы могли заметить, их жизненный цикл, который в норме подразумевает наличие двух насекомых. Насекомого с водной личинкой и, ну, либо хищного насекомого, либо хищного паукообразного, обычно паука. Вероятность того, что все пройдет успешно, не очень высока. Вероятность того, что в тот момент, когда этот несчастный жук, который является фактически уже просто живым скафандром для волосатика, в момент, когда волосатик даст ему команду «иди топись», окажется относительно недалеко от более-менее постоянного водоема, в котором волосатик сможет жить, тоже невысока. Тем не менее, при этом, казалось бы, им логично быть гермафродитами, то есть не делить на мужские и женские особи. Тем не менее, у них есть разделение на мужские и женские особи. То есть мало того, что в одном водоеме должен оказаться один волосатик, там должно оказаться минимум два волосатика разного пола. Ну и как раз для спаривания они вот свиваются в такие клубки, иногда по очень много особей, ну что выглядит по-настоящему чудовищно. То есть, когда такой клубок размером с кулак потихоньку так перекатывается, шевелясь, ну, выглядит действительно пугающе. Но для человека совершенно не опасно. Как минимизировать попадание опасных паразитов в организм, зная так или иначе, в нашем организме живут разного рода паразиты? Минимизировать очень просто. В большинстве случаев достаточно мыть руки, а также овощи, фрукты. Есть паразиты, ну, например, некоторые ленточные черви, которых мы обсуждали в прошлый раз, промежуточные стадии которых скрываются в мясе животных. Соответственно, ну, неизвестно откуда взявшееся мясо, лучше хорошо термически обрабатывать.
А как мы говорили в прошлый раз про, ну, например, таких сосальщиков, как шистосомы, не стоит засовывать руки, ноги и другие части тела в небольшие тухлые прудики где-нибудь в тропиках. Не стоит есть сырую пресноводную рыбу, даже если очень хочется. Да, собственно говоря, и все. Если соблюдать эти правила, то, в общем, все будет действительно минимизировано. Вот если где-нибудь далеко в лесу или на полянке ягоду можно, не помыв, съесть, или риск, если не помыть? Вопрос очень хорошо задан. Понятно, что вероятность встречи с паразитом тем выше, чем больше вокруг концентрация существ, внутри которых этот паразит может так или иначе паразитировать. Поэтому вероятность встречи с паразитами человека в большинстве случаев наиболее велика как раз, ну, особенно если мы говорим про паразитов, которые так или иначе связаны с желудочно-кишечным трактом, в местах наибольшего скопления людей, особенно если в этих местах люди не очень хорошо соблюдают личную гигиену или нет, например, центральной канализации. Но, разумеется, собственно, почему практически важно знать, как работают и устроены жизненные циклы паразитов? Ну, потому что понятно, что если где-то в лесу, на опушке, вдали от водоемов, растет ягода земляники, прошел дождик, еще дождик, ну, эту ягоду можно вполне себе спокойно есть. И нельзя сказать, что эта ягода гарантированно не одарит вас кем-нибудь. Ситуации бывают разные, но вероятность чрезвычайно мала. Поэтому, ну, зная о том, как устроены жизненные циклы, можно, в принципе, предположить, где вероятность больше, а где вероятность меньше столкновения с паразитами. Так, приносят ли волосатики хоть какую-нибудь пользу окружающей среде? Служат ли они индикатором чистоты окружающей среды? Да нет, не служат. Вообще существа с вот таким строением кутикулы, с хитиновой кутикулой, они, особенно если они целиком в нее вот затянуты, достаточно в толстый слой, как волосатики, другие круглые черви, они и круглые черви, прошу прощения, волосатики – это отдельный тип, разумеется, они способны переносить довольно широкий диапазон различных условий окружающей среды, поэтому говорить о том, что если вы увидели в пруду волосатика, значит, пруд чистый или грязный, да нет, это значит, что волосатик смог туда добраться. Вот и все. Они встречаются в прудах, в лужах, в речках, в реках. Ну, а что касается пользы, когда мы говорим про окружающую среду, вот слово «польза» в человеческом понимании, оно не очень уместно. Дело в том, что, безусловно, организмы связаны друг с другом, так или иначе. Так или иначе друг с другом взаимодействуют, так или иначе друг друга используют. И каждый организм является звеном очень сложной, ну, даже не цепи, а очень сложной сети. Поэтому, да, они выполняют ряд функций, но сказать, что они вот прямо какую-то конкретную пользу приносят, так ни про кого нельзя сказать, пожалуй. Так, какие-нибудь еще вопросы есть? Похоже, что вопросы кончились. Да. Ну что ж, тогда спасибо за внимание и до встречи.

0: Старый анекдот, когда мужики зимой собрались на рыбалку, пока добрались до места, там темно, посидели там, выпили, закусили, а утром на рыбалку идти, а наживки нету. Съели в темноте, не заметив этого. Мотыль же он аппетитный.
1: Это кормовой мотыль.
0: А что такое мотыль? Это личинка комара. Так, это я вот к чему сейчас? Доброе утро, дорогие друзья. Рад вас всех приветствовать в Дарвинском музее. У нас сегодня тема, которой многие пугаются, а кто-то прям очень хочет про это послушать. Съедобные насекомые. Сразу скажу, я не отношусь к насекомоядным. И сам насекомых по доброй воле есть не буду. Если какая-то ситуация, там что-нибудь еще, там любопытство ради, может быть. Но специально там где-то искать, даже если буду где-нибудь там, ну как случалось не раз, в Юго-Восточной Азии идти по рынку, где это все продается, у меня совершенно никакого аппетита, интереса большого не вызывает. Потому что я родился в маленьком городе, там закончил школу, я очень консервативен в еде. Так, меню заводской столовой, где я когда-то работал на заводе, вот это для меня нормальная еда. Как, наверное, и для многих из вас. Для нас насекомые какая-то кухня такая. Когда говорят о съедобных насекомых, говорят, вот тенденция появилась вводить всякие вот эти белки, которые дешево легко производить в наше меню, и даже нас и не поставят в известность, начнут всякой дрянью кормить. Но это тоже не так. Я темой-то заинтересовался, думаю, а посмотреть. Ну, начинал-то я интересоваться для ролика просто какой-то экзотической кухни, где чего едят, там по всему миру, а потом, когда в сами процессы производства вот этого, разные проблемы, связанные с введением насекомых в культуру, оказалось, это целый мир, и это очень интересно, я постараюсь вас никак не шокировать, хотя не знаю, кого кем можно шокировать и чем, но я хочу рассказать вообще, как я, вообще мое видение съедобных насекомых, оно изменилось, хотя, в общем-то, я, может быть, и продвинут в области энтомологии, каких-то там путешествий и прочего. А почти во всем мире едят насекомых, ну, в тех регионах, где их много, иногда это от неизбежности, а потом входит в привычку. Так, например, во многих странах едят саранчу. А вот в переводах в разных, там бывает саранча, кузнечики, сверчки, все вроде бы в одной куче. Но дело в том, что кузнечики, классические кузнечики, они хищники, питаются другими насекомыми. А саранча, кобылки, они питаются в основном растительной пищей. Хотя там с голоду могут что угодно грызть. Поэтому у них немножко другой цикл, в том числе и паразитов каких-то там заболеваний. Так вот, саранчу можно есть, причем это даже в традиционных авраамических религиях во всех есть разрешение на то, чтобы поедать саранчу. Акриды – это библейская еда, насекомые, которым питались святые, и вполне себе это можно есть. Правда, во второзаконии запрещается есть насекомых. Но опять же, каких запрещается, каких разрешается, там же Линней еще тогда и близко не было, там непонятно, какие же насекомые описываются, может быть, такие, которых сейчас уже нет таких количеств. Но тем не менее, саранчу едят. Почему ее едят? А потому что, когда огромные стаи вот этой походной саранчи, по воздуху летят крылатые особи, по земле идут, те, у кого крылья еще не выросли, они уничтожают всю растительность. И весь урожай, и всю траву для скота домашнего. И хочешь, не хочешь, начинаешь думать, а что же есть. И может попробовать саранчу. Саранча, как говорят, очень вкусная. Я саранчу не пробовал. Я пробовал маленьких сверчков, которые были в пакете, как чипсы, с нарисованными красивыми иероглифами и в соевом соусе. Сразу скажу, что там кроме соевого соуса и такой хрустяшки ничего не чувствовалось. Вполне себе все было хорошо. Так вот, саранчу ели всегда. И интересно описывают, ну, библейские времена трудно как-то это все кому-то вспомнить и описать. А вот в Северной Америке местные индейцы, когда большие стаи пятнистой саранчи пролетали, они копали траншею где-то глубиной по пояс, откуда саранча выпрыгнуть не может, чтобы ей взлететь, тоже там надо какой-то разбег. И ямы такие, или траншеи, или ямы просто там 100 на 100 метров выкапывали, насыпали туда всякой сухой травы, перекати поле и прочего там всякого этого, вот, не хвороста, а именно травы, а потом кругом с длинными шестами хлопали по земле и загоняли туда саранчу. Вся саранча туда набивалась в огромных количествах, потом они эту траву поджигали, трава сгорала, но при этом саранча там обгорали у нее крылышки и ножки, она погибала, и все это корзинами собирали и ели. И как все, кто пробовал, говорят, очень вкусно, а по сути крупная саранча, чем она хуже креветка? Кстати, когда на рынок продвигают саранчу, заменяют просто вот эту саранчу, называют небесными или сухопутными креветками, и сразу другое дело. Потому что предубеждение против насекомых, которые какие-то противные. Но опять же, предубеждение вот это, оно не просто так возникает. И некоторые продукты для нас не то что непривычны, они выглядят очень неаппетитно. Например, в африканских озерах, больших, Малави, например, вылетает периодически огромное количество так называемых озерных мух. По систематике это что-то близко к нашим этим комарам-толкунцам, которых бывает тоже много, но там не просто много, а просто тучи. И местные жители этому страшно радуются. Они хватают большие корзины, к шестам привязывают, смачивают их водой, чтобы мухи прилипали. И вот так вот в этой толпе, значит, это. Корзинами размахивают, периодически вытряхивая этих мух, делая из них лепешки, отвратительно выглядящие. Они серого цвета такие, но большие. Вот, они их потом сушат, жарят, и это считается деликатесом. Кто пробовал, говорят, замечательно, вкусно. А самое главное, полезно, потому что в таких странах бывает недостаток именно белка. Потому что ну, в кукурузе много чего не хватает для того, чтобы человек нормально развивался. И, допустим, на какой-нибудь на кукурузе, на каких-то еще там зернах сильно далеко не уедешь. А для животноводства, может быть, места просто мало. А рыба может вообще в этих местах и не водиться. Поэтому вот эта белковая составляющая у насекомых очень важна. Дело в том, что у них состав, у многих насекомых, особенно которых едят давно и очень ценят, их ценят еще и потому, что у них очень хороший аминокислотный состав. Понятно, там в древности ничего про эти аминокислоты не знали, но просто знали, что вот это полезно. Очень многие насекомые используются в качестве лечебной добавки или вообще лекарства, в каких-то магических обрядах, но это другая уже тема. И там еще у них много микроэлементов полезных. Например, железо, цинк, этого часто очень не хватает. И в Африке до 40% беременных женщин и детей страдают анемией, потому что железа не хватает. А в насекомых это есть. А почему же, если они едят насекомых, им все равно не хватает железа? А потому что все это сезонное. Саранча же не круглый год, а хранить ее как? То есть надо уже технологию продумать переработки и использования. И там все это, столько массы этих тонкостей. При поедании насекомых нужно учитывать такую вещь, что они не просто так, там и солнце, как растение, получают свои питательные вещества, они питаются растениями. И это с незапамятных времен, миллионы лет, идет притирка кормовых объектов растений и насекомых. Растения, понятно, защищаются, накапливая различные яды, которые должны этих насекомых уничтожить. А насекомые приспосабливаются. И они могут питаться довольно ядовитыми растениями, эти яды накапливать. Поэтому, если вот схватить такую гусеницу, можно отравиться насмерть. Поэтому самый главный совет у всех специалистов, кто вот продвигает эту тему, не будьте безрассудны, не надо есть все подряд. Ни в коем случае нельзя насекомых есть сырыми, потому что там целый букет всяких, может быть, заболеваний, ядовитых веществ и паразитов. И еще не надо есть насекомых, которые выглядят, как в одной книге написано, явно сотворенными самим Вельзевулом, страшных каких-то шипастых, явно больных, или яркая контрастная окраска. Это всегда предупреждающая окраска для насекомоядных животных, для птиц или каких-то млекопитающих. Это служит предупреждением, что насекомое это ядовитое, есть его не нужно. Хотя человек как только не защищается. Вот представьте себе сочетание такое название. Съедобный вонючий клоп. Я не могу себе представить, для меня клоп это уже не съедобно. А чтобы еще вонючий, и тут вот вдруг он еще и съедобный. Но тут, опять же, не от хорошей жизни клопов вонючих едят в Африке. Там два вида есть, ну вообще больше гораздо, но два вида, которые просто страшные вредители сельскохозяйственных культур. Один вредит соргам, а другой вредит бахчевым культурам. Его то дымный, то арбузный называют клоп. И они, по большому счету, такие же клопы, как у нас вот на малине бывают. Они же пахнут так, что не сказать, чтобы убийственно, но крайне неприятно. Эти тоже пахнут очень. И они, кстати, высасывают соки из растений. И кончается тем, что урожай гибнет. И, наверное, поэтому решили их съесть. А из них вытапливают жир, масло. Но сначала, перед тем, как их как-то есть, но они тоже вонючие. Вот этот запах, и плюс еще они выделяют довольно ядовитую жидкость. То есть их сначала в горячей воде, в нескольких водах вымачивают, и уходит и запах, и вот это ядовитость. А причем воду, вот эту, в которой их промывали, и можно использовать для того, чтобы морить других вредителей. То есть она настолько ядовита для других насекомых. А потом из них вытапливают жир. Получается такое масло, которая, оказывается, массу полезных свойств имеет. Вот одна из основных причин, почему насекомых продвигают. Потому что, во-первых, их едят везде. И оказывается, они вкусные, да еще и необыкновенно полезные. Правда, так вот говорить о том, что насекомые полезны, это то же самое, что говорить, пища полезна. Насекомые настолько разные. Ну, представьте, даже какую-нибудь курицу можно приготовить массой разных способов, в том числе и таким, что ее и есть не станешь. Ну, поэтому насекомые вообще настолько разные, какие-то бывают вкуснее. У одних один вкус, у других другой вкус. И плюс еще с насекомыми все сложнее, чем с курицей. Курица-то что? Яйцо и курица. Вот два разных продукта. А у насекомых тоже. У них есть личинка, у них есть куколка, у них есть взрослые насекомые. Очень много зависит от сезона, зависит от субстрата, на каком они кормились. Если они питаются навозом, так и ты будешь их есть со вкусом навоза. В общем, все тут непросто. Ну, едят в очень многих странах, и чемпион в этом деле – это Мексика. Там еще до колумбовой традиции поедания насекомых, и там почти 400 видов насекомых едят. А всего в мире, вот есть люди, специально занимающиеся этим вопросом, один японец скрупулезно подсчитал, сколько же съедобных видов насекомых. У него получилось по 2000, там 1900 с чем-то. Правда, книжка она такая неинтересная, я ее одолел. Там идет список, где что, и туда попадают насекомые, которых едят только вот очень узколокально, причем по каким-то таким соображениям. Ну, опять же, туда не входит, если случайно рот разинул, муха залетела, муха не стала съедобным насекомым от этого. Туда попадает, например, вошь, головная вошь, которая в некоторых племенах так ищут друг у друга в голове и едят. Но, а есть насекомые, которые просто в культуре, и их едят всегда. Например, в Мексике самый такой... Обычное съедобное насекомое – это кузнечика. Ну, не кузнечика, саранча. Их называют чапулинос и едят их обжаренными. И очень многие мексиканцы, которые там выросли, из деревни переехали в город, почти как я в свое время, вот, они вспоминают об этом детстве, когда они просто ходили, пасли козу и собирали кузнечиков, приносили домой, мама их готовила, и это было очень вкусно. Но не только было, оно и сейчас есть. Потому что те, кто пробовал насекомых, они говорят, что вкус большей частью ореховый. Когда в традиции есть поедание насекомых, едят и едят. Правда, тоже традиция меняется, потому что это считается как, наверное, признак дикости. Поедание насекомых, там, это вот в деревне едят, это когда не видели ничего слаще редьки, тогда едят и насекомых, или с голодухи, или по привычке. Но мы же городские, мы уже всякую дрянь-то не едим. Но хотя это сейчас пытаются изменить, потому что насекомые, да, они вкусные и питательные, но не все насекомые, их надо уметь готовить, опять же. Ведут, когда обращаются, так скажем, к всеобщей совести человечества, начинают говорить, что вот, ребята, в 2050 году у нас будет 9 миллиардов, и так уже там многие голодают, а тогда будет, если мы будем продолжать, как сейчас хозяйство, мы там еду производить так, как сейчас, просто не хватит. Или там, не знаю, коровы пропукают весь этот озоновый слой, начнутся проблемы. Вот. Для кур там не хватит места, поэтому хочешь, не хочешь, надо какой-то другой источник белка. Некоторые шаги уже сделаны, например, вот этот соевый творог, тофу, он как раз это белок, который безвкусный. Ну вот, а что бы не делать из насекомых, если состав аминокислотный гораздо лучше, ближе к человеку, если это все так легко производить и все такое. Но при этом приходит к тому, что если мы решаем, что насекомых мы просто наловим на еду, это не так. Во-первых, их нет столько, чтобы наловить. Во-вторых, это если их действительно как саранчи, каких-то клопов, этих вредителей, их много, то это определенный сезон, их надо уметь перерабатывать. В общем, надо разводить насекомых. И там возникает огромное количество разных сложностей. Во-первых, вроде как говорят, насекомые не требовательны в субстрате, то есть их можно чем угодно кормить. Вот это вот черные мухи, львинки, личинки, они едят все, вплоть до медицинских отходов. Любой помет, какой-то мусор. Но с другой стороны, понятно, что чем ты будешь кормить, то в результате и будешь есть. И для переработки каких-то отходов в биотопливо, да, черную львинку можно использовать. А если ты ее хочешь для питания людей или для производство корма для животных, то ее надо кормить, соответственно. Не какой-то там страшной этой самой ерундой. С ней проводились эксперименты, насколько передаются какие-то патогены из ее пищи через нее тому, кто ее будет есть. И обнаружили много всего. Самое такое неприятное, наверное, хотя там приятного вообще нет, это, наверное, прионы. Знаете, такие белковые молекулы, там не живой организм какой-то передает саму инфекцию, а белковые молекулы, которые потом изменяют структуру белка у того, кто это употребил, И, ну вот, например, коровье бешенство, так называемое, было. Это страшная болезнь, которая никак не лечится вообще. И если это вот таким образом есть хотя бы теоретическая угроза передачи, то лучше вот весь этот процесс прекратить и не использовать. Поэтому на таких опасных кормах личинку черной львинки вырабатывают как биореакторы на биотопливо. И ни на корм животным, и ни в пищу человеку. Далеко не все насекомые пригодны для такого промышленного разведения, потому что сложности есть. Вот говорят, там в Европе уже где-то разводят, ну так они дороже мяса получается, потому что производство мяса уже технологически отработано, а насекомых там много ручного труда, и все это дорого, и получается какая-то экзотика и диковинка. Так, чтобы это стало там вообще доступным, ввести в культуру тоже непросто, стереотипы-то есть. Вот. В Голландии, например, 10 лет назад уже утвердили 3 насекомых для того, чтобы употреблять в пищу. Прежде всего, это саранча, та самая походная саранча. Дальше это мучной червь, то есть это личинка мучного хруща, это жук из чернотелковых, который вредитель наших вот этих самых муки и прочего. Классический в понимании там большинства людей такой трупный червь. Вот. И другой еще вид хруща, это бурый хрущ, или еще ну, в англоязычной литературе его называют буйволов червь. Он тоже как мучной хрущ, только он так покрупнее, проще, может быть, разводится. Вот его как раз очень пропагандируют, но там интересно, что получилось. Он из Америки происхождением. И жил он в каких-то там отрубях, и потом он распространился на птицефермах, на больших птицефермах. Он живет там в помете, в остатках корма, вот в этом всем. И его именно оказалось там, где вот он есть, в этих птицефермах. Вроде бы это куры его едят, и им хорошо. На самом деле им оказалось плохо, когда начали изучать, в чем проблема. Оказалось, что он более 30 различных инфекционных болезней переносит, как паразитарных, так и всяких инфекционных, включая птичий грипп, там из ковидных, вот этого вируса тоже, коронавирус, каких-то паразитов, причем и круглых червей, и много чего. Ну и понятно поэтому, что вот такими червями, которых там с пола где-то в курятнике смел, питаться человеку не нужно. Их надо разводить, и разводить их точно так же, как сельскохозяйственных каких-то животных. То есть с контролем, корм у них должен быть соответствующий. И тут уже начинается, может быть, этим кормом, который съедят эти червяки, может лучше рыбу кормить, или птицу, или что-то еще. Но в конечном итоге оказывается, что очень перспективно все-таки вводить их в культуру, разводить. И вот эти буйволовые черви, они очень хорошо везде уже используются. Правда, при продвижении насекомых на рынок нужно учитывать несколько моментов. Во-первых, что в результате хотим получить? Какой-то очень редкий и крайне дорогой продукт, который займет свою нишу. Какой-нибудь такой продукт, который будет в каждом фастфуде? Или все-таки какое-нибудь очень вкусное, изысканное блюдо, которое будет в ресторанных меню, такое доступно для среднего класса, и которое будет действительно таким деликатесом, попробовать который будут стремиться многие? Вот это вот 3 разных совсем задачи. И еще одна задача есть, как их продвигать? Вот исключительно в смысле питательной ценности, или чтобы получить какие-то новые изысканные вкусы? И расширить вот эту свою вкусовую палитру, как многие повара к чему стремятся. Ну, в первом случае это скрытое продвижение. Не надо афишировать там на этой самой, на упаковке изображать страшную саранчу или жука там из людей в черных. Ну, а там из чего сосиски, например, состоят, да мы и сейчас не знаем. Ну, представьте, если они будут состоять на треть из растительного белка, на треть из мяса традиционного, на треть из насекомых, если это будет вкусно, то как кто будет возражать? Понятно, в тех регионах, где их традиционно потребляют, там уже определенные культуры есть. То есть они как-то их умеют, знают каких. Потому что, вот опять же вопрос интересный. Больше всего едят жуков из насекомых. Но еще и потому, что жуков вообще среди всех насекомых, там 40% видов это жуки. Их едят самих жуков и личинок. А на втором месте муравьи, пчелы, вот такие вот. А на месте уже там 5-6 термиты. И вот, например, термитов, культуру потребления, один вид едят, а другой нет. В одних очень хороший аминокислотный состав, нужный для человека, а в другом нет этих аминокислот, нет незаменимых. Поэтому его не едят. Как это все определили? Наверное, путем проб и ошибок. То есть это к тому, что насекомые разные, и в тех местах, где есть культура потребления, знают, каких есть, как есть, в какой сезон, каким образом их заготавливать. Когда мы их вводим в культуру там, где их культуры не было, надо выбрать, во-первых, самых перспективных, и еще и технологически, чтобы удобно было их разводить, чтобы не бегать за каждым кузнечиком. И опять же, Там масса очень интересных технических проблем, которые решают инженеры и технологи. Так в голову-то не приходит, что сверчок на разной стадии, он разный. В нем разный состав и этих самых жирных кислот, аминокислот. Его в каких-то случаях проще перерабатывать, получается лучше продукт. Вот, например, если вы кормите кузнечиков каким-нибудь этой рыбной мукой, то у них будет привкус рыбы. Соответственно, надо в последнюю неделю, их, там несколько дней, их не надо кормить, чтобы в кишечнике все это прошло, либо кормить какой-нибудь вкусной травкой, чтобы они уже сами по себе приправились. Но если их не докармливать, они начнут жрать друг друга. И, соответственно, выход продукции уменьшится. Тут экономическая составляющая тоже важна. Одна из важных задач производства насекомых – это не для пищи человека, а для производства кормов для сельскохозяйственных животных. Так вот, проводили эксперименты, используя классическую рыбную муку, из которой чаще всего делают корм для животных, для откорма форели. И оказалось, что если пищевая ценность вот этой рыбной муки и муки сверчков одинаковая, но прибавка в весе на муке сверчков меньше, потому что хитин препятствует усвоению питательных веществ, значит, надо сразу после последней линьки личинки сразу замораживать этих сверчков, когда еще и хитиновые покровы не затвердели. И вот такие всякие моменты, они очень оказываются важными. Опять же, в зависимости от корма меняется очень состав витаминов и, опять же, ну, в общем, состав химический самого насекомого. И тут вот возникает еще одна проблема. Почему лучше все-таки разводить, чем собирать где-то в природе? Ну, потому что производство там их просто можно больше, контролируемый состав питания этих насекомых. Ну, и опять же, саранчу тут же, когда ее много, казалось бы, а что ее не заготавливать и не отправлять куда-то там на рынок? А потому что неизвестно, где она летела, и если раньше их там шестами этими прутьями загоняли в яму, то сейчас их просто самолеты опыляют инсектицидами, которые вообще не полезны человеку. А потом их местные жители собирают, жарят, сами едят и продают на рынке. По всему миру, в тропических регионах, очень популярны личинки пальмового долгоносика. Это не один вид, их там много, но более-менее они все одинаковые, они паразитируют, ну, в смысле, грызут древесину пальмовую. И местные жители, даже когда их разыскивают, ну, там же надо пальму срубить и оттуда выковырять личинки. Если срубишь, а там личинки еще не доросли, то непродуктивно. Поэтому слушают и по хрусту челюстей этих личинок, которые грызут эту пальму, определяют, пора уже пальму рубить или нет. И они такие, действительно, они здоровенные, мясистые, выглядят очень вкусно. И без предубеждений их можно вполне себе хорошо есть. Ну, вообще, как говорят, опять же, у поваров-экспериментаторов, у них своя правда, они хотят ввести новые вкусы, и многие у них же чувство вкуса развито гораздо больше, чем у нас. Они говорят, что для них некоторые насекомые оказались просто каким-то взрывом вкусов, неожиданных, вот, например, муравьи. А муравьев тоже едят очень много, причем вот этих муравьев-ткачей, которые из листьев делают такое гнездо. Причем они для того, чтобы сшивать листья, используют личинку определенного возраста, которая выделяет такую, как шелковую нить, и они вот в челюстях тащат эту личинку, и ей там, ее прикладывают в определенных местах, и таким образом такой паутинкой сшивают два листа больших, и внутри там как раз разводятся у них и эти личинки, куколки, все у них там хозяйство происходит. И местные жители в Лаосе, например, они прямо идут с большими с корзинками на шестах, вот, выискивают такие листья, в которых внутри муравьи, все это дело стряхивают, а потом личинок используют и говорят, что у них очень выраженный лимонный вкус. У наших муравьев лесных, у того же рыжего муравья, тоже такое. Я помню, мы в детстве облизывали травинку, совали ее в муравейник, а потом облизывали, и она такая кислая, муравьиная кислота. И вкусы, да, действительно, говорят, у каждого насекомого свой вкус, это зависит от стадии развития, от места, от корма, много от чего, от способа его, так скажем, консервации, потому что можно просто высушить, можно сварить потом высушить, можно обжарить потом сушить. То есть способов много, и опять же, разница, например, между кузнечиком и крупной личинкой того же пальмового долгоносика, она большая. Личинка, она жирная, ее можно жарить на собственном жире, и она вкусная, как говорят, ореховая. А кузнечик, он все-таки там хитина много, там до 5% хитина. Хитин не переваривается, обычно не переваривается людьми, хотя у некоторых людей есть фермент, который хитин перерабатывает, разлагает. Это в основном тропические регионы, там, где насекомые традиционная пища. Ну и вот кузнечик, он там, он вообще пустой весь, хрустит и все, его там в соевом соусе сделаешь, он и будет вкуса соевого соуса. Но используют часто насекомых не как основное блюдо, не как там кашу или хлеб, а используют как приправу. Ну, как вот, например, лук жареный. То есть посыпают что-то для вкуса. И очень любят, особенно в Северном Таиланде. И там законодательство наиболее продвинутое в Таиланде как раз по поводу съедобных насекомых. Для них это обычная пища, особенно в северной части страны. И там больше 20 тысяч, сейчас, наверное, уже гораздо больше ферм по разведению сверчков. Они их разводят, поставляют для того, чтобы каких-то кур кормить, и в том числе и для человека тоже. Они там все время контролируется процесс, как для производства любых продуктов питания. Поэтому вот таких вот ловить просто где-то, сейчас вот кто-нибудь может воодушевиться, а сам по себе человек рисковый, и решит, сейчас я вот лето настанет, я наловлю кузнечиков и вот назову их небесными креветками, и будет все замечательно. Но дело в том, что вообще в природе существуют циклы паразитов, которые развиваются, сменяя несколько разных стадий в разных хозяевах. И вот так, когда пищевой цепочки привычной нет, в которую входит человек, человек встраивается куда-то, начиная поедать насекомых, он одновременно получает возможность и включиться в эту цепочку развития паразитов и получить целый букет разных глистов, и не только глистов, которые в природе там передаются от кузнечика крысе или какому-то ежу, а потом опять в этот круговорот идет. Но правда, когда пугают всякими страхами, такие вот насекомые противные, сейчас нас накормят не весь чем, то пугают иногда и паразитами, которые человеку не передаются. Вот, например, есть такие паразитические простейшие григорины. Они у насекомых есть у всех, но они у позвоночных вообще никогда не зафиксированы. То есть это чисто паразит беспозвоночных, которых встречается практически у всех. Но есть и такие, которые могут вполне перейти на человека, например, скребень. У нас был ролик о скребне. Скребни – это такая группа ни на кого не похожих червеобразных паразитов, у которых для них характерен хоботок с шипами, который взрослая особь внедряет в стенку кишечника и может даже продырявить ее. Скребни – это паразиты насекомоядных, амфибий, рептилий. У млекопитающих тоже бывает, и у людей бывает. Бывает иногда случайно, когда ребенок, например, съест таракана, может заразиться скребнем, это случай известно. А в Китае, в Южном, где потребление насекомых – обычная бытовая привычка, тоже, если недостаточно термически обработаны насекомые, скребни эти вполне себе у человека встречаются и хирургическим путем удаляют. Гигантский скребень, он такой 60 сантиметров длиной и крайне неприятная инфекция. Есть и другие скребни, не обязательно через насекомых их можно подцепить. Есть, например, скребни, личинки которых в рыбе встречаются. Вот. Промежуточным хозяевам служат морские членистоногие, всякие там рачки мелкие, которым питается рыба. А окончательным хозяином тюлень в норме. Но может быть и человек, который съест такую рыбу, вполне себе тюленя в этом деле заменить. Но есть такие паразиты. Вот, например, тем же скребнем можно заразиться через маску жука. И вроде бы как в Европе жуков-то, вообще насекомых в Европе вроде бы не едят. Почему вроде бы, я чуть дальше расскажу. Но есть рецепт французского супа из майских жуков. Он вполне себе традиционный. В некоторых регионах, не знаю, сейчас употребляют или уже все это глобализация и уже и не употребляется, но есть вполне себе рецепт с майскими жуками. Так вот, если майских жуков не доварить, вполне себе зацепишь скребня и будет неприятно. Но есть еще паразит, специфический паразит насекомых, например, волосатик или живой волос, червь-волосатик, он не совсем круглый червь, что-то вроде этого. Он бывает длинный, там, до 15 сантиметров. Живут взрослые особи в воде, иногда встречают там с водорослями где-то вот этот живой волос. Он очень прочный, у него хитиновые покровы. Так вот, они развиваются в сверчках, в жуках, и бывает жутко. Кстати, они меняют поведение хозяина, и когда червь вот этот дозревает, уже такой внутри жука или сверчка находится, то эти жуки бегут к водоему, и сверчки, и там топятся. И тогда, значит, лопаются покровы, и этот червь выплывает в водоем, там находит себе пару, размножается, потом водная личинка, и все это по кругу пошел этот цикл. Но интересно еще, что это не обязательно значит смерть насекомого, в котором этот червь развился. Насекомые могут выжить и жить еще прекрасно там, всю свою там, вполне себе немаленькую жизнь. Но вот эти волосатики, если вдруг в жуке такого найдешь, это же ужас. Это прям глист типичный, какой-то страшный живой волос, который там, не знаю, все там тебя прогрызет. Но нет, они человеку не опасны. И вообще в цикле развития этого паразита млекопитающие никогда не участвовали. Там физиология, видимо, мешает. Не надо все подряд в рот тащить, не будьте безрассудны. Это самая главная заповедь вообще любого экспериментатора с пищевыми объектами. Тут надо все-таки понимать, ну, понимать, даже привычные какие-то, например, картошка. Появился-то не так давно, Колумб привез из Америки. И если не уметь ее употреблять, тоже непонятно, что с ней делать. Сырой грызть, как яблоко, невкусно. А если наесться этих ягодок, которые, ну, вот картофель и помидоры, да? Помидоры вершки едят, а у картошки корешки. А если сделать наоборот, то картофельными этими яблочками можно очень серьезно отравиться. Поэтому вот все надо уметь делать, готовить. И с насекомыми то же самое. Я могу рассказать еще, как мне приходилось пробовать насекомых. Это было 3 раза. Первый раз это еще там 90-е годы. Один мой знакомый вернулся из Южной Кореи, на гастролях был, и привез пакетик, как чипсы. Абсолютно вот так вот там все иероглифами написано. А внутри маленькие вот такие вот кузнечики. Ну, понятно, там у них ножки и рожки все пооблетело. Темно-коричневого, почти черного цвета, с запахом соевого соуса. Вот. Ну и понятно, раз в пакетике, где нарисован как какой-то веселый ребенок, их там за обе щеки употребляет, то и мы попробовали. Ну, соевый соус, соль и все. Но я и принес в музей, чтобы наших энтомологов спросить, а это вот такие же, как у нас тут прыгают, или какой-то специальный выведенный там сорт. Ну, они посмотрели и сказали, ну, там, в общем, в целом то же самое. Второй случай, это я уже был в Южной Корее и хотел тоже купить вот таких кузнечиков в пакетике, чтобы привезти и ребят угостить. Но где я не спрашивал, нигде не было. Видимо, это сезонный какой-то там довольно редкий продукт. Все, что мне удалось купить, это банку консервированных этих личинок тутового шелкопряда, которых, в общем, едят везде. Тутовый шелкопряд, понятно, он уже такой вполне себе сельскохозяйственное животное, это натуральный шелк. И когда этот кокон шелка сматывает, остается такая вполне себе жирненькая личинка, которая ничем попал питалась, а ее кормили листьями шелковицы. И все это под контролем, там никаких болезней нет, паразитов нет, поэтому грех их не есть. Тем более, когда белка-то хочется, а его не особо, на одном рисе далеко не уедешь. Поэтому это с незапамятных времен, вот эти личинки тутового шелкопряда, их вполне себе едят, кто может готовить. Но вот в этой банке оказалась такая дрянь. Во-первых, они были в какой-то такой серого цвета в воде, и пахло это, ну, крайне неприятно. Даже учитывая, что запахи азиатской кухни бывают не всегда нам как-то так привычны, но это был ужас какой-то. И когда мы тут в музее эту банку открыли, я это есть не стал. Хотя там были любители, которые попробовали, живы до сих пор, и дай им Бог здоровья. А третий случай, в археологической экспедиции я работал, и что-то зашла речь о насекомых. И да, действительно, все вдруг начинают задумываться, о чем креветок, раков мы вот едим, а кузнечиков здоровенных мы не едим. А вроде бы так вот по всему одно и то же. А давай попробуем, давай попробуем. Я за этим процессом руководил, пошли, значит, наловили действительно больших таких вот кобылок, их пожарили, они, когда их пожаришь, становятся красными, как креветки. Это вот кто-то там, когда этих всю эту саранчу ловили, говорил, нет, никогда не буду, а когда увидели, что вот без этих ножек и крылышек они стали красными, как креветки, сказал, почему бы не попробовать? Ну, там много не было, поэтому все по чуть-чуть, я вот вообще не помню, какого вкуса. То, что разводится специально в пищу человеку, это вроде бы как вот по правилам делается, и вроде ничего там опасного быть не может. Но когда сам что-то ловишь, а есть такие любители, вот, ну, например, это уже не насекомые, но там в нашем восприятии там пауки, какие-то мокрицы, это все букашки какие-то, все это такое. И некоторые улиток в ту же кучу вот, валят. И есть, например, рецепт коктейля из мокриц. Мне как-то, как вот этот съедобный вонючий клоп, так и мокрица, что-то кажется такое, где-то вот что-то подгнивает, подтекает, и там вот эта вот мокрица эти лазит. Мокрица-то вообще интересное существо, это ракообразные. Они от каких-то бокоплавых не очень отличаются, и хотя они живут на суше, но они дышат жабрами. И вот такие, ну, представляете, о чем речь мокрица. Вот. И, как говорят люди, так скажем, в этом плане опытные, что их вкус вообще от вкуса креветок не отличается. Поэтому можно сделать как этот коктейль из креветок с мокрицами. А я, когда вот к этой теме решил подойти всерьез, я так задал поиск в некоторых библиотеках онлайн и 30 книжек. Не просто там каких-то статей, а книг, монографии. Там по 600 страниц есть научные монографии, где с разных сторон этот вопрос обследуется. Там как, чего, каких насекомых едят, где, почему их едят. Их химический состав зависящий от разных способов обработки. Вот это все там есть. Есть скрупулезный подсчет, где, чего, вот сколько. Есть подсчет, чем они болеют, как с этим бороться. Есть маркетинговые исследования, каким образом их вводить на рынок, в зависимости от цели, с какой мы это делаем. В общем, там чего только нет. Там книжка, она тоже там на 40 страниц, она комиксами изображает, как хорошо готовить насекомых. Но при этом там вначале написано, насекомых вот только в рекомендованных местах покупайте, сами не ловите. А то там неизвестно, чем это все аукнется. Потому что может быть, ну, самое простое, аллергия. Если у вас есть аллергия на морепродукты, скорее всего, будьте на насекомых. Потому что, по большому счету, на одно и то же. А повара изощряются как только могут. И вот этот вот удививший меня суп из майских жуков, знаешь, как-то я майского жука, он для меня вообще не аппетитный. Вот. Но бывает, когда вводят в разные уже традиционные продукты, например, вот говорят, а почему бы скорпиона, это тоже не насекомое, ну, а по большому счету, вот, почему бы в паэлью не положить? Каких креветок кладут, а скорпион, он вполне себе, так хорошо его в паэлью добавить, и ничего такого, там вот каких границ никто не переходит. А в шоколаде, говорят, вообще любые насекомые, супер. То есть их обмакивают в шоколад, и получится такая конфетка. Так что традиции поедания насекомых, они очень долгие, практически. Вот сколько человек и все его предки, они питались насекомыми всегда. Они по своему составу полезны. Если их просто там под контролем разводить, и если этот процесс довольно технологичный, то это получается и выгодно, и полезно. Но как все авторы вот этих вот монографий сходятся в одном, что в течение ближайших 20 лет это не будет обычным продуктом, который вот на каждом прилавке есть. Вероятно, это все-таки будут какие-то энергетические батончики, какие-то продукты, в состав которых входят насекомые. Вряд ли это будет прям саранча такая. И как раз на этикетках этих продуктов, конечно, в составе будет написано, что это там из сверчков специально приготовленных, что это суперпища. А на этикетке, там, на картинке, там, скорее всего, будет какой-нибудь здоровенный румяный мужик, или симпатичная девушка, или такой толстощекий младенец, и прям, что это очень полезно. Между прочим, опять же, интересно, мы же не просто так вот насекомых поедаем, потому что вообще-то не убережешься от того, что какие-нибудь части насекомых в нашей обычной пище оказались. И даже есть стандарты, когда вот количество насекомых в наших пищевых продуктах не должны превышать каких-то запредельных величин, но в хлебе обязательно что-нибудь будет. А в заварке у нас есть специальный ролик про это, в гости чайных пакетиков, когда по ДНК определяли, что же у нас в заварке в чайной бывает. Там ужас, что нашли. Вот. И ничего, как-то мы это переносим. А с другой стороны, есть еще продукты обычные, которые не целиком насекомые, а производство насекомых. Например, мед. Ну, привыкли, мед, и у многих это не ассоциируется, знают, что с пчелой. А как это все происходит, я даже рассказывать не буду. Что такое мед? Если вам интересно, вникните вот в детали, откуда он берется и как вообще производится. Но еще есть кармин, это краситель, который входит в состав очень многих продуктов. Это пищевая добавка Е120. Так что, если вы где-нибудь увидите на этом самом, в составе продукта пищевую добавку Е120, это натуральный краситель кармин. Почему натуральный? Потому что химическое производство вот этой вот карминной кислоты, оно дороже, чем все это получить в природе, хотя в природе тоже непросто. Это есть такая группа насекомых, родственники тлей, щитовки так называемые, которые паразитируют на кактусе, на опунции. Они выглядят отвратительно, но их собирают вручную, и с 1 гектара примерно 400 килограмм получается, а потом их вот определенным образом отжимают, из них получается вот этот краситель кармин, который используется много где для того, чтобы красный цвет придать. Например, вот эти вот крабовые палочки, кармином крашены. Йогурты многие, которые там с красным розовым цветом тоже. Это используется в косметике, в губной помаде. Так что насекомых гораздо больше среди нас, и мы их и так уже пробуем. Но, тем не менее, психологический барьер есть. Вряд ли они станут основой питания. И вряд ли призывы, что там ешьте насекомых, чтобы сократить выбросы газа там, парникового, или чтобы там где-то что-то, кому-то чего-то больше хватило, но это вряд ли до кого не дойдет. А пчелы-то тоже едят. Вообще перепончатокрылые, это и муравьи, и пчелы, и осы, едят тоже много где. Например, в Японии Но они вообще много чего интересного едят. У них прям даже, особенно в центральных горных районах, у них прям есть целый спорт такой. Они ищут ос и соревнуются, кто больше гнездо найдет, ос, или вырастет его. Потому что многие разводят на заднем дворе. Кормят кусочками мяса этих ос, это они хищники. А в лесу ищут гнезда таким образом, что к маленьким кусочкам мяса привязывают длинную белую нитку, и когда оса несет это в гнездо, они за этой ниткой следят. И бегут там через эти горы, и леса и долины, и находят в результате гнездо, потом тщательно оберегают, чтобы оно выросло, и на конкурсе его представить и победить. А что они с этими осами делают? Они личинок, не самих этих ос, хотя и ос тоже. Запекают в печеньях, и это традиционная пища. А личинок тушат и с рисом едят. Так что вот это очень там традиционно. В некоторых местах продаются на каждом шагу и стоит очень дорого. Но в Японии вообще еда дорогая, а это прям еще дороже. Очень много людей, которые ни при каких обстоятельствах насекомых есть не будут. С голоду помрут, но ни в какую не уговоришь. Потому что, ну вот консерватизм. Опять же, что нам, жрать что ли нечего? Каких тараканов где-то ловить. И поди ты объясни, что это специально выведенные породы каких-нибудь супер-пупер-сверчков, которые настолько укрепят твое здоровье, что прям будет зашибись. На самом деле скажут, нет, я буду есть страшно вредную свинину, и пусть там у меня будет холестерин и все что угодно, но вот это, я это самое, нервы сожгу в процессе. Нет, даже подумать об этом страшно. Есть такие, а есть другие люди, которым интересно, ощущения новые. Он попробует, окажется, что это вкусно. Многие говорят, что прям вкусно. Кто-то прям страшно любит вот этих вот личинок тутового шелкопряда и готов их есть в любом количестве. Но, опять же, многие такие продвинутые энтомофаги, это не энтомолог, энтомолог изучает, а энтомофаг насекомых ест. Вот, они говорят, что это все равно не основная пища. Так можно съесть парочку сочных этих наземных креветок, этих саранчи, а потом все-таки пообедать нормальной едой с хорошим стейком. То есть это может дополнить рацион, как-то разнообразить ощущения и добавить эмоций, но основой питания это, скорее всего, никогда не будет. Хотя пищевые продукты всякие бывают, и наш спектр питания очень сильно меняется. Вот страшно подумать, например, там вот 50 лет назад, что мы будем есть сырую рыбу, а сейчас суши, сашими, вот это все едим и нахваливаем. Хотя тоже это связано много там с какими пищевыми привычками, паразитами, определенным циклом производства. Так что кто его знает, может быть и мы еще доживем до того, что прям будем муравьями посыпать там какое-нибудь слое это самое. Привычное картофельное пюрешко. Очень многие, которые попробовав насекомых, говорят, что не так и плохо. Но в то же время один из самых известных энтомофагов, ведущий блога, не помню как его зовут, он говорил, что он вот этого гигантского водяного клопа, который в Юго-Восточной Азии едят, это да, действительно здоровенная такая штука, он два раза пробовал. И первый раз это оказался изумительный фисташковый вкус, а второй раз это оказалось что-то такое затхлое, противное, тины отдающее. Хотя вроде бы в одном и том же месте, одинаково приготовленное, но вот так. Ну, в первом случае, наверное, он питался какими-то вкусными водяными там рыбешками, а во втором какую-то тину ел. Вот тебе, пожалуйста. И получился такой разный опыт. Насекомых не

0: как не скажется, а в больших дозах может оказаться вам там гипервитаминоз, какие-нибудь там все-таки ядохимикаты, попавшие туда, просто там вызвать аллергию в каких-то количествах. Поэтому ну, надо аккуратно, внимательно, не там, как в холодную воду с трамплина. Этого не нужно. Но тема вообще неисчерпаемая. Приходите к нам в музей, у нас всего много, и мы тут вас насекомыми кормить не будем. Мы вам дадим знания, а уж как ими распорядиться, решайте сами. Всего хорошего. До следующих встреч. Вообще отвратительной еды очень много, и где-то там деликатесы, а там посмотришь, понюхаешь, господи, как это такое вообще пришло в голову кому-то есть. Я помню, как-то в Мюнхене нам работали и купили сыр. Так я этот сыр не то что есть не стал, я вообще из комнаты ушел, потому что он так пах, что да. Вот. А, например, вот это тысячелетнее яйцо, которое многие пугаются, я очень люблю. Это не то, где там этот самый цыпленок уже почти вылупался, а такое выдержанное, обмазанное известью или куриным пометом и закопано в навозную кучу, либо положено в термостат. Оно там лежит, и поры закупорены, оно там ферментируется. Когда его чистишь, очень сильно пахнет штырем. Белок становится прозрачный, твердый, как мармелад. А желток становится такой синий, с концентрическим. Очень вкусно, и фактура, и вкус. Вот я это попробовал, распробовал, мне нравится. Вот тут я мимо не пройду, а насекомое не пройду мимо. Только если по какому-то торжественному случаю. Или наспор. Там можно. Или тоже не буду.
1: Мне кажется, достаточно.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете

0: написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat, или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
1: Откуда у Земли взялась Луна? А что, если наш спутник образовался в результате удара другого небесного тела по Земле? И этот же удар помог появиться жизни на Земле. Интересные теории образования Луны и жизни на Земле обсудим прямо сейчас. Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин. Если вы хотите помочь распространению научных знаний, поставьте под видео лайк. А мы начинаем. Откуда у Земли Луна? Довольно нелепый вопрос. Ну, Луна же всегда была на нашем небе, поэтому довольно поздно ученые стали думать, а откуда она у нас такая? А какая? Дело в том, что она уникальная. Посмотрите на планеты, похожие на Землю. А их всего четыре. Сама Земля, Марс, Венера и Меркурий. У Венеры и Меркурия вообще нет никаких спутников. У Марса два миниатюрных, Фобос и Деймос. Фактически почти нет. А у Земли огромная Луна. Она не очень сильно уступает Земле по размеру, меньше, чем в 4 раза. По массе примерно 80 с небольшим раз. Ну, то есть, ну, увесистый, я бы даже не сказал спутник, а это, ну, скорее, вторая небольшая планета. Земля-Луна довольно часто в работах астрономов называют двойной планетой. Ну, так же точно, как Плутон и Харон. Это, безусловно, двойная планета. Харон всего лишь в 8 раз уступает по массе Плутона и вдвое по размеру. Ну, Луна немножко миниатюрнее, но все равно загадка ее появления не дает ученым расслабиться. Возникают разные теории. По крайней мере, 3 постоянно обсуждаются. Я напомню, Луна могла быть самостоятельной планетой и потом, случайно сблизившись с Землей, попасть в ее гравитационный плен, ну и остаться тут навсегда. Это вариант. Второй вариант. Луна могла родиться рядом с Землей, вместе с Землей, но отдельно от Земли. Ну, когда формировалась Солнечная система из общего вещества, они могли сформироваться рядом. Это тоже вариант. И третий вариант возник довольно поздно, и сегодня он считается наиболее популярным. Когда первые образцы лунного грунта были доставлены на Землю, а это сделали американские астронавты, то уже первые же исследования химического состава лунного грунта удивили ученых. Да он очень похож на земной грунт, на состав земной мантии, ну, то есть верхней части земного шара. Внутри у нас железоникелевое ядро, а сверху каменное вещество, каменная мантия. Это так удивило ученых, что появилась идея о том, что какой-то катастрофический процесс поделил вещество Земли на две части, собственно, на Землю и на Луну. Ну, как это могло произойти? Коль уже Земля сформировалась, то это могло только в результате катастрофы произойти. И возникла красивая гипотеза про удар по Земле другой планетой. Ту самую другую, от которой теперь почти не осталось воспоминаний, назвали Тея. Очень правильно назвали. В древнегреческих мифах Тея – это мать Луны и Солнца, кстати. Ну, Солнце нас сегодня не интересует, мы знаем, что это звезда. А как мать Луны, Тея вполне годится в эту историю, потому что удар небольшой планеты Теи по более крупной планете Земля мог выбить вещество земного шара, точнее говоря, верхнюю часть, мантию Земли, на орбиту вокруг Земли, ну и сформировать внешнее кольцо, ну, вроде того, которое у Сатурна мы наблюдаем. И в этом кольце постепенно сформировались более и более крупные агрегаты, и потом они слиплись в одно большое тело, будущую Луну, а ее гравитация очистила эту область от более мелкого, скажем так, строительного мусора. И сегодня на орбите Луны ничего не осталось, она либо забрала все себе, либо выбросила своей гравитации вдаль туда, в общую копилку Солнечной системы. Красивая идея, она даже получилась.